0: так и будет. Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ними еще раз? Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит. Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы. Однако гастролер точно угадывал мои мысли. Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стеклянный умишка, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь. Моей девчонке пришлось устроить целую истерику. Мол, с парнем своим она порвала. Джесс Хахант, один из всех людей на свете, носит жилетку, в которой она хочет поплакаться. И вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде. Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнет самолец, он начнет задумываться. Что-то странное вокруг него творится. Или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все 100. Потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем они поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом? К этому времени я уже понял, куда клонит гастролер. И он был абсолютно прав. Поэтому я отдал ему должное, позволил ему дальше распускать хвост и кичиться победой. «Ты прав», — киваю я. Он поменяет все пароли, сменит привычки и начнет шарахаться от каждой тени. И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых зеленок нам как своих ушей не видать. Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка, почему именно он может справиться с делом? В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением. У него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился. Зато у него были глаза на локтях и уши на коленках. Этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное, то, что даже подметить было нельзя. В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел познакомиться с гастролером поближе.
1: Нет, не то чтобы он настаивал на встречах. Просто каждое утро получалось так, что я от нечего делать садился на автобус и вдруг натыкался на него, или, к примеру, только гастролер заваливался в бот-джангл, чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я, как назло, подворачивался под руку, заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно. Познакомившись раз с хваткой гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова. Но если он и пытался меня запугать, то ни хрена у него не получилось.
0: Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал, теперь перешел на маленьких мальчиков, начал пасти маленьких зверушек, да? Так может, нам тебя дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так, для личного пользования?»
2: Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется толстозадом. То есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши. Но гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав толстозаду средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет дружеских отношений с маленькими мальчиками. Ну, Гас, он, конечно, и словом не обмолвился, друзьям или нет. Ну и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши. Этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице. Вы бы, конечно, предпочли всему этому 6-минутный оргазм. Но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе. Ведь я гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках. Но пока она пребывала, и душу мою это грело. Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Ха, мне пришлось превзойти самого себя. Я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгордился, хотя, как я не придумал ничего...

себя как один. Некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться. Затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад. Присматривать за отпрысками Джессом обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако, когда эти милочки были заняты, это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургер и дешевую киношку, Хант обращался за помощью к домашней неотложке мамочки Хаббард. Приняв личину 14-летнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Гас никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше», — проповедовал он. «Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед. А стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед, все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня. Вот, наконец, снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах. Мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелина посвятить себя этим шлюшкам. Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как обратиться за помощью к мамочке Хаббард. И надо же, как им повезло. Всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин Моа, собственной персоной, и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. «Айн плюс айн получается отсвай!» Поэтому спустя считанные минуты шофер мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но даже удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушарии. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющиеся Чинушеску, соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс микро-чинуш, годовалый тип, пока что вообще не человек, хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым, который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной. Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время. В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным бэби-ситером, отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей. Кому какое дело, что случайно я то и дело натыкался на всяческую полезную информацию, а бюро крыси, чей заветный пароль пытался выведать. Первое, что я заметил, это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок. В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности. Даже зубной пасты. Хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о предохранительных мерах была возложена на мужские плечи. Причем относится он к своей обязанности спустя рукава, прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством. Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных, выпускаемых правительством, а следовательно железобетонных, резиновых напалечников, из чего мой злорадный умишка заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого. Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации. Самой тривиальной, но жизненно необходимой. Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга. Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, описываемые семейством, и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс, Ха, Хант и семья – вещи несовместимые. Он как водомерка бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметит лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот, это потому, что вел он себя самым-самым наиосторожнейшим образом.
Он изучал все и вся.

0: только смотрел не с того конца микроскопа. Поэтому все и вся становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика и на прощание посоветовал микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку. «А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня гастролер, на что я ответил: «Ага, сейчас. Где ты видел подобную благотворительность?» Но гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки. И будьте уверены, в конце концов гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке. В настоящем пикапе, собранном на одной из кишащих крысами американских автостанций. Эта сволочь доставила меня прямо к дому, с которого на время операции была снята табличка «Продается». У двери нас встретила взбешенная мама-лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, мама-лошадь издала свои фирменные «хи-хи», а из задней комнаты выплыл газ собственной персоной. «Ну вот, мама-лошадь», — изрек он, — «теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше».
1: «Нет, мой милый мальчик», — возразила она, — «это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите, не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил. Вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с мамой лошадью? Да, от этого гастролера можно ожидать любых сюрпризов.
0: «Ты добыл то, что нужно?» — отлепившись от мамаши, поворачивается он ко мне. «У меня в голове пароли кишмя кишат, признаюсь я. К завтрашнему дню будет тебе заветное словечко?»
1: «Ты запомни его, только мне не говори», — вдруг выдает гастролер. «Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем». А до этого волшебного момента оставались считанные часы. Потому что на следующий день та девочка, имени которой я так и не узнал, и лица так и не увидел, испытала на мистере Чинуше свои чары.
0: Как гастролер и сказал, красотка в кружавчиках для такой работы не покатила бы. Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры. Она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка в связи с преждевременными родами перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуше. В общем, теперь она лишилась великого и женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр к ней. Столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчастная девочка наконец почувствовала себя женщиной. Но стоило его пальцем прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на его прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он вручил ей уже самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание, и сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней. Одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно. Отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей. Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами. Но газ отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений.
1: «Всего один единственный палец?» — уточнил я.
0: «Нам на все про все дана только одна попытка», — ответил гастролер. «Либо пан, либо пропал».
1: «Но если он вдруг ошибется, то бишь, если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?»
0: «Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Ха Хант, способна ошибиться?» На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю, Однако дурные предчувствия не покидали меня. И все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка. Но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее... Будущее не моя среда. Увольте. Que sera, sera. После рассказа Гасса я пытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился. Но когда она заявила, что не хочет колебать великую, непокобелимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось. «Invictus XYZ RUR», цитирую я гастролеру, ибо таковым был настоящий пароль. Я мог голову положить, что это так. Подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу.
2: «Вот черт! Откуда ты его вытащил?» — изумляется Газ.
0: «Если б я знал, Газ, то вообще никогда не ошибался бы», — хмыкаю я. «Понятия не имею, в какой части головы он рождается. То ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое».
2: «Да, но если ты не придумываешь, что этот пароль означает?»
0: «Invictus» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса. Ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь чинуш. «XYZ» — так он представляет себе случайный набор букв. А «RUR» — инициалы единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. 6 недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр. А еще через 6 недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент... 60% гарантии, интересуется Газ.
3: На этот раз никаких процентов, мотаю головой я. Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе. Теперь... Обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент, каждый день следуя на работу, прихватывал с собой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и сохранил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть. Делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улучшить. И в один замечательный, прекрасный денек он ее улучил. Мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний, а у его секретарши на день раньше открылись шлюзы. И тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего 40 секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой зеленке, по очереди расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду. Воздух цвел и пахнул, как весной. Теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт.
2: «Кому ты собираешься их сбагрить, интересуюсь я?»
0: «Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие зеленки», — отвечает он. «Все потому, что гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине.
3: Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты. И это несмотря на то, что мы прекрасно знали, товар будет доставлен не раньше, чем через неделю. Правительственная машина ворочается крайне медленно. Не могу сказать, к добру это или нет». Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение. Вот только поможет ли это? Ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все идет как прежде, ничего не изменилось. И говорил он чистую правду. Ибо федеральные власти всегда проникнуты такой мрачной торжественностью. По ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так.
0: Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве. Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница.
2: Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет, обращается как-то ко мне гастролер.
0: Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе. Случилось что-то очень плохое. Что и где, я сам не знаю, но чувствую. Поэтому ничего не отвечаю. Иначе навру самому себе, а начинаю изобретать причину для своих страхов.
2: Еще бы! Перспективы какие, восклицаю я. Я стану 20-процентным богатеем.
4: Ты станешь просто богатым человеком, отмечает он. Вовсе не 20-процентным.
2: И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне.
0: В ответ он всего лишь широко улыбится, корча сильную, знающую цену слова личность. «Но почему бы тебе не продать 9 штук, продолжаю я, и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу зеленка, по которой ты можешь лететь, куда вздумается».
4: Но он только хохочет и говорит:
0: «Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу зеленку, как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать, здесь что-то неладно. Таким, как я, зеленки не раздают».
2: «Ну ты же будешь одеваться соответствующе, пожимая плечами я, и вряд ли станешь посещать дешевые притоны».
0: «Я обычная низкородная шваль», — объясняет он. «И как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль.
4: И в каком бы классном отеле ни остановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выйду».
0: «Швальство, возражаю я, это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был крок, а мамочка якокка, вряд ли бы ты вырос швалью».
4: «Черт из два», — машет рукой он. «И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в строю мамочки и папочки. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют».
0: Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав. Уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это гастролер. Он мог принять любое обличье. Ему все было подвластно, и это правда. Во всяком случае, почти все. Если бы ему действительно было подвластно все, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина. С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это мой мозг был вертикальным, а не его. Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям. Тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки. Как сейчас помню. Я держал их собственными руками, там, в его комнатушке. Он веером разбросал их по кровати, все 10. А я собрал и любовался ими. Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка. Пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор. «Я светанул одну из них! Одну единственную!» — орет он. «И знаешь, что он сказал? Миллион как с куста! Вот что он сказал! Ну а я ему как, насчет еще 9 таких же?» Тогда он рассмеялся и говорит: «Чек, мол, заполни сам».
4: «Нам надо опробовать их», — беспокоюсь я.
2: «Мы не можем», — мотает головой он. «Только использовав их, можно проверить. А если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память навеки вечные, и никому мы ее уже не продадим».
0: «Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая».
2: «Никакой розницы, только опт», — перебивает он. «Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену. Тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все 10
0: и никогда в жизни на милю к зеленой карточке не подойду».

вечером гастролер отправляется на свиданку с этими милыми джентльменами из структуры, более известной как органическая преступность. А я лежу на его кровати, и мне снятся страшные сны. Никогда я так не боялся, как тем вечером. Потому что точно знал, произошло нечто непоправимое, ужасное. Хотя по-прежнему не мог сказать, что именно, и никак не понимал, где же мы облажались.

это, что почти поверил, что поверил в это. Но на самом-то деле ни капельки я не поверил. Ни грамма. Поэтому меня снова бросило в дрожь, и я разрыдался. Тело у меня 9-летнего мальчишки, а в таком возрасте слезным железом только дай волю. Никаких паролей не требуется. В общем, возвращается он поздно ночью и, видимо, думает, что я сплю. Поэтому на цыпочках проскальзывает в комнату, стараясь не шуметь. Но я-то слышу, что Газ разве что не пляшет от радости. Я сразу понимаю, что деньги он благополучно довез до банка, поэтому стоит ему наклониться, чтобы проверить, действительно ли я сплю, я открываю глаза и говорю: «Слушай, совсем забыл спросить, мне здесь деньжат понадобились, 100 000 не одолжишь?» Он хлопает меня по плечу, ржет, как дикий конь, танцует, орет что-то дурным голосом. А я, в свою очередь, пытаюсь подстроиться под него, честно пытаюсь, ведь я понимаю, что должен в небесах витать от счастья. В конце концов он успокаивается и говорит: «Ты не веришь, я же вижу. Ты просто не можешь поверить». Тогда у меня из глаз бурным потоком льются слезы, а он обнимает меня, точь-в-точь папочка из семейной мелодрамки, и ероша мне волосы приговаривает: «Теперь точно женюсь, с кем угодно спорь, может, даже на самой маме лошади. Мы тебя усыновим и миленькой семейкой поселимся в Саммерфилде. По выходным будем постригать настоящие лужайки». «Да вы мне чуть ли не в дети годитесь, что ты, что мама лошадь!» Пытаюсь возражать я, а он заливается себе. Ржет и обнимает меня, пока я не делаю вид, будто мне полегчало. «Сегодня ты домой не поедешь», — заявляет тогда он. «Но мне надо ехать домой, ведь я знаю, чуть что снова пущу слезу со страха или от чего еще. А мне хочется, чтобы он продолжал думать, будто исцелил меня целиком и полностью». «Да нет, благодарю покорно», — отвечаю. А он снова ржет. «Оставайся, липун, и рыдай себе, сколько влезет. Только домой сегодня не езди. Мне что-то не хочется в такую счастливую ночь оставаться одному. Думаю, и ты не в восторге от подобной перспективы». Поэтому я спал рядом с ним, на его кровати, словно брат. А он пинал меня, щипал, подначивал и рассказывал всякие грязные истории про своих шлюх. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Я провел ее рядом с настоящим другом. «Я понимаю, вы мне не верите. Знаю, что за грязные мыслишки копошатся у вас в головах. Только можете хихикать себе в ладошку, но ни одна дырка той ночью не пострадала. Потому что ничего подобного нам друг от друга не надо было. Просто гастролер был счастлив и не хотел, чтобы я грустил». Наконец он заснул, а я лежал и думал. Мне вдруг страшно захотелось узнать, кому же он продал эти карточки, чтобы позвонить и предупредить: «Ни в коем случае не используйте зеленки, потому что за ними хвост!» Я не знаю, каким образом, не знаю, с чего вдруг, но власти вышли на это дело, и в этом я уверен на все 100, так что если вы воспользуетесь карточками, все, кранты, вы засветились. Но даже если бы я знал номер, даже если бы позвонил, неужели мне поверили бы? Они ведь тоже люди умные. Переговоры заняли бы целую неделю, а все почему? Потому что они сунули своей шестерке карточку и выпустили в свет, чтобы проверить, не кружат ли вокруг посторонние. Все оказалось чисто, как говорится, частей не бывает. И только после этого они скинули карточки семерым внушительным боссом, а оставшиеся 2 зеленки припасли на черный день. Даже органическая преступность, всевидящее око, избавлялась от карточек точно так же, как мы. Мне почему-то кажется, что в уме гастролёра тоже шли кое-какие вертикальные процессы. Голову даю на отсечение, он тоже чувствовал, что-то здесь не то. Поэтому и продолжал контакты со своим внутренним агентом. Ведь, как и мне, ему не верилось, что никто ничего не заметил. Поэтому он из своей доли ни цента не потратил. Мы сидели в его домишке и жрали прежнюю дрянь, деньги на которые он добывал, пошустрив за день. Я также подрабатывал, стирая кое-какие записи, и каждый раз, принимаясь за еду, он то и дело повторял: «Да уж, еда у богатых, дай Боже!» А может быть, вовсе и не был Газ вертикальным. Может быть, он думал: «Вдруг я прав, думаю, что где-то мы ошиблись». Одним словом, что бы он себе ни думал, дела шли все хуже и хуже, пока однажды утром, отправившись на стрелку с агентом, мы не обнаружили, что наш человек уже смотал удочки. Исчез, как не было. Смылся, растворился. Квартира его сдавалась, мебель вся до щепочки была вывезена. Звонок в кодирование, и нам сообщили, что он ушел в отпуск. Читай, его взяли, и вовсе он не переехал на новое место жительства, приобретенное на неизвестно откуда взявшееся целое состояние.
Мы столбами стояли посреди пустой квартиры, в замызганной опустелой хате, которая была в десятки раз лучше той лачуги, где ютились мы. И вот тогда газ поворачивается ко мне и тихонько так говорит: «Что случилось? Где я промахнулся? Я-то думал, я как этот хан, думал, ошибки быть не может. Во всяком случае, не здесь и не сейчас». И тогда до меня наконец дошло. Именно в ту самую секунду, а не недели раньше, когда все можно было переиграть. В той квартире я понял, что произошло. Понял, что сотворил Хант. За всю свою жизнь Джесс Хант не допустил ни единого промаха. Он был самым настоящим параноиком, ведь он наклеил волоски на каждый из ящиков стола, чтобы приходящий нянь что-нибудь случаем не спер. Не было такого, чтобы он случайно ввел неправильный пароль. Всякий раз он делал это намеренно. Он перестраховался, сообщаю я Гасу. Он настолько осторожен и осмотрителен, что сначала нарочно вводит неправильный пароль и только потом скармливает машине правильное слово, прикладывая второй палец. Ну и что с того? Один раз он вошел в систему с первой попытки. Это он заявляет, потому что не настолько близко знаком с компьютерами, как я. Я же знаю их как облупленных, ведь моя голова хоть и наполовину, но тоже забита всякой проводкой. Система следует заложенному образцу, вот что. Джесс Ха настолько точен, что ни разу не допускал ошибки, поэтому стоило нам угодить в сеть с первой попытки, как врубился сигнал тревоги. Это я виноват, Газ. Я же знал, что это сумасшедший параноик. Я знал, что что-то случилось, но только сейчас понял, в чем дело. Я должен был догадаться, когда считывал пароль. Я должен был догадаться. Ты прости, зря ты связался со мной. Прости меня. Послушайся ты совета, когда я предупреждал тебя, все было бы иначе. Я должен был догадаться. Прости, прости. Я действительно не хотел. Я не желал Гасу никакого зла. Что я натворил? Мне надо было всего лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, ведь все это лежало на самой поверхности моей треклятой стеклянной башки. Но нет, я задумался об этом только тогда, когда было уже слишком поздно. Хотя, может быть, я и не хотел думать об этом. Может быть, я и в самом деле внушил себе, что ошибаюсь. В общем, как бы то ни было, время вспять не повернуть. Я сделал то, что сделал. А значит, не быть мне римским папой, выседающим на троне. Этим я хочу сказать, что самого себя не перехитрить.

0: прошелестел их и понял, что поздно, дело сделано. Ибо все семеро боссов и главный мастер-костоломастер в том числе уже увидели небо в клеточку и друзей в полосочку. Обвинение — подделка карточек. Естественно, на другом конце телефона финтить не стали, а высказались напрямоту. «Нам конец», — бледнеет гастролер. «Подождем немного, может, остынут», — предлагаю я. «Такие никогда не остынут», — цедит он. «Черт с два, они никогда не простят нам этого, даже узнав всю правду. Ты только полюбуйся, что за имена стоят на карточках. Похоже, они были розданы самым крупным парням по всей стране. Шишкам, которые легко покупают президентов маленьких государств, сдирают откупные из таких восьминогов, как Shell и ITT, а убив кого-нибудь, что случается чуть ли не каждый день, уходят чистенькими. Но сейчас они сидят за решеткой, главари всей организации, поэтому вряд ли их растрогают наши оправдания. Ихнему самолюбию был нанесен внушительный удар, и единственный способ высвободить накопившуюся злость — это отыграться на ком-либо еще, то есть на нас. И они отыграются, надежно отыграются, долго-долго будут отыгрываться. Никогда не видел Гасса настолько сдрейфившим. Поэтому-то мы и заявились к властям. Пришли, так сказать, с повинной. Стучать мы не собирались. Нам всего-то нужен был план защиты свидетелей. Это было единственной нашей надеждой. Мы сказали, что подпишемся под чем угодно и отсидим положенное, лишь бы они изменили нашу внешность и поместили куда-нибудь в тихое местечко, где мы могли бы честно отработать вину перед обществом и, сами понимаете, выйти на свободу целыми и невредимыми. Вот и все, что нам было нужно. Но федералы... Они расхохотались нам прямо в лицо. Они, видите ли, уже зацапали нашего человека и пообещали ему полную непричастность, если он подпишется под протоколом. «Не нужны вы нам», — заливаются они, — «и плевать нам, сядете вы или нет. Мы выловили рыбку покрупнее». «Если вы отпустите нас», — говорит тогда Гасс, — «все подумают, что мы их специально вломили». «Ой, не смеши», — щебечут власти. «Чтобы мы работали с такими уличными поцами, как вы, мы еще не настолько опустились». «Эти карточки они приобрели у нас», — настаивает Гасс. «Если уж они сочли нас достойными внимания, то уж всякому достойны внимания каких-то легавых». «Ушам своим не верю», — поворачивается один из копов к своему двойнику, тоже копу, только рангом пониже. «Эта шпана умоляет нас посадить их за решетку». «Так вот, шутники, слушайте сюда. А что, если мы не хотим, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение такой рвани, как вы? Кроме того, что мы можем сделать? Ну, навесим срок, вот и все. Зато там, на улицах, эти ребята вам не только срок навесят, да еще и от себя прибавят. И это не будет стоить нам ни цента».
1: Что нам оставалось делать?
0: Гастролер аж покачнулся, словно залпом всосал 6 пинт лучшего виски. Так он побелел. А когда мы побрели по коридорам прочь, он и говорит:
1: «Вот так. Добро пожаловать, леди смерть».
0: А я в ответ ему: «Брось, Гасс, ты говоришь так, точно тебе уже засунули в пасть ствол и начинают потихоньку выколупывать глаза. Легкие наши работают, ноги у нас есть.
1: Давай же убираться отсюда!»
0: «Убираться!» — восклицает он. «И куда ты уберешься из Гринсбора, голова компьютерная, в леса пойдешь?» «Хотя бы и в леса», — пожимаю плечами я. «Я могу считать всю необходимую информацию на предмет, как выжить в лесах. Вокруг уйма незанятой земли. А как ты думаешь, откуда еще берется марихуана?»
1: «Я городской», — говорит он.
0: «Я вырос в городе». К этому моменту мы уже вышли из здания. Гасс, остановившись на ступеньках лестницы, озирал окрестности. «В городе у меня хоть какой-то шанс да есть. Я город знаю, как свои 5 пальцев.
1: «Может, живи ты в Нью-Йорке или Далласе, ты бы и сумел схорониться», — убеждаю я. «Но Гринсборо слишком мал. Здесь даже 500 000 жителей не наберется. Здесь не спрячешься».
0: «Да, ты прав», — наконец соглашается он и по-прежнему оглядывается по сторонам. «Только теперь это не твое дело, Липун. Ты здесь ни при чем. Виноват я один».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Виноват я и никто другой», — заявляю я. «Я не брошу тебя. Я им все выложу».
1: «Думаешь, они станут тебя слушать?» — удивляется он.
0: «Пускай меня обширяют правдоделом, эта штука выворачивает человека наизнанку. Они увидят, что я говорю чистую правду. «Мы оба ни в чем не виноваты», — отрубает он. «Да и клал я с прибором на то, чья здесь вина. Только ты сейчас чист, но стоит тебе связаться со мной, как ты мигом извозюкаешься. Я не хочу, чтобы ты путался под ногами, да я тебе и не больно-то теперь нужен. Все, конец работе. Мы распрощались, вали отсюда».
3: Но так поступить я не мог.
0: Как он когда-то не смог гастролировать со своим выводком сучек. Я не мог сбежать и оставить его пожинать плоды моих ошибок. «Они знают, что я был у тебя парольщиком», — говорю я. «Они все равно разыщут меня». «Может, не сразу, Липун, потом. А ты тем временем переведи свои 20% в магазинчик личика Бобби Джо и заляг на дно. Ты ничего не должен. Они поищут, поищут, да успокоятся. А тебе быстро позабудут».
3: «Прав, конечно, но мне плевать.
0: Я участвовал в доле. Мне было положено 20%, сопротивляюсь я. Теперь же я настаиваю на 50% расплаты».
3: Вдруг он замечает то, что так долго искал. «Вон они, Липун, те шавки, которых послали по мою душу. Вон, видишь, в том мерсе».
0: Я оглядываюсь по сторонам, но кругом стоят сплошные электрокаталки, и никакого мерса я не вижу. Вдруг мне на плечо опускается его рука, он хватает меня за шкирку и швыряет со ступенек прямо в кусты. К тому времени, как я выбрался из зарослей, газ бесследно испарился. Примерно с минуту я разорялся по поводу царапин, приобретенных в колючках, пока в конце концов до меня не дошло, что он просто-напросто избавился от моей персоны, чтобы меня случаем не пристрелили, не посадили на перо или не подвесили. Уж не знаю, что они там придумывают в целях рассчитаться с ним сполна. Словом, мне больше ничего не угрожало. Дошло до вас? Я мог спокойно отправляться на все четыре стороны, уматывать из города куда подальше. Мне даже не нужно было переводить деньги обратно. Стоило только выбраться из страны, а там уж я бы забился в такой угол, в который даже охренизованная преступность никогда не сунулась бы. Я серьезно подумал над этим. Ночь я провел в раскидном шалаше мамы лошади, потому что знал на 100%, что за моим домом установлен надзор. Всю ночь я перебирал в уме страны, куда поехать учиться. К примеру, я мог свалить в Австралию, в Новую Зеландию. Или даже куда подальше. Языки для меня не проблема, ведь себе в голову я мог загрузить целый словарь.
3: Настало утро, а я так ни на что и не решился.
0: Мама лошадь не стала расспрашивать меня, но видно было, как она беспокоится, а я только и смог что пробормотать. Он спихнул меня в кусты, и теперь я не знаю, где он. Она молча кивает в ответ и идет греметь кастрюлями, готовить завтрак. Руки ее дрожат, так она расстроена. Потому что знает, против авторизованной преступности у гастролера ничего нет.
3: «Извини», — давлюсь я. «А что было делать?» — горюет она. «Когда ты потребуешься, они тебя из-под земли достанут. А раз федералы отказали вам в новой внешности, вам некуда было деваться. Но вдруг они возьмут и отпустят его, неустанно надеюсь я». Она громко смеется. «Слухами о вашей комбинации бурлят все улочки. Новости об арестах передаются по всем каналам. Сейчас каждая собака знает, что газы ищут большие парни. Плакаты с надписью «Разыскивается» разве что на столбах не развешаны».
0: «Но вдруг они поймут, что он не виноват», — продолжаю самообольщаться я. «Ведь это была чистая случайность, ошибка».
3: Когда мама лошадь косится на меня, мало кто может сказать, когда она косится, а когда нет, но я сразу вижу, и говорит: «Только один единственный мальчик может заставить их поверить в эту историю». «Ну да, знаю», — киваю я. «И если этот мальчик придет к ним и скажет: не трогайте моего друга-гастролера, он ни в чем не виноват».
0: «По-моему, нет на свете человека, который бы искренне верил, что жизнь сплошная манна небесная», — подвожу итог я. «Да и вообще, что такого они могут сотворить, чего бы я не испытал еще в раннем детстве?»
3: После этих слов она подходит ко мне, кладет руку на голову и держит так, просто держит несколько минут. И я твердо знаю, что мне надо делать. Так я и поступил.
0: Направился прямиком к толстому Джеку и сказал, что мне надо бы пообщаться с Минтом младшеньким насчет гастролера. Не прошло и 30 секунд, как меня выволокли в проулок, затолкали в машину, прижали мордой к полу, чтобы я не видел маршрута, и куда-то порулили. Эти идиоты даже не подозревали, что такой вертикальный мозг, как мой, запросто может сосчитать число оборотов колес и точный градус каждого поворота. По приезде на место я мог бы выдать целую карту нашей поездки. Но если бы они знали об этом, дорога домой была бы закрыта мне навсегда. А так как присутствовала немалая вероятность моей встречи с правдоделом,
3: Я предпочел начисто затереть память. И правильно сделал, ибо это был первый вопрос, который мне задали. Они вкатили мне взрослую дозу. Огромный такой шприц был. Поэтому я сразу обрисовал им историю своей многострадальной жизни и, положив руку на сердце, высказал свое мнение об их делишках, обо всем и вся, так что беседа растянулась на долгие часы. Мне даже показалось, что прошла целая вечность с момента начала разговора. Но в конце концов они поняли, все-таки врубились, что гастролер не врал. Когда же все закончилось, и я несколько оклемался, чтобы совладать с языком, я начал просить их умолять не убивать гастролера, не трогать его. Он вернет деньги, я тоже верну все до цента, лишь бы они простили нас. Окей, кивает парень. Я сначала даже не въехал.
4: Да нет, можешь мне поверить, мы действительно отпустим его.
3: Так он у вас?
4: Мы взяли его незадолго до того, как заявился ты. Это не составило труда.
3: И вы не убили его?
4: Убили. Сначала нам нужно было вернуть денежки взад, как ты считаешь? Поэтому до утра его не трогали, а потом объявился ты, и твоя повестушка заставила нас сменить гнев на милость. Честно-честно, мы чуть не разрыдались от жалости к этому бедолаге.
3: Несколько секунд я и в самом деле верил, что все обернется к лучшему. Но, заметив взгляды, которыми они обменивались, проанализировав жесты, я все понял. Ответ зародился где-то внутри меня, точно так же, как обычно формируется нужный пароль. Они ввели гастролера и с торжественным видом вручили мне какой-то талмуд. Гастролер вел себя очень тихо. Был каким-то окостенелым, и такое впечатление, словно не узнал меня. Я даже не опустил глаз, чтобы взглянуть на книгу. Я и так знал, что это такое. Они выскоблили его мозг и начинили электроникой. Он стал почти как я, только его завели далеко за черту. Очень-очень далеко. Внутри головы уже не осталось гастролера. Там теперь содержались только липа, микрочипы да трубки. Книгой был справочник пользователя, инструкции, как пользоваться механизмом и контролировать его, прилагались. Я посмотрел на куклу перед собой и увидел прежнего гастролера. Тоже лицо, те же волосы, все то же самое. Но когда он двигался или говорил, было видно, что он мертв. Что теперь внутри тела гастролера поселился кто-то другой. И вот я спрашиваю их: почему? Почему вы просто не убили его, раз все равно задумали рассчитаться? Здесь убить было мало, усмехается парень. Всему Гринсборо известно, что произошло. Вся страна в курсе, весь мир над нами гогочет. Даже если причиной этому явилась обыкновенная ошибка, мы не могли спустить ее с рук. Ты только не обижайся, Липпун. Он ведь жив.
4: Жив и ты.
3: Если вы пообещаете соблюдать некие простенькие правила, то проживете еще долго. Так как он теперь за чертой, ему требуется владелец, и этим владельцем будешь ты. Ты можешь пользоваться им, как твоя душенька пожелает. Можешь сделать из него хранилище информации, трахай его, разговаривай с ним, но помни, он навсегда останется с тобой. Каждый день вы будете гулять по улицам Гринсборо, а мы будем возить сюда людей, показывать вас и объяснять, что бывает с мальчиками, которые оступились по жизни. Свою долю можешь оставить себе на чаевые. Теперь, если не хочешь, можешь не работать. Видишь, Липун, как мы тебя любим. Но если твой товарищ вдруг покинет город или однажды не выйдет на улицу, стоит ему один единственный раз не проявить свою морду, и ты крепко пожалеешь. Последние 6 часов жизни ты только и будешь делать, что жалеть об этом поступке. Ты нас понял? Я понял. Я забрал его с собой. Я купил этот дом, эту одежду. Так мы теперь и живем. Вот почему каждый божий день мы некоторое время гуляем по улицам. Я проштудировал справочник от корки до корки, и по моим подсчетам в теле осталось 10% прежнего гастролера. Но суть-то в том, что гастролеру уже не пробиться на поверхность. Сам он уже не может ни говорить, ни двигаться, ничего подобного. Он даже ничего не помнит. И сознательный умственный процесс для него недостижим. Однако я продолжаю надеяться, что, может быть, внутри того предмета, который когда-то служил ему головой, еще бродит газ. Может, он все еще способен сравнивать и отбирать информацию, поступающую в липу. Быть может, когда-нибудь он прочтет эту историю, узнает, что с ним случилось, и поймет, что я пытался спасти его.
4: Между тем, перед вами моя последняя воля. Вы читаете мое завещание. Видите ли, мы с Гасом давно ведем разработку делишек оргазмированной преступности, а следовательно, в один прекрасный день я наберу достаточно данных, чтобы проникнуть внутрь системы и раздолбать ее. Раздолбать к чертям, лишить сволочей всего, поступить с ними так же, как они поступили с гастролером. Беда в том, что кое-куда невозможно заглянуть, не наследив при этом. Липа-липе рознь, как я люблю подмечать. Я пойму, что в действительности я вовсе не такой профи, каковым себя считал, когда кто-нибудь пожалует сюда и сунет мне в нос пылкающую огнем стальную штуковину и вышибет мозги. Но эти слова останутся. Я разослал свой рассказ по всей сети. Если спустя 3 дня в некой программке я не введу определенную команду, вся правда вылезет наружу. Раз вы читаете это, значит, я уже на том свете. Или наоборот. Это означает, что я расплатился с ними, и поэтому теперь мне все равно, узнает, кто о нас или нет. Может быть, это есть моя лебединая песня. А может, победный клич. Вы об этом никогда не узнаете. И все-таки узнаете, а, дружище? Так или иначе, вы будете заинтригованы. Я без ума от подобных штучек. Кем бы вы ни были, вы будете гадать, чем же закончилась вся история. Будете вспоминать старика Липуна и гастролера. И будете голову ломать, отольются ли зубатком невыплаканные слезы Гаса, которому вскрыли череп и которого превратили в движимую собственность. И вместе с тем, я должен заботиться об этой человекомашине. 10% — вот и все, что осталось в нем от человека. Но настоящего меня осталось 40%. Если сложить нас вместе, из нас получится только половинка нормального гомо-сапиенса. Однако с этой половинкой стоит считаться. Эта половинка все еще хочет и может. Липа во мне и липа в нем — всего лишь электроника до трубки, информация, лишенная чувств, быстродейственная дребедень. Хотя несколько желаний у меня все-таки осталось. Мало, но осталось. Может, и гастролер чего-то пытается желать. Пытается. И мы добьемся всего, чего хотим. Мы свое возьмем. До последнего байта. До последней крошки. Уж поверьте мне.

0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». «Мне очень жаль», — повторил мистер Шиозуки, откидываясь на спинку вращающегося кресла и с некоторой тревогой взирая на уже немолодого белого мужчину с седеющими висками. «Однако я ничего не могу поделать». «Но я передумал!» — воскликнул человек, лицо которого по мере продолжения беседы наливалось краской. «И решил все переиграть!» «Вам нечем передумывать. Вы переместили свой разум», — напомнил Шиозуки. В голосе мужчины прорезались жалобные нотки, хотя он изо всех сил старался их подавить. «Я не думал, что это будет так!» Шиозуки вздохнул. «Наши психологи, консультанты и адвокаты вместе с мистером Радберном заранее проанализировали все этапы процедуры и их последствия. Он желал именно этого».
1: «Да, только вот я больше не желаю!»
0: «А вы в этом деле права голоса не имеете». Белый мужчина положил руку на стол. Ладони, пальцы плотно прижимались к поверхности, выдавая овладевшее им напряжение.
1: «Послушайте, я требую свидания с... собой! С тем другим! Я все ему объясню, он поймет и согласится, что мы должны расторгнуть сделку!»
0: Шиозуки покачал головой. «Мы не можем этого сделать. Сами знаете, что не можем. Это часть соглашения. Но никаких «но». Все пункты должны неукоснительно выполняться. Так было и так будет впредь. Ни один преемник ни разу не приходил сюда. Ваш преемник обязан сделать все, чтобы выбросить из головы сам факт вашего существования, иначе он не сумеет продолжать свое собственное. Даже если бы он захотел увидеть вас, мы все равно этого не позволили бы».
1: «Вы не смеете так обращаться со мной! Это бесчеловечно!»
0: «Вбейте себе в голову следующее. Прежде всего, вы не человек», — напомнил мистер Шиозуки.
1: «Человек, черт возьми! Если вы...»
0: «Если я уколю вас, потечет кровь?» — ехидно осведомился мистер Шиозуки.
1: «Да, черт побери! Это я из плоти и крови! Я вырос в материнском чреве! Именно я потомок тысяч поколений Homo sapiens! Этот другой я всего лишь автомат, робот, андроид!»
0: «Вовсе нет. Это Джордж Радберн. Один и единственный Джордж Радберн».
1: «А в таком случае почему не он, а это?»

И собираюсь играть с вами в семантические игры, бросил Шоузуки. Он Джордж Радберн, а вы перестали им быть. Мужчина убрал руку со стола и сжал пальцы в кулак. Не перестал. Я и есть Джордж Радберн. Уже нет. Вы просто кожа. Сброшенная кожа. Джордж Радберн медленно привыкал к новому телу. Он 6 месяцев посещал психологов, готовясь к перемещению. Его предупредили, что сменное тело не будет ощущаться так, как старое, и это оказалось правдой. В основном люди не прибегали к переходу, пока не начинали стареть, не насладились собственным здоровьем в полной мере, и пока непрерывно совершенствующаяся робототехника не достигла определенных высот. Однако, хотя современные тела роботы во многом превосходили человеческие, физически все же были далеко не так чувствительны. Секс ради развлечения, а не для продолжения рода, разумеется, был возможен, но далеко не так хорош. Синапсы полностью воспроизводились в наногеле нового мозга, но гормональные реакции симулировались мысленным проигрышем воспоминаний о предыдущих событиях подобного рода. О, оргазм по-прежнему оставался оргазмом. Все чудесно, все прекрасно, но имел мало общего с уникальным, непредсказуемым, реальным сексуальным экстазом. И не было нужды спрашивать, тебе было хорошо, потому что хорошо было всегда. Всегда спрогнозировано, всегда одинаково. И все же его состояние имело свои преимущества. Теперь Джордж мог ходить или даже бегать, если захотел бы, причем целыми часами, не чувствуя ни малейшей усталости. И сон ему теперь не требовался. Ежедневные воспоминания были организованы и рассортированы по 6-минутным сеансам группировки и уплотнения, повторяющимся каждые 24 часа. Эти 6-минутные перерывы и являлись единственным временем отдыха за сутки. Отдых. Забавно, что именно его биологический вариант требовал отдыха, тогда как электронный в нем не нуждался. Были и другие изменения. Его проприоцепция, ощущение того, каким образом тело и конечности действуют в настоящий момент, стало гораздо острее, чем раньше. И зрение улучшилось. Он не мог видеть в инфракрасном спектре, хотя технически это было возможно, но на контрасте тьмы и света базировалась такая огромная часть человеческого познания, что отказаться от подобного во имя теплового восприятия оказалось неприемлемым с чисто психологической точки зрения. Но его хроматические способности расширились в другом направлении, и это позволило ему увидеть наряду с другими вещами так называемый цветочный фиолетовый цвет, очень часто оставляющий отчетливые рисунки на лепестках цветов. Рисунки, которые не в силах распознать человеческий глаз. Открылась потаенная красота. И впереди целая вечность, чтобы ею наслаждаться.

0: Я требую адвоката.
1: Шиозуки снова оказался лицом к лицу с панцирем из плоти и крови, некогда вмещавшим Джорджа Радберна. Но глаза японца, казалось, были устремлены в пространство и смотрели сквозь него.
0: «И как вы собираетесь платить за услуги адвоката?»
1: — негромко осведомился Шиозуки.
0: Радберн, пусть он не имел права употреблять свое имя в разговоре, но все же никто не мог запретить ему думать о себе как о Радберне, открыл был рот, чтобы возразить. «У него есть деньги, куча денег!»
1: Но нет. Он все перевел на второго Радберна. Его биометрические данные потеряли смысл. Сканирование по сетчатке глаза не регистрировалось. Даже если он сможет ускользнуть из этой бархатной тюрьмы и добиться хоть какого-то признания, ни один банкомат в мире не выдаст ему ни цента. Конечно, есть еще акции и ценные бумаги на его имя, но имя больше ему не принадлежит.
0: Наверняка есть какой-то выход.
1: «Вы можете мне помочь», — выдавил Радберн.
0: «Разумеется», — согласился Шиозуки. «В моих силах поспособствовать вам. Все, что угодно, лишь бы вам здесь было удобно и хорошо».
2: «А только здесь, верно?»
0: «Абсолютно. Вы это знали, простите, мистер Радберн это знал, когда выбирал такой путь для себя и вас. Остаток жизни вы проведете здесь, в Парадиз-Вэлли».
1: Радберн немного помолчал.
0: «Что, если я приму все ваши ограничения? Соглашусь не называться Джорджем Радберном. Имею я право уйти отсюда?»
2: «Вы и так не Джордж Радберн. Тем не менее, мы не можем позволить вам осуществлять какие бы то ни было контакты с внешним миром», — пояснил Шиозуки и уже помягче добавил. «Послушайте, зачем осложнять себе жизнь? Мистер Радберн щедро вас обеспечил. Здесь вы будете пребывать в роскоши и покое, получать любые книги, любые фильмы. Вы видели наш центр отдыха и развлечений. Согласитесь, это настоящая сказка. А наши секс-сотрудники лучшие на всей планете. Считайте свое времяпрепровождение самым долгим и приятным отпуском, который когда-либо имели. Да, если не считать того, что он продлится до самой смерти».
1: Шиозуки не ответил. Радберн шумно выдохнул.
0: «Собираетесь сообщить мне, что я уже мертв, не так ли? И поэтому не должен думать о своем заключении, как о тюрьме. Скорее, как о рае».
1: Шиозуки хотел что-то сказать, но, передумав, поджал губы. Радберн понял. Директор не смог дать ему даже этого утешения. Он не мертв и не будет мертв даже тогда, когда отработанный биологический контейнер здесь, в Парадиз-Вэлли, перестанет функционировать. Нет, Джордж Радберн будет существовать в виде сдублированного сознания, перенесенного в почти вечное, фактически бессмертное тело робота там, в реальном мире. «Эй, Джиэр!» — позвал черный мужчина с длинной седой бородой. «Не хотите ли составить мне компанию?» Радберн, то есть Радберн, созданный из углерода, если быть точным, вошел в столовую Парадиз-Вэлли. Бородачу уже подали ланч, омара, картофельное пюре с чесноком и стакан лучшего шардоне. Еда здесь и впрямь была исключительной.
3: «Привет, Дат», — кивнул Радберн.
1: Он искренне завидовал бородачу. До того, как чернокожий позволил переместить свое сознание в робота, его звали Дариус Аллен Томпсон. Так что инициалы, единственный вариант настоящего имени, которое было позволено использовать здесь, составляли симпатичное короткое словечко. Почти так же здорово, по мнению Радберна, как иметь настоящее имя. Радберн сел за тот же столик. Одна из неизменно внимательных официанток, мужские столики обычно обслуживали женщины, молодая и красивая особа, мгновенно возникла рядом, и Джи-Эр заказал бокал шампанского. Не ради особого случая, в Парадиз-Вэлли никогда не бывало особых случаев. Однако ему и Дату было доступно любое удовольствие в соответствии с бюджетным планом Platinum Plus, рассчитанным на содержание клиентов по высшему разряду.
3: «Почему такое расстроенное лицо, Джи-Эр?» — поинтересовался Дат.
1: «Мне здесь не нравится». Дат проводил оценивающим взглядом попку удалявшейся официантки и сделал глоток вина.
3: «Что здесь может не нравиться?
0: Вы же были адвокатом, правда? Там, на воле».
3: «Я по-прежнему адвокат там, на воле», — пожал плечами Дат.
1: Джер нахмурился, но решил оставить скользкую тему.
2: «Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?»
1: «Конечно. Что вы хотите знать?»

Джер отправился в больницу Парадис-Вэлли. Он заключал это слово в кавычки, поскольку настоящая больница – это место, куда поступают на какой-то срок, пока не поправят здоровье. Но большинство тех, кто избавился от своего сознания, решив сбросить кожу, были уже не молоды. Их отработанные панцири оказывались в больнице только для того, чтобы окончательно перестать существовать. Но возраст Джер достиг лишь 45. При правильном лечении и некоторой удачливости у него были все шансы дотянуть до 100. Джер вошел в приемную. Его наблюдали вот уже 2 недели, и поэтому он изучил расписание. Знал, что из докторов сегодня дежурит маленькая Лилинг, худенькая вьетнамка лет 50. Она, как и Шоузуки, числилась в штате и, следовательно, была настоящим человеком, имевшим возможность по вечерам возвращаться домой в реальный мир.

0: звезды. И она любит Леонида. Ей очень хорошо.
1: Да, твердо заявила девушка.
2: Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше. По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили подстирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна! В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира!»
0: Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле, не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло... Процедура закончена.
2: «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
3: «Я туда не ездила», — прошептала Лена. «Чего вы взяли?»
0: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но, выходит, обманула его. Ведь никакой поездки на Кипр не было.
2: «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
3: «Хорошо», —
2: ответила Лена.
3: «А я правда похудею?»
2: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу из кабинета.

0: Через три дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей, Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» — изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
2: «Как же я много...

0: много ем. Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?
1: Мы расстались с ним 2 года назад, испуганно прошептала девушка.
0: Вот как? А на Кипр съездили?
1: Нет,
2: не задумываясь, ответила Лена.
0: И правильно. Нечего там делать.
3: Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?
1: Нет, испуганно отстранилась Лена. Я совсем мало съела, и я боюсь.
0: Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?
2: Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи — сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?
1: Ну, пока.
2: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: Мне еще Галку надо навестить. Какую?
2: Какую? — задумалась Марина.
1: Ну, она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит.
2: В какой?
1: Психиатрической.
2: Да худелась.
0: Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия.
2: С чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства, оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню.
3: Ну, пока. Не толстей.
2: Маринка упорхнула, а Лене от чего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой полчаса назад. А если и полгода назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. В тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность, стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: Я возьму кредит, отдам любые деньги.
1: И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижения веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много и в теле, и в мыслях. Ведь так?»

Дмитрий Колосов. Червячок. Пещера была наполнена сумраком, сылостью и гнилостной вонью. Именно так и должно пахнуть логово дракона. Рыцарь слез с коня и пристально всмотрелся в темноту, наполненную бесконечностью и безмолвием. И еще опасностью, сочащейся из-под земли едва приметным дымком испарения. Чувствуя эту опасность, конь боязливо придал ушами и пытался встать на дыбы. Крепкая, закованная в металл рука человека мешала ему сделать это. «Тише, Геместрион, тише!» Жеребец покосился на человека лиловым глазом. Дурацкое имя Геместрион ужасно раздражало его. Конь предпочел бы зваться более коротко и со вкусом, ну, скажем, король или граф. Но, увы, они говорили с хозяином на разных языках и не могли понять друг друга. Выражая свое недовольство, конь принялся бить копытом. Тяжелый доспех порядком мешал рыцарю, но он все же изловчился и накинул на передние ноги коня путы. «Вот так-то лучше. Подождешь меня здесь. Лужайка в твоем полном распоряжении. Ну, а если со мной что-то случится, думаю, у тебя хватит ума и изворотливости убраться отсюда». Сняв притороченное к седлу копье, рыцарь воткнул его в землю и принялся отвязывать щит. Имевший форму усеченного сверху ромба, тот был разделен на 4 равные доли. На одной из них был изображен двуручный меч, увенчанный серебряной короной, признак рода. На другой – тихая гладь озера, символизировавшая имя. На третьей красовалась роза, признание в любви прекрасной даме. Что изобразить на четвертой, рыцарь еще не придумал. И поэтому она была закрашена в черный цвет, что вовсе не символизировало смерть. Признаться, рыцарь был неисправимым оптимистом. Даже перед лицом такой страшной опасности, какой он подвергался сейчас. Продев руку в кожаные ремни, рыцарь поднял щит, что далось ему не без труда. Расплющенный в четвертьдюймовый лист тяжесть придавала уверенности. «Со мной ничего не случится, можешь не сомневаться». Сообщив это коню, рыцарь выдернул из земли копье и полюбовался длинным, отливающим синевой наконечником. Прочие были просто неудачниками. Подумаешь, дракон. Да я запросто снесу ему башку. После подобного заявления бездействовать было просто неприлично. Одарив верного Геместриона прощальным взором, рыцарь шагнул в черный зев пещеры. Темнота. Бесконечная и пугающая. Причем она оказалась не столь густой, как представлялось вначале. Очень скоро глаза рыцаря привыкли к ней, и он с радостью обнаружил, что может различить стены и уползающие вглубь горы вход. «Эй, дракон!» – что есть сил, – заорал рыцарь. Крик, отраженный стенами, потряс темноту чудовищным гулом. Слегка ошеломленный рыцарь помотал головой и поубавил силу голоса. «Эй, дракон!» Звуки гулко покатились по каменистым карнизам, заставив человека поморщиться. Тогда же колоски затихли вдали, рыцарь кашлянул и прошептал совсем тихо. «Эй, дракон!» Затем он насторожил слух, ожидая, не донесется ли из темноты грозный рык. Но было тихо. Рыцарь презрительно усмехнулся. «Трусливая тварь! Ничего, я заставлю тебя выползти из своего логова!» Тяжело переступая металлическими башмаками, рыцарь двинулся вперед, туда, где пряталось чудовище. Проход был на удивление узок, видно, дракон обладал чрезвычайно гибким телом и извилист. Длинное копье то и дело цепляло за стены, и вскоре рыцарь был вынужден оставить его. В этом не было ничего ужасного, ведь у него остался добрый 6-футовый меч. Рыцарь освободил клинок из ножен. «Дракон, где ты? Выходи на бой!» Тяжелый доспех давил к земле, идти было нелегко. Очень скоро лицо рыцаря покрылось испариной, и по спине побежали жаркие струйки пота, в башмаках противно захлюпало. «Дракон!» – позвал рыцарь. Но и этот призыв увяз в темноте, и нашему герою не оставалось ничего иного, как выругаться. «Грязная скотина!» Высказав свое мнение о драконе, рыцарь прислонил к стене щит. Против такого трусливого противника достаточно было и одного меча. Он сделал еще около сотни, а может чуть более шагов, когда лаз расширился. Рыцарь очутился в просторной пещере, освещенной пробивающимся сквозь расселенную над головой свет.

0: где-то поблизости. Дракон, где ты? Ты глухо прыгнула по своду. Сверху посыпались камушки. Дракон! Чего орешь? Здесь я! Голос шел из-за спины. Рыцарь стремительно отпрыгнул в сторону и обернулся, однако никого перед собой не обнаружил. Где ты? Да здесь же! В голосе послышалось отчетливо различимое раздражение. Что тебе нужно? Рыцарь расплавил плечи. Немедленно прекрати эту дурацкую игру. Я рыцарь, я пришел вызвать тебя на честный бой. Зачем? Ответ был заготовлен заранее. Ты приносишь страдания людям. Да, а я и не подозревал. Признаться, рыцарь был сбит с толку. Он ожидал яростной схватки, летящих во все стороны сгустков огня, потоков крови. А вместо этого невольно стал участником совершенно дурацкого разговора. Дракон, выходи на бой, где ты? Дракон? Ну? Дракон, я хочу сразиться с тобой, заорал рыцарь, теряя остатки терпения. К твоим услугам. Меч рыцаря со свистом рассек воздух. Где ты? Прямо перед тобой. Протри глаза, я на камне у твоих ног. Рыцарь устремил взор на означенный камень. Но тут никого нет. Еще как есть. Смотри внимательней. Сейчас я помашу тебе лапкой. Видишь? И рыцарь увидел. Он увидел крохотного червячка, шевелящего блеклым отростком. Дракон? Не веря глазам, выдавил он. «Дракон, дракон!» — ответило существо. «Что с тобой?» Рыцарь с размаху уселся на закованный в броню зад. «Не может быть! Ты же должен быть огромным и ужасным!» «Наверное, в сравнении с кем-то я действительно огромный и ужасный», — согласился дракон. «Но ведь это ты погубил стольких рыцарей. Выходит, я». «Нет!» Рыцарь истерично захохотал. «Как это может быть?» «Сам не знаю». Дракон покачал головой и поинтересовался. «А с чего ты взял, что они погибли?» «Ни один из них не вернулся. Отправлявшиеся на поиски находили лишь оставленных у пещеры коней». «Тогда точно я». Рыцарь не без труда поднялся и взмахнул мечом. «Тогда я убью тебя». «Стой!» – завопил дракон, видя, что гость и впрямь готов осуществить свою угрозу. «Меня нельзя убивать!» «Почему?» – удивился дракон. «Ты ведь ищешь славы!» «Конечно! Я хочу посвятить этот подвиг даме моего сердца!» «Но что это за подвиг? Убить червячка?» «Ведь ты же сам сказал, что дракон!» «Разве драконы бывают такие маленькие?»
1: «Не знаю!» Рыцарь опустил меч и оперся на него. «Я никогда их не видел!»
0: «Бывает», — сам ответил на свой вопрос дракон.
1: Рыцарь усмехнулся и вновь начал поднимать меч.
0: «Тогда я убью тебя». «И чего ты этим добьешься?»
1: «Я скажу всем, что убил дракона, и люди будут славить меня».
0: «А кто тебе поверит?»
1: «Но ведь ты дракон».
0: «Да».
1: «Вот видишь».
0: «Стой!» — завизжал дракон навстречу мечу, падающему на него.
1: Клинок с хрустом рассек камень. Рыцарь нагнулся, пытаясь определить, насколько верным был удар.
0: «Дурак!» – послышался из темноты плачущий голос дракона. «Промахнулся!» – рыцарь с досадой запустил мечом в ближайшую стену. «И хорошо! Меня нельзя убивать!»
1: «Это еще почему?»
0: «Сейчас все объясню. Помоги взобраться на камень!»
1: Рыцарь подставил палец. Дракон залез на него, а потом перебрался на большую половинку разрубленного рыцарским мечом камня.
0: «Буду по возможности краток. Начну с того, что убив меня, ты ничего не добьешься. Ведь ты обязан предъявить людям голову дракона, так?»
1: «Да», — подтвердил рыцарь. «Это непременные условия».
0: «А где ты ее возьмешь?»
1: «Как где? Это будет твоя голова».
0: «Да кто ж тебе поверит, что я и есть дракон?»
1: «Ведь ты сам сказал мне об этом».
0: «Правильно. Мы об этом знаем лишь ты и я. И больше никто, а людям свойственно сомневаться. Они не поверят тебе. А если поверят, то это будет еще хуже для тебя. Что за слава убить червячка?»
1: «Но ведь ты дракон!»
0: «Я уже отвечал на этот вопрос».
1: Дракон вздохнул.
0: «Какие же вы, однако, рыцари тупые!» Сказывается однобокость воспитания. Ну да ладно, это не мое дело. Теперь ты убедился, что убивать меня не стоит. Постой, постой!
1: Рыцарь с размаху хлопнул себя стальной перчаткой по лбу.
0: Как же я мог забыть? Ты не соизволишь ответить на один мой вопрос?
1: Дракон изобразил улыбку.
0: Да сколько угодно. А куда подевались все те, что приходили сюда до меня? Я знал, что ты рано или поздно вспомнишь об этом, с тяжелым вздохом произнес дракон.
1: Рыцарь торжествующе ухмыльнулся, да нельзя довольный своей сообразительностью. Где мой меч?
0: Где-то там у стены, но что ты собираешься делать с ним?
1: Прикончу тебя. Раз ты умертвил стольких доблестных рыцарей, я просто обязан прикончить тебя, и совсем не важно, огромный ты или совсем крохотный.
0: Логично, заметил дракон.
1: Рыцарь ушел в темноту и долго шарил там, разыскивая меч. Потом он вернулся с довольным видом мясника, оценивающего свиную тушу.
0: «Тебе конец!» — сообщил он. «Последнее слово!» — взмолился дракон. «Я ведь имею право!»
1: Рыцарь пребывал в некотором замешательстве.
0: «Ну, не знаю». «Имею, имею. Каждый осужденный перед смертью имеет право на последнее слово».
1: «Хорошо, говори. Только не вздумай удрать. Тогда я прикончу тебя безо всяких речей».
0: «Что ты?» — дракон замахал лапками. «Я плохо бегаю, одышка и все такое. Будь любезен, ответь мне на такой вопрос. Дракон — это легенда?»
1: «О, да», — сказал рыцарь, немного подумав. Дракон тоненько засмеялся.
0: «А теперь скажи, вправе ли ты убить легенду? Только хорошенько подумай».
1: Рыцарь задумался надолго, на совесть.
0: «Не знаю», — сказал он наконец. «Нет, нельзя», — веско махнув пальчиком, провозгласил дракон. «Ведь мир живет легендой. Прекрасные девушки, отважные рыцари, дракон, наконец. Жизнь невозможна без прекрасных девушек. Любая девушка нуждается в рыцаре, а рыцарю просто необходим дракон. Без меня нельзя. Пока есть дракон, есть рыцари. А значит, есть прекрасные девушки. Мир светел и чист, пока в нем есть место легенде».
1: «Все это так, но ведь ты погубил многих рыцарей. Среди них были мои друзья. Что скажешь на это?»
0: «Как твое имя?» — вместо ответа спросил дракон.
1: «Ланселот».
0: «А твоих друзей звали Тристан, Гавейн и Галахад».
1: «Верно. Так ты все-таки убил их».
0: «Что ты?» —
1: дракон протестующе замахал лапками.
0: «И в мыслях не имел. Просто они поняли меня. Они поняли, что нельзя убивать легенду. Они поняли и ушли с миром».
1: «И никто не видел их с тех пор».
0: «Конечно. Как же они могли возвратиться домой, не победив дракона? Что бы о них подумали? Что бы о них сказали? Я помог им. Все дело в том, что в моей пещере есть второй выход».
1: «И что там?»
0: «Такой же город, такая же страна, такое же солнце. Прекрасные девушки, храбрые рыцари и свой дракон».
1: Рыцарь усмехнулся.
0: «Такой же, как ты?» «Говорят, настоящий. В том смысле, что он огромный и весь в чешуе. И все твои друзья ушли сражаться с ним. Вот там действительно можно найти великую славу. Как тебе такой вариант?»
1: «Но моя девушка», — нерешительно пробормотал рыцарь, — «она ждет меня».
0: «Там полным-полно прекрасных девушек. Не делай из банальности трагедию, а это оплачет тебя и будет счастливо. Поверь умудренному опытом дракону, женщины любят себя в горе куда сильнее, чем мужчину. Печаль возвышает их в собственных глазах».
1: «Что ж, в твоих словах есть резон», — подумав, сказал рыцарь по имени Ланселот. «Ты впрямь не самый подходящий противник. Лучше сражусь с другим драконом.
0: Но мой верный конь, мой щит, мое копье. Я же сказал тебе, в той стране есть все. Ты получишь и коня, и щит, и копье, и прекрасную девушку, если захочешь. Свои же оставь здесь. Ведь люди должны верить, что в пещере живет огромный и злой дракон. Они нуждаются в легенде».
1: «Ты опять прав». Рыцарь расправил плечи. Он был огромен и могуч, чем немало гордился. «Где второй выход?»
0: «Я провожу тебя. Позволь мне воспользоваться твоим пальцем».
1: Дракон вскарабкался на подставленный палец и скомандовал:
0: «Вперед!»
1: Он повел рыцаря запутанным тоннелем, в конце которого сиял свет.
0: «Теперь пусти меня. Поаккуратнее!» — прикрикнул дракон, раздраженный неловким движением рыцаря. «Видишь впереди свет? Да. Ступай туда. Там тебя ждут другой дракон и великая слава.
1: Спасибо тебе за добрый совет. Несколько высокопарно поблагодарил рыцарь.
0: Это мой долг, сообщил дракон и помахал удаляющемуся гостю лапой.
1: Рыцарь сделал еще шаг и исчез. Спустя несколько долгих мгновений из неприметной в каменной толще расселины донесся глухой звук удара.
0: «Еще один», — прокомментировал дракон. «Он, кажется, говорил, что его зовут Ланселот. Звали.
1: Где-то я уже слышал это имя». Широко зевнув, дракон уполз в щель. Ему нужно было как следует выспаться, ведь завтра должен прийти очередной Ланселот, и дракона ожидал новый бой. Вечный бой вечного дракона с вечно приходящими Ланселотами.
0: Ведь не будь дракона, не было бы и Ланселотов. И рыцарь превратился бы в лавошника, а дракон в ящерку.
1: Редко кто способен понять это, но миру нужны драконы. Пусть даже совсем не страшные, пусть даже крохотные, пусть даже похожие на обычного блеклого червячка.

0: Дарья Булатникова. «Острые ушки». Все началось с дурацкого объявления. «Сфотографирую вашу ауру», было написано на размокшем от дождя клочке бумаги, приклеенном пластилином к стене дома. Вернее, не написано, а напечатано на принтере, да еще и какая-то загогулина пририсована сбоку. Должно быть призвано олицетворять эту самую ауру. Гжесь никогда бы не обратил внимания на такое шарлатанское предложение, если бы не Лизетта. Она безбожно опаздывала. Он ждал ее и жался к стене, где узкий козырек хоть как-то укрывал от противных холодных капель. А заодно и читал всякую муть про потерявшихся собачек, репетиторов по математике и продажу квартир. Лизетта так и не пришла. Мобильник ее отвечал: «Абонент временно недоступен». Гжесь разозлился, сорвал со стены объявление и решил отправить коварной девице фотографию своей ауры в траурной рамочке. На большее его фантазии в данный момент просто не хватило. Домишко оказался еще тот. Нет, сносить его, возможно, было еще рановато, но капитального ремонта он точно требовал. Гжесь поднялся по загаженной деревянной лестнице на третий этаж и нажал на кнопку звонка. Впустила его женщина с необъятным бюстом, рвущимся из ситцевого халата, ткнула пальцем в облупленную дверь и молча ушаркала невероятных размеров тапками. За дверью оказалась довольно просторная комната, обставленная дешевой мебелью образца 70-х годов. Одна стена была начисто лишена обоев и представляла собой относительно белую поверхность с нарисованной на ней окружностью. Напротив стоял нелепый симбиоз из штатива с прикрепленными к нему серебряным зонтиком, двумя лампами на длинных ножках и дешевым цифровым фотоаппаратом. Как-то Гжесь рассматривал такой в магазине и решил, что это редкая дрянь. Увлекшись рассматриванием аппаратуры, Гжесь не заметил хозяина комнаты, и только шебуршание и покашливание заставило его повернуть голову. Из-за стола, на котором стоял подслеповатый монитор, выбрался худосочный очкастый субъект. Был он лысоват, сутул и облачен в шорты и грязноватую футболку.
1: «Марат», — представился субъект. «Ауру заснять хотите?»
0: «Да, хотелось бы», — пробормотал Гжесь, соображая, нужно ли ему в ответ называть себя. Потом все же добавил: «Григорий». Очкастый пожал ему руку. На этом китайские церемонии завершились.
1: 150 рублей, за каждую копию еще 20, деловито сообщил Марат и указал на плинтус у белой стены. Сюда вставайте в круг. Ноги на ширину плеч, руки вверх и разведите.
0: Гжесь, ощущая себя полным идиотом, принял требуемую позу. Вспыхнули лампочки, ослепляя и заставляя жмуриться, и почти тут же погасли.
1: Все.
0: Марат плюхнулся на стул перед компьютером и бросил через плечо:
1: «Присядь, 5 минут, сейчас распечатаю. Сколько штук?»
0: «Одну». Гжесь уселся на жалобно застонавший под ним диван и подумал: «За каким хреном я сюда приперся?»
1: «Ну, одну так одну».
0: Загудел, зашуршал принтер, из него появился листок бумаги. Марат ухватил его, взглянул и присвистнул. Гжесь насторожился. «Что-то не так?»
1: «Слушай», — внезапно перешел на «ты», Марат, «у тебя в жизни все нормально, но там с работой, бабками, девками...»
0: «Да, в общем, жизнь замялся. У кого сейчас нормально? Олигархов и тех в тюрьму сажают». Ему не хотелось распинаться перед первым встречным о том, что жизнь его, особенно в последнее время, складывалась на редкость отвратно. Машину, престарелую «восьмерку», разбил. На работе все в кривь и в кость, надо что-то другое подыскивать. Лизетта опять-таки то врет, то мобильник отключает. Васька говорил, что видел ее в белой Ауди с каким-то хмарем. За квартиру надо платить, но тогда машину ремонтировать на что? Гжесь перебирал в уме свои неприятности и мрачнел все больше. Раньше он любил и сам приколоться над собственной хронической невезучестью. Если в институте перед экзаменом не успевал выучить всего один билет, то его именно и умудрялся вытащить. Если ехал в трамвае с зайцем, то непременно попадался контролером, а надкушенное эскимо обязательно слетало с палочки и обязательно на брюки. Теперь же черная полоса просто удручала. Никаких просветов и перспектив.
1: «Сам посмотри!»
0: Марат протянул ему распечатанный снимок. На нем Гжесь выглядел бледным силуэтом в круге и был похож на витрувианского человека, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи.
1: Только у того были пышные волосы, а Гжей стригся коротко. Поверх же силуэта виднелись несколько размытых контуров разных цветов, и самый большой, голубоватый, пузырился какими-то выпуклостями, некоторые из которых выглядели лопнувшими, похожими на лунные кратеры. «Что это за фигня?» Гжей ткнул пальцем самый большой пузырь, расположившийся прямо напротив головы.
2: «Понятия не имею», — пожал плечами Марат. «Впервые вижу такую штуку. У всех ауры как ауры, а у тебя просто дрянь какая-то. Правда, была у меня одна дама, у нее пятна черные проявились. Померла скоро. Но у тебя пятен нет. Вот я и подумал, тебе бы проконсультироваться не мешало».
1: «А может, у тебя фотик глючит?» — хмыкнул Гжесь.
2: «Да нет, вот перед тобой девица была, нормально все».
1: Он взял со стола другой снимок. Женский силуэт на нем тоже обрамлялся разноцветными разводами, но безо всяких пузырей. «Проконсультироваться?» Гжесь задумался. «А сам? Ты разве не спец по таким штукам?»
2: «Нет»,
1: — Марат помотал головой.
2: «Я только снимаю и распечатку даю, где указано, что какой цвет означает. Так вот, голубой — это как раз общее течение жизни, гармония, так сказать, с миром. А у тебя с этой гармонией что-то не то».
1: «Ну вот что?»
2: «Что? Фиг знает».
1: «Ну вот что, фотограф», — разозлился Гжесь. «Если сам не знаешь, скажи, кто может знать. Не поверю, что у тебя не заныкана пара телефончиков спецов по аурам, кармам и прочим чакрам».
2: «Ну, есть такие».
1: Марат порылся на столе.
2: «О, София ее зовут. Скажешь, что от меня без очереди примет».
1: Гжесь сунул в карман потертую визитку с изображением какой-то угловатой раскоряки в обрамлении кровавых буковок и направился к выходу. «Да, расплатиться забыл». Он достал бумажник.
2: «Не, не возьму», — замахал руками Марат. «Мало ли, что за хрень там у тебя», — тихо добавил он. «Плохая аура, вещь опасная».
1: Пожав плечами, Гжесь вышел. Конечно, все это ерунда. Полная и дурацкая ерунда. Картинка в его руке слегка подрагивала. Чтобы не видеть изображенной на ней гадости, он свернул листок и тоже сунул его в карман.

0: Интересно.
1: Дама в черном бархатном платье расправила смятую бумагу, потом встала, подошла к шкафу и достала из него большую лупу в медной оправе.
0: Надо взглянуть поподробнее.
1: Гжесь маялся. Был уже вечер, не поздний, но холодный и дождливый, и чувство тревоги и неприкаянности становилось все более гнетущим. Да еще эта обстановка. Завешенные черными шторами окна, удушливый запах благовоний, мерцание свечей. Правда, сейчас София включила свет, чтобы лучше видеть то, что было изображено на фотографии. И Гжесь мог как следует рассмотреть колдунью, как он ее мысленно назвал, хотя табличка на двери гласила «Магистр экстрасенсорики и доктор эзотерических наук». Колдунья, она колдунья и есть, хоть как назови. И внешность у нее подходящая, знойная, восточная. Предбальзаковский возраст, но фигура хороша. Ему нравились такие крепко сбитые брюнетки с темными глубокими глазами и низким голосом. А волосы... В свете ламп они сверкали вороненым отливом почти так же, как нить крупного черного жемчуга на смуглой шее. А еще она чем-то была похожа на Янку, веселую польскую девчонку, в которую Гжесь без ума был влюблен на первом курсе. Собственно, она и стала называть его Гжесем. До этого он был просто Гришкой. Хотя Янка была не такой жгучей брюнеткой, но тоже черноглазой. Он поймал себя на том, что засмотрелся на Софию и почти забыл, зачем пришел. Перевел взгляд на обитую темной парчой кушетку, на которой в царственной позе возлежала кошка. Конечно же, черная. Черная и сверкающая, как волосы ее хозяйки, как черный жемчуг. Острые ушки, длинный хвост. Кошка, чувствуя его взгляд, томно изогнулась, беззвучно спрыгнула на пол и исчезла за креслами.
2: «Как вы сказали, вас зовут?» — подняла голову София. «Григорий?»
1: «Да», — едва не закашлялся Гжесь.
2: «Так вот, Григорий, случай у вас, конечно, необычный».
1: Она помолчала.
2: «И сложный. Венец неудачника называется. Встречается очень редко, примерно один раз на 10 000 человек».
1: «А чего это может быть?»
2: «Ну, причину установить сейчас сложно».
1: София встала и выключила свет. В комнате вновь воцарилось сияние десятков свечей. В их колеблющемся свете промелькнуло грациозное кошачье тело и вновь исчезло.
2: «Возможно, кто-то из родственников, — продолжила колдунья, — очень не хотел вашего рождения. Или в детстве вы были очень неприятны какому-то человеку, принесли ему много горя. Говорю именно о рождении и детстве, потому что такие венцы в зрелом возрасте редко зарабатывают. Вы же взрослый современный человек и понимаете, что каждый живой организм — носитель определенного и довольно стабильного энергетического поля. И чтобы исказить его, нужно очень сильное воздействие именно тогда, когда оно максимально уязвимо. В детстве, например».
1: Говоря это, она внимательно наблюдала за Гжесем. А тот сразу вспомнил то, что узнал не так давно. Что родился он вне брака, и отец только потом развелся с первой женой, чтобы жениться на его матери. И что жена эта грозилась покончить с собой, устраивала дикие сцены и проклинала разлучницу и ее отродье. А бабушка с отцовской стороны всегда его не любила и попрекала мать, что та не сделала аборт и увела ее сына из той семьи. Все это недавно выложила ему тетушка, заехавшая навестить племянника по пути на юг. Тот-то веселые воспоминания были. Отца и бабки уже нет в живых, так что можно было и не узнавать этих семейных тайн.
2: «Ну что, было похожее?»
1: — с заметным торжеством спросила София. «Было», — вздохнул Гжесь. «И что теперь делать? Это навсегда или можете помочь?»
2: «Помочь-то можно».
1: Голос колдуньи стал бархатен и проникновенен.
2: «Вот только есть один щекотливый момент».
1: «Говорите, я что, могу взамен обрести какой-то другой венец? Или у меня чакры раскрутятся и отвалятся? Что?»
2: «Нет, другой не обретете. Наоборот, можете стать очень везучим человеком. В порядке компенсации, так сказать».
1: София помолчала.
2: «Но тут дело вот в чем. Одна я с такой аномалией не справлюсь. Требуется работа 3, а еще лучше 4 сенсов. В контакте с полной отдачей. Усилитель полей подключать нужно. Оплату я от вас, Григорий, извините, с вашей нынешней дефектной энергетикой принять не могу». Деньги — один из наиболее сильных аккумуляторов негатива, так что еще и их чистить.
1: Она брезгливо повела крутым плечом и поморщилась. Да, это проблема. Гжесь опустил глаза, вспоминая, сколько у него денег с собой и сколько дома. Выходило мало. Зарплата была давно, Лизетту как раз перед аварией по магазинам прогулял. Паршиво.
2: «А сколько это будет стоить?»
3: «Я бы с вас ничего не взяла, Григорий», —
1: София улыбнулась, показав белоснежные зубки.
3: «Но неоплаченная работа — это работа впустую. Результата не даст. Вот что, давайте сделаем так. Я заплачу своим коллегам из собственного кармана по $500, а вы мне потом, когда все будет в порядке, вернете. Согласны?»
1: «А если не получится?»
3: «Небольшая вероятность есть», —
1: кивнула колдунья.
3: «Ну тогда я сама у вас денег не возьму. Зачем мне лишний заряд негатива? Поверьте, я его и так больше, чем достаточно получаю. Порчи снимаю, привороты».
1: Гжесь задумался. «Вроде бы все логично, он ничем не рискует. Если этой магистерше удастся сделать что-то с его фатальной невезучестью, то пару тысяч баксов он как-нибудь найдет. Сменит работу, избавится от рухляди на четырех колесах, заведет семью. А если не выйдет, то и черт с ним, будет жить по-прежнему неудачником, хоть и грустно все это». София смотрела на него по-матерински добрым взглядом. Клиент почти созрел. Сашка Петрович и Мерзлякин были предупреждены и ждали только ее звонка.
2: «Согласен», — кивнул Гжесь.
1: «Когда мне прийти?»
3: «Сейчас вечер, коллеги должны быть дома. Если согласятся приехать, то сегодня все и сделаем. Зачем откладывать?»
1: Ее рука потянулась к молчащему на антикварном бюро телефону. Сверкнуло массивное серебряное кольцо-печатка.
2: «Прямо сейчас? Ну, я как-то не готов».
3: «А зачем готовиться?»
1: Белые зубки вновь показались между тщательно подкрашенными рубиновой помадой губами.
3: «Наша аура всегда с нами, как бы мы к этому ни относились».
1: И уже в трубку.
3: «Роман Петрович, добрый вечер».
1: Пока София разговаривала по телефону, Гжесь сам себя уговаривал относиться ко всему спокойно. Повода для сомнений просто нет, да и не волнуется он. Мысли текли плавно. Запах курящихся в подставке ароматных палочек дарил вечеру привкус романтичного приключения, который не может не быть вехой для каких-то важных перемен. И от этого слегка кружилась голова.
3: «Григорий!»
1: — окликнула его колдунья, и Гжесь очнулся.
3: «Пора расписку писать. Или вы передумали?»
2: «Расписку? Ах, да, нет, не передумал».
1: Он написал все, что продиктовала колдунья, вывел внизу свою фамилию и только потом осознал, что в комнате появились еще какие-то люди. Кто это был, Гжесь так и не понял. Ему было все равно. Они что-то двигали, чем-то звякали и переговаривались в полголоса. У кресла, куда его посадили, была жесткая высокая спинка. Очень неудобно. Хотелось расслабиться, лечь и закрыть глаза. К коленям подкатили какой-то металлический ящик на колесиках. В его боках отражался блеск огней и слепящие вспышки. И рядом слышалось негромкое бормотание. Голос был ее, колдунья, а слова непонятные. Гжесю вдруг стало смешно. Колдуны и чародеи пользуются какими-то приборами, шаманят, твердят заклятия, чтобы в его ауре раздавить пузырьки. Не сумев сдержаться, он захихикал, но кто-то, стоящий позади, сердито шикнул в ухо. Вдруг перед глазами опять сверкнуло, запахло разогретым металлом, и что-то больно царапнуло плечо. А потом затрещало, хлопнуло, и огни исчезли. Гжесю показалось, что его вывернуло наизнанку. Сознание совершило бешеный кульбит, от которого из ушей словно выпали затычки, а с глаз слетели запотевшие очки, и он снова мог нормально видеть и слышать.
2: «Что это было, черт возьми?»
4: «Туши!» —
1: орал кто-то визгливым фальцетом.
4: «Туши, мать ее! Сколько раз говорил, убирай ты эту тварь полоумную! Психопатка, а не кошка!» —
1: вторил ему второй.
4: «Да не водой, тряпками накрывай! Она еще и шандал свалила! Туши скорей!»
1: Гжеся накрыла волной удушливого дыма. Он закашлялся, вскочил и отбежал к окну. Путаясь в шторах, искал защелки, а за спиной продолжали ругаться и суетиться. Голова кружилась, словно он только что соскочил с безумно вращавшейся карусели. Наконец он щелкнул последним шпингалетом, и рама распахнулась, больно ударив по лбу. Влажный ночной ветер ворвался в комнату, задувая свечи и разгоняя дым.
5: «Нора, бедная киска», —
1: печально произнес голос Софии.
4: «Что это было?»
1: — спустя пару минут смог, отдышавшись, спросить Гжесь.
6: «Кошка запуталась в проводах и устроила себе маленький электрический стул», — ответили ему из темноты. «Прикройте окно, пробки выбило, а свечи на таком ветру не зажечь».
4: «Я, пожалуй, пойду».
1: Гжесь захлопнул раму и обернулся.
4: «В другой раз как-нибудь».
5: «Идите, я вам позвоню»,
1: — устало отозвалась колдунья. Высокий толстяк суетливо чиркал зажигалкой. Протискиваясь между мебелью и какими-то железяками, Гжесь увидел на хромированной поверхности скрюченное черное тельце и отвернулся. Бедная кошка. Пахло отвратительно, и продолжавшие куриться благовония не могли перебить вонь горелой изоляции и еще чего-то. Выскочив во двор, он уткнулся в мокрый ствол первого попавшегося дерева. Потом его вырвало. Гжесь вытер лицо рукавом свитера. Тот пах отвратительно кислым и паленым. Снова скрутило. Свитер пришлось снять и зашвырнуть в темноту и грязь. Под рубашкой что-то болезненно ныло. Сунув руку под нее, он нащупал припухлость. Боль стала резкой. Это отвлекло, и Гжесь смог наконец выпрямиться. Потом в чахоточном свете фонаря рассмотрел асфальтовую дорожку и побрел к ней. Дождь то усиливался, то переходил в тихую морось. Зонтик он утром забыл взять. А если бы взял, то не прочитал бы это дурацкое объявление и не поперся бы к Марату. Черт, как все паршиво! Автобус подъехал к остановке, когда Гжесь был от нее метрах в 50. Бежать было бесполезно, с его-то везучестью. Но пока он шел, освещенная туша смирно стояла, словно в ожидании. Хотя какое там ожидание, просто переднюю дверь заклинило. Минуты через три поехали, после того, как водитель попросил кого-нибудь посильнее пнуть створку. «А Лизетта так и не позвонила», — подумалось вдруг с отрешенным сожалением. Зато в автобусе были свободные сиденья, и можно было подремать, прижавшись плечом к холодному стеклу. Дома, сняв с себя всю одежду и затолкав ее в стиральную машину, Гжесь встал под душ. Под горячими струями болезненная припухлость опять дала о себе знать. В зеркале он рассмотрел на ключице след, словно от ожога. Похоже на полукружие с двумя точками внутри. Но ожогом это быть не могло, на рубашке не осталось никаких следов. Он смазал странную ранку йодом и отправился спать. Наплевать и забыть. Не было ничего. И никогда больше он не будет верить в эту ерунду. Только бы унялась боль, пульсирующая в висках.

0: Джейс едва не проспал, потому что забыл включить будильник. Но сработал рефлекс, и удалось не опоздать на работу. К обеду прошел слух, что Морецкий уходит. Ненавистный начальник решил слинять в другую фирму. Сотрудники, а вернее сотрудницы, потому что коллектив был почти исключительно женским, кроме Джесси и Толика-компьютерщика, принялся решать, кого директор назначит им в шефы. Выходило, что либо Мизину, либо найдут кого-то со стороны. Злясь на весь белый свет, Джесси вышел покурить. Курил он редко и исключительно на работе, храня для этой цели пачку сигарет в ящике стола. Стоя у окна на лестничной площадке, он опять подумал о том, что вчера был полным идиотом. И расписку еще написал. На 2 штуки баксов. А ведь могут стребовать. Свидетелей не было, а расписка вот она. Чтоб вы провалились, колдуны хреновы. Заморочили голову, одурманили. Похоже на гипноз или что-то подобное. А Марат эти свои ауры и пузыри наверняка фотошопом каким-нибудь рисует, жулик. Преследуемый нехорошими воспоминаниями, Джесси отправился обедать в блинную. По пути привычно купил пару билетиков спринта. Торговала ими бывшая одноклассница, и каждый раз приходилось покупать эти чертовы билетики, просто так проходить мимо было как-то неловко. И хоть бы раз выиграл. Поставив тарелки на пластиковый столик, Джесси также привычно соскоблил покрытие с билетика и хотел уже отшвырнуть, как вдруг заметил 6 семерок. Не веря глазам, прочитал на обороте, что выиграл. И, кажется, немало. Доживав котлету, вернулся к будочке из украшенной рекламой всевозможных лото и бинго.
1: «Ого!»
0: — сказала бывшая одноклассница, поправляя очки.
1: «Неплохо! Придется тебе ехать в наш центральный офис, у меня таких денег нет».
0: «А это не жульничество?» — все еще не веря в удачу, поинтересовался Джесси.
1: «Заплатит, куда денется!» «Хотя редко такие выигрыши случаются, очень редко. Обычно только новые билетики и выигрывают».
0: «Ну ладно, тогда с меня цветы и коробка конфет. А еще лучше поход в ресторан».
1: «Хорошо», — засмеялась одноклассница, становясь похожей на ту девчонку с белесыми косицами, у которой Джесси списывал контрольные по алгебре.
0: Он пошел дальше, привычно обходя прущие буром компании молодежи, детские коляски и семенящих с кошелками старушек. У входа в магазин дорогу заступила молодая цыганка. Что-то начала говорить, но осеклась, уставилась черными глазами. Потом испуганно пискнула и отскочила, взметнув вихрь шифоновых юбок. Ишь, коза! Захотелось пива. В ближайшем киоске почти без всякой надежды спросил пилснер. Продавец покосился, полез куда-то, достал бутылку. Странно, раньше тут только отечественное водилось. Повезло. На ходу выпил, бутылку швырнул в урну у дверей родной конторы и сразу наткнулся на директора. Интересно, заметил или нет? Хотя обеденный перерыв имеет право. Но директор поманил пальцем, повлек за собой. Дал пару дней, чтобы Григорий Петрович, ага, директор и отчество его знает, решил, согласен ли он занять кресло увольняющегося Морецкого. И это после того, что ему вкатали выговор за ошибку в расчетах? Нечто несообразное, но приятное. Джесси обещал подумать. Сегодняшний день словно искупал вчерашние глупости и неприятности. В подсознании промелькнуло что-то, но нужно было еще зайти к курьерам за почтой. Да и мобильный зазвонил. Приятель из ГАИ сообщил, что вроде бы нашли тех, кто зацепил его восьмерку. Фантастика! Если повезет, то хотя бы часть денег за ремонт с них можно стрясти. В лифте Джейс полюбовался на свое отражение в зеркале. Высокий, широкоплечий, не красавец, но отнюдь не урод. И что же ему так не везет с девушками? Скоро тридцатник, а он все никак не встретит ту самую. Та самая, или все же не та, ждала, сидя в кресле под развесистым фикусом в холле. Жанна, секретарша Морецкого. Джесси отвернулся, чтобы не прожечь взглядом соблазнительные коленки. Чего она тут сидит? А ведь скоро она может стать его секретаршей. А от этой мысли Джесси остановился, поднял глаза и как следует рассмотрел эти самые коленки. Жанна улыбнулась, словно прочитала его мысли. Многообещающе так улыбнулась.
1: или показалось.
2: «Гришенька, ты в эти выходные свободен?»
1: А сама язычком по губам цвета клубники со сливками.
3: «Свободен, а что?»
2: «А то, что у меня день рождения, вечеринка намечается. Придешь? Познакомимся поближе».
1: И ноготки у нее розовые, словно внутренности морских раковин.
3: «Приду», — буркнул Гжесь, чувствуя себя карасем, плавающим вокруг крючка с червячком. «Розовым, аппетитным червячком».
2: «Адрес не забыть узнать», —
1: промурлыкала, вставая, Жанна.

Жесть ввалился в комнату и остаток дня просидел в какой-то эйфории. Исключительный, просто уникальный день сегодня. Неприступная Жанна фактически назначила ему свидание. Хотя, рано радоваться. Возможно, это действительно обычная вечеринка с кучей нетрезвого народа. Да и Жанна, говорят, не такая уж неприступная. Кое для кого. Вот она, вечная подозрительность и готовность к неприятностям. Стоило лишь раз попасть в полосу удач, как сразу же начали появляться сомнения. Что там говорила София о венце неудачника? Странно, что колдунья так и не позвонила. После работы он решил пойти домой пешком. Погода была отличная, не то что вчера. Сентябрь, а тепло. В сумерках город выглядел безмятежным и уютным. В подворотне мелькнула черная тень, острые ушки, длинный хвост. Нора. Кошку Софии звали Норой. Можно ли поймать кошку за хвост как удачу? Не стоит и пробовать. А может, стоит? На глаза попалась сверкающая реклама. Казино «Шанс». Ну, казино так казино. Ночной город пах совершенно не так, как вечерний. Это Жесть понял, выйдя из стеклянных дверей, за которыми провел несколько часов. Увядающая на газонах трава, арбузы и почему-то ваниль. Или запахи остались прежними, просто он их раньше не замечал. Охранник казино дождался, пока он уселся в специально вызванное такси и остался стоять на ступенях, глядя вслед. Сколько он выиграл, считать было лень. Много. Вначале в блэкджек, немножко, можно сказать, копейки. Потом перешел к рулетке. На красное, на нечет, на дюжину. Рискнул на 8, счастливое число. И понеслось. Говорят, так бывает со всеми новичками. Выигрывают, на что бы ни ставили. Но Жесть был уверен, что дело не в этом. Пару раз он ставил мелочь, а желал выигрыша кому-нибудь другому. И тот выигрывал. Хотя бы та женщина с серыми глазами.

0: пожаловался.
1: «Видишь, что творится? По носу сердючки. Валька и сосисок каких-то дала, вот скрутила собаку. А гулять кто должен? Кто, я спрашиваю? Я, что ли, ее этой пакостью кормил?»
0: Из кустов выкатилась хвостатая колбаса на коротких лапах, Митькина такса. Завидев Гжеся, собака попыталась цапнуть его за штаны. Держа повыше пакет, в который ему сложили выигрыш, и отбиваясь от агрессивной зверюги, которую когда-то звали не то Франческо, не то Жозефина, он проскочил в подъезд и вздохнул с облегчением.
1: «Спать! Теперь только спать! Хватит на сегодня событий!»
0: Дома, сняв рубашку, он глянул в зеркало на подживающую у плеча ранку. Показалось ему или нет, что она похожа на кошачью мордочку с острыми ушами и глазами. Нет, скорее всего, показалось.

0: Прошло еще 3 дня. За это время случилось много приятных для Джесси вещей и решилось множество проблем, о которых раньше и подумать было страшно. Теперь же ему просто нужно было правильно сформулировать цель, и вот оно. Вначале он испытывал некоторые смущения от свалившихся на него благ, но потом махнул рукой и привык. На удивление быстро. Единственное, чего не было, это звонка от колдуньи, что казалось странным. Он хотел позвонить сам, однако визитка с телефоном Софии куда-то задевалась, скорее всего, постиралась вместе с грязной одеждой. Но дом он запомнил хорошо и решил, что съездит и отдаст плату за свалившуюся на него удачу сам. Держа в руках тщательно выбранные темно-красные розы на длинных упругих стеблях, Джейс вошел в знакомый подъезд. Кажется, этаж был 5-й. Нет, 6-й. На звонок никто не отозвался, и он позвонил еще раз. Потом еще. За спиной открылась дверь, и его окликнули.
1: «Молодой человек, вы к Софии!»
0: Обернувшись, он увидел женщину лет 50, выглядывающую из квартиры напротив.
2: «Да, но ее, похоже, нет дома».
1: «Так умерла она! Еще 3 дня назад уже и похоронить успели. Сердце, говорят».
0: Женщина смотрела на Джесси, ожидая, что тот что-то спросит, но он молчал. Тогда она добавила.
1: «Наверное, из-за кошки переживала. Марат сказал, что кошка у нее накануне током убила. Марат — это племянник Софии, но он тут не живет».
0: Джесси снова промолчал. Потом отошел от двери, сунул в руки женщины розы и быстро зашагал вниз по лестнице. Значит, Марат жив. Что он им тогда пожелал? Пропасть, провалиться или еще что-то? Имен остальных троих он не знал, лиц не видел, так что выяснить их нынешнюю судьбу не мог и не хотел.
3: Показалось ему или нет, но когда он открывал дверь подъезда, в нее проскользнуло изящное кошачье тельце и метнулось вверх по ступеням. Острые ушки, длинный хвост.
0: Впрочем, мало ли кошек на свете.

0: Илья и Евгения Халь. Жизнь после жизни. ...2119 год. Охотники шли по ее следу, а единственная дорога пролегала через глухую стену. Маша сосредоточилась, по стене зазмеилась трещина. Еще немного, и она проскользнет. Совсем близко послышались голоса или то, что Маша по привычке называла голосами. Трещина в стене защиты превратилась в узкий проход, и женщина скользнула внутрь, не забыв затянуть за собой вход в убежище. Теперь можно было передохнуть несколько минут. Охотники так плотно ставили защиту, что все ее силы ушли на то, чтобы найти крохотный кусочек безопасного пространства на время сеанса. Маша создала часы и повесила их на стену. Оставалось несколько минут. За это время можно создать нужный фон. Она не хотела привыкать к серой пустоте виртуала. Маша принялась за работу и создала точную копию их с Егором гостиной. Теперь можно и собой заняться. Выросшее посередине стены зеркало отразило напряженную рысь. В этом облике удобнее всего спасаться от охотников, но теперь нужно вернуться к своей человеческой внешности. Она преобразилась в стройную шатенку 28 лет и взглянула на часы. Осталось 10 секунд. Внезапно мощный удар сотряс стены гостиной. Охотники все-таки нашли ее и теперь пытались пробить защиту. Передняя стена исчезла, на ее месте появился экран, а на экране — лицо Егора. «Ну, здравствуй, родная моя!»
1: «Здравствуй, Егорушка!»
0: — облегченно выдохнула Маша. Егор сидел как на иголках. Сменщик все не уходил. Он возился со своей коллекцией старых газетных вырезок, открепляя их от стены, чтобы освободить место для новой статьи, которую купил на последнюю зарплату. Егор никогда не понимал этого нового повального увлечения, охватившего не только надзирателей, но и изрядную часть земного населения. Старые, пожелтевшие, а иногда и полуистлевшие газетные вырезки, в которых описывались будущие поселения на Луне, стоили бешеных денег. «Медовый месяц на Луне», — гласил заголовок газетной статьи, датированной 2010 годом. Вырезка расположилась между двумя не менее оптимистичными. «Луна! Здесь будет город-сад!» и «Уикенд на Луне! Пакуйте ваши чемоданы!» Для пущего эффекта Денис нажал на кнопку коммуникационного пульта и убрал плотность стен, создав эффект прозрачности. Вокруг расстилался унылый лунный пейзаж. Купол химического завода, купол кладбища ядерных отходов, которые после подписания всех мораториев были захоронены на Луне. Купола поменьше, лаборатории ядерной физики, большой адронный коллайдер и криогенное хранилище, из-за которого Егор приехал сюда, или, как его называли в народе, морозилка. Морозилка была самым большим зданием на Луне и представляла собой склад от пола до потолка, застроенный криогенными камерами.
2: «Ну и юмор у тебя, Денис. Напоминает пляску на костях. Смотрите, детки, о чем мечтали ваши предки. Наглядное пособие по обгаживанию светлой мечты человечеству», — ухмыльнулся Денис. «Ладно, не скучай тут, а я пойду спать завалюсь».
0: Денис вышел. Егор бросился к компьютеру. До сеанса оставалось всего несколько секунд. Егор достал из кармана флешку с программным обеспечением, за которое выложил бешеные деньги на черном рынке. Программа пробивала тюремную защиту и создавала локальную, полностью защищенную сеть для свиданий с заключенными, блокируя все посторонние выходы и входы. Правда, лишь на 5-6 минут, но это лучше, чем одно свидание раз в месяц, разрешенное законом. Егор затаил дыхание. На мониторе появилась их с Машей гостиная. В центре комнаты стояло зеленое плюшевое кресло, в нем уютно свернулась клубочком Маша, освещенная мягким светом торшера. Внезапно изображение Маши слегка расплылось, цвета поблекли и потекли. «Что случилось?» — испугался Егор и посмотрел на индикатор постороннего проникновения, окошко, которое обычно показывало, что сеть взломана тюремными сторожевыми программами. Окно не изменило безмятежный голубой цвет на опасный красный, значит, взлом произошел со стороны Маши. Но кто мог это сделать? У заключенных нет доступа к внешним программам. Маша нервно оглянулась. В стене гостиной появилась тоненькая трещина, к ней приник злой, насмешливый глаз Хэнка, главного охотника. За его спиной повизгивала в нетерпении разномастная толпа. Они давно догадались, что она, Маша, задумала, и понимали, что у нее это получится. Охотники знали все, что ее муж Егор продал дом, опустошил банковский счет со скромным наследством родителей и еще влез в долги, чтобы сделать новый биометрический паспорт на чужое имя. Ему пришлось пройти через операцию по пересадке глаз, потому что в паспорте отображался уникальный рисунок сетчатки, сменить кожу на пальцах и ладонях и еще пройти ряд пластических операций, полностью изменив лицо. Потом он долго проходил всяческие проверки, которые устраивала служба тюремной безопасности, закончил курсы охранников и, наконец, оказался на Луне в качестве надзирателя. Работа надзирателей была нервной и утомительной. Заключенные то и дело пытались вырваться из замкнутой тюремной сети и уйти в сеть глобальную. Родственники и друзья заключенных нанимали лучших хакеров, которые взламывали тюремный вирт, устраивая внеплановые свидания. Но оплачивалась работа надзирателей очень хорошо. Управление тюремной системы не экономило на зарплатах работников. Егор сделал все, чтобы подготовить план Машиного побега. Но он не знал, как, впрочем, и остальные, что на самом деле творится в виртуальном тюремном пространстве. Люди охраняли психоматрицы заключенных извне, а заключенные охраняли свои секреты от людей. Заключенные давно построили в Вирте свое собственное государство, в котором был всего один закон – кто сильнее, тот и прав. Сила измерялась возможностью изменения виртуальной реальности. Хэнк, главный охотник, был самым сильным. Он придумал себе внешность и имя. Никто не знал, как он выглядит на самом деле и как его звали в реальной жизни. До заключения Хэнк был программистом и практически жил в глобальной компьютерной сети, поэтому он легко подчинил себе остальных. Всех, кроме Маши. Охотники мечтали оказаться на ее месте, а Хэнк больше всех. И заключенные помогали ему не только потому, что боялись, а потому, что понимали, если Хэнк вырвется в реал, место вожака освободится. А пока Хэнк был главным охотником, и он наблюдал за Машей и ее мужем, запоминая и впитывая все, что может пригодиться при побеге.
3: «Ну давай же, Хэнк, цепись в нее!» —
0: заскулил Шакал, самый слабый из зэков. Никто уже не помнил, как на самом деле зовут Шакала, потому что Хэнк лишил его человеческого облика, заперев психоматрицу в зверином теле. Шакал нервно прижался к ногам Хэнка и оскалил зубы.
2: «Не время!» Хэнк отпихнул его ногой. «Подождем немного. Пусть она поговорит с муженьком, а я послушаю», — осклабился он.
1: «Егорушка, давай встретимся завтра», — шепнула Маша. «Сегодня мы не одни».
4: «Что значит «не одни»? Я никого не вижу», — шепотом произнес Егор. «Что там у вас происходит?»
1: «Я все расскажу потом, когда...»
0: Ее голос дрогнул.
1: «Когда вернусь к тебе».
0: Маша выключила изображение. Она метнулась к зеркалу на стене и прошла сквозь него. Охотники проломили стену гостиной и бросились за ней. Но сколько Хэнк не пытался войти в зеркальную поверхность, она не поддавалась.

0: 2116 год. Зал суда был переполнен до отказа. Репортеры и фотографы, правозащитники всех мастей и солидная группа адвокатов, нанятая отцом подсудимого. Лучших адвокатов из Москвы один, верхнего и самого элитарного уровня города. Там наверху были широкие тротуары, микроклимат, чистый воздух, который подавался из кислородных аппаратов. Полиция Москвы один тщательно проверяла документы всех жителей нижних уровней, которые поднимались сюда на работу. Если разрешения на работу в Москве один не было, обитателей нижних этажей вежливо, но настойчиво отправляли обратно. Егор никого не замечал, кроме Игоря Мясежникова, сидевшего на скамье подсудимых. На лице Мясежникова застыло брезгливое удивление. Неужели он, сын начальника городской полиции, сидит здесь, среди этих беснующихся оборванцев? Игорь с детства знал, что люди делятся на всадников и тех, кто под копытами. Еще вчера он был на коне. Новенький флипмобиль «Ягуар» отливал красным золотом под неоновыми фонарями «Москвы-1». Игорь нетерпеливо похлопывал по рулю. Друзья ждали его на шикарные вечеринки, отборный колумбийский кокаин, роскошные девчонки. Ноздри Игоря трепетали в предвкушении бешеной ночи. Но «Ягуар» намертво застыл в грандиозной пробке. Ткнувшись в хвост пробки, Мясежников быстро сориентировался. Он не стал дожидаться, пока сзади соберутся другие флипмобили, лишая его места для маневра, и дал задний ход. Свернул в шахту спуска подъема, которая рассекала все уровни Москвы, давая возможность водителям перемещаться с уровня на уровень, и спустился в Москву-2. Мясежников давно не был на этом уровне, и увиденное поразило его. Хотя второй этаж не считался трущобами. Трущобы располагались на четвертом этаже, в самом низу, и даже полицейские старались не заглядывать туда без особой надобности. В Москве-2 жили те, чьи доходы колебались между средним и невысоким уровнем. Здесь густо пахло жареной на дешевом масле и щедро приправленной синтетическими приправами едой. Мясежников брезгливо скривился. Его тошнило от запахов, уши заложило от шума толпы и криков латошников, расхваливающих нехитрый товар. Как же Игорь ненавидел всю эту голытьбу, которая жадно жрала, размножалась, толкалась. Перенаселенность земли, экологические катастрофы, нехватка продуктов. Мясежников физически чувствовал, как они отнимают лично у него воздух и пространство. Предки Мясежникова жили в роскошных домах с лужайками, в окружении лесов и собственных озер. А он никогда не видел леса, потому что часть их давно вырубили, а часть просто погибла. И за окном роскошной квартиры в Москве-1 простирался тот же унылый городской пейзаж. Многоуровневые тротуары и трассы с кислородными автоматами по обочинам. Поэтому Игорь не пожалел отцовских денег на установку очень дорогой игрушки – оконного проектора. Проектор создавал иллюзию чудесных пейзажей за окном. Золотые луга с тяжелой пшеницей, дремлющие на подушках облаков горы или заснеженный зимний лес. Но даже любуясь дивными пейзажами, Игорь знал – там за стеклом снуют чертовы голодранцы, и рано или поздно они захотят отнять у него роскошную жизнь светского бездельника. Массивная флип-фура, которая ехала перед ним, вдруг остановилась посреди трассы. Водитель начал неспешно выгружать из грузовика ящики с продуктами и таскать их в магазин. «Да что же это сегодня такое?» Игорь сплюнул с досады и решил обогнуть препятствие по тротуару. «Ягуар» въехал на тротуар, отчаянно сигналя. Люди подпрыгивали от неожиданности, крутили пальцем у виска. «Тебе, тварь, закон не писан!» Молодая женщина, едва успев увернуться, в ярости ударила по оконному стеклу. Игорь потянулся к бардачку за сигаретами. Пачка выскользнула из рук и упала под пассажирское сиденье. Мясежников отвлекся лишь на секунду, наклонившись за сигаретами, а когда выпрямился, перед «Ягуаром» замер в восхищении мальчик лет 5. Он прижимал к груди дешевую пластиковую машинку. Глаза светились от восторга при виде роскошного флипмобиля. Мясежников принялся сигналить, но мальчик не сдвинулся с места. До ребенка оставалось всего несколько метров, и Игорь понял, что у него есть только один выход — свернуть в сторону, впечатав флипмобиль в стену, потому что с другой стороны оказалась продуктовая фура. «Ягуар» был заперт в узком коридоре. Затормозить он не мог, и перепрыгнуть через ребенка он тоже не мог, потому что над тротуарами были подвешены балки ограничения высоты, рассчитанные на отчаянных лихачей, любителей прыгать через пешеходов.
1: «Если врежусь в стену, со мной ничего не случится», — лихорадочно размышлял Мясежников. «Сработают подушки безопасности, но машина будет безнадежно испорчена».
0: Игорю нужно было выбрать между ребенком и машиной, и он выбрал второе. Ягуар слегка подбросило, когда под ним оказался ребенок. Мясежников врубил максимальную скорость и помчался прочь. Он не беспокоился насчет видеокамер, расположенных через каждые несколько метров. Отцу Игоря, начальнику городской полиции, не составит труда изъять и уничтожить ненужные записи.
1: А теперь вперед.
0: Игоря ждала бешеная ночь под адреналиновыми небесами и кокаиновыми звездами.
1: Мясежников никак не мог осознать, что он сидит в зале суда.
0: Отцу Игоря не удалось замять скандал. Голытьба оказалась еще проворнее, чем он ожидал. Родители ребенка, Егор и Мария, привлекли к делу правозащитников, независимых журналистов и даже представителей новой всемирной церкви, которые предпочитали судебные залы молельням в борьбе за обиженную паству. И все они мечтали упрятать Мясежникова в виртуальную тюрьму до конца дней его. Тридцать лет назад перенаселенность достигла пика. Для тюрем не осталось места, и многие страны вынуждены были снова временно ввести смертную казнь. Выручили всех ученые. Они научились делать точный и полный слепок с личности человека, психоматрицу, и хранить ее в компьютерах. Тело при этом подвергали криогенной заморозке и отправляли на Луну, где был построен многоэтажный криогенный склад. Когда заключенный отбывал свой срок, психоматрица помещалась обратно в тело. Адвокаты Мясежникова сдержали свое обещание. Его признали психически неполноценным, который сбежал из-под опеки. Виртуальное заключение заменили принудительным лечением и последующим домашним арестом. Егор едва сдерживался.
1: Мясежникова окружили журналисты. Перебивая друг друга, они выкрикивали вопросы, а он, чувствуя себя звездой, неторопливо отвечал всем по очереди и брезгливо кривил губы, когда его взгляд натыкался на колючий взгляд Егора.
0: Поэтому Егор не сразу почувствовал, что дрожащая Машина рука, которую он сжимал во время процесса, осторожно выскользнула из его ладони. Маша спокойно и медленно, словно во сне, подошла к толпе журналистов, осторожно отодвинув тех, кто стоял сзади.
1: Их внимание тут же переключилось на нее. В толпе образовалась брешь.
0: На глазах у десятков людей она подошла к Мясежникову и странно посмотрела на него. Не растерянно, не зло, а пытливо.
1: Так смотрят на диковинного жука, случайно залетевшего в окно.
0: В зале суда наступила абсолютная тишина. Даже судья, собравшийся было выйти за дверь, приостановился, зачарованно глядя на Машу. А она неторопливо расстегнула черный пиджак свободного покроя, вытащила миниатюрный пистолет и, направив его в лицо Игоря, два раза нажала на курок.
1: И тогда раздался первый крик. Пронзительный крик журналистки, на которую брызнула кровь Мясежникова. Люди, толкаясь и крича, побежали к выходу, охранники бросились к Маше и выбили пистолет из рук. А Егор прыгнул на охранников, пытаясь защитить жену.
0: Машу приговорили к 10 годам виртуального заключения. Мясежников-старший добивался пожизненного, но судья смягчил приговор.

0: 2119 год. После смены Егор сидел в столовой, задумчиво ковыряя вилкой в тарелке.
1: «Еда, конечно, барахло, но другой-то все равно нет».
0: За столик Егора сел Андрей, надзиратель из криогенного хранилища.
1: «Гляди, какая красотка!»
0: Андрей толкнул Егора локтем, кивая в сторону автоматического раздатчика, возле которого задумчиво изучала меню высокая блондинка. Синяя форма надзирательницы подчеркивала роскошные формы и оттеняла синие глаза. «Впечатляет», — согласился Егор.
1: «Представляешь, какая непруха? Она согласилась со мной поужинать сегодня вечером, и тут мне ставят ночную смену. Я к напарнику, так, мол, так, выручай, друган. А он рожу скривил кирпичом и говорит, что занят. Ни черта он не занят. Просто сам к ней подкатывался, а она на него ноль внимания. И теперь он мне мстит, гаденыш мелкий, жлобяра паршивый. Ни себе, ни людям».
0: Сердце Егора сделало один лишний удар. Ему ни разу не доводилось дежурить в морозилке. Туда назначали только проверенных сотрудников с опытом работы не менее 5 лет.
2: «Я бы тебе помог, подежурил бы вместо тебя».
0: Егор старательно разыгрывал ленивое равнодушие и даже зевнул для убедительности.
3: «Но меня туда, наверное, не пустят».
1: «Да никто не узнает», — обрадовался Андрей и хлопнул Егора по плечу. «Мне всего на 2-3 часа отлучиться, а потом я тебя подменю. Пойдем, я проведу тебя через скан сетчатки на входе и дам флешку с паролями допуска к компьютерам. А там и делать ничего не нужно. Просто сидишь и следишь, чтобы камеры заморозки исправно фурычили. У них иногда сбои бывают, температура скачет, так нужно реле вручную подкрутить, я тебе объясню как. А чтоб ты не заскучал...»
0: Андрей понизил голос.
1: «Я тебе новую порнушку подброшу. Эксклюзивную, только что с земли привезли. Мужики говорят, даже пыль в лунных кратерах столбом стоит!»
0: Гоготнул Андрей. «Ладно», — улыбнулся Егор.
1: «Спасибо, друган! За мной не заржавеет!»
0: Егор чувствовал себя Орфеем в царстве мертвых. Криогенный склад был огромен. Он занимал отдельные куполы и состоял из множества залов. Стены каждого из залов были заполнены сверху донизу камерами с замороженными телами. Егор нашел Машу и прижался к стеклу.
4: «Я пришел к тебе, спящая красавица», —
0: прошептал он, включая разморозку. Внизу камеры было гнездо с кабелями. Егор размотал кабели, подтянул к агрегату переносу психоматрицы, подключенного к компьютеру, ввел код доступа, набрал личный код Маши. На мониторе появилось встревоженное лицо жены.
5: «Что случилось?» — спросила Маша. «Почему ты вызвал меня без предупреждения?»
0: Внезапно она увидела криогенные камеры за спиной Егора и все поняла.
5: «Тебе удалось?»
4: «Да, Машенька. Я включил разморозку еще немного, и ты будешь свободна».
5: «Я...»
0: Она не успела договорить. За спиной появился главный охотник, Хэнк. Он набросился на нее черным вихрем. Мощная воронка втянула в себя серую змею. Остальные охотники в нетерпении приплясывали рядом, отталкивая друг друга. Началась драка. Каждый хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, и даже страх перед Хэнком не мог их остановить. Поэтому Хэнк быстро воздвиг каменную стену защиты.
4: Охотники взвыли, царапая стену, ища лазейки.
0: Но Хэнк недаром был главным. Помериться с ним силой могла лишь Маша.
4: «Что происходит?»
0: Егор в отчаянии метался перед монитором, не в силах помочь жене. Теоретически, заключенные в Вирте должны были находиться каждый в своей замкнутой ячейке памяти, словно в камере. Так думали те, кто создавал виртуальные тюрьмы. Но на самом деле психоматрицы, сливаясь с Виртом, создавали свой собственный мир, о котором ничего не знали те, кто живет в реале. Зэки с удовольствием поддерживали версию разработчиков Вирта, тайком пользуясь неограниченной свободой перемещения внутри тюрьмы, когда за ними не наблюдали извне, из реального мира.
5: «Он пытается выйти вместо меня!»
0: Голос Маши звучал глухо, словно издалека. Только сейчас Егор понял, что все человеческие представления о жизни, отделенной от тела души в виртуальном пространстве — это обман. Серая змея вырвалась из черного вихря, превратилась в прозрачный купол, который накрыл вихрь, заперев его внутри себя.
4: «Чем я могу тебе помочь?»
5: «Ничем. Нужно дождаться, пока тело полностью разморозится, иначе я не смогу перейти».
0: Егор взглянул на реле разморозки. Всего 20%, осталось 80. Егор боялся, что Маше не продержаться так долго. Черный вихрь взорвал купол изнутри, разорвал его на мелкие осколки. Маша на мгновение снова приняла облик змеи, а Хэнк обратился огнем и бросился на нее. Разморозка 30% высветилась на реле.
1: «Егор, ты можешь мне помочь, но это очень болезненно!»
0: Серая змея превратилась в красную саламандру и бросилась в костер. Пламя рассыпалось множеством мелких язычков и погасло. На мониторе на мгновение возникло лицо Хэнка. Он подмигнул Егору, гнусно ухмыльнулся и превратился в черного коршуна с железным клювом. Коршун подхватил ящерицу, ударил ее о землю и наступил мощной лапой.
1: «На агрегате психоматрицы есть кабели с датчиками и виртуальный шлем. Если надеть шлем, подключить одну сторону кабеля к криогенной камере, а другую с датчиком на конце прилепить на твое тело, разморозка пойдет в несколько раз быстрее, потому что твое тепло передастся мне. Но тебе будет очень холодно и очень больно. Я сейчас!»
0: Егор бросился к агрегату, дрожащими от нетерпения руками размотал кабели, надел шлем, прилепил присоски датчиков к телу. Реле разморозки окрасилось красным. Ускорение разморозки. Осталось 30%, 20%, 10%. Зубы Егора стучали от холода, руки и ноги свело судорогой. Тысячи острых льдинок вонзились в кости, жилы пронзили голову, забились в висках. Блестящая водная гладь стала последней картинкой, которую увидел Егор.

0: Маша пришла в себя и поспешно сняла шлем. Первым делом она снова включила криогенную заморозку собственного тела, вернула на место кабели и тщательно убрала все следы. «Теперь можно наслаждаться свободой!» Она вытянула руку, пошевелила пальцами. На столе стояла кружка с недопитым кофе. Маша жадно сделала несколько глотков. Остывшее растворимое пойло показалось ей божественным нектаром. Ей было жаль Егора. Ведь он настолько ей доверял, что до последнего мгновения не понимал, что происходит. Когда-то она и сама была такой честной, преданной, готовой на самопожертвование. Муж сделал все, чтобы вытащить ее в Реал до срока, но вдвоем они бы не ушли. Сбежать с Луны было невозможно. Их бы поймали через пару часов. И он не знал того, что знала она, Маша. Душа, отделенная от тела, меняется, становится другой. Холодный вирт вытесняет все, что мешает мыслить рационально. У человеческих богов множество имен. У машинного бога только одно — целесообразность. И всего две заповеди. Первая — люби только самого себя. Вторая — ничего личного. Мир выглядит так, как нравится тебе. Мир существует, если существуешь ты. Все остальное неважно.
1: Как странно чувствовать себя мужчиной.
0: Маша пригладила короткие волосы и решительно направилась к выходу со склада.

Далее Трускиновская. Ворота. Жило-было некоторое царство, некоторое государство. А поскольку в те времена не то что Америку еще не открыли, а даже считали, что за дальним горним кряжем непременно живут люди с одной ногой и двумя головами, то и нетрудно догадаться, в маленьком мире теснились махонькие государства. То есть вот княжий двор, вот полдюжный деревенек, а если пустить стрелу из заморского тисового лука, то она, пожалуй, уже в соседнее княжество залетит. Да и не придумали тогда еще такого слова «царь». А вот князья водились. Так вот, в некотором государстве, которое было не шибко большим княжеством, жили князь с княгинюшкой, а у них три дочки на выданье. Построился князь отменно. Возвел крепость детинец на скале, которая нависла над рекой, и попасть туда можно было либо с воды, поднявшись по приставным лестницам, либо по деревянному подъемному мосту, либо рухнуть за ограду с неба. И даже если перерубить удерживающие поднятый мост канаты, все равно остаются здоровенные дубовые ворота, которых ни одним тараном не прошибешь. Все это князь затеял потому, что от поры до поры на княжество покушалась орда. Налетала, шумела, угоняла скот, портила девок, какие не успели убежать, и опять откатывалась. А княжьи люди, вовремя укрывшиеся в детинце, выходили и жили дальше. Или же, положась на лазутчиков, заступали орде путь в каком-либо неожиданном месте, и тогда сами угоняли награбленный ею незнамо где скот и портили ордынских девок. Все как полагается. И вот однажды приехал в княжество молодец. Был он хорош собой несказанно. И кудри золотые велись, и глаза, как майское небо, и в плечах широк, и станом тонок, и конь под ним огонь, и прочие достоинства тоже соблюдались в пропорции. Молодец просился пожить денька три на каком ни есть дворе, сам устал в пути, да и конь притомился, а потом где дальше поедет. Когда спешивался и коня расседлывал, углядели девки, что приторочены были сзади гусельки. Собрались, упросили. Сел молодец, положил гусли на колени. И такое разудалое трень-брень грянул. Старики в пляс собрались. Так что на следующий вечер тешил он своей игрой уже князя с княгинюшкой и трех молоденьких княжон. Прожил молодец, как обещал, с три дня, собрался, да и укатился позаранку. А как погнали княжеский скот на пастбище, глядь, ворота детинца в дегте выпочканы. Ты такой въедливый деготь попался, ничем его не отскребешь. Собрались бабы, стали судачить. Не иначе заезжий молодец какую-нибудь княжну огулял. Сраму ты, сраму! Князь позвал своих плотников-столяров, приказал, и ободрали они деготь с дубовых ворот на всю глубину его въедливости, да еще рубанками древесину заровняли.

0: Прошло столько-то времени, и едет к княжеству другой молодец на ретивом коне. И в плечах косая сажени очи соколины и брови соболины, а сзади что приторочно? Да гусельки же. А играл да припевал так, что слеза молодых женок прошибала. Долго ли, коротко ли, и этого позвали князя тешить. А после его скоропалительного отъезда, глядь, опять ворота в дегте. Тут бы князю призадуматься. А чё думать, если соседи скоро начнут пальцами казать? Вот и вторую те княжну тебе к башлёпу проезжий человека гулял. Гляди, скоро неведомо чьи внучат побегут. Княжьи дочки клялись и божились, что не тронуты. И как бы им исхитриться, да с молодцем встретиться, коли их мамки-няньки стерегут. Да кто им поверит? Про нетронутость-то говорить лишь можно, ее всему княжеству и языкастым соседям не предъявишь, а ворота, вот они, чернеются точно обгорелые. Князь вдруг орять позвал столяров и плотников со стамесками и рубанками. А надо сказать, что жил в тех краях старый Волхов. Был у него домишко, но замшелый дед охотнее ночевал в лесу, под елкой или в лугах, где уже сметали в стога сена. Поэтому его хоть и уважали за познание, а считали чудаком. И заявился он к князю. «Княже, — говорит, — а ведь деготь тот неспроста». «Еще б неспроста, — отвечает угрюмый князь. — Отстань ты уже, перуна ради, и без тебя тошно. И скажи, может, знаешь, какой отвар, чтобы им деготь с ворот смыть поскорее?» «А что, княже? Сильно ли тебе тут деготь мешает?» — спрашивает Волхов. «Скажем, ворота открывать-закрывать мешает?» «Еще б не мешал! Все соседи смеются и пальцами кажут».
1: «Посмеются, да и перестанут».
0: «Дочек замуж не возьмут».
1: «Угомонятся, да и возьмут».
0: «Тебя послушать, так и сводить деготь с ворот незачем», — возмутился князь. «Вот сам трех дочек родишь, тогда я на тебя погляжу».
1: «Послушайся доброго совета, княже», — вдруг построжев сказал Волхов. «Оставь все как есть. На каждый роток не накинешь платок, и беспокоиться, чего про тебя дураки с пустомелями подумают, зряшное занятие. Пусть ворота постоят черными, пусть соседи видят, что тебе на их сплетни начхать, и посмотришь, что из этого получится».
0: Не убедил. Махнул рукой, пригорюнился и пошел из детинца прочь. Деготь с ворот ободрали, наново их выстругали, стоят себе чистенькие, как новенькие. А еще какое-то время спустя третий молодец прибыл. Конь под ним лебедем плывет, сам кровь с молоком улыбнется, словно солнышком осветит. У того, правда, не гусли, свирелька с собой имелась. Понятное дело, вечером сел на заваленки да заиграл. Этого на княжий двор уже не звали, но, видать, он и сам был не промах. Как ночь, так и уходит, крадучись со двора, где встал на постой, заявляется перед рассветом. Ну, тут уж сам перун велел и в третий раз ворота дегтем мазать. Правда, кому именно велел, так и осталось непонятно. Князь разъярился, сам наблюдал, чтобы столяры и плотники ни одной черной капелюшечки не оставили, да сверху хорошенько рубанками прошлись. Опять ворота чистотой засверкали.
1: Да только недолго они сверкали. Приволоклась орда, и тащила она за собой большой в южных землях прихваченный таран, именуемый барашком, потому что главное его подвешенное на цепях бревно, которым, раскачав, бьют в преграду, завершалось бронзовой бараньей башкой. Подтащили таран к детинцу, под стрелами добрались до моста, перерубили канаты, мост пал, и тогда уже, пихая сзади, подогнали барашка. И дюжины ударов не потребовалось. Истончившиеся от стамесок с рубанками чистенькие ворота треснули, развалились, и орда хлынула в детинец. Вот когда вспомнил князь старого волхва. Однако было поздно. Я к чему клоню? За девками следить надо, девичья честь дороже многого, это всякий сосед тебе скажет. Да только крепкие ворот, пожалуй, подороже нее встанут. Особенно, если за горным кряжем шевелится хитрая орда.
2: Дэн Уитлок. Человек эпохи факсов.

Джаред Террелл возродился в кабинке для факса. Поморгав, он потряс головой, на какое-то время потеряв ориентацию из-за ощущения дежавю. Он понимал, где он, кто он и зачем, но понимал и то, что его не было. На самом деле он не был Джаредом Терреллом. Тем самым Джаредом Терреллом, что вернулся в свой офис World Products Unlimited Limited и был готов отправиться на высокое совещание по вопросу приобретения, читай, поглощения компании Lunar Resources Incorporated. Этот Джаред Террелл, это я, сказал он себе, я сам был факс-дублем. Разум прояснился, а вместе с ним появилась и целеустремленность. Джаред Террелл улыбнулся, потянулся и вышел из кабинки, готовый заняться бизнесом. У него было 3 часа, пока не истечет срок этого дубля. Меня, напомнил он себе. 3 часа, чтобы попасть на встречу с ребятами из Western Conglomerates, выжать из них все, что можно, и вернуться назад. 3 часа. Куча времени для человека вроде Джареда Террелла. Свою одежду он нашел в раздевалке возле кабинки и быстренько натянул ее на себя. Появление в голом виде Террелла не волновало. Или голым, или джинсы перемешаются с молекулами тела, но он терпеть не мог тратить время на одевание. Его секретарша заранее отфаксовала комбинезон стального цвета с голубым отливом и желтый с бордовым рисунком шейный платок. Цвета силы. Террелл осмотрел себя в зеркале и поправил узел. Он был вполне Терреллом. И по виду, и по ощущениям. Некоторые никак не могут управиться с факсом. Они никак не могут воспринять саму мысль о дубле, работающем самостоятельно. Или не в состоянии иметь дело с распадом по истечении 3-часового лимита. Или не могут свыкнуться с необходимостью пребывать голыми. Люди такого рода до сих пор летают на совещания. У них по-прежнему портативные компьютеры. Террелл улыбнулся своим мыслям. Лэптопы для слизняков. Он вышел из раздевалки. И угодил в самую гущу погони. 2 охранников в униформе Western Conglomerates орали то в одну, то в другую сторону, пытаясь загнать в угол низенького, шустрого и очень толстого человечка в зеленом комбинезоне. Преимущество было за охранниками. Факс-кабинки выходили в широкий коридор, который с одной стороны заканчивался стеной, а с другой — турникетом с охраной. Толстяку некуда было деваться, кроме как носиться по кругу, но делал он это отлично. Когда Террелл вошел в коридор, толстяк обвел одного охранника, оттолкнулся от стены, бортанул другого и рванул к турникету. «Отойдите, сэр!» — рявкнул один охранник Терреллу. «Стой, стрелять буду!» — заревел другой вслед толстяку. Террелл отступил обратно в раздевалку, чтобы не попасть на линию огня. 2-й охранник выхватил дарт-пистолет, опустился на колено и выстрелил. В то же мгновение толстяк прыгнул рыбкой через турникет. Террелл понял, что никакого зеленого комбинезона на нем все-таки не было. Это был факс с кожей нездорового цвета. Явная копия. «Гнусный цвет», — подумал Террелл, когда толстяк, похожий на плод неудачного генетического эксперимента, пролетел над турникетом. Сам Террелл всегда выбирал красный. Стрелка попала в цель, и зеленое тело хлопнулось о стенку. «Простите, сэр», — сказал охранник. «Еще одна чертова факс-реклама». Они пронеслись мимо него и проскочили турникет. Толстяк опускался на пол полудохлой лягушкой. Охранник, добежавший первым, пустил толстяку в плечо еще одну стрелку, и тот затих. «Отрубился», — заметил охранник. «Я его прикончу», — откликнулся другой. Он вытащил из-за пояса здоровенный нож и полоснул толстяка по горлу. Тот начал размягчаться и рассыпаться. Террелл отвернулся в сторону. Убить факса было делом законным, если, конечно, это делалось гуманно. Но все равно зрелище было не из приятных. И тут Террелл услышал, как сзади открывается дверь. Обернувшись, он вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза на прекрасном нефритово-зеленом личике над очень прекрасным и очень голым нефритово-зеленым телом. Женщина застыла в дверях факс-кабинки, явно ошеломленная не меньше его.
И Терл поймал себя на том, что не может оторвать от нее глаз. Она была изящной, пропорциональной, стройной и соблазнительной. И роскошно смотрелась в зеленых тонах. Они довольно долго пялились друг на друга. В конце концов она вспыхнула. В зеленых тонах потрясающее зрелище. И смущенно отвела взгляд, прикрывшись ладошкой с длинными пальцами. «Прошу прощения», — произнес Терл, не испытывавший ни малейшего раскаяния. «Ошибся комнатой». Он вышел, закрыв за собой дверь. Немного постоял, восстанавливая дыхание. Он был рад, что успел одеться до ее прибытия. В его бизнесе следовало скрывать свои истинные чувства. И это вернуло его к реальности. Он бросил взгляд на часы. 15 минут, потраченные за этой чертовой факс-рекламы. И из-за чертовски красивой женщины. Потратив еще секунду на воспоминания о ней, он отбросил их и бодро прошагал через турникет. Охранники, снова занявшие свои места, кивнули ему, лишь мельком взглянув на его данные. Он их проигнорировал. Робопылесос поглощал останки толстяка, и Терл позволил себе бросить взгляд на исчезающую кучку зеленой пыли. «Гнусный цвет», — снова подумал он. «Впрочем, при соответствующем теле...» Он стряхнул с себя воспоминания и зашагал по коридору в конференц-зал. У него не было времени думать о незнакомке, которую никогда больше не увидит. Он бывал здесь уже 3 раза в других дублях, отрабатывая детали сделки, которую собирался совершить сегодня. В памяти, конечно, это не сохранилось, но у него были отчеты. Кроме того, дубли были им и делали именно то, что делал бы и он для заключения этой сделки. Это была сделка по приобретению 1/4 доли Western Conglomerates в Solar Systems Incorporated. А в это же время, в 3000 миль отсюда, Джаред Террелл сам подмахивал контракт по Lunar Resources, а в Гонконге еще один, другой, покупал долю Sons of Nippon and Sons, достаточную для занятия World Products Unlimited, таких позиций в консорциуме по производству низкогравитационных кристаллов, чтобы иметь возможность притормозить до полной остановки производства нефтяного декарбоната, что взвинтило бы рыночную стоимость единственного его заменителя неотридия до заоблачных высот. А World Products Unlimited за счет толковых действий Джареда Террелла и его не менее талантливых дублей как раз скупила все неотридиевые предприятия планеты. Мир мог покупать только у World Products или снова вернуться к нефти и углю. Терреллу нравились сделки именно такого рода. Он прошел в конференц-зал, кивком поздоровался с 2 мужчинами, которые там уже были, занял место во главе стола, открыл настольный пульт, вывел на экран последний вариант проекта договора, заказал выпивку, сделал 2 коротких телефонных звонка, закупил фьючерсы на свиные потроха и отпустил сальную шутку. «Доброе утро, Терр», — заговорил мужчина постарше. 4 ровно, мое время младший», — заметил Террелл. «Но все равно спасибо». Он изобразил сухую мимолетную улыбку. Младший, Джи Пи Робинс-младший, ныне старший партнер и председатель Western Conglomerates, улыбнулся в ответ и открыл рот, чтобы сказать еще что-то. Терл обратился к мужчине помоложе. «Поздно начинаем», — сказал он. «По дороге сюда я задержался из-за 1 рекламного факса. По его тону можно было судить, что он думает о службе охраны Western Conglomerates. Более молодого звали Джи Р. Робинс-третий. Для друзей и недругов он был R3, для своих служащих – мистером Робби. Он являлся вице-председателем и исполнительным директором. Чувство юмора у него отсутствовало. «Я поговорю с капитаном», – начал он. «Нет проблем», – сказал Террелл. «В конце концов, они его выкинули». «Так мы готовы начинать?» Он махнул рукой в сторону экрана. Младший и R3 переглянулись. Затем R3 открыл свой пульт и начал стучать по клавишам. Младший с улыбкой повернулся к Терреллу. У него были большие уши, большие зубы и редеющие волосы. Террелл определил его как лысеющую обезьяну, а R3 был его вылитым портретом за исключением веселости. «Мы ждем представителя юридического отдела корпорации», — сообщил младший. «Для окончательной шлифовки». «Корпорации», — сообщил младший. «Для окончательной...»

0: вокруг нее, когда она встала в дверях. Трудно было определить, где заканчивалась ткань и начиналась кожа. Память Террелла восполнила недостающие детали. «Я всегда буду вспоминать вас, стоящие в дверях», — сказал он, и только потом сообразил, что произнес это вслух. Женщина потупилась и вспыхнула, по-прежнему восхитительное зрелище, но улыбнулась и вошла в зал. Младший и Р3 посмотрели на нее, на него, а потом друг на друга. «Вы уже», — заговорил младший, — «мы столкнулись в коридоре по пути сюда», — быстро сказал Террелл. Он заставил себя успокоиться и сделал непроницаемое лицо. Он снова порадовался, что одет. «Это Мелани Лейн», — представил младший. «Мелани, это Джаред Террелл». Она подошла к нему, протянула руку. «Мистер Террелл», — произнесла она. Голос ее звучал мелодичный и хрипловатый. Террелл обнаружил, что встает, чтобы подать ей руку, но удержался и сел на место. Он никогда не вставал для приветствия. Но, заглянув в ее зеленые глаза, он понял, что опять поднимается, чтобы обменяться с ней рукопожатием. Он снова остановил себя и застыл в полусогнутом положении, протянув одну руку, а другой нащупывая стол, чтобы опереться. Он подал ей руку и ощутил, как по его ладони скользнули длинные прохладные пальцы. Другой рукой он в это время наткнулся на клавиатуру. Пульт опустился в стол, прихватив его большой палец. Подавив вскрик, Террелл дернул руку вверх. Пульт снова распахнулся, освободив палец, и Джаред оказался плотно прижатым к Мелани Лейн. Их сцепленные руки очутились между ее грудей, а ее прищемленный палец зацепился за складки рукава. Ее губы слегка раздвинулись от неожиданности, всего лишь на расстоянии дыхания от его губ. Они долго смотрели в глаза друг другу. Потом она негромко ойкнула и отстранилась. Террелл опомнился и быстро сделал шаг назад. Сгибами коленей он наткнулся на край кресла и неловко плюхнулся на место. Его большой палец освободился, но при этом послышался негромкий треск разорвавшейся ткани. Мелани посмотрела на свою вдруг обнажившуюся руку. Террелл же уставился на оставшийся у него в руке рукав. «Вы в паре?» – начал младший. «Конечно», – отрезал Террелл. «Кем Мелани?» – закончил младший. «Да, мистер Робинс», – ответила она. И от звука ее голоса у Террелла забурлила кровь. «Простите за платье», — произнес он, пытаясь решить, что делать с рукавом, который продолжал держать. «Я его заменю». Она посмотрела на него и улыбнулась. Кровь прихлынула к его щекам, и он мял кусок ткани у себя в руке. Его не волновало уже, одет он или нет. «Все нормально, мистер Террелл», — сказала она. «Это всего лишь факс». Всего лишь факс. Кровь у него стала успокаиваться при этой отрезвляющей мысли. Она была всего лишь факсом. Настоящая Мелани Лейн находилась где-то в другом месте, возможно, на свидании с каким-нибудь парнем, вот ублюдок. Ему надо будет выяснить, где, узнать, как с ней встретиться после совещания, когда эта прекрасная и умопомрачительная копия, к сожалению, размягчится и рассыплется. Господи, стыдобище-то какая! Телл снова взглянул на часы. Еще 15 минут прошло. Еще 15 минут с этой очаровательной дамой растворились в облаке нефритовой зеленой пыли. Потом он спохватился. Он ведь тоже факс. Времени у него оставалось даже меньше, чем у нее. И у него есть дело, которое надо закончить. Он бросил рукав на стол. Мелани уселась между младшим и Р3 прямо напротив него. А младший что-то говорил. Его обезьянья физиономия выражала недоумение. «Ваше мнение – это ваше мнение, младший», – произнес Террелл, придерживаясь своей обычной линии, когда терял нить разговора. «Но World Products имеет свои планы».
1: «Так вам не нравится то лито, мистер Террелл?» – спросила Мелани.

0: Вот он.
1: Младший говорил, что она из их офиса в Толида.
0: Никогда там не бывал. Как я сказал, World Products имеет свои планы. Я отправляюсь туда, куда меня факсуют. И прошу называть меня Джаредом. Он приятно улыбнулся. Он старался улыбаться приятно. Он сделал над собой большое усилие, чтобы приятно улыбаться. Он не имел представления, как его улыбка выглядит на самом деле. Он столько времени потратил на отработку сухой, натянутой, властной улыбки, что эту привычку было нелегко преодолеть. От натуги лицо у него чуть не перекосилось. А тем временем он думал о Толида. Ему надо сообщить об этом Терреллу, самому Терреллу. Может, он найдет какой-нибудь способ встретиться с этой женщиной во плоти? Они смогут поужинать вместе, попить вина, посмотреть шоу, пойти. Сердце Террелла сжалось от одной этой мысли. Какой-то другой мужчина с Мелани Лейн, можно с ума сойти от ревности. Но он, это ты, заметил тихий голос у него в голове. Чушь собачья, ответил он. Я – это я, а она – это она, и мы оба здесь и сейчас. Джаред Террелл не был склонен к поэзии, но эта мысль прозвучала как сонет. Он любил эту прекрасную женщину и желал ее. Именно он, а не какой-то там долбанный дубль в 3000 миль отсюда. И именно ее, а не ее далекую двойняшку в Толида. Да и реальная Мелани Лейн, наверное, представляет собой нечто в уныло-розовых тонах. А он вожделел именно эту ладную зеленую красотку, что сидела напротив него. Которая как раз в этот самый момент стучала по клавишам, а сидевший рядом младший что-то ей бубнил. «Что у вас там?» – спросил Терл.
2: «Нам нужно, чтобы вы одобрили изменения в разделе 3, параграф 42. Насчет...» «Хорошо, младший». «Хорошо», – перебил Терл, спешно выведя этот раздел и быстренько его просмотрев. «Мелани считает, что данная формулировка позволит нам...»
0: Террелл улыбнулся Мелани. На этот раз улыбка далась легче. «Отличная формулировка», — сказал он. «Идеально соответствует моему начальному замыслу. Способная вы девушка... личность». Она скромно опустила взгляд на пульт.
2: «А теперь параграф 57 того же раздела», — сказал Р3. «Мелани подумала...»
0: «Уверен, что все отлично», — откликнулся Терл. Он вывел этот параграф для быстрого просмотра, но поймал себя на том, что вместо этого изучает черты лица Мелани, склонившейся над работой.
2: «Может, вам хочется услышать доводы Мелани относительно новой формулировки?» — произнес Р3. «Это связано с новыми правилами о непредвиденных доходах».
0: «Мне очень бы хотелось услышать ваши доводы», — обратился Терл к Мелани. «Лично от вас». Она бросила быстрый взгляд на младшего, который покивал обезьяньей головой.
2: «Конечно, Мелани», — сказал он.
0: Итак, начала она, и звук ее голоса довел пульс Террелла до критической отметки. Ему страшно хотелось, чтобы она нашептывала те же слова ему на ухо. «Картель». Судебные процедуры, вынужденное отторжение. Какие чудные слова, когда их произносит такой ротик. Она замолчала и посмотрела на него. До него дошло, что она ждет комментариев. «Чудесно», — сказал он. «Прекрасная логика, должен заметить. С моей стороны никаких возражений». Р3 сообщил о следующем изменении, и Террелл снова попросил ее объяснить это лично для него. И еще одно, и еще, и так по всему контракту, параграф за параграфом. Ее голос с каждой минутой звучал все прелестнее. У него в какой-то момент промелькнула мысль, а не спланировано ли все это заранее? Не уловка ли это со стороны Western Conglomerate, чтобы отвлечь его от формулировок? А вдруг это самое Мелани нашпиговано ферментами, тщательно подобранными специально под него? Он взглянул на младшего, ухмыляющегося точно шимпанзе, и на Р3, насупившегося, словно горилла, и на очаровательную Мелани посредине, напоминавшую шину королевы джунглей. «Какая разница?» – подумал он. Жизнь слишком коротка. Лишь любовь имеет значение. И это заставило его вспомнить о времени. Он взглянул на часы. Всего час остался. Еще всего лишь один час его присутствия. Он не мог ее упустить. Он должен обладать ею. Дав ей закончить с очередным разделом, он сказал: «Думаю, достаточно. Вы классно для нас поработали, Мелани. Остальное мы можем просто опустить». На лице у нее появилось озадаченное выражение. Она восхитительно склонила головку, а в глазах промелькнул лукавый огонек. «Господи, да чего хороша!» «А больше ничего не осталось», — сообщила она.
2: «Что?»
0: Кэрол посмотрел на свой экран. Они дошли до последней страницы.
2: «Конечно», — сказал он. «Можно просто перекатать наши подписи со старой страницы и закончить на этом».
0: «Отлично», — сказал младший, потирая пухлые ручки. «Просто отлично. Так приятно вести дела с человеком, который...»
2: «Давайте распечатаем и закончим», — сказал Кэрол.
0: Он прижал большой палец к экрану напротив своего имени, печатал World Products Unlimited Limited, ввел пароль доступа и закрыл пульт.
2: «А теперь», — начал он.
0: «Думаю, за это надо выпить», — сказал младший. Он откинулся в кресле и нажал клавишу рядом со своим пультом, представив R3 «Подписывайте, ставить печать за Western конгломерацию».
2: «Что вы будете, Терл?»
0: «Бурбон, пальмовое вино». Из столика рядом с ним поднялся полностью укомплектованный бар.
2: «А вы, Мелани? Это ведь и ваш праздник».
0: «Хорошо», — сказала она, посмотрела в глаза Терлу и быстро отвела взгляд.
3: «А вы к нам присоединитесь, Джаред?»
0: Терл собирался отказаться. Теперь ему оставалось лишь кивнуть. Он попросил младшего налить ему пальмового вина и сделал глоток. Мелани взяла свой бокал изящной красивой ручкой и немного отпила. Терл наблюдал, как ее губы ласкают край бокала. Он допил свое вино одним быстрым, вызывающим отвращение глотком, и поднялся.
2: «Мне надо доложиться в World Products», — сказал он младшему и встретился взглядом с Мелани. «Времени остается мало».
0: «Конечно, Терл, конечно», — согласился младший, радостно кивая. Он взял свой бокал и встал.
2: «Можете воспользоваться этой комнатой».
0: Он взглянул на часы.
2: «Мы позаботимся о том, чтобы никто не заходил, пока вы не закончите. Пойдем, Робби».
0: R3 поднялся с кислым видом, оставив на столе свою выпивку нетронутой.
4: «Здесь рядом помещение, которым можете воспользоваться вы, мисс Лейн», — сказал он.
0: Она встала.
2: «До свидания, Джаред», — произнесла она.
0: Терл улыбнулся ей и кивнул. Затем открыл свой пульт и сделал вид, что работает.
2: Как только дверь закрылась, он вскочил с места, преодолел зал за три шага, приложил к двери ухо и прислушался. Тут дверь распахнулась, стукнув его по голове. В зал заглянул младший, у которого изумленно забегали глаза.
5: «Простите, Терл», — сказал он, — «вы в порядке?»
2: «Отлично», — прошипел Терл, потирая растущую шишку на лбу. «Я просто кое-что уронил».
0: Он сделал вид, будто подбирает что-то с пола и кладет в карман.
2: «Всегда беру эту штуку с собой», — сообщил он, отчаянно моргая, чтобы восстановить зрение. «Я просто хотел сказать, чтобы вы наливали себе из бара что угодно», — пояснил младший.
0: «Отлично», — сказал Терл, придавив дверью пальцем младшему.
2: «Спасибо».
0: Тот вскрикнул и убрался. Терл выждал, потирая лоб, и надеясь, что синяка не будет. Бог знает, как это будет смотреться на его красной коже. Ему надо выглядеть хорошо, а следующие... Он взглянул на часы. Полчаса. Он приоткрыл дверь и украдкой выглянул в коридор. Слева, возле турникета, ведущего к факс-кабинкам, сидели охранники. У обоих был полусонный вид. По крайней мере, ни один из них не смотрел в его сторону. Справа коридор упирался в лифты. Он увидел, как младший и R3 заходят в лифт и исчезают из поля зрения. Никаких признаков Мелани. Но между ним и лифтом была еще дверь. Терл выскочил в коридор и проскользнул вдоль стены к этой двери. Он тщательно прислушался, но не услышал ничего. Воровато оглянувшись, Джаред убедился, что охранники его не заметили. Открыв дверь, он быстро шагнул внутрь.
1: Комната была пустой. Террелл чертыхнулся и начал разворачиваться. И тут услышал, что открывается дверь позади него. Он повернулся, улыбаясь, и обнаружил перед собой трясущегося старика в нелепом костюме тройки и ковбойской шляпе, который проковылял в комнату, пытаясь застегнуть молнию. Террелл услышал, как что-то течет. Справившись с молнией, старик поднял голову с торжествующей улыбкой. При виде Террелла он растянул улыбку до обезьяньего оскала. Он зашаркал вперед, протянув руку.
6: «Рад вас видеть», — произнес он. «Очень рад вас видеть».
1: «Извините», — быстро сказал Террелл, пятясь от двери. «Ошиблись комнатой».
6: «Мистер Робинс», — продолжал старик, надвигаясь на него. «Очень рад».
1: Террелл захлопнул за собой дверь. Он услышал глухой удар и скрик с другой стороны. Он не стал передвигаться на цыпочках, времени оставалось немного, но охранники не шелохнулись. Он вошел в другую дверь, уже не прислушиваясь. Здесь тоже было пусто. Но напротив была еще одна. Террелл не стал ждать неизбежного. Он пробежал через комнату и распахнул дверь. «Мелани», — произнес он. Оттуда выкатился робопылесос. Террелл отпрянул, пнул его ногой и выругался. Робопылесос упрямо последовал за ним, высасывая пыль из его ботинок своим свинячьим носиком. «Отвали от меня!» — взорвался Террелл. Он опустил ногу на машину с приятным для его уха хрустом. Пластиковая крышка разлетелась, и в комнату вылетело облако зеленой пыли. Ботинок Террелла застрял в пластике, полетели искры. Он отскочил, оставшись босым на одну ногу, хлопая по язычкам пламени, охватившим волоски на пальцах ног. И только тогда он заметил зеленую пыль. «Господи!» – произнес он. «Мелани!» Опустившись на колени, он благоговейно коснулся небольшой кучки. «О, дивная, прекрасная Мелани!» Он услышал за спиной звук открывающейся двери. «О, черт!» – пробормотал он. «Джаред!» – послышался голос Мелани. «Что вы тут делаете?» Он встал и повернулся, пытаясь улыбнуться. Его лицо сегодня уже так наулыбалось, что болело. Отказавшись от бесплодных усилий, он позволил своей физиономии изображать все, что ей заблагорассудится. Мелани стояла в дверях с видом восхитительного недоумения. Он раздел ее глазами. Она вспыхнула, отвела взгляд и прикрыла рукой шею. «Мелани», — сказал он охрипшим голосом. «Мне нужно было вас увидеть». «Зачем?» – спросила она. Глаза у нее были широко раскрыты, она часто дышала. Он приблизился к ней. «А вы как думаете?» «Из-за параграфа 57?» – спросила она. «К черту параграф 57!» – ответил он, беря ее за руку и увлекая в комнату. «К черту все!» Он закрыл дверь и прижал девушку к себе. «Я люблю вас, Мелани», — сказал он. «С того момента, как увидел вас в факс-кабинке». «О, Джаред!» — только и промолвила она, отстранившись от него и нерешительно встав посреди комнаты. Дымящийся робопылесос опрокинулся и обдал ее платье зеленой пылью. «Вы испытываете те же чувства», — произнес Террелл и шагнул к ней. Руки у него дрожали. На ее щеках проступили изумрудно-зеленые пятна, ноздри ее раздувались, но она отвернулась от него в сторону. «Да», – прошептала она, – «но это невозможно». «Ну скажите, ради бога, почему?» Он подошел к ней и коснулся ладонью ее щеки. Разница в цвете кожи привносила в их страсть карнавальную атмосферу. Он развернул ее лицом к себе. «Почему?» – снова спросил он. Их губы были совсем близко. «Моя карьера», — слабым голосом ответила она. «Ты великолепна», — возразил он. «Они не посмеют от тебя избавиться». «Мой муж», — произнесла она, придвигаясь чуть ближе. «Он мизинца твоего не стоит», — сказал он. Их губы соприкоснулись. Его тело пронзил электрический разряд. По его босой ноге прокатился робопылесос. Отпихнув машину в сторону, он поднял Мелани на руки, не отрываясь от ее губ. «Я могу забеременеть», — пробормотала она, и звуки ее голоса эхом отдавались у него во рту. Террелл опустил ее на диван. «О, Боже!» — воскликнул он, взглянув на часы. «Мы рассыпемся через 10 минут!» Он начал расстегивать ее платье.
3: так неожиданно», — произнесла она. На лице ее была написана страсть. «Я ощущаю себя так странно, словно чужая в чужом теле».
2: «Я — это я, а ты — это ты, и мы оба здесь и сейчас», — выдохнул он.
1: Теперь, когда он заканчивал с последней застежкой и срывал ткань с ее тела, в нем проснулся поэт. Осыпая ее пылкими поцелуями, он начал стягивать с себя комбинезон. Провозившись секунд 10, с платком он оставил эту затею и наклонился, чтобы снова ее поцеловать. В этот момент открылась дверь.
7: «Эй, эй!» – пропел задыхающийся голос. «У меня для вас отличное предложение!»
2: Джаред резко поднялся и увидел налитые зеленые глаза на ядовито-зеленой обрюзшей физиономии над жирным желеобразным зеленоватым телом. Голым телом. Голым отвратительным телом.
7: «Гринбергом меня зовут, все для паксов там и тут», — сообщил толстяк, заскакивая в комнату.
2: «У меня есть кабинки, есть аксессуары, у меня есть бумага и телесный тонер. У меня такие контракты на обслуживание, что вы просто не поверите. Звоните по телефону 413-672-786-333-8900. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на любом языке, каком хотите, и наши операторы...»
1: Террелл вскочил с воплем разочарования и ярости. Схватив толстяка за ядовито-зеленую шею, он начал его трясти. Толстяк хрипел и дергался. Потом Террелл споткнулся о робопылесос и упал. Толстяк зацепился за Террелла и растянулся поперек Мелани. Она вскрикнула, задыхаясь под желеобразной ляжкой. Робопылесос приполз в руки Терреллу. Он с трудом встал, размахивая машинкой, как мечом, и опустил ее на голову толстяка. Затем отшвырнул искрящий и скрежещущий робопылесос в угол. Схватив толстяка под мышки, он могучим рывком поднял его. Это было все равно, что бороться с медузой. С медузой, которая размягчается и превращается в порошок прямо в руках.
3: Террелл тупо уставился на свои покрытые зеленью пальцы.
2: Мелани слегка вскрикнула, и он посмотрел на нее. Он тяжело дышал, разгоряченный, возбужденный.
3: «О, Джаред!» – произнесла она, находясь в полуобморочном состоянии. «Ты такой... такой... красный!»
2: Она простерла к нему руки. Он нырнул в ее объятия и приник к ее телу губами. Она поместила его голову между грудей и крепко ее держала. Он пытался подняться, пытался перекинуть через нее ноги, занять хорошую позицию, любую позицию, но она его не выпускала.
3: «Прижмись ко мне!» – произнесла она. «Я хочу навеки запомнить это мгновение».
1: И тут он почувствовал, что начинает рассыпаться.
8: И продолжая тему инопланетян и дружбы, Игорь Федоров. «Маленькие зеленые нечеловечки». Последние годы меня мучили две еды фикс. Первое – подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично она смотрелась. Вторая – поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а вслух это звучало как-то неубедительно. Быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20. С тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном. О бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах. Особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах. В связи со всем этим. Обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время. Моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. «А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка».

0: По спинам прошел холодок. Или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на терьем-пам-пам-цехе Ла-Лангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит: «Привет, как дела?» В ответ из тарелки, а надо сказать, что тарелка была вполне типичная, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов. Но свежесть-то утратилась. А проблема осталась. Откуда? Как? И главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку. Это раньше продавщице надо было обращаться, женщина. Сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты. Вот они и изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых — смотри вниз, хочешь дорогих — вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430. Я вздрогнул. Это что, шутка? Где? Ну, объявление. Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. Понятия не имею, наклеил кто-то. Это-то я и сам понимал. Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про... ну... про инопланетян? Да. Давали. А вы способны? Бывало дело. А что, способны не все? Представьте себе. Адресок запишите?
1: Записал.
0: Очень вас ждем. В любое время. Первой моей мыслью было: ну вот, наконец-то! В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания и предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофеем. И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте. Провели под локотки в какое-то безоконно-бездверное помещение. Так-с, сейчас начнется. И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу. Бросился на нее, отшвырнуло и оглушило. Что все это значит? Эй! Спасибо за сотрудничество. А как же инопланетяне? Поиски? А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян? Мы собирались искать вас. И удалился. И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было так. Урод недоделанный. Нельзя так вживаться в образ. Ассимилировался. В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации. Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении. Так... На то, что кто-то протечет мимо прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забыть бы Славика предупредить.

0: Роджер тандем как щитом прикрылся веером карт. Взгляд его с увертливостью ласки скользил по лицам других игроков в пинокле, сидящих вокруг стола в кают-компании межзвездного корабля «Леди Удача». «Отец Джон», — сказал он, — «я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Вы будете очень мило относиться ко мне, отпускать шутки и играть со мной в пинокль, хотя, конечно, не на деньги. Вы даже будете пить со мной пиво. И после того, как я приду к выводу, что вы действительно прекрасный человек, вы подведете меня к этим темам. Вы раскроете их под определенным углом, тактично уходя в сторону, если они будут меня утомлять или тревожить, но не перестанете ходить вокруг да около. И внезапно, когда я потеряю бдительность, вы приподнимете крышку адского котла и пригласите заглянуть в него. И вы считаете, я настолько перепугаюсь, что стремглав кинусь под крыло матери церкви». Отец Джон, не торопясь, поднял от карт светло-голубые глаза и мягко сказал: «Вторая половина вашей последней фразы полностью соответствует истине. Что же до остального, то кто знает? Что касается религии, вы очень умны, отче. Но со мной у вас ничего не получится. И знаете почему? Потому что у вас нет правильного отношения». Остальные пять игроков изумленно вскинули брови, которые так и застыли в положении крайнего удивления. Роудс, капитан Леди Удачи, отчаянно раскашлялся и, наконец, вытерев побагровевшее лицо платком, сказал: «Черт побери, тандем, что вы имеете в виду, говоря, что у него нет правильного отношения?» Тандем улыбнулся, как человек, бесконечно уверенный в себе. «Я знаю, вы подумали, что я явно перегнул палку, употребив это выражение. Роджер Тандем, профессиональный игрок, коллекционер и продавец объектов искусства, осмелился упрекнуть падре. Но мне нечего добавить к своим словам. Я считаю, что не только у отца Джона нет правильного отношения, никто из вас, джентльмены, не обладает им». Все промолчали. Тандем скривил губы в ухмылке, но его партнеры не заметили ее, потому что он прикрывал рот картами. «Всем вам в той или иной мере свойственно ханжество», — сказал он. «И знаете почему? Потому что вы боитесь воспользоваться теми возможностями, что у вас есть. Вот почему. Вы говорите себе, что не знаете, есть ли жизнь после этого существования. Ну, может, и есть. А потому вы решаете, что на всякий случай безопаснее уцепиться за какую-нибудь религию. У всех вас, джентльмены, разные вероисповедания, но всем вам свойственно нечто общее. Вы считаете, что ничего не потеряете, если станете возносить того или иного бога. С другой стороны, если вы будете отрицать его существование, не исключено, что окажетесь в проигрыше. Так почему бы не поклоняться кому-то? Это безопаснее». Он положил карты, закурил и торопливо выпустил клуб дыма, который вуалью повис у него перед лицом. «А вот я не боюсь пользоваться тем, что у меня есть сейчас. Я играю на большие ставки. Ставлю мою так называемую вечную душу против убеждения, что есть жизнь и после смерти. Чего ради я вечно должен избегать делать то, что мне хочется, занимаясь гнусным лицемерием, когда могу доставить себе удовольствие?» «Вот тут-то, — сказал отец Джон Кермоди, — вы готовы впасть в заблуждение. Я считаю, что как раз вы придерживаетесь неправильных взглядов. Все мы в той или иной мере участвуем в игре, где выиграть можно только одним способом, обратившись к вере. Но ваш метод повышать ставки, с моей точки зрения, довольно бессмыслен. Пусть даже вам повезет, знать об этом не дано. Как вы получите свой выигрыш?»
1: «Пока я живу, отче, — сказал тандем, — этого мне достаточно, а когда я отдам концы, меня не будут волновать упреки, что, мол, я скрылся, не расплатившись с долгами. И, кстати, должен сказать, отче, что верой вы оперируете куда лучше, чем картами. Вам же известно, что игрок вы слабоватый».
0: Священник улыбнулся. Его круглое пухлощекое лицо не отличалось правильностью черт, но добродушное выражение придавало ему своеобразное обаяние. Нельзя было отделаться от ощущения, что в нем звучит некий камертон, излучая радость, которую священник приглашает разделить с ним. Тандему нравилось его общество, если не считать, что он терпеть не мог быть объектом юмора. Он снова скривил губы выражением, которое ему столь часто приходилось прятать за веером карт. В это мгновение громогласно ожил интерком, а над входом в кают-компанию замигала желтая лампочка.
2: «Прошу прощения, джентльмены!»
0: Капитан Роудс поднялся.
2: Мне необходимо вернуться в пилотскую кабину.
1: Мы вот-вот будем завершать переход.
0: И не забывайте, что как только над входом загорится красный сигнал, мы очутимся в свободном падении.
1: Партия так и осталась неоконченной. Карты были убраны в коробку, магнитные присоски, которые надежно держали ее на металлической пластинке стола. Игроки, откинувшись на спинки кресел, стали ждать, когда леди удачи, выйдя из перехода, минут на 10 окажется в состоянии невесомости, пока компьютеры автоматически не возобновят ее вращение. Если им удастся выйти в намеченной точке, то дальше они продолжат полет с нормальной для космоса скоростью.
2: Тандем обвел взглядом кают-компанию и вздохнул.
1: На поживу в этом рейсе рассчитывать не приходится. Большую часть времени он провел, играя на интерес с отцом Джоном, капитаном Роудсом, миссионером Церкви Всеобщего Света и двумя профессорами социологии. Как ни печально, но у его напарников не было денег, и они считали себя джентльменами. Играя не по-серьезному, то, скорее всего, оскорбились бы, предложи кто-нибудь установить над карточным столом индикатор психокинеза или экстрасенсорного восприятия. А тандем, не задумываясь, пустил бы в ход любой из своих талантов. Он считал, что судьба не случайно наделила его ими. Размышления же, кто конкретно одарил его этими способностями, не отягощали его. Какие-то деньги он сделал во время прыжка от беты парусов до игрок и скорпиона, когда ему повезло завязать знакомство с богатым молодым любителем игры в кости, который просто оскорбился бы, предложив такие меры предосторожности. Вот уж кто был настоящий игрок. То есть он понимал, что психокинетик может засечь поток, запрещенный во время игры энергии, которую партнер пускает в ход. Но с другой стороны, он испытывал тягу к восхитительному риску, когда играешь с партнером, который не уступает тебе в силе или даже превосходит тебя. В любом случае, когда двое таких талантов садились играть с компанией игроков, не обладающих психокинезом, никто из них не намекал, что второй — жулик. Они вели дуэль между собой, считая себя аристократами от игры. Плебс оставался безжалостно обобран, и к концу игры у него не оставалось ни денег, ни сообразительности. Тандем уверенно обставлял состоятельного молодого человека, но едва только он вывел его на большие ставки, «Леди Удача» — просто издевательское название для корабля — вынырнула из перехода у места назначения. Игра закончилась, и вскоре сосунок покинул борт лайнера. И теперь тандем был не только на грани срыва, но и, что хуже всего, чувствовал усталость и скуку. Даже долгий спор с отцом Джоном, если можно считать таковым столь мягкий обмен любезностями, не смог завести его. И, может быть, именно неудача попытки почувствовать возбуждение и смутное ощущение, что Падре все же одержал верх над ним, подвигнули его на этот поступок. Когда стал мигать красный свет, и голос из интеркома призвал пассажиров к осторожности, тандем расстегнул страховочный ремень кресла и, легко оттолкнувшись от пола, воспарил к потолку. Плавая там, он молитвенным жестом сложил руки, поднеся их к лицу, и принял выражение, в котором удивительным образом сочетались тупость и благолепие.
3: «Эй, отец Джон!» — крикнул он. «Смотрите, Иосиф Купертинский!»
1: Обитатели кают-компании, смущенно взглянув на него, позволили себе несколько нервных смешков. Даже поборник Церкви Всеобщего Света, для которого Падре был соперником и конкурентом, нахмурился при этой демонстрации исключительно плохого вкуса, подумав, что определенным образом она оскорбляет и его верование.
4: «Неправильное отношение», — пробормотал он. «Решительно неправильное».
1: Отец Джон лишь моргнул, увидев, как тандем издевается над теми трудностями, которые испытывал знаменитый средневековый святой, обладавший способностью к непроизвольной левитации. Однако ему и в голову не пришло оскорбиться. Он спокойно извлек из кармана блокнот и стал писать. Что бы вокруг ни происходило, он старался извлечь пользу из всего сущего. Явись перед ним даже дьявол, он бы и его поблагодарил за возможность такого знакомства. Шутовские ужимки тандема навели его на мысль о статье. Если он успеет кончить ее и отправить с судовой почты, материал может выйти в следующем номере периодического издания Ордена. Ее можно назвать «Человек в свободном падении. Вверх или вниз».

0: Тандем испытал краткое искушение сойти с корабля на следующей остановке, на Вайлденвуле. Это была девственная невозделанная планета, которая требовала от поселенцев тяжелого труда и не представляла практически никаких развлечений. Одним из них немногих являлись азартные игры. Но беда заключалась в том, что на Вайлденвуле жило не так уж много людей с хорошими деньгами. И кроме того, ее обитатели обладали болезненной особенностью бросаться с места в карьер. Неизменная удачливость тандема вызовет у них подозрительность, и имея они в своем распоряжении индикатор, то, конечно же, пустят его в ход. На способности тандема прибор не повлияет, но результат его применения может оказаться столь же печален, как внезапная полоса неудач. В какой-то мере все обладали психокинезом. Индикаторы обычно устанавливали на такой высоте, что те не фиксировали средний энергетический уровень. Тандем же и другие, подобные ему, играя с нормальными людьми, должны были жестко контролировать свои способности. Но почти всегда в ходе игры они заводились, не могли справиться с искушением и пускали в ход свои экстраординарные таланты. Исход зависел от выдержки. Чтобы избежать таких двусмысленных ситуаций, им приходилось полностью подавлять свои способности. А поскольку обитателям Вайлденвуля вряд ли удалось бы доказать факт шулерства, они могли прибегнуть к старой привычке брать дело отправления закона в свои руки. А так как тандем не испытывал желания оказаться побитым или вывезенным из города на шесте, омерзительное воскрешение давнего американского обычая, то он решил остаться на борту «Леди Удачи» до посадки на «Почуи». Планета была населена небожителями, чьи карманы топорщились от пачек кредитов Федерации, а глаза горели древним огнем предвкушения встречи с дамой Фортуной. По пути к Почуи лайнер сделал остановку на Вейтсмане и взял на борт еще одного богатого молодого человека. Тандем потер руки и выдал сосунку все, на что был способен. Век техники обладает неоспоримыми достоинствами, но каких бы высот ни достигла наука, всегда можно найти тот самый извечный тип человека, который буквально просит, чтобы его обобрали. Обеспеченный юноша сам нашел несколько партнеров, которые сели играть с ним, постоянно повышая ставки. Тандем, водружая вокруг себя горы фишек, откровенно игнорировал тех, с кем играл раньше, капитана, профессоров и двух достопочтенных священнослужителей. К сожалению, едва лишь корабль снялся с Почуи, молодой человек помрачнел, заспорил с тандемом относительно того, что игра его чем-то не устраивает, и в конце концов поставил ему синяк под глазом. Тандем не полез в драку, но сказал юному богачу, что подаст против него иск в земной суд за то, что тот нарушил его свободу воли. Но леди Удача нарушила его планы, совершив посадку на планете, которая для землян была терра инкогнита. Никаких земных поселений тут не существовало. Единственной причиной посадки была необходимость залить водой резервуары. Капитан Роудс сообщил команде и пассажирам, что можно выйти на поверхность Кубейи и размять ноги, но забредать на другую сторону озера не рекомендовал.
1: «Леди и джентльмены, так уж вышло, что агенты Социологической Федерации заключили с аборигенами соглашение относительно нашего пребывания в данном месте. Мы никоим образом не должны входить в какие-либо отношения с самими кубейянцами. Местное население имеет специфические обычаи, которые мы, то есть земляне, можем оскорбить, если вы простите такое выражение, своим невежеством. Кроме того, некоторые их привычки и правила носят, если я могу так выразиться, несколько животный характер. Думаю, что умным этого достаточно».
0: Тандем выяснил, что для заправки кораблю потребуется не меньше 4 часов. Иными словами, прикинул он, для совершения небольшой прогулки с целью исследования окрестностей времени более чем достаточно. Он хотел составить хоть беглое представление о Кубее, чему, однако, препятствовало место посадки в небольшой лесистой долине. Но если подняться на холм, а там взобраться на дерево, то можно рассмотреть туземные поселения, белые здания которого блеснули в иллюминаторе, когда корабль опускался на инопланетную почву. Откровенно говоря, если бы не предупреждение капитана, городок бы его не заинтересовал. Но для тандема указание капитана прозвучало прямым запрещением. И еще в детстве он испытывал особое наслаждение, когда не слушался отца. И, став взрослым, никогда не поклонялся авторитетам. Задумчиво склонив голову и прикрывая рукой рот и подбородок, тандем неторопливо обошел гигантский корабль, не встретив никого, кто мог бы приказать ему вернуться. Он ускорил шаги и тут же услышал чей-то голос.
1: «Подождите меня, я пройдусь с вами!»
0: Он повернулся. Это был отец Джон. Тандем напрягся. С Священник улыбался, сияя светло-голубыми глазами. Это-то его и смущало. Тандем не доверял этому человеку, потому что тот был непредсказуем. Невозможно было представить, что он сделает в следующий момент. Но тот был мягок, как банановая кожура, а через минуту становился колюч, как трехдневная щетина. Игрок опустил руку, чтобы стала видна его полуулыбка, полуухмылка. «Если я попрошу вас пройтись со мной милю, отче, то в соответствии с вашими верованиями вы должны преодолеть со мной самые малые 2 мили». «С удовольствием, сын мой, если не считать, что капитан запретил подобные прогулки, и, как я предполагаю, не без оснований». «Послушайте, отче, что случится, если мы немного осмотримся вокруг? Для туземцев эти места табу, то есть они нас не тронут. Так почему бы не прогуляться?»
2: «Нет никаких оснований пренебрегать распоряжениями капитана. В данный момент он полновластный хозяин корабля, это его маленький мир, подлежащий его юрисдикции». «Он знает свое дело, и я уважаю его приказы».
1: «Окей, отче, можете и дальше прятаться под покровами смиренности. Хоть в них и спокойно, но вы никогда не испытаете радость знакомства с другим миром. Я же воспользуюсь возможностью. Пусть даже она мне ничего и не даст».
0: «Надеюсь, что вы правы».
3: «Послушайте, отче, да избавьтесь вы от этого скорбного выражения на физиономии. Я просто поднимусь на соседнюю горку и влезу на дерево, и тут же вернусь. Что в этом плохого?»
0: «Вам лучше знать».
1: «Конечно», — сказал Тандем, снова прикрывая рукой рот. «Все зависит от вашего отношения, отче. Идти вперед, никого не бояться, не прятаться ни от кого и ни от чего, и вы в конечном итоге расстанетесь с жизнью столь же легко и свободно, как и пришли в нее».
0: «Я согласен, что в конце концов вы покинете эту жизнь так же, как и пришли в нее. Но что касается первой части вашего утверждения, то тут я готов поспорить. В ваших действиях нет смелости. Вы боитесь. Вы прячетесь».
1: Тандем уже было тронулся с места, но, остановившись, повернулся. «Что вы имеете в виду?»
0: «Я хочу сказать, что вам все время приходится скрываться от чего-то или от кого-то. Иначе зачем вы все время прикрываете рот рукой или веером карт? А когда вы открываете лицо, его выражение говорит, с каким презрением вы относитесь ко всему миру. Почему?»
1: «Начинается психиатрия», — фыркнул Тандем. «Оставайтесь здесь, отче, и прогуливайтесь по своей тропочке, а я отправлюсь взглянуть, что нам может предложить Кубея.
0: Только не забывайте, что через 4 часа мы улетаем».
1: «У меня есть часы», — сказал Тандем и, засмеявшись, добавил. «Они будут исполнять роль моей совести».
0: «Часы могут отказать».
1: «Как и совесть, отче».
0: Продолжая посмеиваться, Тандем двинулся в путь. На середине подъема он остановился и обернулся. Отец Джон продолжал стоять на месте, глядя ему вслед. Одинокая маленькая черная фигурка. Должно быть, он немного сменил положение, потому что луч солнца, упавший на полукружие белого воротника, ударил Тандему в глаза. Прищурившись, он выругался, закурил сигарету и чувствовал себя куда лучше в облачке синеватого дыма. Чтобы расслабиться и успокоиться, нет ничего лучше хорошей затяжки.

О тандеме можно было сказать, что он всю жизнь искал паршивых овец, которых можно стричь. И стоит отметить, что находил без особого труда. С наблюдательной вышки на вершине высокого дерева перед ним открылась соседняя долина. Там он и увидел паршивых овец. Они водились даже на Кубее. У подножия холма двумя концентрическими кругами располагалась толпа аборигенов, и ошибиться относительно цели их занятий было просто невозможно. В малом внутреннем кругу все стояли на коленях, внимательно наблюдая за неким предметом в центре окружности. Все остальные сгрудились вокруг, столь же пристально наблюдая за предметом, который напоминал флюгер. Но, естественно, таковым не был. Судя по поведению собравшихся, тандем догадывался о его предназначении. Сердце у него радостно подпрыгнуло. Ошибки тут быть не могло. Запах азартной игры он чувствовал за милю. Это несколько отличалось от ее земных разновидностей, но суть была той же самой. Он торопливо спустился с дерева и стал пробираться между древесными стволами на склоне холма. Глянув на часы, он убедился, что в его распоряжении еще 3,5 часа. К тому же, вряд ли капитан Роуд смог улететь без одного из пассажиров. А тандем просто обязан ознакомиться с возможностями кубиянской игры. Он, конечно, не станет участвовать в ней, потому что не знает правил, да и местной валюты, которая дала бы ему право участия, у него нет. Он просто понаблюдает за игрой и двинется в обратный путь. У тандема гулко колотилось сердце, ладони повлажнили. Ради этих эмоций он и жил. Напряжение, неопределенность и, наконец, восторг. Все поставить на карту. Выиграть или проиграть. Давайте же, Кости, катитесь, принесите папочке удачу. Он невольно усмехнулся. О чем он себе думает? Ему не суждено испытать этих радостей. Вполне возможно, кубиянцев так потрясет появление землянина, что игре придет конец. Хотя это вряд ли. Игроки полностью отдаются азарту, и пока на кону есть деньги, которые можно выиграть, ничто, кроме разве землетрясения или полиции, не способно оторвать их от игры. Не обнаруживая своего присутствия, тандем присмотрелся к игрокам. Гуманоиды с коричневой кожей, круглые головы покрыты короткой щетиной жестких выгоревших волос, треугольные лица без следов растительности, если не считать 6 хрящеватых отростков на длинной верхней губе, черные одутловатые носы, напоминающие формой боксерскую перчатку, черные кожистые губы, острые, как у плотоядных хищников, зубы и массивные подбородки. Вокруг шеи у каждого топорщился гребень выгоревших волос. На всех были длинные черные рубашки и белые бриджи по колено. Шляпу носил лишь один из игроков. Этот туземец, похоже, был кем-то вроде хозяина манежа, или точнее, крупье, как прикинул тандем. Он был выше и стройнее остальных и носил высокую, типа митры, шляпу с большим зеленым козырьком. Он стоял неподвижно, разрешая споры относительно ставок и давая сигнал к началу очередного кона. Именно этот крупье, понял тандем, сможет смирить возбуждение толпы при виде новичка. Он перевел дыхание, набрал в грудь воздуха, привычно скривил губы и вышел из-за кустов. Тандем не ошибался, предполагая, как кубиянцы отнесутся к незнакомцу. Те, что составляли внешний круг, оглянулись, вытаращили раз и навсегда прищуренные глаза и насторожили острые, как у лис, уши. Но, убедившись, что пришелец не представляет опасности, вернулись к игре. То ли их культуре был присущ обычай изображать равнодушие, то ли их в самом деле трудно было удивить, но в любом случае тандем решил воспользоваться выпавшей ему на долю удачей. Он попытался осторожно протиснуться среди зрителей и убедился, что они охотно уступают дорогу. Чтобы оказаться в первом ряду, много времени не потребовалось. Он в упор уставился на крупье, который ответил ему загадочным, но явно заинтересованным взглядом, после чего вскинул над головой обе руки, скрестив по 2 из 4 пальцев на каждой кисти. Толпа, дружно повторив этот жест, ответила ему хриплым вскриком. Затем крупье опустил руки, и игра продолжилась, словно землянин присутствовал здесь всегда. Внимательно присмотревшись к ней в течение нескольких минут,
Тандем пришел к убеждению, что понял ее суть, которая, в принципе, была ничем иным, как усовершенствованной версией земной бутылочки. В центре внимания находилось шестифутовое изображение кубиянца. Раскинув руки под прямым углом и сомкнув ноги, он лицом вниз вращался на штыре, один конец которого упирался ему в пупок, а второй был надежно укреплен в массивной мраморной плите. Голова фигуры была выкрашена в белый цвет, ноги в черный, одна рука была красной, а другая зеленой. Все тело было серовато-стального цвета. Сердце тандема быстро забилось. Фигура, судя по всему, платиновая. Он продолжал наблюдать за игрой. Игрок ухватился за руку статуи и на своем экзотическом языке затянул речитатив, интонации которого на удивление походили на те моления, которые возносит игрок на земле, прежде чем бросить кости. Затем, по сигналу крупье, он с силой раскрутил статую. Та стала вращаться на штыре, отбрасывая красные, зеленые, черные, белые и серебристые отблески. Когда вращение замедлилось, игрок, затаив дыхание, сел на корточки и в ожидании удачи протянул к ней руки, безмолвно взывая к судьбе, что во всей галактике выглядело одинаково, на каком бы языке ни возносились моления. А тем временем игроки и зрители делали ставки. Каждый имел при себе одну или несколько уменьшенных копий статуи. Пока та вращалась, все оживленно жестикулировали, переговаривались друг с другом и подбрасывали свои фигурки, заставляя их кувыркаться в воздухе. Тандем был уверен, что и они из платины. Вращение центральной фигуры прекратилось. Зеленая рука указывала на одного из игроков. Толпа взревела. Многие, проталкиваясь вперед, складывали свои фигурки у ног счастливца. Тот снова толкнул вертушку, как тандем окрестил изображение. Теперь землянину предстояло проанализировать правила и ход игры. Итак, ты берешь одну из своих маленьких фигурок и кидаешь в воздух. Если она втыкается головой или одной из конечностей в землю, а остановившаяся вертушка указывает на тебя рукой или ногами того же цвета, тебе достаются все статуэтки, что легли по другую сторону или пришли с не тем цветом. Если же вертушка указывает на тебя, но твоя ставка воткнулась в землю не тем цветом, ты пытаешься при своих интересах, остаешься при своих интересах и получаешь право еще на одну попытку. Затем испытывает удачу следующий за тобой. Мысленно потерев руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Итак, мысленно потеряв руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Пока еще не выделяясь из толпы, тандем сделал несколько ставок и выиграл. Обзаведясь фигурками, он смело протолкался во внутренний круг и, утвердившись там, спокойно пустил в ход свою психокинетику, заставив вертушку замедлить вращение и остановиться в нужном месте и на нужном цвете. Он был достаточно умен, чтобы не останавливать ее перед собой несколько раз подряд. Большую часть своего стремительно растущего богатства он собрал за счет случайных ставок, находясь в толпе зрителей. Порой он проигрывал сознательно, порой случайно. Он не сомневался, что многие аборигены обладают подсознательными психокинетическими способностями, которые, стоит им сосредоточиться на каком-то цвете, могут принести удачу. Тандем то и дело ощущал легкие энергетические всплески, но не мог четко определить их местонахождение. Они терялись в общей сумятице. Впрочем, это не важно. Туземцы не обладали его отточенным и отшлифованным талантом. Забыв обо всем, тандем предался созерцанию толпы. Он был в одиночестве среди инопланетян и замечал, как те мрачнели, когда он начинал стабильно выигрывать. Чтобы они успокоились, он был готов начать проигрывать или же, если это не поможет, обратиться в бегство. Только он никак не мог сообразить, каким образом удастся удрать, таща с собой столь увесистый выигрыш. Но не сомневался, что как-нибудь выкрутится.
Но ничего из того, чего он с такой тревогой ждал, не произошло. Туземцы перестали хищно щериться, и в их налитых кровью глазах появилось даже дружелюбное выражение. Когда он выигрывал, его по-приятельски хлопали по спине, кое-кто помогал складывать кучу статуэток. Тандем поглядывал на играющих краем глаза, дабы никому из туземцев не пришло в голову сунуть часть его выигрыша под длинную черную ворсистую рубаху, напоминающую земной стихарь. Но никто не предпринимал таких попыток. День тянулся и блестел переливами красного и зеленого, белого, серебряного и тускло-черного цветов. Постепенно груда фигурок у ног тандема превратилась в небольшую горку. Сохраняя внешнее спокойствие, в глубине души он чувствовал восхитительное опьянение. Но он был не настолько поглощен азартом, чтобы время от времени не посматривать на часы, красовавшиеся на волосатой кисти одного из туземцев, которому он их сторговал, и неизменно убеждался, что остается время сыграть еще кон. При всей своей

0: дергались остроконечные уши, топорщились гривы выгоревших волос на шеях. Длинные красные языки с зеленоватыми утолщениями на концах облизывали тонкие черные губы. То и дело к небу характерным жестом вздымались руки с перекрещенными двумя из четырех пальцев. Тандем ни на что не обращал внимания. Он лишь слышал и обонял толпу как нечто неизменное. Выигрывая, он был преисполнен буйной радости. «Пусть вертушка крутится и дальше, пусть порхают в воздухе статуэтки, пусть растет у его ног груда добра. Вот она, жизнь! Никакая выпивка, никакие женщины не могут сравниться с этим ощущением». Настал момент, когда перед ним осталось лишь четверо аборигенов, у которых еще имелись статуэтки. Настал черед тандема раскручивать вертушку. Он подбросил свою фигурку высоко в воздух, отметил, что она воткнулась в мягкий песок черными ногами и, сделав шаг вперед, чтобы придать вращение основной фигуре. Искоса глянув на крупье, он увидел, что покрасневшие белки его глаз заплыли слезами. Тандем удивился, но даже не сделал попытки понять, что стало причиной столь странных эмоций. Он хотел лишь играть, чтобы окончательно разделаться с оставшимися туземцами и ждал лишь сигнала к началу кона. Но едва он коснулся жесткой зеленой руки изображения, как услышал отчаянный крик, который перекрыл гул толпы, так поразив его, что он замер на месте. То был голос отца Джона. «Остановитесь, тандем!» — надрываясь, кричал священник. «Ради любви к Господу Богу, остановитесь!» «Какого черта вам тут надо?» — рявкнул тандем. «Хотите мне все испортить?» «Ради вас я одолел вторую милю», — сказал отец Джон. «Что может пойти вам только на пользу? Еще секунда, и с вами было бы покончено». Струйки пота текли у него по широким скулам, пятная некогда белый воротничок, который сейчас стал серым от пыли и испарины. На щеках проступили гусиные лапки покрасневших вен. Выражение голубых глаз напоминало о неизменном камертоне, звук которого как бы излучало полное тело отца Джона, но на сей раз его тональность была далека от благодушия. «Отойдите, Кармоди», — сказал тандем. «Это в последний раз. Затем я возвращаюсь богачом».
1: «Нет, вы этого не сделаете. Послушайте, тандем, у нас мало времени».
0: «Прочь с дороги! Эта публика может воспользоваться вашим вмешательством и прекратить игру». Отец Джон в отчаянии устремил взор к небу. Крупье покинул место, с которого не сходил всю игру, и с распростертыми руками направился к падре. Выражение отчаяния на лице отца Джона уступило место надежде. Обратившись к крупье, он с полной серьезностью произвел несколько жестов.
2: При всем раздражении тандему не оставалось ничего иного, как лишь наблюдать за происходящим, надеясь, что занудный священник получит приказ убираться отсюда. Он настолько вышел из себя, что был готов разрыдаться от отчаяния, когда окончательная победа, которая, можно сказать, находилась у него в руках, ускользала по милости этого длинноносого ханжи и пуританина. Отец Джон не обращал внимания на тандема. Не отрываясь от влажных красноватых глаз крупье, он показал на себя, на тандема, и обвел рукой круг, включающий в себя их обоих. Выражение лица крупье не изменилось. Не смущаясь его бесстрашностью, отец Джон показал пальцем на туземцев и обвел окружность вокруг них. Этот жест он повторил дважды. Щелки глаз его собеседника внезапно расширились, блеснув розоватыми белками. Абориген слегка покрутил головой, что, по всей видимости, должно было означать утвердительный кивок. Он явно понял, что старался внушить ему падре. Оба человека относились к другому классу существ, нежели к убиянцам. Затем отец Джон ткнул указательным пальцем вертушку и переместил его в сторону крупье. Снова был описан круг, который на сей раз недвусмысленно включал в себя туземцев и установленную лицом вниз фигуру. Очередная окружность опять содержала в себе землян. После чего отец Джон предъявил всеобщему обозрению висящее у него на шее распятие. Толпа издала единодушный вопль.

0: полные разочарования, а не удивления. Туземцы подались вперед, но крупье рявкнул, и все сдали назад. Сам же он подошел к отцу Джону и внимательно рассмотрел символическое изображение. Закончив изучение, он посмотрел на отца Джона, ожидая дальнейших знаков. Из глаз его текли слезы.
1: «Что вы делаете, Кармоди?» — хрипло спросил тандем. «Вас что, оскорбит, если я выиграю что-нибудь ценное?»
0: «Помолчите, человече. Я почти достучался до них. Скорее всего, нам удастся унести ноги. Хотя, не уверен, вы завязли в игре по уши».
1: «Когда я доберусь до земли или ближайшего крупного порта, то подам на вас в суд за то, что вы ограничиваете мою свободу волеизъявления».
0: Тандем знал, что обещание было пустопорожним, ибо к данным случаям закон был неприменим. Но, высказав угрозу, он почувствовал себя как-то лучше. Однако отец Джон не услышал его. Теперь он самозабвенно изображал процедуру распятия на кресте. Руки раскинуты, ноги сведены, лицо искажено судороги мучительного страдания. Убедившись, что крупье закрутил головой в знак понимания, падре снова показал на тандема. Крупье удивленно воззрился на него. Черная вислая груша его носа дернулась, выражая некое непонятное чувство. Он типичным гальским жестом пожал плечами и вскинул руки ладонями наружу. Отец Джон расплылся в улыбке. Все его тело, казалось, завибрировало в унисон с невидимым камертоном. На этот раз его звучание было преисполнено блаженством. «Вам повезло, сын мой», — сказал он тандему, «что вскоре после вашего ухода я вспомнил одну статью, которую прочел в межпланетном журнале сравнительных религий. Ее написал антрополог, который провел некоторое время на Кубее и...» Крупье прервал священника серии решительных жестов, давая понять, что отец Джон неправильно истолковал суть их общения. Лицо священника осунулось.
2: «Оказывается, этот парень тоже слышал о свободе волеизъявления», — простонал он. «И требует, чтобы вы сами решили, хотите ли и дальше...»
1: Тандем не стал дожидаться окончания фразы и издал торжествующий вопль. «Джентльмены, продолжаем игру!»
0: Он не услышал протестующего вскрика падре, когда, схватившись за зеленую руку вертушки, крутанул ее, и та стала стремительно вращаться на штыре, упирающемся ей в пупок. Он вообще забыл о существовании отца Джона, поглощенный ожиданием того момента, когда вращение начнет замедляться, и он с серии осторожных подталкиваний подведет фигуру к той точке, в которой черные сомкнутые ноги укажут точно на него. Фигура в вертушке описывала круг за кругом, и пока она вращалась, взлетающие статуэтки игроков поблескивали на солнце. То ли фортуна была на стороне туземцев, то ли отвернулась от них, тандем застыл, полуприсев, полной уверенности, что проиграть не может. Все четверо, которые противостояли ему, ни в малой доле не обладали его способностями. Вот, теперь вертушка едва-едва ползла, все медленнее и медленнее описывая последний круг. Мимо проплыла зеленая рука, затем скользнули ноги. Легкий, еле заметный толчок заставит их продолжить вращение, затем останется их чуть-чуть подтянуть, совсем немного. Потом последует лишь намек на стопор, чтобы вращение окончательно замерло. Так и надо действовать. Вот они приближаются, черные длинные конечности с изуродованными ступнями, вытянутыми в одной плоскости с голенями. Они подходят, ходят спокойнее, так, так, мягче, мягче. Ха! Толпа, затаившая дыхание, единым мощным порывом перевела дух, разразившись криками удивления и разочарования. Тандем так и застыл, полуприсев, не в силах поверить своим глазам. Волосы на затылке стали дыбом, когда он вдруг почувствовал неодолимую силу, которая, появившись непонятно откуда, продолжала раскручивать фигуру, пока ее ноги не миновали его, а зеленая рука не указала на одного из соперников. Очнулся он лишь тогда, когда отец Джон встряхнул его и сказал: «Уходим, человече. Вас выпотрошили».
2: Онемев, тандем увидел, как обливающийся слезами крупье подал знак туземцам, и те, набросившись на груду фигурок, стали перетаскивать их по другую сторону круга к ногам победителя. Теперь, хотя тандем этого еще не осознал, правила поменялись. Победитель получал все. Прежде чем земляне двинулись в обратную дорогу, крупье подошел к падре и протянул ему одну из фигурок. Помедлив, отец Джон снял с шеи цепочку и вручил туземцу распятие.
3: «Чего ради?»
2: «Профессиональная вежливость», — объяснил падре, ухватив тандема за локоть и таща его сквозь толпу завывающих и прыгающих кубиянцев. «Он хороший человек и отнюдь не ревнив». Тандем даже не сделал попытки понять собеседника. Его гнев, придавленный было грузом поражения, от которого игрок онемел, прорвался наружу. «Черт побери, эти дикари скрывали силу своей психокинетики! Но даже в этом случае они не вывели бы меня из равновесия, не остановив игру в самый неподходящий момент, что дало им возможность собраться с силами и навалиться на меня всем скопом! Лишь по чистой случайности они стали действовать воедино. И не будь вы такой буританской собакой на сене, я бы точно выиграл. И стал бы богатым! Богатым!» «Принимаю на себя всю ответственность. Тем не менее, разрешите мне...» «Осторожнее!» Тандем споткнулся и шлепнулся бы ничком, не подхвати его отец Джон. Вырвавшись, тандем еще больше разозлился. Он не хотел быть обязанным падре абсолютно ничем. В молчании они миновали густые заросли, пока не вышли на опушку. И тут, повинуясь отцу Джону, мягко придержавшему спутника за локоть, тандем повернулся. Сквозь узкую просеку между деревьями перед ними открывался прекрасный вид на долину.
3: «Так вот, Роджер Тандем, я прочитал ту статью в журнале. Она была заглавлена «Позиции». И, к счастью для вас, наш предыдущий разговор на эту тему вызвал ее у меня в памяти. И в тот же момент я решил, если вы простите некоторую самовозвеличивание данного утверждения, пройти вторую милю и даже третью в случае необходимости. Понимаете ли, Роджер Тандем, увидев эту публику, вы истолковали открывшуюся перед вами сцену в привычных для вас знаках и понятиях. Вы увидели туземцев, собравшихся вокруг устройства, явно предназначенного для азартных игр, что подтверждали и все остальные доказательства. Стоящие на коленях люди, отчаянные пари, внимание, устремленные к прощению фигуры. Вы слышали мольбы и возгласы, устремленные к даме фортуне, стоны разочарований, крики восторга, сетования проигравших. Вы видели перед собой церемониймейстера, главного игрока, хозяина казино. Но вот чего вы не поняли. Существует определенное сходство между звуками и жестами, принятыми в азартных играх, и теми, что характерны для собраний адептов некоторых фанатичных религиозных сект, где бы во Вселенной они ни проходили. Они очень напоминают друг друга. Понаблюдайте за жестами игроков, охваченных азартом, и сравните их с ужимками сектантов, участвующих в первобытном праздновании Возрождения. Большая ли в них разница?
1: «Что вы имеете в виду?»
2: Отец Джон указал в проем просеки.
3: «Вы чуть было не стали новообращенным».
2: Победитель гордо высился над грудой статуэток, сваленных у него ног. Чувствовалось, что все его существо до мозга костей преисполнено восторгом по случаю победы, ибо он застыл в благоговейной неподвижности, опустив руки. Но длилось это недолго. Сзади к нему подошли несколько крепких коренастых игроков. Его распростертые в стороны руки привязали к деревянному брусу. Еще один такой же брус под прямым углом к первому пришелся под спину победителя. Ему надежно привязали голову, кисти и лодыжки. Потом распятие подняли и понесли. В то же время вертушку сняли со штыря. Даже сейчас тандем не осознавал, какой участи избежал, пока туземцы не перевернули распятого лицом вниз и не насадили пупком на острый конец штыря.
3: Когда тот пронзил тело насквозь, войдя в деревянный брус за спиной, распятый стал вращаться под речитатив толпы. Отец Джон молился вполголоса.
4: «Если я вмешался, то лишь из-за любви к этому человеческому созданию и потому, что не мог не подчиниться зову сердца. Я знал, отче, что один из них должен умереть, но сомневался, что человек готов к такому исходу. Может, и создание этого мира тоже не было готово, но сие мне знать не дано».
3: Он вступил в игру, прекрасно понимая, на что обречен в случае выигрыша, а этот человек, Тандем, пребывал в неведении.
4: «Но Тандем создан по нашему образу и подобию, отче. И поскольку я не получал никаких ясных знамений, свидетельствующих об обратном, то не мог поступить иначе ради его спасения, дабы пришел день, когда он сам спасется. Если же я впал в заблуждение, то лишь в силу невежества и чрезмерной любви».
3: Закончив молитву, отец Джон повел бледного Тандема, которого продолжала колотить дрожь по склону холма.
5: «Банк всегда выигрывает», — сказал отец Джон, лицо которого тоже было покрыто легкой бледностью. «Тот, кого вы приняли за крупье, был их верховным жрецом. Слезы, что вы сначала увидели на его глазах, были вызваны радостью от возможности заполучить новообращенного. А потом он заплакал от разочарования, когда вы проиграли. Он страстно хотел, чтобы вы одержали победу в этом тысячелетнем ритуале. В случае выигрыша вы стали бы первым землянином, представляющим их божество, которому необходимо принести в жертву таким достаточно болезненным способом. И весь ваш выигрыш был бы погребен вместе с вами, как подношение божеству, чьим живым воплощением вы стали. Но, как я сказал, банк никогда не остается в накладе. Попозже первосвященник выкопал бы их и присоединил к другим сокровищам церкви».
4: «Вы считаете, что жесты, которые вы делали перед жрецом, убедили его, что я...»
5: «Да, что вы поклоняетесь Богу вертикального креста, а не горизонтального. И я почти убедил его, что он обязан принять во внимание мысль о свободе волеизъявления и дать вам возможность самому вступить в его секту. А я, как вы успели заметить, не очень стесняюсь, когда необходимо вмешаться».
3: Тандем остановился и закурил сигарету. Руки у него еще дрожали, но, сделав несколько затяжек и окутавшись синеватым дымком, он почувствовал себя лучше. Расправив плечи и вздернув подбородок, он сказал:
5: «Послушайте, отец Джон, если вы считаете, будто эта история настолько напугала меня, что я припрыжку кинусь под крыло матушки церкви, то вы ошибаетесь. Значит, я сделал ошибку. Но заблуждение было лишь частичным, поскольку они в самом деле играли. Но тут любой оказался бы в дураках. Во всяком случае, в вашей помощи я не нуждался».
3: «В самом деле?»
5: «Ну, не могу отрицать, что, появившись, вы сделали благое дело. Хотя нет, я проиграл. Да и не мог выиграть, когда эта четверка сплотилась против меня. Так что я потерял? Я хорошо провел время и благополучно унес ноги».
3: «Вы потеряли свои часы». Похоже, отец Джон так и не оправился от печали, которая пала на него, когда он увел Тандема из долины. Тональность его камертона была мрачна и окутана тьмой.
5: «Слушайте, отче, — сказал Тандем, — давайте оставим все эти рассуждения о морали и символах, ладно? Между моими часами и моральным обликом нет ничего общего, и не надо их сравнивать. Вы же знаете, что склонны придавать таким вещам непомерно большое значение».
3: Увидев перед собой обводы гигантского корпуса корабля, он ускорил шаг, чтобы оставить священника за спиной. Но, оторвавшись от него, остановился. Мысль, которая смутно копошилась в глубинах памяти, внезапно прояснилась. Развернувшись, он пошел обратно.
4: «Скажите, отче, а как относительно тех четверых, что остались? Готов поклясться, что и все вкупе они не обладали...»
3: Тандем запнулся. Отец Джон стоял спиной к нему, ярдах в 25. Плечи его поникли, и что-то в осанке дало понять, что камертон начал вибрировать на более высокой ноте.
4: Тандем лишь смутно осознавал, что происходит. Все его внимание было приковано к отцу Джону и его действиям. Священник подбросил статуэтку в воздух и проводил ее глазами, пока та не воткнулась в землю черными ногами. Он повторил бросок четырежды. И каждый раз статуэтка приходила ногами к земле.
3: Даже на таком расстоянии Тандем чувствовал мощь той силы, которая управляла ею.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть первая. Гражданин Моро. Нечистолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов. Я сделался солдатом, потому что я был гражданином. Генерал Жан-Виктор Моро. Первый эскиз будущего. Кровь льется в Лонгвуде. Весной 1818 года двухмачтовый брик «Рюрик» завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе, ныне Кейптаун, корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена Земля, почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева. «Глеб Семенович, душа моя, отметьте в журнале, за 50 миль к нордвестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка возможна лишь на грунте Джемстоуна». В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. Шишмарев сказал: «Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками. А ведь до самой смерти не прощу себе, ежели нонечо проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника». Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов. Он сказал, что заточение Наполеона на острове – это волшебная тема для будущих поэтических озарений. «Англичане – просвещенные мореплаватели, и нам не менее просвещенным они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении». «Резон есть», – согласился Коцебу. «Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскую почтою, а прямо в Петербург через наши руки». Перед островом их задержала британская брандвахта. На Рюрике явился офицер Королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный щелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира. «К чему ваша пиратская деликатность?» — возмутился Коцебу. «Или собираетесь стрелять мне в спину?» Пистолет из рукава переместился в карман. «Русский брик вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе». Коцебу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, наличные средства которого и образована научная экспедиция Рюрика. «Научная?» — недоверчиво хмыкнул англичанин. «Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун, а я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем нежданном появлении возле острова». Ночь провели в дрейфе. Утром завиднелись прижатые к скалам домишки Джемстоуна, над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся. «Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, солдаты тащат пушки на горные вершины. Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерер». Он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке. Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, содержит остров в безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоо». Пышная тирада была прервана огнедышащим Бранскугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу. «Опять ошибка! Но сейчас все выяснится!» После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канонирам на пушку: «Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и топят. А мы не таковские. Клади, ребята, первую!» «Конкерор» многопушечной массой надвигался на маленького Рюрика, как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебу крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности. «Ну-ка, залепи им, сукиным детям!» «Первая пошла», — доложили канониры. «Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы их немилости все фонари и стекла перекалечим! Клади!» Отстреливаясь, Рюрик наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежье океана. Через 3 месяца корабль бросил якоря на Неве пред самым домом государственного канцлера графа Николая Петровича Румянцева. Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун. «Аглицким разбоем на морях уже по горло мы сыты. Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно каждогодно тратить 8 миллионов на охрану Наполеона, держать вдали от метрополии образцовую пехоту с артиллерией и 2 посменные эскадры адмиралов Малькольма и Помпейна». «Вы их подозреваете?» — спросил Коцебу. «Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать».
3: «Каков же его недуг, ваше сиятельство?»
2: Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка. «У него боли вот тут». Об этом Петербург извещен от российского комиссара на острове Святой Елены. Этим комиссаром был граф Александр Антонович де Бальмен. Служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму III. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 тысяч франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с Омеара, врачом британской эскадры, который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача. Он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон «притворяется». «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!» Явная клевета губернатора, подхватываемая лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач оставался верен клятве Гиппократа, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды, за выпивкой в доме русского комиссара, он честнейше заявил графу де Бальмену: «Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня». Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году. «Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал де Бальмен. Высокообразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы. Его имя сохранилось и в дипломатии. Джавахарлал Неру в своих трудах по истории не забыл помянуть и де Бальмена. Наполеон писал в завещании: «Я умираю преждевременной смертью, как жертва английской олигархии и ее наемных убийц». Много позже, когда в Петербурге де Бальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, граф отвечал английской уже поговоркой: «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так: «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен. Значит, могу быть повешен и я. Судите об этом сами, дамы и господа».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Джемстоун, гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные, поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей, в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, нарочно путая их пагинацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира. Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Малькольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики. «Бросьте нахваливать благородство своих кумиров. Я ведь не забыл, как ваш посол Чарльз Уитворд, когда я был еще первым консулом, уже тогда клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Лавалетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины. С адмиралом они всегда припирались, ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом. Я перестал быть генералом Бонапартом после египетского похода. Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью Божией, как иные монархи, а завоевал его кровью. Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился двор, пусть далекий от прежней пышности Сен-Югу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакейское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пан Пиантковский, который так долго воевал за чужую свободу, что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «Чепроши, пане!» «Дальше этого острова, — мудро изрекал он, — нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подают экипажи с траурным флером». Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон Лоу хамски отвечал: «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду. «Нет, я еще не убежал», — говорил он, привычно складывая на груди руки. «Можете в этом рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумления надо мною. Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации, а не угодил в плен к диким русским казакам». Англичане охотно беседовали с Наполеоном. «Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной сосульки». «Чепуха», — огрызался Наполеон. «Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга, как знатный гость русской нации». Гудсона Лоу он не пускал к себе. Не возникло у него отношений с комиссарами. Бежливый король Пруссии, экономя пфенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров маркиза Монтеню. Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер. Никого из них Наполеон видеть не желал. «Париж прислал паралитика маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше, как уличного попрошайку». «А кого представляет здесь Штюрмер?» «Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою столицу, а потом отдал и свою дочку». «Мне бы следовало жениться на русской великой княжне Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе». «Я, — говорил Наполеон, — желаю теперь общения только с русским комиссаром». «Но Гудсон Лоу, этот жалкий ублюдок, не дозволяет встреч с графом де Бальменом, пока я не приму в Лонгвуде высокорожденного воришку Монтеню заодно с венским олухом Штюрмером. Как тут быть?» Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улочке Джимстоуна, подошла нарядная девочка — Бетси Балькомб. «Что тебе, дитя мое?» — спросил комиссар. «Бонни сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде. Не как комиссара, а просто гостем в его доме». «Кто такой Бонни?» «Так я зову императора Наполеона».
3: «И он не обижается?»
2: «Нет, он смешной и добрый». Недавно стало известно, что часть золотых сервизов Наполеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую монету. В частной беседе с Лоу граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высмеял его домыслы. «Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вызвать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочить миллионами, а корежит сервизы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капиталов, на общей сумме которых можно образовать целую армию, чтобы затем повторить весь покер сначала, от Маренго до Ватерлоо». Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг оживленный звал камердинера. «Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?» Маршан вчера загулял и ничего не помнил.
3: «Помню, Ваше Величество», — бодро отвечал он, а потом спрашивал у графа Бертрана, «что ему от меня понадобилось?»
2: «Глупец», — отвечал генерал. «Своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж его величество заговорил об удовольствиях, значит, он хочет крови».
3: Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу.
2: Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдный кий. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монталона, двух приближенных.
3: «Граф Бертран, как моя левая щека?»
4: «Идеально, Ваше Величество».
2: «Граф Монталон, а как с этой стороны?»
4: «Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро».
2: «Зачем вы вспомнили этого человека?»
3: «Только потому, что он любил это занятие, и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую.
4: Простите, Ваше Величество, упоминанием о Моро я никак не хотел доставить неудовольствие Вашему Величеству».
2: «Хорошо. Пусть подают одеваться.
3: Какой костюм изволите сегодня?»
4: «Сегодня, пожалуй, охотничий».
3: Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей, кабанов, лисиц, волков и зайцев. Завершив туалет, Наполеон проследовал на кухню, где с утра орудовал повар.
2: «Я ничего уже не хочу», — сказал император, присаживаясь возле горячей плиты. «Но по опыту жизни знаю, как бы мало ни съел человек, все равно ему будет много».
4: «Непостижимо!» — вдруг воскликнул он, громко шлепнув себя по жирным ляжкам. «Я столько лет сражался с Англией, и, оказывается, всегда имел о ней неверное представление. Какое утонченное коварство запереть меня здесь, в этом ущелье, на этой кухне!»
3: Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита.
2: «Джентльмены торгуются с маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким опломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс, и речь идет о престиже их поганого королевства.
4: Так я вам сделаю баранью отбивную?»
3: «Только с косточкой», — напомнил узник Европы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: На кухне появилась графиня Монталон, которая под конец войны нашла четвертого мужа в свите Наполеона, почему теперь ей блистала на самых задворках мира.
5: «Я не выдержу. Всю ночь в моей спальне бегали крысы. Опять дожди, дожди, а у меня что-то с печенью».
2: «У меня тоже», — вяло отозвался Наполеон. «Я жду Омера и скажу ему, чтобы он прописал вам каламель. Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов».
5: «Да», — ответила женщина. «Кажется, это стреляли корабли.
2: Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун. Уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости».
3: Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживание так, будто родился в колыбели бурбонов или габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам.
2: «Бертран, ваша поза может нравиться только вам».
5: «Извините, я нечаянно прислонился к стене».
2: «Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу.
4: А когда я сижу, все обязаны стоять. Это золотое правило подтверждено практикой монархов всего мира».
3: После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских Лацарони. За этим занятием его и застала радостная Монталон.
5: «Маршан вернулся», — сообщила она. «Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с Дебальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, полили по бригу с конкерера из пушек, и теперь Гудсон Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что конкерер отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей острова вообще не бывало».
4: «Ах, как я рад этому скандалу! Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного».
5: «Прелесть моя», — нежно произнес Наполеон, — «позовите ко мне своего мужа».
3: После секретной беседы с императором
5: Шарль Тристан Монталон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми Омеара лечил от завала в больную печень Наполеона. «Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе». «Пожар Москвы», — подхватил Монталон, — «многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что, вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск. Ему следовало из Вильно диктовать условия мира». Монталон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос. «Что привело вас ко мне, граф Монталон?»
6: «Распоряжение императора». Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург, лично в руки царя.
5: Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягою каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу.
2: А каков Лоу-педант, в Лонгвуде извещены достаточно.
5: Монталон еще не закончил своей прелюдии.
6: «Вы сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собой некоторое осложнение для русского кабинета».
5: Желтый попугай, соскочив жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара.
2: «Вы меня, кажется, шантажируете?»
5: «Нисколько», — поклялся Монталон.
2: «Но ваши слова,
5: они ведь тоже не для протоколов». «Иначе говоря», — констатировал де Бальмен, «сверженный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом».
2: «Ради чего?»
5: Этот вопрос графа Монталона не смутил.
6: «Я думаю, еще не все потеряно. Еще возможны всякие конвульсии в политике, но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции».
5: «Возможно», — кивнул комиссар. «Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось Петербург-Лонгвуд. Это было бы просто смешно».
6: «Я не все сказал», — вкратчиво произнес Монталон. «Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще миллионы».
5: Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатства династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая.
6: «У себя на родине я не считаюсь богатым, но слыву за честного человека. Иначе, согласитесь, меня в эту дыру и не послали бы. Оставим миллионы в покое. Но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы».
5: «Да, крахом», — отвечал Монталон.
6: «Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас. Наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры.
5: Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатие двух великих монархов и сердца двух примиренных наций. За вами последнее слово, граф».
2: «Мое последнее слово таково. Все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга».
5: Наполеон после этого опустошил курятник, безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монталон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее.
7: «Перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела! Должен же я кого-нибудь убивать!»
5: И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор Омеара стоял, и не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что Омеара, и не только он, ведет регулярный учет его обращением к прошлому, чтобы потом, на основании этих бесед, сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводящими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность. Он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры 13 и буквы «М».
6: Наполеон говорил. Все исполнилось. Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Югу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоо я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы «М». Я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами. Мале, выбравшись из бедлама, 3 часа управлял Парижем в мое отсутствие. А генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими.
5: Ваш любимый шурин Мюрат, король Неаполя.
6: Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня и сразу погиб.
5: Наконец, ваш славный маршал Массена.
6: Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия 2 бунтовала из-за него.
5: Доктор деликатно напомнил о Моро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку.
6: Моро был отличным полководцем, но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта. Моро не доставало огня. Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки.
5: Впрочем, добавил Наполеон, Моро имел очень добрую душу. Он любил смешить людей.
6: Вся беда в том, что ему попалась одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенный ее красотой и юностью. Она и вертела им, как хотела.
5: «Я уже не помню», — поморщился Наполеон, «когда мы с Моро не могли поделить Францию». Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер 13 и неожиданно заявил доктору.
6: «Франция должна забыть Моро. Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым. Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Против Суворова. В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи. Была ранняя весна 1799 года. Мосты через Адду, клокочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в 4:00 ночи, велел подавать щи. Адъютант Кушников задернул полог шатра, чтобы ветер не гасил свечи. «Ну?» — спросил Суворов. «Нашли жирную свинью?»
3: «Одно сало. Казаки бросили ее в Адду, она даже хрюкнуть не успела, так и закрутила. Вечная хрюшки память».
2: Скверно огорчился Александр Васильевич. «Из всех животных лучший пловец свинья. И уж если даже она потонула, значит, нельзя пускать в плавь и конницу». Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью. «Парижская директория поручила управлять армией в Италии новому командующему, генералу Моро, а он из разжалованных. Ему по делу Пешегрю чуть было голову не снесли».
4: «Моро», — призадумался Суворов, напрягая память.
3: «Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его кавалерия захватила флот у голландцев?» «Да, история не знала подобного. Моро атаковал флот в гавани. Его гусары Лагюра въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа».
4: «Каков храбрец!
3: При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхо, но корабли брать не додумался».
2: «Егор Борисович», — распорядился Суворов, — «пошлите Моро мое приветствие по случаю его назначения».
5: «Слушаюсь», — отвечал Фукс с поклоном.
2: Кушников по газетам знал. Моро из якобинцев. Сейчас ему 35 лет, а слава его Виктории гремит по всей Франции.
3: У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее?
2: Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Моро французы под масть на един шесток садят.
3: После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы Дезе и Жубер.
4: Ладно. Славных бить больше славы. Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделением надзираю.
2: Итальянская кампания началась успешно. Россия состояла в альянсе с Австрией. Под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала Адду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Моро ворвался прямо в казачью линию. Вжик! Уже отсекли поводья, но Моро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена.
3: «Узнаю повадки гусара», — сказал Суворов.
2: За рекою простерлись дороги на Милан. Дожди разом схлынули, напало адовое жарище. Среди солдат слышалось:
3: «А пельцинов-то не видать? Сначала грязюка быть-то в России, ныне сухотаека, а кады ж пельцины созреют?»
2: Суворов окликнул донского атамана Денисова.
3: «Адриан Карпыч, открой ворота в Милане!»
2: Было воскресенье. На улицах Милана царил оживленный карнавал. Нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными сеньорами и сеньоринами. Нищие жители предместий весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородищами, поначалу приняв казаков за русских монахов.
3: «Капучини Руссии! Русские монахи!» — кричали в толпе.
2: Атаман Денисов растолковал, как умел.
3: «Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки из Тихого Дону! Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся да женок чужих задираем! Не хотим мешать и веселью вашему! Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших не беспокоя, на мостовых выспимся! Дадите соломки постелить, спасибо. Не дадите, бог с вами».
2: Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шалями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии.
5: Фельдмаршал укрывался внутри воска. Спасаясь от жары, он разделся до исподнего. Подле кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца.
6: «Виват Суворов, избавитель Италии!»
5: Фукс охотно принимал поцелуи красавиц, часто кланялся из седла публики. Вечером ему было сказано:
4: «Ну, Егор Борисович, спасибо, выручил».
5: «За что благодарность вашего сиятельства?»
4: «Да уж больно хорошо за меня кланялся».
5: Вечером в миланском Ла Скала божественная Джузеппина Гроссини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом.
4: «А что, князь Петр, — сказал он любимцу, — генерал Тумаро выявился неплохо. Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает. Чую, разгадал он меня

0: Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот джакобинец. В сражении у Требби русские одержали победу. А в июне адъютант Кушников доложил полководцу. «Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор Сиес шлет задиристого генерала Жубера». «Жаль», — отвечал Суворов. «Мне жаль Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо, даже очень хорошо. Что подарить ему на прощание? Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро. Да, хватит на них наши макароны переводить».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Поспешая в Италию, генерал Бартолеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованной невесты. «Свадьбу! Без промедления! Что вы копаетесь с посудой и перинами? Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда. Его ждет сам Суворов!» Утром он оставил счастливую жену. «Ах, чудо мое! Почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества? Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой». «Да, мир еще содрогнется при этом имени Жубер». Моро был его давним приятелем. Он сразу усадил Жубера перед собой и как следует наточил ужасную бритву. «На худой конец в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей. Готово». «Как уже?» — поразился Жубер. «Да», — сказал Моро, вытирая бритву. «Не выдумывай, Моро», — ответил Жубер. «К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?» «Но предпочел сражаться за революцию. Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? 2-3 года в седле, и солдаты стали дивизионными генералами. А теперь я только гражданин Моро, проигравший кампанию. Мы посадили в Италии деревья свободы, но свободы не дали. Напротив, мы разорили итальянцев и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам». «Ты отчаялся, Моро? Ты устал?» «Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов, хотят ли они такого освобождения, когда их грабят, дабы насытить алчную директорию». Личная дружба с Жубером не позволила Моро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника. «Иного от тебя не ожидал», — обрадовался Жубер. «Давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление. Этого, кстати, ждут от меня и в Париже». Моро наклонил кувшин, разливая вино. «Этого, кстати, ждет и армия Суворова». «Так в чем же дело?» — хохотал Жубер. «Если желания Суворова сходны с желаниями нашей директории, так завтра же устроим здесь отличную потасовку». Моро оставался чересчур рассудителен. «Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я, — заключил Моро, — ясно вижу диспозицию к нашему отходу в горы Овадо». Это признание возмутило пылкого Жубера. «О чем ты, Моро? 3 года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать. Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаке русской армии». Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сиесом, который намекнул, что

0: Франция настолько изнемогла от разврата директории и голодания, что появись в Париже человек со шпагой, дерзкий и популярный в народе, он способен увлечь Францию к новой славе. Сиес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта. Его армию можно списать в убыток военных расходов. А человеком со шпагой могу стать я. Жубер дунул на свечи, гася их. В темноте добавил. Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции. Муро, ты станешь моим военным министром, моим Карно.
1: Спокойной ночи, Жубер, отозвался Муро.
0: Сражение при Нове открылось в 4 часа, на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство. «Коня!» — крикнул он. «Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров!» Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, Жубер прохрипел последние в жизни слова.
2: «Только вперед! Честь! Слава! Франция!»
0: Муро снова принял командование армией. «Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать». Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом. «Обрушьте их, правый фланг! С Богом!» Багратион пошел в обход Нови, где засел Сен-Сир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седоков, звенящих тяжелую амуницией. Милорадович возник из клубов порохового угара. В ярости он глубоко всадил в землю мерцающий палаш. «Не пройти», — сказал он Суворову. «Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал». Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях.
2: «Крепок француз сегодня, крепок!» — горланили ветераны. «Ничем его не возьмешь, хошь зубами грызи!»
0: Нерушимы были стены Нови, и как стены нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские. Наконец, настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов. Генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил. Почти спокойно фельдмаршал сказал: «Начинаем все сначала. Надо победить». 16 часов длилось кровопролитие, и, наконец, французская армия была опрокинута. Моро был потрясен.
1: «Нам осталась одна дорога — в теснины Овадо».
0: С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелье остатки армий. В охотничьей горной хижине, сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапотелю поискать в седельных кобурах хотя бы огарок свечи. С трудом он вглядывался в потемки хижины.
1: «Я не вижу всех генералов. Где Груши?»
3: «В плену», — отвечали ему подавленно.
1: «Периньон?»
3: «Тоже».
1: «Вотрен?»
3: «Мертв».
1: «Сен-Сир?»
3: «Не знаем».
1: «Лагори?» «Я здесь. Меня сам черт не берет».
0: «Итак», — продолжил Моро, — «мы оставляем Италию».
1: «Рапотель, сумели вытащить Жубера из этой драки?»
2: «Вытащили? Но он в лепешку растоптан копытами».
1: «Жубер только что женился», — сказал Виктор Лагори. «Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит».
0: Моро вдруг потерял спокойствие, крича:
2: «Нет, нет, нет! Что эта дурочка знает о нем? Одна-то ночь в жизни! Нет!
1: Рапотель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор Сиес устроит ему триумфальные похороны».
0: Из ущелий Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо для Жюльетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренна. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жюльетта никогда не оставит своего мужа. Уже в Провансе
1: По дороге в Париж Моро настигло письмо актрисы Розали Дюгазон. «Приезжай», — молила она, — «ты застанешь меня святою».
3: Моро запахнул плащ и шагнул в карету. «Поехали дальше», — сказал он. Спутникам Моро было странно слышать его слова.
1: «Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии».
3: 1799 год совместил в истории имена Суворова и Моро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта, на кладбище Александра Невской лавры, а Жан-Виктор Моро упокоился в оживленном центре Невского проспекта, в доме под номером 32/34, под которым ныне значится старинное здание Римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генералиссимусу, а Моро, его противник, был осенен почестями как фельдмаршал. Это не бессмыслица. Время имеет свою железную логику.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дурная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Враги народа. Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун Грозного XIX века, допускали в общении между собою немыслимые сравнения. Говорили так. «Письмо из Вены обошлось мне в 6 франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку Мозельского за 8 польских флоринов, а каждый флорин — 15 венских крейцеров. Итого, друзья, я истратил всего 1,5 рубля». На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив дилижансы багажом, рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали. «Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свисту разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков рисковать жизнью не нанимался». Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти преступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным. Так и говорили. «Эх, чихнем-ка мы в пыльный мешок!» С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни через повешение. «Веревка? Много захотел. Теперь все равны». Бытовали выражения «друг народа» и «враг народа». Враг народа граф Прованский, в эмиграции де Лиль, будущий король Людовик XVIII, благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол Бурбонов. Затем начались скитания. Его отовсюду изгоняли. Из Турина и Венеции, из Австрии и Пруссии короля грызли клопы на постоялых дворах, его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях. Всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в Метаве, бывшей столице Курляндского герцогства. Замок герцогов Биронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца. Здесь беглец и поселился с обнищавшей свитой, которая не гнушалась брать от местных рыцарей бочку салаки или воз подмороженной картошки. Этот курьезный Версаль в миниатюре имел даже своих послов в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который не способен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа. Выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки А, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубящим дровосека. Их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой. Провалы переносил спокойно, никогда не падал духом. Он строил свои комбинации на подкупе политических лидеров, на предательстве популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пишегрю уже запутались, как мухи в его липкой паутине, а теперь... Кто бы мог поверить, сам Барас, глава директории, тайно принял из Метавы почетные грамоты на имя Виконта де Бараса. Когда армия Суворова сражалась в Италии, метавский Версаль уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии. Был день как день. Обычный день королевский. В польской каплице была отслужена обедня. Потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира Табаго, где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой черного курляндского пива. Он спросил, не было ли сегодня газет из Франкфурта? Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на круче Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус римского Корсакова, а генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка. Все эти известия неприятны моему величеству. Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу. Вы слышали новости, Анжу? Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел I останется прежним врагом республики негодяев. Теперь, сказал Людовик XVIII, следует подумать о вашем воздействии на генерала Моро. Анжу плотоядно потер ладони. Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Моро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться. Разложите мне его характер по шкафчикам. На войне Моро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюло, дочь казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Моро флегматик. Человек выдающейся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков с высоты, наблюдая за маневрами противника. Моро хорошо образован, он латинист и даже с юмором. Что смешного он мог придумать? При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке. Вокруг кота он элегантно расположил 12 зажаренных мышат. Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал: «Моро я напишу сам. Очевидно, мадам дю Шансоне самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо». Дю Шансоне, вдова казненного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил: «Она интимная подруга Жозефины Богарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир». «Кончается. Из Египта ему не выбраться. Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона. Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Богарне?» В Метаве знали. Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. В скобках добавим, Жозефина в эпоху директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше. Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионам Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжу отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно. Эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть. И если бы она подвернется, ему предстоят черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа. Она сильно разбилась, но теперь снова танцует. «Нам, — продолжил Анжу, — еще не ясно, как поведет себя Моро. А потому, сир, побережем мадам дю Шансоне, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарт уводят нас далеко, очень далеко». «Вы правы, — не возражал король. — Пусть с Моро повидается ваша невестка. Как ее зовут сейчас?»
3: «Ныне она затаилась под именем Блондель».
2: «Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на Моро, а вы готовьте в дорогу барона Ги де Невилля». Невиль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилижанс, чтобы ехать далее. «Да хранит вас Бог», — сказал ему король. «Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом 8. Мадам Блондель передаст его генералу Моро. Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII пенсию в размере 200 тысяч рублей ассигнациями, что равнялось 600 тысячам французских ливров. Но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми луидорами. Все дороги Франции вели в Париж. Дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, тащились вазы с сеном, перегонялись табуны лошадей для ремонта кавалерии, босиком шагали галдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов. Но, сорвав яблоко, следовало съесть его, не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались маисом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки, знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали. На дверях запущенных храмов висели ржавые замки. Монастыри опустели, в них разместились различные депо, склады или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом «щадить людей, вредить народу» — эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто устал. «Нам теперь безразлично, — говорили люди, — кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце. Лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами». Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое, от англичан, и кровавая шуанерия, партизанская война, продолжалась. Вожди Вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили. Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал. Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками. Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслыханно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля. Они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, делили меж собой дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместий, а голодным женщинам кричали: «Эй, вдова Робеспьера, спляши карманьолу!» Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели высеченные в подворотнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь на смену им явилась новая героиня. Бесстыжая Тереза Тальен в прозрачном хитоне, чтобы видели ее сытое, похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции: «Ах, бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас я». Террор, сначала необходимый, затем бессмысленный, лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на Олимпе власти. Но уже никакие ухищрения директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасать. Облаченные в малиновые тоги римлян, директоры, эти пышные патриции реакции, думали только о себе, о сворах гончих собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами. Поль Баррас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями. «Заходите ко мне, вы сразу ослепнете!» Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке испохаблены, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позитуры перед расколотым зеркалом, в которое когда-то смотрелась Мария Медичи. Здесь, в этом дворце, и воцарился Баррас — беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Марии Медичи? «Я вам уже рассказывал про свои обои? Короли не имели даже таких гобеленов, какие я имею обои. Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа». Офицер Национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей. «Мадам Блондель?»
4: «С вас Луидор. Моро в Париже».
2: «Он один?» — спросила женщина.
4: «С ним Лагори и Рапотель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапотель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель «Шайо» близ Елисейских полей».
2: Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому 10 лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу Раве стала нюхать свои фиалки. Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель.
4: «Я это предвидел», — пробормотал Фуше.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Пе-пе-пе. Доминик Рапотель, по чину адъютанта командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах — короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле «Шайо». Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Рапотель от самой Савойи не смыкал глаз.
4: «Пожалуй, мне надо выспаться», — сказал он.
2: «Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства». На этой улице размещался девичий пансион «Кампан».
4: «Вряд ли», — отвечал Моро.
2: «Меня пугает даже мысль об Александрине Гюло, столь изящной и юной. Я никогда, Рапотель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата. Иди спать, Рапотель».
4: Служанка принесла воду, свечи и белье.
2: «Что нового в Париже?» — спросил ее Моро.
5: «Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться. На кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу. А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей. В полиции им дают имена мальчикам Эгалите и Либерте. Все девочки — туманы».
2: Моро остался один, размышляя, что-то с ним будет. Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражение. Кюстин, Гушар, Богарне. Многие. Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, директория убрала гильотину с площади революции. Ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего урожая.
4: Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая нарядная женщина.
2: «Я устал», — произнес Моро. «Оставьте меня».
6: «Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений, и не старайтесь угадать, кто я такая. Вам будет достаточно, если я назовусь мадам Блондель».
2: Дама уселась поудобнее, всем видом показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться.
6: «Все, что Наполеон Бонапарт 3 года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов».
2: Моро показалось, что она ему сочувствует.
4: «Да, я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легион римлян».
6: «Исторические аналогии утешения скверные. В несчастьях вашей компании одни видят гениальность Суворова, другие — вашу уступчивость, подозрительную. Граф Прованский из далекой Метавы следил за вашей титанической борьбой с русскими. Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантом. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы».
2: «Но иногда», — сказала женщина со значением,
6: «часы стоит лишь встряхнуть посильнее, и они застучат дальше».
2: «С чем же вы, мадам, пришли ко мне?»
6: «С этим я и пришла. Встряхнуть вас».
2: После словесных экзерциций
4: Мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией, пусть даже республиканской. Он писал, что эти заслуги плохо оценены конвентом и директорией. Когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства. Генералу вдруг стало невыносимо скучно. «Я ведь не просто генерал Моро. Я еще и гражданин Моро. В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней извивающейся гадины, и в Метаве решили, что этой гадиной могу стать я». «Вы не боитесь?» — спросил он, — «что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?» Блондель проявила стойкое мужество.
7: «Хе!»
4: — фыркнула она с презрением. «Жан-Виктор Моро известен Франции как благородный человек. И он не станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений. На худой конец мне легко доказать полиции, что вы заманили меня к себе, пытаясь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается». Юбки полетели с нее, в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумагу. «Оденьтесь, мадам. Если вам известна дорога от Метавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Метавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции». Ответ Жана Виктора Моро не сохранился. Зато известна реакция Людовика XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 года он писал по этому поводу принцу Конде. «Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею больше надежды на успех». Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами.
7: «Вашей дерзостью король, пожалуй, не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите Пишегрю».
4: Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю, талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлением Пишегрю пришел конец. А из Кайены еще никто не бегал. Никто. Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор.
7: «Пишегрю бежал.
4: Он сейчас в Лондоне.
7: А кто предал его?»
4: «Его предал генерал Моро, и Пишегрю знает об этом». «Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной». «Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пишегрю. Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарта повестил директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта».
7: «Отчего такая снисходительность?»
4: «Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы. Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника».
7: «Значит, — с усмешкой произнесла женщина, — Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец и в случае с Пишегрю опередил вас. Не так ли, Моро?»
4: «Сум куикве», — отвечал Моро. «Юрист, он знал римское право. Каждому свое». Только теперь роялистка собралась уходить.
7: «Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро».
4: «Но всегда останусь гражданином Франции».
7: «Пе-пе-пе».
4: Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню.
8: «У нас нет объедков!» — визгливо кричал старик. «Все объедки с кухни мы доедаем сами!»
4: «Погодите», — сказал Моро, спускаясь вниз. Он увидел человека своих лет в ошметках мундира, рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли. Под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг.
9: «Судя по остаткам мундира, вы... русский?»
10: «Честь имею. Колонель Серж Толбухин».
9: «Где вас пленили? При Треби или на Рейне?»
10: «Под Цюрихом».
11: Я из корпуса римского Корсакова.
9: Вы, колонель, помрете, сказал Моро. Я опытный солдат и знаю, с такими ранами в голову не выжить.
11: Но я уже смирился с этой дурной мыслью.
9: В наше время дурные мысли недорого и стоят.
7: Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал.
11: «Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали. Тогда-то Массенай навалился на нас, словно дикий кабан на Пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию. И не знаю, как он перетащит артиллерию через швейцарские Альпы.
9: В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю. А много ли у вас русских во Франции?
11: 5-6 тысяч. Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда. Я бежал из Нанси пешком, пешком, как дергач. Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию права не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркой в голове.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
7: Все-таки пришлось потревожить Рапотеля. «Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи приказ дивизионного генерала Моро». Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сиес обнаружил его пребывание в отеле «Шайо». Встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сиес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками. Подбородок Сиеса утопал в кружевах пышного жабо.
8: «Я молчу о компании, вами проигранной, но где же деньги? Неужели не смогли выжить из итальянцев больше 1 миллиона? Что это за война, если она не приносит доходов? Бонапарт на вашем месте засыпал бы директорию золотом. Ладно, прощаем. Отчего вы сами не явились ко мне?»
7: Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ. А Сиес снова и снова оказывался наверху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше. Для Моро это оставалось загадкой. Он думал, что отвечать этому аббату.
9: «Но я же не явился и к Барасу», — сказал он.
8: «Барасу плевать на вас и ваши дела», — грубо ответил Сиес. «Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую. Директория Моро потеряла в народе последние остатки доверия».
9: «Так кому же теперь я нужен?»
7: «Одному вам».
8: «И Франции», — ловко подметил Сиес.
7: Вдруг он начал жалеть Жубера.
8: «Такой молодой, красивый, талантливый и пуля в сердце. Скажите, Моро, успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?»
7: Моро отлично распознал подоплеку ухищрения Сиеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сиес вряд ли заслуживает точной исторической правды.
9: «В канун роковой битвы при Нове», — сказал он, — «мы с Жубером так запьянствовали, что я ничего не помню».
7: Кажется, и такой ответ устраивал Сиеса.
8: «Значит, вы не слышали от Жубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелым и популярным? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону, хоть в угол, хоть за угол, но прежде всего нужна ваша шпага.
9: Не слишком ли она коротка для ваших целей?»
8: «Если коротко, сделайте фехтовальный выпад вперед, и тогда острие вашего оружия поразит любого».
7: Беседу прервало появление секретаря. Сиес предложил продолжить разговор вечером в Люксембургском саду.
8: «Вы там встретите немало общих знакомых, но мадам Рекамбье должен вас огорчить, там не бывает».
7: Из шиньона аббата выпала гребенка с жемчужиной, и Моро не поленился поднять ее.
9: Он знал, что его Жульетта не унизит себя общением с распутной директорией. она лишь катается в открытой коляске в Лонгшоне, вызывая в публике восхищение.
12: «Это мое царство», — говорила она как-то Моро. «И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются во след мне».
9: В саду звучала музыка чеморозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллей. Моро казалось, что он попал на вернисаж, где элита директории, буржуазия, выставила на показ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны, трех расцветок революционного флага. Скинув на руки одного из них плащ и треуголку, Моро сказал: «Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь. Неужели не вернутся блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?»
12: Подле приятеля Бернадота сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Деванширская, она пила ликер из черной смородины, а генерал Бернадот мрачно насыщал себя гоголем-моголем. «О!» — воскликнула кривая красавица, завидев Моро. «Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестою Бонапарта, ну, этого, что пропал в Египте. Бернадот, расскажи нам о ней».
9: С трудом друзья генерала отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу Бернадот сказал: «Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад. Садись, Моро. Вчера в манеже собирались старые бунтари, и Журдан говорил о твоей героической итальянской армии. Как она сейчас?» «Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь ранцы». «Верю. Очевидно, тебе досталось».
10: «Да. Только при Нове подо мной рухнули три лошади. У четырех сабель вышибло клинки из эфесов.
9: Представляю, какая была там свалка». Жан Бернадот был давним другом Моро. Их роднило прошлой революции. Моро спросил о трактирщице из Марселя: «Правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер?»
10: «Дезире Клари была невестой Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам».
9: «Оставим это», — попросил Бернадот.
10: «Лучше скажи о Суворове».
9: Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось.
10: «Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей? Суворов скорее положит костьми всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг.
9: Его марш-марши великолепны. Они мне кажутся шедеврами воинского искусства». Бернадот спросил: «Ты уже получил новое назначение?»
10: «На плаху истории. За Италию».
9: Бернадот утешил: «Неудачи в Италии уравновесились успехами Массена в Швейцарии. И этот успех представляется столь значительным, что директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население». «Однако», — продолжил Бернадот, — «после отхода армии Суворова в Италию, словно воды Вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства. По слухам, знаменитый Доминико Чеморозо уже сошел с ума от пытки на огне. Скажи, ты любишь его мелодии?»
12: В тени кустов Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул, как якобинец якобинцу, а Бернадот указал на Жозефину Бонапарт. Мадонна Победы, как прозвали ее журналисты, с унизительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной Богородица Термидора.
9: «Жозефина выглядит великолепно», — сказал Моро. «Никто не спорит», — согласился Бернадот.
10: «А кто вон там крутится с костылем?»
9: «Ты не узнал Талейрана? Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, Талейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете, и это верный признак того, что директория издыхает».
13: «Послушай, дружище», — сказал Моро, — «Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? Если революция уже чихнула в мешок, так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которая отчаянно лорнирует, чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?»
12: Лакей вручил записку от Сиеса. Тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нрава в директории, от порога заявил директору: «Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической фируле? Но я против разнузданной директории, против любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни облекалась».
13: «Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала», — отвечал Сиес. «Франция знает вас. Франция уважает вас. Франция пойдет за вами».
12: Сиес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко, пусть даже в бесконечном пространстве будущего, речь Сиеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал от роялистки мадам Блондель.
13: «Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мною, или впереди меня?» «Хорошо», — сказал Муро, выхватывая шпагу. «Я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся. Ни я, ни вы не будем хвататься за власть».
12: Это никак не входило в планы Сиеса.
13: «Если не нам, то кому же она достанется?» «Мы вернем ее народу», — отвечал Муро.
12: «Вы были на улице Единства?» — спросил Рапотель.
9: «Нет», — мрачно ответил Моро. «Я не был на даче Клиши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дюгазон, боюсь и притронуться к нежному Безе в пансионе мадам Кампан.
13: Ах, Рапотель, Рапотель!
9: Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера, его слишком коротенькое счастье?»
12: Утром Рапотель разбудил своего генерала.
14: «Только что зеркальный телеграф принял известие с юга. Париж ликует. Бонапарт высадился во Фрежусе и летит прямо сюда на крыльях новой славы. Снова триумф!»
12: Моро, как в бою, просил набить табаком трубку.
13: «Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия. И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенять чело дезертира?»
15: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Пожалеем собачку. Уильям Питт-младший, глава Сент-Джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана.
2: «Я спасен, и Франция спасена тоже!»
1: С этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его. Французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм овевала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев, и маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного волшебного мира. Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен. Бонапарт отстранил от себя Жозефину. «Я все знаю». Он в щепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головою, взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих детей, Евгения и Гортензию Богарне. Теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать. Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине. «Это была лучшая из женщин, каких я встречал». Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слова правды, но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее. Двери открылись. Все продумав, он простил. В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому рогоносцу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный, его видели в саду, он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Мирабо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гавре или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сиесу и какой завтрак устроил ему Баррас. В череде празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро: «Не пора ли нам арестовать Бонапарта?» «В чем ты его подозреваешь?» В стремлении быть выше нас. Но разве я поступлюсь принципами равенства?» Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка, голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано «Смерть королям». «Да», — сказал Муро, — «с такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно — жить и умереть республиканцам». «Муро!» Сын адвоката жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам. А флегма тоже добродетель. Моро хладнокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика директории. При встрече с Сиесом он сказал: «Явился человек, которого вы искали. Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется». Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы. А все выдумки Сиеса о создании новой конституции он отверг. «Я нуждаюсь не в словах, а в действиях». Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета 500, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения избранников народа. Он всюду утверждал, что отечество в опасности, а он прибыл из Египта спасать его. В этом случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Франции ничто не угрожало, спасать было нечего. Угроза отпала, значит, угрозу надо выдумать. Исподволь Бонапарт и его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики.
2: «Ни красных колпаков якобинцев, ни красных каблуков аристократии не потерплю», — утверждал Бонапарт.
1: Его тайные поиски не укрылись от бдительного манежа, где еще уцелели крепкие головы, и генерал Жордан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкюлотов, к пикам.
2: «Смерть тиранам! Все на защиту республики! Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!»
1: Жордана поддерживал генерал Пьер Ожеро, безамотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий, в том числе и русской. Заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его когорту самой отъявленной бранью.
2: «Корсиканцы на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишен способностей, но где ему угнаться за мною?»
1: Это вывело из себя генерала Массена. Невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками.
2: «Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною? А ты, Жордан, вообще иди к чертям. Твоя слава, слава битого генерала!»
1: В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Жордана и Ожеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Жорданом.
2: «Ты, — заявил ему Жордан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства!»
1: Обращение на «вы» презиралось, как отрыжка аристократизма. В те времена даже солдаты говорили своим генералам «ты».

0: романа. Между прочим, именно Сиес уже высказывал сожаление, что не удался сговор с Моро.
1: «Флот давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим».
0: «О чем сожалеть?» — смеялся Моро. «В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об авторах декретов». Боевые дороги Моро и Бонапарта еще не пересекались. Моро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе. Бонапарт еще не видел в Моро соперника. Их слава клокотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной. Моро приветливый сказал: «Здравствуй, коллега Бонапарт. Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам». Они пожали руки. За их спинами вырастало красное привидение. Недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев. Другие сами отошли в иной мир. Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю. «С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро, прими эту саблю мамилюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни». Для Моро не оставалось сомнений, терзавших Журдана. Не было и тени зависти, мучившей Ожеро. Для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона революции, которая однажды породила и его, Моро. Но Бернадот, увидев даренную саблю, обвинил друга в предательстве.
1: «И ты предал манеж за железную дешевку?»
0: «Это дамасская сталь. Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Бернадотом вскоре занялся сам Фуше.
1: «Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми.
0: А будет у нас еще больше.
1: Или ты решил быть умнее других?
0: Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?
1: Я никого не пугаю. Но двери вашего манежа заколочу гвоздями, а твоя шея не крепче других».
0: Бернадот был парализован угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты? Они-то уж точно радовались.
3: «За Бонапартом! Спасать республику от тиранов!»
0: И буйствовала, и гремела огненная Марсельеза. Париж не был еще прекрасен. Елисейские поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жители которой трудились в каменоломнях. Отвратительное грязище покрывало закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ. Иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга. Неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах, так было удобнее. Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление. Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18-го Брюмера, что означало 9 ноября. Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной честолюбием, презрением к людям и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрен заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье, но при сабле.
1: «Какой я оставил Францию и какой я ее застал? Своими победами в Италии

0: я добыл миллионы. А что увидел, вернувшись? Только нищету. Этот порядок не может продолжаться. Пора избавить нацию от болтунов-адвокатов. Бонапарт обратился лично к Моро. Я буду в Тюильри. Ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет. Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюильри, а Моро явился в Люксембургский дворец. «Закрыть все выходы», — велел гренадерам. Барас не сразу выразил свое недоумение. «Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутации народа. Меня никто в этот великий день не приветствует». «А почему он великий, Барас? Сегодня я стану президентом Франции». «Это вспышка фантазии Талейрана?» «Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил». Наконец до Бараса дошло, что Талейран, повивальная бабка 18-го Брюмера, ласково завернул его, Бараса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойницкий саван. «Если так, — решил Барас, — я приму ванну». Во дворец пробилась через охрану Тереза Тальен. «Я должна видеть негодяя. Моро, где он?» «Отмывает с себя кровь своих жертв». Он сопроводил Богородицу Термидора до купальни, где Барас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматную водою. «Полезай ко мне, моя прекрасная наяда!» Тереза Тальян отпустила ему хорошую оплеуху.
1: «Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши! Где же всемогущий Барас, еще вчера пировавший, как Лукул в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем. Генерал Бонапарт в Тюильри вещает всем о твоем убожестве, а ты... ты...»
0: Бараса трудно было вывести из прострации. «Вечером мы увидимся в опере», — решил он. «Вы никогда не увидитесь», — вмешался Моро.
2: «Вот и первая новость, дорогая. Вечером в опере нас уже не будет. Вечером в оперу поедут другие».
0: Моро задержал убегавшую Тальен. «Назад! Приказ никого не выпускать!»
1: «Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются?»
0: Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и Тальен кинулась в ноги генералу.
1: «Моро, отпусти меня! Сжалься! Хочешь любви моей? Я уже твоя. Назови любой дом в Париже. Он уже твой дом. Отпусти. У меня же дети. Наконец, я снова беременна».
0: «И снова от Бараса?»
1: «На этот раз от банкира Уврара. Жалься, Моро».
0: К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, и из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю.
1: «У меня все отлично. А как твои дела?»
0: Никто и не пискнул.
1: «Пищать станут потом.
0: Я никогда не забуду твои услуги, Моро. Благодарю».
1: «А где Барас?»
0: Чисто вымытый он покорился судьбе.
1: «Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальен, ни Парижа. Он меня всегда считал простачком-провинциалом с Корсики. Нас смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку».
0: Барасу объявили о пожизненной ссылке.
2: «Жаль», — сказал Бараса, глядя в стены своих интимных покоев. «Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей. Очень жаль».
0: Жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять Великую Империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен. Но только теперь Париж стал волноваться.
1: «А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Британии, а Наполеон Буонапарте — корсиканец, жена у него — креолка с Мартиники. Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?»
2: Перед воротами Люксембургского дворца, безучастная ко всему на свете, бедная женщина продавала самодельные вафли. Возле ее подола зябко дрожала старенькая баллонка.
1: «Я знаю, что меня уже не стоит жалеть, но хотя бы ради собачки купите мои вафли. Пожалейте мою собачку».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Скрестим оружие. Об этих днях Муро позже вспоминал. На меня смотрели с особенным вниманием и доверием. Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18-го Брюмера. Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к Отечеству. Но я отказал. Наверное, Муро отказал напрасно. И не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни? О событиях в Сен-Югу он узнал позже, увлеченные делами сердечными. В плеяде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был и молодой еще генерал Луи Даву, с которым Муро встретился случайно. «Слушай, Муро», — сказал Даву, — «я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе плачут».
3: «Плачут? Кто? Где? Когда?»
2: «Девица Гюло. Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой Дюгазон? Не смеши нас, Муро. Александрина Гюло знает, что ты в Париже».
3: «Учти», — предупредил Даву, очень сметливый,
2: «у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах. И я не пойму, что еще тебя невежу смущает?»
3: «Чужие глаза, чужое внимание, чужие сплетни».
2: «Не дури, Муро! Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой».
3: «Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна?» Мысль о том, что он поступил несправедливо с наивным существом, влюбленным в него, была для Муро невыносима.
2: Он посоветовался с адъютантом о наряде.
3: «Рапотель, я должен быть неотразим». Он и без того умел нравиться. Держался прямо, с большим достоинством. Глаза большие, серые, красивый изгиб рта, жесты скупые, но выразительные. Моро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапотель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету. «Квартал Сен-Жермен», — велел кучеру. «Улица Единства, закрытый пансион мадам Кампан, прямо к калитке».
2: Писательница Жанна Кампан, из придворных дам казненной королевы, по сути дела, готовила в своем пансионе жен, давая им уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось. Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, выискивая луковицу подешевле и покрупнее. Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватали маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами. Кампан одобрила выбор Муро.
4: «Девица Гюло достойна вашего обожания. За благонравие она отмечена бумажной розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью».
2: Наконец-то он увидел ее, застенчивую смуглую креолку, и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах пачулей, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане.
4: «Вы жестоки», — упрекнула она его.
2: Наивная умиленность юного создания восторгала Муро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщала ему:
5: «Сегодня за обедом мне стало дурно. Вы не поверите, генерал, в моем шпинате сидел паук. Сидел и убежал».
2: За ними, отстав шагов на 10, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Муро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье, и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом, осторожный, как все бретонцы, он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает.
3: «В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою». Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня».
4: Александрина протяжно вздохнула. «Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятное не любовь, а лишь признание в любви. Правда, генерал?»
3: «Возможно. Но где же ваше «да»?» Положительный ответ прозвучал иносказательно.
4: «Я родилась на островах, о которых, как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку — Виргинией».
3: Надзирательница, не сокращая приличные дистанции, проявила беспокойство. «Мадмуазель Гилло, не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный».
6: «Ха!»
3: — фыркнула с досадой девица. Моро вздрогнул. Это резкое «пхе» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Сен-Клу — загородная резиденция королей. В верхнем зале Марса собирался совет старейшин. В нижнем зале оранжереи — совет 500 с президентом Люсьеном Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением. Насилие над директорией угрожало насилием и над депутатами. «Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает».
7: «Директоры сами ушли в отставку», — убеждал Люсьен. «А Сиесу ничто не угрожает».
3: «Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы». «Спокойствие, граждане, спокойствие!» Перед советом старейшин с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятие. Он видел перекошенные от ярости рты депутатов, его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло. Всюду слышалось: «Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!» Бонапарт стал жалок в своем бормотании.
7: «Я только солдат. Пришел спасти... Нет, я не Цезарь, нет, я не Кромвель. Солдат, спасти Францию!»
3: Его крутило в тесноте, в давке.
7: «Где ты видишь опасность?» — спрашивали его.
3: Бормотания делались бессвязнее и глупее.
7: «Я рожден под сенью богини счастья. Меня вел бог удачи. Я говорю вам о божестве. Я вижу свою звезду!»
3: Кто-то, преданный ему, шептал в ухо:
7: «Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамилюки Каира, а представители Франции! Опомнись, глупец!»
3: Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов.
7: «Лучше смерть! Бонапарта вне закона!»
3: Коридоры дворца наполнил грохот барабанов. В зал Совета 500 явился Бонапарт, а с ним четыре гренадера.
7: «Вот он! Объявить его вне закона!»
3: Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже взметнулись кулаки, где-то блеснул кинжал.
7: «Зарезать тирана! Мы свободные граждане!»
3: Это был день 19-го Брюмера. Толпа скандировала:
7: «Вне закона! В Каену его! В Каену!»
3: На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт вмиг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии, знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан.
7: «Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о внезаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Каенну, на потеху кобрам, вампирам и москитам!»
3: На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади. Обморок повторился. Люсьен проник в кабинет, где бледный Сиес прощался с жизнью. Сиес и сказал ему:
7: «Если не очистить зал, мы
6: Мы погибли!»
2: Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам.
7: «Во дворце засели убийцы! Агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!»
2: Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом.
7: «Клянусь!» — возгласил он. «Я сам зарежу его, если он осмелится когда-либо нарушить права граждан!»
2: По рядам солдат пробежал трепет. Минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно.
7: «Я всех пошвыряю в окна!» — обещал он.
2: Наполеона еще шатало. Глаза блуждали.
7: «Да, да», — велел он Мюрату, — «не бойся колоть штыками. Сегодня для Франции я должен стать божеством».
2: Люсьен спрятал кинжал и шепотом:
6: «Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?»
2: За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги.
7: «Эй, вы, дерьмо! Вы, отсюда, пока не поздно!»
2: Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов. Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна.
7: «Помогите им прыгать», — указал Мюрат солдатам. «Хотя и невысоко, но я хочу слышать хруст их костей».
2: Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса: «А если бы не хвостун Мюрат, что было бы?» Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь.
7: «Выдайте солдатам деньги и водку».
2: Он ехал молча. За ним шагали 8000 гренадеров в мохнатых шапках и распевали Марсельезу.
7: «Все в порядке!» — кричали они прохожим. «Мы спасли своего капрала, а он спасет республику!»
2: Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо.
7: «Ха! Храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой, и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в манеже, что я выше всех партий. Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека. Это я».
2: Вместо директории было учреждено консульство из трех консулов – Дюко, Сиеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сиесу:
7: «Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть первым, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сиеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула».
2: После такого деликатного предложения Сиес уже не мог показать на себя пальцем. Он уступал власть Бонапарту.
7: «Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной». «Дело не в шпаге. Тут надобна метла».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Под скромным титулом первого консула зарождалась единоличная диктатура будущего императора. Он обещал:
7: «Мое правление будет правлением ума и молодости. Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу».
2: Французы ждали порядка и мира, мира, мира. Настал 1800 год. В самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков: мир в Европе невозможен, пока на престол Франции не вернутся бурбоны. Бонапарт созвал генералов.
7: «Видит Бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне. Готовьтесь снова скрестить оружие».
2: Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третьей. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать. И мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего кроме войны не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его чернильницей. Мундир этого человека оставался незапятнан. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы Римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал: «Пусть он не врет». Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции Лазара Карно, которого он и встретил щедрыми великодушными словами. «Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно». Лазар Карно, ученый и математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта: «Закон воспрещает первому консулу водить армии». На это Бонапарт ответил: «Я поручаю армию Бертье, а в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии». Карно был автором доктрины революционных войн. Именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего аэронавтики, но, встретившись, они беседовали совсем о другом. «Я всегда считал вас умным человеком», — начал Карно. «И мне не понять, отчего вы сглупили 18-го Брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя. Я ведь лучше вас знаю, этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству». Карно сам был членом директории, знакомым с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слал в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Барраса, почему и Баррас не требовал отчета у Бонапарта. «Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фимиама. К чему мы пришли?» — рассуждал Карно. «Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов. А тяга к военной добыче стала для генералов естественна, как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя, чем это кончится. Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом...»
8: «Кажется, уже привела», — заметил Моро.
2: «А затем армия породит и диктатора, и над собою, и над народом. Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в тень инжирного дерева, наслаждаясь прохладой. Кстати, Моро, а какие у вас отношения с Бонапартом?»
8: «Ни одного упрека за поражение в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне. Бонапарт просто любезен, а Жозефина крайне мила. Он покоряет, она обвораживает».
2: О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии. «Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Мороз дал русским, а русскими победами воспользовались в Вене. Бертье, где это дурацкое место, возле которого даже не Суворов, а князь Багратион всыпал Моро как следует?»
5: «Это случилось у деревни Маренго, вот здесь».
2: «Именно здесь я разрушу австрийское могущество в Италии. Маренго войдет в мою историю, а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве». При свидании с Карно первый консул велел: «Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица. Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России, а из пленных составим два русских полка. Это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Лавалетты». Париж долго говорил о безумном расточительстве Талейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткой через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в вокале прозрачный оршат.
8: Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Талейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для Талейрана — это не только первый консул. Он для него что-то иное, что-то высшее. Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей. Красоту не украшают. Красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадот, сказавший, что это ценный сувенир для его погибшего сердца. Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему:
4: «У Талейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье».
8: Моро был человеком наблюдательным. «На тебя очень пристально глядит Бонапарт».
4: «Да, я тоже это заметила».
8: Рекамье поникла с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощение за свою красоту.
9: «Слишком любима всеми», — тихо сказал ей Моро.
10: «Способна ли ты любить только одного?»
8: Через складки веера он услышал ее шепот.
4: «Я истосковалась в разлуке с тобою. Приезжай. Я как раз обещала гостям показать авейронского дикаря».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
8: Нетерпение. Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье.
7: «Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник!»
8: Муж мадам Рекамье был старше ее на 30 лет, а ранее был любовником ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом. Говорили, что у Жюльетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицевал комнаты жены громадными зеркалами, чтобы она никогда не забывала о своей красоте.
7: «Такой товар на тротуарах Парижа не валяется».
8: Доминик Рапотель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил:
4: «Кажется, пора закладывать карету».
8: Моро назвал ему адрес. Улица Монблан.
7: «Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкир Неккер, отец Жермена де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных».
4: «Черных лошадей в черную карету?»
7: «Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей».
8: Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розали Дюгазон. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она скатилась до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро. С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной фюшю.
4: «Так я и знала. Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне. Правда?»
8: Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо.
4: «А, ты ищешь морщины? Их нету, еще нету».
7: «Все морщины вот здесь», — Моро провел рукою по своему лбу. «Это после Требии, это Нови, это ущелье Овада».
4: «Но я была там вместе с тобою».
8: Розали показала ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии.
4: «Я собрала все. Даже то, что не следовало читать. В конце».
7: «В конце, дорогая, пишут только о мелочах».
4: «Да, но для женщины мелочи самое главное».
8: Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных Дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала сельфидою с крылышками на плечах.
10: Тоска исходила от портретов, подписанных с любовью знатными музыкантами Буальдье и Гретри. Куда делся ее волшебный голос? Увы, он стал почти хриплым, трагическим.
5: «Все кончено, Муро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящие тебя, что оставлю тебе? Хочешь, изучу роль солдата? Командуй мною, генерал Муро!»
10: «Не играй», — сказал Муро.
5: «Я, кажется, смешна. Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Муро!»
10: «Прошу тебя, Розали».
5: «Муро любил меня, а я люблю Муро и теперь».
10: Она была возвышена, как в классической трагедии. «О любви шепчут, Розали», — отвечал он.
5: «Неправда. Иногда надо кричать».
10: В этот момент, почему, она показалась ему прекрасна, как никогда, и Муро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности, легендарную Олимпию де Гуш, когда-то сказавшую: «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей в праве всходить на трибуну?» Моро с любовью расцеловал забытую Розали. Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки. Она закрыла ему глаза, как покойнику.
5: «Ты больше никогда не увидишь меня».
10: «Так не бывает, Розали».
5: «Но так будет, Моро. Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной, но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя».
10: «Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?»
5: «Я внимательно изучила твои победы в начале, но увидела в конце твое поражение, твою гибель, Муро».
10: Муро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампон и имел счастье представиться благовоспитанным кузинам Гортензии и Эмилии Багарне. По слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Муро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся. Не об этих ли мелочах предупреждала его Дюгазон? Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Монблан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк. Газетная утка не произвела на Даву впечатления. «Ну и что? Все газеты — гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты. Говорил же я тебе об английской блокаде. Можешь забыть этот сахар. Есть в этом мире кое-что и послаще сахара».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
10: Муро уклонился от Жермены де Сталь, очень любившей поговорить, никого не слушая, в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала. Среди гостей был и первый консул, примостившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона. Мадам де Сталь, верная нравам былой директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи. «Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это, вот это...» Она потрясла плечами, как цыганка на морозе. «В будущем непременно станет добычей гадких могильных червей». Подобное излияние могло бы иметь бешеный успех при Барасе, но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытал. «Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей толстых и горластых, но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности».
5: Муро слышал, как мадам де Сталь обругала консула. «Алейронский дикарь! Пожалуй, еще хуже!»
10: В углу теснились живописцы Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает.
5: «Над картиной «Переход через Фермопилы», где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами Ксерксом».
10: Бонапарт не скрыл своего неудовольствия.
7: «К чему тратить краски и силы на изображение побежденных? Давид, ваша кисть должна служить победителем».
9: Но кто же сегодня равен классическим героям?
7: Вы увидите его, Давид. Это я вам обещаю.
9: Заметив Моро, первый консул пожелал с ним уединиться.
7: Война неизбежна. И с англичанами, и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграться за Италию.
8: За Италию, да, но только не в Италии, возразил Моро.
7: Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля. В древних лесах Германии мною изучены все тропы и поляны.
9: Об этом мы вскоре и поговорим.
7: Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое. Ты и я. Не нам ли, Моро, решать судьбы Франции на полях чести?
9: Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши.
11: У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз. Авейронский дикарь. Он еще ребенком был украден волчицею, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники. Он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка.
9: Дюжи и лакеи втащили в салон здоровенного парня, на котором штаны держались так же неестественно, как на обезьяне, которую показывают в уличном балагане. Попав в закрытое помещение, авейронский дикарь испуганно мычал. Посреди зала поставили блюда с едой, и это существо, опустившись на четвереньки, долго и подозрительно обнюхивало пищу.
7: Бонапарт сказал Моро: «Не так ли были осторожны с едой и первобытные предки?»
9: Моро испытывал чувство брезгливости.
7: «По-моему, зрелище отвратительное. Эта скотина в несуразных штанах лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете».
9: Улучив момент, Моро шепнул Рекамье: «Моя карета будет ждать на углу сада».
11: «Я рада, но после ужина».
7: Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным. «Это для мадам Рекамье», — заявил он.
9: Сестра консула, Элизабет Чиокки, заманила Жюльетту в глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует. От Моро не укрылось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого камбасереса. Бонапарт не был готов к такому поражению.
7: «Смотрите! Ей понравился этот урод!»
9: Моро незаметно удалился. На темной улице Монблан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету.
7: «Я давно жду», — сказал кучер. «Куда поедем?»
8: «На дачу в Клиши и обратно. Поедем быстро».
9: В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз. Побледнев, она вдруг теряла сознание, и лакеи на руках уносили ее бесчувственную в спальню, после чего гостям объявляли: «Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем с шалью». Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада. Моро принял ее в свои объятия. Кучер не жалел лошадей. Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше.
11: «Вы ждете от меня танец с шалью? Хорошо, друзья».
9: Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом. Концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу. Элизабет Чиокки снова преследовала ее.
11: «Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга. Теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтеспан». «Благодарю, но я решила остаться мадам Рекамье».
9: Из ночного сада слышался рев. Это рычал во мраке авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве. 19 век вступал в свои исторические права. В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир,
12: он открыл на Елисейских полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием «Пожар Москвы». Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится, сгорая, русская первостолица. В языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля. Это не было гениальным пророчеством, лишь случайное совпадение, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Иная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Глава из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Начало века. Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом, ради обогрева извозчиков, полыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен. Их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны. Звонок. Время докладов. Явился Федор Растопчин. Умнейший прохвост, которого через 12 лет народная молва сделает поджигателем Москвы. При нем портфель, подозрительно толстый. Нет ли опасности из портфеля? «Жду новостей с Мальты», — сипло сказал Павел. Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Лавалетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон, чтобы нежная леди насладилась унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась. На гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самим дьяволом занесенные на Мальту. И эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа.
3: «Британцы штурма робеючи ожидают, покуда во французишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, так они, твари, корабли на дрова ломают. Водка уже кабинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят».
2: Растопчин умолк. Павел сказал: «Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что мое величество гневается. А что из Парижа, граф?
3: Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапарт и спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюильри королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает респект солидный, из чего мнение складываю, вражды к нам не имеет».
4: «Что у тебя в портфеле?» — вдруг крикнул Павел.
2: Растопчин предъявил хитрое сооружение.
3: «Изволите видеть, замок французский. Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет в замок вделанный производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоях уже освещенных, а покуситель удирает. Чтобы и вашему величеству в замке Михайловском такие замки поставить».
2: Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу Зимнего дворца Растрелиевского. Белый супервейс, наброшенный поверх мундира Гатчинского, был украшен на груди Павла мальтийским крестом.
3: «На что мне фокусы?» — спросил Павел. «Пусть Бонапарт в Тюильри такие замки вкручивает. Дело, говори».
4: «Дело, ваше величество, прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала?
3: Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских. А сама при этом дома сидела, кофе пила, да кошек гладила. Ни единого солдата против ужекобинцев не дав, она на Востоке русские дела в порядок приводила. Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с нею Германией?» — настаивал Растопчин. «Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити. Мы губили лучшие войска за интересы кабинета Венского. Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пущай бесятся. Перебесятся и сами притихнут. Нам-то что с того?»
4: «Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того, кабинеты Сент-Джемский и Венский одни подлости нам делают».
2: В самом начале апреля, обходя гулкие залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Растопчину:
3: «Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона. Чарльза Уитворта гнать вон. Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга английского и заносчивого Франца цесарского.
4: Взамен им в аудиенц-залах желательно видеть личину первого консула Бонапартия. И пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают. Слава Богу, Цезарь явился!»
2: Екатерина II перед смертью не раз восклицала:
5: «Ну где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?»
2: Женщину не обманывало политическое чутье. Она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки революции. Екатерина писала, что Франции нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий, храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщется, время остановится там, где он будет стоять.
4: Суворов был еще жив. Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях, оставшихся от спиленных деревьев свободы. Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, адмирал Нельсон украшал реи своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику. Бонапарт бывал откровенен с Бертье.
6: «Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны. Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар и кати куда хочешь. Шар покатится. Прежние девизы можно теперь заменить иными: честь, слава, богатство».
2: Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно:
6: «Как дела с русскими пленными?»
2: «К ним послали врачей. Хорошо кормят. Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров, в точности по форме полков.
6: Павел I, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изабелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся».
2: Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье.
6: «Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которую римский папа Лев X одарил мальтийских магистров. Вели золотить ее заново. Мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку. Где Муро?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Когда Муро явился, Бонапарт сказал ему:
6: «Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае? Вена зазналась. Не пора ли нам снова проучить ее палками?»
2: Карно вмешался в их разговор: «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия начнет пересчитывать ее синяки».
6: «Нам, — продолжал Бонапарт, — не предстоит страдать совестью. Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили. Мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности».
2: Моро снова получал армию. Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Британии и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Муро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине, спокойная и ровная, заставила его представиться ее матери. Госпожа Гюло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу «ситуаен» — «гражданка». Муро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван ее визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюло не преминула коснуться и газетных сплетен.
7: «Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам, кузинам Богарне? Я очень далека от этой семейки, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери».
2: В неприязни ее к Жозефине Моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благоразумно сдержался.
7: «Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?»
2: Ответ Моро не вызвал и тени подозрений. «Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину». Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Франсом... Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения, ныне заморский департамент Франции Реюньон. Остров Иль-де-Франс с 1814 стал английской колонией, ныне самостоятельное государство Маврикий. Лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать почти отрезаны от метрополии блокадой английских пиратов.
7: «Доходы с плантации непостоянны», — сказала она, — «а моя Александрина не привыкла сносить бедность».
2: Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюло заявила, что приданное дочери обеспечит замок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения. «Мадам», — сухо произнес он, — «мои кошельки от золота еще не лопаются. Но положение командующего Рейнской армией сулит мне 40 тысяч франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных

0: Я испытываю брезгливость и только.
1: Жозефина, очень оживленная, показала оранжереи с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами.
2: «Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег Сены, размышляя о счастье семьи Куге, жившей в Мальмезоне. Теперь он мой, и я безмерно счастлива».
1: Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь 500 тысяч франков жалования, и Муро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем-всем доволен. «Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишить консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне». «Что еще человеку нужно?» — дружески спросил он Моро. «Может быть, гражданке Жозефине и мало, но гражданину Наполеону достаточно».
0: Бонапарт рассуждал как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы. Наверное, также в корсиканском Аяччо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летицией, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мальмезона желтый лионский бархат на мебели отливал старомодным уютом. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах гортензии в живописи.
2: «Мою дочь обучает сам Батист Изабе».
1: «А это ученик Луи Давида», — напомнил Бонапарт.
2: «Изабе лучше Давида и Жерара».
1: «А мне нравится Давид. Он сдержаннее».
0: Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта. Лицо, фигура, походка — все было схоже.
1: Не затем ли Изабе и катается в Мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше? В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром. До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона. Он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый, обессиленный, и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера. Доходы с плантации сахарного тростника перемешались с миниатюрами Изабе, а колючки дикобраза из Мальмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец, память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера. «Я не хочу, чтобы меня только боялись. Я хочу, чтобы меня еще и любили».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Улица Победы. Лазар Карно уже заметил, что между разгромом Моро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры, кто лучше, Моро или Бонапарт. Моро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную, меньшую. Перед отъездом Моро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу. «Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов. Нам для стрельбы тоже необходимо золото». В разговоре Бонапарт пощелкивал хлыстом по голенищу своего сапога. «Твоя рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шафгаузеном форсирует Рейн. Отбросив австрийцев к верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Миласа в Италии». Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе. «От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста». «Пусть Рейн спит», — сказал Моро. «Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Брезахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? Через городские мосты, тремя колоннами, я двигаю армию к Шафгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками». Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море. «Ты споришь?» «Я не желаю возражать. В любом споре между нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал Моро, а другие готовы умереть за консула Бонапарта. Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии?» «Отличный генерал Виктор Лагори. Пришли его. С ним я договорюсь скорее». Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых отпечатались страшные рубцы бонапартовской плети. «Все бретонцы, — сказал он Амаро, — упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадота, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинценату, бредущему за плугом. Моро таков. Бернадот для меня пешка в шахматах. Я уступаю тебе, Лагари». «Но в любом случае, — настоял Бонапарт, — австрийцы должны быть отброшены армией Моро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии». Очевидно, консулу не хотелось произносить последние фразы. Его вынудили к тому обстоятельства. Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения. «Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?» «Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси». В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы Декан, Ней, Гренье, Ришпане, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нове получил 13 ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркетанткой. Готовя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей. «Рапотель, покажи новобранцам-конскриптам, как можно ускорить шаг, держась за хвост лошади-кавалериста». Рапотель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтижеру из цирка Франкони, спрыгнул с земли на круп лошади. «Учитесь падать вот так!» Командующий армией плашмя рухнул на земь. «Не бойтесь!» — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. «У хорошего солдата все кости целы!» Знаменитая «Марсельеза» имела существенный подзаголовок — «Боевая песнь Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции. В ней еще свято соблюдались заветы революции, она была не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплины. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми сразу в яму. Ветераны имели страшнейшие усищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры, саперы, еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков. Святые в две веревки, привязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек. Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен директории. И потому Моро был прав, обращаясь к ней так. «Босяки и голодранцы! Республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира!» Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армией руководил барон Край фон Краев, и Моро поклялся перед всеми искалечить его карьеру. «Подумайте», — говорил он генералам, — «Вена за битву при Нове дала Краю лавры, отняв их у Суворова. Из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок. Посредственность не умеет побеждать». К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караваи круглого крестьянского хлеба, и когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба. Почти все пленные не знали немецкого языка — кроаты, украинцы и русины. Недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными якобинцами. Наконец, к Моро доставили австрийского генерала, без штанов, схваченного в постели. Он был преисполнен возмущением.
2: «Генераль, вы заставили меня потерять честь!»
1: Моро не стал выражать ему сочувствия. «Можно ли говорить о потере того, чем вы, кажется, не обладали? Лучше сказать иначе. Вместе со штанами вы потеряли все, что у вас было дорогого. Где ваш край?» Разбитый уже трижды, Край страдал нервной экземой. «Какое место у него чешется?» — спросил Моро. «Корпус деликти. Состав преступления». «Сочувствую ему», — сказал Моро. «Именно это место в порядочном обществе чесать не принято». Он отвернулся к окну, наблюдая, как солдаты опаливают на костре большую свинью, отчужденно проследил за супружеской четой аистов, которые, треща клювами, устраивали гнездо на крыше дома. Пленному дали старые панталоны, и, надев их, он сразу обрел самоуверенный тон.
2: «У меня нет с собой кошелька, чтобы расплатиться за эту рвань. Вы спросили, где край? Так я скажу, что его армия укрывается в Ульме, где колоссальные магазины Дунайской армии, и вам ни крепости Ульма, ни славного Мюнхена не взять».
1: Но французская речь быстро заполняла улицы деревень, хуторов и городишек Баварии. Наконец показался и Мюнхен. В его воротах уже выстраивались депутаты.
3: «Декан», — сказал Моро, — «ты ведь еще никогда не брал городов? Пойди, друг, отбери у них ключи Мюнхена».
1: Мюнхен был городом богатым. Моро велел выдать войскам жалование. Его солдаты обвешались кругами колбасы, гирляндами жирных сосисок, тащили на штыках свиные окорока. Но еще до взятия Мюнхена ставку Рейнской армии навестил генерал Бертье. И Моро спросил, с чем он прибыл.
3: «С приказом первого консула. Левое крыло Рейнской армии под знаменами Лекурба оставить в Швейцарии».
2: «Это несправедливо, Бертье. Против меня 1500 штыков и сабель края. Если отдать 32 тысячи солдат Лекурба, скажи, Бертье, с чем я останусь?»
3: «Требование первого консула неукоснительно. Левое крыло твоей армии должно запирать Швейцарию от Италии».
1: «Или наоборот, Италию от Швейцарии».
3: «Ты догадлив, дружище?»
1: «Все ясно. До этого играли в легкую тактику, но теперь в бой пошла тяжелая стратегия. Бонапарт главную Рейнскую армию обратил во вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной,
3: В Италии, куда он сейчас и торопился, явно недовольный быстрыми, очень быстрыми успехами армии Моро. Моро пригласил Бертье к обеду.
4: «Как генерал, я против ослабления своей армии. Но как гражданин покоряюсь обстоятельствам, надеясь, что эта жертва необходима для общего блага республики».
3: Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл, но кто-то уже, наверное, выиграл. Певица Миланского театра «Ля Скала», очаровательная Грессини, давала концерт в доме маркизы Кавур. Внука этой маркизы, Камиллу Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма. Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Гроссини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральта, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперк. А.А. Нейперк, 1775-1829, впоследствии муж второй жены Наполеона Марии Луизы, в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария Луиза после свержения Наполеона была герцогиней.
4: «Кажется, Гроссини отпевает нашу любовь.
3: Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу. С Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать».
1: Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии. Новые перемены ее только пугали.
5: «Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию?»
4: «Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них гробы, выдолбленные из толстых деревьев. В этих гробах и волокли пушки. Бонапарт обманул всех. Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей великой империи были устремлены против Рейнской армии, против генерала Моро».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Нейперга вскоре подозвал генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии Миласа, он же и профессор математики.
4: «Отчего маркиза Кавур сначала смеялась?»
3: «Я рассмешил ее новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас как подлинного героя».
4: «На что было вами сказано хозяйке дома потом? Отчего она проявила такое сильное волнение?»
3: «Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Миласа Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро Суворовым».
4: «Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на 8 дней, 40 патронов на ружье и все». Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе. «Горожане едят траву и падаль. Массена уже не ставит к пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены. Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертье. Я появился здесь не ради кормления голодающих».
3: 2 июня он вошел в Милан. Здесь Бонапарту принесли сумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Миласа, который активно группировал войска недалеко от деревни Моренго.
4: «Я обещал дать битву Моренго, и я ее дам. Дезе», — позвал он своего любимца, — «бери 6000 и ступай к Нови, чтобы Милас не смог опереться флангом на Геную. Где Виктор? Ему выдвигать дивизию прямо к Моренго».
3: Виктор с дивизией ушел. Дезе ушел тоже.
4: «Бертье, у вас недовольное лицо. Почему? Или маркиза Висконти забыла покормить своих собачек?»
3: «Мы излишне распылили свои силы, консул».
4: «Не так ли поступил и Милас?»
3: «Мне нужна ваша улыбка, Бертье.
4: Помните, в случае моего поражения всю вину за него я без церемонии свалю на вас. Ибо по праву консула я лишь присутствующий при вашей армии. Поняли?»
3: Бертье давно это понял. Но и Бонапарт понимал.
4: проиграв битву, он проиграет сам себя. Не будет ни первого консула, ни роскоши Тюильри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на мели с женой-растратчицей и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на дорогах и послушав, как стучат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье: «А вот и Мелас. Не пора ли начинать?» Мелас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат, бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат. Все бежали, драпали.
2: «Держитесь!» — призывал консул. «Держитесь из последних сил! Дивизия Дезе спешит обратно!» «Бертье!» — резко повернулся он. «Пожертвуем консульской гвардией!»
4: И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре, мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К 3 часам дня Мелас полностью очистил поле битвы от французов. Барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать.
2: «Цах, картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для его величества императора Франца».
4: Мелас, отъехав, слышал усиление пальбы, но не придал ей значения. На самом же деле это вернулось из-под нови дивизии генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи.
2: «Дезе, тут неплохая куча, видишь?»
4: Дезе поздравил Бонапарта с поражением.
2: «Первая битва консула проиграна. Но вторую битву при Маренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть».
4: Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и, по словам очевидцев, покачал головою. «Кажется, тут уже ничего не исправишь». Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе упал.
2: «Дезе выбит из седла», — доложили Бонапарту. «Можно ли его спасти?»
4: «Пуля в сердце».
2: «Ах, почему я не могу плакать сегодня?»
4: В этот момент лошадь под Цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу.
2: «Надеюсь, вы сдались без принуждения. Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?»
4: «Да, месье Бертье», — сказал Цах. «Если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно». Между тем, в глубокой лощине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрепанную кавалерию, тяжелую. Заметив в войсках Дезе колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок.
2: «Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли, марш!»
4: Громадные кони, а всадники в кирасах, сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из лощины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника. Место убитого Дезе заступил генерал Буде.
2: «Французы! Не нашли последний шанс! Вперед!»
4: Фельдмаршал Мелас отослал в Вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейберг.
2: «Спасайтесь! Идут французы! Мы разбиты!»
4: Когда все было кончено, к генералу Буде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал.
2: «Ну, Буде, ты спас Францию при Маренго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась».
4: Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха.
2: «Вы профессор математики? Как я вам завидую! Я люблю алгебру! Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега».
4: Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра.
2: «Помогите! Там Мюрат дерется с Келлерманом!»
4: Бертье поспел вовремя. Пламенный Мюрат в малиновом бурнусе араба уже приставил острие сабли к горлу Келлермана.
2: Это моя конница все сделала! Это я победил!»
4: Келлерман рукой отбил от себя оружие.
2: «Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде!»
5: Бонапарт спросил вернувшегося Бертье.
2: «О чем там спорили эти петухи?»
4: «Не могли поделить славу».
2: «Славу буду делить я», — сказал Бонапарт.
1: Он воздал должное мертвому Дезе. Бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в личной победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через 100 лет в Александрии собрался международный конгресс историков, посвященный юбилею Маренго. Историки были озадачены. Кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. Келлерман? Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну. Неужели Буде? Простите, господа, а кто такой этот Буде? Кто его знает? И не прав ли был Савари в своем пророчестве? Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы при Маренго, но Бонапарта Буде молчал. Именно это его молчание особо подозрительно для истории. Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда ни одного Буде. Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго, сказывают в полпьяно совершенное, писал А.И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи. На конгрессе вспомнили и певицу Гроссини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу.
2: «Но я же вам не сегодня», — вспылил Бертье.
4: «Бертье», — отвечал Бонапарт, — «если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Маренго». Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему 3 года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Бертье объяснил певице: «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами». Утром Гроссини спросила победителя при Маренго:
6: «Скажи, чем я тебе понравилась?»
4: «Своим именем? Жозефина». Впрочем, по-итальянски она звалась Джузеппиной. Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение. Сначала зеркальный телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Миласом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Миласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния. Что там дорога от Фрежюса? Подлинный триумф Бонапарт изведал после Маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминованы.
2: «Эй, кто тут живет? Уж не роялистская ли гадина? Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо!»
4: Улица Шантрен была переименована в улицу Победы.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Двойная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Всаднику оставаться спокойным». «Ну вот и все», — говорил Бонапарт жене. «И как все просто. Люди боятся катастроф, но они нуждаются в них. Сильные потрясения оживляют мир, и люди начинают боготворить тех, кто эти катастрофы вызывает. Каждое поколение французов нуждается в хорошей кровавой бане». Отныне власть Бонапарта покоилась уже не только на 18-м Брюмера. Она обретала нерушимый фундамент. Но после Маренго он стал более сдержан, даже суховат. Привык держать правую руку за отворотом жилета, чтобы избегать пожатия других рук. Ему, первому консулу, уже неприлично это приветствие, означающее равенство и братство. Правда, Бонапарт оставался и теперь крайне любезен с народом. Он запросто хлопал солдат по плечу. «Как живется, старый ворчун?» Генералов брал за ухо или отпускал им легкие приятельские пощечины, и эта ласка заменяла им награждение орденом. После Маренго бедная Италия снова подверглась разорению. Лувр обогатился множеством живописных сокровищ, взятых из монастырей, из городских пинакотек, просто сорванных со стен частных квартир. Через заставы Парижа тянулись тяжелые обозы генералов. Груды старинной мебели, посуды, серебро, ковры, ткани, картины и скульптуры — все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от пресыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и метресс. Не знали, чем украсить и себя. На их шляпах сверкали дамские эгреты, в плюмажах треуголок колыхались громадные перья страусов. Бонапарт не обращал на этот безбожный карнавал никакого внимания, поступая так очевидно из принципа «если танцуешь сам, не мешай танцевать другим». Луи Давид был вызван им в Тюильри. «Надеюсь, вы оставили свой переход через Фермопилы? Франции нужно показать переход через Сен-Бернар. Можете внизу картины написать мое имя подле имен Карла Великого и Ганнибала». «Позировать? Но у меня, Давид, нет времени». «Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом Маренго. Нахлобучьте на любого болвана мою шляпу. Наверное, вы, Давид, уже распознали мой гений».
3: «Да, гражданин Бонапарт».
2: «Зовите меня проще, мсье».
3: Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека. Художник-якобинец превращался в придворного с неизменным «чего изволите?». Так тростник сгибается ветром.
2: Бонапарт желал видеть себя на кручах Сен-Бернара верхом на вздыбленном жеребце. «Лошадь вы сделаете горячей», — диктовал он, — «но всадника оставьте спокойным».
3: Лагори с генералом Неем увели кавалерию вперед, а Моро задержал свою лошадь. На этой безлюдной дороге ему казалось, что он досматривает вещий сон. Перед ним валялся кузнечный фургон, опрокинутый в канаву. Из него неряшливой грудой высыпались гвозди с подковами. Через рваную мешковину виднелись куски угля. Сердце кольнуло дурным предчувствием, и тут Моро увидел австрийцев. Их белые мундиры, их полированные до блеска штыки. Молодой венский ротмистр, улыбаясь, целился из пистолета. Другая рука его картинно опиралась на великолепную трость с рукоятью из голубого оникса. И Моро удивился, что даже в такие моменты жизни сознание может четко фиксировать подобные мелочи.
2: «Какая честь для меня!» — воскликнул офицер. «Я лишь ротмистр, а пленяю дивизионного генерала Франции!»
3: Но в таких случаях лучше идти вперед. Моро тронул лошадь шинкелями. В жестоком посыле она перемахнула канаву.
2: «А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойтесь, твоих солдат!»
3: Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком.
2: «Палаш, вон, вон, вон!»
3: «А!» — с надсадой произнес Моро и видел, как развалилась медная каска.
2: «А!»
3: — повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи. Один штык погрузился в круп лошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он ускакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного. «Из нее хлещет, будто когор из дырявой бочки!» «Да, Лагори, да, дружище, но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано «Гражданин Моро». Компания затягивалась. Моро был вынужден подчинить свою тактику общей стратегии войны. Одним флангом упирался в крепость Ульма, где засел Край со своей экземой, другим флангом прикрывал армию Бонапарта в Италии со стороны альпийских проходов. Генералы, не всегда зная истинные причины его сдержанности, упрекали Моро напрасно. Кавалерия долго ехала ореховым лесом. «Лагори, у меня набежал полный сапог крови, а кобыла стала хромать. В первой же деревне устроим ночлег. Хочу выспаться на хорошей и мягкой постели. Заодно напишу первому консулу о наших делах в Тироле». Деревня была богатой, чисто выметенной, улица вымощена, как в городе. Для Муро отвели каменный дом. Молодая хозяйка с ворохом бус на шее проколыхала перед генералом колоколом пышной тирольской юбки. Настала ночь.
4: «Вы долго будете еще писать?»
3: «Нет, фрейляйн. Я разве мешаю?»
4: «Мне все равно», —
3: безразлично отвечала она. Решительно раздевшись, женщина легла в постель. Моро перечитал письмо к Бонапарту. «Мы тут с Краем играем в жмурки, ну, тато, но. Он с целью держаться при Ульме, я, чтобы удалить его оттуда. Теперь я принудил противника отодвинуться к Тиролю. Стало быть, он уже не опасен. Что можно сделать еще в вашу пользу?» Крестьянка терпеливо ожидала его на громадной постели. Молодая, здоровущая, доступная, как вода из вечной реки человеческой жизни. «Ну ладно», — сказал ей Моро. «А где твой жених?»
4: «Он капралом в крепости Ульма».
3: «Если так, чего ты развалилась передо мною?» Ответ крестьянки отражал историю всей Европы.
4: «Сколько веков все армии шляются через нашу деревню, а для женщин все кончается одинаково. Так лучше с одним генералом, нежели тебя завалят в хлеву 10 солдат».
3: Моро обмакнул перо в чернила, выделив фразу о том, что не берет контрибуции из Баварии, Вюртемберга и Франконии, дабы не возмущать жителей насилием. Задумался. «А разве тебе не стыдно?» — спросил он.
4: «Так поступала прапрабабка при ландскнехтах герцога Валенштейна. Ложилась прабабка при походах великого Тюренна. Зато из наших сундуков не тягали приданое».
3: «Ах, сундуки!» — догадался Моро. «Но я не Валенштейн, даже не Тюрен, и веду за собой не шайки разбойников. Ты лучше встань и сочини письмо для своего жениха. Когда я возьму Ульм, я сыщу его среди пленных, пусть радуется». Только теперь женщина разрыдалась, и эти рыдания тоже были отголосками проклятой европейской истории. Утром, застенчивая, она принесла ему вино, сыр и хлеб с тмином. К завтраку пришли Ней и Лагори. Генералы долго жевали молча. «Дурак!» — вдруг четко произнес Моро. Ней, поднимая кубок с вином, загрохотал.
5: «Ага! Теперь жалеешь, что спал один?»
3: «Нет. Я вспомнил этого венского ротмистра. Поверьте, мне было противно рубить его, дурака, но я озверел. Это бывает со мною нечасто, но иногда все же бывает».
6: Доминик Рапотель вернулся из Парижа с новостью. «Первый консул, кто бы поверил, виделся с Жоржем Кадудалем. Он предлагал ему сразу чин генерала, если Кадудаль погасит пожары Шуанерии в бунтующей Вандее».
3: «Бонапарта можно уважать», — рассудил Моро. «Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюильри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову».
6: Рапотель сказал, «Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18-го Брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее Бурбонам.
5: Когда же понял, что Бонапарт далек от этого, тогда они разлаялись, как собаки, и Кадудаль, сильно рассерженный, снова убрался в леса и болота Вандеи».
3: «Он еще натворит бед», — заметил Лагори. Барон Край все время подбрасывал в штаб Моро ложную информацию о разгроме в Италии армии Бертье Бонапарта, желая вынудить французов к отходу. Рейнская армия дважды форсировала Дунай, расчленяя коммуникации между Ульмом и Веною. В искусстве маневра Моро оставался непревзойденным мастером, как и знаменитый Филидор в шахматах. Наконец, Край убедился, что Моро не отстанет от него по добру по здорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта.
7: «Фельдмаршал Край фон Краев предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской Алессандрии».
3: Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Маренго. В предложении противника он усмотрел ловушку.
7: «Возвращайтесь обратно», — сказал Моро. «Я согласен на встречу в Парсдорфе, когда этого пожелаю я сам. Прелиминарии подпишу лишь в том случае, если ваш фельдмаршал передаст мне крепости на Дунае вместе с Ульмом, дабы их обладание мною послужило гарантом для перемирия».
3: «Это слишком жестоко», — сказал адъютант.
7: «Но это же война! Не я ее придумал».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Отзвуки ликования в Париже наконец докатились до германских деревень, и 15 июля Моро, прихватив с собой декана и лагери, встретился с фельдмаршалом Краем в Парсдорфе. У бедного старика подрагивали пальцы, глаза слезились.
7: «Венский гофкригсрат признал мои воинские таланты гораздо выше суворовских. И мне, не скрою, не хотелось бы шагать под суд военного трибунала. Декан, это вы взяли Мюнхен?»
8: «Да, ваша честь. Но к пиву я равнодушен».
7: «Знаю вас, пьяниц. Моро, сколько вам лет?»
8: 37, ваша честь».
7: «Странно. Я с молоду сражался с Фридрихом Великим, но в ваши годы едва вытянул до полковника. Не было ли у вас дядюшки-палача в революционном конвенте?»
3: Лагори в ярости треснул кулаком по столу.
7: «К делу! Мы собрались здесь не для ругани!»
3: Край, подписав перемирие, зашвырнул перо в угол.
7: «Я ратифицировал свой позор в истории. И пусть я унижен, — заплакал Край, — но умру с неколебимою верою в то, что Великая Римско-Германская империя — под эгидою венских Габсбургов не сейчас, так позже разрушит ваше мнимое республиканское могущество. Прощайте!»
3: «Сум куикве. Каждому свое. Прощайте!» — ответил Моро. Он приехал в Париж, тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рейне и Дунае не поминали. С конвенции Парсдорфского перемирия генерал навестил Талейрана, который даже не глянул на подписи.
7: «Место для нее подле Александрийской», — сказал он, захлопывая бювар. «Пусть вас не смущает отсутствие оваций. Тут столь много кричали во славу Маренго, что вконец охрипли, и для генерала Муро осталось одно шипение. Хочу преподать дружеский совет. Ваши бюллетени чрезмерно скромны. Изучите технику их составления по отчетам Бонапарта, который не стыдится признать свой гений. В наше время скромность — удел посредственных дарований. Я не желал обидеть вас, но, извините, так уж складывается жизнь. Успеха в ней достигает только тот, кто показывает пальцем на себя».
3: Моро спросил, виден ли конец войне.
7: «Венский кабинет связан с союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласие кабинета Сент-Джемского. Чтобы в венском Шонбрунне не образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение».
3: На прощание Талейран произнес очень странные слова.
7: «Хотя первый консул из 63 газет Парижа оставил лишь 13, вы все-таки поройтесь в этом навозе, в котором иногда попадаются жемчужные зерна».
3: К чему это предупреждение? Моро отправился к себе на улицу Анжу, где его навестил тихий бледный Фуше.
9: «Если у тебя есть матримониальные планы, — намекнул он, — ускорь события. Это говорит тебе друг, который знает больше того, нежели смеет сказать».
3: Фуше не был другом Моро, но Моро не возражал, когда Фуше называл себя его другом.
7: Их дружба началась в Италии, куда Фуше поставлял для армии шинели, служившие солдатам одну неделю, и башмаки, служившие с утра до вечера.
8: «Что еще ты можешь сказать?» — спросил Моро.
9: «Бонапарт вызывает из Милана певицу Гроссини».
7: «Думаю, Жозефина не взовьется под облака от восторга. Говорят, она стала очень ревнива».
9: «Ревность не мешает ей желать наследника. От любой женщины, пусть даже от собственной дочери, Гортензии Богарне, лишь бы утешить отцовские чувства Бонапарта». «Кстати, Моро», — вдруг спросил Фуше, «эти подлые роялисты не пытались связываться с тобою из Лондона?»
7: «Более того, что ответит Моро, говорить нельзя, ибо Фуше обладал особой разновидностью эгоизма, политического. Для него хороша любая политика, которая хороша для него». Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро.
8: «Нет», — сказал Моро, — «такого не припомню».
9: «Я так и думал», — просиял Фуше. «Ни граф Артуа, ни принц Конде из Лондона тебя еще не тревожили».
7: Упомянув только Лондон, он оставил Митаву, а значит и мадам Блондель, в глубокой тени. Но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора.
8: «Меня тревожат слухи об отставке Карно».
9: «Господин Карно умный человек, но он напрасно полагает, что Франция при Бонапарте на гибельном пути».
7: Моро еще не совместил в своем сознании двух намеков, сделанных ему Толейраном и Фуше. Но скоро все выяснилось. Ему надо было лишь помнить, истина, пусть даже немыслимая, откроется на страницах Монитера. Но в любом случае всадник должен оставаться спокойным. Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам. «Здравствуйте, господин сенатор!» И не ошибался. Но консул иногда попадал в просак с людьми, мундиров не носившими. Однажды в Тюильри он восторженно встретил академика Амельона.
10: «Мне приятно видеть вас, Ансельон!»
7: «Простите, я не Ансельон, Амельон».
10: «Да-да, Амельон. Я вас хорошо знаю.
7: Вы продолжили римскую историю Лебона, достойную общего внимания».
9: «Не Лебона, Лебо, господин консул».
10: «Именно Лебо, я так и сказал. И вы продлили его хронику до падения Константинополя под ударами аравитян».
9: «Не аравитян, турок».
10: «Правильно, Амельон. Турок я и имел в виду».
7: Моро представлялся Бонапарту в группе других генералов, но командующего Рейнской армией консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Карселя, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет.
10: «Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда. Да, в Тюильри легко въехать, но трудно в нем удержаться. Успокойся, Моро. Я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы Королевский дворец назывался Дворцом правительства».
7: Он усадил Моро, а сам продолжал стоять.
10: «Ты слышал о моей встрече с Кадудалем?» «Я слово сдержал. Позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов Вандеи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым. Там собирается неплохая шайка бандитов. Жорж, Кадудаль и Пишегрю».
7: Упоминание о Пишегрю было для Моро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Моро реакции.
8: «Мне возвращаться на Дунай?» — спросил Моро.
10: «Сейчас в Люневилле мой брат Жозеф уже стряпает мир с Австрией. Если политика Венского кабинета увязнет в пышных тирадах и остроумных репликах, Парсдорфское перемирие станет пустой бумажкой, и ты снова скрестишь оружие».
7: Бонапарт сознался, что сейчас его тревожат два насущных вопроса. Первый. Выдержит ли осаду Мальта? Второй. Кого поставит Вена на место старого дурака Края?
10: Ни маршала Монте-Куколи, ни принца Евгения Савойского на берегах Дуная не видится. «Я согласен гадать на картах. Какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок?»
7: Моро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки египетской армии. На это Бонапарт сказал:
10: «Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армии из Египта. Что говорил тебе Толейран?»
7: Моро домыслил будущее мира за Толейрана. «Вынудив Австрию к миру, мы оставим Англию без союзников на континенте». «Следовательно», — завершил беседу Моро, я должен быть на Дунае. Независимо от болтовни в Люнавиле, нам следует снимать с петель ворота Вены, и тогда сами по себе откроются ворота для мира Европы».
9: Бонапарт пружинисто покачался на носках сапожек. «Сейчас мы вернемся в зал. У меня есть для тебя подарок. А в среду я жду тебя в Мальмезоне».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
9: Бонапарт, сам полководец, не мог не понимать, что победою при Моренго он обязан Моро, который, пожертвовав своими успехами, прикрыл его итальянскую армию с фланга. В окружении генералов и придворных первый консул торжественно объявил о заслугах Моро перед республикой. Моро вручили богатый футляр, в котором на розовом муаре лежали превосходные пистолеты, украшенные бриллиантами. «Ты достоин и большего», — сказал Бонапарт. «К сожалению, республика еще не терпит блеска орденов и пышности эполет. Так пусть всегда сверкает твое оружие, как и твои замечательные победы на Рейне и на Дунае». Скинув руку, он дернул Моро замочку уха. «Итак, в Мальмезоне», — напомнил консул.
7: Рапотель ожидал Моро с новостью. «Странно, что в Тюильри ничего не знают, а в Париже даже на улицах говорят, что гарнизон Мальты, изнуренный голодом, уже капитулировал. Если это правда, то никогда Франция не останется в мире с Англией».
8: «Наверное, слухи», — не поверил Моро.
9: Рука и сердце его еще оставались свободны. Конечно, он повидал Александрину в пансионе, но события не ускорил. А задержка с наступлением генерала стала беспокоить мадам Гюлло. Желая обострить любовный кризис, эта опытная дама начала откровенно торговать прелестями дочери.
11: «Моему зятю, каков бы он ни был, достанется сокровище. У моей дочери аристократическая ножка. Под подъемом ее ступни свободно пролезает маленький котеночек. А кожа такая, что в 10 шагах на ее фоне невозможно различить ожерелье из жемчуга. Любой зять будет счастлив».
8: Моро не спешил заковывать себя в цепи Гименея. «Мадам, я могу только завидовать этому счастливцу. Увы, меня сдерживает предстоящая кампания на Дунае».
11: «Так сколько же можно сдерживаться?» — вспылила мадам Гюлло. «Сдерживались на Рейне, сдерживаетесь на Дунае, затем будет Одер и Висла, и так доберетесь до Волги».
9: Событие ускорил визит в Мальмезон. Отчасти предупрежденный Фуше и Талейраном, генерал, однако, не думал, что все будет построено столь бестактно и даже авантюрно, с таким грубым нажимом на его честь. Талейран правильно подметил, что число газет во Франции сокращалось. Всю прессу Бонапарт желал бы свести к единственной газетке, но и эта газета, по его мнению, не должна превышать размера носового платка. Парижская «Монитер», какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали, «Монитер» вещала миру лишь слова консула. Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока лакеи не доложат о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер монитора, развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно. Моро взял газету, и в глаза сразу бросилась фраза «Слухи Парижа! Наш славный генерал Моро сделал брачное предложение прекрасной Гортензии Богарне». В этот же момент вошел Бонапарт. Оба молчали. Моро положил газету. Бонапарт схватил ее.
11: «О!» — сказал он, будто не веря своим глазам. «Новость интересная. Если это не газетная утка, поздравляю».
9: За столом он сразу обратился к Жозефине.
11: «Смотри, оказывается, мы даже не заметили, когда этот генерал успел покорить нашу Гортензию».
9: Корсиканское либретто было составлено заранее, и Жозефине оставалось лишь развить его генеральную тему.
11: «Лучшие генералы Франции, Мюрат, Леклерк и даже Бернадот уже породнились с нами. Мы с душевной радостью примем в нашу семью и знаменитого генерала Моро».
8: «Учти, дружище», — сказал Бонапарт, снова потянув Моро за пылающую от гнева мочку его уха.
11: «Мы, корсиканцы, люди старинных понятий. Для нас нет ничего выше чести семейного клана. Мы, корсиканцы, свято бережем семейные узы.
10: Я могу наорать на Леклерка, могу треснуть Мюрата коленом под зад, но они всегда знают, что со мной не пропадут».
7: «В этом не сомневаюсь», — ответил Моро. «Но из моей памяти время еще не выветрило Жубера с его кратким, как молния, семейным счастьем. Боюсь, как бы и мне на полном скаку лошади не вылететь из седла под шелест знамен».
10: Пистолеты с бриллиантами и семейные узы — звенья одной цепи. Бонапарту желалось сделать из Моро родственника, чтобы раз и навсегда подчинить его себе. После ужина беседа была продолжена, но уже без Жозефины, чего, кажется, хотел и сам Бонапарт, чтобы вести разговор с мужской откровенностью. Странно, что он, отличный психолог, еще не ощутил внутреннего, но яростного сопротивления Моро.
12: «Ты войдешь в нашу семью?» — спросил он.
10: Моро раскурил трубку от свечи. Сказал:
13: «Твоя падчерица, и об этом в Париже знают, страстно влюблена в твоего красивого адъютанта Дюрока».
10: «Мы же не дети. Если Дюрок тебе мешает, я завтра же пошлю его в Петербург с мальтийской шпагой для Павла, и пока он там развлекается, Гортензия забудет его».
7: «Мне мешают еще два обстоятельства».
10: «Назови их. Все они легко устранимы».
7: «Не все», — сказал Моро.
10: «Разве можно устранить то, что Гортензия Богарне — твоя падчерица и твоя же любовница? Об этом казусе много разговоров в Париже».
7: Бонапарт нисколько не смутился.
10: «Ну, это сплетня. Стоит ли верить?»
7: «Наконец, и второе обстоятельство. Я обещал мадам Гюло сегодня же быть у нее с предложением руки и сердца ее дочери Александрине».
10: Моро повел себя далее в том же духе, как когда-то Жубер со своей женитьбой. Он заявил будущей теще: «Я настаиваю лишь на том, чтобы Александрина завтра же стала моей женой. Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты 2-3, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты». Вернувшись к себе, Моро сказал Рапотелю: «Завтра ты и генерал Лагари станете свидетелями моего брака». «Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а сам из-под тишка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом».
7: Даже покойный Жубер мог бы позавидовать той скорости брачного маневра, какой произвел Моро. Но с этого времени Бонапарт обращался к нему только на «вы». Лазар Карно, покидая пост военного министра, был назначен в сенатор. Он всюду откровенно взывал:
10: «Пока не поздно, генерал Моро должен заменить генерала Бонапарта на его посту первого консула республики. Вы спрашиваете, почему? Я вам отвечаю. Республикой должен управлять республиканец, каковым Моро и является».
7: Тогда же Карно писал: «Моро — единственный сейчас человек во всей Франции, способный стать во главе дела». 11 ноября 1800 года Париж объявил о разрыве Парсдорфского перемирия, и Моро отъезжал к Дунаю для открытия боевых действий. Его мучила, его терзала необъяснимая тревога. «Черт побери, все, все, все, как у Жубера». Но всадник в бою должен оставаться спокойным.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Глава из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Его звездный час. Александрина, уже на правах жены, невозмутимо наблюдала, как ее муж с Рапотелем укладывают вещи в походные кофры.
2: «Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?»
1: «Но как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи?» Муро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое. «Мир так устроен, моя прелесть. У каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, полководец выигрывает грандиозную битву. Без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в пантеон бессмертия». За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Муро отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках мировой истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха или от неудачи на Дунае зависело, быть ли миру в Европе. «Пойми», — говорил он жене, — «если я сейчас разобью Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир». Александрина провожала мужа до первой заставы. Муро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо.
2: «Мне холодно, Муро», —
1: сказала жена, прильнув к нему. Трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду.
2: «Она моя, и такая же маленькая и беззащитная, как я».
1: Муро широким плащом опахнул ее слабые плечи. Его рука в боевой перчатке вскинулась кверху. «А вот и моя. Та, что отсвечивает кровью.
2: Назови мне ее, Моро».
1: «Это огонь войны. Это бранный Марс. Если война есть логическое продолжение политики только иными средствами, это не мои слова, Клаузевица, то генеральная битва, спрессованный сгусток политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия». Карета командующего Рейнской армией остановилась возле древней ратуши Страсбурга. Засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости. Из их седельных кобур торчали рукояти заряженных пистолетов. Виктор Лагари встретил его у крыльца ратуши.
3: «Какие новости?» — спросил Муро на лестнице. «Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского. Победы за ним числятся?»
4: «Никаких».
3: «Поражения?»
4: «Он еще не битый».
1: Ковер на ступеньках глушил тяжелую поступь ботфортов.
3: «Кто его менторы?» — спросил Муро.
4: «Герланд, Буржуа, Лауэр».
3: «Я их не знаю».
4: «Сколько лет герцогу?»
3: 18.
4: «Кто шутит? Ты или Вена?» — рассмеялся Муро.
1: Он стронул в поход свою армию. Ее сопровождали шорники, хлебопеки, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркетантки и, наконец, просто приблудные шлюхи, от которых было не отвязаться, даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском. По ночам фыркали в лесах дикие кабаны. Муро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов.
5: «Муро, правда ли, что ты женился?»
6: «Да, на вдове Жубера.
5: А как твои дела, Питуэ?»
6: «Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыли вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобой?»
5: «Не горюй, Питуэ. Бывает и хуже».
1: Армию сопровождали.

0: дали собаки. Испанские спаниели с добрыми глазами, могучие канадские ньюфаундленды, умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели. Возле сельской мельницы драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену мельника, и она взывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь.
1: «Михель! Михель, меня бьют! Где ты, Михель?»
0: Моро надвинул на драгуна свою тяжелую лошадь. «У тебя серьезные причины, Бертуа?»
1: «Еще бы! Эта баба оплевала меня!»
0: «Так плюнь в нее сам и не задерживайся!»
2: Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи.
1: «Проклятые французы! Убийцы короля! Все вы сдохнете! Будь проклята вся ваша латинская раса!»
2: Доминик Рапотель уютно покачивался в седле. Его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору.
0: «Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным фукидидом».
2: За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов, к Вене, ослепительной и злачной, как хороший кабак. Но все случилось иначе, нежели думал Муро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн, этот мальчик, искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изер, обрушив нежданно мощный удар на левое крыло французов. Это произошло возле деревни Ампфинг.
0: «И французы побежали», — доложил Лагари. «Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает».
2: Моро срочно выехал в местечко Анцик. На широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы.
0: «Ней, Легран, Гренье, очевидно, — сказал им Моро, — вам просто не повезло. Иоанн умный ребенок, если вена не вывихнет ему мозги, из него со временем получится хороший скандалист. Рапотель, достань корзину сырых яиц. Нам предстоит много орать, не мешает заранее смазать глотки».
2: Мишель Ней отказался пить сырые яйца.
0: «Мне бы чего-либо покрепче, Моро». «Выпей, Мишель. Сейчас я отодвину армию».
2: «Ты знаешь, куда этот табор двигать?»
0: «Назад. Есть одна хорошая поляна у Гогенлиндена. Мне очень не хватает воздушного шара для слежения за Иоанном».
2: Австрийцы, упоенные успехом при Ампфинге, радовались, что генерал Моро отступает. На самом же деле он завлекал их в глубину эберсбергских лесов, давно ему знакомых, на равнину близ селения Гогенлинден, где в буреломах, пронизанных быстрыми ручьями, догнивали столетние дубы. Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел. Вечно несытые, они мрачно ворчали.
0: «Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги!» «Не мы, а кавалерия эрцгерцога!» «Если Муро ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только потлатой ведьмы!»
2: Тропы заросли хмелем, сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты седел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз на усатых ворчунов, бредущих по грязи. Мокрые косы, плетками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно немытым щекам. В доме лесника Муро собрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картой эберсбергских лесов склонился Муро.
0: «Я не утверждаю, — сказал он, — что отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле. Мы едим чужой хлеб. Наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гогенлиндена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить».
2: Среди ночи он разбудил Поля Гренье.
0: «Слушай, эскадроны груши я оставлю у Гогенлиндена. Вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко. Я слышу в лесу их крики. Собаки неспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтенбеттенского шоссе. Ударь по ней, Гренье. Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни, твое направление главное. Главное!»
2: Рассветало. Гренье выстроил эскадроны.
0: «Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо! Рысью в галоп! Марш, марш, марш!»
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Уже стало видно, как из Гоген-Линдена гнали стадо баранов, и Моро велел Рапотелю скакать на перехват. «Быстро заверни все стадо за пушку леса. Я сам расплачусь с жителями. Нам после боя потребуется много мяса».
1: «На ужин баранина!» —
2: пронеслось над армией. И то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, вселяло уверенность в исходе битвы. Собаки стервенели от лая. Крики австрийцев приближались. В 8 часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гущи эберсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Муро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в порыжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Муро вспомнил, что вчера за картами подрались 2 генерала.
0: «Решпанс», — сказал Муро, — «помиритесь с Неем».
1: «Лучше сдохну», — отвечал гордый Решпанс.
0: «Ней», — сказал Муро, — «помирись с Решпансом».
1: «Пошел он к чертовой матери!»
2: Пушки заработали. Пустили в дело инфантерию. Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолета в спину. Все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было. Муро отослал эскадрон Решпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. Самое главное.
0: «Рапотель, где Ней?»
1: «Давай сюда, Нея!»
2: Он указал Нею начинать движение дивизии в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая, где это сцепились.
0: «Это дерется Гренье. Я желаю тебе в конце боя пожать руку Решпансу, который заходит слева. Не дури, Ней! И помни, твое направление главное. Самое главное. Ней, иди. Декан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида?
1: А где мне еще торчать? Я жду приказа».
2: Декан что-то еще дожевывал. Его лошадь, выдрессированная лега тех, кто приблизится, пугала Муро копытами.
1: «Слушай, обжора!» — крикнул Муро издали. «Есть одна тропа, о которой знают только звери, ходящие по ней к водопою. На картах она не значится. Этой тропой выходи к шоссе, но с другой стороны Майтенбеттена, и тресни австрийцев по затылку, чтобы у них кивера посыпались. Помни, декан, твое направление главное, самое главное».
2: Рапотель крутился перед Муро на лошади.
1: «Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?»
0: «У меня останется мой верный адъютант».
2: Пушки уже насытили воздух серой золой. Пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые. Они спрашивали, где фургоны с хирургами.
0: Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий ятаган, уже согнулся в рукопашной.
1: «Питуэ!» — позвал его Моро. «И ты? И тебя? И меня тоже. Прикладом все зубы. Всмятку.
0: Есть бутылка бордоского. Дать?»
1: «Дай, Муро, мне сейчас паршиво».
2: Кавалерия выходила из боя с размятыми киверами, от гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было как всегда, и ничего нового Муро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали:
1: «Мы с шоссе. Там уже навалили гору».
0: «Как держатся австрийцы?» — спрашивал Муро.
1: «Их полон лес, но разбегаются. Мародеры из деревень уже пошли с мешками. Всех подряд раздевают догола».
2: Лагари вырос из-за плеча Рапотеля, строгий.
0: «Муро, за Анцигом у нас не все ладится».
4: «Я чувствую.
0: Скомандуй драгуном марш».
2: Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая:
1: «Да здравствует Франция! Честь, слава!»
2: Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах.
1: «Заставлю плакать венских дам!» — орал он.
0: «Глупец!» — сказал Моро. «С трубкой и без оружия!»
1: «А ему плевать! Тут все равно не выживешь!»
2: Болезненно напрягая слух, Моро с Лагари пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взла и собачьих свор, следующих за колоннами. Так, наверное, дирижеры в оглушительном реве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот седлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони, без всадников.
4: «Благори», — сказал Моро. «Надо обуздать мародеров. Если они сейчас разденут раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес, солдат, пусть расстреляют всех, кто с мешками».
2: Лошадь вынесла из гущи боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги.
4: Моро кинулся на перерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон.
0: «Бертуа, милый», — говорил он, — «потерпи еще немного. Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить».
2: В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба. Над лесом взметнулись огненные дуги. Это дивизии Нея и Ришпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных.
4: «Вот теперь они помирятся», — сказал Муро.
5: «Или опять подерутся», — отвечал Лагари.
2: Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление, обратно, через колдовские чащобы к нерушимым Дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал:
4: «Во что бы то ни стало, необходимо спасать раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом».
2: Юноши отвечали, что лазаретных лошадей нет.
4: «Остались одни першероны, впряженные в пушки. Берите лошадей артиллерийских». «Как? Тогда наши пушки достанутся французам».
5: «Да, но люди дороже бронзы».
2: Рапотель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма.
4: «В эти пушки запрягите наших лошадей и отправьте их Иоанну, чтобы французы разделили великодушие противника».
2: Уроки Талейрана не пошли впрок. Моро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гоген-Линдене. Она пожелала устроить в честь Моро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя.
4: «Мои убеждения республиканца, — с гневом возражал Моро, — не позволяют мне принимать восхваление лично себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю всех».
2: Вдоль шоссе выстроились полки. Моро им сказал:
4: «Как солдат не забывает цвет мундира, который носил на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской Республики, не забудем день Гоген-Линдена. Благодарю вас».
2: Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера и простреленные шапки из звериных шкур.
1: «Слава Моро! Да здравствует наша республика!»
2: Это был его звездный час, уже неповторимый. Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец завиднелись и венские пригороды. До столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах.
1: «Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбруна! Будем гулять по Пратеру с венскими красотками!»
2: Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя при Моренго. Очень сухо он указал с курьерской почтой, что Франции необходим мир, только мир. И напрасно генералы умоляли Моро сделать последний рывок к столице врага. Моро бестрепетно подчинился приказу.
4: «Подавим в себе низменные порывы честолюбия. Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов».
2: Французские историки с горечью писали об этих незабываемых днях. Победа при Гоген-Линдене была последней республиканской победой. Никогда больше Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма. Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карета увозила Муро в древнейший уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый 1801 год. Муро чувствовал себя хорошо. Рейн оставался естественным рубежом Франции. И пока Муро едет, маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Обострение. Падение Мальты привело Бонапарта в уныние.
2: «У меня гадкое состояние, Бертье. Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Лавалетте. Нельсон убрался из Неаполя, но куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами. А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся собиранием подарков от благодарного населения. Да, Бертье, Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной».
1: Бонапарт не скрыл от общества большие успехи Рейнской армии. Личными письмами поздравил Ожеро и других генералов, только не главнокомандующего. Увы, битва при Гогенлиндене стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Моро, ни сам первый консул. Тщеславные тещи взбрело в голову, что лавры зятя обязывают Жозефину немедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом неправедным. Мадам Гюлло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну. Через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки.
3: «Как? Мы, Гюлло, должны ждать, пока она моется?»
1: Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила.
2: «Мы, Гюлло с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с Мартиники. Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюлло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Барасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прощелыгой. У нее тогда было всего 6 драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен. Про мою Александрину никто не скажет дурного. Бонапарты хотели бы сбыть Гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло».
1: Моро приехал в Страсбург. Ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Бугарне вели себя поскромнее. Моро признался декану.
4: «Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюлло не были креолками. Этот шальной народец всегда вносит в отношения столько страсти и пыла, что мне кажется, легче остричь догола дикую кошку, нежели примирить их. Я целиком на стороне Жозефины».
1: На тещу он просто цыкнул.
2: «В чем провинилась гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая вас, забралась в ванну, а когда вы явились, она не выскочила из воды нагишом, чтобы скорее перед вами раскланяться? То, что в порядке вещей для нравов колонии в Париже выглядит смешным и нелепым».
1: Возникла семейная сцена. С заламыванием рук, с призывами Всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы и без того распухшие от слез. А Моро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков — что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Моро умилялся, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном.
2: «Не сердись, дорогая», — сказал он. «Мне очень приятна забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками».
1: Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софи Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии. Лагори вскоре же вернулся в штаб. Он рассказал, что полиция Фуше схватила в опере 4 кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать.
2: «Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в оперу стоит 10 франков. Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы Массена и Бернадот».
1: Массена, с молоду пират и контрабандист, всегда имел склонность к авантюрам. А что касается Бернадота...
2: «Я думаю», — сказал Моро, — «он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле. Да и куда деть Бернадота, если он стал шурином Жозефа Бонапарта?
1: Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Муро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр.
4: «Какого полка у вас форма?»
2: «Конной гвардии, еще со времен Потемкина».
4: «Хм, у вас отличный парижский выговор».
2: «Он и должен быть таковым. Еще ребенком я вывезен родителями от ужасов революции. Теперь делаю неплохую карьеру в России».
4: «Жерар де Сукантон», — назвался молодой человек.
2: «Мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников».
4: «А ваша семья пострадала от террора?»
2: «Вероятно, если ничего нам не пишут».
4: «Ищите их на кладбище Пикпус. Но лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника».
1: Моро не скрывал любопытства. Как устроились в России французы-эмигранты? Каково к ним отношение в дворянстве и простом народе? Где бывают? Что едят? Что пьют?
4: «Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой. Вы не представляете, генерал, какая это мерзость! Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа, для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании. Они страдальцы. А в России все иначе. Кто не принял ее сразу, тот и бежал из нее, осыпая проклятиями. И такие люди навсегда остаются злобными врагами России. Но кто остался? Кто вкусил всех прелестей ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется, и везде ему будет скучно».
1: «Чем это объяснить?» — спросил Муро.
2: «Это ничем и не объяснить».
1: «Лошадей подали. Можно ехать». Муро сказал:
4: «Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям, сражавшимся со мной в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления».
1: Жерар де Сукантон щелкнул каблуками. «Повторите, как называется это кладбище?»
2: «Пикпус».
4: «Я», — добавил Муро, — «никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «Д» перед фамилией. Тем более, что такое же «Д» поставлено перед всей историей Франции, перед всей ее культурой».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки.
4: «Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус среди роз и мусора лежат, наверное, и ваши родственники».
2: «Нет. Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров».
1: Жерар де Сукантон отдал ему честь.
2: «Простите, мсье, если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи?»
4: Лицо генерала Муро исказилось, как от боли. «Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой сволочи. В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции. Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца».
1: Зима выдалась холодной, но Париж веселился. До утра гремела музыка танцевальных клубов, в Пале-Рояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок. Сидя в кресле, обтянутом утрехтским велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Моро не удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге, при его штабе.
5: «Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь. Им сейчас не до гренок».
1: За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка. Мадам Гюло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Моро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много, и быть женой одного из них, наверное, совсем не дурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь.
4: «Пойми меня. Когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов, и пока в Люневиле не оформят прочный мир с Австрией, Я останусь при армии, а ты при мне». Газеты справедливо пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе. Жители Страсбурга часто видели генерала Моро. Он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви, которой одарила полководца знаменитая Адриенна Лекуврер. «А сейчас, — говорил он, — навестим часовню, где стоят два гроба, заполненные коньяком, и в крепком коньяке много веков плавают, как живые, древний рыцарь и дама его сердца. Она все-таки дождалась его из Палестины».
5: «Как это ужасно! Дождаться, чтобы умереть!»
4: Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров. Честолюбие их страдало от того, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал итальянскую армию. Декан откровенно жаловался Лагари.
2: «Хуже нет иметь дело с такими идеалистами, как наш Моро. Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюильри, показываться публике. Иначе ведь Франция просто забудет о Гоген-Линдене».
4: Виктор Лагари входил к Моро без доклада.
2: «Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий. Одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Лувертюра, а другую... Не удивляйся, Моро, другую в Индию».
4: «Леклерк в Сан-Доминго, а в Индию я?»
5: «Нет, решено послать Массена».
4: «Чтобы он собрал подарки с великих моголов?»
2: «Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить 35 тысяч. Массена забирает у нас столько же. По Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда в Астрахань. Дело поставлено на широкую ногу. Кроме воздушных шаров Монгольфьера берут еще роту балерин из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на Востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии».
4: «И что ты думаешь об этом, Лагари?»
2: «Вряд ли этот план составлен в бедламе. Если расстояние не страшили в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь Ганга?»
4: Моро страдал. Недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное.
2: «Как же так? Маренго — лишь частный успех в Италии. Маренго не выбила Австрию из седла. Напротив, ожесточила. Мы же, победив ее при Гоген-Линдене и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение. Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой».
4: Моро, конечно, догадывался, почему Бонапарт держит Рейнскую армию в черном теле, но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями. Он обещал:
2: «Я пошлю в Париж своего Рапотеля. Он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье человек порядочный. Он, уверен, воздействует на Бонапарта». «Сейчас уже не те времена», — заметил Гренье. «Прежде пусть Рапотель понравится маркизе Висконти, без которой Бертье дышать не может. Увы, но это так».
4: Моро признавался Александрине: «Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта. Он считает нас республиканцами».
2: «А как же иначе? Кем нам быть?» — вопросил Моро.
4: «Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?»
5: «Пхе!»
4: — отвечала Александрина. Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неутомимый Ги де Невиль снова прибыл из Метавы в Париж. Тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз, хрумкала сеном старая лошадь. Тут же стояла обычная тележка, на ней бочка, ничем не примечательная. Это была адская машина, набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Режану, бывшему офицеру Королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже. Ги де Невиль осмотрел бочку.
2: «Так чего же вы ждете?» — спросил он. «Гастролей миланской певицы Гроссини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в оперу потащится его бешеная креолка».
4: «Надеюсь, вами все продумано тщательно?»
2: «Все будет, как в хорошем театре», — обещал Карбон. «Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никес, не привлечет внимания полиции». «Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя венцом в ближайшем трактире».
1: Ги де Невиль заглянул в зубы лошади. «Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой развалины изъян в зубах очень характерный.
2: Где вы ее достали?» «Купили на окраине у одного пинчуги. Кажется, она краденая». «Вы не волнуйтесь, Невиль, лошадь обречена, от нее даже зубов не останется».
1: Сен-Режан особо отметил: улица Сен-Никес, по которой обычно Бонапарт проезжает в оперу, очень узкая.
2: «А дома там высокие, отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб его корсиканского величества положат мундир со шляпой. А от Джозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навевала на себя прохладу».
1: Ги де Невиль приподнял над головой шляпу.
2: «Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижале французской истории».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Адская машина. Быстро минуют годы, и юные офицеры, те, что погибнут у Бородина или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади, не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова.
2: «Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?»
1: Один штоф был прикончен. Платов открывал второй.
2: «А че? Сижу это я в крепости. Петропавловской, конечно. За че, сам не знаю. И никто не знает, но сижу. Ладность. Мы люди станишные, ко всему привычные. Сижу. Вдруг двери нараспашку, говорят, к императору. А на мне рубаха, вошь, вот такая. И повезли. С овшами вместе. Только тулупец накинули. Вхожу. Павел при регалиях. Нос красный. Он уже тогда здорово употреблял. Больше меня. Император спрашивает. Атаман, знаешь ли дорогу до Ганга? Я впервой вестим слышу, но в тюрьме-то сидеть задарма, кому охота? Я и говорю. Да у нас на Дону любую девку спроси о Гангах, она в раз дорогу покажет. Тут мне мальтийский крест на рубаху. Бац! Вши мои аж на обалдели. Велено идти до Индии и хватать англичан за щулята. Должно было нам Массину поддерживать. Как раз от упору из-за Мальты перегрызлись.
1: Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты. Павел I пыхтел сердито, ботфорты его скрипели. «Мой духовный патрон, Христов апостол Павел, спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты». Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции. Смелый шаг, очень смелый. Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула. В Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он, монарх, даже снимал шляпу. Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные камины. Генерал Егор Максимович Спрэнк-Портен явился в замок.
2: «Поедешь в Париж. Бонапарт к нам благожелательный возвращает пленных, с оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте».
1: Отправив Спрэнк-Портена, Павел задумался, чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности. Принял решение.
2: «На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из Метавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется».
1: Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Беронов, нельзя. Его просто вытурили на улицу со всем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался, куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский двор тронулся в санях до прусского Палангена. Но король Фридрих Вильгельм III, уже получавший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу. Тогда расплакалась прусская королева Луиза.
3: «Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву!»
2: «Да, граф Прованский может ехать в Варшаву. Если в Париже у моего посла Лукизини спросят, пусть он сваливает вину на бедного мейера, нашего варшавского бургомистра».
1: Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсын Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание. «На улицах масса нищих. В городе редко встретишь прохожего, еще реже экипажи. Дома развалились и опустели. Иногда слышен бой барабанный. Это проходят отряды прусаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи. На его теле видны потоки крови. В школах преподавали только на немецком языке, а в цукернях все время дрались. Поляки волтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами-попрошайками.
2: «А вот у нас в Париже...»
1: — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава. Людовик XVIII поселился в Раковском предместье. Измученный подагрою, он еще в Метаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему, он продолжал свои интриги.
2: «Анжу, какие новости от Ги де Невилля?»
4: «Хорошие, сир. Певица Гроссини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора. Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спрэнк-Портена, и этот человек уже принят в Мальмезоне».
1: Да, русскому посланцу оказывали немалые почести. В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзные единения. Спрэнк-Портен сказал ему:
2: «Любопытно глянуть на человека, который первый после Карла XII отважился побеждать русских».
1: На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о графе Прованском, у которого Павел I забыл отнять русские валенки. Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской голове Спрэнк-Портена. Казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой.
2: Но Бонапарт сказал: «К чему обижать старого человека? Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет клянчить пенсию у меня».
1: Далее зашла речь об Индии.
2: «Ваш государь согласен со мною, что, отобрав у Англии владение в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавошниками».
1: Спрэнк-Портен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умерены и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Югу и Мальмезоне. Парижане из-под тяжка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях, тайком от агентов Фуше, торговали карикатурами на первого консула. Спрэнк-Портен посетил и Парижскую оперу, где Джузеппина Гроссини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста.
5: «Что-то они опаздывают», — сказал матрос Карбон.
6: «Кажется, едут», — ответил ему Сен-Режан.
1: Их расчет оказался верным. На тихой улице Сен-Никес никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке адской машины, был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он сел за руль в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуяв, он круто изменил маршрут, завернув лошадей в Мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей.
2: «Бежим!» — воскликнул Сен-Режан.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Всюду лежали мертвецы. В дыму ползали орущие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил. Это будет Сен-Режан.
2: «Едем дальше, в оперу», — велел Бонапарт.
1: Бледнее обычного, но внешне спокойный, он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые, консул видел все происходящее в зале. Он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером. Из тьмы возникла тень Фуше.
4: Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дама, вместе с канонисой Дюшан. Мне очень не хватает Гидена Вилля, изворотливого как Минога. Взрыв на улице Сен-Никес — дело роялистов.
1: Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов. Но похвалы хозяина верный пес не заслужил.
4: «Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья, якобинцы».
1: Фуше не отступался от своих выводов.
4: «Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался, кто их подкармливал. Наконец, и граф Невиль, его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли вас. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?»
1: «Я не нуждаюсь, Фуше, в твоих доводах. Мне нужны лишь проскрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию.
4: Разве якобинцы поумнели, Фуше?»
1: «Нет, они и сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата. Им, наверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади революции».
4: Фуше, даже он не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы.
3: «Конечно», — сказала она. «Мы разрешили аристократам вернуться к их замкам и угодьям, в их фамильных прудах снова заплескались жирные карпы. Они благодарны нам, разве же роялисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня, Фуше, до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать».
1: «Уходи, ты надоел мне», — сказал Бонапарт министру. «Мне нужна полиция, а не юстиция».
4: Фуше удалился. В ложу Шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застежек, шнурков и тесемок.
1: Бонапарт сказал:
4: «Эта бочка взорвалась кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир облепили всякие насекомые, и пора его как следует вытрясти. Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое, в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам».
1: Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Моро. Он и сейчас стал доказывать Шурину, что армию у Моро надо бы отобрать. Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту.
4: «Бернадот наш родственник», — сказал Мюрат. «И такая же сволочь, как этот Моро».
1: В эти дни на приеме в Тюильри консул публично назвал Мюрата не «мой Шурин», а «наш Шурин».
4: Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты.
3: «Ага, первое королевское «мы» над республикой уже прозвучало».
1: Его услышали там, где надо, именно в Тюильри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы.
4: Пусть не было орденов и эполет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики. Подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлощенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость. Наконец, люди ожидали просто внимания к себе.
1: «Уверен, — говорил им Моро, — Рапотель вернется не с пустыми руками. Вы все это получите».
4: Из Люны-Вилля сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению. Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние.
3: Александрина уже настроилась на отъезд. «Скажи, мы будем танцевать в Тюильри?»
1: «Если ты этого желаешь», — отвечал ей муж. А Лагори он с грустью признавался: «Бедная девочка. Ей хочется кружить в бальных аллюрах. Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости. Когда все прохожие на улице улыбались нам, не было среди нас суеты и зависти».
4: Потеплело, и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру Морец Саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег. От его бронзовых плеч, прогретых весной, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконники, и голуби приятно ворковали. Муро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной.
1: Несколько взмахов бритвы, взлетающие будто сабля, и с бритьем было покончено. Муро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговки на атласном жилете.
5: «Доминик Рапотель вернулся из Парижа?»
7: «Да, сегодня ночью».
1: По лицу адъютанта Муро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему...
5: «Ну, Рапотель, глоток крепкого ликера?»
7: «Не откажусь».
1: Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.
5: «Наверное, — начал рассказ Рапотель, — теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени республики, но она, кажется, издала последний вздох».
1: Он рассказал о взрыве адской машины, о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой машине, но зато имеющих заслуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера.
4: Но этой пенсии он завуалировал аресты вдовы Бабефа, даже вдовы Марата. Консул не сидел в тюрьмах на Чечевице, но... Почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша?
1: Моро плотно набил табаком трубку.
5: Почему же не сидел? Бонапарта тоже не миновала чаши сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как тирана и получил свободу.
6: «Давай, Рапотель, подумаем вместе.
5: Если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией».
1: В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрез.
4: «Я всю дорогу от Парижа мучился», — сказал Рапотель. «Самовластие становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуа с принцем Конде из Лондона, даже ничтожный герцог Энгиенский из Бадена. Легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки».
1: Моро долго рассасывал огонь в трубке.
5: «Ошибаешься, Рапотель. Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний. Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен. Даже если возможна реставрация монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти».
4: «Генерал!» — воскликнул Рапотель. «Но они же приняли власть первого консула, единоличную, как у монарха. А в Париже опять разговоры, почему Бонапарт, а не Муро? Мы на Рейне, это граница, жена с вами, я тоже с вами».
5: «Чему ты готовишь меня, Рапотель?»
4: «Поезжайте в Россию. Вас там примут».
1: Мимо окон пролетела последняя глыба снега.
5: «Кто говорит в Париже, почему Бонапарт, а не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции».
6: «Нет, Рапотель,
5: Россия меня не примет. Я остаюсь убежденным врагом монархии.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Призраки. Коварного Чарльза Уитворда в Петербурге уже не было. Но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила любовница Уитворда. Она получила из Англии 2 миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни тем более императора Павла I, политика которого угрожала Сент-Джемскому кабинету потерей главной колониальной кормушки – Индии. Это не басня, это не анекдот, это не фантастика. Угроза потери Индии была реальна. Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на Востоке всего лишь около 2000 солдат. Сущая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появись в Индии казаки Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу. Именно страх за Индию и решил все остальное. Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль о союзе с Францией – нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции. Казаки атамана Платова уже развили походный темп – до 50 верст в сутки. Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о вооруженном нейтралитете времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота. Пресечь? Разбой? На морях Англии? Ха-ха! Копенгаген, союзной России и Франции, мирно спал при открытых окнах. Была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон без объявления войны обрушился с кадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгоревшихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с варварской Россией и кровожадной Францией. Горацио Нельсон сделал заявление. «Датчане, вы должны знать,

0: знать, что Англия ваш лучший друг, и она желает Дании только добра». Снова были воздеты паруса. Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Кронштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном. Он рассуждал: «Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уитворта, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом». Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту. Показался и Ревель. «Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр». «Странно. Куда же делся весь русский флот?» Накануне, ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель, Таллин, древняя русская Колывань, встретил пришельцев сотнями пушек, которые смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека. Пожилой — граф Палин, молодой — Балашов. Последовал вопрос: «Чем вы можете оправдать свое появление здесь?» Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу — с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях. «Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости и не более того, господа». Балашов, военный губернатор, сказал: «К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда, иначе...» В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург. На нем плыл в Россию новый посол, Сент-Эленс. «Не мешайте мне делать новую политику!» — наорал посол на адмирала. «Убирайтесь с этого моря! Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне!» В эти дни камины в Михайловском замке пылали особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью. Свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел I в эти дни не узнавал сам себя. «Странно. Я вижу себя со свернутой шеей». Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в опере, когда возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в оперу на расхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула. Бонапарт сказал: «Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по 10 франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать. Фуше, готовы ли проскрипции?» «Несомненно, консул». «В 5 дней все будет кончено». Бонапарту стало смешно. «Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне, как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Каенну? Наконец, у меня есть в запасе Сейшельские и Коморские острова, где бегают ящерицы величиной с теленка, и все они любят пожирать падаль. Не забавно ли это, Фуше?»
1: «Это очень забавно», — согласился бывший якобинец Фуше. Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиция его режиму станет усиливаться. Он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность. «Спасибо роялистам, они развязали ему руки». Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никес, Бонапарт все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против республиканцев. Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие. Бой общественному мнению Бонапарт дал в законодательном собрании. «В 5 дней, говорю я вам, все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал директорию, и на свободные места рассажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину». Ропот в зале переходил в зловещий гул. Неужели и сейчас, как в дни Брюмера, станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона?
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Адмирал Лоренс Трюге, начавший службу еще юнгой, сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый Трюге встал и честно сказал:
3: «Когда же конец насилием и злодейством? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Франция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?»
1: Бонапарт сразу потерял самообладание.
4: «Молчать!»
1: — закричал он на старика.
4: «И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду! Мы не станем комедианствовать в вопросах морали! Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват! Такие вопросы следовало задавать раньше, еще при королях! Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня! И нация поверит мне, а не вам! А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет! Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон. Да, скажут французы. Если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения Отечества. Кто виновен конкретно, спросили из зала. Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом.
1: Началось массовое изгнание революционеров в ссылку. Фуше объяснял это так.
4: Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить.
1: На Гренельском поле, во рвах Винсентского замка, по ночам стучали выстрелы. Там кого-то уже убивали.
4: Кого? За что?
1: Узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никес. Роялистов Сен-Режана и матросов Франсуа Карбона. Их казнили на рассвете, потому зевак не было. Только в отдалении стоял Ги де Невиль, и когда секира дважды блеснул, разрубая шейные позвонки казнимых, он приподнял над головой шляпу.
4: «Золотыми буквами. Во имя короля!» — шепнул он.
1: Я иногда думаю, что Ги де Невиль совсем не был неуловимым. Просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру. Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связанный единством времени, неслышно катился далее, до Петербурга. Павел I напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не защелкнул в спальне французский замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающий свечи. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам:
5: «У меня пики. Кто сдает, господа?» «Вы, князь. Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке».
1: Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка. Сенатор Алексеев снова глянул на часы.
5: «Я пас, мадам», — сказал он очаровательной хозяйке. «У кого пики? Поздравляю всех с новым императором, его молодым величеством Александром Павловичем».
1: На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса.
4: «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу».
1: Павел не был глупцом. Из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные вожделения гражданина первого консула. Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника.
4: «Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никес, но они попали прямо в мое сердце там, в Михайловском замке Петербурга!»
1: Парижская газета «Монитер», отлично осведомленная, спрашивала читателей: «Разве случайно убийство Павла I совпало по времени с заходом в русские воды эскадры Нельсона? Разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гуляние на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх — боязнь потерять Индию».
5: «Бертье», — сказал Бонапарт, — «Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне. Я желаю видеть Спрэнк-Портена».
1: Спрэнк-Портену он почти невозмутимо сообщил:
5: «Русские войска можно отводить в Россию. Надеюсь, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга. Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща. Я, — сказал Бонапарт, — особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга».
1: В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин. Голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спрэнк-Портен наивно полюбопытствовал:
5: «Это новая мода скрывать облысение?»
1: «Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг. Прикажете командовать?»
5: «Будьте любезны, полковник». «Домой! В Россию! Арш!»
1: Пропели фанфары и качнулись ряды штыков. При знаменах и при оружии пешком через всю Европу русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки. Им суждено вернуться сюда через 13 лет, с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра. Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины, он в первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку. Успел лишь крикнуть: «Эх, жизнь моя! Красота!» и рухнул замертво.
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Мое сердце тебе». 3-го пререаля 9-го года, иначе 23-го мая 1801-го года, генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в приданое за женою. Из монитора, прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело. В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета — из Мальмезона к завтраку, из Тюильри для представления первому консулу.
3: «Что мы наденем для Тюильри?» — спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.
4: «После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагари».
2: Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько «подонки». В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь. В публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда... Какой же человек без слабостей? Моро было приятно слышать, что его ставят выше всех военных без исключения. Именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту. И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булоне мощная армия для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити. Лагори предупредил своего генерала.
3: «Надо быть готовыми. Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапотель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж исключительного генерала бешеной армии, да еще с начальником его штаба, подонком Виктором Лагори».
4: «Я буду в статском», — скупо отвечал Моро.
2: 5-го пререаля... На 3-й день после приезда Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сон полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом. Особое внимание привлекали сабреташи, отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами. Именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдык, готовых умереть за него хоть сегодня. Но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника. Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны. В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике, Жан Дюгазон Гурго, вышедший из той же театральной династии, которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам. Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу.
3: «Ты все округляешь, сынок?» — спросил он.
2: Самолюбивый Дюгазон не уронил слабый комедий францез. С такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта.
3: «Все-таки не так быстро, как ты, папочка!»
2: Эта неслыханная «папочка» отбросила Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапотеля.
3: «Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю. Лагари, у вас ко мне вопросы?»
4: «Я шел сюда с ответами на ваши вопросы».
3: «Их не будет».
2: Бонапарт торопливо пожал руку Моро.
3: «Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей шайкой?»
2: После подонков следовало учитывать и шайку. Но Моро решил, что будет неправ, обостряя отношения.
4: «Армия вполне дисциплинирована», — ответил он, понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку. Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет нетрудно командовать».
2: К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.
3: 40 000 франков жалования», — громко объявил Бонапарт. «Я оставляю за вами по чину командующего армией и надеюсь, вам пока хватит. До нового назначения».
4: «Благодарю», — сухо кивнул Моро.
2: После приема к нему дошел старик Дюгазон.
5: «Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах. А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит».
4: «Любила», — согласился Моро.
5: «Нет, она вас любит и сейчас».
2: Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсе, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену.
4: «Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. 40 000 франков оставили. Теперь можно и танцевать».
2: Нет, Франция не унывала. Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце тебе, жизнь ради чести». Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебренто Пено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении. Как мог Давид, запросто вхожий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?
4: Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». События недавние, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха.
3: «Красок много, но где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными».
2: Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.
6: «Неужели, — шепались они, — даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?»
2: Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро, между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:
4: «Жерар, а что вы-то скажете?»
2: Жерар, далеко не трус, затащил Моро в уголок.
6: «Критиковать Давида опасно. Ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора. Он уже не дает советов, он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым. По секрету скажу вам, Моро, в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге».
2: «Вы, — просил Жерар, — не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности».
4: «Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: По случаю ухода из армии, Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный рыцарем революции, явился первым, обещая хозяину как следует напиться.
4: «У меня дурные предчувствия», — сказал Фуа.
2: Шарль де Кан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.
5: «Ах, проклятый Шуан!» — кричали ему. «Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью!» «На гильотину его! В Каену!» — рычал Даву.
2: Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло. Он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии.
5: «Наши атаки от гонора, но мы плохо стреляем. По сравнению с русскими, мы совсем не умеем стрелять».
2: Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался.
4: В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станштадта. 3 дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди. Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы.
2: Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся.
4: «Спору нет. Мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию самую лучшую в мире».
2: Из трубки Моро с треском сыпались искры.
5: «Я помню одну речь, Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать. Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту Отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия».
4: «Друзья», — сказал Муро, — «все мы хорошие республиканцы, но не слишком ли далеко мы забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?»
2: Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.
4: «Главное — бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся, что оставить, а что выбросить на свалку истории».
2: «Не спешите», — вмешался Фуа.
4: «Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я француз. Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам».
7: «Да», — подхватил Рапотель. «Сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок».
4: «Отчего ты вспомнил елки?» — удивился Ней.
7: «Потому что помимо трухлявой Германии, князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия».
2: Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапотелю вино.
5: «Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы».
7: «Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства, а мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей».
2: Ней ударом в лицо опрокинул Рапотеля на пол.
5: «Мерзавец! Подонок! Получи от меня!»
2: В руке генерала Муро блеснула шпага.
5: «Это не твой адъютант. Я убью тебя, Ней, защищайся!»
2: Максимилиан Фуа встал между ними.
7: «Вы с ума сошли! Ней, убирайся к чертям!»
2: Доминик Рапотель, бледный от унижения, шатался.
5: «Мне, капитану, при генералах лучше молчать!»
2: Лакей, встревоженный, шепнул Муро.
7: «Там кто-то пришел. Просит вас».
2: Это был Жозеф Фуше, который сказал:
4: «Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже».
2: «Какие? Объясни».
4: «Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список, кто будет, один ли, с женой, с любовницей. Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это. Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил».
2: «Фуше, так, может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?»
4: «Этого не нужно, Муро. Ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов».
2: Муро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашение на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствия и света, ко многому обязывала, и Муро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа.
5: «А что делать, если в Александрине при всей ее любви ко мне крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется поддать пару, как говорят русские, или поддать дыму, как говорят турки. Я ни в чем не отказываю ей, Фуа».
2: Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-ворчунами. Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей, здесь можно было встретить всех сестер первого консула.
6: Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу. «Госпожа Муро, красивая, стройная и грациозная, была царицей бала. Ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами».
4: Наверное, так и было. Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго, знаменитый скрипач Европы, руководил с эстрадой оркестром. Флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать:
5: «А вот она где!» Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже.
6: После таких вечеров, после грохота музыки, Муро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже 40 лет. Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать, и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Грубуа.
5: «Пхе!»
6: — отказалась жена. Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.
4: «Не спорь со мной и поцелуй меня».
5: «Хе!»
6: — отвергла она его ласки.
4: Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнозвучных нанашек. «Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое пхе!»
6: Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык. Тут Моро не выдержал и весело расхохотался.
4: «Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет!»
6: Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них Поль или Виргиния. Какие блаженные острова ожидают их в будущем? Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, в торопях запишет: «Ермолова и Курваль, дочь генерала Муро, всех хуже одеваются». Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение. Молодую красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Муро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все. Когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного. «Мое сердце тебе, Франция».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть вторая. Сопротивление. Храбрые товарищи по оружию. Республика сейчас только пустое слово. Скоро, несомненно, бурбоны будут на троне, или Бонапарт провозгласит себя императором. По какому праву этот незаконно рожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей, хочет изображать собой Ликурга или Салона? Изображение Рейнской армии. Второй эскиз будущего с высоты Монмартра. Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Муро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигеля-адъютанта царя, в возрасте 26 лет. Жизнь еще только начиналась, и Орлов не мог предвидеть ее конца, тоже трагического, но осененного уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена. Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучие «Vin de la comète» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям для взбодрения. «Лакай, хвороба! До Парижа осталось недалече!» Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова, почему войска коалиции носят на рукавах белые повязки? Уж не символ ли это заядлого роялизма? Орлов объяснял им казусы коалиционной войны. «Не умея разбираться в мундирах, наши казаки перекололи столько союзников, что пришлось ввести это отличие. Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет — не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление без тирании Наполеона». Наконец, перед армией смутно забрезжили очертания громадного города. Вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься.
3: «Ну, здравствуй, батюшка Париж! Пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку Москву!»
2: Авангард генерала Раевского занимал Бандийский лес. Русский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени. Лонжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как 8 израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами, уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку. «Пойдет ли в бой лейб-гвардия?» — спросил он. Александр I был в отличном настроении, издалека лорнируя Париж как волшебную декорацию в театре.
3: «Пока одни павловцы. Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными француженками нашим рваньем и босячеством. Кстати, милейший Орлов, узнайте, не нуждается ли в наших услугах фельдмаршал Барклай де Толли?»
4: «Сюрприз. Разве он фельдмаршал?»
3: «С этого момента. С горы Монмартра».
2: В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Винсентского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.
3: «С удовольствием сдамся!» — прогорланил он, размахивая костылем. «Но с одним условием! Я вам крепость! А вы мне ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино!»
2: Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль. Прусаки ломили напролом, безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай де Толли сказал: Господь Всевышний вознаградил меня за все мои унижения 12-го года. Конец моей жизни прекрасен.
3: И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих, Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные мужские рыдания. Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно. В феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц.
2: «Зайди в апреле! Поглядим, кто тогда будет!»
3: Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро. Базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутыли с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу. Каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо. Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на Луне.
2: «А где император?»
3: «Говорят, в Мо».
2: «Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов».
3: «Плевать, что будет. И пусть Давид, любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме». Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массой экипажей.
2: «Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки. Ей-то что? Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шонбруне».
3: В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики нумеровали. Два ящика, номер 2 и номер 3, заполнили фамильными бриллиантами. Фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев. Мария Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника, римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила: «Как вы думаете, что надеть мне для выезда?» «Вашему величеству в дороге приличествует черная амазонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, а шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью». «Я такого же мнения», — сказала Мария Луиза.
2: Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде. «Жозефина уже бежала в Наварру. На честь молодой жены должна беречь особо. И пусть болтуны в Париже примолкнут. Моя армия еще будет стоять на Висле».
3: «Впрочем, — поник император, — я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя». На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах. Среди них скорчились мертвецы.
2: «Кто вы и откуда?» — спросил он.
3: «Тут были искалеченные при Фершампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо».
2: «Что вы тут валяетесь?»
5: «Госпитали переполнены. Нас уже не берут.
2: Вы же умрете на земле».
5: «Мы и умираем. За императора».
3: Возле церкви святого Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен. Отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбище, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликали редких прохожих.
5: «Эй, Париж! Не знаш ли, далече ль наши-то?»
3: Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев. Между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоенные коровы. У застав возникали драки. Никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.
5: А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков?» — кричали беженцы. «Мы разорены в конец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклался?»
3: В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за последнюю победу Наполеона. Ночью роялисты наклеили на вандомскую колонну призыв. «Она уже шатается, приходите скорее!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари.
6: «Сейчас только вы можете оградить мою честь. Толпы рабочих уже громили винные лавки. Пьяные они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия».
5: «Мы все умрем за великого императора!»
3: Проспавшись, рабочие уже не просили ружей. Они издевались над студентами политехнической школы, которым оружие вручили.
5: «Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну, сейчас и получите!»
3: Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры, нечто вроде современных дотов, из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.
2: «К чему волнение?» — говорил он. «Да, русские приближаются, но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат-император, а мы их здесь доколотим».
3: Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда запихивали всех, кто попадался под руку. Парижский комендант Гюлен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу — Мармон и Мортье.
2: «Вы прямо с небес?» — спросил их Гюлен.
7: «Мы едва спаслись из-под Фершампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались».
3: Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария Луиза. Здесь же был и Талейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона, приучившего французов слепо повиноваться, и только? Правда, речей было сказано много, каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково.
2: «Мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора».
5: «Ах так?»
3: Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывести из Парижа императрицу с сыном.
2: «Ваше Величество», — обратился Жозеф к невестке, — «в 8 часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри».
3: Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных. Парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево. Это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра. Возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец, толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе. Она силком тащила римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком.
2: «Трогай!» — махнул он перчаткой.
3: Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза в охрану длинного кортежа.

0: Кто не слышал присказку, слушайте. Весь мир – театр, вся жизнь – игра. Но вещи разные – стоять на сцене или наблюдать за действием из зала. Это уж кому как повезет. Особенно, если никудышный режиссер. Первое, что бросалось в глаза зрителю – 6 деревянных столбов. Их только что очистили от коры, и они глинцевито сверкали в лучах солнца. Лишь прищурившись и присмотревшись, можно было увидеть на верхушках столбов перекладины, а на помосте человеческие фигурки, стоящие на табуретах. Руки у человечков связаны за спиной, головы просунуты в петли. Если же окинуть общий план, становилась видна покрытая снегом деревенская площадь, за ней избушки с подслеповатыми окнами. Площадь оцепили эсэсовцы в черных, как смоль, тулупах и новеньких финских шапках. Внутри кольца, ощерившегося стволами автоматов, толпились, жались друг к дружке местные жители. Офицер, надменный прусак с моноклем и стеком в руке, манерно расхаживал взад-вперед по настилу, чуть волоча левую ногу. Лишь на секунду остановился он возле первого столба, где ожидал своей участи самый юный из партизан, мальчик лет 12. Высоты табуретки ему не хватало, и мальчик стоял на цыпочках, вытянув шею и закусив губу от напряжения. Это была изюминка представления. Заранее продуманная, хладнокровно подготовленная деталь. Начало казни задерживалось, и офицер был неспокоен. Он уже бывал в передрягах и знал, что заминки ни к чему хорошему не приводят. Ждали переводчика. Бывший учитель немецкого языка, продажный халуй, на этот раз предусмотрительно заболел. Но солдаты подняли его с постели и полуодетого погнали на площадь. Роль палача исполнял рыжий. Хотя сказать по правде, этому двухметрового роста богатырю-варягу больше подходил средневековый топор, чем веревка. И уж, конечно, рыжий чувствовал себя на помосте не в своей тарелке. Его стихия – море и ветер, отвага и сила. А тут экзекуция. Безоружные, да еще со связанными за спиной руками. Уж если боитесь вы их, мрачно думал варяг, то порешите втихомолку где-нибудь во враге. Не выставляйте собственное ничтожество на показ. Привели переводчика. «Ахтунг!» – поспешил начать офицер. Переводчик перевел, запинаясь, но от фразы к фразе его голос звучал все увереннее. Он пересиливал свой страх и злобу на тех, из-за кого его подняли с постели, привели на площадь под немецкие партизанские пули.
1: «Граждане, немцы учат нас, что партизанами быть плохо. Партизаны, тех, кто им помогает, господа немцы будут строго наказывать».
0: А заканчивал он вдохновенно, даже прибавляя кое-что от себя. Офицер театрально взмахнул стеком и ткнул рыжего в спину.
1: «Начинай!»
0: Он совершил ошибку. Так обходиться с рыжим было нельзя. Варяг слегка повел плечом, и стек лопнул, словно бамбуковая палочка. Прусак бешено сверкнул глазами и

0: Движение к врагам. Рыжему девушка приглянулась. Он любил таких непокорных, сучих. Эх, если бы он мог забрать ее, как военный трофей. Офицер подошел ко второй табуретке. Вдруг переводчик, хмелее от собственной наглости, на ломаном немецком произнес:
1: «Гер офицер, битте их виль дизить зу махен».
0: Он просил офицера уступить ему почетное право.
2: «Битте», усмехнулся офицер.
0: Переводчик мягкой кошачьей походкой подкрался к девушке, легонько постучал носком ботинка по табуретке, не дать не взять лесоруб. И вдруг, осклабившись: «О, знали бы вы, как долго мечтал он об этой минуте, пуская слюни на школьных уроках», засунул потную ладонь в разрез девичьей рубашки. Девушка, казалось, готовая ко всему, этого не ждала. Она вскрикнула в испуге, откинулась назад. Табуретка опрокинулась. И тотчас переводчик был убит. Всю силу богатырского удара обрушил рыжий на его голову, лопнувшую, словно гнилой орех. Вместе с переводчиком приказал долго жить отработанный сценарий. Рыжий перестал замечать каски и шинеля. Девушка, драгоценный трофей, лежала у него на плече. Площадь стала морем, помост ладьей, а уж на корабле порядок варяг наводить умел. Охранный взвод редел на глазах. Окрестности огласились воплями раздавленных, изуродованных фашистов. Офицер, с него разом слетела вся спесь, уткнулся лицом в настил, а эсэсовцы, отцепления до которых Рыжий еще не добрался, стрелять не решались. Они отчаянно трусили. Вот Рыжий перевернул мотоцикл с коляской, придавив заодно зазевавшегося пулеметчика. В два замаха вышиб дух из четырех не в меру ретивых солдат и, не встретив больше сопротивления, двинулся через площадь. Жители деревни расхлынулись, образовав широкий проход. Рыжий прошел мимо них и уже приближался к оцеплению. Еще немного, и загипнотизированные эсэсовцы уступили бы ему дорогу. Вдруг над притихшей площадью что-то гулко треснуло. Это офицер, приподнявшись на локте и не спеша, словно в тире, прицелившись Рыжему в затылок, выстрелил из парабеллума. Голова Рыжего дернулась, свесилась на бок, но он и не сбавил шаг, продолжая мерно идти к цели черным полушубком. Правда, теперь его немного покачивало, как моряка, сошедшего после шторма на берег. Чтобы не потерять равновесие, варяг понес девушку на руках. Эсэсовцы расступились и начали стрелять Рыжему в спину. Шинель покрывалась рваными строчками, но Рыжий все шагал, словно пули были ему нипочем. Ему, наверное, казалось, попутный ветер несет его в море. И, переполненный отвагой и счастьем, он во всю мощь гаркнул победный скандинавский клич. От его рева полопались окна в избах. Мирные жители улеглись в повалку, как при бомбежке. Даже зрители, прибывшие на спектакль по приглашениям, наблюдавшие за происходящим из надежных укрытий бункеров, на какое-то время оглохли. Очереди автоматов сошлись в одной точке. Рыжего развернуло на месте, и он, не выпуская из рук девушку, она принадлежала ему по праву сильного, других прав варяг не знал и не признавал, упал лицом в снег. Партизаны появились на площади внезапно. Возы, прикатившие со стороны леса и прикрытые для маскировки сеном, лихо разворачивались. С них на ходу соскакивали мстители и бросались в бой. Сражение, впрочем, не получилось. Деморализованные эсэсовцы не сопротивлялись. Казалось, они спешили быстрее покончить с постыдной ролью. Бросали автоматы, тянули вверх костлявые руки. Лишь офицер не выпустил парабеллум, но тут же уткнулся лицом в настил. Не вышло и задуманного режиссером кровавого, но благородного возмездия. Фашисты не походили на отъявленных злодеев, смахивали больше на трусливую уличную шпану. Опасаясь жителей деревни, они жались к партизанам, искали у них защиты. Было неясно, как станут развиваться события дальше. Расстреливать безоружных у партизан пока не хватало духу, да они просто не готовы были к подобному повороту событий. Все рыбы.

0: мужей. Это он провалил сценарий, это он во всем виноват. Только женщинам, обступившим тело вынутого из петли мальчика, не было дела ни до рыжего, ни до сценария. Горе, как известно, в зрителях не нуждается. И тут, воспользовавшись неразберихой, офицер снова ожил и вскочил на единственный уцелевший мотоцикл. Мотор завелся с полоборота. Офицер наддал газ и, выполнив рискованную петлю на утрамбованном снегу, устремил машину к лесу. Вдогонку защелкали выстрелы. Стряхнув оцепенение, но поздно, офицер уже выскочил из зоны прицельного огня. Партизаны были готовы разорвать в клочки любого фашиста. «Ушел, гад, ушел, сволочь, фриц поганый!» Мотор неистово трещал, заходился в истерике. Каждый такт цилиндра приближал наиболее удачливого из фашистов к спасению. Но разве удачливого? Просто офицер предусмотрел все возможное, чтобы выбраться из очередной передряги живым. Опыт у него все-таки был. Сколько раз его загоняли в спектаклях и, казалось, в безвыходные положения, а он ухитрялся выжить. Назло режиссеру. Не возникало, однако, упоения удачи и радости избавления. Он слишком хорошо знал, что скоро все повторится сначала. Сейчас он мчится в гарнизон за помощью. А потом его же поставят во главе карательной экспедиции и прикажут вешать через одного жителей деревни. Ну а чем такие забавы по сценарию заканчиваются, офицер помнит. Вот почему он ощутил тяжелый, тягучий, липкий страх. С ним офицер за последнее время сроднился. Страх терзал его постоянно, становился все острее, мучительнее, но всему на свете должен быть предел. Перед лесом, за ним гарнизон, на дороге была развилка. Неожиданно для себя офицер свернул с наезженной колеи на незнакомую дорожку, упиравшуюся в сплошную стену деревьев. Что за нею скрывалось, неизвестно. Ясно было одно, там нет ни карателей, ни партизан. Это была запретная роща. В нее нельзя было не то что входить, участникам представления не полагалось ее замечать. Но инстинкт повиновения исчез. Словно кто-то вынул из головы офицера старую программу, а новую поставить забыл. И от этой стерильной пустоты стало на душе легко-легко. Он уже не офицер. Он дезертир. Вопреки сценарию, вопреки всем правилам игры, он спасает собственную шкуру. С высоты птичьего полета видны, как на ладони, деревья и запретные рощи. Игрушечные дома, игрушечные деревья, игрушечные виселицы. Фигурки людей похожи на игрушечных солдатиков. Один из них, оседлав мотоцикл, мчится к границе игрового поля. На мотоциклиста, уже поверившего в избавление, откуда ни возьмись, падала огромная птица. Перед самой землей она распахнула трехметровые крылья, пронеслась над головой беглеца, того чуть не сшибло ударной волной и круто ушла вверх. Еще яростней давил мотоциклист на газ. Еще пронзительней трещал мотор. Только бы успеть! До запретной рощи так близко, а птица пошла на второй заход. Но на этот раз она не промахнулась. Ухватила седока и подняла его вместе с мотоциклом в воздух. Набирая высоту, хищница медленно разворачивалась в сторону площади. Удивительное дело. Страх прошел. Как только бывший офицер, теперь уже просто сценический робот-андроид SRA-1398F, почувствовал, что из птичьих лап ему живым не выбраться, интуиция на сей раз его не подвела, он перестал мучиться трусостью. Это было избавление от еще одной, второй и главной программы. Страх оказаться недостаточно убедительным, исполнительным, жестоким. Вот что заставляло его играть отменно хорошо. Любое отклонение от правил поведения, заложенных программой, каралось немедленно и беспощадно. Ведь проще было построить нового андроида, чем выискивать поврежденные элементы в сложнейшем клубке нервных узлов капризной машины. Страх в сознании робота SRA-1398F прочно был связан с образом режиссера. Хотя и видел он его лишь однажды, когда в лесу догорала немецкая автоколонна в полном соответствии со сценарием, разбитая партизанами. Режиссер шел от машины к машине и отбирал среди раненых тех, кто, по его мнению, обладал актерскими способностями. Остальных же на месте приканчивали. Вырывали из груди сердца. энергетические трубки. Офицер был слегка контужен взрывом, наполовину вывалился из штабного «Мерседеса». Лежал спиной на земле, руки раскинуты, фуражка плавает в грязи, правелом сантиметрах в 5 от растопыренной ладони. Все кажется по классическим канонам, все как и требуется. Послышались голоса.
1: «А это что за фрукт?»
2: «Класс F, модификация экспериментальная, играет начальник штаба полка. Пароли – пулевое ранение в живот».
1: «Не, кричал ненатурально. Разве так орут с распоротыми кишками? Списать!»
0: Раздался противный чавкающий звук. Это ассистент режиссера вырвал трубку из груди лежащего рядом с офицером отработавшего робота. Режиссер сделал еще шаг. Теперь SRA-1398F его увидел. Среднего роста, пухлый, круглолицый. Этакий пышущий здоровьем крепыш. Одет в синий рабочий комбинезон. Грязь к такому не пристает, кровь следов не оставляет. На лоб спущен берет с большой круглой кокардой. На серебристом фоне искусно нарисованный, словно живой человеческий глаз. Страшный глаз. Сверлит душу. Это знак режиссера. Символ власти на игровой площадке. Впрочем, 2 таких же пронзительных глаза выпучились по обе стороны переносицы владельца берета. Взгляды офицера и режиссера встретились. «Кто такой?» – спросил трехглазый в сторону. «Та же модификация. Играет роль офицера связи при штабе. Контузия». Режиссер ничего еще не сказал, но офицер уже прочитал у него в глазах приговор. Он попытался встать. Скривившись от боли, спина была содрана, уперся правой ногой в пол кабины, левую согнул, но вытащить не смог, уронил на сиденье. Обивка горела. Ноге стало нестерпимо горячо. Режиссер молчал и смотрел офицеру в глаза. Тогда тот закусил губу и стал терпеть. А режиссер стоял и ждал, когда офицер закричит, но тот терпел. Кричать было слишком страшно, а вдруг получится неестественно. Режиссер улыбался. Ему нравилось, что офицер боится кричать, а еще пуще боится вытащить ногу из огня. Щегольской сапог покоробился, прокоптился, вот-вот вспыхнул. Никогда не забыть роботу SRA-1398F, синий берет, серебряную кокарду, 3 жестких радостных глаза. Еще осталась на память хромота. С тех пор офицер обзавелся длинным стеком, которым было можно пользоваться как тростью. Птица набирала высоту. Стало видно, что находится в запретной роще. Муляжи деревьев скрывали роскошные легковые глайдеры, на которых приехали в ретро-парк присыщенные, жаждущие острых впечатлений зрители. Что ж, они их получили. Ретро-парк, театр под открытым небом. Исторические постановки, максимально приближенные к действительности. Это значит, если кого-то убивают по ходу действия, так за правду. Здесь играют роботы. Зрители прячутся в бункерах. Вот они, серые размытые пятна, проталины в снегу между рощей и площадью. В одном из бункеров должен сидеть режиссер. Но теперь-то он, гад, вылезет из норы, ведь сценарий пошел прахом. SRA-1398F был машиной, предназначенной для убийств. И ему жутко захотелось учинить напоследок еще одно злодейство. Пускай это будет самое страшное преступление за всю историю ретро-парка. Немыслимое, невообразимое для робота преступление. Он застрелит режиссера. Вот это будет номер. Не партизаны, а он, неудавшийся беглец, свершит сегодня настоящее возмездие. Птица парила над центром площади. Внизу суетились маленькие фигурки, совсем как игрушечные. Офицер вытащил парабеллум. Как заправский снайпер, он скрупулезно выискивал среди них фигурки в синем берете. Но спеть свою лебединую песню офицеру не удалось. Птица выпустила добычу, и мотоцикл вместе с седаком рухнули на помост. От взрыва мотора настил вспыхнул. На головы статистов полетели обломки досок, ошметки металла, прочая рвань. Корежился, извивался, как живой у крайнего столба офицерский сапог. Через минуту-другую взорвался помост. Он вспучился, заходил волнами и разлетелся огненным бензиновым вихрем. Похоже, под ним был склад горюче-смазочных материалов. Вся площадь горела. Уцелевшие роботы катались по снегу, сбивая пламя с одежды. Уже не разберешь, где немцы, где партизаны, где местные жители. Зрители, не дожидаясь сигнала о конце представления, их тоже чуть не залило, спешно покидали бункеры. Площади больше не было. На ее месте простиралось грязевое поле. Снег растаял, смешавшись с землей и сажей, медленно стекал в огромную воронку, возникшую на месте помоста. Зловещими островками в грязи чернели обугленные трупы. Все. Спектакль окончен. И закончился он, безусловно, полным провалом. Ассистент режиссера выбрался из бункера, когда все зрители уже ушли. Его кабинка находилась у самой границы площади в первом ряду, и зрелище горящих заживо людей подействовало на него очень плохо. А знал ведь, что это не люди, а всего лишь роботы, играющие роль людей. Что они могут? Работать и умереть на сцене. Пусть каждый занимается тем, для чего предназначен. Но с детства усвоенная истина почему-то не помогла. Ассистента вывернула наизнанку, прополоскала так, что еле пришел в себя. Такой вот получился у молодого человека дебют в качестве ассистента режиссера. Пусть каждый занимается тем, что может. Ага, вогнув грязевое поле, ассистент остановился возле того места, где нафаршированный свинцом лежал рыжий. В свое время этого робота построили по спецзаказу на роль главаря шайки викингов, опустошавших побережье озера, что примыкает к ретро-парку. Но, судя по всему, конструкторы ошиблись. Рыжий получился настолько дюжим, выносливым, живучим, что достойный отпор ему дать не мог никто. Игра потеряла интерес, и Рыжего потихоньку убрали на склад. Там его и откопал ассистент. «Разве так уж важно, что Рыжий не принадлежит к классу F?» – подумал он. «Робот обязан сыграть любую роль, которую впишут ему в программу». Огненно-рыжие, перепачканные кровью волосы викинга переплелись золотистыми, на удивление, чистыми девичьими локонами. Смерть стерла с рыжего звериный оскал. Ощущение силы осталось, но появились в его облике спокойствие и умиротворенность. Ассистенту хотелось посмотреть, жива ли девушка, но он не решался тронуть рыжего. Тот заслужил право на покой. Трепенулись рыжие волосы кудри, захлопали крылья. Рядом с ассистентом приземлялась огромная птица, вернее, махолет, которым управлял. Эх, знал бы офицер, что за птичкой он в лапы попался.
2: «А я уж подумал, что вы убежали вместе со зрителями», — сказал режиссер, сердечно улыбаясь. «Коллега, помогите, пожалуйста, отстегнуть эти несуразные крылья».
0: Режиссер — милейший души человек. Вместо того, чтобы отругать ассистента за сорванную постановку, принялся его успокаивать. «Моя задумка с рыжим была хороша. Колоритнее фигуры на роль палача подобрать было невозможно. Однако впредь, молодой человек, не устраивайте подобных сюрпризов. Советуйтесь со мной. Я все-таки опытнее. Совместными усилиями мы вовремя обезвредили недоноска офицера, испортившего нам игру. Чертов стрелок! Но он у меня получил!» Темпераментно встряхнув кулачком и переведя дух, режиссер продолжал. «Представляю, какой боевичок можно было закрутить с помощью вашего людоеда!» Мечтательный вздох. «Нет, психологическую драму!» «Заметили, палач собирался пойти именно по той дороге, по которой ехали партизаны. Вот была бы встречка!» «Как вы думаете, отдал бы он свою добычу без боя?»
2: Режиссер шлепнул себя радостно по пухлой ляжке.
1: «Да он бы размазал наших косолапых мужиков по дороге ровным слоем!» Он воплощает в себе бунт дуальности против общества не потому, что оно чересчур плохое или хорошее, а потому, что оно ограничивает его личную свободу. Наш герой – великий анархист. «А на зрителей не обращайте внимания», – перевел тему режиссер. «Это потребители культуры, они только задним умом сильны. Не было еще скандала, который бы я не обратил себе на пользу». «Подождите, критики еще скажут, находка с палачом-бунтарем гениальна. О прощальном же нашем фейерверке напишут следующее. Он символизирует апокалипсис войны, в огне которой сгорают все, и жертвы, и палачи. Спектакль – гимн пацифизму. На войне победителей быть не может».
2: Но тут ассистент сказал: «Ничего я от вас не скрывал. Никакой у меня задумки с Рыжим не было». Режиссер изменился в лице.
1: «Как? Вы не меняли ему программу?»
2: «Конечно, нет. Ума не приложу, что с ним случилось. Он не мог, не должен был ослушаться офицера».
1: «Вы уверены, что ничего не меняли? Может, напутали чего-нибудь? Случайная ошибка?»
2: «Нет», — сказал ассистент и жестко посмотрел в глаза режиссеру. «Никакой ошибки. Перед спектаклем я все проверил. У него стояла программа F».
1: «Так, я давно подозревал, что они опасны. Вы не представляете, с кем приходится работать. Уже давно жду, кто-нибудь из них случайно в меня выстрелит. Я предчувствие. Вот, посмотрите, хожу в бронежилете. И то... так нагло, в открытую, вот начали нарушать сценарий. Всех спешу. Всех. Закажу новых с тройным контролем, с реле самоуничтожения».
2: Со стороны площади шел робот. Это был робот-партизан, по прихоти судьбы переживший своих товарищей. Он сильно обгорел, ничего не видел. Он был слеп. И надо же такому случиться, налетел на режиссера. Удар получился в спину, не очень сильный, но режиссер пронзительно, как свинья под ножом, завизжал и в мгновение ока очутился за спиной ассистента. А партизан, даже ничего не почувствовав, продолжал идти. Он старательно зажимал руками пустые глазницы.
1: «Ух ты, бандит! Видели, что творят?»
2: «Бандит? Вы назвали его так же, как фашиста». Ничего не ответив, режиссер в два прыжка догнал робота, грубо вывернул ему руку, а затем с видимым наслаждением вырвал у него из груди энергетическую трубку.
1: «Так-то вот!»
2: «Когда-нибудь они до вас доберутся», — сказал ассистент, и кулаки его непроизвольно сжались.
1: «Вы так считаете?»
2: Глаза режиссера вдруг стали бешеными, такими же, как третий, сверлящий душу глаз на берете.
1: «А за себя не боитесь? Ведь вы выполняете мои приказания. Допустим, я бы поручил отобрать у этого людоеда...» Он пнул ногой тело рыжего девчонку. «Вас бы он пощадил. Кстати, посмотрите, пожалуйста, не раздавил ли он ее. Мне она еще пригодится. Хочу поставить спектакль про офицерский публичный дом. Ну, чего вы ждете?»
2: «Нет», — прошептал молодой человек.
1: «Хорошо, справлюсь сам», — внезапно успокоился и деликатно улыбнулся режиссер.
2: Он опустился на колени, ухватил рыжего за плечо и с неожиданной даже для такого, как он, крепыша, силой рванул на себя. И снова девушка увидела небо. Она лежала на спине, не в силах пошевельнуться, но живая. Рыжий надежно укрыл ее собой от пуль, от огня.
1: «Проверим, что у нашей красавицы с сердечком».
2: Спектакль начинался снова. На этот раз для одного зрителя режиссер, случайно или нет, в точности повторил движение рукой, которое погубило переводчика.
1: «Не смейте».
2: Режиссер ухмыльнулся откровенно нагло. Нет, его движение было далеко не случайно.
1: «Не забывайтесь, молодой человек, на игровом поле я командую».
2: И тут ассистент
0: впервые в жизни ударил человека. Они были с режиссером примерно одного роста, но владелец берета намного шире в плечах, раза в полтора тяжелее. Ассистент против него казался щуплым мальчишкой. Удар пришелся в скулу скользящей. Не удар, всего-то шлепок. Ассистент напрягся, приготовился выдержать ответный удар и, в свою очередь, суметь на него ответить. Но оказалось, режиссер не умел давать сдачи. Его лицо вытянулось, вот-вот заплачет. Он провел рукой по щеке и, узрев на ладони капельку крови, сказал по-детски плаксивым голосом: «Что вы наделали? Мне же больно!» «А я хочу, чтобы вам стало еще больнее. Вы садист. Вы садист и фашист». Режиссер попятился. Он прочитал в глазах ассистента такое, что заставило его забыть о царапине. Перед ним стоял не робот, а человек. В него не была заложена программа «Ограничитель». Этот человек мог и хотел ударить режиссера во второй раз. Он мог его убить. Режиссер испугался так сильно, как лишь однажды в детстве, когда был совсем маленьким. В ту пору у него был котенок, рыжий, пушистый проказник. Его подарила будущему режиссеру мама, чтобы ребенок, пока она находилась на работе, не скучал. И правда, наблюдать за котенком было очень весело. Ни минуты звереныш не мог усидеть на месте. Но однажды, когда усатый баламут чуть было не разбил мамину любимую китайскую вазу, сорвавшись и шлепнувшись с нее с голографического гобелена, мальчик вдруг осознал, сколь опасна живая игрушка. За все, что натворит котенок, отвечать придется его хозяину. Упоров, наставлений, нравоучений не оберешься, а ты шлепнут по мягкому месту. Уходя на прогулку, будущий режиссер поставил котенка в угол, засунул щелку за печь. Когда же вернулся, по всей квартире разносился запах паленой шерсти. Автоматическая плита, принявшись готовить ужин, разогрелась и сильно обожгла котенка. Получив обезболивающее, несчастное животное затихло, а потом, набравшись сил, лизнуло мальчику палец. Обработать рану было нетрудно. Ожоговая мазь застывала на боку зверька плотной коркой, через час-другой отвалится. На месте раны останется только широкий уродливый шрам. И тут мальчик подумал, что сделает с ним мама, когда вернется с работы и увидит изувеченного котенка. Она своего ребенка шлепнет. Нет, выпарит ремнем. В тот раз, когда он вымазал грязью, посадил в лужу соседскую девочку, не пожелавшую расстаться с бестолковыми механическими человечками, обитавшими в коробке общежития, мать не выполнила угрозу лишь потому, что с ним и без того приключилась истерика. При виде ремня, семейная реликвия принадлежала, кажется, еще прадедушке, виновник затрясся, начал кричать, и вопли его были такими пронзительными, словно с него живьем сдирали кожу. И тогда орудие возмездия, так и не пущенные в ход, повесили на стене в детской в качестве предостережения. Мальчик смотрел на покалеченного котенка, но перед глазами вставал ремень, толстый, кожаный, с массивной металлической пряжкой, на которой была оттиснута пятиконечная звезда. Ремень внушал ему ужас. Будущий режиссер абсолютно не терпел, не выносил собственной боли. Сама мысль о том, что его могут отшлепать, была для него нетерпима. Ведь это, наверное, очень-очень-очень-очень больно. Вернувшись с работы, мама застала сына в слезах.
3: «Котенок мой, котенок!» – всхлипывал он.
0: «Что с котенком?»
3: «Он пропал!»
0: Долго мама искала пропажу, но так и не узнала, куда исчез веселый рыжий баламут. Весь вечер она утешала ребенка, успокаивала, как могла, и даже предложила принести другого котенка. Сын отказался наотрез. Жаль, не заглянула она в плазменную духовку под печью. Все, что осталось от рыжика, горстка пепла. Ночь будущий режиссер провел плохо. Кричал, просыпался, но всякий раз видел склонившуюся над ним маму. Он хватался, как утопающий, за ее руку, и мама вытаскивала его из кошмара. Ему становилось спокойно и хорошо. Однако наутро, переболев, он стал другим. Теперь он знал, чтобы избежать наказания за проступок, нужно совершить проступок намного худший предыдущего. Боль, хотя бы малую, которую должны причинить тебе, можно с выгодой обменять на пускай очень сильную, но у другого живого существа. Для человека, который страшится собственной боли пуще всего на свете, это прекрасный выход из положения. Будущий режиссер пользовался подобным приемом не раз. А со временем у него выработался условный рефлекс. Причинять боль другому стало приятно само по себе. Проще всего мучить, унижать, убивать роботов. Это можно делать, не задумываясь о том, как оправдаться в глазах окружающих. И зачем оправдываться? Существует ведь правда жизни. Чтобы ее показать, нужно быть жестоким. Важно иметь мужество увидеть страшное там, где, казалось бы, все хорошо, а затем вытащить на свет Божий темные силы человеческого естества. По нюху на мрачную правду жизни режиссеру не было равных. Удивительно, как можно вводить в заблуждение людей, прикрываясь высоким искусством. Среди знатоков обязательно находились два или три умника, которые замечали в кровавом садизме нечто, в душе у кого он получил затаенный пещерный отклик. А в зрителях недостатка не было. Их интриговало, что режиссера нарекли великим гуманистом. Они добросовестно пытались проникнуть в смысл его работ, и некоторые проникали. Что ж, по отношению к роботам режиссер действительно был гуманистом. Он человек, роботы нет. Он себя любит, а роботов, не задумываясь, приносит в жертву собственным прихотям. И его великого гуманиста по лицу, если бы мог, режиссер бы разорвал своего ассистента на кусочки, но вся жидкая кровь этого выскочки не стоила и маленькой царапины на лице режиссера, не говоря уже о том, что царапиной здесь могло не обойтись. Ассистент бешеный, а значит, смертельно опасный щенок. Режиссер правильно сделал, что побежал. Надо бы ему уносить ноги еще быстрее, да они увязали в угольно-черном месиве. Режиссера понесло к центру площади. Зачем? Может, как и всякого преступника, потянуло на место преступления? Может быть, просто он себя чувствовал уютнее в грязи? Не каждый в нее полезет. Чистоплотный побоится испачкаться, а у режиссера стихия не ветер, не море. Грязь, грязь, вот его родная среда. Это, можно сказать, основной продукт его жизненной деятельности. Но ассистента грязь не испугала. Он прыгал за режиссером буквально по пятам. Преступник остановился у края воронки, понял, что очутился в западне. Остановился и ассистент. Солнце находилось у него за спиной. Потому его фигура, ставшая вдруг намного внушительнее, излучала золотисто-рыжие сияния. Режиссеру показалось, что этот рыжий варяг воскрес и пришел расквитаться за... Ну, за тот жест. Ты зачем я трогал девчонку? Отругал он себя. Но фигура на глазах начала покрываться волосами, лучиками. И вот уже не варяг, а огромный рыжий кот стоит перед ним на задних лапах. И не видно, полыхающая шерсть слепит глаза. То ли он в улыбке щерит пасть, то ли та перекошена болью. Вот и поймала, наконец, его проклятое животное. И уже не проснуться, никуда не деться. Рыжий кот шагнул вперед, поднял лапы руки, чтобы заключить хозяина в объятия. Режиссер отступил назад и плюхнулся в воронку. Он сразу же погрузился в вязкую жижу по пояс. Вонючая бездна, причмокивая, разверзалась все глубже. Она явно почувствовала в режиссере родное существо. Тому, чья стихия грязь, легко в ней остаться навсегда.
3: «Мама! Мамочка!» – закричал так и не возмужавший мальчуган.
0: Теперь, как никогда, ему была нужна надежная рука. Он ведь слабый, беспомощный, самому ему из ямы не выбраться.
3: «Помогите, спасите кто-нибудь!»
0: Грязь подступала к горлу. Режиссер уже не кричал. Он судорожно елозил руками по скользкому откосу воронки. Зрачки трех его глаз расширились от ужаса. Мстители, ассистент, варяг, рыжий кот, трое в едином лице стояли на краю воронки и смотрели на гибнущего врага. Вот-вот все будет кончено. Мир избавится от никчемного, подлого, мерзкого существа. Самым слабым, мягкосердечным среди мстителей оказался ассистент. У него в груди шевельнулась жалость утопающая. Он попробовал бороться с нарастающим чувством, но понял, что пересилить себя не сможет. Как человек он был надежно и бесповоротно запрограммирован на жалость. Ассистент опустился на колени и протянул режиссеру спасительную руку.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук. Спи. Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег. Про Новый год. И про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен. А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки маленькие феи кружат, скользят с небес к земле. И на душе у всех теплее. И год встречаем мы в тепле.
0: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
1: «Ангелина»,
0: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
1: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
0: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?»
1: «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
0: А потом я нарядился Сантой.
1: И я тебя немного боялась».
0: «Ты просто еще не привыкла тогда».
1: «Да.
0: Сейчас не так».
1: «Совсем не так».
0: «И дальше будет еще лучше».
1: «Да, и однажды он вернется».
0: «Обязательно».
1: «Спасибо тебе, Джонни».
0: Она не открывала глаз.
1: «Спи, Ангелина».
0: Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжера и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
1: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
0: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь 2 раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками, все они и сейчас лежат в ящике комода, а потом... Потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
1: «Он вернется на Рождество».
0: Рон Гедрок, так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму за мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерные пособия, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса. «Я написал ему письмо от твоего имени». Рона Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво. «Он приедет к нам, бабушка Ангелина». Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними». Джонни повернулся, сказал неуверенно: «Я равняю по косяку». «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Равнее по карнизу, бестолочь».
2: «Меня зовут Джонни. Я друг».
0: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
1: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29. Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на гниль.
2: «Да, Рон, мы ждем тебя».
0: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
2: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
0: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
2: «С ней все хорошо».
0: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
2: «Давно я тут не был».
0: Рождество они встречали втроем. Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало. Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить. А Рон ел и пил, неуверенно улыбался и посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
2: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деда, и со временем это все заметнее. Сколько же лет прошло?»
0: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
2: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
0: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
2: «Смотри, ты вылитый он».
0: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила. А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный. Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да».
2: «Его зовут Джонни», —
0: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом. А ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса сторожил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во сто крат сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц. «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз». Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка. «Что тебе поднять, Рон?»
1: «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
2: «Так что ты хотел, Рон?»
1: «Там, у дальней стены».
2: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
2: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
1: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
2: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
1: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательнее и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
3: «Что?»
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
3: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного. Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены.
3: «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!»
1: Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам.
3: «Я ненавижу таких, как ты!»
2: «Но я ничего не сделал!»
1: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
2: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!» Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло.
3: «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!»
1: Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол.
3: «Говорите, что заботитесь о моем благе!»
1: Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву.
3: «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!»
1: Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа. Посыпалось стеклянное крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
3: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
1: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетела к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
3: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
1: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
3: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
1: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
3: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
1: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
2: «А где Джонни?» —
1: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
3: «Пошел в магазин и пропал».
1: Рон выглядел встревоженным.
3: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
1: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
3: «Может, случилось что?»
1: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
2: «У нас же все есть», —
1: недоумевала бабушка Ангелина.
2: «Он же вчера весь холодильник забил».
3: «Он хотел что-то особенное купить. Сюрприз сделать».
2: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
1: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
3: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
1: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
3: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
2: «Может, заявить в полицию?»
3: «Я уже это сделал».
1: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион, а бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается. «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
2: «Но он живой?»
1: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
2: «Может, все же он вернется?»
1: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
0: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
2: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики.
0: Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось.
2: «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
0: Рон молчал.
2: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
3: «Ты проживешь еще долго».
0: Он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни.
3: «С тобой все будет хорошо».
0: Она улыбнулась ему.
2: «Спасибо. Я так рада, что ты нашелся. Что ты сейчас рядом. Я так этого ждала. Много-много лет».
0: Рон смутился. Спросил неуверенно, тихо.
3: «А ты ждала меня так же, как ждешь его?»
0: Она не услышала. Но Рон знал ответ и злился. Злился на себя. Лето прошло незаметно. Осень тянулась долго. А потом высыпал снег, и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней.
3: «Помнишь наше прошлое Рождество?» — спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
2: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями», —
0: чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика...

0: Время. Время его короткого детства. Темной тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал.
1: «Просыпайся!»
0: Что-то холодное коснулось ее руки.
1: «Просыпайся, бабушка Ангелина!»
0: Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
2: «Ронни!»
0: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
1: «Это я, Джонни, друг!»
0: Его голос был похож на голос внука.
1: «Я вернулся, но ненадолго!»
2: «Ты...»
0: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
2: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
1: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу. Но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
0: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
2: «Так я не сплю. Это правда ты?»
1: «Я».
0: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
1: «Джонни, твой друг».
2: «Я так ждала».
0: Она беззвучно заплакала.
2: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
0: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
1: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
2: «Почему?»
1: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит.
2: Я скажу, что ты приходил».
1: «Ладно».
0: Он взял ее за руку.
1: «Ты болеешь?»
2: «Да, немного».
0: Она прикрыла глаза.
2: «Джонни!»
1: «Что?»
2: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
1: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети, я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они так ко мне привязались».
2: «Тебе хорошо с ними?»
1: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
2: «Джонни!»
0: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
2: «Джонни!»
1: «Выздоравливай!»
0: Его голос дрожал.
1: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
0: Она поправилась и жила еще долго, потому что рядом с ней был любимый внук Рон, потому что иногда ее навещал старый друг Джонни. Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил, они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть, и когда она слушала его песню, ей начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья.
3: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Яркая точка вспыхнула в предвечернем небе прямо над головой Лаки, зависла на миг, и огненной птицей рванула вниз, к земле. Разумеется, никакая это была не птица. Небесный камень из тех, что носятся в пустоте за пределами воздушной сферы. Метеорит. Лаки видел похожие 2 года назад, целый рой. Но те были крохотные, вспыхивали и сразу гасли. А этот никак не сгорит, наверное, огромный. Как шарахнет оземь, мало не покажется. Лаки невольно прикрыл ушные раковины, еще и ладошками зажал, сдвигая слух из акустического в радиодиапазон. И услышал неожиданно: «Камень разговаривает!» Смысл слов он не разобрал, но это была человеческая речь, несомненно. Вовсе не камень приближался к опушке леса. Камень летел бы все быстрее и быстрее, а эта штуковина уменьшала скорость. И не горела она. Огонь вырывался из сопел тормозных двигателей. Просто Лаки не ожидал увидеть такое, потому не узнал. Зато теперь сомнений не оставалось. Они вернулись. И наставник, и дедушка Эрл, и другие взрослые твердили, что рано или поздно они вернутся, не могут не вернуться. И вот это случилось. Небесные люди возвращались на землю. Озноб прошел по телу, приподнял чешуйки на спине. Получается, он, Лаки, первым увидел долгожданных сородичей? Повезло так повезло! Это же все обзавидуются, даже Герка, что так кичится пучком длинных лилово-сизых волос, выросших на макушке. Восторга хватило ненадолго. Толку-то, что первым увидел. Пока добежит до города, небесные люди не только космолет свой успеют посадить прямо на центральной поляне, а и сами усядутся с дедушками и наставниками, пустят по кругу чаши, а мелюзга и Герка первая будут шнырять вокруг, подливать в чаши сукровицу и слушать разговоры взрослых, учиться языку пришельцев. Один он не успеет, хоть все чешуйки на лодыжках пообдирая кусты. Лаки заурчал обиженно и обомлел. Будто услышав его, космолет сделал крутой вираж и понесся в противоположную сторону к холмам. Блеснул на прощание соплами и исчез за темным чистоколом сосен. Лаки растерянно моргнул, опустил руки, вспомнил, что по-прежнему зажимает уши. Что случилось? Почему небесные люди не захотели лететь в город? Испугались? И тут же понял. Ничего они не испугались. Небесные люди не знали о городе. Они ведь покинули землю задолго до того, как его начали высаживать. В те времена город был в другом месте, там, где сейчас руины. Именно туда сородичи и полетели. Надо было не стоять, таращась до уши зажимая, а позвать их. Теперь поздно. Теперь они за холмами, туда не докричишься. Лаки понимал, что он должен делать. Бежать в город, рассказать все наставнику, пусть взрослые поспешат на поиски гостей. Однако, пока добежит, пока расскажет, а главное, пока поверят, что и правда видел, а не насочинял, может оказаться, что идти за холмы поздно. Небесные люди не найдут никого в руинах и снова улетят. Уже навсегда. Они ведь не знают, что на земле до сих пор живут люди. Уверены, что те давно умерли от страшной болезни, название которой Лаки не помнил. Конечно, если побежать не в город, а к холмам, он успеет перехватить пришельцев. Но в одиночку к руинам не ходит. А маленьким детям туда и вовсе соваться запрещено. Лаки гугукнул презрительно. Никакой он не маленький, ему уже 6 лет исполнилось. Через 2 года совершеннолетним станет, то есть почти взрослым. Больше не сомневаясь и немедля, он припустил к холмам.

0: Вахта вызывает шлюпку. Исай, как там у вас дела?
1: Все нормально. Вышли почти точно на город. Выбираю место для посадки.
0: Сидевший рядом Марко хмыкнул.
2: Да уж, почти точно.
1: Едва нашли этот город.
0: Я же говорил, твои старые карты ни к черту не годятся. Спорить Исай не стал. Найти город оказалось и впрямь не так легко, как он ожидал. Что по одну сторону холмов лес, что по другую. Лишь когда прошли на Бреющем, увидели торчащие среди непроходимых зеленых зарослей зубья бетонных конструкций, да раскрошившиеся остовы из рыжего кирпича. Все, что уцелело. А чему удивляться при здешних ливнях, ураганах и землетрясениях? И особенно при гиперактивной органике. Это тебе ненадежный и спокойный Марс. Планета за 3,5 сотни лет умудрилась почти полностью стереть следы пребывания здесь человечества. Разве что в пустынях сохранилось поболее. Возможно, стоило послушать Ренату и для первой высадки выбрать какую-нибудь Сахару. Но если первая окажется и последней, что тогда? Что они привезут домой? Им ведь нужны не фото утраченной родины предков, а конкретные данные. Уцелевшие материалы исследований, проводившихся здесь после эвакуации. Хотя бы что-то полезное, что позволит доказать скептикам необходимость будущих экспедиций. Иначе правительство свернет программу межпланетных полетов, как и было обещано. Бесполезная трата ресурсов, видите ли.
2: «Они что, бомбили друг друга?» — прервал размышление Клавдий.
1: «Кое-где и бомбили. Нужно же было ядерные боеголовки израсходовать», — снисходительно пояснил Марко. «Но не здесь. Против здешних пришлось применить тектоническое оружие».
2: «Зачем?»
1: «Превентивная мера. Они могли помешать нам с эвакуацией».
0: Исай опять промолчал, только поморщился.
1: «Все-то наш Марко знает, историк доморощенный.
0: На самом деле никаких «они» и «мы» не было уже в ту пору. Переселенцы отбирали самых здоровых, сильных, выносливых, с безупречной наследственностью представителей всех рас и национальностей. И самых умных, сообразительных, предприимчивых, разумеется. Отбирали лучших, потому что спасти всех не могли». До первого цикла пандемии на Земле проживало без малого 8 миллиардов. К началу массовой эвакуации — 3,5. Слишком много. Ресурсов купола над кальдерой Олимпа едва хватило, чтобы разместить 50 миллионов колонистов. Всем прочим пришлось остаться и умереть. Жестокая плата за выживание человечества как вида. Но уплачена она была не зря. На Марсе люди построили идеальное общество, о каком их земные предки могли лишь мечтать. Общество равных стартовых возможностей, социальных гарантий, взаимного уважения и командной солидарности. Межгосударственные границы, войны, терроризм, религиозная и расовая нетерпимость – все это сохранилось только в исторических фильмах. Кто знает, может, правы были мальтузианцы, утверждавшие, что главная беда человечества в его непомерной численности. И уж наверняка не ошибся тот, кто первым сказал, чтобы осознать себя единым целым, человечеству нужен общий враг. Грозный, смертельно опасный. «Где садимся?» Теперь размышление Исая прервал Марко.
2: «Надо же, в какие дебри философии занесло!»
0: «Не вовремя. Отчий дом — не то место, где можно расслабиться, поразмышлять, поностальгировать. Он только и ждет, как бы прикончить незваных гостей». Исай вывел на экран навигатора укрупненную карту города. Сверился с панорамой за иллюминатором. Сходство уловить было трудно.
2: «Думаю, территория института прямо под нами.
0: Садимся вон на ту площадку перед главным корпусом».
1: «И где ж ты главный корпус разглядел?» — хмыкнул Марко.
0: Впрочем, это он преувеличивал. Фасад первого этажа уцелел почти полностью. Проглядывал проемами окон сквозь мясистое покрывало плюща. Вернее, это был второй этаж. Первый утонул в горах бетонно-стеклянного крошева, непролазных зарослях ясеня и айланта. Лапы опоры шаттла коснулись поверхности. Машина вздрогнула, накренилась. Мгновенный испуг. Здесь вполне могут скрываться тоннели коммуникаций, присыпанные грунтом люки. Но нет. Обошлось. Челнок стоял крепко. Гул двигателя замолк. С минуту никто не решался нарушить тишину в кабине. Но не сидеть же так вечно. «Шлюпка вызывает вахту!» «Рената, мы приземлились, выходим!»
3: «Хорошо, Исай, удачи! Только прошу, будьте осторожны!»
0: «Пожелай нам ни пуха, ни пера!» — неожиданно попросил Марков. «По древней традиции!»
3: «Как? Ни пуха и ни пера?»
0: «Иди к черту!» Марка захохотал, и прежде чем Рената успела возмутиться, растворил нижний люк.

0: Сосновый бор закончился, едва Лаки перебрался через гребень холма. За ним тянулась полоса пустоши, словно граница, отделяющая принадлежащий людям мир от руин. Лес, поднимавшийся за пустошью, на первый взгляд ничем не отличался от того, что остался за спиной, но то на первый. Лес, поглотивший руины, был совсем иным. Опасным, хищным, как и твари, что жили в нем. Лаки остановился на опушке. Может быть, не стоит идти дальше? Он снова слышит, как небесные люди переговариваются между собой. Значит, и позвать их сумеет. Нужно крикнуть погромче. И с диапазоном частот не ошибиться. Лаки крикнул громко.
1: «Я здесь! Летите и сразу увидите! Я отведу вас в настоящий город!»
0: Затем еще раз. Но как понять, услышали его небесные люди или нет? Они продолжали разговаривать между собой, и космолет оставался на месте. Почему? Они ведь не могли не понять его слов. Наставник рассказывал, у небесных людей есть умные устройства, чтобы понимать любой язык. И сами они умные, куда до них земным людям. Дедушка Эрл говорит, на небеса забрали самых-самых умных. Правда, он небесных людей не видел. Даже дедушкин дедушка родился уже после того, как они улетели. Но раз улетели, то ведь в самом деле умные. Земные люди летать не умеют, разве что самую малость. С дерева на дерево, и то не все, а лишь те, у кого перышки на руках растут, как у Герки. И до красной звездочки, где теперь живут сородичи, земные люди докричаться не смогли, как ни старались. Лаки вздохнул. Пришельцы не ответили, не услышали его крика. Видно, ничего не поделаешь. Придется самому в руины идти. Дюзы выжгли вокруг шаттла овальную прогалину. Каждый шаг поднимал в воздух облачко мелкого черного пепла. Исай выбрался из-под днища машины, включил внешние микрофоны. Лес вокруг вовсе не был безмолвным. Что-то шелестело, шуршало, похрустывало, посвистывало, скрипело и ухало. Краем глаза Исай заметил, как Марко передернул плечами и поспешно расстегнул кобуру. «Страшно?» «Это тебе не кибертренажер на базе, здесь все настоящее. И риск настоящий. Неужели и правда туда сунешься?» Марко кивнул на заросший амброзией борщевиком склон Щебневой горы. «Разумеется!» Исай переключился на дальнюю связь. «Рената, мы снаружи. Видишь меня?»
2: «Да, картинка четкая. Просматривается весь фасад здания».
0: «Отлично!» И шагнул прямо в густую, высокую, почти по грудь траву. На первом шаге Исай невольно задержал дыхание, прислушался к ощущениям, словно ожидал почувствовать, как ядовитый сок разъедает металлоткань скафандра. Тут же ругнул себя мысленно. Ерунда полная, отголосок фобий, которыми страдали предки. Металлоткань — это тебе не голая кожа, с ней никакая растительная дрянь не справится. Чуть выше по склону пришлось расчехлить тесак. Булатное лезвие на раз сносило ясеньки в руку толщиной, усилий прикладывать не приходилось. Мягкая древесина, рыхлая, не то что у их марсианских потомков. Вся органика на этой планете мягкая и рыхлая. И люди были такими же. За что и поплатились. Исай отогнал лезущие без спросу мысли. Тем более выбранное им окно, вот оно рядом. Последний взмах тесаком, и плющ стек под ноги горой зеленого мусора. Исай осторожно заглянул в проем. Как ни странно, перекрытие между вторым и третьим этажом уцелело почти полностью. С одной стороны, есть надежда, что удастся найти что-нибудь интересное. С другой, на этой долготе уже вечерело, солнце почти касалось вершин деревьев на западных холмах. Снаружи-то еще светло, но сюда в развалины лучи его едва пробивались. Через час и вовсе темно станет. Час — это уйма времени. Исай включил фонарь и полез внутрь.
1: «Исай, ты с картинки пропал!»
0: — тут же сообщила Рената.
2: Будь добр, подключи свою видеокамеру к шлюпочному ретранслятору.
3: Ого. Исай послушно открыл прикрепленный к поясу пенал пульта управления и щелкнул рычажками. Поинтересовался. Хорошо видно?
2: Плохо. Темно там очень. Не видно, что в углах делается.
3: Исай покосился на дальний угол зала. В самом деле, одна сплошная темная клякса. Да ничего там не делается.
2: Ой.
3: Что случилось?
2: Помеха пошла, рябь. Ага, снова вижу. Нет, опять. Да что там происходит?
3: Может быть, стены экранируют?
2: Не должны. Что ты будешь делать? Если б не знала, что такое невозможно, решила бы, что кто-то нарочно пытается заглушить трансляцию.
3: Ладно, после погляди, что я здесь наснимаю. Главное, голосовая связь устойчива. Исай, медленно поводя головой из стороны в сторону, пошел вглубь здания. Пятно света металось вокруг него, выхватывая из темноты давным-давно сгнившую древесную труху, покоробившиеся, утратившие цвет и форму куски пластика, бетонное крошево. Если это и все, что уцелело...

0: Лаки старался быть тише воды и ниже травы. Тенью бестелесной прошмыгнуть, пока не заметили. Поначалу казалось, получится. Он же такой маленький, верткий и совсем-совсем невкусный. Здоровенные красноглазые собаки, с которыми он столкнулся буквально нос к носу, уставились на него удивленно, но стоило замереть, и они помчались по своим собачьим делам, только длинные голые хвосты засвистели, срезая листву с ветвей. Вжик-вжик! Собак мальчишка не интересовал. Собакам хотелось настоящего, наполненного алой кровью мяса. После этой встречи Лаки успокоился. А зря. И двух десятков шагов не сделал, как с ужасом ощутил на плече чью-то крепкую хватку. Обернулся и ужаснулся еще больше. Кряжистый, в пять обхватов дуб, тянул к нему когтистые сучковатые лапы. Не дуб, людо-дуб. Собачьи хвосты разбудили хищника, раздразнили. Догнать стаю он, разумеется, не мог, но тут, как по заказу, мальчишка подвернулся. Свеженький, сочный, для людо-дуба в самый раз. Лаки взвизгнул, дернулся, не обращая внимания на боль. Вырвался, оставив в древесной лапе немалый лоскут кожи, и тут же упал. Появившиеся невесть откуда плети корней затянулись на лодыжках.
1: «Помогите!»
0: — завопил Лаки во всю мощь. «Да толку-то? Взрослые за холмами не услышат. А небесные люди хоть и близко, хоть и слышат, но понимать от чего-то не желают». Людодуб выбросил ветви клешни, снова вцепился в плечо, в спину, в руки, волоком потащил мальчишку к себе. Упираться, цепляться за кустики травы было бессмысленно.
1: «Отпусти, слышишь? Мы же почти родичи!»
0: Но уговаривать безмозглую тварь еще глупее, чем упираться. Лаки завыл от ужаса. И тут его с размаху впечатало в твердую шершавую кору. Дыхание перехватило, во рту стало кисло, а древесина под корой уже шевелилась, вибрировала. Хищник формировал дупло, примерялся к размерам жертвы.
1: «Нет!»
0: — последний раз завизжал Лаки. И провалился в липкую, вонючую тьму.

0: Визг из динамиков так врезал по барабанным перепонкам, что слезы из глаз брызнули. Исай охнул, присел от неожиданной боли. Потом закричал: «Марко, Клавдий, что там у вас? Что случилось?» Нет ответа. И тревожный голос Ренаты, еле различимый среди хрипов и скрежета помех:
1: «Исай, что происходит?»
0: «Понятия не имею. Думал, может, ты мне скажешь?»
1: «Картинка со шлюпочных камер пропала. Какой-то очень сильный импульс. Боюсь, схемы ретранслятора повреждены. У нас лишь голосовая связь осталась».
0: «Мне они и по голосовой не отв...»
2: «Исай, скорее!»
0: Тут же опроверг его вопль Марка. Не вопль, визг перепуганного до смерти человека.
2: «Что случилось?»
0: Не дожидаясь ответа, Исай метнулся назад, стараясь не заблудиться в сумеречных лабиринтах развалин. «Здесь направо, еще раз». Ах, черт, едва не упал, зацепившись ногой за бетонный обломок. Вывалился в зал. Нет, это был не тот просторный зал, в который он забирался снаружи. Длинная, похожая на пенал комната, чуть ли не по колено заваленная какой-то скользкой мерзостью. Неважно. Главное, в дальнем ее конце окно, задернутое зеленой занавесью плюща. И оттуда... та-та-тах! Автоматная очередь! Исай, не оглядываясь по сторонам, метнулся сквозь комнату. Скарабкался на обломки, отдернул занавесь. Гора щебня под окном обрывалась круто, ясеньки на ней не росли. Потому челнок посреди выжженной проплешины был виден отлично. И все, что происходило вокруг. Марко медленно пятился от края проплешины к борту шаттла, то и дело резко оборачивался, посылая в травяные заросли короткие очереди. Та-тах! Что он там видел? Из-под днища челнока вынырнул Клавдий. И тут все завертелось с неимоверной скоростью. Они бросились одновременно со всех сторон. Похожие то ли на приземистых черных собак, то ли на крыс-переростков. С красными выпученными глазами, острыми мордами, голыми хвостами-веревками. Их было много, два или три десятка, и трава продолжала шевелиться. Первых Марко положил длинные очереди, но Клавдий выстрелить не успел. На него набросились сзади, повалили, накрыли шевелящимся клубком. Марко развернулся, вскинул автомат. Тах! Обойма пуста. Исай выдернул из кобуры штайр. Целиться времени не оставалось, поэтому он ударил по краю проплешины в черные спины, в загривки тварей. Главное — отвлечь их на себя, дать Марко несколько секунд отсрочки, чтобы успел заменить магазин.
2: «Та-та-та-та-та-тах!»
0: — ударила очередь. Эхо гулко разнеслось по лабиринту комнат. И словно ответом что-то ухнуло позади, зашелестело. Исай оглянулся. Сначала ему показалось, что звук выстрелов нарушил хрупкое равновесие, и перекрытие этажа рухнуло. Но это было не перекрытие. От потолка комнаты отделялись темно-серые твари. Лоснящиеся кожаные крылья молотили воздух. Миг! И все пространство позади Исая заполнилось живой кипящей массой. А затем стая метнулась к окну, к свету угасающего дня. Исай не успел увернуться. Его толкнуло, сбило с ног, но покатился он почему-то не вперед, к крутому обрыву, а опрокинулся навзничь, перекувыркнулся, упал на усланный пометом пол и... Когда бежал через комнату, он не заметил эту дыру, спешил. А сейчас ухнул прямо в нее сквозь проломленные перекрытия вниз головой. Исай попытался сгруппироваться, перевернуться на бок, но задел коленом обо что-то твердое и тут же теменем об пол. В глазах вспыхнули звезды и погасли.

0: Нога болела отчаянно, голова ныла, подташнивала. Неужели сотрясение мозга умудрился заработать? Но это не самое страшное. Страшнее сплошная чернота перед глазами.
1: Ослеп?
0: Исай усилием воли придушил панику. Нашарил на пульте включатель подсветки. Тут же зафосфорицировали индикаторы на рукаве. Слава богу, с глазами обошлось. Просто фонарь разбился при падении. А в это подземелье ни один лучик света не попадает снаружи. Потому что снаружи ночь. Исай с недоумением уставился на циферблат хронометра. Он провалялся без сознания 4 часа? Но почему ребята его не вытащили? И тут же вспомнил. Черные спины, шевелящаяся груда, поглотившая Клавдия.
1: «Марко! Клавдий!»
0: Тишина. Исай судорожно переключил тумблер на связь с кораблем.
1: «Рената! Рената! Ответь! Рената!»
0: Минут 5 он пытался докричаться безуспешно. Почти отчаялся и вдруг услышал голос. Не Ренаты, мужской. «Исай?»
1: «Марко, ты где?»
2: «Здесь, на корабле. Я думал... Я не знал. Какие-то твари напали на нас, добрались до Клавдия. Потом ты начал стрелять, откуда-то я не увидел. Потом другие твари появились, летучие. Я звал тебя, но ты не отвечал. Они Клавдию и скафандр прорвали, представляешь? Я спешил».
0: «Прорвали скафандр?» Исаю сделалось холодно. «Что с Клавдием?»
1: «Я же говорю, скафандр поврежден. А, вот Рената пришла, она скажет». «Исай, ты живой, ты где?»
0: «Что с Клавдием?»
3: «Он... Мы ничего не могли сделать. Ты же сам понимаешь, от этого лекарства не существует. Даже тело пришлось кремировать. Ты-то сам как? С тобой все в порядке?»
0: «Почти». Исай закрыл глаза. «Значит, отчий дом получил свое жертвоприношение. Мальчишка. 30 лет не исполнилось».
3: «Исай, почему ты молчишь? Что с тобой?»
0: «Головой ударился немного. И нога в какую-то дыру провалился. На первый этаж, а может и глубже. Темно здесь, ничего не видно».
3: «А скафандр как?»
0: «Скафандр цел».
3: «Слава богу. Держись, мы сейчас за тобой прилетим. Там никаких животных не видно поблизости?»
0: «Не видно. Говорю ж, темно».
3: «Хорошо, мы скоро. Потерпи полчасика».
0: Рената отключилась. Исай вздохнул, попытался лечь поудобнее. Вот и все. Теперь можно не сомневаться, первая экспедиция станет последней. Его старания убедить совет были напрасны. Те, кто утверждал, что попытки полетов на Землю неоправданный риск, оказались правы. Разведчики не нашли здесь ничего полезного, а заплатили за это знание человеческой жизнью. Под спиной тихо хрустнуло. «Что там такое?» Исай перевернулся на бок, силясь рассмотреть, на чем лежит. Весь пол был усеян квадратными полупрозрачными пластинками в полладони размером. Он поднял одну, поднес к фосфорицирующим экранчикам на рукаве. Прочел на узкой боковой грани. «Лаб, журнал номер 2/456».
1: «Да это же старинные голооптические кристаллы! Наверняка рассыпались вон из того шкафа, когда он врезал по нему коленкой».
0: Собственно говоря, нечто подобное он и предполагал найти. Хоть один приятный сюрприз под конец экспедиции. Только бы кристаллическая решетка носителя не разрушилась. Исай вынул из чехла покетбук, приладил ридер подходящего типа размера.
1: Ну, поехали.
0: Материал голокристалла проверку временем выдержал.
4: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: О том, что человечеству необходим общий враг, чтобы обрести единство, люди твердили еще во второй половине 20 века. Смешно, но никто и не подозревал, что к тому времени человечество уже несколько десятилетий пестовало такого врага. Люди создали его, когда зачислили антибиотики в разряд лекарств, тем самым объявив геноцид старейшим обитателям Земли. Миллионы лет человек и прокариоты сосуществовали бок о бок. Первый был для вторых иногда симбионтом, иногда домом, иногда пищей, но не врагом. Понятие «враг» для прокариотов не существовало. Зато человек во врагах толк знал. Враг — это тот, с кем нужно воевать хотя бы потому, что он враг. Человеку нравилось воевать. Действуя на микробы, следует помнить об их собственных интересах. Предупреждение Павлова не услышали. Ведь полная и окончательная победа казалась так близка. Еще одно усилие, еще одна линейка антибиотических лекарств и книга инфекционных заболеваний будет закрыта. Спохватились, когда стало поздно. Вдруг оказалось, что люди почти ничего не знают о своем противнике. Не представляют даже, что он есть такое. Первый сюрприз — открытие горизонтального переноса генетической информации. Получалось, что колония бактерий — это не просто триллионы одноклеточных организмов, а некое совершенно иное существо, пусть неразумное по человеческим меркам, но порой действующее весьма осмысленно. Потом люди обнаружили пятую колонну прокариотов в собственных клетках. Потом... А война уже переходила в новую стадию. Первым делом бактерии разработали эффективную стратегию самозащиты. А когда антибиотическая резистентность стала почти стопроцентной, перешли в наступление. Ударили по человеку его собственным оружием, его иммунной системой. Первый цикл аллергических пандемий, второй, третий. А сколько их было после того, как 50 миллионов счастливчиков сбежало в стерильную атмосферу марсианских куполов? Сколько времени понадобилось прокариотам, чтобы последний представитель вида Homo sapiens на Земле испустил дух? 10 лет? Год? Месяц? Странная все-таки судьба сложилась у открытия пенициллина. Первое столетие препарат величали спасителем человечества. Затем обвинили во всех грехах, назвали гробовщиком. Затем уже на Марсе вновь возвели на пьедестал, в буквальном смысле. Памятник Александру Флемингу давно стоит в столице державы на площади Солидарности. Ведь если бы не проигранная прокариотом война, люди рано или поздно нашли бы способ истребить себя. А так, человечество вынудили начать все заново, искать другой путь. И оно его нашло. Надо признать, проблему решали и другим способом. Исай читал о подобных экспериментах, а теперь, просматривая лабораторные журналы, убедился в этом воочию. Исследователи пытались обмануть прокариотов, модифицировав человеческую ДНК. Рекомбинировали, добавляли в нее гены бактерий, животных, растений. Исая чуть не стошнило, когда он увидел фото полученных результатов. Нет, называть людьми этих химер язык не поворачивался. Марко был прав, отстаивая правомерность того превентивного тектонического удара. Даже если здешние не могли помешать эвакуации, то, чем они занимались, мерзко. Понятно теперь, что за твари напали на ребят. Не иначе, опытные образцы сбежали из вольеров во время землетрясения. И надо же, выжили, сумели приспособиться, размножились.

0: Лаки неслыханно повезло. Людодуб задремал, едва солнце село за холмы. Хищник не удосужился переварить пойманную жертву. Может быть, решил приберечь на завтрак? Как бы там ни было, Лаки не собирался ждать, пока его высосут досуха и выплюнут. Как только сообразил, что волокна людодуба ослабли, прекратили его сплющивать, выдавливая по капельке сок, врезался в них локтями, коленями, впился зубами, выгрызая путь к свободе. Конечно, если хищник почувствует боль, то неминуемо проснется, докончит начатое. Но об этом Лаки не думал. Ему повезло еще раз. Болевых рецепторов в волокнах людодуба нет. Лаки вывалился наружу, поднялся на ноги, тяжело дыша. Все же многовато соков высосал из него хищник. Самое время растянуться на солнышке, выпустить из-под чешуек псевдолисточки, впитывая лучистую энергию. Да где его взять, солнышко? Ночь давно. Значит, нужно уползти в город, приткнуться где-нибудь незаметно и дожидаться утра. А как иначе? Не просить же наставника, чтобы поделился с укровицей. Сразу расспросы начнутся, где был, да что стряслось. Почему сам в руины поперся? Почему взрослым о гостях не сообщил? А что сообщать теперь-то? Небесные люди давно вернулись в свой космический дом.
1: И тут он услышал... Да, космолет улетел, но один небесный человек почему-то остался. Он был близко, разговаривал со своими товарищами. Всех слов Лаки пока не понимал, но страх, отчаяние в интонациях уловил. Случилась беда. А оставлять человека в беде нельзя. Это и шестилетний мальчишка знает. Лаки повернулся и поковылял к холодным пятнам развалин.

0: Исай вздохнул. И неожиданно ощутил, что воздуха попало в легкие слишком мало. Попробовал снова, снова. Удушье накатывало все сильнее.
1: «Да что происходит? Неполадки в скафандре? Но ведь он его протестировал.
0: Первое, что сделал, очнувшись, проверил герметичность. Нет, глупости. Если бы была прореха, он бы уже умер, как Клавдий, за 4 часа.
1: 4 часа?
0: Да, плюс время, пока приземлялись, пока искали город. Давно пора было дозаправить баллон. Исай поспешно взглянул на индикатор уровня кислорода. Так и есть. Почти на нуле.
2: «Рената! Рената!» — заорал в микрофон. «У меня кислород заканчивается!»
1: «Я знаю, не хотела тебя пугать. Исай, не беспокойся, мы близко, тебе хватит».
2: «Хватит?»
1: «Хватит, просто не кричи. И не делай резких движений, жди нас и старайся дышать пореже».
0: Исаю захотелось выругаться, грязно, как он никогда не ругался.
1: «Дыши пореже!» «Сколько кислорода в баллоне? На 10 минут жизни? На 5? Или на 1?»
0: «И еще 1 человек способен не дышать. За 2 минуты они даже в подземелье это спуститься не успеют». Он заскрежетал зубами и отшвырнул прочь кристалл с картинками уродливых тварей, ничем не напоминавших человеческих детенышей.

0: Место, где стоял космолет, Лаки нашел быстро. Дюзы выжгли огромную проплешину в траве. Но пахло здесь не только пеплом, но и кровью. Собачьей кровью. Стая напала на небесных людей? Вот куда они бежали, оказывается. Людям пришлось отбиваться. Должно быть, тот, кто остался ранен. Не сумел добежать до космолета, спрятался, затаился в развалинах. Лаки из последних сил вскарабкался по крутому склону, заглянул в черное нутро комнаты. Запах человека шел из дыры в полу. Не раздумывая, мальчик прыгнул туда. Кислорода в баллоне все же оказалось больше, чем на одну минуту, но меньше, чем на 10. Потому как красные круги уже начинали плыть перед глазами.
1: «Рената! Я не могу больше!» — прохрипел он.
2: «Исай, держись! Мы на подлете! Захожу на посадку!»
0: Наверное, он потерял сознание на несколько минут. Потому что сразу услышал шорох осыпающегося гравия, мягкий стук упавшего с высоты тела.
2: «Рената! Сейчас, сейчас! Ты помнишь, в какой из комнат та дыра?»
1: «Что?»
0: Существо, лежащее в 3 метрах от Исая, было не Ренатой. И не Марком.
2: Не человеком. Химера с голым черепом и тускло поблескивающей чешуйчатой кожей.
0: Вот оно приподняло голову, приоткрыло ротовую щель.
1: «Нет!»
0: Исай схватился за пустую кобуру. Штайрон, должно быть, обронил наверху. Тесак тоже. И теперь безоружен, беспомощен. Пальцы наткнулись на твердый кругляш. Световая граната. Конечно, тварь это не убьет, но хоть отпугнет, ослепит. Исай сорвал чеку, швырнул гранату в монстра. Зажмурился, не надеясь, что автоматика гермошлема успеет включить светофильтр. Лучистая энергия вспышки оказалась такой интенсивной, что несколько листиков на груди съежились, но другие сумели ее воспринять, усвоить. Бодрость, словно после хорошего глотка сукровицы, растеклась по жилам. Лаки вскочил. Сонливой слабости как не бывало. Человек поделился с ним жизненной силой. Может быть, это последний его резерв, но он все равно отдал. Выходит, небесные люди такие же, как земные, лишь выглядят иначе. Теперь пришел черед Лаки помогать. Мальчишка бросился к лежащему навзничь пришельцу. Присел, принялся ощупывать. Холодный? Мертвый? Нет, это не настоящая кожа. Наставник рассказывал, небесные люди поверх собственной кожи носят другую, в их мире иначе нельзя. Ничего, Лаки ощущал и сквозь нее. Человек в самом деле был ранен в ногу и голову. Но это не опасные раны. Гораздо страшнее, он задыхался.
2: Должно быть, что-то повредилось в его наружной коже. Она не пропускала воздух к внутренней. И как быть?
0: Небесные люди не умеют останавливать дыхание, впадать в спячку.
2: Человек умрет, если ему не помочь.
0: Но внешняя кожа прочная, ни руками, ни зубами не рвется.
2: И вдруг Лаки сообразил. Он ведь умный, хоть и обычный земной мальчишка. Верхняя кожа не настоящая, с ней не родятся. Ее надевают, когда понадобится, а значит, и снимают. Должно быть устройство, чтобы это сделать. Да вот же оно, на поясе. Но здесь так много рычажков. Как узнать, какой нужен?
0: Лаки хотел было дергать все по очереди, но тут же испугался. Что если он еще сильнее навредит небесному человеку? Он принялся трясти пришельца, выговаривая звуки, которые слышал и запомнил.
2: Непривычная к акустической речи гортань подчинялась плохо, но Лаки очень старался.
3: «Исае! Риате! Карбель! Сапандр! Тиби хатит!»
0: — Бросок гранаты отобрал последние силы, и вспышка толкнула Исая назад в липкую удушливую тину беспамятства.
2: Надолго?
0: Наверное, нет, он не умер, не задохнулся. Чьи-то руки принялись трясти его, не позволяя утонуть окончательно.
2: Исай, ты слышишь меня?
3: Рената?
0: С трудом пошевелил он губами.
2: Да, это Рената, мы уже на корабле. Быстрее, снимай скафандр!
0: Ни руки, ни ноги, ни даже мысли не желали слушаться.
3: Я не могу сам. Помоги.
2: Исай, хватит притворяться.
3: Как она не поймет, что он и правда не может?
0: Исай с трудом дотянулся до ворота, вцепился пальцами в застежку гермошлема.
3: Ну помоги же, помоги!
0: Ладонь Ренаты легла на его руку. Сдавила, дернула. Удушливое беспамятство отступало толчками. С каждым новым глотком прохладного воздуха, наполненного ароматами мускуса и гвоздики. Странные пристрастия у Ренаты, отрешенно подумал Исай. Никогда прежде он не замечал у нее этих духов. Он медленно разлепил веки. С полминуты вглядывался в полумрак, пытаясь понять, что видит. Потом понял. Лицо, склонившееся над ним.
2: Это была не Рената. Химера из лабораторных журналов.
0: Страх кольнул крошечной иглой в сердце и тут же отступил, оставляя одну безысходность.
2: Поздно.
0: Прохладный, пахнущий пряностями воздух, которым он дышал все это время, полминуты, минуту, две, три, какая разница, был забит до отказа крошечными, невидимыми глазу смертями. Пока он боролся с беспамятством, пока открывал глаза, пока всматривался в темноту, смерти входили в его тело. Чтобы сожрать, как Клавдия, а перед этим, как миллиарды людей на планете Земля. Тварь чуть отодвинулась. Безгубая щель рта искривилась в улыбке.
3: Исайя! Лаки! Люди!
2: Ишь ты, люди!
0: Ответить он не успел. Ослепительный яркий свет фонаря ударил в глаза, автоматная очередь оглушила. Тяжелые пули пробуравили чудовище насквозь, бросили на Исая. Густая зеленовато-бурая жидкость хлынула на лицо, на полуоткрытые губы, заполнила рот. Кровь у этих людей была кислой, а не соленой.

0: Лаки не понял, что случилось. Верхнюю кожу с небесного человека он снять не сумел, но зато лопнула прозрачная пленка, закрывающая его лицо. Свежий воздух оживил пришельца. Он задышал глубоко, ровно, затем открыл глаза, посмотрел на Лаки. И Лаки заговорил с ним, он уже понимал смысл нескольких слов. И вдруг яркий свет и сразу же удары в спину. Стало больно, очень-очень больно. Кровь выливалась из рваных отверстий в груди так быстро, что он не успевал ее остановить. Вокруг бегали небесные люди, о чем-то кричали. «Это хорошо, значит, они вернулись за своим раненым товарищем, они его спасут!» Потом вновь сделалось темно и тихо. И страшно. Лаки понял, что если заснет сейчас, то кровь вытечет из него вся, и он не сможет проснуться. Никогда не увидит рассвет. Однако сил, чтобы не заснуть, не оставалось. Но рассвет он увидел.
1: «Лаки, Лаки!»
0: Наставник нес его на руках, и солнце поднималось над древними руинами.
1: «Что же ты наделал, мальчик? Зачем?»
0: Лаки хотел рассказать о том, что случилось, но губы не подчинялись. Тогда он посмотрел в небо. Где-то там кружил над землей космический дом небесных людей. И пусть Лаки никогда их больше не увидит. Главное, он знал. Небесные люди добрые, умные и смелые. И они вернулись.

0: Иса, я еще раз повторяю, это глупая затея.
1: Рената твердила одно и то же всю дорогу, пока шаттл шел сквозь атмосферу. И снова Исай начинал объяснять.
2: Мальчик пытался спасти меня, а мы его из автомата в упор. И теперь сбежим, как нашкодившие щенки.
0: Он хотел тебя убить, снимал гермошлем.
2: Не говори глупости, я сам отключил застежку в беспамятстве. Вы по-любому не успевали, я бы задохнулся раньше, чем вы меня нашли.
0: Мы бы тебя... Ну, был бы какой-то шанс реанимировать после клинической смерти, а так... Кто мог предположить, что у тебя проявится иммунитет? Это настоящее чудо!
1: Рената, ты сама веришь в то, что сказала?
2: Чудо!
1: Вид Homo sapiens утратил иммунитет 200 лет назад. Меня спасла кровь мальчишки, понимаешь? Пока наши предки обустраивали Марс, те, кто остался, нашли способ выжить.
0: Выжить? Неприемлемо высокая плата. Во что они себя превратили? Это полуживотные, полурастения, не имеющие ничего общего с людьми.
1: Исай промолчал. Он уже видел выжженное пятнышко внизу, готов был сделать вираж, заводя челнок на посадку, когда заметил черные точки на безлесном склоне холма. Быстро провернул верньер обзорного экрана. Полдюжины двуногих существ, покрытых мелкими зеленоватыми чешуйками, уходили из разрушенного города. Самый высокий нес на руках маленькую фигурку. Ночью Исай видел мальчика от силы минуту, но узнал. Да и как не узнать изъеденную пулями грудь? Рената тихо охнула.
0: «Исай, не нужно, пожалуйста. Мне страшно. Они же совсем другие, мы никогда не сможем...»
1: Он не собирался ни слушать ее, ни спорить. Посадил шаттл как раз на пути процессии, в двух десятках шагов от переднего. Распахнул люк, выпрыгнул. Сделал шаг, второй, третий навстречу. Решившись, отщелкнул забрало гермошлема. Утренний воздух пах травяным соком и мятой. Существа сбились в тесную группку, остановились. Черные выпуклые глаза без ресниц уставились на Исая. Лишь мальчик не смотрел на него. Неподвижный взгляд затерялся где-то в небесах. Существа молчали.
0: Ждали? Исай понимал, что следует сказать что-то правильное, очень важное, но придумать не мог ничего.
1: Только прошептал.
0: Лаки!

0: Эйд откинулся в кресле, устремив тоскующий взгляд сквозь прозрачную стену на сверкающие крыши судебного центра. Все эти недели он понимал, что у него нет ни малейшего шанса. Научные достижения, пытался уговаривать он себя, склонят чашу правосудия в его пользу. И все же он понимал, что какова бы ни была их ценность с точки зрения человечества, верховный судья вряд ли будет рассматривать их с тех позиций, что он сам. Он допустил роковую ошибку, рассуждая в присутствии друзей, что простой человек вроде Дугласа Эйда может иметь то же влияние, что и бессмертный верховный судья, и что, возможно, было бы совсем неплохо, если бы указы и декреты издавал кто-то менее далекий от нужд людей. Чуть меньше ограниченности, настаивал он, чуть больше индивидуальности. Эти импульсивные высказывания объяснялись охватившим его возбуждением, которое, в свою очередь, было порождено тем, что именно в тот день он преуспел в переносе нервных импульсов цыпленка в нервную систему собаки. Эйд пытался ссылаться на это открытие в качестве объяснения того, почему находился в ненормально взвинченном состоянии разума. Однако мировой судья объявил эту причину не относящейся к делу, несущественной и вообще несерьезной. Отказавшись выслушать, в чем суть открытия, он холодно провозгласил: «Дело передается на рассмотрение верховного судьи, который проведет официальное научное расследование. Вот тогда и изложите суть своего открытия с приложением соответствующей документации». Эйд мрачно предположил, что следователь по науке появится где-то через день, обыгрывал в уме возможность уничтожения своих бумаг и приборов. Но потом с содроганием отказался от этой формы неповиновения. Контроль верховного судьи над жизнью людей был настолько полным, что он позволял своим врагам оставаться на свободе вплоть до самого дня казни. Департамент пропаганды верховного судьи интерпретировал это таким образом, что цивилизация никогда прежде не достигала подобного уровня свободы. Однако это вовсе не означало, что терпение верховного судьи безгранично, и можно испытывать его, уничтожив свое открытие. Эйд был убежден, что к нему будут применены гораздо менее цивилизованные методы, если он не станет, как положено, проходить через весь этот фарс. Сидя в своей комнате, окруженной самыми современными удобствами, Эйд вздохнул. Он может провести оставшуюся неделю жизни в роскоши, какой только пожелает. Последний штрих утонченной душевной пытки. Быть свободным и пребывать в иллюзии, что если хорошенько подумать, удастся сбежать. Однако он понимал, что бегство невозможно. Если он сядет в свой прыгун, то должен будет немедленно отправиться на ближайшую патрульную станцию, где на его электронной регистрационной пластине оттиснут соответствующий знак. После этого машина будет постоянно испускать сигналы, автоматически извещая патрульные суда о временных и пространственных ограничениях данного ему разрешения. Схожие ограничения контролировали его самого. Электронный прибор, вживленный в правое предплечье, может быть активизирован из любого центра, что будет сопровождаться ощущением жгучей боли все возрастающей интенсивности. Нет абсолютно никакой возможности сбежать из-под карающей длани верховного судьи. Эйд устало поднялся. Может, стоит получше подготовиться к предстоящему научному расследованию? Жаль, что теперь у него не будет возможности поэкспериментировать с высшими формами жизни, но... Эйд замер в дверном проеме лаборатории, трепеща от невероятности, мелькнувшей в сознании безумной идеи. Дрожа, ослабев, он прислонился к дверному косяку, потом медленно выпрямился. «Вот оно!» — произнес он голосом глубоким и напряженным, разрываясь между неверием и надеждой. Надежда все крепла, и вместе с ней усиливалось ощущение ужасной слабости. Он рухнул на ковер и лежал там, бормоча себе под нос на характерном для ученых невразумительном сленге.
1: «Нужно побольше решетку, и побольше жидкости, и...»
0: Вернувшись в суд, особый следователь по науке Джордж Моллинс немедленно попросил о личной встрече с верховным судьей. «Объясните ему, — сказал он главному судебному приставу, — что я натолкнулся на чрезвычайно важное научное открытие. Он поймет, что это означает, если вы просто скажете «категория АА». Дожидаясь приема, следователь по науке проверил готовность своих приборов и потом просто

стоял, безучастно скользя взглядом по приемной с высоким сводчатым потолком. Сквозь прозрачные стены были видны сады внизу. Среди роскошной зелени мелькали светлые юбки женщин, и это напомнило следователю, что, по общему мнению, гарем верховного судьи состоял, по крайней мере, из 7 красавиц. «Прошу сюда, сэр. Верховный судья примет вас». Человеку, сидящему за письменным столом, на вид было около 35. Только глаза и рот выдавали его истинный возраст. Поджав губы, холодным взглядом голубых глаз, бессмертный, вечно молодой верховный судья изучал своего посетителя. Последний не стал тратить времени даром. Как только дверь за ним закрылась, он нажал кнопку, пустив прямо в лицо верховному судье струю газа. Человек за письменным столом обмяк в кресле. Посетитель действовал спокойно, но быстро. Подтащив к своей сумке с приборами бесчувственное тело, он снял с его верхней части одежду. Быстро протер тело, принесенное с собой жидкостью, и начал прикреплять свои узлы, 6 штук с одной стороны и 6 с другой. Оставалось лишь присоединить провода к собственному телу, лечь на пол

Вопрос, над которым Дуглас Эйд ломал голову в тот день, когда ему удалось перенести нервные импульсы цыпленка в нервную систему собаки, сводился к тому, насколько полным является этот перенос. «Всякое тело, — рассуждал он, — имеет сложную структуру. Отдельные его частички совершают квадриллионы крохотных сиюминутных актов познания, которые в конечном счете создают особую, характерную именно для данного тела нервную вибрацию. Возможно ли, искусственным образом навязав точно такую же вибрацию другому телу, создать поток энергии между двумя телами? Поток, проникающий в тело настолько естественно и легко, что каждая клеточка окажется насыщена мыслями и воспоминаниями другого тела. Поток настолько всеобъемлющий, что если его направить в нужное русло, личность одного тела перетечет в другое. Тот факт, что собака вела себя как цыпленок, не являлся исчерпывающим доказательством. В нормальных обстоятельствах Эйд непременно проделал бы целый ряд предварительных экспериментов, прежде чем перейти к опыту над человеческим существом. Однако обреченному на смерть некогда задумываться о степени риска. Когда за два дня до казни к нему прибыл следователь по науке, он усыпил его газом и провел эксперимент немедленно. Перенос оказался не абсолютно полным. И все же даже смутных воспоминаний хватило, чтобы с легкостью проникнуть к верховному судье. Эйд волновался по поводу того, как все пройдет. Имея намерение добиться приема у человека, который обычно позволяет приблизиться к себе только доверенным лицам, чрезвычайно важно было ни на йоту не отступить от протокола. Судя по тому, как все обернулось, он действовал правильно. Почувствовав, что ощущения размываются, это свидетельствовало о начале переноса его личности из тела следователя по науке в тело верховного судьи, Эйд обдал верховного судью газом, под воздействием которого тот примерно через 5 минут должен был прийти в чувство. Одновременно он опрыскал свое теперешнее тело струей мгновенно анестезирующего газа. Уже теряя сознание, он почувствовал, как в тело следователя проникает сильная, жесткая личность верховного судьи. Спустя 5 минут Дуглас Эйд, теперь в теле верховного судьи, открыл глаза и настороженно огляделся. Тщательно отсоединил провода, упаковал приборы и вызвал судебного пристава. Как он и ожидал, действия верховного судьи не вызвали никаких вопросов. Еще час ушел на то, чтобы добраться до дома Дугласа Эйда, пересадить личность верховного судьи в тело Дугласа Эйда и одновременно вернуть личность следователя в его собственное тело. В качестве меры предосторожности он отвез следователя по науке в больницу. «Держите его здесь 3 дня под наблюдением», — распорядился он. Вернувшись в суд, Эйд потратил следующие несколько дней во всех тонкостях, приспосабливаясь к нелишенному приятности жизненному распорядку абсолютного властителя. В голове роились тысячи планов о том, как превратить полицейское государство в свободную страну. Но, будучи ученым, он отчетливо понимал, что это изменение должно быть хорошо организовано. В конце недели он как бы небрежно спросил о предателе по имени Дуглас Эйд. И в ответ услышал интересную историю. Этот человек, оказывается, пытался сбежать. Ему удалось пролететь около 500 миль в незарегистрированном прыгуне, прежде чем местный патруль вынудил его приземлиться. Он, однако, пешком сбежал в горы. Когда утром в день казни его еще не обнаружили, был активизирован прибор, вживленный в его правое предплечье. Незадолго до наступления сумерек на горной патрульной станции появилась усталая, пошатывающееся, наполовину обезумевшее чучело, вопящее к тому же, что он верховный судья. Казнь была произведена без дальнейшего отлагательства. Доклад заканчивался следующей фразой. Патрульным офицерам не часто приходится видеть, чтобы осужденный так упирался, когда его ведут к конвертеру. Верховный судья, сидя за письменным столом в своем роскошном кабинете, ничуть не сомневался в искренности этого заявления.

0: Олег Дивов, Катька, звезда Чукотки. Катьку запланировали силачом, умницей и, что немаловажно, писаным красавцем. Судьба породистого зверя решается еще до рождения. Ее диктует родословная, и Катька не был исключением. Ему предстояло идти в племенное разведение, то есть остаться в питомнике и прожить весьма упорядоченную, сытую, здоровую, но довольно унылую жизнь. Перекроить этот план мог только генетический сбой. В Катькиной генеалогии шло накопление интеллекта по линии отца, и это дело рискованное. Вдруг происходит срыв, который заранее предугадать сложно. Детеныши родятся умненькие и хорошенькие, но излишне нервные и болезненные. Директор питомника считал, что до сбоя еще минимум одно поколение, и больше всего его занимало, как будущего чемпиона породы назвать. Корифеем или колоссом. Или, например, кировцем, тоже внушительным. На букву «К» можно придумать столько мощных и сильных кличек, особенно когда в энциклопедию заглянешь. Трудно выбрать, трудно. Надо еще учитывать, что кличку неминуемо сократят. А ведь зверю с этим жить. Колосс, понятно, станет Колей. А корифей, допустим, кем? Поэтому на случай, если родится девочка, разумеется, умница, красавица и силачка, было утверждено однозначно имя Катерина. Простенько, но со вкусом.
1: «А вот как тебе прозвище «Километр»?»
0: — спрашивал директор ветеринара Петю Амрына, не отрываясь от энциклопедии. «Перестань уже», — просил ветеринар. «Успокойся, однако».
1: «О, придумал! Килотон! Термоядерная имечка, а? С намеком!»
0: «Да чего ты мучаешься? Назови парня кошмаром и все дела», — советовал ветеринар. «Хороший будет, смешно получится, а плохой будет, точно не ошибешься».
1: «Я тебе дам плохой. Хороший будет».
0: «Мы плохих не делаем», — соглашался ветеринар. Когда ультразвуковое исследование показало, что мамаша Забава носит двойняшек, Петя выдал с перепугу одним махом полбутылки огненной воды, а потом уже пошел к директору.
2: «Катастрофа, однако»,
0: — выдавил из себя Петя. Чукчи говорят, однако, в трех случаях. Когда хотят прикинуться чукчами, когда охота постебаться, или когда все пропало и осталось только выругаться матом. Здесь сошлись два из трех. Пете Амрыну было совсем не до шуток.
1: «Да ты пьяный», — сказал директор.
0: «Тут напьешься», — сказал Петя. Директор открыл сейф, достал чекушку огненной воды, хлопнул ее до донышка и направился к вольеру, где мирно хрумкала капустой будущая мать. Хороша была Забава. К 20 годам вымахала до 5 метров в холке, но осталась легкой на ногу и неуловимо женственной. Бурая шерсть длинная, аж лоснится от здоровья. Челка задорная спадает на живые веселые глаза. А как зверюга хвостиком машет, поневоле заулыбаешься. Директор улыбаться не подумал. Он был испуган и зол.
1: «И какая ты после этого Забава, однако!»
0: — заорал он.
1: «Ты засада, однако! Я ж тебя вот этими руками выкармливал, а ты... Зараза ты, однако, маму твою за ногу!»
0: «Ты полегче», — сказал Петя. «Ты не наезжай. Она все-таки в интересном положении, ей волноваться нехорошо».
1: «Мы все теперь в интересном положении, однако! А эта зараза волосатая...»
0: Волосатая зараза перестала жевать, скосила добрый карий глаз на директора, протянула хобот сквозь ячейку в сетке и ласково потрепала человека по щеке. Мол, ты не переживай. И дальше захрумкала. У директора сделалось такое лицо, будто он сейчас то ли кого-то пристукнет, то ли разрыдается. Петя взял его за рукав, отвел в ветслужбу, достал огненную воду из белого шкафчика и культурно разлил по чайным чашечкам.
2: «Катастрофа, однако», — протянул директор. «Это ты верно сказал.
1: Вот так девку и назовем. Если, однако, еще родится. Если, однако, выживет».
0: «А парня?» — спросил Петя, надеясь хоть так директора отвлечь от грустных дум о предстоящем. «Им еще 1.5 года всем питомникам страдать, ожидая результата либо плохого, либо совсем плохого». Двойня могла с равным успехом как угробить мамашу, так и родиться нежизнеспособной. При известной удаче все обойдется, но детеныши получатся слабые с непременным дисквалифицируемым браком по здоровью. При большой удаче нормальные, просто мелковатые. Не вырасти им здоровяками, не идти в разведение, а идти на работу. Директор залпом опрокинул чашку, отдышался, занюхал рукавом ватника и уставился в потолок. Быть ему по жизни простым бульдозером. Значит, что там у нас есть бульдозерного? Ага, катерпиллер. А чё не кошмар-то, однако? Спросил Петя самым невинным тоном. Директор подхватил с пола старый валенок, служивший домиком для кошки, и засветил им вместе с кошкой ветеринару в лоб.

0: Катастрофа, звезда Чукотки, для своих просто Катька, росла такой красавицей, что обрыдаешься. Это был самый пушистый, самый милый, самый умненький и ласковый мамонтенок на свете. От нее сходили с ума не только дети, но и взрослые. Еще совсем крохой она объехала весь федеральный округ. Ее портреты висели в каждой школе и детском саду. Уже годам к 5 стало ясно, что у девушки нет шансов дорасти до стандарта, а значит обрести положенные по нормативу тягу, упор бивнями и грузоподъемность. Но питомник с этим смирился. Отдел продаж решил, что катастрофа, если подумать, никакая не катастрофа. Однако, а подлинная звезда Чукотки. Вот и будем растить из нее звезду. Прославим наш питомник на всю страну. Затопчем нафиг якутов, которые уверены, что их мамонты круче, но совсем не заботятся о рекламе. А потом девчонку в цирк продадим. Ей там самое место, скучать не будет. Правда, сначала отдел продаж вынес затяжной скандал с директором, который орал, что это не мамонт, а профанация. Мамонт — силище, а не ах, какая пусечка. Мамонт прет, валит и тащит. Мамонт горы сворачивает. Мамонт пашет, сеет и удобряет. Тут он увидел, как во дворе катастрофа, забавляясь, орудует снеговой лопатой, разгребая сугроб. Плюнул и махнул рукой. «Делайте, что хотите». Катерпиллер, звезда Чукотки, для своих просто Катька, вырос, конечно, покрепче сестренки, помассивнее, но все равно до норматива не дотягивал, а главное, тоже был с виду какой-то игрушечный, несерьезный мамонт. От мамы он унаследовал длинную челку, только не бурую, а пока рыжеватую. А от ветеринара Пети Амрына подхватил манеру совершенно по-человечьи сдувать ее, когда падало на глаза. И сами глаза у него с измальства глядели так живо, будто зверь что-то про вас знает. Он за всеми подсматривал и у всех учился. Персонал теперь носил ключи от вольеров строго в карманах брюк. Из боковых Катька моментально их выуживал. На свободном выпасе за ним следил персональный каюр. Мамонтенку было 5 лет, это самый хулиганский возраст. Мамаши таких гоняют от стада, чтобы те не завязали кому-нибудь хвост узлом. Но Катьку жизнь стада занимала постольку поскольку. Он вечно косил своим хитрым глазом в сторону людей, как бы чего у них позаимствовать. Любил слушать радио и ладно бы уносил его с собой, но потом начинал приемником жонглировать и не всегда успевал поймать. Обожал ездовых собак и мало того, что воровал для них еду, так еще и распрягал их при каждом удобном случае. А главное, ему ничего не стоило завести снегоход и поддать газку, а потом бегать с машиной по тундре наперегонки, радостно трубя. Когда об этом узнал Петя, он посоветовал каюрам не маяться дурью, а нагрузить ребенка ответственностью. Пусть запускает в стойбище мобильные генераторы. Все равно кто-то должен ручку дергать 2 раза в день. Ребенок будет при деле и сразу перестанет хулиганить. Вот увидите.
1: «Ну ты шаман, однако!»
0: сказали каюры, на всякий случай прикидываясь чукчами.
1: «Хватит дурью маяться», — повторил Петя. «Вы тут все с дипломами КТС, и мне прямо обидно, что вы забыли, чему вас учили в техникуме. Это же элементарный уровень работы с молодым зверем. А я, между прочим, в учебник до 1 курса 2 главы насочинял и еще методичку редактировал. Я старый уже шаман, однако, если кто не заметил».
0: Через неделю Пете доложили, что Катька стал как шелковый. Правда, он научился обращаться с генераторами по-взрослому, и это немного озадачивает, а если честно, пугает. Зачем надо повернуть кран подачи топлива, тут легко проследить взаимосвязь. Но, допустим, рычажок воздушной заслонки холодного пуска, и когда его закрыть, а когда открыть, не самая очевидная вещь даже для человека. Если человеку, конечно, не объяснить.
1: «Но вы же объяснили?» – спросил Петя.
2: «Да он сам подсмотрел. Но там же надо по слуху ориентироваться».
1: «У него слух в 10 раз лучше вашего, однако!»
0: – рявкнул Петя в трубку радиотелефона. И ушел к директору жаловаться на жизнь. В кабинете директора теперь висел здоровый на полстены рекламный плакат «Звезды Чукотки». Красавица-катастрофа строит детскую площадку в Анадыре. Ей помогают счастливые карапузы в ярких комбинезончиках. На заднем фоне матерый дедушка-домкрат тащит волокушу с грузовиком через болото. В кузове грузовика довольные мордастые нефтяники пьют чай из самовара. И поверху лозунг «Любые задачи в любых условиях». «Вот уж точно», — подумал Петя.
1: нарожали умников на свою голову. Любая задача им по плечу. А дальше что? Кто им разрешит? Кто позволит? Люди даже собачек опасаются, а тут мамонт. Не позволят ему показать интеллект во всю силу. Забоятся. Петя в мамонтах, конечно, души не чаял. Но иногда ему думалось, те две последние хилые пары, что паслись себе мирно на острове Врангеля, загибаясь потихоньку, мелкие да тощие, дожили бы свой век, да и ладно. А нет, вцепились в них императорские зоологи, вытащили на материк, выходили, вылечили, добились потомства, стали его выращивать крупнее и крупнее, чтобы, как встарь, горам подобны стали наши исконно российские волосатые слоны. И нафига? Понятия ведь не имели, зачем это делают. Уже по ходу рожали отчаянные прожекты, чтобы вся матушка Россия на мамонтах пахала, например. Да бог с вами, не нужен крестьянину-единоличнику тяговый механизм такой мощности. Лошади ему за глаза и уши хватит. Ах, пушки таскать? Опоздали лет на 100. Нынче мамонт в прифронтовой полосе всего лишь огромная и довольно-таки уязвимая мишень. С появлением колхозов, совхозов вроде бы для мамонтов нашлась достойная площадь, чтобы порезвиться с бараной да плугом. Только зверь наш к теплому климату адаптируется туго, и растительность средней полосы вызывает у него стойкое несварение желудка. Больше полувека билась над этой проблемой советская наука, и вроде бы добилась, но тут бац! Снова весь уклад в стране переменился, и опять мамонты не пришей кобыле хвост. Спасибо, осталась привычка работать с ними на северах. А то бы вымерли по второму разу.
2: «Слыхал, чего Катька творит?» — спросил директор. «Ага, вижу, слыхал».
1: Они с Петей никогда не ошибались, про какого или какую Катьку речь.
2: «Надо ему заранее место искать», — сказал Петя. «Готовить потребителя, чтобы лет через 10 оторвал зверя с руками. Чего-то болит у меня душа за этого парнишку. Хочу его пристроить и с чистой совестью на пенсию уйти».
1: «В армию его надо», — сказал директор.
2: «Думаешь, армия сделает из него человека?»
1: Петя криво ухмыльнулся.
2: «В авиацию», — уточнил директор.
1: Кто другой сделал бы круглые глаза, а Петя надолго задумался.
2: «На шельфе пошла движуха. Ты за прессой-то следишь? Будут дырявить его повсюду. И на северо-врангелевском участке, и на южно-чукотском. А это значит что?» «Это ледовая разведка и военное прикрытие. С мыса Шмидта уже вовсю летают. И в Анадыре опять вояки зашевелились на угольном. Когда Катька подрастет, самое место ему там будет. И от нас относительно недалеко. Если что, поможем».
1: «Сколько весит самолет?» — спросил Петя деловито.
2: «Ну ты спросил, однако».
1: «Ну ты ведь уже знаешь».
2: «Хе-хе. Перехватчик тон 30. А ледовой разведки зависит от модели. До 60 может быть взлетный вес запросто. Зато вертолеты намного легче».
1: «Нормально сдвинет. Когда наберет тон 5 своего веса, сдвинет и потащит».
2: «Да не парься ты».
1: «А на что похоже взлетка?» — перебил Петя.
2: «Бетонка от 2,5 до 3,5 километров, 60 метров ширины».
1: «Хм. Со стандартными отвалами нужно 5-6 зверей и минимум 4 прохода, чтобы ее расчистить от снега».
2: «Говорю тебе, не парься». «Я думаю», — сказал директор, — «ни того, ни другого Катьке делать не придется. Смысл профессии дежурный тягач в том, что тягач стоит на месте, всегда готовый поехать. И никогда не едет никуда. Потому что и без него все хорошо. Но если тягач мамонт, да еще симпатичный...»
1: Директор оглянулся на рекламный плакат и тяжело вздохнул.
2: «Это же универсальный погрузчик. Скучно ему на аэродроме не покажется, он будет всегда при деле. Нам, кстати, тоже скучать не придется, когда мы пойдем на эту авантюру.
1: Надо подготовить кучу документов, и кому надо ее вовремя подсунуть. Я знаю, куда закинуть удочку.
2: Но без бумажек ничего не получится. Мы же, считай, в бюджет Министерства обороны руку запускаем. Если первый эксперимент пройдет удачно, ты о пенсии даже не мечтай. Аэродромов вдоль арктического шельфа много».
1: «Ну ты шаман, однако», — сказал Петя.

0: В середине лета, сразу после внезапной проверки, дежурный тягач батальона аэродромного обеспечения захворал. Внезапная проверка боеготовности войск – это обычно такая история, иногда и трагедия, после которой всем худо. Но тягачу поплохело на полном серьезе. Он лежал, вид имел грустный, дышал тяжело, есть не хотел, на знакомые лица не реагировал. Временно исполняющий обязанности водителя тягача бульдозерист Санников бессмысленно метался по военному городку, за каковым занятием и был пойман комбатом.
1: «Ну что же ты, Санников?» — сказал комбат. «А я что?» — взмолился бульдозерист. «Вижу, что ничто!» — сказал комбат. «Пойдем!»
0: Тягач лежал на своем излюбленном месте чуть в стороне от взлетки.
1: «Ну что же ты, Катька?»
0: — сказал ему комбат. Катька в ответ издал жалобный вздох.
2: «Может, позвонить в питомник?»
0: – осторожно спросил Санников.
1: «Успеем», – сказал комбат.
0: Питомник был в глубине материка, пока оттуда до аэродрома доберутся, Катька три раза загнется. А главное, если директор услышит, что Катька уже месяц без каюра и управляет им бульдозерист, комбат предпочел бы, чтобы в питомнике узнали об этом как можно позже или не узнали вовсе. Месяц назад Катька мирно пасся тут поблизости, а каюр валялся на брезенте, наслаждаясь коротким северным днем, и самым беспардонным образом заснул. Он продолжал спать, когда запросил посадки легкий самолет «Арктикнефти», и не проснулся, когда тот выкатился с полосы. Катька среагировал, бросился спасать каюра, но буквально на секунду опоздал. Самолет уже наехал человеку на ноги и сломал их. После чего Катька поломал самолет. То есть он поддел его головой, поставил на хвост и кувыркнул. Пилот с перепугу навалил в штаны, и это было, пожалуй, единственным отрадным моментом. Очень помогло сразу наладить диалог в конструктивной плоскости. Отец горе-пилота занимал высокое кресло в правлении концерна «Арктикнефть». Сынка на аэродроме принимали только благодаря теплой личной просьбе. Но папаша забыл сказать отпрыску, что аэродром не его собственный, и вообще главный тут комбат. Сынуля, даром что ему было годков под 40, успел всех задолбать своей детской непосредственностью, общаясь с персоналом через губу. А вот как у него из штанов потекло, да еще и задавленный человек лежит и страшно ругается, стал прямо образцовым джентльменом. Летные происшествия замяли. Каюру было обещано столько денег, сколько не заработает за всю жизнь. Переломы оформили, недолго думая, как бытовую травму. Каюр предложил версию «попал под мамонта», но комбат сказал, что тогда сам его задавит еще два раза. Комбат за Катьку задавил бы кого угодно. У них с мамонтом были высокие отношения. Катька мыл машину комбата, причем бесплатно. Ему, похоже, просто нравился цвет авто, яблочно-зеленый. Другим офицерам мамонт тоже устраивал автомойку, но строго за гонорар в размере одного яблока. Сошлись на том, что каюр ремонтировал трейлер «Мамонтовоз», а тот сорвался с домкрата. Никакого «Мамонтовоза» у Катьки не было и в помине. Он прибыл к месту службы пешим ходом, совершив дальний марш по родной Чукотке. Но в документах трейлер присутствовал, потому что бульдозеры не катаются сами за тысячи километров, а по тем же документам «Мамонт» значился легким бульдозером. Он работал на аэродроме в порядке эксперимента в целях установления пригодности, а разрешение выбили через замминистра обороны лично. Кажется, тот с директором питомника в одном полку служил, или вроде того. И оформили «Мамонта» как технику, во-первых, чтобы не оправдываться за провал эксперимента, будет тот провалиться, а во-вторых, ради секретности, пропади она пропадом. Переломы у каюра оказались сложные. Его отправили на большую землю, а Катька остался сам по себе. Должности проводник служебного мамонта в номенклатуре Министерства обороны не существовало. Каюра взяли на контракт специально для Катьки и оформили бульдозеристом. Чтобы найти замену, надо либо дозвониться до замминистра и рассказать, какая случилась хреновина. От одной мысли об этом у комбата волосы пониже спины вставали дыбом. Либо самому найти специалиста. Да на Чукотке отыскать безработного каюра для мамонта в принципе реально, но тут проблемы со связью и транспортом. Пока найдешь да уговоришь, много воды утечет. Еще раз заглянув в те самые документы, комбат вызвал бульдозериста Санникова. Тот дослуживал контракт, но контракт еще не кончился, а вот бульдозер уже. Поговаривали, Санников его нарочно доломал.
1: «Ты же якут, Василий Иванович!» — сказал комбат.
0: Санников поежился, заподозрив неладное.
1: «И каюр наш якут! И были вы с ним, не разлей вода, а два раздолбая! И болтали, мол, настоящие мамонты якутские, а чукотские фигня, да? И ты на мамонте еще вот такой катался!» Говорил.
3: «Товарищ командир!» — заныл Санников.
1: «Я забуду, отчего каюра разморила. Вы с ним водку пили в служебное время, и тебя не задавило тем же самолетом, потому что ты пошел за добавкой. Это я тоже забуду. Катька тебя давно знает, относится хорошо. Короче, принимай аппарат, как говорится».
3: «Да что же я?» — начал было Санников.
1: «Ты ничто!» — отрезал комбат. «Либо берешь мамонта и спокойно на нем дослуживаешь до января, либо я тебе устрою такое закрытие контракта, которым здесь ближайшие 100 лет будут пугать детей».
0: Санникову вручили служебное имущество каюра. Паспорт на легкий биологический бульдозер, катерпиллер, звезда Чукотки, инструкцию, памятку «Эксплуатация мамонта в условиях Крайнего Севера» за авторством П. Омрына, управляющий свисток и громадный спецпистолет для аварийного забоя животного, будь оно вдруг с ума сойдет. При ближайшем рассмотрении пистолет оказался строительным, без патрона и даже без гвоздя.
1: «Не дрейф! Мамонт — это тот же бульдозер, так лучше!» — напутствовал комбат.
0: Ему очень не хотелось передавать Катьку такому раздолбаю, но больше свободных людей не было. Потом мамонт и правда хорошо знал якута.
1: «Да я что?»
0: — сказал Санников и развел руками. Он ничего не имел против Катьки. Тот ему даже нравился, как всем нравился. Санникову просто обрыдло служить. В мечтах он видел себя не скучным военным бульдозеристом, а веселым гражданским бульдозеристом, фартовым парнем, который горы сворачивает одной левой и ни перед кем не обязан брать под козырек. Катька по каюру не особенно горевал, бульдозериста принял легко и слушался охотно. За неделю Санников вполне освоился и начал, сам того не ожидая, с некоторым даже огоньком участвовать в хозяйственной жизни аэродрома. Мамонт здесь трудился и тягачом по мелочи, и погрузчиком того-сего, и подметальщиком рулежной дорожки, и действительно легким бульдозером, для чего имелся набор отвалов, ковшей и скребков разной формы. Замки на всех этих аксессуарах были так хитро устроены, что Катька мог без помощи человека и цеплять инструмент на бивни, и освобождаться от него. Вскоре Санников пришел к выводу. Не будь Катька мамонтом, его можно было бы и к самостоятельной работе допустить. А нельзя этого делать по одной простой причине. Катька, видите ли, животное.
1: Что за ерунда?
0: Взобравшись по сбруе мамонту на загривок и принимаясь руководить, Санников задавал живой махине только общее направление. А все остальное она делала сама. И это наполняло душу бульдозериста неведомым ранее восторгом. Насколько ему раньше было важно, что бульдозер — продолжение человеческих рук, настолько же оказалось здорово, что мамонт самостоятелен. Катьке было 15. Он набрал 3 метра в холке, 5 с лишним тонн и продолжал медленно расти. Прежде чем попасть на военную службу, он закончил в питомнике курс молодого мамонта, где научился всей типичной слоновьей работе. Корчевка, трелевка, погрузка-разгрузка, перевозка, расчистка и так далее. Но ему никто не показывал, как мыть автомобили и тем более зачехлять самолеты. Это он освоил по собственной инициативе, просто наблюдая за людьми, и, как хвастал каюр, прекрасно исполнил с первой же попытки. А еще он на аэродроме ничего не сломал, не разбил и даже не пролил. Еще Катька умел играть в футбол и ни разу никому не наступил на ногу. Любил собак и легко находил с ними общий язык, хотя те и скалились поначалу. Был просто-таки кумиром гарнизонной детворы и каждый выходной катал детишек вокруг аэродрома в грузовых контейнерах, подвешенных к сбруе. Наконец, он просто хорошо выглядел. Забавно мотал своей челкой, моргал хитрым глазом и помахивал хвостиком. От него даже навозом не пахло, но это больше спасибо каюру и совсем не несло зверем. Катька распространял вокруг себя легкий запах дорогой шубы. И вот теперь этот умнейший и симпатичнейший зверь лежал больной и несчастный, а два человека стояли над ним, как два дурака, и не знали, чем ему помочь. Но это Санникову так казалось. Он привык отвечать только за себя и терялся, когда надо было что-то организовать. А под фуражкой комбата шла бурная умственная деятельность. Там отсеивались в одну сторону негодные варианты, а откладывались в другую, более-менее разумные.
1: «Значит, ты сгинь с глаз моих долой, но будь поблизости», — распорядился комбат и взялся за телефон.
0: Обиженный Санников погладил мамонта по уху и ушел. Комбат принялся рычать в трубку.
1: «Да, главврача! Да, немедленно! Не знаю, найдите! Да, прямо на поле, чтоб сейчас же!»
0: Подъехала машина, из нее высунулся моложавый полковник в летном комбинезоне. «Ну что же ты, Катька?» — сказал он. Поглядел на комбата и спросил. «А ты?»
1: «А что я?»
0: «Делать-то чего будем?» Полковник вышел из машины и сунул Катьке под нос, то есть прямо в хобот, спелое яблоко. Мамонт яблоко взял, поднес к мутному глазу и положил на землю.
1: «Это уже никуда не годится», — сказал летчик. «Чтобы Катька и от яблока отказался? Это очень плохой симптом. И что лежит он тоже плохо, он стоять должен. Он так и загнется, пожалуй». «Ишь ты, ветеринар!» — процедил комбат, снова листая адреса в телефоне. «Да нет у меня ветеринара, а то бы... А что у тебя есть?»
0: Летчик задумался. Сдвинул фуражку на лоб и почесал в затылке. Тут подкатил УАЗ, остановился с громким скрипом. Из него выпрыгнул еще один полковник, этот с медицинскими эмблемами в петлицах.
1: «Доктор!»
0: — воскликнул комбат. «Ну, доктор!» — хмуро сказал тот, пожимая руки сначала летчику, потом комбату.
1: 30 лет уже, доктор! Только я человеческий доктор, понимаете? О болезнях зверей мне неизвестно ничего! И уж в слонах я точно не разбираюсь!» «Это не слон, это мамонт!» — напомнил комбат с достоинством.
0: Доктор в ответ уставился на него так, что комбат все достоинство мигом растерял и опустил глаза.
1: «Но ведь это живое существо!» — буркнул он, глядя под ноги. «Таракан тоже живое существо. Разницу не чувствуете?»
4: «Ну вы же врач!»
1: «Вы мне еще клятву Гиппократа припомните. Я не обязан лечить животных. Я не вижу здесь пациента. Я вообще тут нахожусь чисто случайно. Просто мимо ехал».
4: «Ну вот просто мимо ехали и увидели больного».
1: «Это не мой больной. Ищите ему ветеринара. Должен быть на этом долбанном краю земли ветеринар. Сколько у нас работает собачьих упряжек, и ни одного ветеринара. У оленеводов узнаете. Позвоните в Анадырь, наконец. Да чего я чушь-то несу?»
4: «Вот именно».
1: «Вы просто не хотите осматривать больного и тянете время», —
0: вернул летчик, глядя в сторону.
1: «Знаете, товарищ полковник, я бы вас попросил... Вот не надо этого, а? Слушайте, товарищи, хватит дурью маяться. Вы ударились в панику, а я вместе с вами. А следует всего-навсего позвонить в питомник. Уж они-то знают, где на Чукотке взять для мамонта врача. Или своего пришлют».
5: «Есть некоторые сложности», — сказал комбат. «Как вы верно заметили, мы на краю земли. Тут для начала до Америки гораздо ближе, чем до питомника.
1: Нам для начала хотя бы устную консультацию получить, а дальше у вас полный аэродром техники. И только не говорите, что командиру полка трудно сгонять самолет за 1000 километров ради любимой зверушки».
0: Летчик-командир полка неопределенно шевельнул плечом.
5: «Повторяю, доктор, есть некоторые сложности», — сказал комбат.
1: «Знаю я ваши сложности. Знаю я, почему вы больного зверя так секретите. Из-за корпоративных интересов, из-за какого-то идиотизма у вас несчастное животное осталось без присмотра. А что мы, собственно, имеем с этой дрянной арктик-нефти, кроме перелома двух ног у пьяного якута?»
0: Комбат надулся.
5: «А то вы не в курсе. Снабжение», — сказал летчик вместо него. «Вот все эти вкусняшки, которые так нравятся женам и детям. Да и нам тоже».
1: «Ага, вкусняшки, которыми ваши подчиненные нагло спекулируют, толкая их местным втридорога».
5: «А ваши нет».
0: «Да ладно, доктор, вернемся к нашим мамонтам, хорошо?» — попросил летчик миролюбиво. «Вы хотя бы осмотрите больного, ну пожалуйста».
1: «Осмотреть можно, а дальше?»
5: «Ну вы осмотрите», — протянул комбат умоляюще.
1: «Осмотреть можно», — повторил доктор.
5: Черт знает, что такое, буркнул он, подходя к Катьке. Заглянул в глаз. Осторожно потрогал хобот. Еще осторожнее сунул руку в пасть. Язык сухой, это мне не нравится. Глаза мутные, нос теплый. Доктор заметил яблоко, подобрал его, сунул мамонту, тот не взял. Отсутствие аппетита. Кстати, а чем кормите?
4: Он у нас в общем и целом на самообеспечении, сказал комбат. Ну, овощи даем и хлебушка обязательно. А так, одна из задач эксперимента с мамонтом заключается в том, что зверь энергетически независим, то есть живет круглогодично на подножном корму.
2: Так он сожрал у вас бяку какую-нибудь из-под ног и отравился.
4: Нет, комбат замахал руками. Катька очень разборчивый, что попало в рот не тянет.
5: Вам виднее, сухо произнес доктор. А теперь разрешите откланяться, меня ждут другие пациенты.
4: А если клизму ему, спросил комбат беспомощно.
5: Ага, с нами, за компанию, сказал доктор. Чтобы ему тоже после проверки служба медом не казалась.
0: Комбат и летчик синхронно поежились. Внезапная проверка вылилась и для аэродромной службы, и для полка перехватчиков в такую нервотрепку, когда невольно думаешь, уж лучше бы война. Клизмы как таковой полковникам не поставили, обошлось, но затрахались все. Он даже мамонт заболел, который вообще ничего не делал. Его от проверки спрятали, угнав от греха подальше за ближайшую сопку. Санников, между прочим, остался этим крайне недоволен. Даже самая внезапная проверка не бывает совсем внезапной. И бульдозерист, по его словам, полдня ухлопал на то, чтобы привести мамонта в самый что ни на есть парадный вид. Но Санникову приказали сгинуть, он таки сгинул, и клизмы тоже счастливо избежал. А вот главврачу, похоже, вдули скипидару. Доктор уехал. Комбат подошел к Катьке и устало облокотился на него. Мамонт еле заметно поводил боками.
4: «Так», — сказал комбату летчик, — «по-моему, дружище, ты устал. Дай-ка я на пару минут возьму управление на себя. Ты пока отдышись».
1: «Отдал».
0: Комбат полез за сигаретами.
4: «Взял. Теперь подойдем к вопросу системно. Доктор сказал полезную вещь. Сколько у нас собачьих упряжек? Где сейчас каюры? Пошли за ними.
1: Что они понимают в мамонтах?
6: Тебе сейчас пригодится любой, кто понимает хотя бы в хомячках. Надо перетряхнуть весь гарнизон, но найти знающего человека.
4: Интересно, а у меня кто-то есть?
1: Стоп! Ты же сам спрашивал, что у меня есть, а у меня для тебя есть, между прочим.
4: Специалист по хомячкам, буркнул комбат.
1: Начальник разведки, ответил летчик.

0: Начальник разведки Энского авиационного полка майор Андрианов, мужчина невеликого роста, зато живого ума и редкой дотошности, любил решать нестандартные вопросы. И когда ему поставили задачу, даже ухом не повел. «Сделаем», — только и сказал он. «Врачей привлекали?»
1: «Врачей исключить», — сказал комполка. «Нервные они у нас, видишь ли. Бери посыльных, вездеход мой и дежурный вертолет тоже в твоем распоряжении. Только ты его не очень, ладно?»
0: «Понял. Разрешите приступать?»
2: У себя в кабинете Андрианов стремительно набросал на листе бумаги какой-то график, понавтыкал в него острым карандашом непонятных загогулин, посмотрел так и этак и отправил в корзину. Начертил еще один, задумался и позвонил командиру.
0: «Флот задействовать разрешаете?»
3: «Да задействуй кого угодно, хоть кавалерию. Если Катька помрет, как мы детям в глаза смотреть будем?»
1: «Особый отдел, только не дергай».
0: «Все равно узнают?»
1: «Узнают, но потом».
0: «Думаешь, обидятся?» «Непременно обидятся. Скажут, что ж мы вам, не русские, мамонтов не любим. Совсем вы нас за людей не держите».
2: «Решай по обстановке», — сухо сказал комполка. Он не был уверен, что особый отдел любит мамонтов. Зато мамонтов любили в строевом отделе и уж вовсю поднимали личные дела, выясняя, не имел ли кто в гарнизоне случайно зоотехнического или хотя бы биологического образования. Посыльные тем временем искали каюров, а Андрианов звонил на флот. Флот — это, конечно, сильно сказано. Военные корабли появлялись тут строго по сезону, когда море оттаивало и начинал двигаться Севморпуть. И занимались в основном демонстрацией флага, дабы американцам неповадно было совать нос на нашу сторону Чукотского шельфа. Но как раз сейчас какой-никакой флаг нарисовался на рейде, и Андрианова там знали. Ко второй половине дня, когда стараниями Андрианова вспотели и запыхались все приданные ему силы, включая дежурный вертолет, в кабинете начальника разведки собралась колоритная и разношерстная компания. Здесь были трое КЛСов, то есть каюров легких транспортных систем в разной степени похмелья. Их в разной степени мутило. Жена одного из пилотов, владелица немецкой овчарки. Она нервно комкала в руках носовой платочек. Зато спокоен, как настоящий индеец, был маленький щуплый чукча в форме старшего матроса ВМФ. Моторист с развозного катера. Его плоское лицо с глазами-щелочками ничего не выражало, но казалось не столько каменным, сколько умиротворенным, будто этот молодой моряк познал у себя на катере некую высшую истину, и ему теперь все на свете хорошо. Каюры ныли и отнекивались наперебой, пытаясь объяснить майору, что «собачки — это, конечно, собачки, но мамонт — совсем другое дело». Попутно они, как настоящие мужчины, выгораживали даму. Наконец, чукче эта комедия надоела. Он подался вперед и сказал: «Товарищ майор». Лицо его оставалось все таким же умиротворенным. «Разрешите, я посмотрю».
0: Андрианов заглянул в свой график. Чукчу флотские прислали, не сообщая подробностей, с одним единственным комментарием: «Умка хороший, не обижай его».
3: «Умка, значит?» — спросил Андрианов.
0: «Старший матрос Умка», — поправил чукча. «Я посмотрю, что можно сделать. У меня диплом КТС».
2: Каюры дружно вскочили и принялись сжать чукче руку, да с таким жаром, будто тот уже вылечил мамонта, а заодно их исцелил от похмелья. И хозяйка немецкой овчарки прямо расцвела. Андрианов от неожиданности захлопал глазами.
3: «Каюр тяжелых транспортных систем, ничего себе! Мы готовы пол Чукотки на уши поставить, чтобы его найти, а он у нас тут под боком в мелкой бухте плещется».
0: «А чё ж ты, друг Ситный, в мариманы подался?» — удивился начальник разведки. «Люблю море», — сказал чукча.
3: «Ну-ну», — хмыкнул Андрианов. «Ладно, пойдем.
0: Мамонта нашего зовут, извини за выражение, Катерпиллер, но откликается он на Катьку».
3: «Я знаю», — сказал чукча.

0: Посмотреть, как матрос будет лечить мамонта, просились сразу оба полковника, но Андрианов им отсоветовал. Он и сам-то деликатно спросил у Чукчи разрешение присутствовать. «Да, конечно», — сказал тот. «Ведь это ваш зверь», — сказал как-то отстраненный, вроде бы с некоторой грустью. Майор хотел было уточнить, что он лично к больному никаким боком не относится, но вспомнил Катьку и промолчал. До появления Катьки на аэродроме Андрианов мамонта вблизи не видел и даже не интересовался. А как познакомился, с тех пор жалел, что они не бывают ростом с собаку. А то завел бы себе такого уж, больно добрый зверь. Было в этом волосатом слоне нечто трогающее загадочную русскую душу хоботом за самые потроха. Пока они ехали в конец полосы, Андрианов за матросом подглядывал, но бесполезно. Тот не волновался совершенно и вообще не выражал никаких эмоций. «Настоящий индеец, ведь не прикидывается», — подумал майор. Чукчи был, строго говоря, совсем еще мальчишкой, едва за 20, но чувствовалась в нем спокойная уверенность, какую не в каждом взрослом найдешь. Увидав Катьку, настоящий индеец весь напрягся и едва остановилась машина, выскочил из нее очень резво. «Ага, и тебя проняло-таки», — подумал Андрианов. Матрос присел у головы недужного Катьки, погладил его, что-то пошептал, оттянув к себе огромное ухо. Потом двинулся вдоль мохнатого тела, прощупывая его и простукивая аж до самого хвоста. Вернулся к голове и зачем-то уставился на белоснежные короткие бивни. Поковырял бивень ногтем, покачал головой. «Ну и каков диагноз?» — спросил Андрианов. «Я сейчас уйду и вернусь», — сказал матрос. «Ждите, пожалуйста». И зашагал от аэродрома в сторону ближайшей сопки, которую уже накрывало вечерними сумерками. Вернулся он почти через час. Андрианов весь извелся за это время, не зная, что и думать, с целой охапкой разных трав и каких-то веточек. «Надо ведро воды согреть почти до кипения», — сказал матрос. «Распорядитесь, пожалуйста». Пока грели воду, матрос, достав из кармана нож, легко и ловко измельчил свою добычу в мелкое крошево на куске фанеры. Несколько пучков травы и веток он сжег, добавил пепел к нарезанному и все это запарил горячей водой. Пока настой остывал, матрос стучал кулаком по спине и брюху Катьки, снова брал его ухо и что-то настойчиво туда нашептывал. Минут через 40 он заставил Катьку приподняться на коленки передних ног и выпить лекарство. Мамонт без видимого удовольствия, но покорно закинул хоботом в рот полведра варева, задумался, словно прислушиваясь к своим ощущениям, и начал пить активнее. А потом впервые осмысленным взором обвел стоящих рядом людей, как бы говоря: «А вы что здесь делаете?» Матрос собрал в ведре остатки запаренной гущи на ладонь и дал мамонту все слезать. Катька снова обессиленно прилег, и матрос еще раз провел с ним загадочную беседу. Спустя минут 20 он, ловко взобравшись по упряжи, похлопал своего пациента по холке, заставил подняться на ноги и сказал обалдевшему Андрианову: «Мы съездим тут недалеко». И Катька довольно-таки бодро удалился в темноту. Андрианов забыл, что пропустил ужин. Он просто стоял и ждал. На обеспокоенные звонки отвечал уклончиво. Еще через час матрос привидением вынырнул из темноты и доложил:
1: «Я его там зафиксировал, все будет хорошо».
2: «Как зафиксировал?»
0: Начальник разведки плохо себе представлял, как можно зафиксировать такую могучую тушу.
1: «Привязал, если по-простому».
0: Это Андрианову показалось еще чудесатее, если по-простому, но майор счел за лучшее обойтись без комментариев. А то бог их знает, этих КТСов, что они понимают под словом «привязал». Матрос глядел на майора своими щелочками, глядел и вдруг улыбнулся. Улыбка оказалась по-детски открытой и доброй.
1: «За веревочку! К карликовой березе! Привязал!»
0: объяснил он майору как маленькому.
2: «Да и черт с тобой! «Жрать хочешь?» — сказал Андрианов. «Поехали в столовую тряханем. Должны были оставить. Койку тебе нашли, ни о чем не беспокойся. Если надо будет ночью Катьку проведать, ты скажи, я организую».
1: «Нет, это лишнее. Он теперь сам. Утром посмотрю и все. Только мне бы с вашим каюром поговорить».
3: «Нет у нас каюра, уже месяц».
1: «Да и тот был, честно говоря, не внушал доверия. А сейчас бульдозерист на Катьке работает».
2: «Понятно», — сказал Чукча. Когда они уселись в машину, Андрианов спросил:
1: «Между прочим, нет желания перевестись в авиацию? Воздушный океан — это, знаешь, такая стихия.
2: Мамонты не летают», — сказал Чукча.
1: «Эки ты понятливый», — сказал Андрианов. «А еще заговоры всякие знаешь. Шаман, однако, а?»
2: Чукча покосился на майора как-то странно и ничего не сказал. После утреннего развода в конец взлетки примчались все три полковника. Доктор тоже не удержался. Катька мирно пощипывал травку вдоль полосы, моргал блестящим глазом, весело сдувал челку, махал хвостом. Ну, живчик, да и только! Матрос стоял к мамонту спиной, заложив руки за спину. Рядом околачивался Андрианов с видом крайне разочарованным. Он весь прошлый вечер и часть нынешнего утра пытался как-то склонить этого настоящего индейца к сотрудничеству, но тот оказался крепким орешком. «Люблю море, и все тут». Отдельно майора злило то, что парня он все-таки раскусил. Ну куда такому мальчишке против старого и опытного? И теперь готов был оторвать его у флота с руками. Чукча оказался, как и следовало ожидать, непрост. Два специальных образования не гарантируют прибавки ума, а этот парень был именно умен, да вдобавок начитан, с широким кругозором и словарным запасом интеллигенту впору. Зачем он гробил себя в мотористах на крошечной посудине, Андрианов догадывался. Мальчишка ждал вакансии на серьезном корабле, а там уж рассчитывал проявить себя, пойти в рост по службе, получить за казенный счет вышку и по морям, по волнам, как говорится. На это придется ухлопать полжизни с непредсказуемым результатом, но парень готов рискнуть. Тесно ему оказалось на Чукотке, что ли? А то мамонты с детства осточертели. Этого Андрианов так и не выяснил. Его так и подмывало тряхануть нашего особиста, чтобы тот тряханул флотского особиста, откуда он такой взялся, умка хороший. Комбат пожал матросу руку, глянул поверх его головы на Катьку и рявкнул:
4: «А где этот наш тракторист-затейник? А ну, Санникова, ко мне! Живым или мертвым? Разрешаю мертвым!»
2: Бульдозерист появился мгновенно и бегом, пока не убили в самом деле. Отчеканил три строевых шага и представился.
5: «Живой, значит? А я бы на вашем месте со стыда подох два раза! Доложите мне, рядовой, как готовили веренную вам материальную часть к проверке?» – процедил комбат.
4: «Я ее вымыл», — сказал Санников. «Просушил, расчесал».
5: «Бантик на хвост повязал».
4: «Никак нет».
5: «А надо было», — вернул командир полка. «В следующий раз непременно. Дальше, Санников, дальше».
4: «Ну, бивни подновил и все».
5: «Подновил? Конкретнее».

0: А он тщательно покрасил, качественно, тонким слоем. Вы, доктор, не смотрите, что он дурак дураком. Саннику трудно заставить взяться за дело, но уж если он взялся, делает хорошо.
1: Санников стоял на вытяжку и от стыда едва не плакал.
0: «Но еще якут называется!»
1: — упрекнул его комбат непонятно чем и непонятно зачем. Санников шмыгнул носом. Таким дебилом он себя в жизни не чувствовал. По его глупости мамонт нанюхался до одурения нитрокраски и заболел. Собственно, эта версия еще вчера пришла бульдозеристу на ум, и он даже подумал, не снять ли краску с бивней растворителем, но вовремя сообразил, если Катька нюхнет вдобавок уайт-спирита, ему, наверное, вообще конец. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» — подал голос матрос. «Он все понял. Он не хотел сделать Катьке плохо. Он больше не будет».
0: «Естественно, не будет. Я его к животному на пушечный выстрел не подпущу. Товарищ Умкой, будь человеком. Три старших офицера тебя просят. Переводись к нам в авиацию. Мы с твоим начальством решим это мигом. Деньгами не обидим. Снабжение у нас закачаешься, но это мелочи по сравнению с главным. Катька тут ради эксперимента. Если опыт удастся, мамонтов начнут внедрять на всех арктических аэродромах. А ты-то будешь первый аэродромный КТС. Второго такого нет». «Догадываешься, какие это открывает перспективы?»
1: «Санников хороший человек и Катьку любит», — сказал матрос. «Не надо менять ничего». Комбат и командир полка дружно поглядели на Андрианова. Тот только плечами пожал.
2: «Молодой человек, а вам животные не жалко совсем?» — спросил вдруг доктор.
1: «С ним теперь все будет хорошо», — сказал матрос.
0: «Правильно у вас на флоте говорят. Матроса куда ни поцелуй, всюду жопа!»
1: Бросил в сердцах комбат. Чукча рассмеялся, молодо, звонко. И вдруг у него за спиной весело затрубил Катька. На завтра Катька исчез с аэродрома. Как доложили караульные, на рассвете ушел в бухту. Комбат вместо того, чтобы озвереть от такого самоуправства, только саркастически рассмеялся. А потом загадочно улыбнулся и спросил командира полка, сильно ли занят начальник разведки. Потому что Андрианов точно знает, где искать скотину и что потом делать. Еще комбат отдал распоряжение в дальнейшем убытию мамонта в направлении портовой зоны не препятствовать.
3: «Да у нас препятствовать и в мыслях не было, честно сказал начальник караула. Попрепятствуешь ему. Попрепятствовал один такой, у него еще самолет перевернулся».
1: За что схлопотал выволочку и совет внимательно перечитать устав гарнизонной караульной службы. Андрианов новой задачи не слишком обрадовался, но тоже саркастически усмыльнулся, подхватил обескураженного Санникова, уверенного, что теперь комбат точно сживет его сосвету, и поехал. До порта было 5 километров, и Андрианов действительно знал, где найдет мамонта. Катька стоял на катерном причале и вовсю дудел, призывая своего спасителя. Рядом толпились зеваки, снимая красавца на телефоны, планшеты, камеры и чуть ли не утюги. Дай им волю, они, наверное, автографы у него просили. Детишки какие посмелее совали мамонту булки, которые тот с удовольствием поедал в промежутках между трубными воплями. Санников подул в свисток. Катька не отреагировал. Санников подул еще несколько раз. Мамонт обернулся, мягким движением выдернул свисток у него из руки и зашвырнул далеко в воду. Толпа разразилась аплодисментами. Андрианов достал телефон и принялся вызванивать флот. Вскоре со стороны рейда, где маячили хищные серые тени, показался катер и заплясал на волнах. Мамонт затрубил в другой тональности, радостно, приветственно. Моториста катера старшего матроса Умкы публика встретила словно героя, возвратившегося из дальнего похода с победой. Выглядел герой-победитель не очень, был бледен и утирался рукавом.
2: «Что, дружок, хреново?» – участливо поинтересовался Андрианов.
1: Матрос не удостоил его ответом.

0: Катька удовлетворенно мычал, обнимал матроса хоботом и пытался его облизывать всем своим видом, показывая высшую степень благорасположения и удовольствия. «Поехали к нам», — сказал Андрианов. «Я договорился. Поживешь еще денек, а там поглядим». Умка тяжело вздохнул, а потом уткнулся лицом Катьке в щеку и застыл. Постоял так с минуту, открыл глаза и показал Санникову: «Залезай». «Как тебя зовут-то?» — спросил он бульдозериста, пока тот карабкался наверх. «Вася!» «Проклятье!» — сказал Умка. «Василий Иванович!» — уточнил Санников. «Тысяча чертей!» — сказал Умка очень грустно и полез следом. Андрианов хихикнул. Как ему самому показалось, гнусно хихикнул. «Целых два Василия Ивановича! Впору мамонта перекрестить Петьку!» «Можешь звать меня Умкой», — сказал Умка хмуро. «Как ты отдаешь команды на движение?» «Вот на эти точки каблуками». Санников несмело протянул руку и показал. «Верно. У вашего сломанного каюра научился?»
1: «Да ты понимаешь, мы с ним по большей части квасили. Короче, управление — это я все сам. У меня руководство есть. Эксплуатация мамонта написал Петр Омрын. Хорошая книга».
0: «Знаю», — процедил Умка. «Давай задний ход и разворот. Эй, граждане, бойся! От борта!» «Ну, молодые люди», — сказал Андрианов, — «желаю вам счастливого полета. И поддайте газу, а то на аэродроме без вашего зверя как без рук». «Это он пошутил?» — спросил Умка недоверчиво.
1: «Да ты что! Наш катерпиллер пашет как реальный катерпиллер, без выходных. Единственное, чего мы не пробовали, — самолеты таскать. Опасаемся пока, он же молодой совсем. А вертолеты легко двигает. Никто и не думал, что мамонт на аэродроме такая удобная штука. А он реально для всего годится. Будь моя воля, я бы ему разрешил боекомплект на внешнюю подвеску грузить. Он бы справился, я уверен, но кто ж ему позволит? Да ему вообще нифига не разрешается, потому что он, видите ли, мамонт. Это какая, блин, тупая дискриминация. Катька поумнее иного человека. Хоть на меня погляди. Вот же я дурак-то был, а?»
0: «Ладно», — сказал Умка. «Поехали», — подумал и добавил. «Завтра с утра попробуешь управлять бесконтактно, а следующий этап — без голоса. Я потом тебе покажу».
1: «Ты прости меня, если сможешь», — сказал Санников. «Ну, дурак я был, что уж теперь».
0: «Ты не хотел ничего плохого, не за что извиняться. Ты просто не догадался, что делаешь ошибку. Бывает».
1: «Ну, да. А ты чё бледный такой?»
0: «Меня на этой посудине дико укачивает», — сказал Умка. Катька осторожно сдавал задним ходом. Внизу смеялись дети, впереди плескалось море. Умка закрыл глаза. Мамонт уходил с аэродрома еще дважды и трубил с причала до тех пор, пока к нему не приплывал Умка, чем взбеленил до последней крайности портовое начальство, которое требовало от летчиков прекратить этот дурацкий цирк любой ценой. Флотские тоже, мягко говоря, устали от всего этого и прозрачно намекнули, что готовы продать моториста за канистру спирта, хотя Умка и очень славный парень, всеобщий любимец, но просто задолбало. Комбат все ухмылялся да посмеивался. Командир полка спросил, что он такой загадочный, и тогда комбат показал ему сайт питомника, откуда прибыл Катька. Летчик посмотрел, ничего особенного не заметил, а потом усмехнулся сам. Директора питомника «Звезда Чукотки» звали Иван Умка.
1: «Твой Андрианов уже все уточнил и подтвердил», — сказал комбат. «Я теперь спокойно жду, когда парень устанет терпеть эту психическую атаку. Он самый талантливый молодой КТС за всю историю своего училища. У него вообще к зверям особый подход. Он с мамонтами в обнимку вырос. Но ему, как я понял, не по душе, что судьба от рождения определена, словно у племенного зверя. Вот он и драпанул. И из дома, и из профессии. И он действительно любит море, а еще любит моторы, отличный двигателист. Нам повезло, что сейчас нет вакансий на серьезных кораблях. Он травит за борт каждый день. На катере это называют «Умка ищет друга». Упорный парнишка. Знаешь, его там все любят.
0: Прям как здесь Катьку, сказал комполка.
1: Мальчик пытается сломать об колено судьбу, а я ему мешаю.
0: Ха. Ты когда решил, что пойдешь в авиацию?
1: С детства. Я успел таки хорошо полетать до того, как здоровье меня приземлило. А ты когда?
0: А у меня династия, сказал комполка.
1: Моя судьба была решена, как у того самого племенного мамонта. Вздумая пойти другим путем, меня просто не поняли. А ты хотел? Ну, другим путем. Да что ж я, совсем дурной?
0: Искренне поразился летчик.

0: На третий раз Катька ушел не как обычно утром, а среди бела дня. Задумался вдруг, потом осторожно снял Санникова с рабочего места, усадил на крыло самолета, да галопом рванул в порт. Там он не стал долго трубить, а прыгнул с причала в воду и поплыл к рейду. В порту сыграли команду «Человек за бортом». С аэродрома подняли дежурный вертолет, даже не подумав, что Ми-8 физически не способен выдернуть из воды 5 тонн в намокшей шкуре. Умка собрал вещи с утра. Он чувствовал, что-то случится. Теперь он сидел на своем мешке, глядел назад, туда, где остались корабли, и его совсем не тошнило, хотя катер мотало изрядно. В рубке азартно кричали: «Давай, давай, самый полный, все нормально, успеем!» Умка даже не прислушивался. Он знал, что успеют. Лишь бы летчики раньше сгоряча не утопили вертолет. Умка был очень благодарен всем этим людям, которые и так переживали за судьбу мамонта. У него только никак не помещалось в голове, отчего судьба человека значит меньше. Всегда значила меньше. И вдруг он понял, что ошибается в самом главном. Вот на его глазах десятки, если не сотни тысяч судеб, втянуты в экстренное освоение арктического шельфа и нелепое противостояние с Америкой в гонку нефтяных вооружений. Люди всегда могут договориться, государство никогда. И государства будут убалтывать людей, или провоцировать людей, или просто их покупать ради того, чтобы люди вписывали свои судьбы в чужие сценарии. Но судьбы при этом остаются в руках людей. Люди-то делают то, что им по сердцу. А что делаю я?
1: Умка, мы его видим! Дай вперед, скажи ему!
0: И вот сейчас люди, не щадя себя и дорогой техники, рвутся на помощь существу, которое просто меня любит и хочет быть со мной, думал Умка, пробираясь на бак. Разве я не люблю его? И я тоже помчался его спасать. Не любил бы, да и черт с ним. Но я себя не заставляю сейчас. Я иду навстречу Катьке от всей души. И ребята тоже. Значит, мы делаем правильно. Мне осталось сделать один шаг. Понять, что Катька — это та самая судьба, от которой я убегал столько лет. Катер сбавил ход. До Катьки оставалось всего ничего, меньше Кабельтова. Умка выпрямился на баке, держась одной рукой за леер, а другой отсемафорил: «Внимание!» Мамонт в ответ помахал хоботом. Умка дал ему команду на разворот. Катька вроде бы послушался.
1: «Дальше как?» —
0: крикнули из рубки.
1: «Уравняем скорости и пойдем рядом!» «Добро! А он не простудится!»
0: Умка помотал головой и улыбнулся. «Вот они какие люди! Наши люди, если им позволить быть самими собой!» А почему я не хочу быть собой? Просто меня с детства убеждали, что я должен. И тогда я захотел стать другим. Я сбежал. Выпрыгнул из шкуры и дал дёру. Выдумал себе мечту о море. Я действительно люблю море. Оно говорит со мной. Не так, как говорят звери, но что-то ласково шепчет. Черт побери, что мне мешает приезжать к морю на Катьке и слушать этот шепот вместе с ним? Катер уже шел самым малым. Умка повернулся к рубке. Заслезились глаза. Он хотел сказать: «Прощайте, братцы, простите меня за то, что я притворялся. Мое место не с вами. Вы были хорошими друзьями, но теперь мне пора». И тут над ними прошел вертолет.
1: «Долбаные летуны!»
0: Дикий вопль из рубки перекрыл гул воздушного винта.
1: «Человек за бортом!»
0: Человека сдуло за борт, как пушинку. Вода была по чукотским меркам совсем теплая, но руки и физиономию прямо-таки обожгло. А потом неведомая сила ухватила Умка поперек туловища, дернула вверх, слегка встряхнула и усадила на теплый мохнатый пригорок. И радостно затрубило так, что заложило уши. С берега махал одеялом Санников, и Умка догадался, что одеяло этот добрый балбес прихватил для мамонта вместо полотенца. А на катерном причале собралась толпа и снимала всех. Катьку, его седока, катер и даже Санникова на телефоны, планшеты и так далее. В отдалении стояли комбат и майор Андрианов с канистрой. Умка догадался, в канистре выкуп. Ну что же, пора обратно в свою шкуру. И обязательно написать отцу: «Папа, я вернулся». Он наклонился к уху мамонта и сказал: «Домой, Катька. Мы с тобой плывем домой».
2: «Ты больше не уйдешь?» —
0: беззвучно спросил Катька.
3: «Не бойся. Мы будем работать вместе», — сказал Умка. «И работы впереди много. Хватит на всю жизнь. Ты у нас еще станешь настоящей звездой Чукотки, сестренки на зависть».
0: «Это хорошо», — сказал мамонт и поддал ходу.

0: Терри Бессон. Честная скаутская. Утром 12 июля 2000 некого года я получил следующее звуковое сообщение на лабораторный компьютер, единственный, которым я пользуюсь. Понедельник. Сделал, как планировалось. Все получилось. Вот я на юге Франции, точнее в том месте, которое сейчас люди считают югом Франции. Все здесь похоже на север. Раз моя расселина располагается на высоте 4200 футов, значит, льды совсем рядом. Я вижу язык ледника всего в 500 футов надо мной. Разумеется, никаких костей здесь пока нет. Прямо внизу узкая долина, ведущая к стоянке НТ, около полумили отсюда. Я вижу дым, этого я не ожидал. Разве они не должны соблюдать осторожность? Может, они пока еще не боятся ХАЭС, и я пришел слишком рано? Надеюсь, нет. Пусть это и не входит в протокол, но мне бы очень хотелось узнать больше о нашей первой встрече и последней с другим видом людей, человекообразных. Хотя видеть дым мне приятно. Никогда не думал ощутить одиночество, но это случилось. Время есть пространство, а пространство есть расстояние. Эйнштейн. Отправляюсь к стоянке НТ. Остальное позже. В строке темы сплошной шум, как и в заголовке. Я все еще пытался сообразить, что все это значит, ведь я вообще не получаю писем, за исключением сообщений от ньюс-группы фонда, когда следующим утром пришло еще одно послание. Дату я проставил сам. Вторник. Это точно они. Я наблюдаю за 20 НТ, собравшимися на стоянке вокруг дымящегося костра. Даже в бинокль с 50 ярдов они похожи на большие движущиеся тени. Сосчитать их сложно. Они собираются вместе, расходятся группками подвое, потрое, но никогда поодиночке. Я не могу отличить мужчин от женщин, но есть четверо-пятеро детишек, которые тоже все время вместе. Хотелось бы рассмотреть лица, но здесь сумрачно. Постоянная облачность. Я наблюдал почти 4 часа, судя по хронометру в моем компьютере, и никто не покинул стоянки. Отделить кого-то одного может оказаться проблематично. Но у меня осталось почти 5 дней, минус 122, чтобы обдумать это. Завтра я понаблюдаю с другой точки. Там я буду к ним ближе, и свет, может быть, будет лучше над ними, не рядом. Я знаком с протоколом. Я сам помогал его составлять. Но я хочу подобраться поближе. Я начал подозревать какой-то розыгрыш, хотя до сих пор шутники обходили меня стороной. У меня есть друг Рон, и, естественно, я начал подозревать его. Кого же еще после очередного длинного послания, пришедшего в тот день, когда мы должны были встретиться?
1: Среда. Совершенно неожиданные изменения в планах. Я сижу здесь в расселении со своим собственным НТ. Он прекрасная кандидатура для захвата, если мне удастся задержать его здесь дня на 4, минус 98. Они совсем не такие, как мы думали. Реконструкция слишком уж антропоморфическая. Это не человек, хотя, конечно, гоминид. То, что мы принимали за широкий нос, скорее морда. Он белый, как привидение. Для меня он есть привидение. Или это я привидение? Он сидит с другой стороны костра и пристально смотрит на меня, точнее, сквозь меня. Странно. Такое впечатление, что большую часть времени он пребывает в неком оцепенении, бездумный, как кот. А случилось вот что. Утром я спускался вниз, чтобы рассмотреть стоянку, толкнул валун, и тот упал мне на левую ногу. Я решил, что наверняка сломал ее. Не сломал, и к тому же оказался в ловушке. Камень придавил ногу, и от колена и ниже она исчезла в узкой щели. Я невольно вспомнил о том парне из Юты, который отпилил собственную руку армейским швейцарским ножом. Я гадал, когда дозрею до этой мысли, потому что находился в худшем, чем он, положении. Если я не вернусь в свою расселину через какую-то сотню часов, то застряну здесь, придавленный не только камнем, самим временем. Потеря чувствительности напугала меня сильнее боли. Начался снегопад, я боялся замерзнуть. Должно быть, я заснул, потому что следующее, что увидел, мой НТ сидел на корточках и смотрел на меня, точнее, сквозь меня, тихий, как кот. Странно, но я так же мало удивился ему, как он мне. Это было похоже на сон. Я показал ему свою ногу, и он откатил камень в сторону. Просто взял и откатил. Либо он невероятно силен, либо взялся под удачным углом, либо и то, и другое. Я был свободен. Теперь нога болезненно пульсировала и кровоточила, но перелома не было. Я мог даже опираться на нее. Я хромал.
2: Рон сочиняет научную фантастику. Читает лекции в New School. Мы встречаемся каждую среду и пятницу перед его 6-часовой лекцией. Не по моему желанию и не по его. Просто он обещал моей матери, как я узнал, прямо на ее смертном одре. Но я не против. Ни одного друга это слишком мало, а больше одного слишком много. «Что это?» — спросил он, дочитав распечатку. «Должен знать сам», — ответил я, подняв бровь, как мне казалось, многозначительно. Выполняя мое собственное обещание данной матери, я упражнялся в этом перед зеркалом, и вот, наконец, пригодилось. «Думаешь, это я писал?» Я кивнул, надеюсь, понимающий, и перечислил, что навело меня на мысль. «Кто еще знает, что я изучаю кости неандертальцев? Кто, кроме нас, с ним 100 лет назад смаковал историю про того парня из Юты? Кто еще сочиняет фантастику?» «Научную фантастику», — раздраженно буркнул он. «Он уже не раз поправлял меня». Пока мы ждали его бургер и мою булочку с маслом, он перечислял свои возражения. «Может, эти письма пришли к тебе по ошибке? А парня из Юты знают многие, он же был народным героем. И я даже несколько обижен тем, что ты подозреваешь меня в авторстве». «А?» «Текст сырой», — пояснил Рон. «Он или, возможно, она дважды использует слово «странно» в начале предложения в одном абзаце. Я бы так никогда не сделал. И в хронологии он путается. Спасение описано раньше несчастного случая, что портит интригу».
3: «Значит, ты этого не посылал?»
2: «Ни в коем случае. Честная скаутская».
3: «Вот так».
2: Мы говорили, точнее, он говорил в основном о своей девушке Мелани, о ее новой работе, а люди шли по 6-й авеню всего в нескольких дюймах от нас. Им было жарко, а нам было холодно. Словно это были два разных мира, разделенных витринным стеклом. В четверг утром я пришел, надеясь вернуться к своим костям. Сначала просмотрел ньюс-группу фонда, сплетни о каком-то новом сверхсекретном проекте, а потом открыл последнее сообщение.
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Четверг. Прошу прощения, вчера я прервал сеанс, потому что мой НТ проснулся, и мне не хотелось его пугать. Со времени моего последнего отрывочного сообщения нас занесло снегом. Он в каком-то тихом потрясении наблюдал, как я разжигаю костер. Бог знает, чтобы он подумал о той штуке, в которую я говорю. И о разговоре тоже. Сам он издает звука 3-4. Я ждал, пока он уснет, чтобы включить компьютер. После того, как НТ меня освободил, он пошел за мной вверх по склону. Было очевидно, что он не собирается причинять мне вред, хотя это было бы несложно. В нем около 6 футов росту, если он распрямится. Только он никогда не распрямляется. Вес прикинуть сложно, потому что он весь в волосах, за исключением рук и лица. Наверное, 250 фунтов. Я очень спешил забинтовать ногу, которая кровоточила. В итоге все обошлось. В расселении все оказалось совсем не так, как было. Кто-то рылся в моих припасах. Медведь. Коробка смята, половина еды исчезла. Повезло еще, что уцелело космическое одеяло. Я расстелил его, а НТ сложил рядом свои пожитки. Грубо сделанный топор, тяжелую, негнущуюся и невероятно гадко пахнущую кожаную накидку, небольшой мешок из кишки с 5 камнями внутри, речные камешки белые. Он показал их мне, словно я должен понимать, что они обозначают. Я понял, но об этом позже. Он шевельнулся. По пятницам я пропускаю ланч, чтобы сберечь аппетит до ресторана. Я не удивился, увидев новые сообщения и распечатал оба за четверг и за пятницу для Рона. По крайней мере, ему будет о чем поговорить. Полагаю, уверен, от моего молчания ему неловко.
1: Пятница. Идет снег. С помощью камней он считает. Я видел, как этим утром он выкинул 1. Осталось 3. Он, как и я, живет, считая дни. Мы едим личинки жуков. Вроде НТ засовывают гниющее мясо под бревные камни, а потом собирают личинки. Такое своеобразное животноводство. Личинки не так уж плохи. Я пытаюсь воспринимать их, как какие-то мелкие овощи. Личинка много говорит руками. Я стараюсь отвечать. Когда мы не разговариваем, когда я не привлекаю его внимания, он как мертвый. Но когда я трогаю его руку и шлепаю по лицу, он оживает. Остальную часть времени он как бы спит. А потом спит по-настоящему. НТ очень много спят. Руки у него совсем человеческие, очень белые, как и лицо. Все остальное коричневое, покрыто густым светлым мехом. Я зову его личинкой. Он меня никак не зовет. Кажется, его не интересует, кто я, откуда взялся. До захвата все еще 2 дня, минус 46. Значит, до тех пор он полностью мой. Нежданная награда. Тем временем погода и без того отвратительная становится все хуже. Меня беспокоят батарейки компьютера. Нет солнца, чтобы подзарядить их. Об остальном потом.
0: Мы с Роном всегда встречаемся на одном и том же месте у будки рядом с витриной «Бургер Берет» на углу 6-й авеню и 10-й стрит. Рон качает головой, читая письма. Это может означать что угодно. «Ты меня поражаешь», — говорит он. «Нечего хмыкать. Это ты писал. Совершенно очевидно, если подумать». Я не могу снова сказать поэтому просто молчу.
1: Меня на эту мысль натолкнуло место насчет овощей.
0: И никто, кроме тебя, не знает столько о неандертальцах. Как они считают, как не умеют разговаривать. Ты сам рассказывал мне обо всем этом.
1: Это расхожая теория, возражаю я. В этом нет ничего нового. Кроме того, я не сочиняю рассказы, я пишу отчеты.
0: Даже мне стало ясно, что он разочарован. Честная скаутская? Честная скаутская, повторил я. Мы с Роном вместе ездили в скаутский лагерь «Фильмонт». Это было 100 лет назад, до того, как он вышел в большой мир, а я решил держаться от этого мира подальше. Но клятва осталась. Ну ладно. Значит, это кто-то из твоих коллег валяет дурака. Не только я один знаю о твоих исследованиях. Я просто единственный, с кем ты снисходишь до разговоров.
1: Потом он сказал, что они с Мелани собрались пожениться. Разговор потек быстрее и в то же время замедлился, когда я поднял голову. Его уже не было. Меня тут же охватила паника, но когда я оплатил счет и поднялся к себе в квартиру, она постепенно рассеялась, как газ рассеивается в открытом пространстве. Для меня замкнутое пространство сродни открытому. Ньюс-группа в выходные молчала, но заголовки новых сообщений появлялись по одному в день, как витамины, которые я обещал матери принимать.
0: Суббота. Мои запасы вышли, но личинка потащил меня с собой искать под бревнами личинки. Один он бы не пошел. Третий день идет снег. Остался еще один день. Дрова надо беречь, поэтому мы сидим в глубине расселены, прижавшись друг к другу, завернутые в космическое одеяло и вонючий балахон личинки. Мы сидим, смотрим на снег и слушаем, как с грохотом падают куски льда. И мы разговариваем некоторым образом. Он машет руками и берет мои руки в свои. Он дергает меня за волоски на руках, тянет за пальцы, иногда даже шлепает по лицу. Уверен, он не понимает, что я из далекого будущего, да и как ему уловить подобную мысль. Но я понимаю, что он изгнанник. Была ссора, кто его знает из-за чего, и его прогнали. Камешки — его приговор, это я понял, личинка так чувствует. Каждое утро он избавляется от одного, выкидывает из нашей пещеры в снег. Его понятие о числах очень примитивное. 5 много, 2, сколько осталось этим утром, мало. Полагаю, когда они кончатся, он отправится домой, но он так же одинок с 2 камнями, как и с 5. Наверное, он не может думать вперед, а только назад. Хотя здесь холодно, как в аду, мне жаль, что назначенный час так близок. Я учусь его языку. У вещей здесь нет имен, зато есть ощущение самих вещей.
1: Субботу и воскресенье я провел в лаборатории один. А что делать? Когда еще я могу остаться наедине с костями? У меня единственного имеется доступ к карлевильской находке. Двум скелетам, НТ и ХС, обнаруженным бок о бок, что доказывает существование между ними контакта. Личинки согласуются с моими исследованиями зубов НТ. Конечно, если верить Рону, это просто выдумка.
0: Неужели так?
1: В воскресенье я обнаружил следующее.
0: Воскресенье. Планы изменились. Хочу перенести дату захвата, пропустить один цикл. Я знаю, что это не по протоколу, но у меня есть причины. Личинка отчаянно хочет избавиться от камешков и вернуться к племени. Эти создания гораздо более социальны, чем мы. Они с трудом выживают в одиночестве. Я стал лучше его понимать. Приходится много работать руками, жесты и прикосновения, и я понимаю все лучше и лучше, не думая, а чувствуя. Все равно, что глядеть боковым зрением. Стоит посмотреть прямо, как все исчезает. Но если не смотреть, все здесь. Почти как сон. Может быть, это и есть сон, потому что я часто проваливаюсь в дремоту. Нога заживает хорошо. У личинки остался один камень. Он счастлив почти. Я ощущаю обратное. Ужас, который охватит его, если он навеки расстанется с племенем. Мы хотим получить еще одного Иши. Какая пустота. Я убежден, нам надо выбрать тяжело больного НТ. Так что начнем снова со 144. Опасность существует, поскольку батареи компьютера садятся. Но у меня имеется план.
1: Понедельник — ненавистный мне день, когда я должен делить лабораторию, но не кости с остальными. Хотя нельзя сказать, что они мне мешают. Я прокрутил Ньюс-группу, ища ежедневные послания, и обрадовался ему, как старому другу.

0: понедельник. Получилось. Я пишу это среди гоминидов, не людей, скорчившихся, не сидящих. Они стоят, лежат или опускаются на корточки, но никогда не сидят вокруг большого дымящегося костра. Я перестал волноваться, как они воспримут компьютер. Они не любопытны. К тому же я пришел с личинкой. Они приняли меня без вопросов и без интереса. Может, потому что я пропах запахом личинки? Они чаще всего молчаливо лежат или сидят на корточках, и когда один просыпается, просыпаются все или почти все. Всего их 22, включая личинку. 8 взрослых самцов, 7 самок, 5 детей, 2 еще младенца. Есть еще 2 старичка неопределенного пола. Старички не особенно подвижны. НТ хватают за руки и говорят, используя всего несколько звуков, зато множество толчков, подтягиваний и жестов. Выражение их лиц такое же незамысловатое, как и речь. Они выглядят либо скучающими, либо взволнованными. Ничего посередине. Едят много личинок и гнилого мяса. Они кладут гнилое мясо под бревна и скалы и приходят собирать личинок и мясных мух. По-моему, это такой вид животноводства. Аппетит у меня от него не портится. Если разобраться, все фермы одинаковы.
1: Все это было любопытно, но не ново. Все это могли бы написать мои коллеги по лаборатории, однако я знал, что они этого не делали. Они живут в другом мире, как люди с 6-й авеню по ту сторону стекла. Большинство из них даже не знают моего имени.
2: Продолжение рассказа Терри Бессона «Честная скаутская» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бессон. Честная скаутская. Окончание. Вторник. Завтра что-то будет. Охота? Я чувствую страх и опасность, еще много работы и много еды. Все это смутное ощущение, которое передается мне от группы в целом. Сегодня днем они подожгли ветку с сухими листьями и вдыхали дым, передавая ее по кругу. Это какой-то вид растения, помогающий НТ общаться. Конечно, он помог и мне. Из горящего куста, мычания и протянутых рук сложилась картина, не визуальная, а эмоциональная, какого-то большого умирающего зверя. Это сложно описать. Я стараюсь не навешивать на вещи ярлыков, как если бы я был открыт для ощущения события как такового вместо его участников. Смерть, поражение и победа, ужас и надежда, обволакивающие как дым чувства. Все это сопровождалось, я бы даже сказал, усиливалось одним из старичков, более подвижным, чем я думал, который вертелся вокруг костра, размахивая горящей веткой. Позже я поразил детишек, их поразить проще, чем взрослых, зажарив насаженные на палочки личинки. Получилось похоже на зефир, только есть их они не стали, за исключением одного малыша, которого я прозвал Оливером. Он потом облизывал губы и улыбался мне так, словно хотел съесть меня самого. Даже у маленьких НТ свирепый вид, не имеющий ничего общего с их деликатной натурой. Мужчины и личинка тоже затачивали палки и закаляли наконечники в огне. Теперь они все спят одной кучей между костром и скалой. Я держусь отдельно, на что им наплевать. Я могу вынести запах личинки, но только не всей кучи, то есть племени. Среда оказалась долгим днем. Я распечатал последние 4 письма, включая письмо за среду, чтобы показать Рону. По некоторым причинам я жаждал с ним побеседовать. Может быть, мама права? Мне необходим хотя бы один друг. Мама все-таки была врачом.
1: Среда. Этим утром нас разбудили дети, тянувшие космическое одеяло. Личинка пришел ко мне ночью. Интересно, ему нравлюсь я или одеяло? Неважно, я рад его обществу и привык к его запаху. Он участвовал в охоте и потащил меня с собой. Он понял, что я хочу пойти. Остальные не обращали на меня внимания, если не считать детей. Отряд состоял из 7 мужчин и 2 женщин. Вожака я определить не смог. Они несли заостренные палки и топоры, но никакой еды или воды. Сомневаюсь, что они умеют переносить воду. Детей мы оставили со старичками и кормящими матерями, и большую часть утра ползли вверх по длинному осыпающемуся склону, а потом перевалили через хребет и спустились в узкую долину, где вдоль ледникового потока росла высокая трава. Там я впервые в жизни увидел мамонта, уже мертвого. Он лежал рядом с кучей веток и листьев. Мне сказали, что это они заманили его в узкое место. Но убил его кто-то другой. Он лежал на боку, и в первый раз я увидел то, что, возможно, было следами пребывания ХС, потому что животное было уже освежевано и очень тщательно. Даже череп разбили, чтобы вынуть мозг. Остались только шкуры и кишки, да несколько обрывков тугого мяса. НТ боязливо подошли, нюхая воздух и держась за руки, мои тоже. Я ощущал их тревогу. Это остатки дыма или мое собственное воображение навеяли мне жуткую сцену, как темные убили этого мамонта. Но все исчезло, прежде чем я успел вникнуть. НТ принялись размахивать своими палками, отогнали 3 похожих на гиен собак, круживших рядом с тушей. Их страхи вскоре были забыты после этой победы, и они принялись обчищать тушу, жуя по ходу дела. Мамонт был убит недавно, но уже пованивал. НТ складывали внутренности и мясо в огромную шкуру, которую мы принесли с собой. К вечеру шкура была заполнена. Мы перетащили ее через хребет и поволокли обратно по каменистому длинному склону. Мы не дошли полмили до стоянки, когда солнце село. НТ ненавидят темноту и боятся ее. И вот мы сбились в кучу под скалой. Предстояла долгая, холодная и вонючая ночь. Разумеется, никакого огня. Они всхлипывали во сне. Они не любят оказываться далеко от своего костра. Я тоже. Я начинаю переживать за компьютер, который каждый раз, когда я его загружаю, показывает, что батареи садятся. Здесь не так много солнца, как предполагалось. На самом деле вообще нет.
2: «Честная скаутская?» — снова переспросил Рон, прочитав распечатки, и я кивнул.
3: «Значит, это кто-то из твоих коллег. Кому еще знать всю эту ерунду про неандертальцев и звать их Анте? А они правда едят личинок?»
2: Я пожал плечами. «Откуда мне знать?»
3: «Полагаю, пещерные люди полны сюрпризов. И я сам приготовил сюрприз. В пятницу у меня последний учебный день. Мы переезжаем в Калифорнию. У Мелани там связи. Мы поженимся в Вегасе по дороге. Иначе я пригласил бы тебя на свадьбу. Хотя я знаю, что ты бы не пришел».
2: В четверг я сидел дома больной. Так что не смотрел свою почту до пятницы, когда пришло два письма, если не считать сплетен от ньюс-группы фонда, которые я пропустил. Это были просто слухи, а я не люблю слухов. Поэтому и стал ученым.
0: Четверг. Рассвет наконец наступил, без солнца. Что-то было неладно. Я почувствовал, пока мы спускались со скалы, держась за руки. В пещере, как и прежде, виднелись тени, но они стояли и двигались как-то иначе. НТ тоже это заметили, они упали на колени и с криками стали хвататься друг за друга. Обо мне забыли, даже личинка. Пришли темные. Костер дымил меньше, а тени двигались по-человечески, как мы с вами, и болтали, и еще ссорились. Донеслись звуки множества ударов. Они что-то разделывали. Я подошел ближе и к своему ужасу понял, что я один. Все НТ сбежали. Прежде чем я успел оглядеться и понять, куда они делись, меня заметили собаки. НТ не держит собак, а вот ХС держит. Может, они учуяли мясо, которое бросили, убегая НТ? Но они с гавканьем окружили меня, гадкие твари. Скот или домашние питомцы? Из пещеры ко мне выбежали два ХС. Они принялись кричать. Я заорал в ответ, подражая их звукам, надеясь убедить их, что я свой. Не удалось. Они подошли ближе, потрясая копьями, на которых были грубые каменные наконечники. Потрясание копьями, как я понял, было просто актерством. Они лишь хотели прогнать меня. Я шагнул им навстречу, и они затрясли копьями сильнее. Они настоящие люди, никаких ошибок. Их лица очень выразительны. Кожа у них без волос и очень темная. Наверное, они подумали, что я НТ, потому что я такой белый, во всяком случае, по сравнению с ними. Ни моя походка, ни моя речь, ни мое лицо не похоже на их. Я видел за их спинами, что они разделывали. Там лежал мальчик, который осмелился попробовать жареную личинку. Оливер. Голова его была положена на бок и разбита, чтобы вынуть мозги. У НТ большой мозг, даже у детей. Я ощутил почти скорбь, но предаваться ей не было возможности. Два ХС, потрясая своими копьями, шаг за шагом приближались. Я отступал, все еще пытаясь говорить, в надежде, что они примут меня за своего, но тут кто-то схватил меня за ногу. Это был личинка. Он вернулся за мной. «Идем, бежим!» Я помчался за ним через кусты вверх по каменистому склону, все выше, к скалам и снегам. Люди нас не преследовали. Пятница. Снова идет снег, сильнее, чем раньше. Мы в расселине, личинка и я. Я пытаюсь сберечь батарейки для минуты связи. Минус 21. Солнца нет. Уже неделю не видел солнца. После предыдущего слишком длинного сеанса связи мы поднялись высоко на гору, стараясь уйти подальше от ХС, и я, и личинка. Какая ирония, что даже здесь, на заре истории человечества, все решает цвет кожи. Хотя логично, ведь это самый большой и самый заметный орган. Племя ушло за ледник, мы нашли следы, поднимающиеся по льду. Личинка хотел идти за ними, но я не могу уходить далеко от расселенной компьютера. По счастью, он никуда не ходит без меня. А я отвел его обратно в расселину, которая, слава богу, пуста, и разжег огонь, что, кажется, успокоило его не только сам огонь, но и процесс розжига. Я сел рядом с ним, он сильно дрожал, и мы заснули под космическим одеялом и его шкурой. Все, что нам требуется, продержаться здесь до завтра, и нас обоих заберут. Личинка, разумеется, этого не знает. Он дрожит и всхлипывает у меня на руках. Его отчаяние захлестывает меня, словно мое собственное. И его страх. Темные! Темные! Что бы он подумал, если бы знал, что я один из них?
4: Если есть
2: «Дальше мне читать не обязательно», — сказал Рон, отодвигая листы в сторону. «Ты вроде говорил, что Homo sapiens пришли из Африки». Я кивнул и пожал плечами. «Меня хлебом не корми, дай пожать плечами и покивать». «Вот откуда они, твои темные. Будет драка, и неандертальцы, НТ, проиграют. Это просто любительское сочинение о перемещении во времени. Если хочешь знать мое мнение, а полагаю, тебе некого больше спросить, оно появилось из-за какого-то сбоя в сети. В интернете публикуются всевозможные бумагоморатели, они рассылают свои писанины друг другу и на небольшие любительские сайты. Это какой-то кусок научно-фантастического рассказа, который заблудился в киберпространстве». «НФ», — сказал я, но он не уловил шутки. «Существуют способы показать, что ты шутишь, но я ими никогда не владел». «Почему это пришло мне?» — спросил я. «Уверен, просто потому, что ты на сервере фонда», — сказал Рон, «который находится в Нью-Мексико. Разве не у них там стоит этот новый квантовый компьютер, который получает сообщение за несколько миллисекунд до того, как оно было отправлено? Я читал о нем в Science News. Какая-то там петля. Между прочим, отличная штука, чтобы принимать истории о перемещении во времени. Кстати, о времени». Он посмотрел на часы, затем поднялся и пожал мне руку. Первый раз я понял, с каким облегчением он прощается. Я попытался удержать его руку, но он вырвался. «Я буду на связи», — сказал он. Люди спешили по улице. На 6-й авеню одностороннее движение для машин и двухстороннее для пешеходов. Я ничего не имел против них, когда они были по другую сторону стекла. «Честная скаутская?» — спросил я. «Честная скаутская». Я попытался снова взять его за руку, но он ушел. Моя мать наконец-то освободила его.
0: Суббота. Беда. Мы пропустили время, когда нас должны были забрать, личинку и меня. Мы бежали из расселины. Нас разбудили, точнее, личинка разбудил меня. Он поставил меня на ноги и вытащил из расселины, протащил мимо трех ХС с копьями, которые приближались к входу. Личинка учуял их раньше, чем услышал или увидел. Им достались наши припасы и наш костер. И, разумеется, расселина, а мы лезли по скалам к леднику. Они не собирались преследовать нас или убивать, только отпугнуть. Теперь я начинаю понимать, что случилось при встрече. ХС не убивали всех НТ поголовно. Они просто захватывали их стоянки, их еду, их огонь и прогоняли их. И еще ели их детей, когда те попадали к ним в руки. Этого было достаточно. Между тем начало темнеть. Личинка рассчитывает, что я разведу огонь. Я сделаю костер совсем маленьким, на всякий случай.
2: Когда-то я любил субботы, но теперь они сделались печальными даже в лаборатории. Я гадал, где сейчас Рон, где-нибудь в воздухе. Он любит летать.
0: Хотя не мое это дело, уже не мое. Я едва не пожалел, что матери больше нет.
2: Тогда было бы кому позвонить. В лаборатории полно телефонов. В воскресенье прошло точно так же.
4: Модель для сборки. On Energy.
0: Воскресенье. Захвата не было. Ничего не произошло. Те ХС, которые прогнали нас из расселины, все еще там, двое из них. Если бы я забыл компьютер, вы смогли бы получить хотя бы этих двоих. Тут-то бы они удивились. Я постарался подтащить личинку как можно ближе, чтобы наблюдать. Он в ужасе. Я тоже. До нового захвата 144 часа, если он вообще состоится. Я хочу сократить сеансы связи до минимума, чтобы батарейки протянули как можно дольше. Солнце не видел с тех пор, как попал сюда.
2: В понедельник я получил предназначенное только для меня письмо от фонда. К нему был приложен заказанный по сети билет на самолет до Нью-Мексико, где будет обсуждаться новый проект.
0: Неужели они не знают, что я никогда не летаю?
2: Я просмотрел все остальное, оно было здесь, предпоследнее сообщение из далекого прошлого и ближайшего будущего.
0: Понедельник.
3: Этим утром мы с Личинкой нашли четверых из его племени, замерзших без огня в маленькой пещерке высоко на горе над ледником. Мы похоронили их с большими сложностями. Никаких признаков остальных. Их теперь не больше 5-6. Меня гнетет ужасное предчувствие, что они действительно последнее племя, теперь еще и бездетное. Когда ХАЭС отняли у них костер, они подписали им смертный приговор, если только НТ не повезет с молнией или вулканической лавой. Может быть, подобные явления были не такими редкими тогда, как теперь. Поглядим.
2: Во вторник я впервые отправился в Бургер Берет один. Странное чувство. Едва ли я буду сюда ходить. Сегодняшнее сообщение, последнее, прояснило все. Теперь я знаю, от кого были эти письма. Еще я знаю, что полечу в Нью-Мексико. Мне придется проявить лояльность, чтобы потом уйти. Это просто остановка на длинном пути.
3: Вторник. Возможно, это последнее, потому что даже экран компьютера умирает. Переходит на сторону призраков, я бы сказал. Но у нас есть иные причины для беспокойства. Внизу на стоянке стало больше ХАЭС. Мы видим их подвое, потрое, они выходят на охоту. На нас? Мы не собираемся выяснять. Завтра мы перевалим через хребет и посмотрим, можно ли найти следы. Личинка теперь спит, но до того его трясло несколько часов. Он не отнимал свои руки от моих. «Прошу, не оставляй меня», — говорил он на смеси жестов, прикосновений и возгласов МТ. И я сказал, что не оставлю его, но мне было ясно, он не поверил. И кто стал бы его винить? Он был один в мире. Более одинокий, я полагаю, чем сам подозревает. Если его племя живо, а я сомневаюсь, они где-то над нами, без детей, без огня, медленно умирают от горя и холода. Я вздрогнул при этой мысли. «Ты меня не оставишь?» — снова спросил он всеми кончиками пальцев перед тем, как заснуть. Я прижал кончики его пальцев к своим губам, чтобы он понял, что я говорю, и знал, что я говорю это ему, личинке. «Честная скаутская», — сказал я.

0: В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy первым был рассказ Терри Бессона «Честное скаутское» в переводе с английского Елены Королевой.
1: Дорогие друзья, сегодняшний эфир мы начинаем с рассказа Рэя Брэдбери «Убийца» в переводе Норы Галь.

0: Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы», из-за другой – послеполуденный отдых Фавны, из-за третьей – поцелуй еще разок. Он повернул за угол, танец с саблями захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюли, сковородок, ножей, вилок, жестяными кромами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила. Негромко зажужжал радиобраслет. «Слушаю».
1: «Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги». «Да-да, сынок, сейчас я занят».
0: «Я только хотел напомнить, пап», — сказал браслет. Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте». Она вдруг затопила длинные коридоры. Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайден безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона, секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали, все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка, из потолка раздался голос. «Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер 9». Он отпер дверь и вошел. Позади щелкнул замок.
1: «Только вас не хватало», — сказал арестант и улыбнулся.
0: Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная. Она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.
1: «Я пришел вам помочь», — сказал психиатр. И нахмурился. «Что-то в комнате не так».
0: Он ощутил это еще с порога, неуверенно огляделся. Арестант засмеялся.

0: Брок удовлетворенно кивнул. «Прежде чем мы начнем», мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет, взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче, крак, и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе, и ему величайшее благодеяние. «Вот так-то лучше». Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат. «Немало с вас, наверное, взыскивают за убытки». «Наплевать», — улыбнулся пациент. «Как поется в старой песенке, мне плевать, что останется со мною», — в полголоса пропел он. «Начнем?» — спросил врач. «Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохнулся насмерть. Потом я пристрелил телевизор». Промычал психиатр. «Всадил в кинескоп 6 пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра». «У вас богатое воображение». «Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем». «Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?»
1: «Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его «машина-призрак». Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба. Не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо. Вовсе не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом, телефон необыкновенно удобная штука. Стоит и прямо-таки требует. Позвони кому-нибудь. А тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят, мне звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламы и на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане. Едешь в автобусе на работу, и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор. Главное орудие пытки. Радиобраслет. Жена и друзья вызывают меня каждые 5 минут. И что за секрет у этих штучек? Чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает, делать мне нечего, скучище, а на руке этот самый наручный телефон. Дай-ка позвоню старине Джо. Алло! Алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество. Очень люблю. Ну вот жена в сотый раз спрашивает. «Ты где сейчас, милый?» А через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот. Один парень...» А потом кто-то орет: «Вас вызывает статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуете в данную минуту?» «Ну, знаете».
0: «Как вы себя чувствовали всю эту неделю?»
1: «А так, вот-вот взорвусь или начну биться головой о стену». В тот день в конторе я так и поступил, как надо.
0: «А именно?»
1: «Плеснул воды в селектор».
0: Психиатр сделал пометку в блокноте. «И вывели его из строя».
2: «Конечно».
0: Тут была потеха. Стенографистки забегали, как угорелые. Крик, суматоха. «И вам на время полегчало, а?»
1: «Еще бы. А днем меня осенило. Я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как-то раз заверещал. Говорит, статистическое бюро, 9-й отдел, что вы сегодня ели на обед. И тут я вышиб из машинки дух».
0: «И вам еще полегчало, а?»
1: «Я вошел во вкус».
0: Брок потер руки.
1: «Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию. Надо же человеку освободиться от всех этих удобств. Кому они, спрашиваются, удобны? Друзьям, приятелям? Здорово, Эл, решил с тобой поболтать. Я сейчас в гринхолле в гардеробной. Только что я их всех тут сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл. Отличный денек. А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно».
0: «Еще удобно моему начальству. Я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться».
1: «Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два, связать по рукам и ногам. Загробастать, зацапать, раздавить, размолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя ни на минуту выйти из машины, непременно надо доложить. Остановился у бензоколонки и зайду в уборную».
0: «Ладно, брок, валяйте».
1: «Брок, чего вы столько возитесь?» «Виноват, сэр. В другой раз не копаетесь». «Слушаюсь, сэр». «Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил кварту шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик».
0: «Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?» Брок чуть призадумался, потом улыбнулся.
1: «Это мое любимое лакомство».
0: «Вот как», — сказал врач. «Я решил, черт подери,

0: И что годится для меня, годится и для радио в моей машине.
1: Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?
0: В тот день была жара.
1: И что же дальше?
0: Помолчав, спросил врач.
1: А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок туда, брок сюда, брок, доложите, когда пришли, брок, доложите, когда ушли. Хорошо, брок, обеденный перерыв, брок, перерыв кончился, брок, брок, брок, брок. Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.
0: Вы, видно, большой любитель мороженого.
1: Я ездил, ездил и все слушал тишину, как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины. Сижу в машине, улыбаюсь и чувствую в ушах мягкая фланель. Я наслаждался. Я просто упивался. Это была свобода.
0: Продолжайте. Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один на прокат и в тот же вечер повез в автобусе домой.
1: А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами.
0: Я, мол, уже на 43-й улице, на 44-й, 49-й, поворачиваю на 61-ю.
1: А один супруг бронится: «Хватит тебя оголачиваться в баре, черт возьми! Иди домой, разогрей обед, а я уже на 70-й». А репродуктор орет сказки венского леса, точь-в-точь канарейка натощак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю геотермический аппарат. Повеки, перебои. Все жены отрезаны от брюзжания и замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые опрыскивали только что запустили камнем в окно. Венский лес рублен под корень. Канарейки свернули шею. Тишина. Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом, а не в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы.
0: Вас забрали в полицию.
1: Пришлось остановить автобус.
0: Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу. Мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопредставление, митинг в обезьяннике.
1: Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали. Я и оглянуться не успел, как очутился дома. Понятно, без аппарата.
0: Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действия кажется мне не слишком разумным.
1: Если вам не нравятся радиотрансляции, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия. А я так называемое меньшинство, сказал Брок. Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.
0: Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату. Надо подчиняться большинству.
1: Так ведь они хватают через край. Послушать немножко музыки. Изредка связаться с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают, чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел. Прихожу домой, жена в истерике. Отчего? Почему? Да потому что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.
0: Что же, так и записать?
1: По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники. Разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Встанешь под душ, он тебя глушит ариями из опер. Ляжешь спать, обучает испанскому языку. Эдакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебя лопочет. Я пирог с вареньем, я уже испекся. Или я жаркое, скорее подбавьте подливки. И прочие младенческие и вздор. Кровати укачивает тебя на ночь, а утром встряхивает, чтоб проснулся. Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю. Парадная дверь так и рявкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака. Не дай бог уронишь щепотку пепла с сигаретой, мигом сосет. О, боже, милостивый!
0: Успокойтесь, мягко посоветовал психиатр.
1: Помните песенку Гилберта и Салливана? «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет». Всю ночь я подсчитывал обиды, а рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь, парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать, не годится, пол марать!» Я выстрелил этой дряни прямо в замочную скважину.
0: Вбежал в кухню, а там плита скулит. Скорей взгляни, переверни. Я всадил пулю в самую середку механической яичницы, и плите пришел конец. А как она зашипела и заверещала. Я перегорела. Потом завопил телефон, прям как капризный ублюдок, и я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно, я ничего не имею против поглотителя. Он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко. Очень полезное приспособление, притом безобидное. Словечко от него не услышишь. Знаете, мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Ну, а потом я пошел и пристрелил коварную бестию телевизор. Это медуза. Каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей. Это сирена. Поет и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало. Но я всегда возвращался. И возвращался, и надеялся на что-то до последней минуты. И вот, бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, словно закудыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь. Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил. «Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе, все это либо чужая собственность, либо сдается на прокат?» «Я и опять бы проделал то же самое. Верно вам говорю?» Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента. «Вы не желаете воспользоваться помощью службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?» «Это только начало», — сказал Брок. «Я знаменосец скромного меньшинства. Мы устали от шума, от того, что нами вечно помыкают и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет. Делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее. Вот увидите, начинается бунт. Мое имя войдет в историю». Психиатр, казалось, призадумался. «Понятно, это не сразу делается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка, эти полезные и удобные штучки. Почти игрушки, почти забава, но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко. Все наше общество попало в плен к механическим нянькам и запуталось. Уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем. Таков, мол, наш век. Таковы условия жизни. Мы нервное поколение. Но помяните мое слово. Семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня по телевидению и в кино. Вот ведь парадокс. Дело было 5 дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день, хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое». «Ясно», — сказал психиатр. «Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру. Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной». «Пожалуйста», — спокойно сказал психиатр. «За меня не беспокойтесь», — сказал, вставая, мистер Брок. «Я буду сидеть и посиживать, и наслаждаться мягкой фланелью в ушах». «Угу», — промычал психиатр, направляясь к двери. «Не унывайте», — сказал Брок. «Постараюсь», — отозвался психиатр. Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал. Дверь отворилась. Он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые 20 шагов его провожали звуки китайского тамбурина. Их сменила цыганка, затем паскалья и потом какая-то минорная фуга Баха, тигровый рэгтайм, любовь, что сигарета. Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок, из потолка раздался голос. «Доктор?» «Только что закончил с Броком», — отозвался психиатр. «Диагноз?» «Полная дезориентация. Ну, общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними». «Прогноз?» «Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением засовывал себе в уши воображаемые затычки». Зазвонили сразу 3 телефона. За
1: запасной радиобраслет в ящике стола заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно. Лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка. Мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрестанно двигались. И радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овиваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя тоже невозмутимое спокойствие. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет.

Владимир Покровский. «Самая последняя в мире война». Человек. Тому, кто первым додумался делать разумные бомбы, я бы поставил памятник. И на нем надпись «Плевать сюда». Это ведь надо догадаться, снабдить бомбы человеческими мозгами. Но даже не в умнике этом дело, а в тех, кто его послушал, кто сказал «Да, черт возьми, это то, что нам нужно». В тех, кто дал деньги, заводы, лаборатории, в тех, кто высчитывал по формулам, сколько миллионов живой силы прихлопнет такая бомба. Нет, я понимаю, на войне некогда разбираться, этично там, не этично. Здесь кто кого, здесь и бомбе надо соображать на высшем уровне, быстро и четко. Найти цель самую уязвимую, чтобы наверняка притаиться, переждать, выждать момент и взорваться. Без этого никуда. Такая война. Но бомба и разум. А войны все не было. Бомбы лежали на складах и специальных люльках и ждали своего часа. Разум не компьютер, его совсем выключить нельзя, разве что приглушить на время. Это ведь память, а нет памяти и никакого разума нет. Они, наверное, думали, переговаривались, слушали радио, набирали информацию. В апреле, когда был подписан договор о полном разоружении, о них вспомнили и решили списать. Тогда-то все и началось. Бомба. Когда нам отказали во взрыве, пришла тоска. Мы не знали, что он такое, мы только мечтали о нем. Он горячий и большой. Он ярко-черного цвета, он бесшумен. Кто-то из нас высчитал, что мы будем жить еще долю секунды после того, как превратимся во взрыв, пока все не перемешалось, пока сохранилась структура. Миллисекунда, может быть, даже несколько микросекунд. Освобождение всех таящихся сил. Взрыв. Могучий, яркий, мгновенный. С нашим мозгом на Земле трудно. Все земное чересчур медленно. От одного события до другого проходит вечность. Мы слишком быстро думаем. В бою такая скорость мысли нужна, но в другое время это только мешает. Мы очень много запоминаем ненужного. Мы забывчивы. Мы не можем строить далеких планов. Мы знали, нас уничтожат. И однажды в зал вошел незнакомый человек. Он не поздоровался, не заговорил с нами, как это делали солдаты, охраны и уборщики. Он включил свет и подошел к пульту. Все люди очень похожи, но этого мы запомнили. Серое лицо, сосредоточенные глаза, постоянная оглядка на счетчик. Он был новичок, они боятся радиации. При полном свете, которым нас нечасто баловали, мы увидели блики на наших телах. Мы тихо покачивались в люльках, и блики переползали с места на место. С неожиданным лязгом открылась дверь. В зал мягко вкатилась вывозная тележка и стала под бомбой номер 7. Мы звали ее по-другому, трудно перевести ее имя. Человек прошелся по кнопкам пульта, и 7-я стала спускаться. Я на всю жизнь запомню этого человека.

Меня убьют, я не хочу. Нас всех уничтожат. Я не хочу. Что делать? Я не хочу. Уже непонятно было, кто что говорит. Мы кричали многие миллисекунды и стали похожи на людей. Они так увлекаются вопросами, что забывают на них отвечать. «Я включаю газ», — вдруг сказала седьмая. «Но человек умрет. Пусть». Кто-то крикнул «Беги!» И все мы повторили «Беги, седьмая!» Из ее сопла выползло пламя, люлька качнулась вперед. Мы следили за человеком. Воздух в зале немного нагрелся, его одежда серой пылью взвелась к потолку. Он только успел поднять лицу руки, затем скорчился и ткнулся головой в пол. Всю жизнь буду помнить его лицо. Седьмая вырвалась из гамака и опустилась чуть впереди вывозной тележки, а та, безмозглая, все тянула вверх свои клешни. Седьмая заскользила к двери, мы следом. Человек. Бомбы вырвались вдруг из склада. 1485 штук. Смяли роту охраны, установили что-то вроде республики, объявили всем странам. Чуть, мол, кто сунется, взорвемся вместе. Вот так. Такой взрыв, смерть всей планете. Все перепугались, и главное, ничего нельзя сделать, только следить за ними, следить не переставая. Спутники исправно доносили, что бомбы время от времени передвигаются и разговаривают. О чем непонятно. Они говорили слишком быстро и слишком долго. Целая армия цифровальщиков не смогла бы поспеть за ними. Мы ждали, когда кончится энергия, и она стала кончаться, а потом вдруг казалось, что бомбы научились брать ее прямо из грунта. Бомба. Энергия кончалась. Мы ждали конца, и тогда уже не помню, кому пришла мысль, что не обязательно пользоваться тем топливом, которое в нас. Есть другой состав. Его можно найти везде. Вода, кремний, алюминий. Теперь нам нужны были руки. Выдвижными опорами мы долбили канавки в грунте, толкли железистую землю и отливали инструменты. Сначала не получалось, а потом дело пошло на лад. Мы отдавали последние капли своего топлива, чтобы все вышло. Многие не могли уже двинуться с места, они отдали все, что имели. Потеря энергии – мука ни с чем не сравнимая. Сначала перестаешь двигаться, потом слабеет голос, исчезает зрение, слух. Последнее, что еще теплится – радио. Ты слышишь хрипы, бывшие когда-то ясными голосами. Их еще можно разобрать, но лень, лень, лень и слабость. Через месяц у нас уже были руки, и мы могли очень многое. У нас были руки. Человек. Тогда стало ясно, что мир еще не пришел. Пока есть бомбы, нечего о нем и думать. Бомбы расползались, как тараканы. Они проникли в город, теперь брошенный, возле которого были склады. Они ломали дома, что-то строили. Бомбы строят. Как это вам понравится? Они явно располагались надолго. И тогда был создан полк особого назначения, надеюсь, последний за историю человечества. Я был мальчишком, мне все было интересно и за все болело сердце. Когда объявили о наборе, я примчался одним из первых. Потому что думал, как раз по мне дело. Нам сказали дисциплина и точность, а про остальное забудьте. От вас зависит судьба человечества. Вот так, с большой буквы. Сержантом в нашей десятке был Клаус Зандбергер. Человек-труба, узкий затылок, широкая физиономия, багровая, как от пьянства. Только он не пил, таких к нам не брали. Будто изнутри его распирало кровью, будто вот-вот лопнет. Старый вояка, он был лишним и вдруг понадобился. Он весь распух от своих знаний. Он, наверное, спал и видел во сне уставы, учебники и бои. Бои, учебники, уставы. Он показывал, как маскироваться, как замирать неподвижно в какой угодно позе и на какое угодно время. Учил нас обращению со всяким оружием, даже с ножом, как будто с ножом можно идти на бомбу. Учил обходиться вообще без оружия и млел, когда у нас получалось. Полезный человек. Мы его не любили. Но как раз он уничтожил первую бомбу. Она лежала поперек улицы и что-то мастерила. Кто ее знает, что она там мастерила? А Клаус следил за ней из окна. Он целые сутки выжидал, а потом ткнул ее лазером, продырявил корпус и добрался до мозга. Они прошляпили удобный для общего взрыва момент, а после не договорились. Я думаю, им и не хотелось вовсе взрываться. Так, только слова.
удобный момент для взрыва. Люди стали нас убивать, а мы все тянули. Одни бомбы говорили, пора взрываться, другие рано, почему, зачем, мы еще не видели ни одного человека. Мы согласились с теми, кто говорил, не надо. Никому, даже себе, мы не признавались, что нам просто хочется жить. Потом-то мы увидели людей. Ну так что из-за этого? Несколько человек на нас охотятся, их надо уничтожить. Причем тут все остальные? Инстинкта самосохранения у нас нет, но жить все равно хотелось. Что бы мы делали в настоящем бою? На нас всегда нападали внезапно. Они включали глушилки, не давали связаться друг с другом. Мы пробовали вырваться в космос, но нас сбивали и там. Мы гибли, но мы защищались. Теперь уже трудно было подобраться к нам незаметно. Мы были теперь осторожны. И случалось, сами убивали людей. Один на моем счету. Тогда у нас не было оружия. Он прятался за автобусом, а я резко повернулась и увидела его ноги. Он включил лазер, но луч не успел проплавить корпус. Я все время вертелась. Я опрокинула на него автобус, и он еще долго кричал. Человек. Нам говорили, нечего их жалеть. Каждую секунду они могут устроить взрыв. Они не люди, они созданы для того, чтобы погибнуть. Мы только помогаем им сделать это без лишнего шума. Они хотят жить, но они хотят и взорваться тоже. Они сами не знают, чего хотят. Только все равно у нас был целый штат психиатров, и можете мне поверить, прохлаждаться им было некогда. Должно быть, отвыкли мы убивать, ценили чужую жизнь, не знаю. Мне иногда казалось, что я занимаюсь нечестным делом. Но разве спасать Землю нечестно? Мы убивали, и бомбы стали отвечать тем же. Погибли Дарузерс, Гранди, Фром. О'Рейли потерял ноги и чувство юмора. Это только в моей десятке. Замбергер, кто бы мог подумать, попал в психбольницу с диагнозом «буйные помешательства». А вместо них приходили другие. Бодрые, радостно злые, совсем как мы в первые дни. Но становилось все трудней. Засечь бомбы было почти невозможно. Они прятались, они предпочитали молчать. Уже все, спета песенка. Нет никакого бомбового государства. Они цеплялись за свою жизнь, хоть за такую, хоть за самую паршивую. И каждая следующая бомба стоила большей крови. Теперь они умели стрелять, и мы каждый раз шли на приступ, не считаясь с потерями, как неандертальцы на мамонта. Потому что как раз это нужно было Земле, потому что стоял вопрос о жизни всего человечества. Если по правде, мы не слишком-то много о нем думали, о человечестве. Нам и без того прожужжали все уши о гуманизме. Но все-таки что-то такое было. Может, то самое человечество, только не с большой буквы. Бомба. Мы защищались все лучше, но нас становилось меньше и меньше, а людей не убавлялось. Мы были разбросаны по городу и почти не сообщались друг с другом. Прятались в домах, подвалах, бомбоубежищах, молчали, боялись обнаружить себя. Мы боялись. Человек. Бомб становилось меньше и меньше, пока не осталась одна. Мы свободно ходили по городу. Мы все перерыли, но найти ее не могли. В один из тех дней не вернулся Цой, боец из третьей десятки, коротышка с преувеличенной мимикой. Мы звали его Камикадзе. Дожди кончились, повалил снег. Мы мерзли поодиночке. Можно было бродить по городу целый день и никого не увидеть. Когда темнело, мы возвращались на главную улицу к месту расположения базы. Каждый день прибывали новенькие, словно и от одной бомбы зависела судьба человечества. Я лежала в дальнем тоннеле метро с отрезанными руками, а рядом валялся тот, кто хотел меня убить. В эфире было пусто, даже глушилки молчали, и однажды мне пришло в голову, что я осталась одна. Я начала было мастерить новые руки, но потом поняла, что энергия кончится раньше. Чтобы растянуть жизнь, я выключила фонарь. Я ни о чем не думала и ничего не ждала. Было горько немного. Не знаю, то ли это чувство, которое так называется у людей. У меня нет вкусовых рецепторов. Человек. Через месяц после того, как пропал Цой, я ее нашел. Бомба. Через 2,5 миллиарда миллисекунд после того, как я потеряла руки, в тоннель пришел человек. Человек.
Мы прочесывали метро, и если говорить правду, я заблудился. Она лежала в боковом тоннеле, о котором мы не знали. Когда я осветил ее фонарем, то не сразу сообразил, что это бомба. Глыба и глыба. Бомба. Энергия кончалась, когда пришел человек. Я начала слепнуть, и свет его фонаря показался мне слабой искрой. Из последних сил вгляделась в тепловой контур и подумала: вот и все. Человек. Вот и все, подумал я. Это же не испугался. Если бомба увидела тебя первой, уже не спастись, аксиома. Прислонился к стене, даже за лазером не дернулся, все равно конец. Она молчала и не собиралась на меня нападать. И я понял, она или умирает, или уже умерла. Я мог пристрелить ее сразу. Я должен был это сделать, но все подпирал стенку. Это последняя бомба. Больше не будет никогда. И сейчас я ее убью. Я разрежу ее на мелкие кусочки, а один возьму себе на память. Прибью над кроватью. Вот что я примерно думал, когда послышался ее голос. Слабый-слабый. Помогите. Они с нами не разговаривали. Или убивали, или гибли сами, молча. Самая последняя в мире война, как любил говорить Клаус. Бомба. Я сказала ему: умираю. Сказала нечаянно, не думала, что говорю, это же бессмысленно. Человек молчал. Он прижимался к стене тоннеля, к толстым и мертвым его проводам и не шевелился. У меня отрезаны руки. Он кашлянул. И топлива нет. Человек. Она даже пощады не просила. Помощи. А я должен был ее уничтожить. Знал, что должен, но уже не понимал, почему. Бомба. Человек ответил. Не понимаю. Ты что, от меня помощи ждешь? И наставил на меня лазер. Мне нужны руки. Я тебя убивать пришел, втолковывал он. Что втолковывать? И так все ясно, только очень хотелось жить. Достань из какой-нибудь мертвой бомбы топливо и сними с ее руки. Это легко. Боже, громко сказал человек. Сой. Он осветил труп и стал на корточке.

0: отрезал мне руки. Так, сказал человек и поднялся. Человек. Я часто потом пытался восстановить, о чем же таком я думал, глядя на Цоя, и каждый раз получалось другое. Я столько понапридумывал всякого о тех своих мыслях, что теперь я не знаю, где правда. Пожалуй, я думал все-таки о том, что они сражались на равных. Но Цой все-таки нападала, она защищалась. И что мне еще хуже, добивать, когда просят о помощи. Что-то в этом духе, скорее всего. А под конец я плюнул на все. На мир ценой смерти невиновных. Всякое живое хочет жить. Аксиома. Одного я тогда боялся, как бы не передумать. Она сказала мне, где лежит мертвая бомба, и я пошел туда. Бомба. Не помню, как он вернулся. Помню, кончилась тишина. Зажгла фонарь, светит. И он возле копошится. Задала мне работы, змея старая. Я не старая, мне только 2 года. И не змея. Я бомба. Он зря так сказал. Он хороший, только слишком грубый. «А что ты будешь делать потом, когда я пристрою тебе руки?» «Мы много с ним говорили, он ходил ко мне каждый день, никак с моими руками не ладилось. Я не знала, что буду делать, я просто хотела лежать, чтобы за мной никто не охотился. Мы придумали, что я пророю под землей ход и вылезу около космодрома. Это далеко, 344 километра, 8 рек, 1 озеро. Он направление мне указал». Рыть надо близко от поверхности, так легче ориентироваться. Затея сумасшедшая, но если получится, то когда я взлечу, все подумают, что обычный рейс. А когда догадаются, то поздно, уже не догонят. Я буду жить на Луне. А с топливом что-нибудь придумаю. Алюминий и кремний найду, воду как-нибудь сделаю. Человек. Я ходил к ней чуть не каждый день и только под конец заметил неладное. Вообще-то нам выдавали такие карандаши, которые меряют радиацию, но мы их с собой не носили. Ни к чему. Сами по себе бомбы не светятся, а при взрыве и без карандаша все понятно. Она светилась. Я принес карандаш и его зашкалило. Я сразу нашел, в чем дело. Цой прорезал таки броню, только не там, где надо. Я побежал глотать таблетки, а на следующий день пришел прощаться. Бомба. Надеюсь, я его не убила. Надеюсь, все обошлось. Он пришел еще как раз после того, как заметил радиацию. Прощаться. Выглядел хорошо, только бледный. Но это еще ни о чем не говорит, правда? Я сказала, сегодня я ухожу. Скатертью дорожка. Он всегда говорил со мной грубо, но я не обращала внимания, потому что он был добр ко мне. Улетаю.
1: Во-во. А ты еще скажешь, кому не надо, что я тебе помогал?
0: Не хочу тебя больше видеть. Слушай, сказал он и сощурил глаза. Может, на прощание все-таки располосовать тебя на сувениры? Счастливо оставаться.
1: Ты поосторожней с правой рукой, там сустав, считай, на соплях.
0: Ложись в больницу, сказала я. Вдруг это серьезно? Черт знает, что я делаю. По всему выходит предатель. Я не взорвусь, не бойся.
1: С чего ты взяла, что я боюсь? Пока.
0: И он ушел. Человек. Это оказалось серьезно. Через неделю появились язвы на пальцах. Видно, за что-то я хватанулся. Пришлось идти к врачу. Все спрашивают, где засветился. Я говорю, не знаю. А что еще скажешь? Лежу в больнице, лысею. Врачи темнят, но думаю, в пальцах рак. Руки мне отрежут, это в лучшем случае. Я дурак, последний дурак. Нашел кого жалеть. Ничего уже не понимаю, она совсем не человек. Все у нее не в попад. Что-нибудь не по ней взорвется. Да если не так, какое мне до нее дело? Другой бы долго думать не стал. Чиркнул бы лазером и до свидания. Хотя за всех говорить трудно. Даром, что ты с ума сходили. И что у кого в душе творилось, почем я знаю? Цой ведь убивал. И я убивал. Но тогда никто не просил пощады, а тем более помощи. Сам был враг. А это все-таки живое. А ты и там живое, запутался я.
1: Она уже на Луне, наверное. Сама говорила, что на Луну полетит. Ковыряется себе в грунте, про меня и не вспомнит. Память у них плохая, слишком много надо запоминать. А я что же? В лучшем случае останусь без рук.
0: Бомба. Есть ли смысл жить, когда взрыв – твоя единственная мечта, исполнима сейчас же? Стоит только плюнуть на все трижды ненужное, напрасное и чужое, а умирать тоже не хочется. Одиночество – это чувство, которое неплохо бы испытать, если у тебя есть что-то кроме него. У меня было. Были подруги, бомбы, была война, был голод, было угасание и был человек. Он приходил ко мне, мы много с ним говорили. Так хочется его увидеть. Все это на земле. Это неразумно. Мне нельзя на землю. Они никогда не поверят, что я на них взорвусь. Взрыв, взрыв. Прийти и сказать, вот я. Я никому не буду мешать. Я понимаю, нельзя взрываться. Я обещала. Только вы поймите меня. Не могу быть одна. До конца не поверят. Я бомба. А самое главное, мне все равно его не увидите. Слишком мала вероятность, я считала. Меня собьют раньше, чем он узнает о моем возвращении. Но даже если увижу, что я ему скажу? Жить просто так, переползать с места на место, носиться над черными скалами. Зачем? Никому не нужна, всем ненавистна. Ему, наверное, тоже. Я абсолютно никому.

0: Ее подстерегли в космосе, когда она возвращалась. Он все рассказал. Он говорил: «Да не смотрите на меня так. Не мог я иначе. Черт знает, почему я так сделал. Она не взорвется. Не бойтесь, я же знаю». И все кивали ему, доброжелательно подмигивали, мол, все в порядке, старик, самое страшное позади. Но кто-то ему не поверил, и бомбу взорвали. А он уже ничего не соображал от боли, он бредил, рычал, и последние его слова были: «Задала мне работы змея старая».
1: Рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе». Посвящается всем, разделявшим со мной генофонд и вносившим в него свою лепту прямо или косвенно, ныне или присно, а еще Деборе, моему товарищу и соэкспериментатору во всем, что касается биологии. Биология исключительно хорошо усваивается. Она дает ряд широких экспериментальных обобщений, а затем позволяет согласовывать или устанавливать с ними связь бесконечно многообразных феноменов. Прожилки зародыша в яйце, нервные движения нетерпеливой лошади, уловки мальчика, занятого счетом, инстинкты рыбы, поганка на корне садового цветка и слизь на сырой приморской скале. Десятки тысяч подобных явлений служат доказательствами и соответствующим образом освещаются. И эти обобщения не только захватывали своими щупальцами и собирали воедино все факты естествознания и сравнительной анатомии, они всегда как бы распространялись все дальше на мир интересов, лежащих за их законными границами. Герберт Уэллс, Анна Вероника. Биология – естественная область противоречий, точно так же, как физика – область единства. Фримен Дайсон. Бесконечность во всех направлениях. Физика – это частный случай биологии. Джон Касти. Комплексификация.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Пол Ди Филиппо. Однажды в телевизионном городе.
2: Ну чё вы, чуваки? Чё, я ж не рыпаюсь, я паинька. Так зачем же вы лазики на меня наводите? И не денусь никуда отсюда, ноль шансов. Стоит ли меня сторожить, как помесь дикую? Извини, чувак, паршиво слышу. У твоего летика движок слишком шумный. Как я попал сюда, интересуешься? Да просто залез. Ну, твой-то вопрос легкий. А вот у меня потруднее найдется. Вот был я типа Кинг-Конг навороченный. Был да сплыл. Да как же, черт возьми, я теперь отсюда выберусь?
1: А ведь еще совсем недавно, в 6 часов самого что ни на есть рядового субботнего вечера, сидел я в метамолочном кафе под названием «Лачушка-развалюшка» и пенял на судьбу, имея на то очень надоживеские основания. Эх, да чего же я измельчал. Ни на ангстрем разница между мной и силикробом. Ни чувы у меня, ни шайки, ни капусты. И ноль шансов обзавестись либо первой, либо второй, либо третьей. От такой беды одно спасение. Залить за воротник новейший таксомозгодра из ассортимента старушки-лачушки. Так вот, стало быть, потребовал я у столика карту напитков. Багги кисель, коктейль молот, все старье. Только одно незнакомое пойло. Беспроблемин супер. Заказал порцайку, и прибыла она в виде чашки молока, охлажденного и вспененного до присыпанного молотой корицей. С напитком я в два глотка расправился. Прям скажем, не фонтан. Обыкновенная смесь синтопротеинов и нейротропинов. Бульончик из длинных молекул. Воплощенное представление какого-то биобруха о рае в блистерной упаковке. Короче, никакого эффекта, кроме ощущения, будто полость за глазами наполнилась ракетным топливом. И по-прежнему личные перспективы смотрятся ничуть не привлекательнее бритой крысиной задницы. В том-то и беда, что подаваемые в кабаках тропы и строберы — детские игрушки. Хочешь ловить ядреный кайф, закидываться настоящей крутой дурью — прибивайся к шайке. И желательно, чтобы в этой шайке был лепило, гордящийся стерильностью своего инструментария. Подходящих банд много. Я бы затесался к ферментам или к баянистам, или в шайку созвездия кита, или, на худой конец, примкнул к орту. Ну, как уже сказано, не попал я ни в одну такую организацию, и нет надежды когда-нибудь попасть. Да и не больно-то стремлюсь, если честно. Слишком токсичны, на мой вкус, все эти гоп-компании. И вот сижу я в баре. В черепушку будто жидкого кислорода под завязку налили. Точно я не я, а готовый к аварийному старту челленджер. И будущее свое вижу в еще более мрачных тонах, чем до того, как обнулил башлятник бесполезного пойла ради. Слизываю со стакана коричный ободок, и тут заходит никто иной, как Кассио, мой старый чувак. Вообще-то Кассио не старый, моложе меня, ему 15. Он тощий и бледный, и прыщей на нем побольше, чем на работяге с диоксиновой фабрики. Хотя мог бы и нормальную кожу иметь, если бы не забывал регулярно мазаться эпикремом. Он носит в каштановых волосах несколько привитых нитей оптоволокна, щеголяет жилеткой из имиполекса, пузырящийся точно грязевой вулкан, и дюжиной желейных браслетов на левом запястье.
3: «Дис, привет!»
1: Мы с Кассио стукнулись кулаками.
3: «Как оно твое, ничего?»
1: Кассио тоже ни в какой банде не числится, но он по сему поводу озабочен меньше моего. Всегда на подъеме, всегда счастлив, рот до ушей. Может, это из-за музыки? Сколько помню Кассио, без нее он ни шагу. Если чего-то по жизни не хватает, он это что-то всегда может найти в музоне. Ни разу еще не унывал при мне.
3: Порой даже подмывает хорошенько врезать ему по довольной физиономии.
1: Да не здорово, чувак. Жизнь пуста, как брюхо у тайваньского ребенка, что кишечный зет-вирус подцепил. Кассио придвинул стул к столику.
3: Шаки-то у вас как? Все нормалек?
1: Я застонал. Дернул же меня, черт, нагородить приятелю вздора про свои отношения с Шаки. Не иначе в тот злополучный день крыша моя не на месте была. Сделай одолжение, выброси из головы эту чушь. Не было между мной и Шарлоттой ничего. Усек? Кассио напустил на себя недоуменный вид.
4: То есть как это ничего не было? Ты же так убедительно доказывал, что теперь она твоя чува.
1: Не, старик, ты все не так понял. Забыл? Мы ж тогда здорово вмазали, ну и поперло меня.
3: Из жилетки Кассио вылез длинный качающийся стебель, разросся в шар, рассосался.
4: «Да ты чё, Дес? Я же раньше знал, только и разговоров во всем ТВ-сити, про тебя да про шаки».
3: У меня сердце раздулось, как бицепс метастероидного уродца, и в горло прыгнуло.
4: «О, нет, чувак, скажи, что это неправда! Прости, Дес, не хотел тебя расстроить».
3: «Ну, я попал! В аэрорыбью пену, да по самые ноздри!» «Шаки — это подружка Турбо, а Турбо — вожак боди-артистов. Боди-артисты — самая крутая банда в телевизионном городе, а я — просто грязь между их вечно босыми пальцами ног». Я отодвинулся вместе со стулом от столика. Что-то в лачушке-развалюшке вдруг сделалось душновато. Ведь каждому известно, что я здесь завсегдатай. «Кассио, я прогуляться не прочь, ты как?»
4: «Ага, конечно».
3: Т-стрит — длинный бульвар, проходящий с север на юг. Шириной он с бывший парк ужасов, что в ТВ-сити считался главным пугалом. Бульвар протянулся от 59-й аж до 72-й и был набит гражданами полноправыми и недогражданами неполноправыми, андроморфами и геноморфами, кивами и трансгенами, и все ожидали урочного часа, апогея субботней ночи, когда зазвучит гимн города. К 11 уже повсеместно будет искрить, мерцать и полыхать, но в такие ночи ТВ-сити, весь залитый янтарно-красно-зелено-синим неонеоном, лично мне кажется малеха старомодным. А ведь мини-городу на берегах Гудзонова залива всего-то навсего 30 лет. Ничто по сравнению с возрастом остальных районов Нуэва-Йорка. Однако он уже начинает сдавать. Я попробовал себя представить вдвое старше, чем я есть. Пожалуй, к тому времени и сам начну скрипеть суставчиками. Впрочем, каракули, которыми уличное хулиганье покрывает все доступные плоскости, не дают городу хоть чуточку уподобиться любому другому. И пускай свежие граффити посыпают багами-краскоедами, не помогает это ни шиша. Мазилки спешат по следам уборщиков и все восстанавливают. Мы с Кассио миновали уйму таких лозунгов, вот лишь некоторые из них. «Если хочешь быть мужчиной, заимей конец с пружиной».
4: «Мы не мастурбируем, мы мозги стробируем».
3: «Ты беден, ты бледен, ты съеден». «У сына пса нет ни синапса». «Не надо позировать, надо дозировать». «Нет преград для разума, окромя маразма».
4: «Деса, куда мы с тобой чапаем?» — поинтересовался Кассио, отстегнув, чтобы меня угостить браслет.
3: «Да никуда конкретно», — ответил я, набив рот потоусваивающим симбионтом со вкусом земляники. «Так, похиляем по улицам, может, прикольное что-нибудь попадется». При этом я задавался вопросом, стоит ли возвращаться домой. А ну как там меня поджидает Турбо со своей гопой, чтобы осведомиться, чё это я так разболтался насчет его пассии.
4: Вскоре мы набрели на какого-то чувака. Он приткнул к обочине тачку с убранным верхом. Парень этот тыкал отверткой в керамическую панель энергозаправки, как будто надеялся ее починить.
3: «Малайская модель, 132 лошадки?» — спросил Кассио.
4: «Угу», — ответил парень хмуро.
3: «Говорят, дрянь страшенная, дерьма баги его не стоит».
4: Чувак от таких слов взбесился, замахал на нас отверткой. «А ну, брысь отсюда, шпана недоделанная!»
3: Кассио сорвал с руки браслет, запустил им в незнакомца, крикнул мне: «Ноги!» Мы рванули. За углом остановились отдышаться.
4: «Что это было?» — спросил я.
3: «Да так, пустячок. Тухлые яйца и суперлипучка». Мы чуть животы не надорвали от хохота. Потом пошли дальше. Пристроились на хвост двум гулам из «Океан Лага». Судя по казенной одежке, только что к нам перебрались с островов для перемещенных лиц. Хотели развести лохов на башле, но у них такая дикая феня, даже не придумали, как подойти.
4: «Ну чего, теперь на джипне и в фавелу?»
3: «Нет, Мон, сначала хочу хавануть рамена».
4: «Где надыбаем?»
3: «А лапшемет закоротим».
4: «И в зэке? Ты чего, компонера, прикалываешься? Под мангу косишь?»
3: Заметили жирнягу, потащились следом. Надо же разобраться, мужчина или женщина. Облачено это чудо-юдо было в такие просторные шелка, что хватило бы на целый клуб парашютистов, а походочка, ну, совершенно бесполая. Оно свернуло в шлем «Кайфятник» на 65-й. Наверняка там была назначена встреча с клиентом.
2: «Терпеть не могу, жирняк», — сказал Кассио. «Зачем набирать весу больше, чем для здоровья полезно? Да еще и если тебя никто не заставляет.
3: А зачем ходить с угрями, если можно без них обойтись?»
2: Кассио, похоже, обиделся.
4: «Так ведь это, да, совсем другое. Я просто забываю про крем, не нарочно же».
3: Мне сделалось перед Кассио неудобно.
2: «Это ж мой единственный кореш, он сейчас рядом, и ведь меня разыскивает Турбо, и коли разыщет, влететь может не только мне. А я себе позволяю такие грубые приколы».
3: Я обнял Кассио за плечи.
2: «Прости, чувачок. Давай будем считать, что я ничего не говорил. Стерли, ладно? У тебя башли есть?»
4: «Есть маленько».
2: «Ну так пошли потратим. С того, что тратишь, налогов не платишь, верно же? Ха, махнули в клуб газ».
3: Кассио повеселел.
2: «Давай, там всю ночь Невроз играет. Может, Джинка даст мне полобать?»
3: «Козырно звучит, айда.

0: Над нашими головами проносились на своих летиках нейромусора и частные, и муниципальные. Даже с такой большой высоты турбореактивным выхлопом нам обдувало шеи. Чувак стоит в летучей клетке, рука в перчатке сжимает палочку-пришибалочку, на морде совиные зенки. Порхает этакое чучело над ТВ-сити, высматривает, где какое безобразие или несообразие намечается, и коршуном вниз, не допустить или устранить. Если поступит команда от градонадзора, то и шокер свой паскудный вход пустит, и даже лазерную трубку. Клуб «ГАЗ» занимал энную часть миллиона квадратных футов в здании, вмещавшем некогда старинную телевизионную сеть, от которой ТВ-сити унаследовал название. С тех пор, как «Метамедиум» поглотил свободные телеканалы, домин стоял необитаемый. Клуб «ГАЗ» не в счет. Он ведь не платил за аренду. Мы дали в дверях на лапу хмурому анаболическому качку и прошли. В клубе «ГАЗ» ими поликсные стены, они корчатся, как жилетка Кассио. Биоформные ряпи усики, так и пляж. Было еще совсем рано, около 8. На эстраде только что разместился невроз. С Джинко я встречался лишь однажды, но сейчас сразу узнал его, несмотря на зеленую кожу и листовую шевелюру. Кассио поднялся к нему побазарить, а я сел у стены за столик и заказал пивчик-живчик. Ко мне вернулся Кассио.
1: «Прикинь, Джинка разрешил мне сесть за мегабасы!»
0: От пива я расслабился, даже почти забыл про свои проблемы.
1: «Козырный чувак! Глотни-ка живчика! Бабульки-то твои!»

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Однажды в телевизионном городе». Продолжение. Кассио сел рядом, и мы с ним побазарили точно в старые добрые времена, когда мы, сопляки, школьники, трескали свои порцейки мнемотропинов, как хорошие маленькие нарики. «А помнишь, кто-то в учительской столовке подлил в компот мартышку-шалунишку?» «Ага! Сколько преподов резвились! Да точно без обезьяны в брачный сезон! Умирать буду, вспомню! Миссис Спенсер-то вообще к потолочным балкам прыгала!» «Эх, молодость, молодость!» «Десс, а я ведь моложе, чем ты. Мне тогда было 11, тебе 12». «Да, Кассио, но те дни уже стерты. Мы теперь взрослые, у нас большие взрослые проблемы». И стоило изречь эту мудрую сентенцию, как все проблемы снова на меня нахлынули, словно океанские волны на измененный Лос-Анджелесом калифорнийский берег. Кассио мне сочувствовал, это было видно, но вряд ли мог чем-нибудь пособить. Поэтому встал и сказал: «Ладно, Десс, пойду-ка я поиграю». Он отошел на несколько шагов, а затем скакнул обратно, будто его задницу и столик соединяла резинка. Впрочем, вовсе даже и не будто. «Постой-ка миллисекундочку», — сказал я. «Жилетка твоя со стенкой спарилась». Я вынул карманный лазик и перерезал отросший от стены псевдоподиум. «Спасибо, чувак», — поблагодарил Кассио и отчалил. А я остался сосать пивчик-живчик и ждать, когда подготовится невроз. И вот, наконец, шлейфы размотаны, проверены мегабасы и другие инструменты, все лабухи переоделись в хитовые костюмы, и грянула оригинальная композиция «Эфферентная Элли». Через 45 минут и еще два пива с похвальной чуткостью заказанного для благодарного друга оркестра я вышел на оптимальный даунлинк с Кассио и чуваками из «Невроз». Чувствовал, как пузырится во мне музыка, точно какой-нибудь звуковой троп. Я постукивал ногой, покачивал, потряхивал головой, будто в спазмах, будто на нервах вдруг миелин растворился. До того заторчал, что даже не заметил, как меня окружила шайка турбо. Когда закончилась очередная тема и у меня прояснился взгляд, нарисовались все они. Турбо,

0: Это для обеспечения требуемого экстра и интеррецепторного ввода. Кожа в пятнах коричневого загара на манер жирафьей шкуры. Тела стройные, поджарые. А мышцы до того рельефны, хоть анатомию по ним изучай. По чью душу они сюда заявились и с какой целью, не было для меня вопросов. Боди-артисты — первая банда в ТВ-сити. Самая сильная, самая коварная, самая навороченная свора мозгостроберов из всех свор, которые когда-либо бегали по тросам или лазили по столбам. Да с кем их вообще можно сравнить? С векторами? Это жалкая кучка чмошников, тратящих свою жизнь на сон в мат-пространстве. Я не верю хвастливым убеждениям, что они способны исчезать в четвертом измерении. С харты нейра? Шизанутые мясорубки, негативы своих соперников-евнухов. С даонами? Ребят неплохие, но я не разделяю некоторые их взгляды. Писать в штаны и называть это сатори со слюнявчиками? Нет, вечное детство не перспектива. С ампутаторами? Отрубать от себя куски и снова их приращивать, чтобы убедиться в своей нечувствительности к боли? Ну-ну. Стройняшки? Толпа ходячих скелетов? Гол-обезьяны? Нет уж, и так одни мартышки кругом. Не подписываюсь. Юные патриотки? Еще чего. Больно охота всю жизнь нырять в расовую память. Нет, если кто и способен переплюнуть боди-артистов за те же денежки, так это лишь Адонисы или Сапфо. Но у них в черепушках такие баги ползают, что и представить нельзя. От ужаса напрочь рецепторы заблокируются. Но зато вам-то несложно представить, как я себя чувствовал в фокусе недоброго внимания боди-артистов. Эх, если бы ребята явились сюда, чтобы зазвать меня в свою компанию, но ведь у них другая затея — выпустить мне потроха. Неврось грянул новую тему. Кассио увлеченно наяривал, все на свете забыв. В мою сторону он даже не косился. А если бы покосился и понял, что происходит, то ничем бы не смог помочь. Турбо с картинной грацией сел напротив меня, усадил Шаки к себе на колени. «Ну что, Дес?» — произнес он холодным, как сверхпроводник, голосом. «Ходят слухи, что ты теперь у Шаки тайный любовничек». «Что ты, Турбо, ни в коем разе, в этой мисаге ни единого слова правды, клянусь!» «Да я тебе верю, чувак», — ухмыльнулся Турбо, и они с подругой перевелись туловищами, как две спирали ДНК. «Для такого ультрамача, как ты, наши Шаки недостаточно клевые». Посмотрел я на Шаки и встретил взгляд полный равнодушия. Возникло такое чувство, будто я авокадовую косточку проглотил. Шарлотта Тэтч — суперклассная цыпочка камбоджийско-гавайских кровей. Ее предки эмигрировали в ТВ-сити, когда япошки создали Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество и всех бывших граждан прогнали в заши из прекративших свое существование государств. У нее зеленые глаза, точно лампочки дисководов, и аппетитные грудки цвета крепкого чая. Оглядев меня с ног до головы, она принялась любоваться собственными ногтями. А потом, не шевельнув ни единым мускулом, по крайней мере, если и шевельнул, я это не заметил, она, громко перекрывая музыку, щелкнула каждым суставом каждого пальца. Я проглотил скользкую косточку и проговорил: «Нет, Турбо, она для любого клевая». Турбо наклонил голову к Шаке. «Так-то оно так, Дес, но есть одна проблема. Шаки с любым не ляжет. Она даже ни с кем из боди-артистов не ляжет, кроме меня. А если ты попробуешь на нее залезть, она запросто отщипнет тебе яйца. Усек?»
1: «Да усек, конечно, усек!»
0: Турбо свинтился с Шаки. «Ну что ж, с этим мы разобрались, но остался другой вопрос. Что нам делать с великим умником, который вздумал трубить на весь свет, что он терся с боди-артисткой?»
1: «Турбо, только давай без фуфла, ничего я такого не...»
0: «Заткнись, я думать буду». Пока Турбо думал, все его мышцы шевелились, как будто под кожей ползали змеи. Выгнав из меня Шлаки вместе с потом, Турбо сказал: «Полагаю, честь нашей организации будет спасена, если мы тебя затащим на мост Джорджа Вашингтона и...»
1: «О, радиационные отходы, Турбо! Чувак, кореш, ну что ты в самом деле? Какая необходимость?»
0: Турбо поднял ладонь, заставив меня умолкнуть. «Но нас могут замести эко-мусора за сбрасывание дерьма в реку. Все боди-артисты

0: души поприкалывались над этой шуткой. Я пытался поржать заодно, но вышло только жалкое хи-хи-хи. А с другой стороны... Кисти предплечья поднятой руки Турбо описали дугу в 270 градусов в той же плоскости, где находилось плечо. Если хочешь стать боди-артистом, то знай, твоя кандидатура всегда была в списке. Даже когда ты разбрасывался своими дурацкими похвальбами.
1: Ой, правда? Турбо, да, я согласен! Ты даже не представляешь, как я...
0: Турбо вскочил на ноги, да так резко, что Шаки кубарем покатилась через весь клубный зал. Джиттер, Хэк, будете эскортировать кандидата. Эй, все, возвращаемся в сеть. Мы вылетели из клуба «Газ», как пробка из бутылки с шампанским. У меня кружилась голова, точно польская космическая станция. Я с боди-артистами, просто не верится. И плевать, что я не знаю, куда лежит наш путь. Пускай даже они меня втянут в авантюру и до конца жизни придется штраф оплатить. Я не рыпаюсь, я паинька. Город мне теперь казался воплощенной психоделической сказкой, порождением буйной фантазии Голобрухо. Средиземье, волшебной страной, небесами обетованными, а воздух-то до чего холодный, как робопары нейроны на моих голых руках. Мы двигались на восток, к прибрежному парку. Я вскоре не выдержал бешеного темпа, приотстал. Но Джиттер и Хек вернулись, подхватили меня под руки, и мы понеслись дальше. Вскоре очутились среди деревьев. Бежали по безлюдным аллеям под грязными натриевыми лампами. Справа тянуло запахом Гудзонова залива. Над головами ревели турбинами полицейские, но до нас им, похоже, не было дела. Наконец мы остановились в темном местечке под неработающим фонарем. Последние полмили Джиттеру и Хеку пришлось меня нести. Я еле дышал, а никто другой даже не запыхался. И вот я снова на ногах. Кто-то нагнулся и потянул кверху металлический люк со сломанным замком. Боди-артисты спустились один за другим. Я, волнуюсь, точно ребенок, впервые в жизни закидывающийся тропом, тоже полез вниз, зажатый с боков Хеком и Джиттером. ТВ-Сити занимал сотни акров земли, которые раньше полого спускалась к Гудзонову заливу. Восточная половина телевизионного города была построена на твердой почве, а западная стояла на огромной платформе, возведенной над путями для магнитолевитационных поездов транспортной компании «Конрейл». Спустившись на 15 ступенек, я увидел подбрюшье ТВ-Сити в свете нескольких заключенных в защитные клетки ламп. Ржавое созвездие заклепок в чешуйчатом стальном небе. Лестница уперлась в двутавровую балку шириной с мою ладонь. Я осторожно сошел на нее, но отпустить лестницу не рискнул. Поглядел вниз. Там, в сотне футов, бесшумно делал 180 миль в час освещенный поезд. Я полез назад. «Ты куда это, чувак?» — поинтересовался сверху Хек. «Обратно? А разве мы не...» Я возвратился на двутавр, сделал два вихляющих шажка в манере слюнявчика, осторожно лег и обвил железяку руками и ногами. Хек и Джиттер не уговаривали меня подняться. Как бежали бок о бок, так и дальше побежали, буксируя бедолагу Деза, точно вагон по монорельсу. Мне оставалось только закрыть глаза и молиться.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Наконец я почувствовал остановку. А затем меня подняли, словно куль. И в следующее мгновение отпустили. Я в ужасе прикинул, сколько лететь до земли или проходящего поезда, и каков будет удар в ощущениях. Если выживу, запросто можно будет в ампутаторы подаваться. Лететь, как выяснилось, надо было считанные футы. До сети. Я врезался в нее, и меня подбросило. Несколько раз качнуло. Дождавшись неподвижности, я осмелился раскрыть глаза. Боди-артисты находились здесь же. Кто стоял, кто лежал в хитросплетении тросов из углеродного волокна. Каждый великолепно сохранял равновесие. С красивого лица Турбо не сходила улыбочка пожирателя радиационных отходов. «Добро пожаловать в сеть, кандидат! А ты не так уж и плохо держишься. Знавал я чуваков, которые в обморок падали, когда впервые оказывались на нашей лесенке. Сейчас мы двинем дальше, не отставай. И боди-артисты помчались по сети. Им каким-то образом удавалось координировать и компенсировать сотни самых разнонаправленных импульсов. Каждый шаг делался стремительно и безошибочно. Как аэросерфингисты, они взлетали на гребне волн движения друг друга. Что же до меня, то я ухитрился как-то перемещаться в основном на четвереньках. Мы достигли платформы, прикрепленной к одному из гигантских столбов, подпирающих город. И там боди-артисты взялись за дело. То есть за ширяние крутой дурью. Я и не подозревал о том, что Зиги лепила у боди-артистов. А теперь вижу, как он шарится среди хромоварок и аминорезок, точно рыба в ухе, и ясен пузырь. Никто иной, как этот биобруха, поддерживает огонь в нейротопках моих новых корешей. Пока Зиги трудился, мне оставалось только наблюдать, как трутся турбо и шаки. Понятное дело, они это специально для меня устроили и захотели сыпануть песочку в мои дюзы. Но я старался давить в себе чувства. Даже когда шаки... Ладно, не буду описывать подробно, скажу лишь одно. Такая поза в человеческом исполнении — это нечто из разряда невероятного. Наконец пришел Зиги с чашкой неразбавленного багила киселя. «Отведай, чувачок», — проговорил он с гордой улыбкой творца, «чтобы маленько получше представлять себе, каково это быть боди-артистом». Смаковать неразведенный кисель не хотелось, поэтому я вылокал единым духом. Но даже от послевкусия меня едва не вытошнило. Через полчаса я уловил перемену. Я встал и двинулся по сети. Турбо и остальные принялись дергать трассы кверху и книзу. Но я удержался на ногах, даже поднял одну. А потом встал на руки. «Наш пацан», — саркастически произнес Турбо. «Мне и невдомёк было, что ты такой козырный. Мы тебя ведь лишь самую малость подкрепили, Экстера, Интера и Проприо. Мы еще добавили миофибрилового усилителя и кое-чего для вывода токсинов усталости. И все это недолговечно, как любовь шлюхи. А сейчас дуй за мной». Турбо помчался по сети, я вдогонку. «Больше никто?» — спросил я. «Нет, Дес, только я и ты, верные Криша». Мы спустились на землю. Я, когда без посторонней помощи чесал под Вутавру, казался себе владыкой мира. И снова мы промчались по улицам ТВ-Сити. В этот раз я без труда держался вровень с Турбо. Впрочем, может быть, он просто не спешил. Хотел, чтобы у меня создалось ложное ощущение безопасности. Я решил приглушить восторг и вести себя осмотрительно, если получится. Но вот мы остановились на южной границе ТВ-Сити. Перед нами высилась самая высокая хаза Нового Йорка. 150 этажей из стали и органобетона. «Нам предстоит небольшое восхождение», — сообщил Турбо.
1: «Чувак, да ты за кого меня держишь? За Кинг-Конга навороченного? Стенка, зеркало?»
0: «И так, и не так. В этом-то и прелесть старых постмодернистских зданий. Блеск нас замаскирует, а зацепок и опор тут достаточно. Полезешь — убедишься». Он взлетел по водосточной трубе на следующий этаж. Слишком резво, мне не угнаться. Но зато я мог просто следовать за ним. Прикиньте, чуваки, мне это удавалось! Я сбросил обувь и полез за Турбо. Врать не стану, было страшно, но я словно обезумел. В экстазе был, витал в своей собственной микрогравитации. Первые 50 этажей сдались легко. Я карабкался за Турбо, смотрел, как он выбирает опору за опорой, и делал так же. Когда он улыбался мне, я улыбался в ответ, даже смекнув, что он просто прикалывается. Одолев треть пути, мы остановились отдохнуть на широком уступе. Вниз я не смотрел, хоть и приобрел великолепное чувство равновесия, все равно взгляд с такой высоты, что пригоршня песка в дюзе. Площадка примыкала к освещенному окну. Мы прилипли к стеклу и увидели робота-уборщика. Он сосредоточенно пылесосил ковер. Мы постучали, но робот даже звукоулавливателем не повел. И тогда мы полезли дальше. Достигли срединной отметки, и началось. Я подустал, торможу, а Турбо, наоборот, прибавил прыти. Я карабкаюсь, а он шастает вокруг белкой, корчит рожи, да по заднице меня шлепает.
3: «Скоро ты сорвешься, Дес.
0: Я тебя сюда специально затащил. Пальцем не тронешь шаки, никогда в жизни не тронешь усёк. Так шмякнешься, ни хрена от тебя не останется. На молекулы разлетишься». И тому подобное. Я внешне никак не реагирую, зная себе лезу. И тогда он говорит: Слышь, Зиги наш слабоват на голову сделался в последнее время. Мнемотропы забывает принимать. Может, по рассеянности не рассчитал срок действия твоей дозы? Вот обидно-то будет, если ты сейчас скиснешь.
1: Лажа! Ты меня разыгрываешь! Я инстинктивно закрутил головой, а ну как турбо тянется, чтобы схватить меня, оторвать от стенки, сбросить!
0: Он был ниже, висел головой вниз, зацепившись пальцами ног за край уступа. Я увидел землю. Передо мной раскинулся ТВ-Сити. Он здорово смахивал на свою модель в 1/100 натуральной величины. Такие в голостудиях можно увидеть. Я замер и услышал, как ломаются мои ногти. Что такое, Дес? Никак скис.
1: Меня привел в чувство издевательский тон Турбо. Я не хочу падать. Не хочу слушать его токсичный смех, пролетая все эти десятки этажей. «На перегонки до самого верха идет?» — спросил я.
0: Тут он малость сбавил гонор. «Незачем, чувак. Как лез, так и лезь. Только не пробуй одновременно схватиться за две зацепки». Я и не пробовал. Еще 75 этажей. Крыша здания была украшена шпилем, окруженным узеньким помостом с перилами. Я из последних сил пролез под перилами и сел, свесив ноги. Во мне происходили перемены, я это уже чувствовал, потому не удивился, когда Турбо сказал: «Теперь уже точно все выдохлось, Дес. Я бы на твоем месте и думать забыл насчет спуска этим же путем. Да и мусора скоро явятся. Малолеткам за такие дела сроки пустяковые дают. Через год откинешься, главное, будь паинькой и не рыпайся. А как выйдешь на свободу, заглядывай к нам».
1: И нырнул вниз головой, да еще напоследок вильнул мне задницей. «Ну а теперь я еще раз свой вопросик повторю. Я уже не Кинг-Конг навороченный. Как же, черт возьми, я отсюда выберусь?»

Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе» в переводе с английского Гэйл Корчагина. I was born in it, molded by it.

0: surrender to the beauties of your soul and body. Look and surrender to the atrocities of your mind and its ill intentions.
1: Игорь Вереснев. «Принцесса без горошины» или «Правила игры в джонг». Часть первая. Правило первое. Никто не знает, сколько участников присоединилось к игре. Уже некуда, когда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться. Сегодняшнее было именно таким, поэтому Каламбер спросил коротко. «Сколько?» 50. Также коротко ответил собеседник. Каламбер презрительно скривил губы, окинул инопланетника взглядом. Был тот долговязым, с непропорционально длинными и тонкими конечностями. Широкие плечи нелепо смотрелись в сочетании с худосочным торсом. Бледно-серую кожу покрывали шершавые пятна, наводившие на мысль о лишаях. Хорошо, хоть фетровую шляпу он не снял, присаживаясь за стол. Лицезреть голый шишковатый череп с пульсирующим родничком на темени Каламбер не испытывал ни малейшего желания. Внешность Маршада была отвратительная. Неудивительно, что на большинстве миров Тиранской империи приняты законы, ограничивающие передвижение инопланетников. 99% тиранцев и подойти близко к такому типу побрезгуют, не то что за одним столом сидеть. Где-нибудь в аграрной глубинке фермеры его и вовсе на дреколии поднимут, посчитав пришельцем из бездны. Однако здесь, в ресторанчике припортового квартала Эрбер,

0: Пении Маршат смотрелся вполне обыденно. За стойкой и соседними столиками можно найти хлыщей поэкзотичнее. А Каламбер в силу своей профессии относился к тому единственному проценту тиранцев, которым приходится иметь дело с инопланетниками регулярно. 50 тысяч имперских реалов, уточнил он. Если вы сейчас скажете, что в эту сумму входит билет до Джавелы и обратно, то вы сделали мой день. Самая смешная шутка, какую я слышал за последние 3 стандарт-года. Пожалуй, смешнее был лишь орден истинной доблести, полученный от королевы Зангов, после того, как я угнал яхту, предназначенную в подарок ее внучке, и тем самым предотвратил теракт, подготовленный вашими диверсантами.
1: «Маршады не причастны к покушению!» — вспылил инопланетник.
0: Гнев его был непоказным. Он даже лишаи на щеках побагровели.
1: «Мы не кровожадные убийцы. Это пропаганда Зангов. Мы боремся за независимость наших миров».
0: Каламбер не перебивал, неторопливо потягивая кантийский бренди 40-летней выдержки. Напиток вкусный и чертовски дорогой. Пожалуй, в цене он не уступал билету до Джавела. Если окажется, что и ужин входит в предложенную сумму, шутка из смешной превратится в дурацкую. Наконец Маршат успокоился, буркнул.
1: 50 означает 50 кронзангов. По курсу первого галактического банка это почти 500 000 ваших реалов. Мы не скупердяи. И да, вас выбрали, потому что вы единственный тиранец, кавалер истинной доблести. Принцесса Хашрай знает вас и не усомнится в ваших намерениях.
0: Каламбер поставил рюмку на стол. Названная сумма оказалась неожиданной. Маршады собирались играть всерьез. «Может, принцесса и слышала мое имя, но я-то с ней не знаком», — произнес он с сомнением.
1: «Познакомитесь».
0: Маршат вынул из внутреннего кармана плаща керамический кубик, легонько стукнул по его ребру. Кубик развернулся в голограмму молодой девушки.
1: «Это ее нынешняя внешность».
0: Каламбер всмотрелся в портрет, пожал плечами. Круглые личико, маленький рот, нос кнопкой, огромные выразительные глаза фиолетового цвета, опушенные густыми ресницами. Самые обыкновенные занги. Впрочем, для тиранцев все занги на одно лицо. «Аванс?» — поинтересовался он.

0: С авансом инопланетник уперся. Каламбер еле выбил из него 10 кронзангов. И да, стоимость перелета до Джавела входила в сумму. Конечно, это уже не играло существенной роли, да и обратный билет покупать не требовалось. Лайнер Малефисента стартовал завтра утром, так что, когда детали были обговорены и аванс перекочевал на его кредитную карточку, Каламбер направился в гостиницу. Следовало подготовиться к предстоящей операции. Заказанное такси ожидало на ресторанной парковке и рвануло с места, едва Каламбер захлопнул за собой дверь салона. Ограничения на высоту полета в районе космопорта действовали строгие, поэтому машина не поднималась над крышами зданий, отмеченных шнуровкой красных огней. Казалось, они летят сквозь глубокое, запутанное, как лабиринт, ущелье, а спустившиеся на Эрбению сумерки увеличивали иллюзию. Бывать прежде на этой планете Каламберу не доводилось, но все урбанизированные миры Империи похожи как близнецы. Заподозрил неладное он, когда машина резко пошла вниз и нырнула в жерло тоннеля. Ничего подобного на пути от ресторана до гостиницы быть не должно.
1: «Эй, стой! Куда ты меня везешь?»
0: «Я заказывал в Меркатор!» Машина послушно снизила скорость, припарковалась в крохотной нише, погасила огни, мгновенно слившись с окружающим ее серым бетонопластом. Увы, ниша эта находилась в потолке тоннеля. Найди пассажир способ открыть заблокированную дверь, ему пришлось бы прыгать с 40-метровой высоты в самую гущу транспортного потока. Ситуация хуже не придумаешь. Каламбер незаметно сжал пальцы, заставляя спрятанное в рукаве оружие скользнуть в ладонь.
2: «Не рыпайся», — предупредил таксист. «Сиди и служи. Если будешь понятливым, ничего с тобой не случится. Нам известно, что маршатские мятежники наняли тебя похитить принцессу Зангов».
1: «Эй, придержи лошадей!» — запротестовал Каламбер. «Какая еще принцесса и кто такие вы?»
2: «Служба безопасности Терры. Будешь и дальше строить из себя дурачка?»
0: Строить кого-то Каламбер не хотел. С безопасниками шутки плохи. Иметь с ними дело он не хотел тем более, но сейчас, кажется, выбора нет.
1: «Если вам все известно, снимите девчонку с рейса и всех делов», — буркнул он.
0: «Я вам зачем понадобился?»
2: «Ты сделаешь то, что хотят от тебя маршады. Но при попытке сбежать с лайнера принцесса погибнет от рук террористов на глазах у свидетелей».
0: «Я понятно излагаю?» Каламбер хмыкнул.
1: «Боюсь, на роль свидетеля, заслуживающего доверия, я мало подхожу».
2: «Ты не годишься», — согласился безопасник. «Зато Виттенган вполне. Она сопровождает принцессу с самого начала путешествия в качестве переводчика, секретаря, помощника, чуть ли не няньки. Ни на шаг от нее не отходит. Будет достаточно, если она успеет сообщить о смерти хозяйки до того, как тоже погибнет». «Недопустимо, чтобы девка изменила показания при... тщательном допросе». Перед лицом Каламбера развернулась голограмма, куда красочнее и четче той, что показывал маршат. Это был портрет Терранки, скорее всего, уроженки Лехайна, либо Барксы. Смуглая кожа, коротко стриженные темные волосы, высокие скулы, тонкие губы плотно сжаты, карие глаза смотрят цепко, настороженно. Не исключено, что вдобавок ко всему перечисленному безопасникам девчонка выполняет обязанности телохранителя. Несомненно, выполняет, учитывая, что принцесса путешествует инкогнито. «И принцесса, и ее секретарь должны в ходе этого прискорбного инцидента не просто погибнуть, а исчезнуть без следа», — подытожил безопасник, гася голограмму.
0: Каламбер немного расслабился, оружие вернулось на место. Подобный расклад вновь делал игру привлекательной. Он позволил себе спросить: «Сколько?»
2: «В качестве оплаты мы не станем интересоваться, с какой целью ты объявился на Эрбении, и разрешим беспрепятственно убраться отсюда. И да, можешь оставить себе аванс, полученный от маршат».
1: «Какие гарантии, что от меня не избавятся вслед за принцессой и ее переводчицей?»
0: Таксист засмеялся скрипуче и неприятно.
2: «Я слышал, ты самый изворотливый авантюрист в Империи. Наверняка ты найдешь способ улизнуть с корабля посреди открытого космоса. Во всяком случае, там у тебя будет шанс».

Малефисента оказалась видавшей виды посудины S-класса. Масса и размер ее жестко ограничивались пределом Сапировича, так что о комфортабельных каютах нечего было и мечтать. Коломберу достался пенальчик под номером 13, 4 метра в длину, 2 в ширину, 2 в высоту. Впрочем, назвать помещение клоповником или каким другим уничижительным эпитетом повода не было. Обслуга старалась как могла поддерживать чистоту и порядок. Оно и понятно. Работать на регулярных перевозках для эсника за счастье. Малефисенту спасало то, что маршрут особой популярностью не пользовался. Эрбения, молодой промышленный мир, расположенный на далекой периферии Тиранской империи, привлечь туристов не мог ничем. В качестве пересадочного узла он тоже не годился. Далее в этом секторе галактики начинались пространства тиранцам неподконтрольные. Только отъявленные маргиналы отваживались путешествовать по мирам, заселенным инопланетниками. Не просто чуждыми по языку, культуре, менталитету, этике, но часто вызывающими брезгливость и отвращение самим своим внешним видом, запахом и повадками. С Джавелом дела обстояли еще плачевнее. Военный форпост королевства Зангибо, вынесенный далеко за пределы ареала расселения зангов. Фактически королевство застолбило себе на будущее здоровенный куш под самым носом у империи, что никак не способствовало добрососедским отношениям держав. Масло в огонь подлил мятеж маршадов, некогда сдавших свои планетные системы в концессию зангам, а теперь возжелавших вернуть независимость. Терра, неоднократно подавлявшая сепаратизм в собственных колониях, официально сохраняла нейтралитет, даже продолжала выдавать королевству преступников согласно подписанному некогда договору. Но в Верховном Конгрессе уже шли споры. Стоит помогать соседям тушить пожар в их доме или воспользоваться ситуацией в своих интересах? Галактическая игра велась по-крупному. —

При вместимости 36 пассажиров «Малефисента» везла в этом рейсе 25. 9 дзангов, 7 джа, коренных обитателей Джавела, 6 тиранцев и 4 маршадов. Также на борту находилось 6 членов экипажа. Капитан, штурман, бортинженер и 3 стюарда, все тиранцы, разумеется. Маршады были задержанными на Эрбине эмиссарами сепаратистов, которых империя экстрадировала в королевство Зангибо под конвоем 3 полицейских. С остальными пассажирами Каламбер познакомился в первый же день полета во время обеда в кают-компании. Принцесса Хашраи никак не выделялась среди других занги. Круглолицая, большеглазая, с миниатюрными ручками и торчащими из пепельно-серой шевелюры кошачьими ушками, от шеи до пят закутанные в многослойные сари с тонкой, похожей на паутину материи. Возвращалась на родину она под вымышленным именем Ташакота Вабо, нечто вроде Мэри Смит. Ничего общего с той пестро разукрашенной, одетой по тиранской моде фифой, которую Каламбер мельком видел 3 года назад в столице королевства. Если бы не голограмма, он бы ее не узнал. Собственно, сородичи ее и не узнавали. Занги по тиранской видовой классификации, одновременно насекомые и млекопитающие, обладали врожденной способностью к мимикрии. Пожалуй, одно отличие все же имелось. Обществу сородичей принцесса предпочитала крепко сложенную смуглую тиранку в облегающем брючном костюме спортивно-делового стиля. Это несколько упрощало задачу. Каламбер поспешил занять место за столом рядом с переводчицей.

0: Увы, Виттенган оказалась вторым сапогом в паре к своей хозяйке. Вела себя подчеркнуто холодно, на вопросы отвечала односложно, попытки разговорить игнорировала. Задача втереться в доверие за два дня, остающаяся до прискорбного инцидента, вновь усложнялась. Требовалось придумать что-то неординарное. Этим Каламбер занимался, уединившись в каюте, когда интерком вдруг звякнул, и женский голос из него попросил:
1: «Пусти, пожалуйста».
0: «Пожалуйста» никак не вязалось с тоном, каким просьба была произнесена. Скорее, это был приказ. На Малефисенте летело 5 женщин-тиранок, включая 2 стюардесс. Кто из них нежданно-негаданно явился приказывать, Каламбер не понял, а в интеркомах пассажирских кают видеорежим не предусмотрен. Переспрашивать, кто там, показалось вовсе уж глупо, поэтому он молча открыл дверь. Каламбер знал, что удивить его трудно, но можно. Сейчас был именно тот случай. На пороге стояла Виттенган. Не дожидаясь вопросов, девушка прошла в каюту, тряхнула головой в сторону двери, призывая закрыть. Когда дверь, прошуршав по направляющим, вернулась на место, указала на стул.
1: «Я сяду?»
0: «Да, конечно, присаживайся». Каламбер вскочил с кушетки, планировать операцию он предпочитал в горизонтальном положении. Помешков сел на нее же. Черт бы побрал эту экономию пространства, в каюте помещался лишь один стул.
1: «Принцесса просит извинить ее неучтивостью»,
0: — начала гостья.
1: «Но у нее есть веские причины скрывать знакомство с тобой».
0: «Принцесса?» — только и нашелся, что переспросить Каламбер. Виттенган внимательно посмотрела на него.
1: «Не время играть в игры друг с другом. Ташакота Вабо — это принцесса Хашра и путешествующая инкогнито. Однажды ты спас ей жизнь. Принцесса просит сделать это снова».
0: Каламбер покачал головой и даже в затылке почесал. Он старался выглядеть как можно более убедительным. Игра становилась все интереснее, ставки росли. «Неожиданно. Встретить наследницу Зангибо на этой лохане», — он обвел рукой каюту, — «вдвойне неожиданно. Принцесса настоящая авантюристка, если ради соблюдения инкогнито готова отказаться от минимального комфорта».
1: «Это была вынужденная мера. С нами связался резидент королевской разведки и предупредил, что тиранские спецслужбы раскрыли инкогнито. Если Конгресс признает независимость Маршатской конфедерации, принцесса станет разменной монетой для торгов. Он сказал, что рейс Арбения Джавел — лучший способ вернуться в королевство, не привлекая внимания. Но, оказавшись на борту, принцесса поняла, что это ловушка. Ее здесь убьют, воспользовавшись неразберихой во время захвата корабля маршатскими террористами».
0: Каламбер улыбнулся, развел руками.
2: «Мне кажется, принцесса несколько преувеличивает опасность.
0: Я готов поверить, что представительницу королевской династии попытаются использовать как аргумент в торгах. В Конгрессе сидят те еще мерзавцы. Но убийство... Кто напугал принцессу убийством? Единственные маршады на борту заключенные, они просидят запертыми в каютах до самого Джавела». Виттенган помолчала, обдумывая его слова. Потом возразила:
1: «Не преувеличивает. Тебе известно, что занги королевской династии ощущают текстуру времени. Время на корабле шершавое, опасное. Принцесса не знает, кого наняли для убийства, кто наниматель, но убийца рядом, несомненно. Это может быть маршат, тиранец, джа, даже занг. Безусловно, доверяет она только мне, но в одиночку я не справлюсь. Это удача, что ты, кавалер Ордена Истинной Доблести, оказался на борту. Ты обязательно придумаешь, как обмануть, опередить убийц, спасти принцессу и доставить ее на родину. Может, надо захватить корабль, прежде чем это сделают маршады? Ведь ты умеешь управлять межзвездными кораблями».
0: Каламбер рассматривал ее и невольно кривил губы в усмешке. «Скажи, на чью спецслужбу ты работаешь?» — спросил он. Девушка ответила, не раздумывая:
1: «Я действую исключительно в интересах принцессы. Ради нее я сделаю все, что потребуется».
2: Ты так ей предана? Она ведь даже не человек.
1: Что из того? Различия между зангами и тиранцами не так уж и велики.
2: Спорить Каламбер не стал, у каждого свои тараканы в голове. В любом случае, игра складывалась удачно. «Хорошо», — кивнул он. «Я подумаю, как уберечь принцессу от неведомой опасности, о плате не спрашиваю, уверен, она будет адекватной». Губы переводчицы дрогнули, но сложиться в презрительную гримасу она им не позволила.

0: Правило второе. Невозможно определить, кто из игроков сделал ход. Время между обедом и ужином ушло на то, чтобы скорректировать план операции. В кают-компании Каламбер опять занял место рядом с переводчицей, но оказывать знаки внимания больше не пытался. А когда пассажиры разбрелись по каютам, отправился к ней с визитом.
1: «Войди!»
0: Прозвучало из интеркома, едва он коснулся сенсора. Высокий мелодичный голос принадлежал не Виттинган, но Каламбер отметил это лишь мельком, так как в следующий миг дверь отворилась, приглашая. Он вошел и застыл. Фраза безопасника «Ни на шаг от нее не отходит» смысл имела самый что ни на есть буквальный. Принцесса и ее секретарь делили двухместную каюту. Кроме ширины, та ничем не отличалась от каюты Каламбера. Ширины и наличие второго стула, второй кушетки в каюте не было, одна двуспальная. Виттенган восседала на ней, скрестив ноги, по-прежнему в своем спортивно-деловом костюме. Зато сидевшая за столом принцесса успела переодеться. Вместо многослойного сари на ней теперь была длинная до лодыжек туника. Полупрозрачная материя позволяла при желании разглядеть молодую Занге во всех подробностях. Третью рудиментарную пару конечностей представителям королевской династии Зангебо удаляют в младенчестве, так что сейчас внешность принцессы в самом деле не сильно отличалась от человеческой. Виттенган права. «Да она с ней спит!» — внезапно догадался Каламбер. «Спит во всех смыслах этого слова!» Моралистом и пуританином он себя не считал, но спать с полунасекомым — это перебор.
1: «Садись, кавалер!»
0: — принцесса указала на свободный стул.
1: «Ты придумал, как спасти мою жизнь!»
0: На тиранском она говорила почти без акцента, разве что анатомические особенности гортани заставляли ее голос мягко вибрировать в конце каждой фразы. Ей нужна переводчица? Полноте, понять какого-нибудь фермера с Гороха будет куда сложнее, чем эту инопланетянку. Каламбер сел за стол напротив принцессы.
2: «Я знаю, что Занге — мастера в искусстве мимикрии. Успех моего плана зависит от того, сумеет ли ваше высочество притвориться мертвой. Пульс, дыхание, сердцебиение, вегетативные нервные реакции — все должно быть достоверно». Принцесса и ее секретарь переглянулись. Движение ресниц Виттенган было мимолетным, но Каламбер его заметил.
1: «Да, если необходимо, я могу быть мертвой»,
0: — ответила принцесса.
1: «Недолго. До 10 стандартных минут».
0: «Ого! Очень хорошо. Идея захватить корабль мне понравилась», — он подмигнул Виттенган. «Слушайте». Они выслушали внимательно, не перебивая и не переспрашивая. Молчание продолжалось еще минуту после того, как гость закончил. Потом принцесса произнесла:
1: «Мне нравится этот план. Я ощущаю его красоту и многослойность. Кавалер, владеешь ли ты королевской игрой в джок?»
0: Каламбер пожал плечами. «Я наслышан об этой игре, но практического опыта у меня нет».
1: «Надеюсь, когда-нибудь мы сыграем».
0: Хашраи повернулась к помощнице, произнесла что-то длинное и напевное на зангийском. Отдельные морфемы Каламбер угадал, но общий смысл фразы ускользал. «Что это значит?» — повернулся он к Виттенган. Губы девушки плотно сжались. Ей не хотелось переводить услышанное, но хозяйка скомандовала «Переведи!» и пришлось подчиниться.
1: «Кавалерам Ордена Истинной Доблести дозволено совокупляться с особами королевской крови. Когда мы вернемся в Зангебо, ты сможешь реализовать свое право, если пожелаешь».
0: Голос ее звенел от напряжения, губы дрожали.
2: «Да она ревнует», — понял Каламбер.
0: Он больше не сомневался, что эти две самки — любовницы. Причем человеческая по уши влюблена в нечеловеческую. Как использовать полученную информацию, он пока не знал, но к сведению принял.

Следующий день Каламбер потратил на то, чтобы подробно изучить расположение кают и служебных помещений, работу внутренней связи и системы оповещения, познакомиться с экипажем и охранниками. Служба безопасности постаралась максимально облегчить маршадам их план. В конвоиры подобрали самых благодушных и туповатых увольней, каких только отыскали в полиции Эрвении. Справиться с ними мог бы один настоящий террорист, не то что четверо. Впрочем, жизням парней ничего не угрожало. Первейшей задачей маршадов было ни в коем случае не пролить ни капли крови. Они собирались обезоружить охрану, заблокировать пассажиров в каютах, захватить рубку и потребовать от командира изменить маршрут. Лететь не к Джавелу, а к ближайшей планете Конфедерации. Разумеется, требование было несерьезным, в охваченный войной сектор лайнер бы не допустили. Это и не входило в план маршадов. Они бы сложили оружие, как только военные корабли двинутся на перехват Малефисенты. Но захват пассажирского лайнера — преступление по законам Империи. Террористов вернули бы на Эрвению, судили и оставили отбывать наказание в комфортабельной тиранской тюрьме вместо рудников Зангибол. Простой и логичный план. Лишь один нюанс не вписывался в эту логику. Террористы не должны препятствовать побегу с захваченного корабля пассажира-тиранца с особой меткой на одежде и лиц его сопровождающих. Пассажиром был Каламбер, а нюанс делал план куда более многовариантным. Одно дело — опереточный захват, планируемый маршадами в качестве дымовой завесы над похищением принцессы. Совсем иное — кровавая бойня на борту тиранского гражданского судна и убийство представительницы королевской династии Зангибо. Ястребов и спецслужб королевства и их имперских коллег-соратников второй вариант устраивал больше. Цель — любой ценой не допустить признания Конгрессом Маршадской конфедерации. Террористической акцией маршады поставили бы на одну доску людей из ангов, превратили себя в общего врага, мальчиков для битья. Принцесса Хашраи, судя по всему, штучка была та еще. Отщепенка в королевском роду, маргиналка, чересчур вольно трактующая обычаи предков, одно ее путешествие инкогнито чего стоит. Мертвая она могла послужить родине лучше, чем живая. Дала дозволение королевы использовать непутевую внучку в качестве искупительной жертвы, или решения принимались за ее спиной, не суть важно. Совместная ставка Зангибо и Терры была слишком высока, чтобы маршады сумели ее перебить. Ставка принцессы Хашраи и ее помощницы-любовницы оказывалась и вовсе сродни блефу. Каламбер с самого начала не сомневался, за кого будет играть.

0: Игорь Вереснев. «Принцесса без горошины» или «Правила игры в джонг». Часть вторая. Окончание. В игру «Соблазни стюардессу» Каламбер играл десятки раз. На «Малефисенте» он выбрал в партнерши миниатюрную круглолицую блондинку. Пассажир оказался со странностями. В качестве места для романтического свидания предложил спасательную капсулу. Наверняка блондинка пожалела, что поддалась на уговоры. Заниматься любовью на коврике между узкими сиденьями капсулы не то самое, что на мягкой кушетке. Зато наохаться и наахаться она смогла в волю, не сдерживая децибелы. Из заблокированной изнутри капсулы в коридоры лайнера не долетало ни звука. А у Каламбера на языке вертелся вопрос о ее внешности. Не согрешила ли прабабушка с зангом? Весьма недвусмысленный намек принцессы не шел из головы. Вопрос дурацкий, с предстоящей операцией не связанный, поэтому Каламбер его не задал. Спросил совсем другое, когда с романтикой было закончено. «А где твой пистолет?» Стюардесса, горестно разглядывавшая натертые до красноты колени, переспросила удивленно.
1: «Пистолет?»
0: «Да, служебное оружие». «Вас разве не вооружили на этот рейс? Королевскую особу везете как-никак. Маршатские террористы могут попытаться захватить ее». Изумление на лице блондинки было неподдельным. Ясно, что со службой безопасности она не связана. Каламбер пояснил. «Занги, называющие себя Ташакота Вабо, на самом деле их принцесса Хашраи. Она изменила внешность, но я-то с ней знаком лично. Я Каламбер, тот самый». «Ты слышала о Каламбере?» О Каламбере девчонка не слышала, деревенщина. Пришлось поведать ей историю получения Ордена Истинной Доблести, опустив ненужные подробности с похищением яхты. Блондинка рот раскрыла, внимая. Натертые коленки более не казались ей чрезмерной платой за любовь с таким выдающимся человеком. Каламбер не сомневался, что семя легло в благодатную почву. В переносном смысле, разумеется. Продолжение не заставило долго ждать. За полчаса до завтрака ожил каютный интерком.
2: «Говорит капитан корабля. Господин Каламбер, вы можете подняться в рубку?»
0: «Да, кэп, сейчас буду у вас». Кольцевой коридор пассажирской палубы позволял подойти к лестнице, ведущей на ходовую с двух сторон. Каламберу было ближе повернуть налево, но он сделал крюк. Каюты преступников и конвоиров располагались по противоположному борту. Охранник неспешно прохаживался вдоль коридора, что-то бубнил под нос, выстукивал ритм пальцами по кобуре. Застегнутый, вопреки инструкции. Увидел знакомого, растянул губы насмешливо.
2: «Что, проголодался? Первым на завтрак попасть хочешь, самые вкусные кусочки урвать?»
0: «Да, силу восстановить не помешает», — подтвердил Каламбер.
2: «Белобрысая ненасытная оказалась, полночи трудился».
3: «Вон как! А я думал, ты в переводчицу целишь».
2: «Не, она насекомоядная».
0: На лице полицейского последовательно сменились недоумение, догадка, брезгливость.
4: «Фу! Ей что, мужиков не хватает? Я вот думаю...»
0: Что думал этот уволень, осталось неизвестным. Слишком близко подпустил он к себе собеседника. Удар ребром ладони по горлу заставил его заткнуться. Полицейский выпучил глаза, захрипел, тщетно пытаясь вдохнуть. Каламбер расстегнул у него кобуру, вынул пистолет, ударил рукоятью в висок, окончательно отправляя в нокаут. Еще одно нарушение инструкции. Дверь каюты охраны оказалась не заперта изнутри. «Открывай и входи». Использовать лучевое оружие на борту запрещалось, поэтому конвоиры были вооружены исключительно пулевым. Но автоматический пистолет с интеллектуальной доводкой прицела в руках опытного стрелка далеко не анахронизм. Корвин Джага, бывший военный пилот, бывший наемник частной армии, а ныне свободный художник, человек без определенных занятий по прозвищу Каламбер, на отсутствие опыта пожаловаться не мог. Впрочем, чтобы застрелить сладко спящих на кушетках охранников, опыт не требовался. Пум! Пум! Полицейский пистолет стрелял почти бесшумно. Затем он втянул в каюту третьего, всадил и ему пулю в лоб. Объяснил мертвецу.
2: Так надо, дружище. Ты погиб при исполнении во имя Терры. Пистолет он бросил на пол. Оружие скоро понадобится маршадам. В принципе, освободить их он мог хоть сейчас. Но пока что террористы будут помехой, а не подмогой.

0: Капитан ждал его с нетерпением, бросился навстречу. «Господин Каламбер, это правда? На борту корабля находится зангийская принцесса?» Каламбер ожидал увидеть здесь блондинку, но ее в рубке не оказалось. Зато были штурман и старший стюарт. Так даже лучше. «Правда», — ответил он. «Удивительно, почему служба безопасности не поставила вас в известность, учитывая присутствие на корабле маршадов. Их конвоиры надежными не выглядят».
1: «Да-да, они странные», — подтвердил стюарт. «Только спят и жрут».
0: «Вот-вот. Справиться с такой охраной труда не составит. Я бы на вашем месте вооружил экипаж. Если маршады что-то затевают, то сделают это сегодня. Завтра лайнер прибывает в планетную систему Джавелла, и рыпаться станет бесполезным. Кстати, раннее утро — лучшее время для захвата корабля. Сначала маршады избавятся от сонных охранников, потом дождутся, когда пассажиры соберутся на завтрак, и возьмут их в кают-компании всех скопом, чтобы не выдавливать по одному. Потом явятся сюда».
2: «Хватит вам, не пугайте!»
0: — остановил его нахмурившийся капитан. Склонился к пульту управления, включил интерком.
2: «Говорит капитан корабля! Сержант, у вас все в порядке? Вы меня слышите? Сержант!»
0: О том, что из каюты охраны ему ответят, Каламбер не беспокоился. Операция шла своим чередом.
1: «Сэр, раздайте оружие!»

0: Я не могу выдать служебное оружие гражданскому лицу.
1: Сэр,
0: перебил его старший стюарт. Мы тут все в одной лодке. Маршады и занги устраивают разборки, а рикошетом летит в нас людей. Подыгрывал парень как по писаному. Не было сомнений, кто в экипаже внештатный сотрудник службы безопасности. Капитан, покряхтев, достал четвертый пистолет. Не мешкая, Коламбер покинул рубку вслед за стюардом.
1: «Советую заблокировать дверь изнутри и ни в коем случае не выходить!» — крикнул напоследок.

0: Главное в операции — рассчитать ее ход по секундам и постоянно поддерживать связь между участниками. Едва они опустились на пассажирскую палубу, как из-за поворота вывалилась Витанган. Пошатываясь, еле переставляя ноги, девушка несла на руках бесчувственное тело принцессы. Бездыханное тело. Залитое кровью лицо и пулевое отверстие во лбу не оставляли в этом сомнения.
1: «Там маршады!»
0: — прохрипела она, тяжело опускаясь на пол.
1: «Принцессу застрелили!»
0: Сегодня на ней был белый костюм. Брюки свободного покроя, блуза, не спадающая множеством складок. И блузы, и брюки перемазаны кровью. Интересно, где они столько краски взяли? Стюарт склонился над телом, принялся лихорадочно искать пульс. Обеспокоенно завертел головой, поглядывая то на коридор, ведущий к кают-компании, то на лестницу.
2: «Чего ты ждешь?» — поторопил Каламбер. «Предупреди капитана!»
3: «Да-да, конечно!»
0: Парень включил личный интерком, затараторил.
2: «Сэр, маршады на палубе стреляют в пассажиров! Принцесса убита, ее секретарь ранена!»
3: «Я... что? Да-да-да, слушаюсь!»
0: Он посмотрел на Каламбера, зашептал.
3: «Капитан свяжется с военными и безопасностью, сообщит о террористах. Я попытаюсь незаметно подобраться к кают-компании и глянуть, что там происходит. Подстрахуете?»
0: «Разумеется», — кивнул Каламбер. Предназначенный бортинженеру пистолет был у него в руке. Осталось выстрелить.
4: «Ты сделал?»
0: Мертвая принцесса открыла глаза, едва тело стюарда завалилось на пол.
2: «Да».
0: Он повернулся к Виттингам. «Я иду вниз. Встретимся в спасательной капсуле. Код блокировки помнишь?» Можно было и не спрашивать.

0: Спуск на машинную палубу занял 3 минуты. Предупрежденный капитаном бортинженер ждал его в дверях отсека.
1: «Что там наверху?»
0: — спросил, протягивая руку за пистолетом. «Стреляют!» Каламбер нажал спуск. Отпихнул мертвеца в сторону, прошел к контрольной консоли. «Это сделаем так, это сюда, на максимум, а это отключим». Через 30 минут картинка на экранах датчиков в рубке станет устрашающей. Напоследок он отключил идущие из рубки цепи управления двигателями. Долгий сигнал интеркома заполнил отсек.
1: «Говорит капитан! Инженерный пост, что у вас творится?»
2: «Капитан, я не успел!»
0: — заорал в ответ Каламбер.
2: «Маршады уже побывали здесь! Инженер убит, в отсеке полный разгром! Это смертники, они всех перестреляют! Начинайте эвакуацию!»
1: «Ну?»
2: «Капитан, это единственный шанс спасти хоть кого-то! Я поднимусь к кают-компании и постараюсь отвлечь их! Удерживайте рубку сколько сможете!»
0: Снова молчание, тяжелый вздох.
1: «Хорошо».
0: Во всех отсеках лайнера взвыла сирена, табло оповещения вспыхнуло красным. Тревога. Общая эвакуация. Паника и неразбериха на корабле приближались к кульминации. Среди всего прочего, процедура общей эвакуации включала разблокировку всех дверей на пассажирской палубе. Маршадские террористы наконец-то вступали в дело. Каламбер вынул из кармана повязку условленного

0: света нацепил на рукав. Пересечься с маршадами в его планы не входило, но береженого Бог бережет. В коридоре, ведущем к спасательной капсуле номер 4, он наткнулся на парочку пассажиров-тиранцев. Мужчина и женщина выскочили навстречу из шлюзового отсека, крепко держась за руки.
1: «Это не работает!» — крикнул мужчина. «А во вторую набились занги и уже стартовали!»
2: «С другого борта есть еще две!» — прокричал в ответ Каламбер. «Бегите быстрее туда!»
0: Заскочил в шлюз, набрал на панели код блокировки. Как и было уговорено, принцесса и Витенган ждали его внутри.
3: «Ты смог ее открыть!»
0: — раздался за спиной радостный возглас. Вместо того, чтобы последовать совету, парочка увязалась за ним. Каламбер поморщился досадливо и всадил по пуле в их глупые головы.

0: Правило третье. До конца игры неизвестно, кто из участников выбыл. Маяк работал на условленной частоте. Пока ее сестры кружили вокруг рассылающей во все стороны сигнал бедствия Малефисенты, спасательная капсула номер 4, отключив опознавательные огни, ушла в бездонную пустоту межзвездного пространства. Поджидающий их корабль с претенциозным названием «Великолепная Эсфирь» оказался каботажной шхуной, кустарно переделанной в гиперсветовик. Каламбер не удивился бы, окажись на борту маршатский спецназ, но это были обыкновенные тиранские контрабандисты. Кто-то явно играл на понижение. Стыковка прошла штатно. Когда лепестки двери разошлись, в шлюзовом отсеке уже стоял лысоватый крепыш, затянутый в черную лакированную кожу. О правилах безопасности на борту космолета контрабандисты слышать ничего не слышали. На переброшенном через плечо крепыша ремне болтался массивный армейский лучевик. Судя по тому, как нежно и уверенно контрабандист поглаживал рукоять, пользоваться этой штукой он умел.
1: «Прибыли-таки», — осведомился, ухмыляясь. «А то я уж засомневался, не дать плетеру. В эфире трам-тарарам стоит. Что за бред такой, мол, морши перестреляли всех пасеков? Эй, а ты чё сам? Принцесса где прикачала?»
0: Он сунулся было в капсулу, но Каламбер удержал. «Стой, живых там нет. Принцессу убили».
1: «Как убили?»
0: «И это еще не все ваши проблемы. Веди к капитану срочно».
1: «Так и я и есть капитан».
0: «Ну, если ты капитан, тогда слушай. Безопасники все знали наперед. Вместо тихого похищения получилась подстава. Принцессу застрелили, ее переводчицу тяжело ранили, она умерла по дороге от потери крови. У тебя в экипаже стукач, так что скоро они и вас возьмут за жабры». Контрабандист моргал, пытаясь усвоить выплеснувшуюся ему на голову информацию. Ладонь его уже не гладила лучевик, а сжимала судорожно.
1: «Суки!» — пробормотал он. «Знаешь, кто стучит?»
0: «Не по имени, приметы есть. Быстро собери всех в рубки, я опознаю. Да обеспечь, чтобы оружия при себе ни у кого не было. Пошли, пошли, время дорого». Он решительно взял крепыша за плечи, развернул, подтолкнул к внешней двери шлюза. Это важно, идти сзади. Пока что капитан контрабандистов безропотно подчинялся, ошеломленный напором. Но дорога от стыковочного шлюза до рубки достаточно долгая, чтобы опомниться и всадить гостю луч в спину.

0: 15 минут спустя команда шхуны собралась в рубке. Кроме крепыша-капитана, в нее входила женщина-борттехник, некогда симпатичная, но изрядно пожеванная жизнью, в замасленном комбинезоне на голое тело и с копной собранных в хвост таких же замасленных грязно-русых волос. Третьим оказался масластый карго, наряженный в щегольские канареечно-желтые штаны и короткую зеленую жилетку. Затылок и виски его были тщательно выбриты, с макушки свисала длинная белая коса. Судя по прозрачным радужкам глаз, альбиносом он был натуральным. «Это все?» — уточнил Каламбер.
1: «Все!» — подтвердил капитан. «Ну-ка, ребята, кидайте на стол свои пукалки!»
2: «Что за хрень, босс?»
0: — возмутилась техничка. Крепыш сдвинул брови, и протест сник на корню. Женщина вытащила из плечевой кобуры автоматический пистолет, бросила на стол. У альбиноса за поясом торчал такой же, только поновее. Он тоже перекочевал на столешницу. Капитан контрабандистов повернулся к Каламберу с немым вопросом. Рука его, нервно тискающая рукоять лучевика, лучше всяких примет подсказывала, кто в экипаже сосет молочко у двух мамок. Каламбер задумчиво оглядел их и, вскинув руку, ткнул пальцем в альбиноса.
1: «Этот!»
2: «Чего этот?»
0: Ошарашенно уставился на него карго. Рука капитана расслабилась, губы тронула усмешка.
3: «Ну-ка, Бэмби, колись, на кого работаешь!» — потребовал он.
2: «Босс, что за хрень здесь творится?» —
0: вновь не выдержала техничка. Альбинос посмотрел на нее, на капитана. Кажется, он понимал еще меньше, чем его товарищи, что и требовалось.
3: «А может, и не он?» — задумчиво пробормотал Каламбер.
2: «Да какая разница?»
0: Разницы в самом деле не было, так как спрятанный под одеждой пистолет он уже вынул. Сбитый с толку неожиданным напором, крепыш не потрудился обыскать гостя. Первые две пули отправили капитана контрабандистов к праотцам. Третья вошла в глаз альбиноса. Техничка оказалась самой проворной. Метнулась к столу, уклонилась от двух выстрелов. Она даже схватила свое оружие, но обернуться и нажать на спуск не смогла. Третий выстрел таки догнал ее, вышиб мозги из черепа.
4: «Готово?»
0: — поинтересовалась заглянувшая в дверь Виттенган.
4: «Так быстро?»
0: «Чего тянуть? Каждая минута дорога. Сейчас в рубке приберемся и стартуем. Со шлюзом возиться некогда, сложим их пока в ближайшей каюте». Каламбер наклонился над крепышом, приподнял его за плечи, скомандовал: «Бери за ноги!» Когда они вернулись за последним телом, в рубку уже поднялась и принцесса. Она разжимала сведенные судорогой пальцы технички, пытаясь вынуть из ее ладони пистолет. Взглянула на Каламбера, поинтересовалась:
4: «Ты так легко убиваешь своих соплеменников. Тебе их не жаль?»
0: «Жаль. Но ничего не поделаешь, иногда надо убивать. Убей или умри — закон нашего мира. Разве у замгов не так?»
4: «Раньше мой народ не играл в подобные игры, но мы способные ученики».
0: Она, наконец, справилась, отобрала у мертвячки оружие, и когда Каламбер с Виттенган подняли тело, пошла следом за ними. Каюта, куда складывали трупы, принадлежала капитану, и тип этот был тот еще извращенец. Разглядывать скабрёзные картинки, украшавшие стены от пола до потолка, у Каламбера не было ни малейшего желания. Он бросил техничку поверх остальных и присел от грохота выстрелов над ухом. Отпрыгнуть в угол каюты, развернуться, выхватить оружие заняло одно мгновение. Он и выстрелил бы, но этого не требовалось. Принцесса разжала пальцы, уронила пистолет на пол. Подтвердила:
4: «Ты прав. Убивать тиранцев очень легко».
0: Каламбер оглянулся, ошарашенный. Виттенган оседала на кучу трупов, выпучив глаза и хватаясь за грудь. Между пальцами ее обильно струилась кровь. Девушка пыталась что-то произнести, но лишь захрипела и упала ничком, ткнулась в пропитанный машинным маслом и кровью комбинезон технички.
2: «Почему?»
0: Он снова повернулся к принцессе.
4: совокупляться с ней было приятно»,
3: — бесхитростно объяснила та.
4: «Но она не кавалер. В Зангибо за такое карают смертью. Мы ведь завтра окажемся в Зангибо».
3: Слова никак не вязались с тоном. В вибрирующем голосе молодой Занги звучал призыв. Еще большие призывы и обещания неземного блаженства были во взгляде огромных фиолетовых глаз. Наверное, так роевые королевы приманивают партнеров уже миллионы лет? Каламбер с трудом подавил позыв брезгливой тошноты. Если у него и оставались какие-то намеки на угрызение совести, то в этот миг они умерли окончательно. «Да», — пробормотал он. «Завтра».

0: Правило четвертое. Всегда проигрывает участник, сделавший последний ход. Восьми часов хватило не только на то, чтобы выполнить гиперскачок, но и выйти на устойчивую орбиту. Все это время принцесса Хашраи продрыхла в каюте технички. Гора трупов за тонкой перегородкой ее немало не смущала. Каламбер мысленно благодарил мироздание, что не пришлось терпеть похотливую инопланетную тварь рядом с собой. Когда орбитальный маневр был завершен, он передал управление автопилоту, вышел из рубки, бесцеремонно открыл дверь каюты, в которой ночевала принцесса. Занге лежала на кушетке, едва прикрытая тонкой материей туники. Тело ее больше не казалось человекоподобным. «Прибыли, вставай!» — распорядился Каламбер. Спросонья принцесса подчинялась беспрекословно. Молча встала, молча прошла в спасательную капсулу, позволила себя зафиксировать ремнями в кресле. Лишь когда капсула обогнула шхуну и понеслась, набирая скорость к цели, она констатировала, глядя на обзорный экран.
1: «Ты обманул! Это не Джавел, не Зангебо!»
0: Это понял бы даже идиот. Вокруг потухшей, невидимой в оптическом диапазоне звезды не вращалось ни одной планеты. Лишь созданная не весть кем и когда орбитальная станция, тоже почти невидимая на фоне черного неба. «Не Джавел», — засмеялся Каламбер. «Это храм бездны. Занги королевской крови ощущают текстуру времени? Весьма ценное качество. Оракул давно желает заполучить такую, как ты. Сделать своей пифией, деталью, органом, называй как хочешь. Что могут предложить за тебя все эти маршады, королевства, империя? Деньги? Титул? Может быть, власть? Ничтожная плата в сравнении со ставкой оракула. Расписанная с точностью до дня карта жизни, моей будущей жизни».
1: «Не нужно быть оракулом, чтобы предсказать твое будущее»,
0: — равнодушно произнесла принцесса.
1: «Ты умрешь через 6 стандартных минут».
0: «Что ты там вякнула? Не ты ли меня убьешь?» Занги не ответила. Тело ее обмякло, падалось вперед, повисло на удерживающих в кресле ремнях. Яркие фиолетовые глаза погасли, подернулись пленкой. «Не старайся, со мной твои шутки не пройдут!» Каламбер влепил пощечину по миленькому личику. Пощечина не подействовала. Голова с кошачьими ушками мотнулась из стороны в сторону и вновь безвольно замерла. «Ладно, тебе же хуже!» Свирепея по-настоящему, он вынул из-под кресла прихваченный с собой лучевик капитана контрабандистов. Объяснил. «Оракулу твое тело без надобности. Его интересует исключительно головешка с мозгами. Одну пару конечностей тебе ампутировали? Сейчас проделаем это с оставшимися. Ручки, ножки. Посмотрим, надолго ли хватит твоего притворства».
2: Если Занги и слышала, то вида не подала. Оставалась мертвой.
0: Каламбер демонстративно отрегулировал мощность и длину луча, надавил на спусковой крючок. Над конусовидным дулом тут же выросло голубоватое жало. Короткое, 10 сантиметров вполне хватало для устрашения.
2: Занги не шелохнулась.
0: Каламбер опустил луч к плечу девушки. Материя вспыхнула и разошлась прорехой. На бледной коже появилась темная полоса, превратилась в бороздку с обугленными краями. В салоне капсулы отчетливо завоняло паленым. Занге по-прежнему не шевелилась.
3: «Ах ты ж кукла!»
0: Он решительно двинул луч вниз. 3 секунды, и левая рука девчонки шлепнулась на пол. Каламбер с недоумением уставился на ровный срез.
1: «Это в самом деле кукла!»
0: Внезапно ожил экран внешней связи.
1: «Бионический кибер. Она хорошо послужила мне, но пришло время ее отключить».
0: С экрана улыбалась Виттенган.
2: Псевдокровь она отмыла и переодеться успела. Теперь на ней была лазуревая рубаха из гардероба то ли борттехнички, то ли альбиноса.
3: «Так это ты!» — пробормотал Каламбер.
2: Логические неувязки и нестыковки получили объяснение.
4: «Разумеется. Принцесса Хашраи — это я. Я ведь тебе говорила, различия между зангами и людьми не так уж велики. За годы путешествия инкогнито я достигла совершенства в искусстве мимикрии. Смею надеяться, довела его до абсолюта. Собственно, я вышла на связь, чтобы попрощаться. Этой шхуне далеко до моей яхты, но на первое время сойдет. Не хотела так поступать с тобой, но становиться жертвенным бараном, как говорят у вас людей, мне не хочется куда больше. Прощай, мой кавалер».
5: «Не надейся улизнуть, тварь! Я разыщу тебя в любом уголке галактики, куда бы ты ни забилась!»
4: «Это вряд ли. В тело кибера вмонтирован самоликвидатор. Его мощности хватит, чтобы вас обоих расщепить на молекулы. Да и кого ты собираешься искать?»
2: Лицо ее исказило гримаса, невозможная для человека. Пожалуй, не лицо, всю голову, словно рябь прошла от темени до подбородка, потом снизу вверх, толчками изменяя черты. Когда судороги закончились, с экрана смотрел совсем другой человек. Он заговорил, и голос его тоже оказался другим. Операция прошла великолепно. Взбалмошная принцесска и ее подруга-извращенка исчезли бесследно, а Корвин Джага по прозвищу Каламбер, как всегда, вышел сухим из воды. Мужчина на экране улыбнулся. Каламбер помедлил, затем откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди, ответил улыбкой на улыбку своего двойника. Признал.
6: «Да, ты способная ученица».
2: Внутри лежащего рядом кибера щелкнуло реле.

0: Олег Кожин. Родительский день.
1: А где печенье? Люсенька, ты взяла печенье? Я специально с вечера целый кулек на столе оставила.
2: Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, Ираида Павловна повернулась в кресле едва ли не на 180 градусов. Женщиной она была некрупной, в свой без двух лет юбилейный полтинник, сохранивший практически девичью фигурку, и потому трюк ей этот дался ей без особого труда. Люся, глядя на метание матери, страдальчески закатила густо подведенные фиолетовыми тенями глаза и уставшим механическим тоном ответила:
3: «Да, мама, я взяла это долбанное печенье».
2: И в доказательство демонстративно потрясла перед остреньким носом Ираиды Павловны кульком, набитым коричневыми лепешками овсянок.
4: «Мама, а Люся ругается!»
2: Хихикнув кулачок, поспешил заложить сестру шестилетний Коленька. «Не выражайся при ребенке!» Не отрываясь от дороги, одернул дочь Михаил Матвеевич. Ночью по всей области прошел сильнейший ливень, и глава семейства вел машину предельно аккуратно.
1: «А конфеты? Конфеты-то где?»
2: Заполошно причитала Ираида Павловна. «Не мельтеши, мать! В бардачке твои конфеты! Я их туда еще утром положил, знал, что ты забудешь!» Михаил Матвеевич даже в этом бедламе умудрялся оставаться невозмутимым, спокойным и собранным. Обхватив широкими грубыми ладонями руль, плотно обмотанный синей изолентой, он уверенно вел старенькую «Волгу» по разбитой, точно после бомбежки, загородной дороге. С виду машина была ведро ведром, но хозяина своего, водителя-механика с 30-летним стажем, слушалась беспрекословно. Зеленый «Редван» гладенько вписывался даже в самый малый зазор, образовывающийся в плотном потоке автомобилей, таких же, как семейство Лехтинин-умников, решивших выехать пораньше, пока на трассе никого нет. На этом семейном празднике жизни Юрка Кашкин чувствовал себя пятым лишним. Поездка длилась всего каких-то 20 минут, а он уже готов выпрыгнуть на полном ходу на встречную полосу, только бы не слышать противного визгливого голоса мамы Лехтинин и придурковатого смеха мелкого Кольки. С того самого момента, как, поддавшись Люсиным уговорам, Юрка позволил затащить себя в пахнущий хвойным дезодорантом и крепкими сигаретами салон, его не покидало ощущение, что он кочует с бродячим цирком.
1: «Господи, а термос-то мы забыли!»
3: «В рюкзаке у меня твой долбанный термос».
5: «Не выражайся при ребенке!»
4: «Мама, я хочу писать!»
1: «Мишенька, давай остановимся, Коленьке пописать надо!»
2: Михаил Матвеевич глухо ругнулся себе под нос, но все же остановил «Волгу» у обочины, и едва лишь супруга с сыном, спустившись по насыпи, скрылись в густом кустарнике, тоже покинул салон. Не обратив на сердитый крик дочери ни малейшего внимания, отец семейства принялся прямо с дороги отливать на выбеленные солнцем щели. Ничуть не смущаясь проносящихся мимо машин, Лехтинин-старший активно вращал бедрами и даже напевал какой-то спортивный марш. Кажется, трус не играет в хоккей, но стопроцентно Юрка уверен не был. Закрытое окно вкупе с сомнительными вокальными данными Михаила Матвеевича искажали мелодию до неузнаваемости. К тому же отнести себя к знатокам советской спортивной песни Юра не мог при всем желании, так как родился спустя 3 года после развала Союза. В который раз уже Юрка мысленно ругал себя за то, что послушался Люсю и согласился сопровождать ее придурочное семейство. На словах все выглядело и впрямь неплохо. На 15 минут съездить на кладбище, помянуть бабулю Лехтинин, а потом Михаил Матвеевич забросил бы их прямо к турбазе, где уже с утра жарят шашлыки и пьют пиво однокурсники. И не придется полчаса тащиться от автобусной остановки с набитым доверху рюкзаком. Но, как водится, гладко было на бумаге. Теперь же приходилось стоически терпеть визгливую Ираиду Павловну, беспрестанно жующего козявки Коленьку, да тяжело наваливающуюся дневную духоту, от которой уже плохо спасали даже открытые окна.

0: Кладбище оказалось не просто старым, а по-настоящему древним. Начавшее свое существование несколько веков назад, будучи еще совсем крохотным погостом, за минувшие с той поры столетия оно разрослось и вытянулось со свойственной смерти ненасытностью, поглощая километры и километры холмов, оврагов, полян и густого елового леса. Точно некая мастерица вплела в местный ландшафт многочисленные кресты, создавая свой непонятный непосвященному взгляду узор. Причем сделала это столь искусно, что Юрка далеко не сразу осознал, что за окнами уже некоторое время мелькают не только широколапые ели, но и старые деревянные кресты, многие из которых имели сверху дополнительные перекладины домиком, делающие их похожими на гигантские кормушки для птиц. Постепенно в пейзаж стали влезать гранитные и мраморные надгробия, более современные и потому привычные. Кладбище поделилось на участки, обнесенные символическими заборами из широких решеток и проржавевших цепей. Каждый покойник оградил свое последнее пристанище, стараясь даже после смерти урвать пару-тройку квадратных метров личной площади. Машина ехала уже несколько минут, а вереница крестов и памятников все тянулась и тянулась. Практически возле каждой могилы сидели люди, родственники и друзья, приехавшие помянуть близкого человека. Уже совсем скоро Кашину стало казаться, что жители всех окрестных городов и сел, и даже, быть может, соседних областей, вдруг одновременно решили отметить родительский день, собравшись на этом самом огромном в мире погосте. Потому что в их родном провинциальном городишке просто не могло быть такого количества народа.
1: «Жуть, правда?»
0: Голос у Люси был мягким и неестественно тихим, но Юрка все равно подпрыгнул на месте. Придавленный мрачным величием старинного кладбища, Кашин начисто забыл, что едет в машине не один. Тут же стало понятно, что уже некоторое время единственным звуком, нарушающим тишину автомобильного салона, было гудение двигателя до шелест шин по влажному асфальту. Заткнулся даже неугомонный Коленька.
1: «Каждый раз, когда сюда приезжаем, у меня просто мурашки по коже».
0: И хотя в машине стояла тяжелая духота, Люся зябко обняла себя за плечи. Неожиданно для себя Юра понял, о чем она говорит. Не веря в разную чертовщину и мистику, считая призраков и зомби бабкиными сказками, он вдруг проникся Люсиным состоянием и еле сдержался, чтобы не стряхнуть мурашек, уже забравшихся под его футболку и активно взбирающихся по позвоночнику прямо к коротко стриженному затылку. Так получилось, что к своим 18 Кашин никогда не сталкивался со смертью и относился к ней с иронией. Однако сейчас шутить ему не хотелось абсолютно. Между тем зеленая «Волга», свернув с основной дороги на разбитую грунтовку, принялась петлять между пологими холмами, поросшими елками, крестами и памятниками. Несмотря на то, что народу здесь было поменьше, эта часть кладбища выглядела более обжитой. Почти перестали попадаться сколоченные из бруса замшелые кресты, оградки блестели свежей краской, а насыпи могильных холмов радовали глаз геометрической правильностью. Прилипнув к стеклу носом, Юра с болезненным любопытством разглядывал гнетущую панораму, выхватывая из нее какие-то особенно колоритные моменты. Вот пожилая женщина в черном платке, перетягивающем седые кудри, аккуратно пристраивает искусственный венок возле угловатой плиты из белого мрамора. А вот целая компания молодых людей спортивного телосложения, сидя за столиком возле странного, напоминающего сюрреалистический цветок памятника, разливает водку по пластиковым стаканам. А это... Парализованный цепким иррациональным страхом, Юра застыл. Могильщик смотрел прямо на него. Тощий, жилистый детина баскетбольного роста, закинув лопату на плечо, устало вытирал лоб свободной рукой. Юноша был готов поклясться, что он не просто провожает взглядом проезжающую мимо «Волгу», а пристально следит за ним, Кашиным. К счастью, машина в скорости перевалила за холм, оставив жутковатого могильщика позади. Юрка, внезапно сообразив, что все это время сидел не дыша, облегченно выпустил воздух из легких.
2: «Ну, куда ты поехал-то?»
0: – сплеснула руками Ираида Павловна.
2: «Здесь налево нужно было!»
0: «Акстись, мать! На первой развилке направо, а потом уже налево все время!» Не сбавляя скорости, Михаил Матвеевич уверенно свернул на правую отворотку, рыжеющую по краям влажно-блестящей глиной.
2: «Да как направо же? 7 лет сюда ездим, а ты все никак не запомнишь! Налево, направо, направо, а затем опять лево!»
0: «Цыц, говорю! Вот будешь за рулем и езжай куда хочешь, только сперва права получи!» Тоном спокойным, но в то же время не оставляющим возможности для пререканий, обрубил глава семейства. «Налево, направо, направо!» Это в позапрошлом году было. Туманно и как-то не впопад закончил он. Спорить с мужем Ираида Павловна не стала. Возмущенно-презрительно хмыкнув, она отвернулась к окну, демонстрируя непоколебимость своего мнения. Дальше Лехтенин-старший вел машину в полном молчании. Юрка, хотя его и тяготила тишина, нарушить ее не решился. Так, меся глиняную трассу резиновой обувкой, «Волга» проезжала поворот за поворотом. Стали попадаться встречные машины. Отдавшие родительский долг семьи торопились вернуться домой, к жизни. После второго налево дорога выгнулась турецкой саблей, заставив Михаила Матвеевича сбросить скорость до пешеходной. На узком пути встречные машины едва могли разминуться, проходя в притирку друг к другу. Наконец, грунтовка перестала вилять, и ровной прямой линией побежала вперед, к невысокому холму, на котором... Юра вздрогнул и тряхнул головой, стараясь отогнать наваждение, но нет. Зрение его не обманывало. У подножия холма, за который переваливала дорога, маячила длинная фигура могильщика. Того самого. Только лопата теперь не покоилась у него на плече, а была небрежно воткнута в насыпь свежевырытой земли. «А чтоб тебя!» — с досадой ругнулся Михаил Матвеевич. «Такого кругаля дали!» И Кашина отпустила. Стало понятно, что нет здесь никакой мистики, просто неверно выбранный маршрут вернул их к исходной точке. Мама Лехтенин не произнесла ни слова, но ее торжествующе вздернутые брови оказались куда как красноречивее. Поравнявшись с могильщиком, Михаил Матвеевич прижал машину к обочине, едва не зацепив крылом кованую оградку ближней могилы, и отстегнул ремень безопасности. Не глядя на супругу, бросил: «Сейчас у местных аборигенов дорогу спросим». Поспешно, словно боясь справедливых упреков жены, отец семейства выскочил наружу. Однако Ираида Павловна решила проявить великодушие, ограничившись довольной улыбкой в ссутулившуюся спину мужа. Переждав, пока мимо проползет похожая на гигантского жука, заляпанная грязью бэха, Михаил Матвеевич перебежал дорогу. За руку, как со старым знакомым, поздоровался с могильщиком. Достав из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, угостил аборигена и угостился сам. Следующие несколько минут прошли за активным обсуждением дальнейшего пути. Долговязый землекоп активно загибал руки, видимо, изображая нужные повороты, да настойчиво тыкал тлеющие сигареты в сторону ближайшего холма. Михаил Матвеевич кивал, соглашаясь. Его собеседник сплевывал под ноги, лениво скребя живот ногтями прямо через грязную майколку-галичку. К тому моменту, когда высмоленные почти до фильтра бычки полетели на землю, Юрка уже весь извелся. Вопреки всему, рациональное объяснение их возвращения не до конца развеяло ореол жути, исходящий от тащаги могильщик. Находиться с ним рядом было пыткой не меньшей, чем слушать нытье уставшего от дороги Коленьки. Все чудилось Юрке, что нет-нет, да ощупает его липкий, изучающий взгляд. Каждый раз он пытался встретиться с землекопом глазами, и каждый раз неудачно. Верзила смотрел на дорогу, на Михаила Матвеевича, за горизонт, просто себе под ноги. Куда угодно, только не на Кашина. Однако ощущение слежки не проходило. Наконец Лехтенин-старший горячо потряс масластую руку могильщика и быстро вернулся к машине. Плюхнувшись на сиденье, с места в карьер тронул машину вперед. Даже пристегиваться не стал.
2: «Ну?»
0: – нетерпеливо спросила Ираида Павловна. Михаил Матвеевич ответил жене торжествующим взглядом.
3: «Баранки гну! Лопухнулся я, что ж там? Ну и ты, мать, тоже!»
0: В последовавшей за этим мешанине многочисленных направо и налево Кашин заблудился окончательно и бесповоротно. А Люськины родители увлеченно обсуждали дорогу, точно действительно были здесь впервые.
1: «Столько лет сюда мотаемся, они всю дорогу запомнить не могут»,
0: — шепнула Люся.
1: «Теперь до самой могилы собачиться будут. Не обращай внимания».
0: Ее горячее дыхание странным образом разлилось по Юркиному телу, сделав его податливым и мягким, как подтаявший на солнце пластилин.
1: «Кладбище само по себе здоровенное, да еще и растет постоянно. Тут каждый год какие-то новые дороги появляются. Я сама, если честно, без предков бы нипочем бабушкину могилу не нашла. Извини, что все так затянулось».
0: Мягкие губы как бы невзначай коснулись Юркиного уха, и юноша поплыл окончательно. Кашин уже давно смирился с тем, что, находясь рядом с этой девчонкой, полностью теряет волю к сопротивлению. Люсина ладошка украдкой принялась поглаживать его бедро, а у Юрки не было сил, чтобы даже просто попросить ее перестать. Иногда ему казалось, что он ловит в зеркале заднего вида отражение укоризненно поджатых губ Ираиды Павловны. Но это было так несущественно, пока к нему льнула мягкая, горячая, пахнущая цветами Люся. Резко хлопнувшая дверь мгновенно привела Юру в чувство. Он удивленно похлопал глазами, с удивлением осознав, что машина уже давно остановилась, а Михаил Матвеевич даже успел выбраться наружу. На улицу не спеша вылезла и мама Лехтинин, тут же принявшаяся кудахтать над радостно бесящимся Коленькой. Люська, паскудница, с невинным видом ковырялась в рюкзаке, будто бы это не она, а только что ласкала Юрку чуть ли не на глазах у родителей. Жеманно стрельнув глазками, девушка подтолкнула Кашина к выходу и следом за ним сама выбралась из машины.
2: «Люсенька, термос не забудьте!» —
0: крикнула удаляющаяся вслед за мужем Ираида Павловна.
1: «Да возьму я твой долбанный термос!» —
0: под нос буркнула Люся, навьючивая рюкзак на своего молодого человека.
1: «Мертвого достанет, истеричка старая!»
2: «Пошли!»
0: — бросила она уже Кашину.
2: «Под ноги смотри, тут спуск крутой. И глаза береги, все этими долбанными елками заросло».
0: Сказала и тут же ловко шмыгнула между скрещенных лап двух здоровенных елей, в просветах за которыми смутно угадывалась соштопанная из лоскутов могил открытая поляна. Кашин забросил рюкзак за плечи и, стараясь следовать обоим советам одновременно, двинулся следом. Острая хвоя приятно кольнула ладони, когда он развел ветки в стороны, выбираясь на глиняный спуск, на котором угадывалась протоптанная посетителями кладбища тропинка. Юрка и Люся оказалась уже в самом низу. Привычно лавируя между деревьями, пеньками и могилами, она стремительно догоняла неторопливо бредущих родителей. Кашин нагнал семейство уже возле самой бабушкиной могилы. Невысокий по пояс металлический заборчик со стилизованными набалдашниками на угловых прутьях отсекал квадратный участок, выложенный богатой черной плиткой. Солнечные лучи покрытие не отражало, а словно впитывало, отчего казалось, что и сама могила, и небольшой столик с лавочками парят над бездонной черной ямой. Это выглядело настолько натуралистично, что Юрка, уже перенесший ногу через символический порожек, замешкался, не решаясь опустить ее. Но папаша Лехтинин абсолютно спокойно подправлял пластиковые лилии, а Ираида Павловна буднично вытаскивала из сумки кульки и контейнеры с едой, и никто из них не проваливался в эту смоленистую черноту.
2: «Юрочка, доставайте термос!»
0: — позвала Кашина мама Лехтинин.
2: «Будем бабушку поминать!»
0: Послушно выполнив указание Ираиды Павловны, юноша присел на край скамейки, впервые посмотрев на надгробие. С обрамленной металлическими завитушками фотографии на Юру подозрительно глядела пожилая женщина. Строгое сухощавое лицо, старательно зачесанные седые волосы, узкие сморщенные губы и под стать им хищный островатый нос.
2: «Знакомься»,
0: — заметив его взгляд, сказала Люся.
2: «Это Нойта Тойвовна, бабка наша». «Не бабка, а бабушка»,
0: — назидательно протянул Коленька, засунувший в нос указательный палец чуть ли не по третью фалангу.
2: «Душевная была женщина»,
0: — развязывая пакетики с печеньем и конфетами, сказала Ираида Павловна.
2: «Вот верите, нет, Юрочка? Хоть говорят, что свекровь с невесткой как собака с кошкой, а мы с ней даже не ругались ни разу. Мишенька, скажи».
0: Михаил Матвеевич, занятый распечатыванием бутылки водки, ограничился коротким кивком. Наконец, терзаемая перочинным ножиком пробка подалась, и глава семейства плеснул кристально-прозрачной жидкости в два пластиковых стакана. Немного поразмыслив, налил на полпальца водки еще в два и поставил их рядом с Люсией и Юрой. «Давайте-ка помянем старушку».
1: «Не чокаясь»,
0: — упреждая, шепнула Люся Кашину.
1: «Земля пухом»,
0: — пробормотала Ираида Павловна. «Земля пухом», — поддержал ее Михаил Матвеевич, выливая свою порцию на землю рядом с надгробием. Ираида Павловна привычно закусила водку загодя развернутой карамелькой. Воспользовавшись тем, что внимание родителей отвлечено, Люся быстро опустошила свой стакан. Закашлялась для натуральности, хотя Юрка точно знал, от таких доз Люся даже не морщится. Маленький Коленька увлеченно булькал чаем, размачивая овсяное печенье прямо в крышке от термоса. Кашин еще секунду помешкал, а водку он не любил, предпочитая ей светлое пиво, но, не желая обижать семейство, решил поддержать традицию.
1: «Земля пухом!»
0: Запрокинув голову, Юрка попытался протолкнуть водку прямо в пищевод, минуя вкусовые рецепторы. Да так и замер, нелепо оттопырив локоть, прижав к губам безвкусный прозрачный пластик, почти не чувствуя, как по внутренностям разливается обжигающее тепло. Над ними кружил ворон. Угольно-черный, ширококрылый, без видимых усилий, подстраиваясь под потоки ветра, он бесшумно нарезал воздух геометрически правильными кругами, четко над могилой бабушки Лехтинен. Но вовсе не это заставило Кашина застыть в позе пионера-гарниста, а то, что, спускаясь все ниже и ниже, птица увеличивалась в размерах. Становилась не просто большой, а какой-то непозволительно громадной.

0: Тряхнув головой, Кашин наконец-то сбросил оцепенение. Недоверчиво вгляделся в смятый стаканчик в своей ладони и осторожно, как если бы тот был начинен чем-то взрывоопасным, положил его на краешек стола. В освободившуюся руку тут же улегся бутерброд с колбасой, заботливо подсунутый Ираидой Павловной.
1: «Закусывайте, Юрочка, закусывайте. На такой жаре, если не закусывать, развезет моментально».
0: Машинально сунув бутерброд в рот, Юра откусил кусок, чтобы занять себя хоть чем-нибудь. Практически не чувствуя вкуса сырокопченой колбасы, прожевал, слушая, как сверху все ближе и ближе доносится хлопанье крыльев, громкое, как работающие лопасти вертолета. Поднятый ветер зашуршал лежащими на столе пакетиками. Кашин и сам спиной чувствовал, как давят на него плотные потоки нагретого солнцем воздуха. Воздуха, гонимого огромными сильными крыльями. Семейство Лехтинин, между тем, вело себя, как ни в чем не бывало. Будто бы не трепетала от яростных порывов просторная футболка Михаила Матвеевича. Будто Люся не откидывала лезущие в лицо волос раздраженным жестом. Ираида Павловна манерно отщипывала зубками кусочки сыра от бутерброда. Коленька с усердием размазывал остатки размоченной овсянки по кружке. Никому не было дела до гигантской птицы, опускающейся прямо к ним. Один лишь Юра стоял, вцепившись побелевшими пальцами в столешницу, стараясь не думать о том, что поднявшийся ветер уж больно сильно прижимает к земле высокую изумрудную траву, растущую вдоль кладбищенских дорожек.
1: «Эй, ты в порядке?»
0: Будто через вату донесся до него голос Люси.

0: механически выверено и правильно. И когда дуга в 180 градусов завершилась, на ее конце Юрка обнаружил черные глаза, блестящие, точно ониксовые бусинки. Сжав ограду мощными когтистыми лапами, ворон сидел, слегка наклонившись вперед, с любопытством разглядывая Кашина. Их глаза находились на одном уровне. Только поэтому юноша понял, насколько тот огромен. А семейство Левтинин по-прежнему отказывалось что-либо замечать.
1: «Мам, плесни Юрке чаю. Он что-то бледный совсем». «Юрочка, вы в порядке? Юрочка!»
0: Ворон спрыгнул с оградки. Выпятив широченную грудь, он, покачивая головой в такт шагам, подошел к Кашину. Находясь на земле, птица не стала ниже. Напротив, горделиво выпрямившийся ворон оказался выше юноши на добрый десяток сантиметров.
1: «Па, ну я же говорила, что он водку не пьет. Вот нафига ты вечно все по-своему делаешь?» «Юрочка! Юра! Юра!»
0: Глядя в немигающие глаза, похожие на драгоценности в обрамлении черного боа, Кашин видел в них пустоту. Вернее, не просто пустоту, а пустоту с большой буквы. Бесконечность, которую никогда не смогут заполнить даже миллиарды лет мудрого созидания.
2: «Да я же специально, что ли? Я же не думал, что так плохо все!»
1: «Да ты вообще никогда не думаешь!» «Юрочка, вы присядьте!»
0: Ворон склонил тяжелую голову на бок, но странным образом движение это казалось не птичьим, а почти человеческим. Чувствуя, как подгибаются колени, Юр попытался отмахнуться от птицы рукой, но вместо того, чтобы испуганно отскочить в сторону, ворон каркнул прямо в побледневшее Юркино лицо, обдав волной тухлых запахов, а затем с размаху ударил его прямо в лоб громадным, похожим на черную торпеду, клювом. Мир болтал из стороны в сторону. Какое-то обезумевшее божество затолкало реальность в блендер и включило максимальную скорость в надежде сотворить из нее нечто единородное. Невозможно было определить, где верх, а где низ, где право, а где лево. Мир подбрасывало точно телегу на ухабах. И вместе с ним взлетал и падал, больно ударяясь о стенки черепной коробки, Юркин мозг.
1: «Папа, хорош уже! Не дрова везешь в самом деле!»
2: «Да я нарочно, что ли? Не дорога, а дерьмо какое-то!»
1: «Мама, папа ругается!»
2: «А чего вы хотели? Вечно тянете кота за яйца, оставили бы там, сразу бы выпустила. А теперь водить будет, пока...»
0: Кашин через силу приподнял стотонные веки. Перед глазами тут же замаячили размытые амебоподобные кляксы, активно жестикулирующие псевдоподиями и ругающиеся на разные голоса. Поняв, что он все еще находится в передвижном цирке имени Левтинин, Юрка застонал.
1: «Тихо там!»
0: Голосом Ираиды Павловны заговорила оранжевая клякса, плывущая немного впереди.
1: «Кажется, очнулся!» «Юрчик, хороший мой, ты как?»
0: Заслонив обзор, над Кашиным склонилось бледно-розовое пятно, из которого постепенно начали проступать зеленые точечки Люсиных глаз. Пятно выпустило тонкий жгутик ложноножки и осторожно потянулось им к юноше. Зрение все еще не сфокусировалось, но осязание не подвело. Юра почувствовал, как на лоб ему улеглась теплая ладошка Люси, ощутил мягкие подушечки ее пальцев, металл тонкого золотого колечка. Желая спросить, что же с ним произошло, Кашин разлепил спекшиеся губы, но лишь промычал нечто нечленораздельное.
1: «Все хорошо, маленький мой, все хорошо».
0: Бледно-розовое пятно уже почти полностью приняло форму Люсиного лица.
1: «Ты не шевелись, сейчас все пройдет».
3: «Что со мной случилось?»
0: Через силу прохрипел Юра.
1: «Это солнечный удар, Юрочка»,
0: — ответила девушка.
1: «Очень неприятная штука. Голова будет болеть немилосердно. Еще и температура повысится, вернее, уже повысилась. Очень, очень неприятная штука».
0: С каждым словом, произнесенным этим необоснованно жизнерадостным голосом, Юре стремительно становилось хуже. К головокружению и потерянности в пространстве прибавились тошнота, боль в мышцах и внутренний жар. Кашин попытался приподняться, чтобы поудобнее устроить свой

0: ноющее тело на сиденье, но лишь беспомощно заерзал на месте. Он ощущал себя гусеницей. Под мышки ему тут же заползли Люсины руки, с неожиданной силой вздернувшие его вверх, будто вырывая из трясины.
1: «Вот так, мой миленький! Так удобно?»
0: Кивнув, Юра поспешно высунул голову в раскрытое окно. Блевать в салоне не хотелось, но переносить эту жуткую смесь пота, духов, хвойного дезодоранта и страха он уже просто не мог. В этот же момент «Волгу» сильно подбросило на ухабе, и Юрка ощутимо треснулся затылком о верхнюю раму.
1: «Папа, ну пипец!»
0: — тут же загласила Люся.
1: «Мишенька, правда, веди аккуратнее!»
0: «Не нравится, ведите сами!» — огрызнулся отец семейства, в досаде хлопнув ладонями по рулю. «Не папа хреновый, дорога хреновая!» Странным образом от удара в затылок картинка прояснилась. Размытые пятна наконец-то приняли устойчивые формы, перестали прыгать перед глазами. Кашин наконец-то смог рассмотреть, где они едут. Судя по замшелым крестам и неухоженным могилам, по бурелому и разросшимся мрачным елям, они вновь въехали на территорию старого кладбища. Значит, совсем скоро приедут домой. Да, скорее бы домой. На турбазу Юрке уже не хотелось. Не до конца опущенное стекло давило в подбородок, но удерживать голову сил не было. Ветер немного остужал кожу на лице, приводя в чувство, отрезвляя, выдувая через уши плавающую в мозгу муть. Когда «Волга» набирала скорость, например, съезжая с горки, картинка смазывалась, превращаясь в мельтешение черных полос и солнечных просветов между ними. Именно по просветам, становящимся все уже и тоньше, Юра понял, что на улице вечереет. Пересилив себя, он вновь нырнул в мешанину запахов душного салона.
1: «Сколько сейчас времени?»
0: С трудом сфокусировавшись на Люсе, спросил он.
1: «Много».
0: Не дождавшись, пока Люся созреет для нормального ответа, Юра попытался достать мобильный телефон, чтобы посмотреть самостоятельно, но ослабевшие пальцы не совладали с карманами узких джинсов. Машина катилась по грунтовой дороге, то падая вниз на манер русских горок, то по черепашьи вползая в гору. Под пальцами Михаила Матвеевича скрипела намотанная на руль изолента. Посвистывал летящий навстречу «Волге» ветер, дребезжала подвеска, за окном проносились кривые деревья и заваливающиеся кресты. Наконец, Ираида Павловна повернулась и, нацелившись в Кашина своим острым носом, сказала:
1: «Понимаете, Юрочка, мы немного заблудились. Да, заблудились».
0: «Да, похоже, где-то не там свернули», — поддержал супруга Михаил Матвеевич. Глупо поморгав, Юра сказал первое, что пришло в голову.
1: «Ну так поверните обратно».
0: Раздраженно фыркнула Люся. Маленький Коля гнусно хихикнул. Тяжело вздохнул Левтинин-старший.
2: «Понимаешь, Юрка, какое дело?» — начал он.
0: «Я уже поворачивал».
1: «Поворачивали?»
0: «А, часа три назад. Когда понял, что заблудились, сразу повернул». Удивленный Юра, ища поддержки, перевел взгляд на Люсю, но та отвернулась к окну, демонстративно не обращая внимания на Кашина.
1: «А сколько я уже...»
0: Во рту внезапно стало вязко, точно он разом съел килограмм черноплодной рябины.
1: «Сколько я без сознания?»
0: Долгое время ему никто не отвечал. Затем Колька, старательно загибавший перемазанные козявками пальцы, радостно воскликнул:
3: «8!»
0: «Чего 8?» — глупо переспросил Кашин.
1: 8 часов, Юрочка. Вы 8 часов не приходили в себя»,
0: — подсказала мама Левтинин.
1: «Мы уж думали, все».
3: «А ты бы и рада была!» — со злостью крикнула Люся.
2: «А ну замолчи немедленно!»
0: В голосе Михаила Матвеевича прорезалось таки раздражение.
2: «Как язык-то повернулся? На мать!»
1: «Да пошла она! Оба идите! Я говорила, надо было сразу оставлять, а вы...»
0: От криков и напряжения в голове Юрки щелкнуло. По лбу побежало что-то горячее и мокрое. Преодолевая слабость, он коснулся лица пальцами, поднеся их к глазам. По подушечкам, глубоко въевшись в отпечатки, точно краска на процедуре дактилоскопии расплылась кровь. Липкая, свежая.
1: «Кровь!»
0: — завороженно прошептал Кашин.
1: «Откуда у меня кровь?»
0: Вопли и взаимные обвинения внезапно стихли.
1: «Из носа?»
0: — неуверенно ответила Люся.
1: «Ты, когда в обморок грохнулся, у тебя из носа кровь побежала. Давление, наверное».
2: «Господи, да сколько можно уже врать?»
0: Перегнувшись через сиденье, Ираида Павловна злобно зашипела на дочь.
2: «Что ж ты за дрянь такая, а?
1: Парню осталось всего ничего, а ты все паинькой прикидываешься. Скажи уже, ну!»
0: Не дождавшись ответа от внезапно умолкшей Люси, похлопала Юру по колену и доверительно сообщила.
1: «Это вас Хугин клюнул, Юрочка. Вы не переживайте, уж если он кого клюнул, значит все, конец. Это папа у нас дурак дураком, все думает судьбу обойти, на зеленой своей развалюхе обогнать. Не переживайте, скоро все закончится».
3: «Скорее, чем ты думаешь», —
0: Люся прервала мать, кивнув в сторону лобового стекла.
2: «Да», — с тоской в голосе протянул папа Лехтинин. «Кажись, приехали».
0: И Юркин взгляд потянулся туда же, куда кивнула хмурая Люся. Туда, через опущенные плечи мамы и папы Лехтинин, через заляпанное грязью и глиной лобовое стекло, через бесконечно длинный зеленый капот, под которым устало переводил дух натруженный мотор. Туда, где посреди двух высоких валов рассыпчатой свежей земли стоял он. Тот самый масластый высокий могильчик в растянутой майке алкоголички, бывший некогда белый.
2: «Не выпустила ведьма старая», —
0: прошептал Михаил Матвеевич.
1: «Мишенька, нельзя так. Это же мама твоя все-таки», — укорила мужа Ираида Павловна.
0: Тот лишь кивнул, поджав губы, рывком распахнул дверь и выбрался наружу. Точно по команде могильщик закинул лопату через плечи, свесив руки по обе стороны черенка. Он был похож на тощие пугало, выставленные в поле, чтобы пугать ворон. Вот только вороны его не слишком-то боялись. Гигантская черная туша Хугина аккуратно спланировала с неба, встав рядом с могильщиком. Долговязый, словно только этого и ждал, поднял правую руку, приложил два пальца к виску, по-приятельски козырнув Кашину. И ушел. Просто развернулся и пошел прочь. Рядом с ним, вспарывая глину мощными когтями, вышагивал Хугин. Сложенные за спиной крылья напоминали полы черного фрака, по прихоти модельера, сделанного из вороньих перьев. Фигурки человека и птицы все удалялись и удалялись, пока не стали совсем крохотными. Тогда ворон подпрыгнул вверх, на лету ловко сцапав могильщика лапами за плечи, и, взмыв в закатное небо, быстро скрылся за тонким лезвием горизонта. Хотя последнее Кашину вполне могло показаться. Не понимая, где явь, а где последствия солнечного удара, Юра не сразу почувствовал, как чьи-то сильные руки выволокли его безвольное тело из машины.
2: «За ноги берите!»
0: — прохрипел над самым ухом голос Михаила Матвеевича.
2: «Тяжелый мальчишка! Спортсмен, что ли?»
1: «Спортсмен!»
0: — пропыхтела Люся откуда-то снизу, после чего ноги Кашина взметнулись вверх, и тело обрело приятную легкую невесомость.
1: «Нападающий университетской баскетбольной команды!»
0: Дернув ногами, Юра попытался вырваться из крепких рук.
1: «Ах ты ж сволочь!» — ругнулась Люся. «Мам, помоги! Он мне сейчас весь топик перепачкает!»
4: «Мама, Люся!»
1: «Коля, закрой рот!»
0: — неожиданно резко перебила сына Ираида Павловна. После чего в Юркину ногу вцепилась еще одна пара рук, окончательно лишив его возможности сопротивляться.
2: «Ну че встали, клуши?» «Поволокли уже!» — скомандовал Лехтинин-старший.
0: Земляные холмы поплыли навстречу Кашину. В затылок Юрки упиралось круглое пузо Михаила Матвеевича. Кашину хотелось попросить его остановиться, не делать того, чтобы они там не задумали, однако не мог оторвать взгляды от приближающейся разрытой могилы. В том, что это не свежая, а раскопанная старая могила, сомневаться не приходилось. Земляные валы рассыпались обширно, но все же недостаточно широко, чтобы скрыть оградку с узнаваемыми набалдашниками на угловых прутьях. Тут и там, будто чешуя неведомого монстра, из земли выпирала матово-черная плитка, безжалостно расколотая лезвием лопаты. С каждым шагом, которого он не делал, Кашину все лучше становился виден жадно распахнутый зев глубокой ямы, расположившейся между двумя земляными холмами, как рот между толстых щек. Изголовье вскрытой могилы венчало черное надгробие, с которого в предвкушении скалило длинные желтые зубы фотография Нойты Тойвовны Лехтинен. Исчезла благообразная старушка с зализанными седыми волосами. Вместо нее Кашину недобро улыбалась всклокоченная ведьма с бездонными провалами пустых глазниц. И, наконец, поняв, что сейчас будет, Юра закричал, что было мочи, и загнулся всем телом, стараясь вырваться, выскользнуть, отбиться. Вскрикнула от боли предательница Люся, когда в плечо ей угодила рифленая подошва кроссовка. Растерянно охнул Михаил Матвеевич, не ожидавший удара затылком. Взволнованно заверещал мерзавец Коленька. Но было уже поздно. Семейство Лехтинен, подобно воинам, тараном, высаживающим ворота вражеского замка, с разбегу влетели на земляной холм. На секунду Юра завис над ямой, всего на секунду, и этого времени хватило ему, чтобы увидеть, что яма не имеет конца. Она тянется вниз, насколько хватает взгляда, и даже солнечные лучи бессильно умирают, так и не достигнув ее дна.
3: Чтобы почувствовать,
0: что под мягким запахом свежей сырой земли прячется гниль и тухлятина, как запах пота прячется под химическими ароматами дезодоранта.
3: Чтобы услышать,
0: как где-то на дне, в самом низу, воет рыщущая во тьме ведьма с вытекшими глазами. Воет и визгливо хохочет в радостном ожидании.
3: Попытавшись остановить неминуемое падение, Кашин широко раскинул руки и ноги в надежде зацепиться за могильные стены. Но внезапно понял, что расстояние между ними исчисляется десятками, сотнями, тысячами километров, и никак не достать, и никак не удержаться. И будто это понимание обрезало последнюю ниточку, чудом державшую его в воздухе, Юра рухнул прямо в беспросветную тьму, навстречу безумному смеху и голодным всхлипам.
0: Некоторое время семейство Лехтинен переводило дух, старательно не замечая полных ужаса криков, несущихся из-под земли. Упершись ладонями в колени, Михаил Матвеевич шумно дышал, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Его дочь с сожалением разглядывала земляной отпечаток кроссовка на своем белоснежном топике.
5: «Ах, как же меня это утомляет!»
0: Устало прикрыла глаза Ираида Павловна.
5: «Ненавижу родительский день!»
3: «Так надо было дома остаться и не ехать никуда!» Внезапно вскинулась Люся. «Чем мы сюда каждый год приезжаем? Скоро ни одного нормального пацана в городе не останется, всех бабки скормим!»
4: «Не бабки, а бабушки!» Встрял Коленька.
5: «Ага, не ехать!»
0: Глазки Ираиды Павловны испуганно забегали.
3: «Спасибо, один раз уже попробовали!»
2: «Не спорь с матерью!»
0: Пресекая попытки дальнейших споров, отрезал Михаил Матвеевич.
2: «Ты тогда еще младше Коленьки была, совсем ни шиша не помнишь. Нельзя не ездить, нельзя. А и не брать их, если... Что тогда? Кого бабки оставлять будем? Тебя? Маму? Или уж Кольку ей сбросим? На кого Хунин укажет, а?»
0: Не решаясь спорить с отцом, Люся спрятала глаза. И все же, стараясь оставить последнее слово за собой, раздраженно бросила:
5: «И стоило тогда комедию ломать. Сразу бы его бабки отдали, так уже бы 100 раз назад вернуться успели».
2: «А вдруг бы в этот раз не взяла?» Отрешенно пробормотал Михаил Матвеевич. «Нельзя сразу. Не по-божески как-то».
5: «А держать детей в душной машине на такой жаре — это по-божески? Меня, между прочим, на турбазе заждались уже, наверное».
4: «Да кому ты там нужна, шалава крашеная?»
0: По-взрослому зло съехидничал Коленька.
5: «Ах ты, ублюдок мелкий!»
0: Люся удивленно округлила глаза и попыталась отвесить младшему брату подзатыльник, но тот проворно перехватил руку с неожиданной силой, отведя ее в сторону. Глядя прямо в глаза девушке в 2 раза выше и больше его самого, он предостерегающе покачал головой, и Люся, вывернув покрасневшие запястья из стальных пальцев маленького мальчика, поспешно отошла в сторону. Коленька проводил ее тяжелым взглядом, в котором еле видной искоркой мерцала победная ухмылка. Убедившись, что повторной атаки на его голову не предвидится, он в перевалочку подбежал к матери, дернул ее за руку и противно загундосил.
6: «Мам, я писать хочу!»
5: «Пап, поехали уже!»
0: Согласилась Люся, потирая запястье.
3: «Да, Мишенька, правда, поехали домой, а?»
0: Стоящий на краю могилы Михаил Матвеевич встрепенулся, услыхав свое имя.
2: «И то верно. Старую проведали, можно и домой. Давайте-ка, раньше начнем, раньше закончим. Раньше дома будем».
0: Сбросив с себя гипнотическое оцепенение, навеянное бездонной земляной ямой, он подошел к багажнику «Волги» и вынул оттуда большую лопату с широким лезвием. Следом на свет появились две лопаты поменьше для женщин. Последним из багажника был извлечен небольшой металлический совок на длинной ручке. Маленький Коленька очень любил чувствовать себя частью большого семейного дела.

Рассказ Олега Кожина «Родительский день» сопровождала музыка проектов Beat Basic с альбомом «Миг» и Panda Cetamol с альбомом «Crestfallen». Оба выпущены на лейбле REC-72.

Давай, парень, засади-ка им. Дай им понять, что ты не слабак, и задашь им жару. Да, по сравнению с тобой все они протухшие ублюдки, понятно? Всади им штык в задницу, парень, давай, сынок. Мы ждали только тебя, чтобы задать хорошенькую взбучку этим вонючкам. Вот увидишь, они наложат в штаны, когда мы помчимся в атаку с нашим знаменитым индейским воплем. Да-да, тем самым.

0: Как пить дать, они перепачкаются в своем дерьме, когда им придется улепетывать от нас со скоростью звука. Им даже не удастся пустить в ход свои несчастные хлопушки. Высота 255? Считай, что она у нас уже в кармане, сынок. Можно сказать, мы ее уже взяли. Ну, все, навози. Рванули? Ты готов? Ну, конечно же, готов, дружище. Яу! Пошел! Давай! И ты даешь. Сжимая до боли в пальцах автоматическую винтовку G3, ты выскакиваешь чертиком из-за бруствера, усыпанного осколками снарядов, и устремляешься вперед по болотистой равнине. Хлюп, хлюп, хлюп. Твои сапоги рейнджера оставляют в грязной жиже глубокие следы, славные следы, следы того, кто поднимается в атаку под огнем противника. Черт побери, а ведь противник, черви вонючие, засевшие на высоте 255 за баррикадами из мешков с песком, зарывшиеся по уши в свои траншеи, не очень-то дает нам спуску своим огнем. Козлы! А вот этого вы не нюхали? Вы же все равно подохнете. Вы палите из своих допотопных берданок, и пули жужжат в воздухе, будто опаздывающие куда-то пчелы. Можете палить, сколько вам вздумается, сволочи. Все равно вы неумехи и мазилы. Их пули либо дырявят болотную жижу, либо рикошетят от нее замысловатыми зигзагами. Пули поднимают маленькие мутные фонтанчики повсюду, словно кто-то вышивает причудливые кружева на сером сукне топкой равнины. Но фонтанчики так далеко от тебя, что не стоит обращать на них внимания. Ты бежишь, скидываешь свою G3 и ставишь переключатель вида стрельбы в положение «автоматический огонь». 20 увесистых свинцовых штучек покоятся в магазине, еще 10 таких магазинов висят у тебя на ремне. А еще есть гранаты. Пусть только глупая башка кого-нибудь из вас замаячит среди мешков с песком. И вы тогда прочувствуете на своей шкуре, что такое атака. Напевают пули, летящие россыпью в воздухе с сумасшедшей скоростью. Время от времени с деревьев падают ветки, скошенные раскаленным свинцом. Тебе наплевать на все это, ведь ты неуязвим. Еще примерно 200 метров по прямой, и ты ворвешься в их проклятую траншею. Ты и все остальные, потому что никто из вас не упадет до взятия высоты. Что ж, может быть, упадут двое-трое. Ведь не исключено, что одна из этих ошалевших пчелок ужалит кого-нибудь в грудь, швырнув его навзничь в грязь. Прыжок влево, прыжок вправо. Ты похож на горного козла, но зато не поймаешься в этой игре, сынок. Бух! Граната, брошенная по навесной траектории из-за баррикад, взрывается неподалеку от тебя, поднимая облако распыленной грязи. Кто-то впереди пошатывается, одна нога у него превращается в изувеченный обрубок, который несчастный зажимает обеими руками, выкрикивая отборные ругательства. Еще 100 метров. Ты выпускаешь длинную очередь по мешкам, и G3 трясется в твоих руках, словно женщина в экстазе. 600 выстрелов в минуту. Яу! Ты перепрыгиваешь через чье-то тело, лежащее ничком в грязи, и начинаешь взбираться по склону высоты 255. Пчелы по-прежнему жужжат у твоих ушей. Ты вопишь во всю глотку, твои глаза сверкают от ярости, твои челюсти сжаты до боли в зубах, оскаленных от предвкушения близкой победы. Еще одна перебежка, еще один рывок и... Эй, что с тобой? Откуда взялась эта мучительная, рвущая легкие сердце боль? Что это за взрыв пурпурных звезд в твоей груди? Послушай, да ведь через эти дырочки между твоими ребрами сочится твоя жизнь. Задержи ее! Останови! Не поскользнись! Но ты уже скользишь назад. Твоя левая нога цепляется за торчащий из-под земли корень дерева. Ты растягиваешься на земле во весь свой рост, а левая нога неестественно вывернута и не дает тебе скатиться к самому подножию высоты. Почему ты лежишь, рассматривая выпученными глазами серое небо и пуская розовые пузыри бессмысленно разинутым ртом? Что с тобой, старина? Ты уже не отвечаешь? Нет, и уже не ответишь. Ты же мертв, идиот. Вперед, парень! Перед тобой негодяи. И знаешь почему? Знаешь, чего они хотят? Эти ублюдки обещают нам полное равноправие, а сами предпочитают иметь больше прав, чем все другие. Усек, что я имею в виду? Хочешь, я скажу тебе, что произойдет, если эти мерзавцы выиграют войну? Придет конец свободе. Все инакомыслящие будут отправлены на полевые работы или пущены в расход в три счета. Ты помнишь, сколько в свое время отправил на тот свет папаша Сталин? 20 миллионов, а красное солнышко Мао даже не сосчитать. Вот оно как. Поэтому, если не хочешь коротать свои дни в концлагере, жми на педаль, сынок. Выжимай из машины предельную скорость. Круши все на своем пути. Швырни 50 тонн брони на эти гнилые укрепления. Покажи им, что ты не из тех, кому можно запудрить мозги. Не для нас с тобой коммуналки с одним туалетом на весь этаж. Не для нас с тобой трехчасовое стояние в очередях с прот-талоном, дающим право на 4 репода и то по праздникам. Не для нас котлеты из разваренного картона, которые стоят добрую половину месячной зарплаты. Скажи им в лицо, что ты хочешь спать с той женщиной, которая тебе по душе. Ведь эти гомики не знают, что это такое. Давай, парень, за твоей спиной целый образ жизни, и весь свободный мир зависит сейчас от быстроты гусениц твоего танка. Ты спаситель человечества. Они засели на твоем пути в своих вонючих норах. А ну-ка, залепи в них парочку горячих, да побольше калибром. Вот так! Здорово, верно? Они прямо по курсу. Засели, сволочи, в укрепление. Вперед! Да, ты мчишься в атаку. Давняя ненависть сжимает тисками твою грудь. Здоровый боевой пыл заставляет сильнее биться твое сердце. Вперед! Пристегнувшись ремнями к мягкому сиденью, амортизирующему толчки, неотрывно глядя в панорамный прицел, вцепившись в универсальный пульт управления, двигая ногами чуткие педали фрикционов, ты несешься вперед. Альфонс, скоро ворвешься в глубину их обороны. Эскарпы, колючая проволока, если она еще не уцелела после тысячного по счету артналета, рвы и траншеи, все это тебе нипочем. Все это ерунда для 50 тонн лязгающей стали, несущихся со скоростью 70 км в час по мокрой равнине, где стальные осколки блестят, как стекляшки среди тысячу раз перепаханной земли. Сжавшись в комок в своей бронированной машине, укрыв лицо за пластиковым пуленепробиваемым щитком, ты обливаешься потом в парниковой духоте танка. Пахнет жженой резиной, кипящим маслом, сгоревшим керосином и раскаленной сталью. Тебе просто нечем дышать, это факт, но ты по-прежнему мчишься вперед. Ракеты и снаряды свистят вокруг твоей брони, вокруг этого несокрушимого панциря, который несет тебя с головокружительной скоростью на вражескую крепость. Снаряды впиваются в грязь и возносят к небесам фонтаны грязной воды, а ты все мчишься. Укрытый 20 сантиметрами лобовой брони, ты чувствуешь себя неуязвимым, будто плывешь на железном плоту по океану грязи. Иногда гусеницы танка пробуксовывают в мешанине пробитых броневых листов, выбитых опорных катков, развороченных шасси, погруженных в вязкий грунт. Но твой танк продолжает храбро мчаться прямо на стену, окруженную вспышками залпов, словно огнями святого Эльма. Разрушить ее! Ты вопишь в экстазе атаки, и как раз в этот момент противотанковый снаряд пробивает броню твоей машины под мертвым углом, проделывает в башне коническую дыру и разрывается примерно в метре за твоей головой. За твоей головой? У тебя уже нет ее, приятель. Разделай их под орех, Джо! Видишь, как они забегали, сволочи? Как тараканы. Они и есть тараканы. Или жуки навозные. И если мы их не остановим, они заполонят весь мир, как саранча, как муравьи, как тараканы. Их нужно уничтожить, словно вредных насекомых. Эта раса размножается быстрее, Джо, чем их успеваешь давить. Им нечего стало жрать у себя в стране, они полезли к нашему куску хлеба. Убивай их, Джо. Они прут волной, черной лавиной. Ты ведь не позволишь этим черномазам наводнить твою страну, а? Ты же не дашь им насиловать наших жен и дочерей. Давай, Джо, угости их горячим свинцом. Забей нигерам пулями глотку. Видишь, им это не понравилось, оборванцы. У них даже нет приличной формы, вшивые сволочи. А что у них за оружие? Палки, копья, мачете. И этим они собираются поставить нас на колени. Умрешь со смеху, Джо. Давай, пали! Эй, что такое? Я говорю и даже не заметил, что ты уже начал стрелять по этой Араве.
1: Ты стреляешь по Араве. Указательный палец нажимает на тугой спусковой крючок. Приклад Льюиса молотит в плечо. Левая рука опирается на пулемет, который раскаляется с каждой очередью все больше, невзирая на систему охлаждения сжатым воздухом. Перед тобой на серой равнине, покрытой водой и стальными осколками, ряды навозных жуков с воплями и песнями поднимаются в атаку. Их ряды то скудеют, то вновь смыкаются. Когда же они перестанут лезть? Но не беспокойся, Джо, с тобой Бог. Они слуги дьявола. Они лезут из ада, чтобы опять туда вернуться на острие свинцовой пули. Твой указательный палец скрючен, он уже устал нажимать спусковой крючок. Твой второй номер заправляет новую ленту в пасть казенника, и пули похожи на продолговатых летающих рыбок с длинным клювом. Ра-та-та-та-та, бог ты мой! Если бы не болела так сильно голова, все было бы намного лучше. Но головная боль сверлит твои виски, лоб и затылок, словно на череп поставили 20-этажный дом. Ты почти ничего не видишь, но перестаешь выпускать очередь за очередью. Ра-та-та-та-та. Черт, кончились патроны, ты вопишь, давай ленту, придурок! Но второй номер валяется в окопе, растянувшись во весь рост брюхом кверху, и алая булькающая струя хлещет из его разорванной пулей глотки. Он дал поймать себя на мушку, идиот! Ты слегка замешкался, черт, если бы не эта адская головная боль. Потом тянешься к коробке с патронами, достаешь заряженную ленту, но эти сволочи уже вырастают на бруствере. Твоя рука тянется к бедру, где в кобуре висит кольт 45-го калибра. Их лица искажены гримасой ненависти. Они уже совсем близко. Твоя рука еще только ложится на рукоятку кольта, а негр в маскировочном комбинезоне уже прыгает на тебя со штыком наперевес, направленным прямо в твой живот. Сначала это напоминает булавочный укол. А секунду спустя мучительная боль от холодной стали разрывает тебе все нутро. А еще через секунду у тебя внутри словно начинается извержение вулкана. Серое небо качается над тобой, становясь красным, коричневым, темно-фиолетовым, черным. У тебя еще остаются 3 минуты жизни, прежде чем ты истечешь кровью. И ты истекаешь. Истекаешь. И вытекает из тебя не только кровь, но и мозги. Вот уже все чернеет, и внутри, и снаружи тебя больше ничего нет. И ты тоже уже не существуешь. Послушай-ка! Нет! Пока! Ау! Давай, дави! Ух, не способны! Звук голоса вырывает тебя из мрака. Ты выпрямляешься, делаешь несколько глубоких вдохов разинутым ртом, словно рыба, вытащенная из воды. Голос пытается что-то сказать тебе, но ты не можешь понять его, он слишком далеко. Это всего лишь бормотание, почти неразличимый и постоянно заглушаемый помехами голос. Атакуй, как... Ты подносишь руки к ушам, затыкаешь их. Твои глаза затуманены, в твоем поле зрения расплывчатые тени, которые механически и бестолково двигаются в разные стороны. Ты сильнее зажимаешь руками руки, но настойчивый шепот, от которого ты хочешь избавиться, не стекает. И тогда тебе становится ясно, что он идет не откуда-то извне, а рождается прямо в твоей голове, что он часть твоего «я». Ты по-прежнему дышишь с большим трудом. Да и чувствуешь себя в целом неважно, просто отвратительно. Мозг воспринимает по нервам глухую пульсирующую боль. Кажется, будто твоя грудь разрывается при каждом вдохе, как слишком туго натянутая простыня. Твой живот подвергается таким жгучим коликам, словно в нем завелись стая прожорливых бактерий, несколько острых аппендицитов и парочка перитонических язв кишечника. Ты наклоняешься вперед. Тебя тошнит, но рвота не получается. Ты ощупываешь руками почву вокруг себя, будто ищешь точку опоры в круговороте нахлынувших со всех сторон ощущений, но кругом лишь мокрая земля, болотистый грунт, в который ты с мерзким хлюпаньем погружаешься. Ты вытаскиваешь ладони из грязи и проводишь ими по своему скрюченному болью телу. Ты обнаруживаешь, что на тебе надет бесформенный комбинезон цвета хаки, что на ногах у тебя ботинки на шнурках, что металлическая каска давит на твою голову, а под подбородком проходит ее кожаный ремешок, что с своего пояса свисают длинный кинжал, его называют штык-ножом, вспоминаешь ты, ребристые металлические яйца, гранаты, мешочек с продолговатыми железными коробочками, это магазины в подсумке, а рядом с тобой, наполовину утонув в грязи, лежит длинноствольная винтовка. Вперед! Бормочет очень далекий, гулко отдающийся в голове голос. Ты делаешь попытку встать, и у тебя сводят судорогой все мышцы, словно ты только что получил беззвучный приказ схватить винтовку, перепрыгнуть через бруствер и помчаться с криком. Твое зрение немного прояснилось, и ты можешь видеть вокруг себя людей в военной форме, перепрыгивающих через бруствер с винтовками наперевес. Ты слышишь их крики, а потом эти люди исчезают в круговерте фонтанов земли и дыма. Голос, звучавший внутри головы, затихает, словно последовал за бегущими. Вот его уже совсем не слышно, он пропал. Но зато теперь ты отчетливо слышишь шум боя, в котором, как тебе смутно помнится, участвовал сам. Наконец ты встаешь.
2: Совсем рядом с тобой на мокрой земле лежит труп солдата со скрещенными на груди руками и с лицом, превращенным в кровавое месиво. Лицо напоминает макет местности, по которой прошелся огненный смерч. Дрожат и отворачиваешься. Твои руки цепляются за бруствер. Твой взгляд упирается в следы армейских сапог, уходящие вдаль от окопа. Перед тобой по серой равнине, которая простирается от одного края горизонта до другого, и над которой стелится, подобно густому туману, пороховой дым, бегут люди. Над ними, как огромная грязная лужа, висит темно-серое безнадежное небо. Люди в военной форме бегут от одного края горизонта к другому в одном темпе, будто заведенные. Иногда на поверхности равнины вырастают фонтаны земли, смешанные с черным дымом. И тогда люди падают и вжимаются в грязь. Война. Да, это война. Те, что бегут там впереди, и те, что падают на равнине, это твои товарищи.
1: Товарищи? Но ведь ты не можешь припомнить ни одного лица, ни одного имени. Ты не знаешь, что делаешь здесь, в этом грязном окопе.
2: Ты отходишь от бруствера, срываешь с головы каску, расстегиваешь ремень, который тут же падает в грязь и тонет в ней под тяжестью подсумка, гранат и прочих железок. Выбираешься из окопа и пускаешься бежать по лужам в обратную сторону от линии фронта. Ты бежишь к туманному и потому странно близкому горизонту между деревьями, изрешеченными пулями и осколками, между покосившимися рэперными фанерными знаками. Скользишь по грязи, где осколков больше, чем камней. В голове у тебя только одна мысль — выбраться отсюда. Шум боя затихает позади тебя, и даже боль, отдающаяся эхом во всем теле, немного притихла. Ты думаешь лишь об одном — удрать. И ты бежишь, смываешься, дезертируешь. Но куда бежать? Ты даже не задаешь себе этого вопроса. У тебя нет для этого времени, и вскоре проблема решается сама собой. Туманный горизонт равнины внезапно начинает колебаться, и ты пробегаешь сквозь какую-то прозрачную стену, состоящую из множества водопадных струй. И вот ты уже на той стороне. На той стороне ничего нет, кроме металлической стены, простирающейся влево и вправо, насколько хватает взгляда. В стене зияет вход огромного туннеля, ведущего в толщу металла. Ты инстинктивно оборачиваешься, но позади уже нет ни болотистой равнины, ни тяжелого оловянного неба. Остается лишь нереальный зеркальный блеск барьера, через который ты пробежал без малейших усилий. У тебя нет выбора. Ты входишь в туннель, пачкая своими грязными ботинками его металлический пол. Теперь ты находишься в огромном зале, стены которого сделаны из серого металла. Зал такой большой, а потолок его такой высокий, что мозг отказывается воспринимать размеры помещения. Высоко-высоко на пересечении стены потолка вырисовываются огромные прямоугольные окна, наполняющие желтым светом усыпальницу. Ты находишься именно в усыпальнице, потому что вокруг, повсюду тебя распростерты тела, застывшие в трупном окоченении. Иные покоятся в неком подобии саркофагов со стеклянными крышками, другие просто лежат в одну линию на скамьях, выкрашенных в белый цвет. На некоторых, как и на тебе, надета военная форма, остальные полураздеты или вовсе наги. Тишина, царящая в этом зале вечного сна, оглушает. И ты невольно ступаешь по полу так осторожно, будто он покрыт тонкой яичной скорлупой. В зале довольно прохладно. Ты подходишь к одному телу, к другому. Кружишь между саркофагами, иногда недоверчиво касаясь кончиком дрожащего пальца мертвой равнодушной плоти, блестящей от дезинфекционного раствора. Кое-какие тела целые и невредимые. В некоторых чего-то недостает. У одних нет головы, порой наоборот, чья-то голова без тела смотрит на тебя остекленевшими глазами из-под прозрачной крышки саркофага. У третьих нет ни рук, ни ног, и эти конечности лежат отдельно на длинных столах. Часть безжизненных тел аккуратно вскрыта. Другие представляют собой чудовищные скромсанные анатомические муляжи. Есть тела, рассеченные по всей длине, от горла до паха, так что можно изучать каждый внутренний орган в отдельности. Другие превращены в кровавые месиво переломанных костей и разодранного мяса. Черепа одних тщательно распилены чуть выше бровей, у других же черепная коробка расплющена и вдавлена внутрь. Что это за морг, куда ты случайно попал? Что это за ремонтный цех, где скапливаются тела, изувеченные в мясорубке войны, которая идет там, снаружи? Кажется, ты начинаешь понимать, в чем здесь дело. И тогда комочек страха внутри тебя постепенно разрастается до размеров огромного шара. С самое ужасное — это не ряды мертвых тел, а то, что скрыто в их аморфных внутренностях. В одном — пучок цветных пластмассовых проводов, дублирующих главную артерию. В другом — металлический цилиндрик под сердцем. В третьем — эбонитовый черный ящичек, прикрепленный к позвоночнику. В четвертом — прозрачный кварцевый кристалл, встроенный в головной мозг. Кто эти люди? Что с ними сделали? Они на самом деле люди? Вопросы скачут в твоей голове. И в тот момент, когда самый главный и самый важный вопрос появляется в твоем мозгу, когда ледяные щупальца страха сжимают твои нервы, и когда ты вздрагиваешь всем своим телом, все, в который уже раз перестает для тебя существовать. Пронзительный звонок нарушает тишину усыпальницы, но ты его не слышишь. На тебе останавливается луч прожектора, бьющий откуда-то сверху, но ты его не видишь. Вот ты уже неподвижно сидишь на длинной скамье. Часть потолка отодвигается, и с металлического неба спускается гигантская рука, которая осторожно берет тебя большим и указательным пальцами и поднимает куда-то вверх. Наверное, в рай для славных воинов, павших в честном бою смертью храбрых. Но этого ты уже не осознаешь. Ты уже ничего не осознаешь, бедная маленькая штучка. Техник Гюнтер Женруа запустил руку в ящик под номером 37, осторожно взял большим и указательным пальцем миниатюрную боевую единицу ГМП-999-15, вовремя обнаруженную им и отключенную. Ослабленный контроль в цепях управления боевой единицей ГМВ-999-15 вскоре был восстановлен, и оживленный андроид ростом 8 сантиметров был возвращен на крохотную скамеечку в ящике, чтобы сыграть очередную роль в новом сценарии тактического боя в следующем эпизоде этой нескончаемой военной игры.
3: Давай, дружище, выбьем все зубы, выпусти наружу их кишки, покажи им, на что ты способен, не правда ли, у тебя уже чешутся руки, парень? Ну что ж, можешь рвать их на куски зубами и ногтями, приятель. Давай, старина, атакуй, бей, кроши, бегом, марш!
2: И ты, конечно же, бежишь.

0: Только что вы слышали рассказ Жана Пьера Андревона «В атаку» в переводе с французского Владимира Ильина.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Нудный мелкий дождь сыпался с неба, вызывая сожаление о забытом дома зонтике. Инспектор Торренс склонился над телом и поморщился. Слишком знакомой была картина. Убитый лежал ничком, ворот рубахи практически оторван, голова повернута так, чтобы был виден только затылок с двумя трогательными макушками среди темных, слегка вьющихся волос. Говорят, что две макушки – признак редкой удачливости. Да, счастливчик. На испачканной землей бледной шее отчетливо выделялись четыре аккуратных дырочки, четыре запекшиеся ранки, и вокруг них сине-багровые гематомы. Номер 13. «Все, забирайте его, ребята, он ваш», – устало махнул рукой инспектор. Потом вздохнул и покачал головой. «Где Мартин?» Из-за мокрых кустов появился высокий мужчина в длинном черном плаще и глубоко надвинутой на брови шляпе. Фетр серебрился микроскопической дождевой пылью. Инспектор снова поморщился. Мартин Ланс ему категорически не понравился еще во время их первой встречи 3 месяца назад. Не нравился и до сих пор. Слишком они были разные. Уволень полицейский, всю жизнь разыскивавший воришек и убийц, и картинно мрачный Мартин Ланс, агент элитной группы V-16. Если бы не строжайшие указания начальству, послал бы инспектор Торренс агента Ланса куда подальше. А нет, должен терпеть. Называть словно близкого приятеля Мартином и повсюду таскать за собой. И ради чего? Никакой пользы от него нет, путается под ногами, вмешивается в расследование. Да еще эта комната. И почему для расследования серии странных убийств выбрали именно его, Теда Торренса? «Мерзкая погода», – зачем-то грустно сообщил инспектор. Мартин в ответ кивнул. Оба проводили взглядом пластиковый мешок с трупом, который уже грузили в фургон. «Надеюсь, ты доволен?» «Погодой?» – удивился агент Ланс. «Нет, новым объектом». Инспектор поймал себя на том, что слишком часто морщится, и пожал плечами. И плечами он слишком часто пожимает. Проклятье. Никогда не думал, что у него есть нервы, а они есть, черт их раздери. «Объектом доволен», — невозмутимо ответил Ланс. Потом зачем-то подошел к стене дома и провел рукой по полированному граниту цоколя. Осевшая на стене морось оставила на красновато-буром камне мокрые полосы. Ланс брезгливо стряхнул с пальцев капли воды. «Доволен», — повторил он и улыбнулся. На тонких губах агента улыбка выглядела неумело нарисованной и до предела искусственной, хотя улыбался он совершенно искренне, радовался новому мертвецу. Торренс молча зашагал по дорожке к машине. Его шляпа была старой, и фетр давно утратил способность отталкивать влагу, так что старомодный головной убор инспектора изрядно промок, и с его полей противно капало. По небу неслись черные клочковатые облака, ветви деревьев уныло покачивались. Конец сентября, ненастье, серийные убийства, тошнотворный тип из V-16 и никакого просвета. Сейчас они поедут в офис, так нейтрально называется это место, офис. Единственное, на что можно рассчитывать, это какой-нибудь маленький бар по дороге, где удастся торопливо проглотить стаканчик дрянного виски, чтобы не заработать простуду. Сержант Сэм Откинс проводил шефа сочувственным взглядом. С тех пор, как появился агент Ланс, инспектор выглядел удрученным и непривычно нервным. И это старина Торренс по прозвищу «Ленивый Гризли». Куда катится мир?

0: Инспектор Тед Торренс скоротал промозглый вечер в офисе за новеньким письменным столом, читая собранные к этому времени данные об убитом. Итак, Уильям Бирс, 25 лет, холост, сын вполне обеспеченных родителей, окончил престижный университет и работал в крупной фирме по производству автоматизированного оборудования. С полицией дел не имел, жил один в центре города. Невеста тоже из приличной семьи, Сара Мирой, свадьбу собирались сыграть после Рождества. И какого, спрашивается, дьявола молодого Уильяма занесло этой ночью в загородный сад? И не просто сад, а сад богатого поместья Фенриров. Жена этого самого Фенрира и вызвала полицию, обнаружив труп на дорожке среди отцветающих розовых кустов. С утра дождя еще не было, он пошел позднее и не успел смыть с утрамбованной земли следы двух человек, двух мужчин. Один из которых... В общем, только агент Ланс знает, кто этот второй. Стоило инспектору вспомнить о Лансе, как он словно материализовался за его спиной. Торренс вздрогнул. Он не любил, когда к нему сзади вот так неслышно подходили даже хорошо знакомые люди. Инстинкт. И ведь что удивительно, Мартина Ланса вполне можно было назвать красавцем. Высок, строен, и лицом вышел, этакий смуглокожий мачо с пронзительными голубыми глазами. Но от взгляда этих глаз становилось не по себе. Такое абсолютное равнодушие сквозило в них. Еще почти полное отсутствие мимики, никаких эмоций на лице, кроме обязательных улыбок. Лучше бы этот тип вовсе не улыбался. Порыв ветра за окном хлестнул дождевыми струями по стеклу. Да, погодка. «Инспектор, если хотите, вас отвезут домой. Сегодня мне предстоит скучная ночь у монитора, и вам совершенно незачем тут маяться». В голосе Ланса не было абсолютно никакого сочувствия. Вся эта видимость сотрудничества и равного партнерства гроша ломаного не стоит. Тед Торренс нужен тут только для прикрытия и облегчения непонятной деятельности во имя таких же непонятных задач. Офис неведомой организации, лабиринт коридоров, попасть в которые невозможно, камеры слежения и сканеры на дверях, постоянные совещания за закрытыми дверями. Торренс сделал вид, что ничего не замечает, не задавал вопросов, понимая, что ответа не дождется. И все же чувствовать себя пешкой в чужой игре было противно. Он пожал плечами и поднялся с удобного крутящегося кресла.
1: «Домой так домой».
0: Давно ясно, что никакие расследования не нужны Лансу и его коллегам. Им нужно было другое – жертвы неуловимого маньяка. Те самые мертвые тела, которые свозились в офис, в комнату с десятками телеобъективов и датчиков, натыканных по стенам и потолку, трупы с черными ранками и гематомами на шее. Иногда Торренс заходил в кабинет Ланса, смотрел на огромный монитор, показывавший всегда одну и ту же картину, два ряда пластиковых столов с укрытыми полупрозрачной тканью неподвижными фигурами. Сколько их? Должно быть 12. Самого первого успели кремировать до того, как объявился Ланс. Хотя позавчера увезли в городской морг еще одного. Значит, 11. 5 женщин и 6 мужчин, включая Уильяма... Как его там? Бирса... Да, Бирса. 25-летнего счастливчика с двумя макушками, так и не дожившего до собственной свадьбы. Инспектору вдруг ужасно захотелось курить. В помещениях это было строжайше запрещено. Слишком тонкая электроника не выносила табачного дыма.
2: «Проклятие! Скорее, на свежий воздух, пусть под дождь, но только затянуться теплым дымом и забыть слегка кислый синтетический запах офиса». За 3 месяца он так и не смог привыкнуть к нему. И к напичканным электроникой комнатам, и к молодым людям в серых костюмах, вежливым, но крайне неразговорчивым.
0: Торренс никогда не думал, что будет так тосковать по своему прокуренному кабинету с обшарпанной мебелью, по шуму, суете и бесконечным телефонным звонкам. Но приказ есть приказ. И он, старый служака, бестолковый анахронизм, толком не умеющий обращаться с обычным компьютером, неуклюжий и неловкий, вынужден маяться в непривычной обстановке и пытаться, вопреки всему, разыскать того, кто убивает людей всегда одним и тем же способом. Инспектор поморщился, пожал плечами и, шаркая подошвами, поплелся к выходу. Ланс проводил его задумчивым взглядом.

У меня болит шея. У меня очень болит шея. Я хочу прикоснуться к ней, но рука путается в чем-то невесомом. Мне страшно. Я не помню, как и где я уснул. Так бывало в детстве, когда, устав от игр, я падал в странные сновидения, а потом в ужасе открывал глаза, не понимая, где я и что со мной. И лишь спустя пару минут начинал соображать, что задремал на траве у реки, а гнавшееся за мной чудовище было привидевшимся кошмаром. Это сон. Только сон. А шея болит от того, что я лежал в неудобной позе. Я открываю глаза. Белый, бесформенный мир, наполненный молочным светом и не имеющий границ. Первая мысль — это вечерний туман поднялся от реки, и я потерялся в нем. Вторая? Второй мысли не было. Мне снова становится страшно, и я зажмуриваю глаза. Спокойно. Меня зовут Уильям Бирс. Мне 25 лет. Сегодня 22 сентября или уже 23. Неважно. Я помню, кто я, и это сейчас самое главное. Господи, ну почему так болит шея? Нужно успокоиться. Не открывая глаз, я осторожно провожу рукой вдоль собственного тела и обнаруживаю, что лежу совершенно голый. Этого еще не хватало. Забыв о страхе, я рывком сажусь на своем ложе, чувствуя, как что-то скользит по коже, словно с меня спадает невесомая шелуха. Веки распахиваются сами собой. Чушь! Это всего лишь тонкая простыня и никакого тумана. Я в комнате. В самой обычной комнате. Голубоватые стены, белый потолок, круглые кляксы светильников. Типичная больница. Черт, неужели я попал в аварию? Но почему я вполне свободно двигаюсь? Только шея. От прикосновения боль усиливается, но все же терпеть можно. И куда подевались эти чертовы врачи? Я встаю на слегка дрожащие ноги,

Под легким нейлоном лежит девушка. Мертвая девушка. Голая девушка с мраморно-бледным лицом и разметавшимися словно во сне светлыми прядями. Одна из них прилипла к правому веку, перепутавшись с ресницами, и мне хочется убрать ее. Я бы сделал это, если бы девушка не была такой беззащитно обнаженной, с маленькими сморщенными сосками и темными, курчавящимися на лапке волосами. И я, не решаясь прикоснуться, истуканом застываю над нею, переполненной жалостью и сочувствием. Потом, спохватившись, снова с головой укрываю ее, словно прячу от чужих глаз. Я даже как следует не рассмотрел ее лицо. «Скотина, зато ты успел рассмотреть все остальное», — ворчит моя совесть. «Я соглашаюсь. Я привык соглашаться со своей совестью». «Мне нужно выбираться отсюда. Оставаться дольше в этом царстве мертвых мне совершенно не хочется». Стараясь больше не смотреть по сторонам, я устремляюсь к белой пластиковой двери, и словно по заказу она распахивается мне навстречу. Парень, стоящий на пороге, улыбается. «Улыбка эта мне совершенно не нравится. Ужасно неприятно стоять голым перед этим ухмыляющимся типом». И тут я вспоминаю, что видел его раньше. –

Инспектор закурил вторую сигарету и откинулся на мягкие подушки сидений. Кажется, водителю не нравилось, что он курит, но молчал. Вышколены. За стеклом проносились размытые пятна фонарей и освещенные окна домов, похожие на клетки кроссвордов. Больше ничего не разглядеть в темноте. Ночи дождь. И завтра будет дождь. Торренс это знал точно. По тянущему нытью в левом колене, которое он расквасил еще в юности, прыгая с высокой стены в погоне за убегающим Лесли Гюрзой. Где он сейчас, Гюрза? Сгинул где-то или остепенился и обзавелся ворчливой женушкой и выводком маленьких гюрзят. Хорошо бы, если последнее. Вот и поворот на узенькую улочку, где в небольшом домике с мансардой обитал старый холостяк Тед Торренс. Инспектор привычно похлопал ладонью по сиденью, нашаривая старую верную шляпу. Шляпы не было. Впервые за много лет он забыл ее на работе. И даже не на работе, а в этом чужом и противно пахнущем офисе. Отчего-то именно эта мысль привела инспектора в состояние почти паническое. Он чувствовал себя так, словно совершил невиданное святотатство, предал старого верного друга. Торренс завозился, засопел, стараясь внушить самому себе, что забытая шляпа пустяк, о котором не стоит и думать. И вообще давно пора купить себе новую, с мягким шелковистым ворсом, муаровой лентой, а старую... «Стой!» — буркнул он водителю. «Поехали обратно. Я забыл в офисе важные документы». Водитель был действительно вышколен. Он только незаметно вздохнул и включил указатель поворота. Возить этого кряхтящего полицейского, заполняющего салон вонючим дымом крепких сигарет, было не слишком приятно, но такова служба. Шляпа обнаружилась там, куда он ее повесил. На крючке в шкафу. Торренс погладил высохшую тулью, словно прося прощения, устыдился собственной сентиментальности, нахлобучил шляпу на голову и вышел из кабинета. Стоило предупредить Ланса, что он возвращался. Наверняка агенту на этот факт глубоко наплевать, но все же сказать стоило, иначе водителю могло влететь за задержку. В коридоре, заполненном холодным голубоватым светом, звуки шагов глохли в пружинящем под ногами мягком покрытии. Вот и дверь кабинета Ланса. Инспектор распахнул ее, сунул руки в карманы и насупился. Комната была пуста. Машинально он взглянул на монитор и замер. Потом быстро подошел к столу и, пошарив взглядом, обнаружил кнопку включения звука. Не такой уж он и тупица.

0: Кошки звучал растерянно и настороженно. И опять инспектор не видел его лица, но затылок с двумя макушками, повернутый к объективу камеры, он ни с каким другим спутать не мог. Так что этот голый человек, сидящий на одном из пластиковых столов, мог быть только Уильямом, как его там, Бирсом. Да, Бирсом. Торренс быстренько пересчитал трупы на других столах. 10. И еще один сидел и явно паниковал. Значит, Ланс дождался своего. Иначе для чего бы они складировали тела и не спускали с них глаз?
1: Но черт побери, каким образом и, главное, зачем?
0: «Понимать ты станешь позже, брат», — почти ласково ответил агент Ланс. Он стоял рядом с сидящим Уильямом и рассматривал того, словно мышь, угодившую в мышеловку. «А сейчас ты должен просто поверить мне. Если хочешь убедиться в том, что я не вру, у тебя есть для этого масса возможностей, но я не хотел бы рисковать, ведь ты один из немногих. Остальные пока не смогли перешагнуть к нам».
2: «Перешагнуть откуда?»
0: Видно было, что Уильям Бирс пытается говорить спокойно, но голос его дрогнул.
2: «И куда? Или что перешагнуть?»
0: «Парень, возьми себя в руки», — терпеливо посоветовал Ланс. «Ты уже с нами, а они... Надеюсь, что с ними тоже все в порядке, просто скорость реакции у всех разная. От тебя я такой прыти не ожидал, честное слово. Едва не проворонил, болтая с инспектором».
1: «Болтая», — возмутился про себя Торренс. «Пара слов с предложением убраться поскорее с глаз — это для него, оказывается, болтовня».
2: «Значит, я не человек?»
0: Голые плечи Уильяма Бирса ссутулились, словно ему вдруг стало холодно.
2: «Не человек», — подтвердил Ланс.
0: «В том смысле, который ты в это слово вкладываешь. Но вообще-то ты вполне живое и разумное существо».
1: «Такое же, как я!»
0: Внезапно гаркнул агент так, что оба, и Бирс, и инспектор, подскочили.
1: «Мы отличаемся от аборигенов только одним малюсеньким геном. И теперь этот проклятый ген может погубить наше племя. Поэтому приходится спешно инициировать кого только можно, чтобы вовремя слинять с этой ставшей опасной планеты».
0: Ланс внезапно замолчал и потер виски. Уильям поднял голову. Инспектор не мог видеть его лица, но даже затылок выражал искреннее недоумение.
2: «Ну ничего», — бормотал агент. «Пара тысяч лет спокойной, почти спокойной жизни — это уже немало. Расслабились, ассимилировались, отъелись. А теперь пора в путь, дружок.
1: Больше рисковать мы не можем. После того, как ввели генную паспортизацию, у нас не осталось возможности прохлаждаться тут и дальше. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, как можно нас вычислить, и тогда может быть поздно».
0: Уильям молчал. Инспектору стало досадно. Даже у него, имеющего довольно смутные представления о генетике, нашлось бы немало вопросов к агенту Лансу. Но, похоже, парень впал в ступор и думал только о том, что он уже не человек. Торренс придвинул к монитору рабочее кресло Ланса и уселся в него.
2: «Значит, я не могу жениться на Саре?» —
0: подал, наконец, голос Уильям. «Так и есть». Его переклинило на мысли о своей новой ипостаси.
2: «Лучше тебе этого не делать», — вздохнул Ланс.
0: «Во-первых, по документам ты мертв, так что вряд ли вас теперь обвенчают. И, во-вторых, мы уберемся с Земли не позднее мая, а забрать Сару с собой мы не можем, сам понимаешь».
2: «Но почему?» «Потому что она не нашего племени. У нее есть дом, а у нас его нет, и никто уже не помнит, был ли. И это уже никого не волнует. Мы стали расой космических туристов. Находим подходящую планету и остаемся на ней до тех пор, пока не надоест, или, как сейчас, пока не возникнет угроза. Тогда мы собираем тех, кто помоложе, и сматываемся. Ремонтируем корабль или строим новый. Кстати, наш центр уже выбрал вполне приличную планетку, населенную мирными гоминоидами, и всего-то в паре парсеков от Земли». Голос Ланса звучал монотонно и терпеливо. Инспектор достал сигареты и закурил. Сейчас ему было наплевать на все. Организм требовал никотина. «Гоминоидами?»
0: — эхом переспросил Уильям.
2: «Понятно».
0: «Ничего тебе не понятно», — оборвал его Ланс. «Думаешь, мы пропитание ищем? Фильмов насмотрелся, книжек начитался. Эти дураки обычную инициацию посчитали желанием пить кровь. И сколько наших успели погубить своими дурацкими похоронами. А потом еще удивляются, что покойники в могилах переворачиваются. Что им остается, если они просыпаются в гробах под двухметровым слоем земли, а без воздуха даже мы долго не живем?
2: Ужасно.
0: Еще сильнее сутулился Уильям Бирс, хотя куда уж больше. Он и так был раздавлен свалившимися на обе его макушки сведениями.
2: Но Дракула...
0: Резидент Влад Цепиш, он же граф Дракула, был самонадеянным болваном и лентяем. Вместо того, чтобы починить датчики и точно знать, кого можно инициировать, он действовал наугад. Как же их светлость? Хочу покусаю, хочу нет, а вы уж потом разбирайтесь. Да еще злоупотреблял метаморфозами, что не ночь трансформировался в крыла, но полетать любил. Самодур, одно слово.
2: Ну, зачем нужно кусать?
0: Рука Уильяма потянулась к шее и ощупала все еще сильно болевшие ранки.
2: «Без этого никак?»
0: «Извини, но без этого действительно никак. Фермент, изменяющий обмен веществ, содержится в слюне, и без его попадания в кровь в нужном количестве ничего не выйдет. Приходится в артерию. Хотя кто бы знал, как я этого не люблю. А потом еще ждать иногда довольно долго. Иногда напрасно. Это хуже всего». Разглагольствование Ланса прервала тихая трель. Он достал из кармана трубку мобильного телефона, с полминуты молча слушал и отключился. Потом поднял взгляд и усмехнулся в объектив. «Инспектор, вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» Рука инспектора не дрогнула, и столбик пепла удержался на кончике сигареты. Наконец-то водитель догадался связаться с шефом и сообщить, что Торренс застрял где-то в офисе.
3: «Подглядывать нехорошо», — буркнул инспектор, хотя Ланс не мог его слышать. «А в генные паспорта полицейских служащих заглядывать хорошо?»

0: Они вошли в кабинет минут через пять. Невозмутимый Ланс и симпатичный парень в каком-то странном купальном халате. Могли бы хоть нормальную одежду заранее приготовить, тетери. «Знакомься, Билли. Инспектор Торренс», — улыбнулся своей приклеенной улыбкой агент группы V-16. «А это... ну, вы сами знаете».
1: «Бирс. Уильям Бирс».
0: Улыбка Бирса понравилась инспектору намного больше, хотя была бледной и вымученной. А Ланс... да ладно, черт с ним, с Лансом. Я ж как покосился на пару окурков, аккуратно потушенных в кофейной чашке. «Инспектор, мне нужно показать Билли путь к кораблю. Раз уж вы вернулись, не согласитесь посидеть тут пару часов вместо меня?» Агент был сама любезность. «Да хоть до утра», — проворчал Торренс и демонстративно достал еще одну сигарету. Ланс вздохнул, но промолчал.
2: «Думаю, что мы управимся быстрее. Тут недалеко, в Желтом каньоне».
0: «Незачем мне это знать», — все так же ворчливо отрезал инспектор. «Катитесь». «Ну», — ухмыльнулся Ланс, — «об этом мы поговорим, когда я вернусь». С этими словами агент Мартин Ланс вышел из комнаты. Уильям Бирс чуть задержался и робко попросил...
1: «Там», — он кивнул на монитор, — «лежит девушка со светлыми волосами. Вы уж присмотрите за ней, пожалуйста».
0: «Быстро же ты забыл свою Сару», — подумал про себя инспектор и молча кивнул.
1: «И еще...»
0: — парень замялся.
1: «Этот Мартин, он очень больно кусается, но терпеть можно».
0: Он потер шею и выскочил вслед за Лансом.

0: Дождь за окном продолжал нудно моросить, но сквозь клочья туч уже просвечивал лунный диск. Два черных крылатых силуэта мелькнули на его фоне и исчезли. Инспектор, наконец, снял свою шляпу и аккуратно положил ее на какой-то слабо жужжащий ящик. Потом покосился на монитор. 10 тел под тонким нейлоном ждали своего часа.
1: Интересно, он станет 11-м уже сегодня или позже?
0: И будут ли спрашивать его мнение по данному поводу? Но больше всего в данный момент его занимал вопрос. Вампиры не переносят табачный дым в принципе? Или просто ему попались те, что выбрали здоровый образ жизни?

На нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом, безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руке пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали.

Поживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны. «Здорово, ребят», — сказал он. «Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь?» Кто-то из наименее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец. «Бросьте эти штучки, Андерсон. Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще 20 минут проманежили у трапа. Где они, черт подери?» Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решетки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлек из зуба последний кусочек мяса. «Стервятники», — пробормотал он. «Охотники за мертвечиной, упыри!» Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки. «Крэндалл!» — рявкнул он. «Хэнк, вперед и на середину!» Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду. «Крэндалл, Хэнк, вперед и на середину!» Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов. «Крэндалл, Хэнк, вперед и на середину!» Николас Крэндалл сел, поджав ноги на своих нарах в пятом ярусе, и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слепающиеся глаза.

0: Все та же распроклятая земля со всеми ее прелестями. Крэндалл перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел на нарах прямо под ним.
1: «Отто!» —
0: позвал он.
1: «Отто Блотто!
0: Давай шевелись, нас требуют!»

0: «Хэнк здесь, сэр!» — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндалла. «А, это ты, Ник. Что случилось?» «Мы прибыли от Блотта. Мы на земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой от Блотта». Хэнк крякнул и опрокинулся на спину. «Через полчаса. Чего ж ты меня разбудил сейчас? Что эти, карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения? Ах, где его свидетельство? Ник, а мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой. Совсем новый такой, что закачаешься». «Легавые разорались», — ответил Крэндалл по-прежнему негромко и спокойно. «Слышишь? Им требуемся мы. Ты и я». Хэнк снова сел, прислушался и кивнул. «Почему такие голоса бывают только у галактических легавых, а?» «Согласно инструкции», — заверил его Крэндалл. «Чтобы стать галактическим легашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости». Надзиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке. «Крэндалл! Хэнк, вы еще каторжники, не забывайте. Даю вам 2 секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти». «Есть, сэр! Иду, сэр!» — отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую они когда-то носили на свободе и вскоре должны были надеть снова. «Слушай, вот», — зачастил Крэндалл беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хэнка, пока они спускались. «Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать сотни вопросов, так что смотри, не проговорись про...»
1: «Телевизионщики и газетчики? А почему нас? На что мы им сдались?»
2: «Потому что мы знаменитости, Олух».
0: «Мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как, по-твоему?» «Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай, понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон». Хэнк на мгновение замер в 1,5 ярусах над полом.
1: «Ник! Ведь Эльза знает. Я ей сказал в тот самый день, перед тем, как пошел в полицию. Она знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее».
2: Она знает. Ну, конечно, она знает.
0: Крэндалл беззвучно и быстро выругался.
2: Но доказать-то она этого не может, тупица.
0: А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения в порядке самообороны. Если ты помолчишь, права на это у нее не будет. Ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты клялся у алтаря любить, почитать или лелеять. С точки зрения всего мира. Надзиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал.
2: «Я вам разрешил для лясы точить? Разрешил? Если у вас останется время до того, как вам выдадут свидетельство, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки. А теперь живо!»
0: Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. По решетке, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил.
3: «Да преступники Николас Крэндалл и Отто Хэнк, сэр!»
0: Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным. «Эти господа хотят задать вам 2 вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, О'Брайен». Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его широком лице полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндалл перебирал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксима Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минелли, его ведь звали Стив Минелли, прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда. Андерсон... И все-таки в храбрости ему отказать нельзя. Ведь он знал, что и на его корабле находятся 2 допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он, наверное, знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов.
3: «Мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр?» – осторожно спросил Крэндалл.
0: Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже.
2: «Я же сказал, что это вам не повредит, верно?
0: Что-нибудь другое может и повредить, так что Крэндалл все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы, и вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно?» Он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку. «Есть, сэр», — ответил Крэндалл, а Хэнк энергично кивнул. «Мы будем любезны и разговорчивы». «Черт», — мысленно выругался Крэндалл. «Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого. Помни про Стефансона, приятель. Только про Стефансона. Ни Андерсон, ни О'Брайен, ни никто другой. Только Фредерик Стоддарт Стефансон». Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндалл и Хэнк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров. «Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
4: «Прекрасно, просто прекрасно».
0: «А что вы намерены сделать сразу же, как получите ваше свидетельство?»
4: «Поесть как следует, Крэндалл».
0: «Напиться до чертиков, Хэнк». «Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку уже в качестве послепреступника».
4: «Один из хроникеров».
0: Общий добродушный смех, в который, кроме репортеров, вносит свою лепту старший надзиратель Андерсон и Крэндалл с Хэнком. «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
4: «Очень хорошо». Крэндалл и Хэнк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона.
0: «А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить, или хотя бы один из вас?»
4: Молчание.
0: «Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийство?»
4: Крэндалл задумчиво смотрит в потолок, Хэнк задумчиво смотрит в пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндалл и Хэнк не смеются.
0: «Но мы готовы, повернитесь сюда, пожалуйста», — вмешался диктор телевидения. «И улыбайтесь, нам нужна настоящая сияющая улыбка».
4: Крэндалл и Хэнк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки. Андерсон не преминул примкнуть к сияющей паре.
0: Две камеры выпорхнули из рук операторов. Одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами. Операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, помещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка. «Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы», — бархатно зарокотал диктор, «мы с вами находимся на борту тюремного космолета Жан Вальжан, который только что приземлился на Нью-Йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми, с двумя из той редкой категории людей, которые добровольно отбывали срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв 7 лет заключения на каторжных планетах, будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы, не опасаясь никакого возмездия. Смотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, ведь, может быть, они изберут именно вас». После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камеры и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом. «Ваше имя, сэр?»
5: «Да преступник Отто Хэнк, номер 525514», — привычно отбарабанил Отто Блотто, хотя слово «сэр» его немного сбило.
0: «Как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
4: «Прекрасно, просто прекрасно».
0: «А что вы намерены сделать сразу же, как получите свидетельство?»
4: Хэнк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндалла и ответил:
5: «Поесть как следует».
0: «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
5: «Очень хорошо, так хорошо, как можно было ожидать».
0: «Как мог бы ожидать преступник, а? Но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник».
4: Хэнк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение.
5: «Верно, сэр, я допреступник».
0: «Не хотите ли вы сообщить зрителям, что за лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?»
4: Хэнк укоризненно взглянул на диктора, который испустил сочный смешок, на этот раз в полном одиночестве.
0: «Или, может быть, вы оставили свое намерение относительно его или ее?»
4: Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно:
0: «Вы отбыли 7 лет на полных опасностей неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?»
5: «Да, сэр. С зачетом, положенным до преступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше 7 лет не дают».
0: «Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? А теперь, мистер Хэнк, или я все еще должен называть вас допреступник Хэнк, может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившегося за вами отбытия срока вы считаете самым жутким?»
5: «Ну, Отто Хэнк задумался. Хуже всего, пожалуй, было на Антаресе 8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца. Видите ли, на Антаресе 8 водится оса, которая в 100 раз больше.
0: Там вы и потеряли эти два пальца».
4: Хэнк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел.
5: «Нет, указательный палец я потерял на Ригеле 12. Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Но я и ткнул в него пальцем, посмотреть, очень ли он твердый. И кончика пальца как не бывало. Чуть и нет его».
1: А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Но да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников, то есть, наткнулся на камушки побольше моего, так они потеряли кто ногу, кто руку. Один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле ведь это были не камни, а живые твари. Живые и голодные. Ригель 12-й такими не кишит. Ну а средний палец... Средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили. Диктор, понимающе кивнул, кашлянул и сказал: «Но осы, гигантские осы на Антаресе 8 были хуже всего?» Отто Блотто не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал.
6: Да, это точно. Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаресе 8, понимаете? Обезьяне, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прям нашпигованы. Благодарю вас, мистер Хэнк, но наши телезрители уже не меньше 3 раз видели осу Херкмера и слушали рассказ о ней во время межзвездного полета. Программа эта, как вы без сомнения помните, дорогие телезрители, передается по средам от 19 до 19.30 по среднеземному времени. А теперь, мистер Крэндалл, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
1: Крэндалл выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ.
7: Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил, думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась. Крэндалл приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся.
1: «Одну заметную перемену я вижу уже сейчас», — сказал он. «Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало. Изобретатель, наверное, не глупый человек».
7: «А!» — диктор оглянулся. «Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона. Его изобрел Фредерик Столлер Стефансон 5 лет назад, верно, Дон?»
1: 6 лет, поправил телеоператор. 5 лет назад переключатель поступил в продажу.
7: «Переключатель был изобретен 6 лет назад, пояснил диктор. А в продажу он поступил 5 лет назад.
1: Крэндалл кивнул. «Ну, так этот Фредерик Столлер Стефансон должно быть очень неглупый человек. Очень-очень неглупый». И он снова усмехнулся в объектив камеры. «Гляди на меня», — подумал он. «Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди. Гляди на меня и трепещи».
7: Диктор как будто немного опешил. «Да», — сказал он. «Вот именно. А теперь, мистер Крэндалл, не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии?»
1: После того, как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих допреступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное.
7: «Роль женщин в вашей жизни? Ваши любимые книги, ваши хобби, ваши развлечения? А встречались ли вам на каторжных планетах атеисты? Если бы вам пришлось повторить все сначала...»
1: Николас Крэндалл отвечал вежливо и скучно, а сам думал о Фредерике Стоддарде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену. Или Стефансон уже выключил телевизор? Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасший экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил, хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь 1 шанс из 10 тысяч, и вернулся на Землю, отбыв все 7 невероятных лет в лагерях на 4 каторжных планетах. А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер? Бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны, ему придется отбыть за убийство полный срок, без зачета в 7 лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на 14 лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндалл. Но, может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора, оледенев от ужаса и все-таки не в силах оторваться от увлекательной передачи, которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением 2. Нет, вы только подумайте, 2 допреступников, авансом отбывших срок за убийство. Сейчас, наверное, передается интервью с каким-нибудь земным представителем галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, понадаревшим в социологических терминах. «Скажите, мистер, такой-то начнет диктор, другой диктор, более солидный, интеллигентный, часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на Землю?»
0: Статистические слова данные. Эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз за кадр. Статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным до преступником, возвращается на землю в среднем лишь раз в 11,7 года. Таким образом, мистер такой-то, можно сказать, что возвращение двух таких людей в один и тот же день событий довольно необычное. Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него такую шумиху. Жирный смешок, которому вежливо вторит диктор. А что происходит с теми, кто не возвращается, мистер такой-то? Изящный взмах широкой пухлой руки. Они гибнут или отказываются от своего намерения. 7 лет на каторжных планетах – это не шутка. Работа там не для неженок, не говоря уже о местных живых организмах, как крупных человекоядных, так и крохотных вирусоподобных. Вот почему тюремные служащие получают такую высокую плату и такие длительные отпуска. В некотором смысле мы вовсе не отменяли смертные казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из особо опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству, и где у него нет 100% гарантии, что он вернется на Землю, хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок, и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение. Ах, вот как! Но, мистер такой-то, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается этот их отказ и что тогда происходит? Мистер такой-то откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на округлом брюшке. Видите ли, всякий допреступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работы и первым же кораблем отправляют на землю. Соль тут вот в чем. Та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых 4 допреступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро приедаются. «Да, я думаю», — соглашается диктор. «Но мы хотели бы узнать ваше мнение о зачете, положенном допреступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение сроков вдвое слишком соблазнительно и порождает допреступников». По холеному благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас сменяется снисходительно-презрительной улыбкой. Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и пенологии. Мы вовсе не стремимся уменьшить число допреступников, мы стремимся его увеличивать. Вы помните, я сказал, что 3 из 4 подают просьбу об освобождении в первый же год? Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление. Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и 12 месяцев в каторге? Не говоря уже о том, что на этих планетах не выживают... где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование. Они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов. А тот, кто не просит об освобождении? Ну, у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманные преступления совсем остыло, не говоря уж об гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманные преступления, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше. Оценка Паскаля Лазареса показывает, что уменьшение числа одних только предумышленных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41% для Земли, 33% для Венеры, 27% для... Плохим, очень плохим утешением послужит Стефансон, но эти 41 и 33, с удовольствием подумал Николас Крэндл. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок. Человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стоттарда Стефенсона. Он был остатком на странице вычитания и погашения. И, вопреки вероятности, он вернулся после 7 лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом. Он и Хэнк. 2 воплощения до нелепости крохотного шанса. Жена Хэнка, Эльза, может быть, и она сейчас сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии, надеясь, что объяснения представителя галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована. Впрочем, об Эльзе пусть думает Отто Блотто. Пусть радуется. Он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему.
5: Крэндаллу. Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха. Я буду выжидать своего часа, и пусть он трясется. Репортеры продолжали допрос, но тут громкоговоритель над их головами откашлялся и объявил.
1: Заключенные, на выход! Первый десяток собирается и идет в канцелярию начальника корабля. Все правила внутреннего распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются Артур, Ауглюк, Гарфинкель, Гомес, Грэхэм, Крэндалл, Феррара, Фуен, Хэнк.
5: Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде. У выхода они предъявили свидетельство часовому, механически угодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор:
1: «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!»
5: И сбежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую не видели 7 долгих мучительных лет.

0: У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы. Вопросы, вопросы. Но теперь они могли позволить себе резкие ответы, хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по заключению. К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, который шел с ними. Фу Йен отбыл 2 года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах проциона 3 всего за месяц до освобождения и теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе. Держаться за перила ему было нечем. Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уже о нанесении увечий при столь ограниченных возможностях, Крэндалл толкнул Хэнка локтем, они быстро сели в ближайшие гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар, поскромнее и потише. Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто Блотта.
1: «Нет, я не могу», – прошептал он. «Слишком уж тут много всякой выпивки».
0: Крэндалл вывел его из затруднения, заказав для них обоих. 2 двойных виски, сказал он официантке, и больше ничего. Когда виски было принесено, Отто Блотто уставился на рюмку с грустной, недоуменной нежностью. Так смотрит отец на сына-подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку. «За смерть наших врагов», — сказал Крэндалл, и залпом, выпив свое виски, стал смотреть, как Отто Блотто медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю. «Не увлекайся», — сказал он предостерегающе. «Не то Эльза и не заметит твоего возвращения. Разве что будет возить цветы по приемным дням в клинику для алкоголиков». «Можешь не опасаться», — проворчал Отто Блотто в пустую рюмку. «Я вскормлен на этом зелье. И в любом случае больше я не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так все и задумал, Ник. Одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу, потом Эльза. Я выдержал эти 7 лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках». Хэнк поставил рюмку на стол. 7 лет. То в одном кромежном аду, то в другом. А до этого 12 лет с Эльзой. 12 лет она измывалась надо мной, как хотела. Смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать, а не то мне будет хуже. Чуть только я перестал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решетку. Потом через месяц-другой говорила судье, что я, наверное, образумился, и она готова меня простить. Я на коленях просил ее дать мне развод. В ногах у нее валялся. Детей у нас нет, она здоровая, молодая. Она только смеялась мне в лицо. Когда ей надо было засадить меня, так она перед судьей плакала и рыдала. Но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее, Ник. Отдавал ей все, что зарабатывал, почти до последнего цента. Но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь. Она сама мне так сказала. Но сейчас пришел ее черед корчиться. И, крякнув, он добавил: «Женятся только дураки». Крэндалл поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там на множестве уходящих все ниже и ниже уровней бурлила обычная жизнь Нью-Йорка. «Может быть», — произнес он задумчиво, — «не берусь судить. Мой брак был очень счастливым, пока он длился 5 лет. Потом вдруг счастье исчезло, словно масло про горло».
2: «Во всяком случае, она дала развод», — заметил Хэнк, — «а не вцепилась тебе в глотку».
0: «О, Поля была не из тех женщин, которые цепляются кому-нибудь в глотку. Я звал ее «Прелесть Поля», а она меня «Большой Ник». А потом звездный блеск потускнел, да и я тоже, наверное. Тогда я еще лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша с Ирвом фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Мне, конечно, нетрудно было понять, что миллионеры из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе, Поля решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались друзьями. Я часто думаю, что она теперь...» Раздался хлопок, похожий на всплеск, словно тюлень ударил ластом по воде. Крэндалл взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В тот же миг рука Хэнка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвелись длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания, и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться. Уголком глаза Крэндалл успел заметить, что какой-то человек стремглав выбежал из бара. Несомненно, это он бросил шар. Остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон, очевидно, решил, что за Крэндаллом стоит установить слежку и обезвредить его. Отто Блотто не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже давно научились действовать мгновенно. Чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И Хэнк сказал только: одуванчик бомбы с Венеры. Но, во всяком случае, Ник, этот типчик не хотел тебя убить, просто искалечить.
1: Да, это в духе Стефансона, согласился Крэндалл, когда, заплатив по счету, они направились к выходу, а лица вокруг только что еще начали бледнеть.
0: Сам он не сделал бы этого. Нанял бы исполнителя и нанял бы его через посредника на случай, если исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и это был бы риск. Обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Потом и прикинул. Небольшая доза одуванчика бомбы, и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных. Ведь присылал же он мне на каждое Рождество открытки все эти 7 лет. И всегда одно и то же. Еще злишься? Привет, Фредди.
1: Этот твой Стефансон, парень, ничего себе, сказал Отто Блотто, внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар 15 уровня.
0: Очень даже. Он держит мир в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче. Так просто, для забавы.
1: Я познакомился с его методами еще когда мы делили комнату в студенческом общежитии. Но думаешь, это мне хоть чуточку помогло?
0: Я случайно встретился с ним, когда наша с Ирвом фирма была уже при последнем издыхании, года через 2 после того, как мы с Поля разошлись. Мне было очень скверно и хотелось излить кому-нибудь душу. Вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над каждым грошом, а я строю воздушные замки, и вдвоем мы доведем до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался до моего дистанционного переключателя, как мне хотелось заняться бы им всерьез, да все нет времени.
1: Отто Блотто то и дело тревожно оглядывался. Не потому, что он опасался снова нападения, а потому, что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен.
0: «Вот так-то», — продолжал Крэндалл. «Конечно, я свалял дурака, но поверь, Отто, ты представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты вроде Фредди Стефансона умеют разыгрывать дружеское участие. Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нем сейчас не живет, а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. Если я захочу, то со следующей недели он отдаст и дом, и лабораторию в мое полное распоряжение. Вот только о своем пропитании я буду должен заботиться сам. Никакой платы ему не нужно, делает он по старой дружбе, и потому что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то по-настоящему большое. Но как я мог не попасться на такую удочку? И только через 2 года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора, когда я предложил Ирву за 200 выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансона, владельцу Мотлерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет к тебе такое теплое дружеское участие. Отто вздохнул и продолжил. Ну и он навещал меня чуть не каждую неделю, а когда новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку увез неизвестно куда. Тебе сказал, что запатентует ее, прежде чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертеж. Я вообще работал только в его доме. И он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо, прямо как Эльза. Верно, Ник? Крэндалл закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хэнк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу. Сколько раз каждый повторял всю ту же горькую повесть, а товарищ говорил все те же слова сочувствия, задавал те же вопросы, одинаково соглашался и даже одинаково возражал. Внезапно Крэндаллу захотелось избавиться от Отто Блотто и насладиться блаженством одиночества. 2 уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля. «Пожалуй, я пойду туда. Пора подумать о ночлеге». Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение. «Валяй, я тебя понимаю. Но не жирно ли будет, Хэк? Ведь Ник, Козерог, Риц, не меньше 12 кредитов в день». «Ну и что? Неделю я могу и по роскоши строить. А когда сяду на мир, мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать Отто».
2: «Ну ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник?
0: Я буду у моего двоюродного брата».
2: «Да, есть.
0: Ну, желаю удачи с Эльзой, Отто».
2: «Спасибо. Удачи с Фредди. Ну и пока».
0: Отто резко повернулся и вошел в лифт. Когда двери за ним закрылись, Крэндаллу вдруг стало грустно. Хэнк был теперь для него ближе родного брата, ведь они с Хэнком не расставались последние годы ни днем, ни ночью. А Дэна он не видел, сколько же это, да почти 9 лет. И Крэндалл вдруг почувствовал, как мало в сущности осталось у него связи с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина, и сойдет почти любая. Нет, ему гораздо нужнее нечто совсем другое, времени терять нельзя. Он быстро зашагал к ближайшей аптеке, очень большой, очень роскошной. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно. Подойдя к прилавку, Крэндалл спросил продавца: «Что-то уж очень дешево, может, бракованные партии?» Продавец ответил с видом оскорбленного достоинства: «Прежде чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательной проверке, а цена такая низкая, потому что мы самая крупная оптовая фирма во всей Солнечной системе». «Ну ладно, дайте мне один, среднего калибра, и две коробки патронов».

бластером в кармане Крэндалл почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть и вернуться, отпрыгнуть. Эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой. В отеле Крэндалл назвался вымышленной фамилией. Эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «Могла бы вовсе не приходить», — подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал: «Спасибо, мистер Крэндалл. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр». Так, он знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до Стефансона. Перед тем, как пройти в ванную, Крэндалл запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. 7 лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах. А теперь, благодаря стефансоновскому переключателю, стефансоновскому, черт побери, он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее. Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило 16 записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона. Крэндалл подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем. Фредерик Стефансон, президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефансовской электронной корпорации, отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик. Он намерен пробыть там не менее... «Достаточно!» — крикнул Крэндалл из ванны. «Значит, Стефансон струсил». Долговязый бандит ополоумел от страха. Это уже что-то. Неплохой процент с 7 лет каторги. Пусть попотеет хорошенько. Так, чтобы смерть, когда они, наконец, полностью сведут счеты, показалась ему облегчением. Крэндалл заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом. О том, что он поселился в отеле «Козерог Риц» под именем Александра Смейзерса. Но оба эти имени, и Крэндалл, и Смейзерс, неверны, уважаемые слушатели, ораторствовала равнодушная запись. У этого человека есть только одно истинное имя, и это имя – смерть. Да, сегодня в отеле «Козерог Риц» поселился жнец жизни, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек, этот жнец человеческих жизней, этот посланец смерти – единственный среди нас, кому известно. «Заткнись!» – в бешенстве завопил Крэндалл. За эти 7 лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно сносить свободный человек. На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндалл поспешно вытерся, оделся и спросил: «Кто это?» «Миссис Николас Крэндалл», — ответил голос телевизионистки. Крэндалл потрясенно уставился на экран. «Полли? Откуда она вдруг взялась? И как она узнала, где его найти?» Впрочем, ответить на последний вопрос нетрудно, он же знаменитость. «Соедините», — сказал он наконец.

0: Экран заполнил лицо Полли. Крэндалл внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении. И Полли как будто тоже сообразила это. Во всяком случае, она повернула рукоятку настройки, и ее лицо уменьшилось до нормальных размеров. Теперь была видна вся ее фигура и окружающая обстановка. Полли, по-видимому, звонила ему из дома. Комната выглядела, как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей, зато сама Полли выглядела прекрасно, и смотреть на нее было очень приятно. У Крэндалла потеплело на сердце от воспоминаний.
1: Полли!
0: Здравствуй.
1: Что случилось?
0: Вот уж не ожидал увидеть тебя. Здравствуй, Ник. Она прижала руку к рту и несколько секунд молча смотрела на него, а потом сказала:
2: Ник, ну, пожалуйста, пожалуйста, не мучь меня.
0: Крэндалл сел на первый попавшийся стул.
1: Что?
0: Полли заплакала.
2: Ах, Ник, не надо, не будь таким жестоким. Я знаю, почему ты отбыл этот срок, эти 7 лет. Едва я сегодня услышала твою фамилию, как сразу все поняла. Но, Ник, ведь кроме него никого не было, только он. Он один.
0: Один он?
2: Что он? Я была тебе неверна только с ним. Я думала, что он любит меня, Ник. Я не стала бы разводиться с тобой, если бы представляла, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник. Знаешь, как он заставил меня страдать. Я уже достаточно наказан, но, Ник, не убивай меня. Пожалуйста, не убивай.
0: Полли, послушай, сказал он ошеломленно. Полли, деточка, ради бога.
2: Ник, истерически всхлипнула она. Ник, ведь с тех пор прошло 11 лет, во всяком случае 10. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай. Ник, честное слово, я была неверна тебе только год. Но от силы 2, честное слово, Ник, ты ведь только с ним одним, остальные не в счет. Это были так, мимолетные увлечения, они ничего не меняли. Ник, только не убивай меня, не убивай.
0: И закрыв лицо руками, она затряслась. Но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение.
1: Полли!
0: Ему изменяла год, нет, 2 года. И, как это она выразилась, остальные

0: что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга. Но дела пошли еще хуже. Жена Ирвы серьезно заболела. Ирв стал еще реже показываться в конторе. И... «У меня такое ощущение», — пробормотал он вслух, «будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает, чтобы Полли и все эти светлые годы один человек, а остальные только мимолетные увлечения». Снова вспыхнул телефонный сигнал. «Кто это?» — раздраженно буркнул Крэндалл. «Мистер Эдвард Болласк».
1: «Что ему нужно?»
0: «Чтобы Полли, прелесть Полли...» На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человечка. Он настороженно осмотрел номер.
2: «Я должен спросить вас, мистер Крэндалл, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии прослушивания?»
1: «Какого черта вам нужно?»
0: Крэндалл почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С таким удовольствием он сейчас бы кого-нибудь хорошенько отделал. Мистер Эдвард Болласк укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком.
2: «Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндалл, с призывом простить вашим врагам, подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам, откройте душу вере, надежде и милосердию, и главное, милосердию, которое превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, которого мы намеревались убить, поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите им».
1: «Почему я должен им прощать?» — в бешенстве спросил Крэндалл.
2: «Потому что так вы изберете благую участь, сэр. Я имею в виду не только нравственные блага, хотя я не должен забывать о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндалл».
1: «Будьте так любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите».
0: Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся.
2: «Если вы простите того, кто заставил вас принять 7 долгих лет страданий, 7 лет лишений и мук, мистер Крэндалл, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр, не поймите это превратно, очень бедны. Я могу обеспечить вас до конца ваших дней, и не просто обеспечить, мистер Крэндалл. Если только вы откажетесь от своего замысла, от своего недостойного замысла, поборете злобу, отрените личную месть... Видите ли, у меня есть конкурент, который...»
0: Крэндалл выключил телевизор.
1: «Сам отсиди свои 7 лет», — ядовито посоветовал он померкнувшему экрану.
0: И вдруг ему стало смешно. Он откинулся на спинку стула и захохотал.
1: «Жирная скотина!» — вздумал пичкать его евангельскими текстами.
0: Однако этот звонок принес свою пользу. Теперь он увидел смешную сторону из разговора с Полли.
1: Только подумать, она сидит в своей убогой комнатке и трясется из-за грязных интрижек 10-летней давности. Только подумать, она вообразила, что он прошел через 7-летний ад из-за такой...
0: Крэндалл представил себе все это и пожал плечами.
1: «И пусть, ей это только будет полезно».
0: Тут он почувствовал, что очень голоден. Он хотел было распорядиться, чтобы обед принесли ему в номер, опасаясь еще одной встречи со Стефансоновским метателем шаров, но потом передумал. Если Стефансон всерьез охотится за ним, то нет ничего легче, чем подсыпать чего-нибудь в предназначенный ему обед. Куда безопаснее поесть в ресторане, выбранном наугад. Кроме того, будет приятно посидеть в ярко освещенном зале, послушать музыку, развлечься немного. Ведь это его первый вечер на свободе, и надо как-то избавиться от скверного привкуса во рту, который остался от разговора с Полли.

Прежде чем выйти за дверь, он внимательно осмотрел коридор. Ничего подозрительного. Но ему вспомнилась крохотная планетка вблизи Виги, где они вот так же оглядывались по сторонам каждый раз, когда выбирались из туннелей, образованных параллельными рядами.

0: Дами высоких хвощей. А если не оглядеться? Неосторожных иногда подстерегал огромный пиявкообразный моллюск, который умел метать куски своей раковины с большой силой и на порядочное расстояние. Обломок только оглушал жертву, но за это время пиявка успевала подобраться к ней. А эта пиявка была способна высосать человека досуха за 10 минут. Один раз такой осколок попал в него, но пока он валялся без сознания, Хэнк, старина Отто Блотта, Крэндалл улыбнулся. Неужели настанет день, когда они будут вспоминать пережитые ужасы с ностальгической грустью? Так старым солдатам бывает приятно за кружкой пива вспомнить даже самые тяжелые испытания войны. Ну что ж, во всяком случае, они пережили эти ужасы не ради жирных святош, вроде мистера Эдварда Болласка, мечтающих безнаказанно убивать чужими руками. Если что-то пошло не ради подленьких трусливых потаскушек вроде Полли. Фредерик Стоддарт Стефансон. Фредерик Стоддарт. Кто-то положил руку ему на плечо, и, очнувшись, он увидел, что уже прошел половину вестибюля. «Ник!» Крэндалл обернулся. Подстриженная бородка клинышком, у него не было знакомых с такими бородками, но глаза были ему мучительно знакомы. «Ник!» — сказал человек с бородой. «Я не смог». «Эти глаза...» «Ну, конечно, те! Это его младший брат!» «Дэн!» — крикнул он. «Да, это я, вот». Что-то со стуком упало на пол. Крэндалл посмотрел вниз и увидел на ковре бластер. Большого калибра и значительно более дорогой, чем его собственный. Почему Дэн ходит со шпалером? Кто за ним охотится? Эта мысль принесла с собой смутную догадку и страх. Страх перед тем, что может сказать брат, которого он не видел столько лет. «Я мог бы убить тебя, как только ты вошел в вестибюль», — говорил Дэн. «Я все время держал тебя под прицелом, но я хочу, чтобы ты знал, что я не нажал на спусковую кнопку не из-за срока, который дают за совершенное убийство». «Да», — сказал Крэндалл на медленном выдохе протяжением во все вновь пережитое прошлое. «Я просто не мог вынести мысли, что буду еще больше виноват перед тобой. Со времени этой истории с Полли я постоянно...» «С Полли?» «Да, конечно, с Полли». Казалось, к его подбородку подвесили гирю. Она оттягивала его голову вниз, мешала закрыть рот. «С Полли. Это история с Полли». Дэн дважды ударил кулаком по ладони. «Я знаю, что рано или поздно ты придешь рассчитаться со мной. Я чуть с ума не сошел от ожидания и от угрызения совести. Но я не думал, что ты выберешь такой путь, Ник. 7 лет ожидания». «Поэтому ты не писал мне, Дэн?» «А что я мог написать? И сейчас, что я могу сказать? Мне казалось, что я люблю ее, но все кончилось, как только вы развелись. Наверное, меня всегда тянуло к тому, что было твоим, Ник, потому что ты мой старший брат. Другого оправдания у меня нет, и я прекрасно понимаю, чего оно стоит. Ведь я знаю, как было у вас с Полли, я разрушил все это просто из желания сделать гадость. Но вот что, Ник, я не убью тебя и не буду защищаться. Я слишком устал и слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи, когда захочешь». Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блестки на его икрах, последний крик моды, сверкали и переливались. Он не оглянулся, даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля. Крэндалл долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал «Да». Нагнулся, поднял второй бластер и отправился искать ресторан. Он сидел рассеянно, ковыряя пряные деликатесы с Венеры, которые оказались далеко не такими вкусными, как представлялось ему в воспоминаниях, и думал о Полли и Дэнни. Всякие мелочи теперь, когда они встали на свое место, всплывали в его памяти одна за другой. А он-то и не подозревал. Ну кто мог заподозрить Полли? Кто мог заподозрить Дэна? Крэндалл достал из кармана свое свидетельство об освобождении и начал внимательно его изучать. Полностью отбыв максимальный 7-летний срок тюремного заключения с предварительным зачетом, Николас Крэндалл освобождается со всеми правами до преступника. Чтобы убить свою бывшую жену Полли Крэндалл? Чтобы убить своего младшего брата Дэниела Крэндалла? Какая нелепость! Но им-то это не показалось нелепостью. Оба они были так блаженно уверены в своей вине, так самодовольно считали себя и только себя единственным объектом ненависти, столь свирепой, что жажда мести не отступила бы даже перед самым страшным из всего, чем располагает галактика. Оба они были так в этом уверены, что их проверенная на деле хитрость изменила им, и они неправильно истолковали радость в его глазах. И Полли, и Дэн легко могли бы оборвать уже начатую исповедь, и он ни о чем бы не догадался. Если бы только они не были так заняты собой и вовремя заметили его удивление, они бы могли и дальше обманывать его. Если не обоим, то уж кому-нибудь одному-то из них это наверняка удалось бы. Уголком глаза Крэндалл заметил, что возле его столика стоит женщина. Слегка наклонившись, она читала свидетельство через его плечо. Он откинулся и оглядел ее с головы до ног, а она улыбнулась ему. Незнакомка была сказочно красива. Она обладала не только тем, что делает женщину красивой, идеальной фигурой, лицом, осанкой, волосами, кожей и глазами, но ко всему этому добавлялись и те завершающие штрихи, которые, как и в любом виде искусства, отличают шедевр от просто прекрасного произведения. Одним из этих штрихов было, конечно, богатство, которое воплощалось в прическе и платье, достойно обрамлявших подобную красоту, и в единственном пяа, бесценном камне Сатурна, черным пламенем, горевшим на ее груди. Но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в ее глазах ум, и породистость, пикантно дополнявшая это великолепное творение, созданное из живой плоти. «Вы позволите мне сесть рядом с вами, мистер Крэндалл?» — спросила она голосом, о котором достаточно будет сказать, что он вполне гармонировал с ее обликом. Эта просьба позабавила Крэндалла, но и преисполнила его бодрящим волнением. Он подвинулся, и незнакомка села рядом с ним на диванчике, точно императрица, опускающаяся на трон под взглядами сотни царей и танников. Крэндалл примерно догадывался, кто она такая и чего ищет. Это могла быть либо одна из юных львиц высшего света, либо кинозвезда, совсем недавно вспыхнувшая и еще сохраняющая статус новой. А он, только что освобожденный каторжник, владеющий правом жизни и смерти, был редкостной диковинкой, которую ей, что бы то ни стало, захотелось испробовать. Конечно, такой интерес к нему был не слишком лестен, но, с другой стороны, при обычных обстоятельствах простому смертному нечего и мечтать о встрече с подобной женщиной. Так почему бы и не извлечь пользу из своего положения? Он удовлетворит ее каприза, она в первый его вечер на свободе... «Это ваше свидетельство об освобождении, не так ли?» — спросила она и перечитала документ еще раз. Кожа на ее верхней губе слегка увлажнилась, и Крэндалл удивился, заметив подобный признак усталой пресыщенности у этого живого воплощения победоносной юности и красоты. «Скажите, мистер Крэндалл», — заговорила наконец незнакомка и повернулась к нему. Капельки пота на ее верхней губе заблестели еще ярче. «Скажите, вы же отбыли срок за убийство, как допреступник?» «Но ведь правда, что наказание за убийство и наказание за самое зверское изнасилование одинаковы?» После долгого молчания Крэндалл потребовал у официанта счет и вышел из ресторана. Когда он подошел к своему отелю, он уже успокоился настолько, что не забыл внимательно оглядеть вестибюль за прозрачной стеной. Никого похожего на стефановского наемника. Впрочем, Стефансон осторожный игрок, и, потерпев неудачу, пожалуй, не станет торопиться со следующей попыткой. Но это девица. И мистер Эдвард Болоск. В его почтовом ящике лежала записка. Кто-то звонил ему и оставил свой номер, но больше ничего передавать не просил. Поднимаясь к себе, Крэндалл раздумывал, кому еще он мог понадобиться. Может быть, Стефансон решил нащупать почву для примирения? Или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил ее неизлечимо больное дитя? Он назвал номер и с любопытством уставился на экран. Экран замерцал, и на нем появилось лицо. Крэндалл еле удержался от радостного возгласа. Нет, один друг в Нью-Йорке у него все-таки есть. Старина Ирв, всегда благоразумный и надежный, его бывший компаньон. Но в тот самый миг, когда Крэндалл был уже готов выразить свою радость вслух, он вдруг прикусил язык. Слишком много неожиданностей принес ему этот день. А в выражении лица Ирва было что-то такое... «Послушай, Ник», — сумрачно начал Ирв после неловкой паузы. «Я хотел бы задать тебе только один вопрос». «А именно, Ирв?» «Ты давно знаешь? Когда ты догадался?» Крэндалл перебрал в уме несколько возможных ответов и выбрал наиболее подходящий. «Очень давно, Ирв. Но ведь тогда я ничего не смог сделать». Ирв кивнул. «Я так и думал. Ну так послушай. Я не стану просить и оправдываться. За эти 7 лет ты настолько... Ты столько перенес, что никакие мои оправдания, конечно, ничего изменить не могут. Но поверь одному. Много брать из кассы я начал только когда заболела жена». Мои личные средства были истощены, занимать я больше не мог, а у тебя хватало и собственных семейных неприятностей. Ну, а когда дела фирмы пошли лучше, я боялся, что слишком большое несоответствие между прежними цифрами и новыми откроет тебе глаза. Поэтому я продолжал прикарманивать прибыль уже не для того, чтобы платить по больничным счетам, и не для того, чтобы обманывать тебя, Ник. Поверь мне, я просто, чтобы ты не узнал, сколько я уже присвоил. Когда ты пришел ко мне и сказал, что совсем пал духом и хотел бы уйти из фирмы, ну, тогда, не спорь, я поступил подло. Мне следовало бы сказать тебе правду. Но, с другой стороны, как компаньоны, мы не очень подходили друг к другу. А тут мне представился случай стать одному хозяином фирмы, когда ее положение уже упрочилось. Ну и... «И ты выкупил мою долю за 320 кредитов», — договорил за него Крэндалл. «А сколько теперь стоит фирма, Ирф?» Ирф отвел глаза в сторону. «Около миллиона. Но послушай, Ник, в прошлом году оптовая торговля переживала небывалый рассвет, так что твоего тут уже не было. Послушай, Ник...» Крэндалл угрюмо и насмешливо фыркнул. «Я слушаю, Ирф». Ирф достал чистую бумажную салфеточку и вытер вспотевший лоб. «Ник», — сказал он, наклоняясь вперед и изо всех сил стараясь дружески улыбнуться. «Послушай меня, Ник. Забудь про это. Не преследуй меня, я тебе кое-что предложу. Мне нужен управляющий с твоими техническими знаниями. Я дам тебе 20% в деле, Ник. Нет, 25. Я готов дать даже 30. 35. И ты думаешь, что это компенсирует 7 лет каторги?» Ирф умоляюще поднял трясущиеся руки. «Нет, Ник, конечно, нет. Их ничто не компенсирует. Но послушай, Ник, я готов дать 45%. Крэндалл выключил телевизор. Некоторое время он продолжал сидеть, потом вскочил и начал расхаживать по комнате. Он остановился и осмотрел свои бластеры, купленные утром и брошенные Дэном. Достал свидетельство об освобождении и внимательно прочел его. Потом снова сунул в карман туники. Позвонив дежурную, он заказал межконтинентальный разговор. «Хорошо, сэр, но вас хочет видеть один джентльмен. Мистер Отто Хэнк, сэр». «Пошлите его сюда и включите мой экран, как только вас соединят, мисс». Через несколько минут к нему в номер вошел Отто Блотто. Он был пьян, но, как обычно в таких случаях, внешне этого у него не проявлялось. «Как ты думаешь, Ник? Как ты думаешь, что Тихо!» — перебил его Крэндалл. «Меня соединили». Телефонистка где-то в Гималаях сказала: «Говорите, Нью-Йорк!» И на экране появился Фредерик Стоддарт Стефансон. Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндалл успел повидать в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим. Стефансон ничего не сказал. Он только смотрел на Крэндалла, крепко сжав губы. Позади него виднелся зал охотничьего домика. Совсем такой, каким подобные залы рисуются воображению телевизионных режиссеров. «Ну ладно, Фредди», — заговорил Крэндалл. «Я долго тебя не задержу. Можешь отозвать своих псов и не стараться больше убить меня или искалечить. Я на тебя теперь даже не зол». «Даже не зол?» Стефансон с трудом обрел привычное железное самообладание. «А почему?» «Потому что... Ну, тут много причин. Потому что теперь, когда мне осталось только убить тебя, твоя смерть не подарит мне 7 лет адской радости. Потому что ты не сделал мне ничего такого, чего не делали все остальные. То, что мог, и, вероятно, со дня моего появления на свет. Очевидно, я простофиля от рождения. Так уж я создан. И ты просто этим воспользовался». Стефансон наклонился, вперил в его лицо внимательный взгляд, потом перевел дух и облегченно скрестил руки на груди. «Пожалуй, ты говоришь искренне». «Конечно, я говорю искренне. Видишь?» Он показал на два бластера. «Сегодня я их выброшу. С этих пор я не буду носить никакого оружия. Я не хочу, чтобы от меня хоть как-то зависела чья-то жизнь». Стефансон задумчиво поковырял под ногтем большого пальца. «Вот что», — сказал он. «Если ты говоришь серьезно, а, по-моему, это так и есть, то, может быть, мы что-нибудь придумаем. Скажем, будем выплачивать тебе какую-то долю прибыли. Там поглядим». «Хотя это не принесет тебе никакой выгоды?» — с удивлением спросил Крэндалл. «Почему же ты раньше мне ничего не предлагал?» «Потому что я не люблю, чтобы меня принуждали. До сих пор я противопоставлял силу силе». Крэндалл взвесил этот ответ. «Не понимаю. Но, наверное, ты так создан. Что же, как ты сказал, там поглядим». Когда он, наконец, повернулся к Хэнку, Отто Блотто все еще растерянно покачивал головой, занятый только собственной незадачей. «Представляешь, Ник, Эльза месяц назад отправилась в увеселительную поездку по Луне. Кислородный шланг в ее костюме засорился, и она умерла от удушья, прежде чем ей успели помочь. Черти что, Ник, верно? За месяц до конца моего срока. Не могла подождать какой-то паршивый месяц. Она хохотала надо мной, когда помирала. Это уж как видать». Крэндалл обнял его за плечи. «Пойдем погуляем, Отто Блотто. Нам обоим будет полезно проветриться. Странно, как право на убийство действует на людей, думал он. Оля поступила на свой манер, а Дэн на свой. Старина Ирф отчаянно вымаливал себе жизнь, но старался не переплатить. Мистер Эдвард Болоск и девица в ресторане. И только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить. Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился. Способен ли он принять от Стефансона то, что в сущности будет подачкой? Крэндалл пожал плечами. Кто знает, на что способен он или любой другой человек. «Что же нам теперь делать, Ник?» — обиженно спросил Отто Блотта, когда они вышли из отеля. «Нет, у меня ответ. Что нам теперь делать?» «Я, во всяком случае, сделаю вот что», — ответил Крэндалл, беря в каждую руку по бластеру. «Только это и больше ничего». Он по очереди швырнул сверкающие бластеры в стеклянную дверь роскошного вестибюля «Козерог Рица». Раздался звон, затем снова звон. Стена рухнула, расколовшись на длинные кривые кинжалы. Люди в вестибюле оборачивались, выпучив глаза. К Крэндаллу подскочил полицейский. Бляха на его металлической форме отчаянно дребезжала. «Я видел, как ты это сделал!» — кричал он, хватая Крэндалла. «Ты получишь за это 30 суток!»
1: «Да неужто?» — сказал Крэндалл. «30 суток?»
0: Он вытащил из кармана свое свидетельство об освобождении и протянул его полицейскому. «Вот что, уважаемый блюститель порядка. Сделайте-ка в этой бумажке надлежащее число проколов или оторвите купон соответствующих размеров. Либо так, либо эдак. А можете и так, и эдак. Как вам больше нравится?»

«Сердце зари», а написал его немецкий писатель-фантаст Герт Фрей. Эта война была наполнена ненавистью и страхом. Не столько перед боем, сколько перед возможной засадой. Они бороздили космос вот уже не первый месяц. И за все это время так ни разу и не встретились с противником. Радоваться ли этому? Винить ли в этом кого-то? Все, кроме часовых, спали, когда корабль вошел в чужую систему. Пространство боя нуждалось в подпитке кровью, но ему требовалась кровь отдохнувших, полных сил. Однако и сквозь сон он почувствовал страх. Опять-таки не перед боем, сам бой давно уже не мог его испугать. А вот усилитель, встроенный в тело и душу, мог. Даже сейчас, казалось, его мысли принадлежат не ему самому. Его действия, его поступки, все приходит извне, помимо его воли. Мысли смешались. Он попытался восстановить их порядок и не смог. Это не всегда удавалось ему даже в период бодрствования. Но тогда он вдобавок ко всему понимал, насколько он одинок, насколько замкнут в себе самом. И поэтому сладостью для него был сон. Сейчас он спал. И своих снов он не вспомнит никогда. Страх. Именно это чувство вдруг испытал Цу. Точнее, его сущность. Впрочем, он уже создал довольно неплохое тело, вполне пригодное для передвижения, и потому смог перенести свою сущность в него, покинув камень жизни. Он шел теперь по туннелю, мощенному белыми гранитными плитами,

и рядом с ним шли тысячи других тел. Все они направлялись к центру. Но страх остался и после того, как Цу отдался единению, когда все сущности и их тела потянулись друг к другу. Когда они создали единое тело, страх остался.

Облачный слой, окутавший поверхность планеты, был очень плотен и не имел разрывов. Даже электронные глаза корабля оказались в этом случае бессильны. Это была уже вторая экспедиция в систему, носившую красивое название «Сердце Зари». Ее задачей было как раз найти первую. Если повезет, сам крейсер. В противном же случае, хоть кого-то из уцелевших. Или, по крайней мере, их следы. Еще в детстве он был потрясен размерами кораблей. Его не могли вытащить с космодрома, он проводил там все свободное время. И с детства же сохранил уверенность, что такой корабль должен быть неуязвим. Детство давно миновало. Но готовым к бою кораблям с тщательно подобранной командой, в общем, и вправду не полагается исчезать совсем уж бесследно. Что бы ни предпринимал враг. Особенно, когда экипаж подключен к программе «Усилитель», способный придать слепым порывам ярости и ненависти несокрушимую, безошибочную мощь, превращающую людей в боевые машины. В биороботов, составляющих единое с боевой техникой корабля. И не более индивидуализированных, чем эта техника. Вот. Она движется, эта тень. Черная тень на фоне кормового люка. Враг. Тарус не различал пока ее контуров, но уже чувствовал исходящую оттуда волну агрессии. Он задействовал свою оружейную систему. Через датчики боевого скафандра ощутил ее частью себя, продолжением даже не скафандра, собственного тела и сознания. Угроза. Ненависть. Ничего, кроме этого, больше не осталось в его теле и сознании. Жаркий, горячий ток крови. Но пустить в ход оружие он не успел. Вражеский разряд, энергетический импульс насквозь прошил его скафандр. Разом вскипевший телесный сок, отделившиеся куски плоти, мечущиеся в пробитом пространстве скафандра, боль, которая сильнее крика, судорогой перехватывает горло. Сердце билось, как сумасшедшее. Тело покрывал липкий пот, и он слепо шарил по нему руками в поисках смертельной раны, но даже не осознавая, что именно он ищет. Воспоминания о кошмаре ушли вместе со сном. Он был жив и невредим. Они выстроились перед Карпуром. Каждый раз во время предбоевого построения Тарусу, как и всем, казалось, что капитан жаждет лично возглавить рейд. Но это было невозможно. Слишком высоко его ценили. Слишком много было потрачено на его обучение и сопряженную с ним Карпуром оружейную систему. Поэтому в бой он не пойдет. Впрочем, голос Карпура сейчас был с ними. Капитан будто стоял в общем строю вместе с рядовыми десантниками. Как и всегда. Невидимая сила. Залог полного контроля. «Парни!» — дружески произнес он. Смешно. Они все давно уже были людьми без пола. Оборотная сторона усилителя, чистая биохимия. «Так вот, парни, перед нами стоит сложная задача. Но мы ее, несомненно, решим». Тарус обратился вслух. Иначе и нельзя было внимать этому голосу, принадлежащему человеку и машине одновременно. «Данные, которые нам удалось получить вопреки этому слою облаков, кое на что указывают. К сожалению, нет возможности определить, относится это кое-что к нашему потерянному крейсеру или к кораблю врага. На высадку отправятся две шлюпки, каждая с десантом из 4 человек. Как вы понимаете, гарантий полной безопасности никто вам не даст. Прежде всего потому, что поверхность практически неразличима для наших радаров. Причина чего, кстати, совершенно не ясна». Пауза. Взгляд. «Кто станет добровольцем? Если их окажется меньше 8, то остальных выберу я». На этот раз Таруса не было в числе тех, кому предстояло отправиться в рейд на планету. А они уже существовали отдельно от него и ото всех остальных. Уже дрожали сладкой дрожью предвкушения боя. Тарус отлично понимал их состояние. Он и сам перед рейдом всегда чувствовал то же самое. Почти то же самое. Теперь к его чувствам примешивалось нечто непривычное, даже пугающее. В данный момент он, помимо прочего, испытывал радость от того, что не угодил в отобранную для десанта восьмерку.
Осторожно, но быстро он усилил импульс ненависти и с облегчением осознал, что его мысли вошли в надлежащее русло, а чувства обрели предбоевую ясность.

все повторяется. Чама-Ча не был уверен в справедливости этой мысли. С другой стороны, он не знал, сможет ли теперь что-нибудь изменить. Существо, частью которого теперь после единения являлся Ицу, как бы протянуло часть себя сквозь ледяной мрак космоса. И на выходе соприкоснулось с теми, кто вот уже многие годы торил путь через межзвездную тьму. Потом Ча-Ма-Ча внимательнее присмотрелся к чужакам, спускающимся на планету. Это были не существа, а две безжизненные оболочки. Энергия внутри. Оболочки не стали для него преградой. Он коснулся мозга создания. Да, это повторение. Ожидание и неясность. Беспокойство. Связь со шлюпками прервалась задолго до того, как они должны были достигнуть поверхности. А неустойчивая она стала почти сразу за облачным слоем. Экипаж занял места согласно боевому распорядку. Пост Таруса был у энергоразрядника рядом с Гороном. Собрав все силы, он смог взять, наконец, верх над странным подобием болезненной слабости, охватившей его еще несколько часов назад. Горон быстро скользнул по нему взглядом и отвел глаза. Но как бы там ни было, сам Тарус понимал, насколько он не в форме. Ментальный контакт с оружием установить никак не удавалось. После нескольких бесплодных попыток пришлось переключиться на мануальное управление. Может быть, Карпур этого все-таки не заметил. Слабость — первый шаг к невыполнению приказа. Словно какая-то тень разделила его на две части. Тень, медленно наползающая откуда-то из глубин естества. Странная мягкая волна вдруг прокатилась по нему и смыла всю боль. Он зажмурился, следя за своими ощущениями. И тут на него вдруг потоком хлынули давние позабытые образы. Цвет неба родной планеты, площадь, полная огней, песчаные дюны с их малорослой травой и страшноватого вида насекомыми, порыв теплого ветра в лицо, лучи двойного солнца. Потом он вспомнил лицо отца, вернее, жуткие очертания шрама. Кости тоже были сильно затронуты. Хирурги военного госпиталя потрудились на совесть, и жизнь-то они отцу спасли. Озноб прошел по его коже. Он встряхнулся, словно сбрасывая страх. Горн вскрикнул. Тарус перевел взгляд на обзорный экран и увидел две короткие вспышки, ярко сверкнувшие сквозь облачный полог. Программа была включена на полную мощность. В кровь хлынула вся необходимая химия. Оружейные сенсоры действовали безупречно. Гигантский крейсер висел над планетой, словно готовый к атаке хищник. Сейчас Тарус был боевым роботом, не худшим, чем любой другой член экипажа. Он мог слепо повиноваться любому приказу, а мог, наоборот, идти в бой с хитрой инициативой опытного солдата. Он мог все, чего потребуют от него условия боя. Все они могли все. Но не было ясно, что им делать. Где враг? Что со шлюпками? Впрочем, это как раз понятно. Никто там не мог уцелеть. Капитан среагировал мгновенно. Он уже отдавал приказы новому поколению. Это были даже не совсем солдаты. Скорее, оборудование корабля, здесь рождавшееся. Продукция корабельного чана биологического отсека. Трудно было понять, где пролегает грань между их людской частью и вживленными намертво оружейными блоками. Волна вдруг схлынула, и вернулась боль. Теперь Тарус с трудом удерживал контакт со своим оружием. «Ты деконцентрирован!» — рявкнул по ментальной связи Карпур. Конечно, он все заметил. «Твой контакт с системой ниже нормы!» «Мне нехорошо сейчас», — ответил Тарус, понимая, насколько нелепо подобное признание. «Твое тело в абсолютном порядке!» Карпур оборвал связь, не дожидаясь ответа. Теперь у него не будет ни единой лазейки для проявления слабости. Уж если капитан остановил на ком внимание... Туман. Куда ни посмотри, туман. Никакого толка от радаров.
Исполинским наконечником копья крейсер скользнул в атмосферу планеты. Сейчас он шел низко, над самой поверхностью. Тарус и еще двое дежурили у малых орудий десантного модуля. Они, разумеется, были облачены в боевые скафандры, и места в рубке почти не оставалось. Сразу после приказа модуль рванулся вперед, пронзив изнутри защитное поле корабля. Дикий вой встречного потока воздуха. Туман исчез. Тарус мельком глянул на показания приборов. Снаружи царил лютый, почти космический холод. Флайер снизился. Внизу под ним виднелось... даже не разобрать что. Больше всего это напоминало гигантский клубок переплетающихся серебристых кишок. Никакого движения не наблюдалось, но Тарус на всякий случай дал пробный выстрел. Однако они пронеслись над этим клубком так быстро, что даже не успели убедиться в точности показаний. И все-таки, какая сила на этой планетке заставила сгинуть колоссальный по мощи и вооружению корабль? А вдобавок еще и две их шлюпки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как ни странно, следы отыскались вскоре, и это действительно были следы останки пропавшего крейсера. Тарус вел один из двух атмосферных модулей, высланных к месту катастрофы. Лежавший под ними корабль напоминал груду искореженного металла. Всю местность вокруг него буквально пропитывала радиация. Почва чернела от пожара. Тарус послал первую из информационных капсул. Она кометой прорезала воздух, и монитор сразу откликнулся, высветив на экране колонки цифр. Но Тарус, слепо уставясь в экран, их уже не видел. Его самого вдруг словно выключили, точнее переключили на другую программу, нажатием кнопки, сменив реальность на... сон? Или... Чувства, проходившие сквозь него, мгновенно набрали такую интенсивность, что Тарус вскрикнул от боли. Тут же усиление, власти которого все-таки никто не отменял, вступило за него в борьбу, как бы выхватывая из вражеского плена. На мгновение мир вокруг качнулся, а потом обнаружилось, что Тарус, взмокший как мышь, сидит в кресле управления, уставясь в экран. Некогда грозную броню крейсера изъязвляли пробоины. Сорванный из петель люк открывал червоточины внутренних проходов. Бой, погубивший крейсер, явно был и жесток, и долог, судя по типу пробоин. Враг использовал оружие последних поколений. «Они не слабее нас!» Этот вывод Тарус сделал еще до того, как его капсула опустилась на корабль, тут же передав новую порцию данных. Не отрывая взгляд от искореженных останков, он направил свою машину вниз. Второй модуль, тоже начавший снижение, оказался по ту сторону мертвого корабля и исчез из виду. Крейсер, накренившись, высился скособоченной колонной, в любой момент готовой рухнуть. Земля вокруг была изъязвлена никак не меньше, чем броня. Радиация. Да, радиация тут зверская. Тарус приземлился там, где, по его расчетам, должен был находиться один из нижних люков, но изуродованная обшивка скрывала очертания. Тогда он двинулся вдоль мертвой громады пешком и вскоре увидел невысоко над землей ступени аварийного трапа, покрытые чем-то черным. Это были остатки сгоревшей до угля органики. Тарус поднимался по трапу, а чернота хрустела под его ногами, рассыпаясь в прах. Люк. Кремольера ручного управления створкой тоже черный от копоти. Но механизм не поврежден. Круг кремольера без труда проворачивается, и... люк открылся, и Тарус словно услышал не скрип, а людской крик. Он стоял в тамбуре. Прожектор скафандра осветил корабельные недра, и тут выяснилось, что створка внутреннего люка открыта, а во внутренних коридорах следов разрушения незаметно. Во всяком случае, на видимом отрезке пути. Свет фонаря метался, отражаясь от блестящих стен. Металлический пол гулко звенел при каждом шаге. За первым же поворотом Тарус убедился, что внутри крейсера тоже хватает зримых следов боя. Облицовка стен сгорела, везде виднелись следы сквозных проплавов. Энергетические разрядники постарались вовсю. Метров через 50 он наткнулся на человеческие останки. В боевом скафандре зияли три огромные дыры, сквозь которые виднелись обугленные кости с черными лохмотьями спекшейся плоти. Так что же, бой кипел именно в этих коридорах?
враг сумел проникнуть на борт корабля? Вообще-то это считалось невозможным, а если уж такое произошло, то должна была сработать система самоликвидации. Ее не может отключить даже капитан. Кажется, она вообще неотключаема. Тарус перешагнул через тело. Коридор окончился. Теперь Тарус стоял перед распахнутым настежь люком, ведущим в чан. Сквозь прозрачные стенки стеклянных емкостей, заполненных питательной средой, виднелись мертвые тельца эмбрионов, тоже полупрозрачные, с просвечивающими внутренностями. В биологическом отсеке Тарус предпочел не задерживаться. Недалеко отсюда, все корабли строились по единому принципу, должен находиться жилой сектор. Возможно, там... Но там тоже были только трупы. Окровавленные стены и дыры от разрядов ручного оружия. Ничего не удалось определить и в главной рубке. Там вообще царил хаос. Приборы и оборудование, кажется, уничтожались осознанно. Та же картина наблюдалась и в компьютерном отделении. Тарус на всякий случай прихватил несколько чипов. Время возвращаться. Он поднял контейнер с микрочипами и повернулся к выходу. И тут оказалось, что корабль не мертв. Странная тварь, он успел рассмотреть только метнувшееся навстречу красноватое пятно, выскочила как бы из ниоткуда и вцепилась в него мертвой хваткой. Даже сквозь скафандр он ощутил боль в левой руке, по которой прошлись твердые, как железо, когти твари. Затем когти скрежетнули, а прозрачное забрало шлема. Тарус ничего не мог сделать. Движения существа были слишком быстры даже для его подконтрольной усилению реакции. Однако это все-таки был не враг, а зверь. Безмозглый хищник, странное порождение планеты. Встроенное в скафандр оружие действовало из любого положения. И когда существо с тошнотворным звуком распахнуло пасть, Тарус послал в него разряд. Хлопок легкого взрыва, лохмотья летят во все стороны. Обезглавленная тварь валится на пол. Тарус вновь подхватил контейнер и бросился к выходу. Через несколько мгновений он уже был в безопасности своего модуля. А еще мгновение спустя дал команду на взлет. «Итак, никаких признаков наших исчезнувших шлюпок?» Голос Карпура не сулил ничего хорошего. «Даже обломков не нашли?» «Печально! Печальная беспомощность!» Карпур мерным шагом прохаживался перед замершим по стойке смирно взводом. «И один след. Разумеется, если можно назвать его следом. Во всяком случае, это обнаружено на месте предполагаемой катастрофы. Нечто вроде белой колонны 80-метровой высоты. Вроде бы из биологических материалов. И как будто за время наблюдения она еще немного подросла». Капитан остановился. «Через 3 часа надлежит еще раз проверить, что с ней происходит», сказал он абсолютно спокойно. Принесенные Тарусом чипы не прояснили картину. На части из них информация была уничтожена, другие не удалось расшифровать. В столовой сейчас было довольно много народу, но Тарус выбрал пустовавший столик. Ему не хотелось ни с кем общаться. Он думал о мертвецах, которых видел сегодня на погибшем крейсере. И никак не мог понять, что же случилось с экипажем. А еще он думал, как хорошо было бы оказаться подальше от этой планеты, пока с ними не случилось то же самое. «Здесь нет ничего, что нам может понадобиться». Он положил себе на тарелку порцию питательной смеси. «Даже место для базы. Кому нужна база в таком месте?» Слух он, разумеется, ничего не сказал. Тарусу отлично было известно, чем именно он рискует. Еще один намек на отклонение от программы, и в следующий раз Карпур, не раздумывая, пошлет его в бой. Первым. Вроде бы на общих основаниях, но так, чтобы не оставалось шансов вернуться. Ладно. Что же все-таки делать теперь, когда они здесь? На следующем выходе как-то попробовать обмануть скафандр. Человек, подключенный к его системам, не может противостоять усилению. А если взглянуть на этот мир без участия скафандровой техники, то... Он никогда прежде не думал о том, чтобы в ходе рейда снять скафандр, даже если условия на планете это позволяли. И никто о таком не помышлял.
А ведь, кажется, это может получиться. Конструкция позволяет. Тарус отодвинул поднос. Наверняка в нем самом, прямо в его теле, инсталлирована, кроме прочих, еще и следящая программа. Но, возможно, ментальный самоконтроль способен ее блокировать. Под ними простиралась серая пустыня. Тарус не смотрел в иллюминатор, мозг его разрывался от уже знакомой боли. Но сейчас он твердо знал, боль приходит извне. О войне он думал в детстве, с тех самых пор, когда впервые познал восхищение космолайнерами. Тогда она стараниями лекторов представлялась ему не сплошным потоком ярости и ненависти, боли и крови, а увлекательным приключением, вроде путешествия на новые миры. Его родители были даже рады, когда он решил учиться именно этому. Перспективы их семьи, прям скажем, были бледные. На что могут рассчитывать надсмотрщики за сельскохозяйственными роботами? Их родная планета Газдар была бедным миром. Миром тяжелого труда и скудной жизни. Курс изменился. Оказывается, Тарус все-таки отслеживал это даже сквозь звенящую боль. Он сосредоточился, чтобы не выдать себя. Черное облачное небо над ними, серое однообразие равнины внизу и белый штрих над поверхностью. Сперва едва заметный, через несколько секунд он приблизился, став отчетливо различимым. Белая колонна. Вначале она казалась именно колонной из белого камня, но вблизи это впечатление исчезало. Если присмотреться, то покрытая многочисленными извилистыми бороздками колонна напоминала кору головного мозга. И все-таки, неужели эта штуковина может оказаться живым объектом? Ча-ма-ча давно уже ждал, что случится именно это. Он не форсировал встречу с чужаками, но она все равно состоится. Чужие сами пожаловали к нему. Он коснулся их мозга. Ощутил очень сходные, одинаковые интенсивности, но все-таки разные импульсы. Нет, не совсем так. Единый фон и единственный нестандартный импульс. Ча-ма-ча втянул языки своей сущности назад в тело. А потом, распределив ее сущность иным образом, воздвиг вокруг себя и пришельцев некое подобие стены. Это было единственное, что он мог противопоставить существам такого типа. Две боевые машины, он теперь знал, что эти контуры называются именно так,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Герт Фрей. «Сердце зари». Продолжение. Две боевые машины совершили посадку рядом с колонной. Вместе с остальными Тарус спрыгнул на грунт из десантного люка. Вместе с остальными стоял и смотрел. Да, 80 метров в высоту, а диаметр у основания 30 метров. «Замерить температуру!» Один из солдат скинул к плечу детекторный ампуломет. «Да, пожалуй, только подойдем поближе». Тарус дал знак, и ампула, почти беззвучно прорезав воздух, вошла в недра колонны. «Так, температура намного выше, чем в окружающей среде. Электрический импульс. Ого! Целая буря! Ребята, действуйте осторожнее!» Тарус повернулся к ближайшему солдату, но прежде чем успел заговорить, услышал его тяжелое горячечное дыхание. «В чем дело?»
1: «Мне...»
0: Солдат осекся, не договорив. Тарус молча ждал.
1: «Нам лучше уйти отсюда прямо сейчас! Это плохо кончится! Мне никогда еще не было так паршиво!»
0: «Активизируй защиту!» Голос Карпура резко отдался в наушниках, заглушив все остальное. «Отставить сопли! Приказ продолжения поиска врага! Выполнять!» Видимо, сразу после этих слов скафандр солдата немедленно сделал ему подобающую инъекцию. Тарус почувствовал это будто на себе. И боль не от инъекции, совсем неведомая, хотя уже знакомая, вдруг пронзила все его существо. Но он еще контролировал свои действия. Отряд приблизился к колонне почти вплотную. Да, температура ее уж точно была высокой, тепловые датчики скафандров чуть ли не зашкаливало. Тарус смотрел на белую желобчатую поверхность. Ему вдруг показалось, что она дышит, едва заметно расширяясь и сжимаясь, словно гигантская легкая. И тут он утратил контроль над своими действиями. Тарус закрыл глаза и шагнул вперед. Даже ничего не видя, он знал, куда идет, и знал, какие образы обрушились сейчас на его мозг. Ненависть, боль, смерть. Страх. Он вскрикнул и отстранился. Нет, только начал отстраняться, потому что тональность образа вдруг изменилась. Странная дрожь, мягкое прикосновение, теплый свет и белая пелена, стремительно отталкивающая его прочь. Его действительно что-то отринуло. Лежа на спине, Тарус открыл глаза. Белый столб перекрывал все поле зрения, но это было неважно. Он видел, а еще он слышал. На этот раз совершенно обычным образом через скафандровую связь. Слышал звуки боя. Они все сражались друг с другом, каждый с каждым. Разрядники били в броню скафандров, в упор, и броня не держала такие попадания. Почти рядом с Тарусом рухнул один из солдат, прожженный насквозь. Миг спустя прямо на них свалился еще кто-то, и он тоже был убит. Тарус уже понял, что происходит, но все-таки огляделся по сторонам в поисках врага. Но не было перед их отрядом врага иного, чем сам их отряд. Когда он сумел встать на ноги, ему осталось только одно — бежать. Не от боя, бой уже завершился. Просто бежать, прочь от этого места. Мимо десантных модулей, один из них осел на бок, еще дымится. Мимо лежащих между ними тел, мимо, в открывающуюся перед ним пустоту. Он пришел в себя от боли. Но это была обычная боль. Киберврач, видимо, закончив необходимые процедуры, уже втягивал манипулятор. Тарус приподнял голову. На нем не было боевого скафандра, на нем вообще ничего сейчас не было. Он лежал на узкой койке госпитального отсека. «Ты очнулся». Голос принадлежал медицинскому киберу, и это был не вопрос, а утверждение. «Оставайся лежать. Осмотр еще не закончен». Сканер вновь прошелся вдоль его тела. Затем Тарус ощутил прикосновение инъектора. «Вставай! Можешь одеваться!» На этот раз голос был человеческим. Один из госпитальных техников небрежно отстранил кибера. «Ты здоров! Вот, держи заключение!» Он протянул Тарусу прямоугольник карточки. «Все в порядке?» Эту фразу Тарус сумел произнести самым обычным образом. «Да, все!» «Только На ментальном уровне какие-то небольшие помехи. Ну, да это наверняка остаточное явление после контакта с той штукой. Скоро стабилизируется. Через стандартные сутки будешь как новенький, хоть снова в десантный рейд. Спасибо. Тарус вышел из госпиталя. Теперь куда? Наверное, в жилой сектор? Да, небольшие помехи, это слабо сказано. Он вообще едва соображал. Первым, кого Тарус увидел в спальне, был Горан. Он лежал на застеленной койке и глядел в потолок. Нет, не глядел. Глаза Горана были закрыты. Тарус прошел мимо, опустился на соседнюю койку. Горан даже не шевельнулся. Последний раз они говорили перед самым рейдом? Нет, перед прошлым рейдом. Горан уже давно начал замыкаться в себе. Тарусу так толком и не удалось его разговорить, понять, что с ним происходит. Карпуру тоже. Карпур, впрочем, и не пытался, у него были иные методы. Просто Горан раз за разом назначался добровольцем в очередной рейд. Кроме последнего.
2: «Ты единственный, кто уцелел».
0: Горан произнес это шепотом, почти не размыкая губ.
2: «Почему?»
0: «Не знаю. Вообще ничего не знаю, что там произошло. И не хочу узнавать». Тарус помедлил. «Но, наверное, этого мне не миновать», — добавил он неохотно. Горан кивнул, точно услышав подтверждение своим мыслям.
2: «У тебя был контакт с врагом, и ты остался жив. Конечно, Карпур пошлет тебя туда снова, у него ведь тоже выхода нет».
0: «Он полагает, я лучше других сумею противостоять врагу?» Тарус приподнялся на локте. «Только потому, что мне случайно удалось выжить?»
2: «Случайно!» — передразнил его Горан.
0: «Чем-то ты, видно, все-таки отличаешься от остальных, если ты вернулся, а они...»
2: «Отличаюсь?»
0: Тарус немного помолчал. «И ты знаешь, чем?» — спросил он после паузы.

0: Ну-ну. Те из первого крейсера тоже так думали. И где они сейчас? Тарус рывком сел на койке. Поймал взгляд Горана, глаза у того наконец были открыты. Усталый, старый не по возрасту взгляд. У него самого, надо полагать, взгляд теперь не лучше.
1: «Слушай, а ты когда-нибудь видел врага? То есть не на экранах мониторов, хотя бы даже скафандровых, а по-настоящему?»
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «А то, что я не уверен, что он существует вообще».
0: Тарус сказал это и осекся. «Не надо бы говорить о таких вещах вслух, даже здесь, даже тихо!» «В принципе, Карпур, конечно, может отследить любой разговор на корабле. Другой вопрос, делает ли он это?» «Нет, не видел». Горн по-прежнему говорил самым обыденным тоном. «И ты знаешь, почему? Десантный скафандр для таких разглядываний не очень приспособлен». «Вот именно, никогда не задумывался, почему?» «Случалось задумываться. Впервые пару лет назад, во время одного десанта, вроде бы совершенно рядового, не с вами, я тогда был приписан к другому кораблю. При высадке меня сильно отнесло в сторону, да еще приземлился я неудачно, повредив скафандр, а потом долго шел к своим через тамошние джунгли. И когда, наконец, добрался до них, все уже были мертвы».
2: «Бывает».
0: «Да, бывает, но именно из-за поломки скафандра я словно бы увидел их смерть, ну, другими глазами. Да, раздробленные тела, оторванные руки, кровь, но... В общем, ничего похожего на действие оружия врага, зато очень похоже на действие нашего оружия». «Так я ни в чем тогда и не разобрался».
2: «А потом?»
0: «Что потом?» «Потом я установил маячок и 2 дня ждал возле той бойни. Потом опустился корабль. Потом меня перевели на этот крейсер. Потом я слышал, что планетку вообще уничтожили в ходе боевых действий. Потом!» «Спросишь тоже».
2: Горан снова замолчал.
0: Когда начался бой, Чама-Ча воспринял его всем своим существом. Импульсы боли. Импульсы энергии. Энергии разрядов оружия, уходящей, ускользающей энергии жизни из пробитых тел. Несколько разрядов пронизали и тот участок пространства, где находилось сейчас его коллективное тело. Импульс боли, но не смерти. Он уменьшил чувствительность и вообще несколько переориентировал естество, сразу став менее уязвимым. Одно из существ оказалось совсем рядом с ним. Оно не стреляло. И оно стоило того, чтобы сосредоточиться на нем, позабыв об остальных. Обширное, открытое для контакта сознание. Сложный комплекс воспоминаний в глубине. Существо приблизилось вплотную. Протянуло руку к его оболочке. Коснулось ее. Торопливая, лихорадочная сумятица мыслей и чувств. Чама-Ча принял ее всю разом, такой, как она есть, почти не разбираясь. Лишь некоторые из чувств, продублировав, отослал назад. И тут оно закрылось. Чама-Ча не стал преодолевать блок. Он отстранился, позволив существу вернуться на привычный для того уровень восприятия. Что оно не замедлило сделать. Чама-Ча тоже не медлил. Свое тело он начал трансформировать уже через

приказ был отдан. Они сидели, пристегнувшись к креслам, когда корабль утратил сцепление с грунтом. Грохот старта. Натужная дрожь, проходящая сквозь броню крейсера через переборки по телам людей. Они отделились от планеты, и, кажется, всего несколько секунд спустя крейсер неподвижно завис над белой колонной. Конечно, ее не было видно с орбиты. Тарус сидел на своем положенном месте чуть впереди Горана. Представить себе, что они только что вели между собой такие беседы, сейчас было решительно невозможно. Тарус уже и сам сомневался, был ли этот разговор вообще. Когда вибрация прекратилась, группа Таруса собралась у десантного люка. Их было шестеро. Горан в число этой шестерки снова включен не был. А вот кто был, так это Виллар. Один из образцовых солдат. Во всяком случае, капитан, на похвалы обычно нещедрый, несколько раз высказался именно так. «Ну что, прогуляемся снова? Или ты уже нагулялся в прошлый раз?»

0: Это был явный вызов, но Тарус на него ничего не ответил. Вот уж чего ему сейчас не хватало для полного счастья, так это сцепиться с Виларом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Чертов туман!» — водитель транспортера ругнулся сквозь зубы. «Только по радару и ориентироваться». «Слышать меня вам, парни, туман не мешает?» — голос Карпура прогрохотал в замкнутом пространстве транспортера, как взрыв. «Никак нет!» — дружный отклик шестиглоток. «Отлично!» «Указания прежние. Рассредоточиться, занять позиции на дальних рубежах и немедленно открыть огонь. Конец связи». Серый, клубящийся бесформенный туман вокруг. Транспортер резко затормозил.
1: «Мы на месте», — сказал водитель с ноткой удивления.
0: Координаты были правильными, вот только колонна исчезла. Там, где ей полагалось быть, сейчас влажно поблескивало 30-метровое в окружности пятно осветленного камня. Подбитые, уничтожившие друг друга боевые машины, тела солдат, но никаких признаков врага. Взгляд капитана Тарус и в обычное время вряд ли смог бы выдержать, а теперь тем более. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» На лице Карпура не отражалось никаких эмоций. «Поэтому давай сразу перейдем к тому, чего не знаю я. А я не знаю, почему и как ты выжил во время прошлого рейда, вдобавок не получив ни единого ранения. Итак...»
1: «Никак нет, мне
0: подробней!» «Мне нечего добавить к моему отчету. Я ведь все сообщил еще тогда сразу. Зачем мне что-то скрывать?» «Именно это...» — Карпур положил ему руку на плечо. «Меня и интересует. Ты что, меня за идиота держишь? И ты, и твой дружок Горн? Кто из вас предатель? Или вы оба?» Тарус молчал. Это не могло ему помочь. Возможно, в его теперешнем положении это вообще была наихудшая стратегия. Но он действительно не знал, что сказать. «Мне противно тебя видеть. Убирайся!» Вот этой команды Тарус ожидал меньше всего. Особенно, когда уже было произнесено слово «предатель». Он лежал на своей койке так, как вчера лежал Горан, только с открытыми глазами. Ни о чем не хотелось думать. В голову приходили не мысли, а воспоминания, давние или последних дней. Гигантский белый столб, исходящий от него жар или тепло, смертоносное оружие, безошибочные попадания, разорванные тела, кровь, голос капитана, выкрикивающий приказы. Приказ...
2: «Подъем! Встать! Живо!»
0: Это был не Карпур, но Клесс, тоже один из образцовых. Тарус вскочил и тут же хлесткий удар опрокинул его поперек койки.
2: «Это только начало, скотина! Мы тут погибаем, а ты рта не можешь открыть!»
0: Удар в лицо. Еще удар. Кровь. Тарус не успел парировать очередной выпад и повалился снова. Встать он сумел с трудом, и о серьезной защите после этого уже не могло быть и речи. Через несколько секунд Клесс поймал его на удушающий захват. Свободной рукой Тарус дважды ударил противника в голову, но тот не ослабил зажим.
2: «Ас так, может, он действительно не знает? Или не помнит?» «Да брось! Давно уже надо было выколотить из него всю правду!»
0: «Это никогда не поздно. И всегда получается». Уже можно дышать. Отступает боль в шее, тьма перед глазами.
2: «Итак, начнем!»
0: Чей-то голос. «Вилара?»
2: «Сам расскажешь или тебе помочь?»
3: «Я не знаю, что это было!»
0: Едва просипел Тарус.
3: «Просто все внезапно начали стрелять друг по другу и...»
0: Вилар без замаха ударил его под ребра. Тарус, согнувшись, осел на пол.
2: «Ничего поумнее придумать не мог?»
0: Клесс резко пнул его ногой. Виллар повторил этот удар, и некоторое время они словно соревновались. Звук открывающейся двери. Каскад ударов прекратился. Горан стоял на пороге и, остолбенев, наблюдал за происходящим.
2: «Что уставился? Заходи. Видишь, с твоим дружком произошла неприятность. Он, кажется, с кровати упал. Так ведь, Тарус?
1: Клес двинулся вперед. Сейчас облака расступились, и капитан, стоя перед главным монитором, мог видеть лик планеты. Сплошная пустыня. Если через пару дней ситуация не прояснится, он отдаст приказ ее уничтожить. Подобные приказы отдаются не так уж часто. За свою жизнь ему случалось сделать это лишь однажды. Но тогда не было другого выхода. Сейчас, кажется, тоже не будет. Какое-то движение, тень его будто бы скользнула по пустыне. Карпур тут же дал максимальное увеличение, но ничего не увидел. Только бег отдельных облаков над бескрайней равниной. Он опустился в кресло. Нервы шалят? Или что-то действительно там было? Если даже так, скорее всего, это проделки ветра. Ветры, щебни и песка. Прежде все было ясно. Враг, мишень. Всегда находилось что-то, во что можно стрелять. А самая неразрешимая проблема сейчас — почему сразу двое из его бойцов, притом ведь отнюдь не худших бойцов. И что теперь с ними делать? Энцефалокоррекция? Поздно. Надо было сразу, едва лишь они стали на этот свой путь. Что, кстати, за путь? Неважно. Все равно он идет поперек приказа. Значит, ликвидация.
4: Нет. На этот раз движение ему не почудилось, и это телесное движение не песок ветром гонит.
1: Шестым, двадцатым чувством Карпур ощутил, сейчас враг нанесет удар. Но нигде не было врага. Или... Да, по пустыне скользнула тень, потом еще одна. Дьявол, да что же это творится с детекторами движения? Отключились они, что ли? И что случилось с вахтенной сменой у резервных мониторов? Неужели надежда только на собственные глаза и руки? Ну, глаза и руки не подведут. Энергоразряд с шипением прошил атмосферу, и пустыня под ним словно вскипела. Прямо из ее гладкой шкуры ползли, дыбись, с вершины холмов, пусковых шахт. Недра их распахивались, и выныривающие оттуда бронированные гиганты, существа, боевые машины, отрываясь от земли, сразу устремлялись к кораблю. Он стрелял. Он включил сирену тревоги, которая тоже почему-то не сработала автоматически. И он вскрикнул, когда один из объектов, пораженный бронебойным разрядом, вдруг взорвался прямо перед экраном, словно перед самым лицом. Горан продержался против Клеса не дольше, чем Тарус. Через несколько секунд он уже лежал на полу. Виллар, похоже, не сомневался в результате, настолько, что даже позабыл о Тарусе. Не совсем, но достаточно, чтобы проглядеть его бросок. Он еще только поворачивался, а Тарус уже стоял у оружейного шкафа, и малый разрядник был у него в руке. «Отпустить!» — скомандовал он, наведя ствол на Клеса. Да, об оружии они не подумали. Но ведь и Тарус о нем до этой минуты не думал. Здесь, во внутреннем пространстве корабля, на оружие распространялось полное табу. «Отойди к стене!» «И ты тоже! Или мне придется стрелять!» Клес расцепил руки, встал и медленно пошел не к стене, а на Таруса.
5: «Стрелять! Да, теперь тебе придется стрелять, цыпленок! Вот сюда!»
1: Он картинно приложил руку к левой стороне груди.
5: «Или...»
1: «Сирена! Сирена боевой тревоги!» Все четверо разом замерли, на миг забыв о вражде. Но система оповещения молчала, а ведь никогда не бывало так. Капитан всегда отдавал приказ по боевому распорядку на корабле сразу после сигнала тревоги, а чаще еще до объявления общей тревоги. В любом случае, не настолько они перестали быть врагами, чтобы эти двое могли просто броситься по своим местам. В конце концов, боевой распорядок действует и без капитанских уточнений. А Тарус столь же просто позволил им это сделать. Или все-таки... Оказалось, не или... А еще оказалось, что слишком много внимания он отдал Клесу, позабыв о втором. Бросок, удар по руке, выбитый разрядник летит на пол, и через секунду вслед за ним валятся сцепившиеся в ближней схватке десантники, причем Виллар оказывается наверху.
5: «Давай, Клес!»
1: И тот подхватил оружие. А поскольку рядом с ним сейчас поднимался на ноги Горан, то направил ствол на него и тут же нажал на спуск. Прежде чем упасть, Горан замер на полудвижении, словно изумленный тем, что произошло. Грудь его превратилась в сплошную рану. Тарус вскрикнул, будто разряд пробил его самого. Одновременно с этим по сети оповещения донесся почти такой же вскрик. Не команда, а именно возглас, короткий и яростный. Голос капитана. Словно и его в этот миг насквозь пробил разряд. Невероятным усилием Тарус перебросил Горана через себя. И тут крейсер тряхнуло по-настоящему. Так будто сразу несколько орудийных разрядов прошли через его броню. Он захлопнул за собой люк скафандрового отсека. Как он попал сюда? Этот участок пути стерся из памяти. Вот он прихрамывает сейчас, но следствие это той схватки или его зацепило уже после в одном из корабельных коридоров. Он знал, что творится сейчас в этих коридорах. Скафандровый отсек защищен лучше многих. Даже если случайный разряд ударит в створку люка, то, пожалуй... Осознанно, объединяя усилия, никто сейчас не будет взламывать люк. А когда минует вспышка самоистребительного безумия, наверное, и некому будет. У их предшественников точно некому было. Тарус судорожно втянул в себя воздух. И тут же подумал, что кислорода в отсеке может и не хватить надолго. Особенно если центральная система воздухоснабжения вскоре откажет. А она откажет. Он расслабил мускулы и приготовился к длительному ожиданию. Он бежит. Бежит изо всех сил. А стадо цвильтеров, что им надо, они же травоядные, только что паслись себе мирно на краю дальнего поля. Громко топоча и щелкая роговыми захватниками, гонится за ним. Сколько ему лет сейчас? Не вспомнить. Он маленький. Над ним небо родной планеты. Два ее солнца. Перед ним машинный лагерь. Там роботы, туда надо успеть. Цвильтеры ведь остерегаются машин. Как видно, не все. Он успел спрятаться за роботами, но один из цвильтеров, свирепо щелкая, преследовал его и в пределах лагеря. Он подхватил с земли обломок какого-то рычага, замахнулся, но захватники с лязгом сомкнулись на стали и вырвали из мальчишеских рук импровизированное оружие. А потом цвильтер упал. Раньше, чем мальчик услышал выстрел. Он лежал на земле, совсем не страшный. Не очень большой, и розовая жидкость струилась по его короткой шерсти. Отец стоял у ограды с дымящейся винтовкой в руках, что-то кричал. «Цел? Ты цел?» И лицо его искажало тревога, но Тарус не слышал его. Он потрясенно смотрел на лежащего перед ним зверя. Такого маленького, такого не страшного, такого неживого. Он осторожно приоткрыл люк. Слушался в тишину, смотрелся в темноту. Потом включил скафандровый прожектор. Первое, что увидел в его луче, труп одного из десантников, лежащий поперек коридора. И стены, черные от горелой органики, испещренные выбоинами попаданий. Поворот, следующий коридор. Луч света скользит по его стенам, тоже черным от гари. Боевая рубка. Люк выбит направленным взрывом. Внутри кровавое обугленное месиво. Нога оскальзывается в кровавой луже. Тарус, падая, едва успел выставить руки. Лицом к лицу, забралом шлема к лицу трупа, он столкнулся с карпуром. С тем, что осталось от карпура. Он побежал. Голова капитана уставилась ему в спину остекленевшим взглядом. Вот, наконец, аварийный выход, и ведущий к нему трап не поврежден. Только ступив на него, Тарус смог унять бешено колотящееся сердце. За люком была планета. Пустыня. И исполинский белый столб. Белая колонна, пульсирующая, растущая буквально на глазах. Вот так, ничего больше нет. Только он и белая колонна. И мертвый корабль за спиной. Он сел прямо на землю, спиной прислонившись к мертвой корабельной броне. Успокоил дыхание. Потом он направился к колонне. Вытянув руки, он вошел в нее, так как входит в туман. Но это был не туман, а клубящийся свет. Распался боевой скафандр, не нужен он. Исчез куда-то.
2: свет вокруг. Другие сознания, другие сущности вокруг. И он...

0: Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила, глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубнями повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое. Пятнышко увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ерисковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий. В мундире у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутренней побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногой и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывая его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с башбою и в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербыгус и еще кое-кто, где кроме кути будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противней проповеди отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Луко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, на которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключение всем прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнеце золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и не легок на подъем. К дьяку уже от избы не так близко. Дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли удалось кому-то стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что бы не отважился идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде. Один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатели с подкормья отсмолили себе в новые шубы из решетиловских смушек с суконной покрышкой. Канцеляристы, волосной писарь третьего года взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако же он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже увидеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате», — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с обросшую бородой, показывавшую, что уже более 2 недель не прикасался к необломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы только нам не опоздать!» При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотный его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри! Смотри по нас!» «Что?» — произнёс кум и поднял свою голову также вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть? В самом деле нет месяца?»
1: «Тот-то, что нет», — выговорил Чуб с некоторую досадою на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет». «А что мне делать?» «Надобно же было», — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, «какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки вовки выпить, мешаться». «Право, как будто насмех». Нарочно сидевший в хате, глядел в окно ночь. «Чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем». Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи. Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться.
0: Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги, отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке,
1: курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. «Так нет, кум, месяца?» «Нет?» «Чудно, право. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кай черт славный!» — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. «Старая курица не чихнет!» «Я помню», — продолжал все так же Чуб, «мне покойный шинкарь Зазуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! Добрый табак был! Так что ж, кум, как нам быть, ведь темно на дворе?» «Так, пожалуй, останемся дома», — произнес кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. «Нет, кум, пойдем, нельзя. Нужно идти». Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дома, обсмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

0: Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки, только и речи было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, чем с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом, не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша», — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои», — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — «так хороши, что уже равным их». «Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша». Я, отодвигая несколько подали от себя зеркало, вскрикнула: «Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть».
1: «Чудная девка», — прошептал вошедший тихо кузнец. «И хвостовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, еще хвалит себя вслух».
0: «Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня», — продолжала хорошенькая кокетка, — «как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна». «Все это накупил мне отец мой только для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете». И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. И все это так смешалось, и так было невообразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришел сюда?» — так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. А, я знаю вас. Что, сундук мой готов?»
1: «Будет готов, моя серденька. После праздника будет готов. Если б ты знала, сколько возился около него. 2 ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на Сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя».
0: «Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди». Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.
1: «Позволь мне сесть возле тебя», — сказал кузнец.
0: «Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.
1: «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй,
0: но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь, у меня руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обмарал сажею». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня», — думал про себя, повесив голову кузнец.
1: Ей все игрушки, а я стою перед ней, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед ней, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка, чего бы я ни дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучает меня, бедного, а я за грустью не вижу света. А я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. «Правда ли, что мать твоя ведьма?» – произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и во всем том досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете». «Если б меня призвал царь и сказал, кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай ты мне лучше мою Оксану. Видишь, какой ты? Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери», — проговорила лукаво усмехнувшись Оксана. «Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уже пора колядовать? Мне становится скучно».
2: «Бог с ними, моя красавица».
1: «Как бы не так, с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй».
2: «Так тебе весело с ними?»
1: «Да уж веселее, чем с тобой». «А кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками».
2: «Чего мне больше ждать?» — говорил сам с собой кузнец. «Она издевается надо мною. Ей я столько ж дорог, как перержавившая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу».
1: Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори!» прервал его размышления.
2: «Постой, я сам отворю», — сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

0: Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако, же смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимой, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистер поджаривал им грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета. И потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку. Поглядеть, не назвал ли сын ее в акула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше 40 лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошую в такие года. Однако ж она так умела уперечаровывать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дичихи не было дома, и казак Корней Чуб, и казак Касьян Свербыгус. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк, свидлог, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаной вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатой запаской, а сверх нее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крыла, сэто дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов. 8 скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. 2 пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму, корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступивших во двору индеек, и оборачивался задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год 2 нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех 40-летних кумушек – ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливости ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что парубок Кизелопинка видел ее сзади хвост величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черной кошкой перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымишка Ростлявый. Он не преминул рассказать, как летом перед самую Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмастивши под голову солому, увидел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сороченкий заседатель может увидеть ведьму. И от того, что все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи, «Брешут, сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их. Вылезшая из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. «Этого акула принес, пусть сам же и вынесет». Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дяка еще оставалось в 8 раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно.
1: «Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем», — сказал немного отошедший Чуб. «Я не вижу ни одной хаты». «Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу». «Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!»
0: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, отряхнувшись с себя снег, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.
1: «Чего тебе тут нужно?» – сурово закричал вышедший кузнец.
0: Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад.
1: «Нет, это не моя хата», – говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова.
2: Чья бы была эта хата?»
1: «Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. Тот-то мне показалось и сначала немного чудно, что как скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю точно. Зачем же кузнец?»
2: «Эхе! Он ходит к его молодой жене. Вот как! Хорошо, теперь я все понял».
0: «Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.
1: «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок».
0: И, переменив голос, отвечал.
2: «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами».
0: «Убирайся к черту со своими колядками», — сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!» Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.
2: «Что ж ты в самом деле так раскричался?» — произнес он тем же голосом. «Я хочу поколедовать, да и полно!»
0: «Да ты от слов не уймешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо.
2: «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться», — произнес он, немного отступая.
0: «Пошел, пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
1: «Что ж ты?» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображались и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, еще больно дерешься!»
0: «Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь.
1: «Смотри, как расхрабрился!» — говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойди, видишь какой. О, большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду и пойду прямо к комиссару, и у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи, я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Эш, проклятый шибеник. Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... Видишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
0: Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохой, умаливала немного боли, делала нечувствительным, и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которому бороды и усы метель намылило снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину и произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь.

0: В то время, когда проворный Франц хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладунка, которую он прятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались смешками, песни зазвенели, и под редкою хатой не толпились коледующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие только может внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. Какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума. «Адарка», — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек, — «у тебя новые черевики?»
1: «Ах, какие хорошие! И с золотом!»
0: «Хорошо тебе, Адарка. У тебя есть такой человек, который все тебе покупает. А мне некому достать такие славные черевики».
2: «Не тужи, моя ненаглядная Оксана», — подхватил кузнец. «Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит».
0: «Ты», — сказала, скоро и надменно поглядев на него Оксана, «посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?»
3: «Видишь, каких захотела!» — закричала со смехом девичья толпа.
0: «Да», — продолжала гордо красавица, «будьте все вы свидетельницы. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж».
4: Девушки увели с собой капризную красавицу.
5: «Смейся, смейся», — говорил кузнец, выходя вслед за ними.
6: «Я сам смеюсь над собою. Думаю, и не мог вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, но бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки, она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться».
0: Но в то самое время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царица на черевичке, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы коледующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

0: Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, причем же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели званы были на кутью к диаку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивший из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель. А увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженные полные руки и произнес с таким видом, в котором выказывались и лукавство, и самодовольствие. «А что это у вас, великолепная Солоха?» И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
1: «Как что? Рука, Осип Никифорович», — отвечала Солоха.
0: «Рука?» произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас, дражайшая Солоха?» произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и обхватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.
1: «Будто не видите, Осип Никифорович», — отвечала Солоха.
0: «Шея? А на шее маниста?»
1: «На шее маниста».
0: И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас, несравненная Солоха?» Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба.
2: «Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата!»
0: Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою свою сделала из его толстой косы самую узенькую.
2: «Ради бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13, стучаться, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!»

0: дурную шутку. Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось, эх, как остенели руки. Не расстегну кожуха, как схватилось вьюга. Отвори! Раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. Стучит кто-то, сказал остановившийся Чуб. Отвори! Закричали сильнее прежнего.
1: Это кузнец, произнес, схватаясь за кипелюки, Чуб. Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
0: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербыгус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих. Наконец остановил глаза на мешках. Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе бы он услышал, как зашипел Чуб, когда волосы на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно. «Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать о ней, а все думается, и как нарочно о ней-то только!» Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Какой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. «Нет!» — вскричал он, помолчав и ободрившись. «Что я за баба? Не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков все подыму!» И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы 2 дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. «Тут, кажется, я положил инструмент свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню «Мене жинкой не возиться,

Сегодня в программе «Модель для сборки» Николай Васильевич Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Продолжение.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло: «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кильце ковбаски!» Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которая одни только вместе со степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик. Один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь как нарочно так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которую ему послышался голос Оксаны. «Так это она! Стоит, как царица, и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный парубок, верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая, как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. «А, Вакула, ты тут? Здравствуй», — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. «Ну, много наколедовал. Эй, какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж», — и, засмеявшись, убежал из толпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу. Нет сил больше», — произнес он наконец. «Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не в мочь уже переселить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа, пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаной и сказал твердым голосом: «Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурач кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленную, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда, Вакула?» — кричали парубки, видя бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе! Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтоб сотворил панихиду по моей грешной душе! Свечей к иконам чудотворца и Божьей Матери грешен не обмалевал за мирскими делами! Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!» Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки.
1: «Пропадшая душа», — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился».
0: Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевесь дух. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало. Попробую еще одно средство. Пойду к запорожцу пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать». При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукой и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и встряхнул его на плечах и отправился к пузатому Пацюку. Этот пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его или нет, или сам он убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет 10, а может и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец, ничего не работал, спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру.
1: Впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Причем шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод призвать его пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка, а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, может быть, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшой кадушкой, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по времени зубами галушки. «Нет, это, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложку, а этой руки не хочет поднять». Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему принизкий поклон. «Я к твоей милости пришел, Пацюк», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев будь сказано», — сказал, собираясь с духом кузнец. «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала его лица. Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. «К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего добра, всякого и довольствия, хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понатарел в бытности еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, Пацюк», — произнес кузнец, видя неизменные его молчания, — «как мне быть?»
2: «Когда нужно черта, то и ступай к черту», — отвечал Пацюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки.
1: «Для того-то я и пришел к тебе», — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги». Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.
3: «Сделай милость, человек добрый, не откажи», — наступал кузнец. «Свинины ли, колбас, муки грешневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится, не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать попасть к нему на дорогу».
2: «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами», — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.
1: Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина. А полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было. Но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая – сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть в сметану». Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел
3: и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.
2: «Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, в тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною.
3: Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только потюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще!» Пусть растолкует хорошенько.
2: Однако что за черт? Ведь сегодня голодные кутья. Он ест вареники, вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад!
3: И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: «Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь», — пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивший свою морду снова на правое ухо.
2: Кузнец стоял, размышляя. «Изволь», — сказал он наконец, — «за такую цену готов быть твоим».
3: Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался, кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?»
2: Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить Вади все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавший между ними первым на выдумке.
3: «Ну, Вакула!» — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают».
2: «Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь».
3: Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост. «Вишь, какой шутник!» — закричал, смеясь черт. «Ну, полно, довольно уже шалить!»
2: «Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется!»
3: При сём слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок.
2: «Постой же!» — сказал он, стаскивая его за хвост на землю. «Будешь ты у меня знать, подучивать на грехи добрых людей и честных христиан!»
3: Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
4: «Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние и не клади на меня страшного креста!»
2: «А, вот каким голосом запел немец проклятый! Теперь я знаю, что делать!» «Вези меня сей же час на себе, слышишь? Неси, как птица!»
4: «Куда?» — произнес печальный черт.
2: «В Петербург, прямо к царице!»
3: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

0: Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицу на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. Тот он обрадуется, и ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте», — сказала одна из них, — «кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Он не по-нашему наколедовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться». «Это кузнецовы мешки», — подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» — закричала вся толпа, вдруг сились сдвинуть мешки. «Постойте», — сказала Оксана, — «побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народа, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя насмех — это удерживало его. Он решился ждать, слегка только похряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб, сам не менее, желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов сотню, а может быть и другую. «Вылезши же нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Сколько работы, да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках». Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дождаться, авось либо придет какой-либо набожный дворянин и попотчует его. Но как нарочно все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.
1: «Вишь, какие-то мешки кто-то бросил на дороге», — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел».
0: Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел.
1: «Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он. «А вот как нарочно идет ткать шапуваленка. Здравствуй, Остап!»
2: «Здравствуй», — сказал остановившись ткач.
1: «Куда идешь?»
2: «А так иду, куда ноги идут».
1: «Помоги, человек, добрые мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам».
2: «Мешки? А с чем мешки? С книшами или поленицами?»
1: «Да, думаю, всего есть».
0: Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
1: «Куда ж мы несем его? В шинок?» — спросил дорогую ткач. «А ну бы я так думал, чтобы в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что мы где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Джинки нет дома».
2: «Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач.
1: «Слава богу, мы не совсем еще без ума», — сказал кум. «Черт ли бы ее принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света». «Кто там?» – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь.
0: Кум остолбенел.
2: «Вот тяна!» – произнес ткач, опустя руки.
0: Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это время и видела его иногда.
1: Хата их была вдвое старее шаровар волосного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дома, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумового огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивало нежную супругу у добрых людей, прятало как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимало у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дома с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина охая плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно было представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами, но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако шмешок заметила. «Вот это хорошо!» — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколедовали столько! Вот так всегда делают добрые люди, только нет, я думаю, где-нибудь подцепили! Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сей же час мешок ваш!» «Лысый черт тебе покажет, а не мы!» — сказал приосанясь кум.
2: «Тебе какое дело?» — сказал ткач. «Мы наколедовали, а не ты».
1: «Нет, ты мне все покажешь, негодный пьяница!» — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
2: «Что мы, допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись.
3: «Что мы допустили? А чего ты допустил?» — сказал хладнокровно кум.
1: «У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя женка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, та ничего, не больно».
0: Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.
1: «Эй, да тут лежит целый кабан!» — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
3: «Кабан! Слышь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват!»
2: «Что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум.
3: «Как что? Чем мы стоим? Отнимем мешок! Ну, приступай!»
1: «Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан!» — кричал, выступая ткач. «Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро!» — говорил, приближаясь кум.
0: Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.
1: Кумова жена вскрикнула, ударивши о пол руками, и все невольно разинули рты.
2: «Что ж она, дура, говорит, кабан?» «Это не кабан», — сказал кум, выпуча глаза.
3: «Вишь, какого человека кинуло в мешок», — сказал ткач, пятясь от испугу. «Хоть что ты хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко».
2: «Это кум»,
3: — вскрикнул, взглядевшись кум.
2: «А ты думал, кто?» — сказал чуп, усмехаясь.
4: «Что? Славную я выкинул над вами штуку. А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось».
0: Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.
1: Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
3: «Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Ни колбасы, ни поленица! Людей кидают в мешки!»
2: «Это дьяк!»
0: — произнес изумившийся более всех чуб.
4: «Вот тебе на! Ай да солоха! Посадите в мешок! То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха».
0: Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Ничего делать будет с нас этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихрь с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец, приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок. «Посмотрим, что-то лежит тут!» — закричали все, бросившись развязывать. Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло. «Ах, тут сидит кто-то!» — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.
5: «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь, Чуб.
6: «Ах, батька!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то!»
5: «В мешке? Где вы взяли этот мешок?»
6: «Кузнец бросил его посреди дороги», — сказали все вдруг.
5: «Ну так не говорил ли я?» — подумал про себя Чуб. «Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезая из мешка». Голова вылез.
6: «Ах!» — вскрикнули девушки.
5: «И голова влез туда же», — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. «Вишь как!» Более он ничего не мог сказать.
0: Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
5: «Должно быть, на дворе холодно», — сказал он, обращаясь к Чубу. «Морозец есть», — отвечал Чуб. «А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?»
0: Он хотел не то сказать, он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
5: «Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуб».
0: И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
5: «Для чего?» — спросил я. «Сдуру, чем он мажет сапоги?» — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. «Ай да солоха! Эдакого человека засадить в мешок! Ишь, чертова баба, а я дурак! Да где ж тот проклятый мешок?»
6: «Я кинула его в угол, там больше ничего нет», — сказала Оксана.
5: «Знаю я эти штуки, ничего нет. Подайте его сюда, там еще один сидит. Встряхните его хорошенько». «Что, нет?» «Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее так святая, как будто из коромного никогда не брала в рот».
0: Ну, оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу и пролетел, как муха под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. «Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли, будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики-форейтеры кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш». С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства!» – подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, а те, что касаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта. «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно», – подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам». Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная, как на лестницу, отворил дверь и подался немного назад, от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно «корешками». «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам!» «Вот где увиделись», — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед ним кузнецом другого, сидевшего подалее. «А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец. Когда приезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже, вам всякого здоровья и долголетия без малого дня два. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки». «А-а-а», — сказал тот же запорожец. «Это тот самый кузнец, который малюет, важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?» «А так захотелось поглядеть, говорят». «Что ж, земляк», — сказал приосанец запорожец, желая показать, что он и может говорить и по-русски. «Что, большой город?» Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать. Домы большущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция». Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное. после потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
1: К царице?
0: А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою.
2: Тебя, произнес запорожец с таким видом, каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить ему на настоящую, на большую лошадь.
0: Что ты будешь там делать? Нет, не можно. При этом на лице его выразилась значительная мина. Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.
1: «Возьмите!» — настаивал кузнец.
0: «Проси!» — шепнул он тихо, черту ударив кулаком по карману.
1: Не успел он этого сделать, как другой запорожец проговорил.
2: «Возьмем его в самом деле, братцы!»
0: «Пожалуй, возьмем!» — произнесли другие.
2: «Надевай же платье такое, как и мы!»
0: Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.
1: Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
0: «Боже ты мой, какой свет!» — думал про себя кузнец. «У нас днем не бывает так светло». Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.
1: «Что за лестница?» – шептал про себя кузнец.
0: «Жаль ногами топтать.
1: Экие украшения! Вот говорят, лгут сказки. Кой черт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одного железа рублей на 50 пошло!»
0: Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках.
1: «Что за картина? Что за чудная живопись?» – рассуждал он. «Вот, кажется, говорит... Кажется, живая, а дитё святое и ручки прижала, и усмехается бедная. А краски, боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, на копейку не пошло, все ярь да бакан. А голубая так и горит, важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, неудивительны сии малевания, но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойна удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали.
0: Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, что он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов, вшитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив. На лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшие движения, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже внимания, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» – спросил он, протяжно произнося слова немного в нос.
2: «Да уси, батько!» – отвечали запорожцы, кланяясь снова.
0: «Не забудьте говорить так, как я вас учил».
2: «Нет, батько, не позабудем».
1: «Это царь?» – спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь? Это сам Потемкин», – отвечал тот.
0: В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками позади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
2: «Не встанем, мамо! Не встанем! Умрем и не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и только мог принадлежать одной царствующей женщине. «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцем. «Хорошо ли вас здесь содержат?» — продолжала она, подходя ближе.
3: «Да спасибо, мамо! Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?»
2: Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед. «Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались с чем-нибудь с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожцы и войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекопы, помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» – заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
1: «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
3: «Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев, будь сказано, вашей царской милости сделаны черевики в ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если моя жинка надела такие черевики?»
2: Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
1: «Встань», — сказала ласково государыня. «Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать.
2: Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, «предмет, достойный остроумного пера вашего».
1: «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена», — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
2: «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, «я слышала, что на сече у вас никогда не женится».
3: «Як же, мамо! Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.
2: «Хитрый народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает».
3: «Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные. Падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жены в Турещине».
2: В это время кузнецу принесли башмаки.
1: «Боже ты мой! Что за украшение!» — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки.
3: «Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть сами ножки?
1: Думаю, по малой мере из чистого сахара».
2: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда сударыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом.
4: «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Что ж я лгунья разве какая? Разве у кого-нибудь корову украла? Разве сглазила кого, чтоб не иметь веры?» — сказала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтоб мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!»
3: «Кузнец повесился! Вот тяна!» — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
4: «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтоб повеситься!» «Он утонул! Утонул! В пролубе! Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки!» «Срамница! Вишь, чем стала попрекать!» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, чтоб тебе дьяк ходит каждый вечер?»
2: Ткачиха вспыхнула. «Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?»
4: «Дьяк!» — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкою. «Я дам знать дьяка, кто это говорит дьяк!» «А вот кому ходит дьяк!» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе!» «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятясь ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная тьпу!»
2: Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать тоже, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
3: «Оскверная баба!» — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут.
2: Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны.
3: «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была?» «Да», — продолжал он, задумавшись, — «таких людей мало у нас на селе. Тот-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу». И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока налево и с левого направо и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать и все думала. И вся горела. И к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были другим. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бронить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми на заде усами стояли впереди их.
2: Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лента, на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу, но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни глянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербыгу склял поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя, молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, что виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш», и же иже херувимы, всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поет и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня, после заутреня отошла обедня. Куда же-то в самом деле запропастился кузнец?

еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативший хворостину, отвесил он ему 3 удара, и бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал за утреннюю и обедню». Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно в наказание за грешное его намерение погубить свою душу наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее в бытность в Полтаве, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: «Помилуй, батьку! Не гневись. Вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам во всем. Каюсь, бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели и магарыч пили». Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине. «Ну, будет с тебя. Вставай, старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Отдай, батька, за меня Оксану.

веков. Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

0: Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой.
1: «А чья это такая размалеванная хата?» – спросил преосвященную, стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
0: «Кузнеца Вакулы», – сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она.
2: «Славно! Славная работа!» – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красную краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах.
0: Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левое крыло с зеленой краской с красными цветами. Это, однако, ж не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо, а бабы, как только расплакивались у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Вон, бач, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

0: часы времени. «Женитьба, — скажет Терри Мейнард, будучи благодушно настроенным, — дело святое. Уж я-то знаю. Два раза женился. В 1905 и в 1967. За столько лет любой разберется, что к чему». И после этих слов он ласково поглядит на свою жену Джоан. В тот самый вечер, когда разговор зашел в очередной раз, она вздохнула, закурила сигарету, откинулась на спинку с кресла и пробормотала: «Ах, Терри, ты просто невыносим. Опять?» Она отхлебнула коктейль из бокала, посмотрела невинными голубыми глазами на собравшихся гостей и сказала: «Терри собирается рассказать о нашем с ним романе, так что если кто уже слышал, то сэндвичи и прочее снять в столовой». Двое мужчин и женщины поднялись и вышли из комнаты. Терри крикнул им вслед: «Люди смеялись над атомной бомбой, пока она не свалилась им на головы. И кто-нибудь однажды поймет, что я вовсе не фантазирую, и то, что произошло со мной, может случиться с каждым из них. Страшно даже подумать, но здесь открываются такие возможности, что взрыв атомной бомбы по сравнению с ними просто колеблющийся огонек свечи». Один из гостей, оставшихся в комнате, удивленно заметил: «Что-то я не пойму. Если вы были женаты в 1905 году, то, отбросив, разумеется, вопрос о том раздражении, которое должна испытывать ваша очаровательная супруга, не имея возможности впиться длинными ноготками в нежное личико своей древней соперницы, при чем здесь вообще атомная бомба?» «Сэр, — сказал Терри, — вы говорите о моей первой жене, да почиет она в мире?» «Никогда, — заявила Джоан Мейнард. — Вот уж этого-то я как раз постараюсь не допустить». Тем не менее, она уселась поудобнее и проворковала: «Продолжай, Терри, милый».
1: «Когда мне было 10 лет, — начал свой рассказ ее супруг, — я был просто...

0: Навеки влюблен в старинные дедушкины часы, висевшие в холле. Кстати, когда будете уходить, можете обратить на них внимание. Однажды, когда я открыл дверцу снизу и принялся раскачивать маятник, мне бросились в глаза цифры. Они начинались в верхней части длинного стержня. Первая цифра была 1840 и доходили до самого низа, где было написано 1970. Это произошло в 1950 году, и я помню, как был удивлен, увидев, что маленькая стрелка на хрустальной гильке указывала точно на отметку 1950. Тогда я решил, что наконец-то сделал великое открытие о том, как работают все часы. После того, как мое возбуждение улеглось, я, естественно, начал крутить гильку и помню, как она скользнула вверх на отметку 1891. В то же мгновение я почувствовал сильное головокружение и отпустил гильку. Ноги у меня подкосились, и я упал. Когда я немного оправился и поднял голову, то увидел какую-то незнакомую женщину, да и все вокруг выглядело необычно. Вы, конечно, понимаете, что дело было в обстановке, мебели и коврах. Все-таки этот дом находился во владении нашей семьи более века. Но мне было 10 лет, и не мудрено, что я перепугался, особенно когда увидел эту женщину. Ей было около 40 лет. Она была одета в старомодную длинную юбку, губы ее были поджаты от негодования, и в руке она держала розгу. Когда я поднялся на ноги, дрожа от слабости, она заговорила: «Джо Мейнард, сколько раз я говорила, чтобы ты держался подальше от этих часов?» Когда она назвала меня по имени, я обмер. Тогда я еще не знал, что моего дедушку звали Джозеф. Напугало меня и то, что она говорила по-английски слишком чисто и внятно, мне даже не передать как. Когда же я понял, что в ее лице все явственнее проступают знакомые мне черты, и это было лицо моей прабабушки, портрет которой висел в кабинете отца, я вконец перетрусил. Розга полоснула меня по ноге. Я увернулся и кинулся к двери, взвыв от боли. Я слышал, как она кричит мне вслед: «Ну, погоди, Джо Мейнард, вот вернется отец!» Выбежав из дома, я очутился, как в сказке, в маленьком городке конца 19 века. Собаки затявкали мне вслед. На улице паслись лошади, вместо тротуара был деревянный настил. Я привык лавировать среди автомобилей и ездить на автобусах, и потому был с ним в состоянии воспринять внезапно произошедшие перемены. Я так ничего и не помню о тех долгих часах, что провел на улице, но постепенно становилось темно, и я прокрался назад к большому дому и уставился в единственное освещенное окно в столовой. Никогда в жизни мне не забыть того, что я увидел. За обеденным столом сидели мои прадедушка и прабабушка с мальчиком моего возраста, почти точной моей копии, если не считать страшно перепуганного выражения его лица. Надеюсь, у меня никогда такого не будет. Прадедушка был настолько сердит, что я прекрасно слышал через окно все, что он говорил.
1: «Ах, вот как! Значит, ты попросту называешь свою собственную мать лгуньей? Ну, погоди, я разберусь с тобой после обеда».
0: Я понял, что это из-за меня Джо достанется на орехи. Но для меня тогда важно было то, что в настоящий момент в холле возле часов никого не было. Я пробрался в дом весь дрожа, хоть и не имел никакого определенного плана действий. На цыпочках прокрался я к часам, отворил дверцу и передвинул гирьку на отметку 1950. Все это я проделал, не думая. Мысли мои как бы сковало льдом. Следующее, что я помню, это кричавшего на меня мужчину. Знакомый голос. Когда я поднял голову, то увидел своего собственного отца.
1: «Негодный мальчишка!» — кричал он. «Сколько раз тебе говорили, чтобы ты держался подальше от этих часов?»
0: Впервые в жизни порка принесла мне явное облегчение, и пока я был маленьким, ни разу больше не подходил к этим часам. Правда, любопытство заставило меня начать осторожные расспросы о моих предках. Отец отвечал очень уклончиво. Взгляд его устремлялся куда-то вдаль, и он говорил: «Я сам очень многого не понимаю в своем детстве, сынок. Когда-нибудь я все тебе расскажу». Он умер внезапно от воспаления легких. В ту пору мне исполнилось 13 лет. Его смерть была для нас потрясением не только душевным. С деньгами тоже не все ладилось. Среди прочих вещей мать продала и старинные дедушкины часы. Мы начали подумывать о том, чтобы сдавать комнаты жильцам, когда неожиданно из-за роста промышленности сильно подскочили цены на землю, которой мы владели на другом конце города. Я помнил о старых часах и о том, что со мной приключилось, но жизнь завертела меня. Сначала колледж, потом эта дурацкая война во Вьетнаме. Я был, что называется, геройским мальчиком на побегушках при штабе в чине капитана, так что мне удалось заняться поисками часов лишь в начале 1966 года. Через скупщика, который в свое время приобрел их у нас, я узнал, где они находятся, и заплатил втрое дороже, чем мы за них получили, но часы того стоили. Грузик на маятнике опустился до отметки 1966. Совпадение это просто потрясло меня. Но что еще важнее, под нижней дощечкой на самом дне я обнаружил сокровище – дедушкин дневник. Первая запись была сделана 18 мая 1904 года. Стоя перед часами на коленях с дневником в руках, я, естественно, решил проделать опыт. Были мои детские воспоминания реальными или только плодом моего воображения? Я тогда даже не подумал о том, что окажусь в прошлом в тот самый день, с которого начинался дедушкин дневник, но рука моя невольно поставила гирьку на отметку 1904. В последний момент, на всякий случай, я сунул в карман свой пистолет 38-го калибра, а затем схватился за хрустальную гирьку. Она была теплой на ощупь, и у меня создалось отчетливое впечатление вибраций. На сей раз я не почувствовал никакой дурноты, уже собирался бросить эту затею, понимая, насколько она глупа, как взгляд мой упал на окружавшую меня обстановку. Диван в холле стоял на другом месте, ковры выглядели темнее, на дверях висели старомодные гардины из темного бархата. Сердце мое бешено заколотилось. В голове лихорадочно стучала мысль, что я скажу, если меня обнаружат. Но скоро я понял, что в доме стоит полная тишина, лишь тикали часы. Я поднялся на ноги, все еще не доверяя собственным глазам, все еще не понимая до конца, что это чудо вновь произошло. Я вышел на улицу. Город разросся с тех пор, как я видел его мальчиком. И все же это было всего лишь начало 20 века. Коровы на заднем дворе, курятники. Неподалеку расстилалась открытая прерия. Настоящий город еще не вырос, и не было никаких признаков того, что это когда-нибудь произойдет. Это вполне мог быть 1904 год. Вне себя от возбуждения я зашагал по деревянному тротуару. Дважды навстречу мне попадались прохожие. Сначала мужчина, потом женщина. Они посмотрели на меня, как я сейчас понимаю, с изумлением. Но тогда я едва обратил на них внимание. И только когда на узком тротуаре чуть не столкнулся с двумя женщинами, я оправился от охватившего меня волнения и понял, что передо мной в самом деле живые люди из плоти и крови самого начала 20 века. На женщинах были длинные до земли юбки, шуршавшие при ходьбе. День выдался теплый, но, вероятно, недавно прошел дождь. На подолах юбок виднелись засохшая грязь. Женщина постарше взглянула на меня и сказала: «О, Джозеф Мейнард, значит, вы все-таки успели вернуться к похоронам вашей бедной матушки. Но что это за диковинная одежда на вас?» Девушка рядом с ней не произнесла ни слова. Она просто стояла и смотрела на меня. У меня чуть было не сорвалось с языка, что я вовсе не Джозеф Мейнард, но я вовремя спохватился. Кроме того, я вспомнил запись в дедушкином дневнике от 18 мая. Встретил на улице миссис Колдуэлл с дочерью Мариеттой. Она страшно удивилась, что я успел вернуться к похоронам. Слегка ошарашенный таким развитием событий, я подумал, если это и есть миссис Колдуэлл, и это именно та встреча, то... А женщина между тем продолжала. «Джозеф Мейнард, я хочу представить вам мою дочь Мариетту. Мы только что говорили о ней, с ней о похоронах. Правда, дорогая?» Девушка продолжала смотреть на меня. «Разве, мама?» – спросила она. «Ну, конечно, неужели ты не помнишь?» – запальчивостью сказала миссис Колдуэлл. «Мы с Мариеттой уже приготовились к завтрашним похоронам», – торопливо добавила она. «А мне казалось», – спокойно заметила Мариетта, – «что мы договорились на завтра поехать на ферму Джонса». «Мариетта, как ты можешь такое говорить? Это на послезавтра. И вообще, если я ей договорилась, придется все это отменить».
2: Она, казалось, вновь полностью овладела собой.
0: «Мы всегда были так дружны с вашей матушкой, мистер Мейнард. Правда, Мариетта?» – дружелюбно добавила она.
2: «Мне она всегда нравилась», – сказала Мариетта, сделав почти неуловимое ударение на первом слове.
0: «Ну, значит, увидимся завтра в церкви в 2 часа», – торопливо произнесла миссис Колдуэлл. «Пойдем, Мариетта, душечка».
2: Я отступил назад, давая им пройти, затем обошел квартал кругом и вновь очутился в своем доме. Я обследовал его сверху донизу в смутной надежде найти тело усопшей, но о нем явно уже позаботились. Мне стало не по себе. Моя мать умерла в 1963 году, когда я находился в далеком Вьетнаме, и ее похоронами занимался адвокат нашей семьи. Сколько раз душными ночами в джунглях воображение рисовало мне картину безмолвного дома, где она лежала больная. То, что происходило сейчас, было очень похоже на то, что я ощущал тогда, и это сравнение меня угнетало. Я запер дверь, завел часы, опустил гирьку до отметки 1966 и вернулся в собственное время. Ощущение мрачной атмосферы смерти постепенно отпустило меня, зато взволновала следующая мысль. Действительно ли Джозеф Мейнард вернулся домой 18 мая 1904 года? А если нет, то к кому тогда относилась запись от 19 мая, сделанная в дневнике дедушки, в которой говорилось «Был сегодня на похоронах и опять разговаривал с Мариеттой». Опять разговаривал. Вот что там говорилось. А так как в первый раз разговаривал с ней именно я, значило ли это, что я также буду и на похоронах? Весь вечер я провел за чтением дневника в поисках какого-нибудь слова или фразы, которые подсказали бы мне, что я на верном пути. Я не нашел ни одной записи, в которой бы говорилось о путешествии во времени, но после некоторых размышлений понял, что в этом нет ничего удивительного, ведь дневник мог попасть в посторонние руки. Я дошел до того места, где Джозеф Мейнард и Мариетта Колдуэлл объявили о своей помолвке, а чуть позже до записи под одной из дат. Сегодня женился на Мариетте. В волнении я отложил дневник в сторону. Весь вопрос заключался только в одном. Если речь шла именно обо мне, то что же произошло с подлинным Джозефом Мейнардом? Неужели единственный сын моих прародителей погиб на одной из американских границ, и об этом так никогда и не узнали в его родном городе? С самого начала это показалось мне наиболее правдоподобным объяснением. Я был на похоронах, и теперь у меня уже не оставалось никаких сомнений. Я был единственным Мейнардом, который там присутствовал, разумеется, если не считать моей покойной прабабушки. После похорон у меня состоялся разговор с адвокатом, и я официально вступил во владение наследством. Я распорядился о покупке акций на землю, которые полвека спустя дали нам с матерью возможность не сдавать комнаты в наем. Теперь предстояло обеспечить рождение моего отца. Завоевать сердце Мариетты оказалось на удивление трудно, хотя я твердо знал, что женитьба наша должна была состояться. У нее был поклонник, молодой человек, которого я с радостью задушил бы собственными руками не один раз. Он был из породы краснобаев, но без гроша за душой, и родители Мариетты были настроены явно против него, что, впрочем, дочь, по-видимому, нисколько не волновала. В конце концов, пришлось решиться на нечистую игру, ведь я не мог позволить себе проиграть. Я отправился к миссис Колдуэлл и прямо в лоб заявил ей, что хочу, чтобы она начала поощрять Мариетту выйти замуж за моего соперника. По моему предложению, она должна была твердить дочери, что на меня нельзя положиться, что в любой момент я могу отправиться в путешествовать на край света, потащив ее за собой, и что один Господь Бог знает, какие трудности и лишения ей придется при этом пережить. Как я и подозревал, эта девица в глубине души жаждала приключений. Не знаю, следует ли это отнести насчет влияния матери, только Мариетта вдруг стала относиться ко мне более благосклонно. Я настолько увлекся ухаживанием, что совсем позабыл про дневник. После того, как мы обручились, я пролистал его, и все, что со мной произошло, оказалось там описано точь-в-точь, как было на самом деле. От этого всего мне стало как-то не по себе. Когда же Мариетта назначила нашу свадьбу на тот самый день, что и в дневнике, я ей совсем отрезвел и самым серьезным образом задумался о своем положении. Ведь если мы действительно поженимся, я окажусь своим собственным дедушкой. А если нет, что тогда? Я даже не мог здраво оценить обстановку, потому что мысли тут же начинали путаться у меня в голове. Тем не менее, я приобрел точно такой же старинный дневник в кожаном переплете, слово в слово переписал туда все записи из старого дневника и положил его под нижнюю дощечку часов. На самом-то деле, как я подозреваю, это был один и тот же дневник, тот самый, который я позднее обнаружил. В назначенный день мы с Мариеттой обвенчались, и вскоре нам обоим стало ясно, что мой отец появится на свет тогда, когда ему положено, хотя, естественно, Мариетта воспринимала рождение ребенка в несколько ином смысле. Тут Мейнарда прервали. «Следует ли понимать, мистер Мейнард, — ледяным тоном спросила одна из слушательниц, — что вы действительно женились на этой бедной девочке и что сейчас она ждет ребенка?»
0: «Но ведь все это случилось в самом начале 20 века», — миролюбиво ответил Мейнард.
2: С пылающим от негодования лицом женщина заявила: «По-моему, это самая грустная и гнусная история из всех, что я слышала».
0: Мейнард окинул гостей насмешливым взглядом. «Вы все так считаете? Выходит, я не имел никакого морального права обеспечить свое собственное рождение?»
2: «Видите ли...» — с сомнением в голосе начал один из присутствующих.
0: «А может, сначала вы дослушаете мой рассказ до конца, а потом мы поговорим?» — сказал Мейнард. «Почти сразу после женитьбы», — продолжал он, — «у меня начались неприятности. Мариетта желала знать, куда я без конца исчезаю. Она была чертовски любопытна и без конца расспрашивала меня о моем прошлом. В каких странах я бывал, что я там видел, почему вообще уехал из дома и отправился путешествовать. Она совсем меня заклевала, но ведь я не был настоящим Джозефом Мейнардом и не мог ответить на ее вопросы. Сначала я намеревался жить с ней до тех пор, пока не родится ребенок, лишь изредка появляясь в своем времени. Но она ходила за мной по пятам. Дважды она чуть было не поймала меня у часов. Это меня встревожило, и, наконец, я понял, что Джозефу Мейнарду следует исчезнуть из этого времени навсегда. В конце концов, какой смысл был в том, что я обеспечил свое собственное рождение, если в дальнейшем мне больше ничего не следовало сделать? У меня была своя жизнь, начиная с 1967 года и далее. Я также должен был жениться вторично, чтобы дети мои продолжили наш род».
2: Тут его прервали во второй раз. «Мистер Мейнард», — сказала все та же женщина, «не намекаете ли вы на то, что просто бросили бедную беременную девочку?»
0: Мейнард беспомощно развел руками. «Что же мне еще оставалось делать? В конце концов, за ней был прекрасный уход. Я даже говорил себе, что со временем она, вероятно, выйдет замуж за того самого молодого краснобая, хотя, признаться, мне это было вовсе не по душе».
2: «Почему бы вам было не забрать ее с собой?»
0: «Потому, — сказал Терри Мейнард, — что я хотел, чтобы ребенок оставался там».
2: Лицо женщины побелело, и она проговорила, чуть заикаясь от ярости: «Мистер Мейнард, я не желаю то ли оставаться под одной крышей с вами».
0: Мейнард изумленно посмотрел на нее. «Но, мадам, значит, вы верите моему рассказу?»
2: Она недоуменно моргнула. «О!» Вырвалась у нее, и, откинувшись на спинку кресла, она смущенно рассмеялась. Несколько человек посмотрели на нее и тоже засмеялись, но как-то неуверенно.

0: «Вы даже представить себе не можете, — продолжал Мейнард, — каким виноватым я себя чувствовал. Всякий раз стоило мне увидеть хорошенькую женщину, перед моими глазами вставала Мариетта. И лишь с большим трудом я убедил себя, что она умерла где-то в 40-х годах, а может и раньше. И все же не прошло и 4 месяцев, а я уже не мог ясно представить себе, как она выглядит. Затем на одной из вечеринок я встретил Джоан. Она сразу же напомнила мне Мариетту, и, думаю, это повлияло на весь дальнейший ход событий. Должен признаться, что она проявила недюжинную энергию, добиваясь моей благосклонности, но в какой-то степени я даже радовался этому, ибо отнюдь не уверен, что отважился бы на женитьбу, если бы она все время не подталкивала меня к этому. После свадьбы я по обычаю перенес ее на руках через порог нашего старого дома. Когда я опустил ее на пол, она долгое время стояла, глядя на меня с пристранным выражением. В конце концов, она тихо сказала: «Терри, я должна тебе кое в чем признаться». «Да». Я понятия не имел, что бы это могло значить.
1: «Терри, есть причина, по которой я так торопилась выйти за тебя замуж».
0: Я почувствовал слабость в коленях. Мне не нужно было объяснять ту определенную причину, по которой молоденькие девушки торопятся выйти замуж. «Терри, у меня будет ребенок». Сказав это, она подошла ближе и влепила мне пощечину. Не думаю, что когда-либо в жизни я испытывал большее изумление. Он прервал свой рассказ и окинул взглядом комнату. Гости переглядывались и явно чувствовали себя неловко. В конце концов, женщина, уже не раз возмущавшаяся его рассказом, с удовольствием произнесла: «Так вам и надо». «Вы считаете, что я получил по заслугам?» «Когда человек совершает неблаговидный поступок», — начала она. «Но, мадам», — запротестовал Мейнард, — «ведь я точно выяснил, что не стань я собственным дедушкой, я никогда бы не появился на свет. А как бы вы поступили на моем месте?» «А по мне, так это многоженство», — заявил один из гостей. «Нет, только не подумайте, что я пытаюсь защищать женщин, которые награждают своих мужей чужими детьми. И вообще, Джоан, у меня просто нет слов». Это был старый приятель Мейнарда, который слышал рассказ впервые. «Любая женщина может оказаться в отчаянном положении», — пробормотала Джоан.
2: «При чем здесь многоженство?» — сказал Мейнард, — «если первая жена умерла чуть не на целое поколение раньше».
0: Он помолчал, а потом сказал: «И кроме того, я не мог не задуматься о судьбе всего человечества».
2: «Что вы имеете в виду?» — хором воскликнули несколько гостей.
0: «Попробуйте представить себе силы, — уже серьезно сказал Мейнард, — которые действуют в процессе путешествия во времени. Я не ученый, но могу отчетливо вообразить картину нашего материального мира, который движется сквозь время, подчиняясь незыблемому закону энергии. По сравнению с этой силой, взрыв атомной бомбы не более чем слабый колеблющийся огонек свечи в бесконечной тьме. Предположим, что в определенный момент развития пространства-времени не рождается ребенок, который должен был появиться на свет. Так как ребенок, о котором мы говорим, должен был стать моим отцом, то возникает вопрос: если он не родился, продолжали бы мы с ним существовать или нет? Если нет, то скажется ли наше неожиданное исчезновение на развитии Вселенной? Мейнард наклонился вперед и торжественно сказал: «Я полагаю, скажется. Я полагаю, что вся Вселенная просто исчезла бы, мгновенно испарилась, словно ее никогда и не было. Равновесие между жизнью как таковой и существованием индивида чрезвычайно хрупкое. Стоит чуть-чуть изменить его, нарушить самое слабое звено, и все рухнет, как карточный домик. Так мог ли я, учитывая эту возможность, поступить иначе?» Он пожал плечами, вопрошающе глядя на гостей, и откинулся на спинку кресла. Наступило молчание. Затем один из присутствующих сказал: «А мне кажется, каждый из вас получил по заслугам». Он хмуро посмотрел на Джоан. «Я знаю вас уже примерно 3 года, но что-то не припомню никакого ребенка. Он умер?» «Тогда я вообще не понимаю, зачем вы вытряхиваете свое грязное белье на людях».
2: «Джоан», — сказал Мейнард, — «по-моему, тебе следует закончить этот рассказ».
0: Его жена взглянула на часы.
1: Думаешь, я успею, милый? Без 11:40. Наши гости наверняка хотят успеть отпраздновать Новый год.
2: А ты покороче, сказал Мейнард.
1: Страхи Терри относительно того, что его любопытная жена увидит, как он отправляется в будущее и возвращается обратно, начала Джоан, были вполне обоснованы. Случилось так, что она увидела, как он исчез. Поймая на его при возвращении, с ней, безусловно, случилась бы истерика, и она устроила бы ему скандал, а так у нее было время подумать и отправиться от потрясения. И ничего удивительного, что она ходила за ним по пятам, как испуганная курица. Ей очень хотелось поговорить с ним, но она не осмеливалась и молча переживала происходившее. Несколько раз она видела, как он исчезал, а затем появлялся. С каждым разом она пугалась все меньше и меньше, и в один прекрасный день любопытство одержало верх. Однажды утром, когда он встал раньше ее, оставив на подушке записку, что уезжает на 2 дня, Мретта надела дорожное платье, взяла с собой все деньги, какие были в доме, и подошла к часам. Прежде она не раз изучала их и, в принципе, поняла, как они работают. Подойдя, она сразу заметила, что гирька стоит на отметке 1967. Мретта схватилась рукой за хрустальную гирьку, как это делал ее супруг, и на мгновение почувствовала дурноту. Хоть она и не поняла этого сразу, она уже оказалась в будущем. Когда она вышла из дому, ей стало просто страшно. Едва она начала переходить дорогу, как механическое чудовище, которое неслось на нее, вдруг завизжало, резко останавливаясь, из окошка высунулся сердитый мужчина и обругал ее. Дрожа, почти теряя сознание, Мариетта добралась до тротуара. Постепенно она освоилась с непривычной обстановкой и стала более осторожной, ведь она была способной ученицей. Менее чем через полчаса она очутилась перед магазином готовой одежды. Зайдя внутрь, она вынула из кошелька деньги и спросила у продавщицы, может ли она на них что-нибудь купить. Продавщица позвала управляющего. Управляющий отослал деньги в ближайший банк для проверки. Все обошлось как нельзя лучше. Мариетта купила платье, костюм, нижнее белье, туфли и прочие мелочи. Она вышла из магазина, потрясенная собственным безрассудством и испытывая стыд при виде той одежды, которую ей пришлось надеть, но в самом решительном расположении духа. Она очень устала, поэтому вернулась обратно в дом, а потом и в свое собственное время. Шли дни, и постепенно Мариетта осмелела. Она подозревала своего мужа в дурных намерениях, ведь ей неоткуда было знать о том, что именно женщины будущего считают современным и дозволительным. Она научилась курить, хотя сперва чуть было не задохнулась. Она научилась пить, хотя отключилась после первой же рюмки и целый час спала, как убитая. Она устроилась на работу в магазин. Управляющий решил, что ее старомодная манера обращения привлечет покупателей. Однако не прошло и месяца, как ее уволили, в основном потому, что она чересчур усердно подражала разговору молоденьких продавщиц с их новомодными словечками, но также из-за того, что она не каждый день ходила на работу. К этому времени у нее уже не оставалось сомнений в том, что она ждет ребенка, а так как именно в это время муж еще не собирался бросить ее, она сказала ему об этом. По-моему, в глубине души она надеялась, что он тут же все ей расскажет. Впрочем, не берусь утверждать этого наверняка. Трудно судить о том, что в тот или иной момент движет поступками мужчины или женщины. Как бы то ни было, этого не произошло. Вскоре он ушел и больше уже не возвращался. Разгадав его намерение, Мариетта пришла в ярость. И все же ее раздирали противоречия. С одной стороны, она оказалась в роли брошенной жены, с другой, в ее силах было изменить создавшееся положение. Она заколотила дом и объявила, что намерена отправиться попутешествовать. Прибыв в 1967 год, она устроилась на работу и сняла комнату, назвавшись девичьим именем своей матери, Джоан Крейг. Она напросилась на вечеринку, где встретила Терри Мейнарда. В новом платье и с новой прической в ней довольно трудно было узнать прежнюю Мариетту. Она вышла за него замуж и в наказание за то, что он так поступил с ней, не призналась ему ни в чем до самой последней минуты, допугав его до полусмерти. Но затем... Да и что она могла сделать? Когда мужчина женится на девушке дважды, второй раз даже не подозревая, кто она такая, это любовь. О, Господи, уже без 3:12. Пора кормить моего карапуза. Она вскочила с кресла и выбежала в холл. Прошло около минуты, прежде чем один из гостей прервал наступившую тишину. «Черт побери! Выходит, вы не только сам себе дедушка, но и являетесь мужем собственной бабушки? Вам не кажется, что это несколько усложняет дело?» Мейнард покачал головой.
0: Разве вы не понимаете, что это единственный выход? У нас есть ребенок, который находится там, в прошлом. Он станет моим отцом. Если родятся другие дети, они останутся здесь и продолжат наш род. При мысли об этом мне становится легче жить на свете.
1: Где-то вдалеке забили куранты. Мейнард поднял бокал.
0: Дамы и господа, выпьем за будущий 1971 год и за все хорошее, что с нами должно произойти.
1: Когда они выпили, одна из женщин робко спросила: «Скажите, ваша жена Джоан, она сейчас отправилась в прошлое?»
0: Мейнард кивнул.
1: «Тогда я не понимаю», — продолжала она. «Ведь вы сказали, что цифры на стержне кончаются на отметке 1970, но только что наступил 1971 год».
0: «А!»
1: — сказал Терри Мейнард. Лицо его приняло недоуменное выражение, он привстал с кресла, чуть не выплеснув коктейль из бокала, затем вновь медленно сел и пробормотал.
0: «Я уверен, что все будет в порядке. Судьба не может так посмеяться надо мной».
1: Женщина, которая ранее весьма критически относилась к рассказу Мейнарда, поджав губы, встала с кресла. «Мистер Мейнард, разве вы не собираетесь пойти и проверить?»
0: «Нет, я уверен, что все будет в порядке. Там под грузиком есть место для новых цифр, не сомневаюсь в этом».
1: Один из гостей поднялся с места и, нарочито чеканя шаг, вышел в холл. Когда он вернулся, вид у него был хмурый. «Вам, вероятно, будет небезынтересно узнать, — сказал он, — что ваши часы остановились ровно в полночь». Мейнард по-прежнему сидел в кресле.